мне так сложно подвязываться, исполнять Слово Божие, следовать за Ним и делать то, что Он хочет, как если бы мы не имели этого откровения и не понимали, что действительно мы должны к ответственности относиться как к свободному выбору жизненной позиции, а не как к чему-то, что ты должен, на тебя водрузят, на тебя заставят, ты обязан до конца, если ты этого не сделаешь, тебя накажут. Я верю, что Бог, наверное, для нас более совершенный путь желает, чтобы мы с вами действительно, когда мы читаем с вами Слово, мы бы такие размышляли, как я хочу, чтобы это было в моей жизни, как я хочу быть таким человеком, я хочу действительно исполнить так или сделать так, но не как, чтобы это было нам напоминание, что ты должен, но ты не делаешь. Знаете, это печально и грустно, когда мы видим людей, которые следуют за Богом, но когда приходит вот момент, когда ты как бы... момент испытания, где твое слово, которое ты читаешь и подвязываешься и говоришь «дай аминь», оно должно реализоваться, оно должно исполниться. Человек уходит куда-то, увиливает, он пытается избежать этого. Это всегда печально и грустно. Но когда человек исполняет, делает, совершает, потому что хочет, потому что действительно желает этого в сердце, тогда мы видим эту красоту. И пускай это будет в каждом из нас, пускай будет это в наших сердцах, пускай эта красота, которая несет на самом деле под собой слово ответственность или те плоды, которые будут за ней, они действительно будут в нашей жизни.

0: Помогите! На помощь! Помогите! Помогите!
1: Если Иисус пришел для того, чтобы навсегда утолить нашу жажду и дать нам лучшую жизнь, то возникает вопрос, почему мы этого не чувствуем? Почему наша жизнь не изменилась? Почему мы чувствуем неудовлетворение, гнев, боль, одиночество и страх? Почему мы недовольны жизнью? Что мешает нам ощутить на себе действие живой воды Иисуса? Спасибо. В Библии есть книга под названием «Послание к римлянам». Фактически, это письмо одного из последователей Иисуса по имени Павел жителям Рима. Там сказано, что принять то, что Иисус вам дает, можно лишь имея с Ним близкие отношения. Действительно, вы должны с Ним общаться, чтобы познать Его в полной мере. Но как можно общаться с Иисусом? Павел говорит, что для начала нужно признать правду о себе. В Римлянам 3:23 сказано: «Все согрешили и лишены славы Божьей». Я знаю, что грех — это религиозное слово, которое многих раздражает. Думаю, это потому, что часто оно используется, чтобы показать на кого-то пальцем. Люди произносят слово «грех», чтобы осудить других, а самим показаться лучше. Но Павел имел в виду другое. Он говорит, что все мы согрешили. Мы все одинаковые. Что же такое грех? Это очень просто. В Библии сказано, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. А когда мы знаем, что не должны делать зло, но все равно делаем, то это тоже грех. Просто и верно, не так ли? Бывало ли так, что вы не делали того, что, как сами знали, хорошо? Или делали то, что, как сами знали, плохо? Я тоже, и очень часто. Итак, в послании к римлянам сказано, что все мы согрешили и лишены славы Божьей. Другими словами, Бог оценивает нас по своему идеалу. Очевидно, что мы Ему не соответствуем. Все мы согрешили, и наш грех отделяет нас от Бога. Однако больше всего на свете Он хочет общаться с нами. Просто это невозможно из-за нашего греха.
2: Это можно унести?
1: Да, можно еще кофе.
2: Обычный или без кофеина?
1: Обычный, спасибо. Представьте себе, этот стакан воды символизирует Бога. Бог абсолютно чист, настолько, что человек не может этого осознать. Бог все делает правильно. Он совершенен, Он всегда честен и искренен. Для описания Его совершенства в Библии используется особое слово — «святой». Буквально оно означает «отделенный». Это значит, что святой Бог находится в одном месте, а грешные мы — в другом. Нас разделяет огромное расстояние, и между нами преграда — Божья праведность. Нам нельзя к Нему приближаться, чтобы не осквернить Его. Но согласно Библии, Бог сотворил нас по Своему образу. Это значит, что Он влил в нас Свою сущность, Свою природу. Мы были чисты, как Он, пока грех не вошел в мир. Мы могли иметь совершенное общение с Богом. Представляете, Он влил в нас Свою любовь и силу, и мы могли беспрепятственно с Ним общаться. Нас ничто не отделяло от Бога. Разве не замечательно? Согласно Библии, именно так мы и должны были жить.
2: Пожалуйста.
1: Спасибо. Но затем во все это вмешался грех. Принимая решение воспротивиться воле Божьей, мы оскверняемся. Мы уже не чисты. Неважно, как часто или как страшно вы грешили. И неважно, грешили ли вы больше или меньше кого-то другого. В любом случае, вы осквернены грехом,

0: а Бог по-прежнему чист. Бывает ли не страшный грех? Например, притворившись больным, вы отпросились с работы и пошли на пляж. Или вы знаете, что можете помочь соседу починить машину, но смотрите дома телевизор. Или друг говорит вам что-то по секрету, а вы рассказываете другим. Ничего страшного, правда? Вы же никого не убили. Другие поступают еще хуже. Но как эти поступки отразились на ваших отношениях с Богом? Он остался чистым, а вы осквернились. Мы уже не можем общаться с Ним, как прежде. Он святой, а мы нет. Своим грехом мы отделились от Него. Это относится и к вам, и ко мне, и к серийному убийце, и к тому, кто говорит невинную ложь, и кто сплетничает. Своим грехом мы отделились от Бога.
1: Еще что-нибудь?
0: Нет, спасибо. Но я зайду к вам еще.
1: Возьмите ваши сдачи.
0: Спасибо, Рита.
1: Что ж, всегда рады вас видеть.
0: Часто нам трудно признаться в своих грехах. У нас дома есть особая комната, где мы принимаем гостей. Там стоит белый диван. Это рискованно для дома, где есть дети, но они знают, что им на диван нельзя. Недавно, убирая в своей комнате, моя жена подняла с дивана подушку и увидела на нем огромное пятно. Когда я пришел домой, она мне это показала. Я сказал: «Что ты на меня смотришь? Я не сажусь на этот диван». Мы пригласили в комнату трех наших дочерей, не сказав им зачем. Когда они пришли, я молча подошел к дивану и поднял подушку, чтобы показать пятно. Но не успел я это сделать, как моя четырехлетняя дочь Морган расплакалась и тут же убежала в другую комнату. Она уже долго жила с чувством вины, боясь разоблачения. Когда же все раскрылось, она не смогла этого вынести. Часто мы так же поступаем со своими грехами. Очень трудно признаваться в ошибках и грехах, которые мы совершаем. Но именно они отделяют нас от Бога. Мы не признаемся в своих ошибках, а наоборот, отрицаем их. Нам не хочется признавать свои грехи. Даже себя мы убеждаем в том, что их нет. Мы делаем вид, что не замечаем своих ошибок. Мы не хотим признаваться в том, что живем неправильно, и не любим, когда нам об этом говорят. Признаваться в грехах очень трудно, пусть даже самим себе или Богу. Итак, мы не признаемся в том, что поддались искушению, а начинаем искать себе оправдание. Ничего страшного, времена изменились, Бог хочет, чтобы мне было хорошо. Я никому не делаю плохо. Мы очень изобретательны, когда нужно найти оправдание своим поступкам. Но так мы лишь убеждаем свой разум в том, что наши дела хорошие, тогда как наше сердце знает, что они плохие. Оправдываться очень легко, сравнивая себя с другими. Я что, грешник? Да посмотрите на него. Нам приятно слышать о грехах других. Мы думаем, что на их фоне мы выглядим лучше. Но Бог ни с кем нас не сравнивает. Он судит нас с позиции совершенства, и никто из нас не совершенен. В Библии сказано: «Все согрешили». Но когда мы уже не можем отрицать свой грех с помощью оправданий и сравнений, мы прячемся. Мы делаем это постоянно. Иногда это даже помогает, но в глубине души мы страдаем.

В том же послании к римлянам, в 23 стихе 6 главы, Павел пишет: «Возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе». Задумаемся над этими словами. Здесь говорится не только о том, насколько серьезен наш грех, но и о том, как сильно Бог хочет все исправить. Первое очень важное слово — это «возмездие» или «расплата». За свою работу вы получаете зарплату. Расплата, как и зарплата, — это то, что вы заслужили. Получая зарплату, вы получаете то, что вам полагается. То же самое и с грехом. Согласно Библии, он имеет свои последствия. Нам кое-что полагается, если мы не поступаем по Слову Божьему. Если задуматься, то так оно и есть. Вас никогда не интересовало, почему в нашем мире все так плохо? Почему люди не могут жить в мире друг с другом? Почему всевозможные кризисы следуют один за другим? Почему мы не радуемся, получив то, к чему стремились? Почему в этом мире покой и радость так недолговечны, а постоянно присутствует гнев, разочарование, боль и одиночество? Согласно Библии, это потому, что ежедневно мы несем возмездие или расплату за грех.

0: Может, проведем вместе время? Эй, ты что это делаешь?
1: А тебе какое дело?
0: Может, тебе пора ехать домой?
1: Меня отвезут куда надо.
2: Эй, я не твоя собственность. Ты моя собственность.
0: Хорошо.
2: И сейчас ты мне не нужна. Может, выйдем? Хочешь?
3: Но, может быть, и еще хуже.
4: Если мы решим так и оставаться отделенными от Бога, то это определит нашу судьбу в вечности. В Библии сказано, что если мы умрем отделенными от Бога, то после смерти попадем в место, где Бога действительно нет. Это место называется ад. Иисус описал ад словами «тьма внешняя». Там все испытывают жажду, но не могут ее утолить. Но в аду нет не только воды. Там нет любви. Нет заботы и внимания, нет общения, нет смеха. Иисус сказал, что в аду только плач и скрежет зубов. Плач указывает на душевное страдание, вечную печаль. А скрежет зубов — это сожаление о неверном решении. Ад — это место вечного сожаления и недовольства. В аду нет общения, а лишь одиночество. Клайв Льюис сказал, «Ад — это место, где вы будете одни всю вечность». И это ужасное место, потому что в нем вообще нет Бога. Если мы решим жить без Бога, Он позволит нам так жить и сейчас, и потом, после нашей смерти. Итак, в Библии сказано, «Все согрешили, а наказание за грех — смерть».

На день рождения мне подарили книгу, в которой рассказывается, что делать в экстремальных случаях. Например, как принимать роды в такси, как спасаться от зыбучих песков, как уклоняться от аллигатора, как прыгать с машины на ходу и как выжить в других сложных ситуациях, которые могут произойти. Есть раздел о том, как выжить, если не раскрылся ваш парашют. Прежде всего, нужно дать знак своему товарищу, который прыгнул с вами. Кстати, там не сказано, что делать, если вы один. Пока товарищ к вам приблизится, вы уже будете падать со смертельно опасной скоростью — 200 км в час. Но вы хватаетесь за товарища, он раскрывает свой парашют, и вы приземляетесь. Вероятно, у вас будут вывихи и переломы рук и ног, но все же вы останетесь живы. Есть глава и о том, как спасаться от пумы. Прежде всего, не бегите. Если каким-то чудом вы еще будете живы, то постарайтесь показаться пуме крупнее, чем вы есть. Например, распахните полы своего плаща или куртки. Читая эту книгу, я удивлялся простоте ее советов. Неужели эти простые решения, предлагаемые всего на 150 страницах, могут спасти мне жизнь? Ведь кажется, что чем опаснее ситуация, тем сложнее должен быть выход из нее. А наша ситуация с грехом самая опасная. Нас сотворил совершенный и любящий Бог, чтобы мы жили в единстве с Ним, радуясь жизни и процветая. Но наш грех все испортил. В этом мире мы ведем лишь жалкое подобие той жизни, которой должны были жить. Вместо того, чтобы насыщаться живой водой, мы погружаемся в отчаяние, не имея ни радости, ни цели, ни надежды. От Бога нас отделил наш грех. В послании к Римлянам 6:23 сказано: «Возмездие за грех — смерть, не только сейчас, но и в вечности». Но дальше стоит слово «дар». Все согрешили, и возмездие за грех — смерть. Но дар Божий — жизнь вечная. Чем отличается дар от возмездия? Возмездие — это то, что мы заслужили. А дар — это то, что нельзя заслужить. Если за дар заплатили или как-то его заслужили, то это уже не дар. И Павел сказал: «Дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе». Но в Библии говорится не только о вечной жизни на небесах, но и о жизни с избытком здесь, на земле, о полноценной жизни, которая начинается с примирения с Богом.

Приняв его дар, мы можем, наконец, зажить счастливо. Но возникает вопрос. Если мы заслуживаем смерти и вечного отделения от Бога, то как Он может дать нам этот дар жизни вечной и полноценной жизни на земле? В послании к римлянам сказано: «Возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе». Бог справедливый, и потому не может игнорировать наш грех, будто не замечая его. За грех полагается наказание. Вот почему Иисус умер на кресте. В Евангелии от Иоанна 3:16 сказано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Иисус пришел на землю с небес не просто чтобы научить нас жить, а и чтобы умереть вместо нас. На Него была возложена наша вина, все, что мы заслужили. Предлагаемый нам дар жизни вечной стоил Богу крови Его единственного Сына Иисуса.

Иногда я слышу от людей, разве Иисусу было обязательно умирать? Почему Бог просто не простил наши грехи, забыв о том, что нас разделяет? Согласно Библии, Бог безупречно справедливый. Он не может сделать вид, будто греха нет. Да и в таком случае мы по-прежнему были бы осквернены и не могли бы общаться с Ним. За наши грехи полагалось возмездие, а возмездие за грех — смерть. Иисус пришел на землю и умер, а Его кровь стала расплатой за наши грехи. Он буквально отдал свою жизнь за нас. Согласно Библии, теперь мы оправданы. Это юридический термин, означающий «признаны невиновными». Иисус умер, чтобы справедливый Бог признал виновных людей невиновными. Но оправдание означает не просто прощение. С вас сняты все обвинения, которые тяготели над вами. Теперь Бог считает вас совершенно невиновными. Сегодня официантка принесла мне счет за обед. В нем указаны блюда, которые я ел, и сколько я за них должен. Но что, если бы она сказала, что за все уже заплачено? То есть я бы заказал обед, съел бы его, но оказалось бы, что кто-то заплатил вместо меня. По сути, это же Бог сделал через Иисуса для нас. Мы никогда не смогли бы оплатить свой счет, но за нас это сделал Иисус. И теперь, приняв этот дар Божий, мы можем стоять перед Ним совершенно чистыми, как будто мы никогда и не грешили. Но возникает вопрос, почему совершенный Бог предлагает вам такой дорогой подарок? Лишь потому, что Он очень сильно вас любит. Иисус жил на небе и знал, что из-за греха вы не сможете жить с Ним вечно в раю. Поэтому Иисус пришел на землю и принес свою жизнь в жертву за вашу, как расплату за ваши грехи. Иисус скорее готов умереть, чем жить без вас.

0: Slava Богу, слава Богу.
1: Au Jumalale.
0: Când eu приехал в Эстонию,
1: cum am sățin și Eestisse.
0: Я уже, по-моему, я уже, наверное, не знаю, сколько лет не

0: see isegi vast nii ka sai.
1: Et selle ajal räägid, et see on nagu külakeel, et teid see ei puuduta nagu.
0: Я думаю, боже мой, эти местные люди такие грубые.
1: Надо не ямада тут.
0: А вот сейчас, когда теперь слушаю украинскую.
1: А вот нитку кулан украина гельт.
0: Я подумал, ой, переделались, они не грубые.
1: Ой, ма мотлен ринге, это олеги не вега.
0: Украинский язык не такой грубый.
1: Ямада гольсис, я украина гель ка.
0: Он, мы ее называем, не знаю как по-русски, але соловина мова, то есть язык Соловей, наверное, так.
1: Это же некую эпику гель.
0: Вот, поэтому спасибо всем ребятам, что
1: suur tänu kõigile, kes te siin olite.
0: Дали звучать соловейный пение в
1: Лаулсите на гоепику. Нарвы.
0: Амин. В Украине сейчас, я думаю, так, 80% людей разговаривают на украинском.
1: Украина сумас 80% räägib украина keeles.
0: У нас есть переселенцы, которые в Европу поехали.
1: Мул он мудиги, если он инимски срексит Европасе.
0: Те на немецком, на французском, на испанском, на разных.
1: Räägivad erinevas keeles seal.
0: Они украинский не так хорошо знают.
1: Ja nad ei tunne украина keelt nii hästi.
0: Але люди, но люди, которые живут в Украине.
1: Need, kes elavad Ukrainas.
0: Сейчас они в основном все говорят по-украински.
1: Enamuses räägivad ukraina keeles.
0: И мне стало привычно по-украински так общаться с людьми.
1: Mul on harjumuspärane suhelda nendega selles keeles.
0: Что когда я говорю по-русски, мне надо думать.
1: Isegi kui ma nüüd räägin vene keeles, mul on vaja mõelda.
0: Мне это нравится, говорят, когда ты думаешь, новые нейроны растут какие-то.
1: А siis mulle meeldib seda teha nagu.
0: Поэтому у меня новые они растут. Если я заговорю по-эстонски, вообще, они так умножатся, что я буду суперумным. Моя первая проповедь на украинском языке была где-то 3 года тому назад. Меня пригласили в другую церковь. Она называется церковь спасения. Пастор Филипп Савочка. Он пригласил весь свой город, а мы его называем село Вишневое.
1: Ta kutsus terve oma küla, me kutsume linnaga tema, meie kutsume see külaks.
0: Он не хочет называться сельским пастором, поэтому он сказал.
1: Ma tahan kutsuda küla pastoriks, nii et.
0: No Вишневое, да, такое большое село.
1: Selline koht on seal.
0: No, когда я приехал туда.
1: Ma tulin sinna.
0: Там у них зал на 3500, они построили новый зал.
1: Siis neil on 3500 saal.
0: И он был забит людьми.
1: Ja neil oli inimesi täis.
0: Потому что люди Вишневы меня любят, я не знаю почему. Это загадка.
1: Inimesed ei tea, mida oodata.
0: И мэр города пришел.
1: Ja pea see
0: linnapea tuli ka. Главный муфти, ну, и мусульманский.
1: Pea муфти, siis Мухаммедласт
0: oma. Киевский област сидел.
1: Киев област oma tuli ka sinna.
0: Главный священник православный Киевский област сидел.
1: Киев област и pea pühak.
0: И католический.
1: Ja katoliiklik oma.
0: И греко-католики.
1: Ja греко-католику.
0: Пят. А я вышел на сцену.
1: Ja ma tulin lavale.
0: Молился, чтобы они ушли, потому что я буду.
1: Палатсин, et läheks ära.
0: Говорить свою первую проповедь на украинском.
1: А я не
0: хочу, чтобы они слышали,
1: aga
0: как
1: tahan,
0: я.
1: Kuuleksid seda.
0: Я буду буксовать.
1: Kuidas ma seal räägin,
0: а они ждут.
1: Они
0: хотели слушать.
1: Ja tahtsid kuulda seda.
0: Я сказал, Бог.
1: Ma ütlesin, Jumal,
0: я буду проповедовать.
1: Ma hakkan ikkagi
0: я проповедовал. И молился за исцеление.
1: Ja palutasin tervenise pärast.
0: Когда я молился за исцеление.
1: Ma seda tegin.
0: Где-то 300 человек.
1: Kuskil 300 inimest.
0: Вышли свидетельствовать.
1: Tulid tunnistama pärast.
0: Что Бог их исцелил.
1: Et Jumal on nad terveks teinud.
0: И в основном были неверующие.
1: Ja enamus neist olid uskmatud.
0: И я понял почему.
1: Ja ma mõtlesin, miks.
0: На русском говорю без веры.
1: Sest vene keeles ma räägin
0: muusuta. Просто так.
1: Lihtsalt sama.
0: Рефлексно.
1: Рефлексинга.
0: А на украинском я верую.
1: Украинас папа на усус
0: рääkima. И поэтому, поскольку была верою, столько чудеса получилось. Поэтому слава Богу.
1: Ja tänu Jumalale.
0: Но я очень рад.
1: Ma olen väga rõõmus sellest.
0: Эстония много сделала для Украины.
1: Eesti on ka väga palju teinud Ukraina jaoks.
0: Во время войны люди познаются друзья настоящие во время беды.
1: Et sõbrast saadakse teada, kas on sõber häda
0: ajal. Кроме того, что вы приняли украинцев.
1: Et olete võtnud vastu ukrainlasi.
0: Спасибо вам за это.
1: Aitäh teile selle eest.
0: Пусть вас Бог благословит.
1: Вас
0: и вас даст и

0: Эстонию за это.
1: Она тагаси селест Эстиле.
0: Эстония не только приняла наши беженцы.
1: Та митте ainult ei võtnud vastu meie põgenike.
0: Эстония много помогла.
1: Eesti on ka palju aidanud.
0: И оружие.
1: Relvadega.
0: И так дальше.
1: Ja nii edasi.
0: Очень много эстонских офицеров.
1: Väga palju Eesti ohvitsere.
0: Положили жизнь в Украине.
1: On aidanud siis seal Ukrainas.
0: И навсегда уже.
1: Ja jäädavalt juba.
0: Эстонцы будут родными для украинцев.
1: On eestlased nagu omaks saanud ukrainlastele.
0: Они воевали параллельно вместе.
1: Nad on ka koos sõdinud, võidelnud.
0: И поэтому для нас Эстония очень близкий братский народ.
1: Nii et see on Eesti meile nagu lähedane vennas rahvas.
0: И как раз получается, что тут у вас учился Захар Дудаев.
1: Ja tuleb välja siin ka õppis Захар Дудаев.
0: Не знаю, его можно назвать его имя тут или нет.
1: Ma ei tea, kas tohib seda nime siin nimetada.
0: Можно, да?
1: Mis tohib, jah?
0: Вот. Я привык в Украине. У нас
1: свобода
0: слова 500%.
1: Meil on sõnavabadus 500%.
0: В Украине люди говорят все, что хотят, кого хотят,
1: на кого
0: хотят. Мы
1: прагивают, мида тахават, келе кохта тахават.
0: И не всегда уверен, что в других странах так и же есть или нет.
1: Ma ei ole päris kindel, et mujal maades nii on.
0: Вот. И который говорил Захар Дудаев. Я не думаю, что это было пророчество, просто были его думки, его мысли, наверное, так. Что когда будет время, когда нападут на Украину, вот как раз империя сломается тогда. И никто не думал, что Украина выдержит больше недели.
1: Ja keegi ei mõelnud, et Ukraina hakkab elama Jumala usust. Juba viies aasta.
0: И не то, что не ломается Украина.
1: Et mitte ei murdu ainult.
0: А наоборот.
1: Vaid vastupidi.
0: Некоторые партнеры Украины стали противниками.
1: Paljud pooltajad said vastasteks.
0: И несмотря на это.
1: Ja vaatamata sellele.
0: Как раз сейчас Украина начала возвращать землю, которая была взята раньше.
1: Ukraina hakkas tagasi saama neid maid, mis enne oli ära võetud.
0: И это вообще для... То есть народ до сих пор в ободрении готовы двигаться.
1: Нет, рахвас он себя инукас.
0: И мы верим, что все будет хорошо.
1: Ja musume, et kõik saab olema hästi.
0: И всякая империя,
1: ja kõik see,
0: который привык всех нагнетать, ja сломается в этой войне.
1: Selles sõjas murdub see, mis on teise ahistanud.
0: Я хочу свидетельствовать, что нету ни одной армии в мире. Нету ни одной армии в мире.
1: Ei ole ühtegi armeed maailmas.
0: Где столько солдаты принимают Иисуса каждый день, как в украинской армии.
1: Уж сыдуры так не были у вас то Иисус, как Украина армия.
0: У нас столько капелланов везде.
1: Не были у капланы и дигал пол.
0: Добровольские.
1: Вава дахликут.
0: И мандатные.
1: Если с какого стихликут.
0: Ну, штат не имеется в виду, штат не это капеллан, который работает как военный капеллан.
1: Цивили омат, кес töötavad nagu
0: да.
1: Sõjaväe.
0: Есть цивильные и военные.
1: On цивиль ома, капланы ja
0: сõjaväe. И столько солдаты принимают Иисуса каждый день.
1: Nii palju sõdurid võtab iga päev Jeesuse vastu.
0: Жалко, некоторые из них погибают.
1: Muidu kahju, kui nad hukkuvad.
0: Но капеллан когда рассказывает.
1: Aga каплан räägib.
0: Что они молятся.
1: Et nad palvetavad.
0: Вот сейчас уже во многих военных отрядах нельзя выходить.
1: Paljudes üksustes ei tohi välja
0: minna.
1: Enne kui nad ei ole palvetanud.
0: Они собираются.
1: Nad võtavad kulad
0: молятся,
1: kokku. Palvetavad.
0: Потом выходят.
1: И saad välja.
0: И вот поэтому меньшая армия гораздо.
1: Selline armee on siis.
0: Преодолевает такой гигант.
1: Nii et ületavad sellist giganti sellise moel.
0: Это потому что Бог включился во всем этом.
1: Sest Jumal on sellesse nagu lülitunud.
0: Столько свидетельств.
1: Nii palju tunnistusi.
0: Как люди рассказывают.
1: Kui inimesed räägivad.
0: Вот один парень, его мама с нашей церкви.
1: Et üks poiss.
0: Он говорит, я на фронте.
1: Ma lähen rindele.
0: Меня окружили.
1: Mind piirati ümber.
0: Я думаю, мне конец.
1: Ja mõtles, mul on lõpp.
0: Говорит, я вспомню, что мама сказала.
1: Aga ma mäletan, ema ütles.
0: Sinok, запомни псалом 90.
1: Mäleta poeg laul 90.
0: А он не знает, что такое псалом 90.
1: А та тема, что он...
0: Поэтому он начал говорить, псалом 90, псалом 90, псалом 90.
1: Псалм 91, псалм 91.
0: И сработало.
1: Ja Jumal aitas.
0: Его оставили. Он вышел. Лучше читать псалом 90.
1: Нет, ломе сейчас сюда псалми Эстис он.
0: Они просто говорят псалом 90. Но слово Божье на фронте работает.
1: Aga Jumala sõna töötab rindel.
0: И я в восторге в этом.
1: Ja ma olen vaimustuses sellest.
0: Украина единственная страна в Европе.
1: Ukraina on ainuke riik Euroopas.
0: Где в законе страны?
1: Kus riigi seadustes.
0: Есть национальный

0: день молитвы.
1: Он риклик, но палвепев.
0: Когда парламент молится,
1: кой Ригикогу вы парламент.
0: Президент собирают всех и молится.
1: Президент кучат ки коко и палатават.
0: И в этом году президент Зеленский сделал первый президентский молитвенный завтрак.
1: И сел аста теги президент Зеленский сесимисе селисе палве.
0: И многие президенты и премьер-министры Европы, которые у себя дома презирают христиан, в Киеве они все выходили и молились. Я как раз был один из двух протестантов, которые молились со сцены. Я и епископ с баптистов. Но там были президент Норвегии, премьер-министр Норвегии.
1: Норра премьер-министр oli seal.
0: И он молился со сцены.
1: Ja ta palatis ka laval.
0: На том же сцене, где я молился.
1: Samast, kus mina.
0: Приехали с разных концов земли.
1: Tulid erinevast maa otsast rahvas.
0: И они все молятся.
1: Ja nad kõik palatavad.
0: И я... У нас есть военный молитвенный завтрак.
1: Нет, meil on sõjaline palsa.
0: Где все командующие военные молятся.
1: Kõik sõjajuhid seal palatavad.
0: Парламентский.
1: Parlamendi omad.
0: Где все депутаты собираются и молятся.
1: Депутатид kogunevad ja palvetavad.
0: Президентский.
1: Президентид.
0: Вот и я участвовал во всех этих.
1: Ja ma osalesin nendes asjades.
0: Более молящихся стран, как Украина, сейчас вы не найдете.
1: Рохкем палветават риики, kui Украина praegu kuskilt ei leia.
0: Туда сказал, они не искренне молятся.
1: Keegi ütles, et nah, nad ei ole siirad.
0: Но молятся.
1: Aga palvetavad.
0: И Бог отвечает.
1: Ja Jumal ka vastab.
0: Поэтому мы очень рады за это.
1: Seepärast võib olla rõõmus selle pärast.
0: Слава Богу.
1: Kiitus Jumalale.
0: Я мог бы еще больше говорить, но мне надо
1: võimeline palju rohkem rääkima.
0: Сделали исследование.
1: Tehti uuring.
0: Потому что Украина это считается православная страна.
1: Sest Ukrainat peetakse õigeusu maaks.
0: И люди вдруг начали думать.
1: Ja inimesed hakkasid järsku mõtlema.
0: На нас напали православная страна.
1: Meid rünnatakse õigeusu riigi poolt.
0: Для этого использовали другую соседнюю православную страну.
1: Siis kasutati teist õigeusu riiki.
0: И ни одна православная страна в мире нам не помогала.
1: Ja ükski õigeusu riik meid mujal maailmas ei aita.
0: Единственные страны, которые помогают Украине,
1: ainukesed maad, kes aitavad Eestit, või seda
0: Ukrainat, protestantski,
1: on protestantlikud.
0: Это было США.
1: Se on USA.
0: Великобритания.
1: Suurbritannia.
0: Или католические, но не православные.
1: Aga mitte õigeusu omad. Katoliklik.
0: И в Украине в национальном мышлении появился вопрос.
1: Rahvusel tekkis küsimus.
0: Зачем мы православные?
1: Miks me oleme õigeusklikud?
0: Это стал такой актуальный вопрос.
1: See oli aktuaalne nagu küsimus tekkis.
0: Чего мы православные?
1: Miks me õigeusklikud oleme?
0: На нас напали православные.
1: Meid ründavad õigeusklikud.
0: Использовали другой православный.
1: Kasutasid teisi õigeusklike.
0: И православные нам не помогают.
1: Nii et õigeusklikud meid ei aita.
0: И впервые.
1: Ja esimest korda.
0: Люди, которые ходили искать, что такое протестантизм.
1: Nad läksid otsima seda, mis on siis
0: Настолько поднялся.
1: See tõusis nii üles.
0: Что первый год войны.
1: Et esimene sõja aasta.
0: Официально государственной статистикой.
1: Ametlikult riiklik statistika.
0: Люди, которые шли к протестантам,
1: inimesed, kes pidasid ennast
0: протестантами, поднялись от 3%
1: тõusid 3%
0: до 9%
1: 9%
0: в первый год войны.
1: Esimene sõja aasta.
0: Потому что люди подумали, зачем нам это православие.
1: Milleks meil see õigeusk tarvis on?
0: И поэтому мы понимаем в Украине,
1: me mõistame Ukraina,
0: что у нас вызов,
1: et meil on väljakutse,
0: как никогда.
1: Kui mitte kunagi varem.
0: Потому что люди более благорасположены.
1: Sest inimesed on rohkem nagu sooduses.
0: К церквям, которые не связаны с теми, кто на нас напали.
1: Kirikud, kes ei ole seotud neiga, kes meid ründavad praegu.
0: Поэтому люди открыты, как никогда.
1: Nii et inimesed on väga...
0: Amen.
1: Amen.
0: Когда мы начали церковь Победа,
1: kui me alustasime oma kogudusega seal,
0: в конце 92 года,
1: 92 aasta lõpus,
0: и первые богослужения были в начале 93-го,
1: esimene jumalateenistus 93 aastal,
0: у меня было много проблем.
1: Mul oli palju probleeme.
0: Я не понимал общество.
1: Ma ei mõistnud ühiskonda.
0: Я не планировал остаться в Украине.
1: Ma ei planeerinud Ukrainasse jääda.
0: Я изучал самолеты.
1: Ma õppisin nagu lennukeid.
0: Я планировал заканчивать и уехать.
1: Ja planeerisin kooli lõpetada ja minema.
0: Бог меня попросил начинать церковь.
1: Aga Jumal palustas, et ma alustaksin kirikuga.
0: Я сказал, хорошо, начну.
1: Okei, teeme seda.
0: И через год
1: ja aasta pärast
0: передал моему помощнику.
1: Andis mulle abilised.
0: И уеду.
1: Ja siis lähen ära, annan
0: no,
1: üle.
0: Ja no, не могу остаться в Украине.
1: Sest ma ei saa ju siia jääda ometi.
0: И Бог мне сказал нет.
1: Jumal ütles ei.
0: Мы спорили с Богом.
1: Me vaidlesime temaga.
0: Я считал, что я прав.
1: Ma arvasin, et mul on õigus.
0: Потому что у меня были аргументы более логичные.
1: Sest mul olid loogilised argumendid.
0: А у Бога его аргументы были это моя воля.
1: Sest tema argument oli ainult tema tahe.
0: No, когда мы начали церковь,
1: kui me alustasime kogudusega,
0: церковь была 200 человек.
1: Siis oli 200 inimest.
0: Так хорошо мы начали.
1: Nii hästi alustasime.
0: Но за полгода,
1: aga kahe aastaga,
0: церковь выросла,
1: kasvas see,
0: от 200
1: 200-st
0: до 30 человек.
1: 30-ks.
0: Мы добавили минус 170 людей.
1: Me lisasime минус 170.
0: Я вам говорю, что я учитель математики.
1: Ma olen matemaatika õpetaja.
0: Я имею в виду, мы потеряли 170.
1: Me kaotasime 170 inimest.
0: И вот я помню, ко мне подходит звукооператор.
1: Minu juurde tuleb siis helitehnik.
0: Говорит, пастор Генри.
1: Это пастор Генри.
0: Вы уверены, что Бог вас призвал?
1: Olete kindel, et Jumal teid on kutsunud?
0: Я на него обиделся.
1: Ja ma solvusin.
0: Как он мог так
1: Kuidas
0: меня спрашивать? Но в принципе он был прав.
1: Aga tal on õigus.
0: Но это правота, которую я не хотел услышать.
1: Sest ma ei tahtu seda kuulda.
0: Не знаю, пастор, такое у вас бывает или нет.
1: Ma ei tea, kuidas teil siin on, aga...
0: Поэтому я пришел к Богу.
1: Нет, ma tulin Jumala juurde.
0: В посте и в молитве.
1: Paastus ja palves.
0: Я тогда был такой худощавый парень.
1: Ma olin selline kõhetu
0: poiss. Сейчас на меня не видно это.
1: Minu see
0: tогда
1: praegu.
0: Я был таким худим, что я постил. Я брал пост, чтобы поправляться.
1: Ma võtsin paastu selleks, et paraneda.
0: Я кушал, никак не поправлялся.
1: Сын, aga ei võtnud juurde kaalu.
0: И церковь стала 30 человек.
1: Siis kogudus oli 30 inimest.
0: Я сказал Бог.
1: Ütlesin Jumal.
0: Я тебе говорил.
1: Ma ütlesin sulle.
0: Что у меня цвет кожи неправильный.
1: Et sa ei ole mind selleks kutsunud.
0: Здесь я не могу.
1: Ma ei saa siin.
0: Отправи меня куда-то.
1: Saada mind kuhugile.
0: Поэтому я постился.
1: Нет, ma paastusin.
0: Но Богу у него привычка не отвечать на твои вопросы.
1: Sinu küsimustele mitte vastata.
0: И вместо того, чтобы дать мне аргументы по моему вопросу,
1: selleks, et anda mulle argumente teile vastuseid,
0: он мне сказал, сделай три вещи.
1: Ta ütles mulle, tee kolm asja.
0: Он говорит, первое.
1: Esiteks.
0: Молись за больных.
1: Palu paar seda abi.
0: Второе.
1: Teiseks.
0: Упрощай. Упрости. Возьми сложные вещи.
1: Võta rasked asjad.
0: И сделай их простыми.
1: Tee lihtsusta, tähendab, lihtsusta.
0: Вот. Все, что все сложно говорят,
1: rasked asjad, mis öeldakse,
0: ты возьми
1: see,
0: и сделай просто.
1: Ja see lihtsaks, nagu.
0: Третье.
1: Kolmandaks.
0: Учи Библию тематически.
1: Õpeta Biiblit temaatiliselt.
0: Эти три вещи.
1: Kolm asja.
0: На них построена церковь Победа
1: Selle
0: до сих пор.
1: Ehitatud, võidu,
0: и всех kirikus. Наших пасторов
1: ja kõik meie pastorid,
0: я им говорю,
1: neile,
0: молитесь за больных.
1: Palutage haigtest.
0: Проявляйте силу Божию в исцелении, в освобождении.
1: Ilmutage Jumala poega, kes on vabastaja ja tervendaja.
0: Упрощайте.
1: Lihtsustage.
0: Не надо ничего сложного.
1: Ei ole vaja keerukaid asju.
0: Те сложные вещи найдите простые методы, как передать.
1: Leidke nendes raskedes asjades lihtne meetod, kuidas
0: seda edasi anda. И учите Библию тематически.
1: Ja õpetage Biiblit temaatiliselt.
0: И до сих пор мы так работаем.
1: Ja siiamaani me töötame niimoodi.
0: И вот поэтому я сделал первое богослужение.
1: Ja see tõttu ma tegin siis esimese Jumala teenistuse.
0: По исцелению.
1: Tervenemise teemal.
0: И вот, и когда я это служение сделал,
1: ja kui see juhtus, siis
0: женщина умерла на балконе.
1: Suri inimene balkoni peal ära.
0: Во время первое богослужение исцеления.
1: Esimese tervenemise Jumala teenistuse ajal.
0: Вот я обиделся, говорю, эти женщины, что ей что надо было в церковь, да?
1: Miks seal oli vaja tulla kirikusse just see päev?
0: Пришла и умерла.
1: Tuli ja suri ära.
0: Но чтобы дома осталась.
1: Oleks kodus võinud olla.
0: А теперь умерла.
1: А nüüd suri ära.
0: Теперь что мне делать?
1: Mis ma nüüd teen?
0: В Советском Союзе
1: Nõukogude Liidus
0: говорили,
1: öeldi nii,
0: что церкви приносят людей в жертву.
1: Inimesed tuuakse ohvriks kirikus.
0: Если вы пришли к Богу недавно, вы не в курсе.
1: Kui te olete iluti tulnud, siis te ei ole sellega kursis.
0: Такое раньше было.
1: Selline asja tegelikult oli.
0: И я уже знал,
1: ja ma juba teadsin,
0: что газеты напишут,
1: et ajakirjas,
0: что принесли в жертву.
1: Et toodi ohvriks.
0: Боже мой, я не знал, что делать.
1: Ja ma ei teanud, mida teha.
0: Я раньше думал,
1: enne mõtlesin niimoodi,
0: что пастор всегда знает, что делать.
1: Et pastor teab alati, mida teha.
0: А я обнаружил, что нет.
1: Aga ma avastasin, et ei ole nii.
0: Потом группа порядка.
1: Siis tuli,
0: мне написали записку.
1: Kirjutati selline kiri.
0: Пастор Генри, умерла женщина на балконе. Что нам с ней делать?
1: Pastor, inimene suri ära rõdu peale. Et mida me temaga teeme?
0: А я не знаю, что с ней делать.
1: Aga ma ei tea, mida teha.
0: И я продолжал проповедовать.
1: Siis ma jätkasin
0: 25 минут.
1: Jutust 25 минут.
0: О чем я не знаю.
1: Ma ei tea, millest.
0: Я узнал, что Дух Святой может говорить.

0: Teate, püha vaim võib rääkida.
1: А я не обращаю внимания на что я говорю.
0: Aga ma ei pööra tähelepanu selle, mida ma räägin.
1: Через 25 минут.
0: 25 минутit hiljem.
1: Группа порядка.
0: Сули.
1: Дали мне записку новую.
0: Ансит мула уа кирья.
1: Пастор Генри. Женщина встала, мы помолились за неё.
0: Ma inimene tõusis üles.
1: Ja она жива.
0: Ja nad ärkas ellu.
1: Я подумал, вау.
0: Ma ütlesin, вау.
1: Ну, жалко без меня, да?
0: Мудрый кахет ilma minuta.
1: Потому что свидетельство было бы другое сейчас.
0: Oleks teine tunnistus.
1: Великий Генри вышел.
0: Suur Henry tegi
1: ära. Возлагал палец, и она встала. Нет, так не было.
0: Ei olnud nii.
1: Вот. И вот с того времени.
0: Nüüd sellest ajast.
1: Началась цепочка воскресения людей из мёртвых.
0: Ja siis algas seda selline kett, kus inimesed ärkasid surnust
1: üles. Samo последний было буквально неделю три тому назад.
0: Kuskil kolm nädalat tagasi oli viimane kord.
1: Для меня это важно.
0: Minu jaoks on tähtis.
1: Потому что оно показывает мне, что Бог еще с нами работает.
0: Sest see näitab mulle, et Jumal teeb ja tööb meiega.
1: И притом через других людей это делается.
0: Ja muidugi teiste inimeste kaudu.
1: И церковь начала расти.
0: Ja kirik hakkas kasvama.
1: С того момента.
0: Sellest hetkest.
1: Люди начали исцеляться.
0: Inimesed hakkasid tervenema.
1: Я начал учить Библию тематически.
0: Ma hakkasin Biiblit teemaatiliselt
1: õpetama. Я начал упрощать все.
0: Hakkasin lihtsustama asju.
1: И движение большое началось.
0: Ja siis hakkas liikumine.
1: Время войны.
0: Sõja ajal.
1: Мы начали 9 церквей.
0: Alustasime 9 kogudusega.
1: По Украине.
0: Украинас.
1: Не считая те, которые мы открыли в Европе через переселенцев.
0: Mitte arvestades neid, kes Euroopasse üle läksid.
1: Сейчас у нас по Европе 15 церквей работает.
0: Meil on seal kuskil 15 kogudust.
1: А, но внутри страны мы открыли 9 новых.
0: Aga uusi on 9 tükki.
1: Там, где раньше не было церковь.
0: Seal, kus ennem kogudust ei olnud.
1: И эти, которые мы открыли во время войны.
0: Need, mis me sõja ajal nagu avasime,
1: alustasime. Они стали большими сразу.
0: Said kohe suureks nagu.
1: Потому что люди ищут.
0: Sest inimesed otsivad.
1: И я хочу вам сказать.
0: Ja ma tahan teile öelda.
1: Когда с тобой Бог.
0: Kui sinuga on Jumal.
1: Все будет хорошо.
0: Kõik saab olema hästi.
1: Но с самого начала.
0: Aga kõige algusest peale.
1: Я инженер.
0: Mina olen insener.
1: Я люблю структуры.
0: Mulle meeldivad struktuurid.
1: Я люблю четкость.
0: Mulle meeldivad täpsus.
1: Поэтому я сказал Бог.
0: Ma ütlesin Jumal.
1: Открой мне.
0: Ava mulle.
1: Твои методы, как ты строишь.
0: Kuidas sa need meetodid, kuidas sa ehitad?
1: Чтобы я мог строить.
0: Et ma võiks ehitada.
1: Точно так же, как ты строишь.
0: Niimoodi, nagu sina seda teed.
1: Я не могу строить по эмоциям.
0: Ma ei taha emotsioonidest
1: teha. По вдохновленности.
0: Või innustusest.
1: Вдохновленность, оно исчезает.
0: Innustus kaob ära.
1: Когда ты прочитаешь в газете первую страницу, написано о тебе.
0: Kui sa loed ajalehes esimese esikülje on sinust.
1: А у меня такое было очень много.
0: Aga minu kohta see oli, seda juhtus.
1: И когда я вдохновлен,
0: ja kui ma olen innustatud,
1: потом первая страница газеты,
0: siis pärast ajalehe esikiljel,
1: страница,
0: olen mina,
1: твоя фотография,
0: sinu
1: pilt, и пишут о тебе,
0: ja räägitakse sinust.
1: Всякая вдохновленность исчезает.
0: Igasugune innustus kaob ära.
1: Поэтому мне нужны были принципы.
0: Et mul oli vaja принципе.
1: Я помню, в меня стреляли в лоб, когда я был в Приднестровье.
0: Тулистати отца ette.
1: И человек пришел,
0: inimene tuli,
1: застрелить меня,
0: et mind maha lasta.
1: И Дух Святой его ударил по голове.
0: Ja püha vaim andis selle vastu pead.
1: И он упал.
0: Ja ta kukkus maha.
1: И его пистолет упал.
0: Ja püstol kukkus maha.
1: Прямо к ногам полицейских, которые мы нанимали,
0: politsei jalga,
1: чтобы мне помогли.
0: Kes mind aitsid.
1: Уже много раз Бог мне показывал.
0: Palju kordi on Jumal näidanud mulle.
1: Вот что я рядом.
0: Et ma olen kõrval.
1: Я рядом.
0: Ma olen kõrval.
1: Поэтому в это направление.
0: Nii et selles suunas.
1: Я стал уверен.
0: Hakkasin olema kindel.
1: Сам мною Бог.
0: Et Jumal on minuga.
1: Не о чем переживать.
0: Et eriliselt ei vaja üle elada.
1: Я хотел его принципы.
0: Ma tahtsin tema printsiipe.
1: Чтобы строить.
0: Et ehitada.
1: Вот строить, как строит Бог.
0: Ehitada nii, nagu teeb seda Jumal.
1: Николай, отдыхай немножечко. Вот строить согласно его образца.
0: Tema nagu eeskujule vastavalt.
1: В начале моего служения.
0: Minu teenistuse alguses.
1: Я это много проповедовал.
0: Ma jutustasin seda palju.
1: Не так, как я сейчас.
0: Mitte nii, nagu praegu.
1: Но я об этом говорил всегда.
0: Aga ma rääkisin sellest.
1: Найдите Божий образец.
0: Leidke Jumala eeskuju.
1: Для твоего города.
0: Sinu linna jaoks.
1: Все наши пасторов.
0: Kõik meie pastorid.
1: Которые отправляют по городам.
0: Kui nad lähevad linnadesse laiali.
1: Я у них требую.
0: Ma nõuan neilt.
1: Первый месяц.
0: Esimene kuu.
1: Ты молишься.
0: Paleta.
1: Ты ходишь в городе.
0: Käis mööda kinna.
1: И ты ищешь у Бога.
0: Otsid Jumala käest.
1: Что, какая ударная идея у Бога для этого города?
0: Milline on see löök idee selle linna jaoks?
1: Ударная идея.
0: Löök idee.
1: Это идея от Бога.
0: See on see idee, mis tuleb Jumala käest.
1: Который приведет много людей.
0: Mis toob palju inimesi.
1: Вот, например, один пастор.
0: Näiteks üks pastor.
1: Поехал в Житомирскую область.
0: Sõitis sinna Житомирскисse.
1: В Житомир. Он сказал, пастор Генри.
0: Пастор Генри.
1: Бог мне сказал, ударная идея это реабилитационный центр.
0: Et Jumal ütles mulle, et rehabilitatsiooni center on see keskus on see.
1: А я не был наркоманом.
0: Aga ma ei olnud seal.
1: Как я это смогу?
0: Kuidas ma võin seda?
1: Я говорю, не имеет значения.
0: Ei ole tähtsust.
1: Делай.
0: Tee seda.
1: Он сделал.
0: Ja ta tegi.
1: И все церкви, которые они открыли.
0: Ja kõik kogudused, mis nad avasid.
1: В Житомирской области.
0: Житомирской области.
1: Большинство из них.
0: Enamus neist.
1: Это через освобождение от наркотиков.
0: See on, see on siis narkootiku, mis
1: это была его ударная идея.
0: See oli tema, nagu löök
1: idea. А другой пастор,
0: aga teine pastor,
1: поехал в другой город.
0: Läks teise linna.
1: Его ударная идея была спорт.
0: Tema löök idea oli sport.
1: И он начал создать разные спортивные команды.
0: Ja hakkas tegema spordimeeskondasid.
1: Во время войны спортивные команды для военных.
0: Sõja ajal siis meeskonnad sõdurite jaoks.
1: И оно работает.
0: Ja see töötab.
1: Поэтому я говорю, найдите Божью ударную идею.
0: Et ma ütlen, leidke see Jumala löök idee.
1: Когда мы расширяем церковь победа,
0: kui me laiendame oma kogudust,
1: мы ищем, какие Божьи ударные идеи для этого времени.
0: Otsime, mis on Jumala löök idee selle aja jaoks.
1: И вот все наши служения построены
0: Need kõik me teenistused on ehitatud
1: на ударные идеи, которые у Бога есть.
0: Löök ideede peale, mis Jumalal on olemas.
1: Строить по образцу.
0: Ja mingi eeskuju või
1: näidise järgi. Для Эстонии у Бога есть образец.
0: Jumal on Eesti jaoks näidis.
1: Который не совпадает с образцом Украины.
0: Mis ei lähe kokku Ukraina omaga.
1: Который не совпадает с образцом Америки.
0: Mis ei lähe kokku ka Ameerika omaga.
1: Который не совпадает с образцом Германии.
0: Mis ei lähe ka kokku Saksamaa omaga.
1: Или Латвии.
0: Või Läti omaga.
1: В каждой стране.
0: Igal maal.
1: У Бога есть образец.
0: On Jumal on üks näidis või eeskuju.
1: Доктора Янги Чо. Я однажды проповедовал на конференцию вместе с доктором Янги Чо.
0: Янги Чо, доктор
1: Янги Чо. Когда он еще был живым.
0: Куда ли был элос?
1: И во время перерыва, во время break.
0: А вахаял.
1: Мы собрались, мы
0: тулим кокку.
1: Пили чай.
0: Я имя тает.
1: Я ему задал вопрос.
0: Кузисин дима гаст.
1: Доктора Чо.
0: Доктор Чо.
1: А вы знаете, что ваши методы с домашними группами нигде больше не работают, кроме в Корее?
0: Kas te teate, et teie kodugruppid ei tee kuskil mujal nii hästi tööta kui Koreas?
1: Он сказал, я знаю.
0: Ma tean.
1: Я говорю, почему?
0: Kuidas?
1: Он говорит, потому что наши методы.
0: Sest meie meetod, ütleb
1: tema. Мы его развивали.
0: Me arendame seda.
1: Не от откровения полностью от А до Я.
0: Ilmutuse põhjal niis.
1: У нас было откровение начинать домашние группы.
0: Meil oli ilmutus alustada need kodugrupid.
1: И мы начали.
0: Ja me tegime seda.
1: И там начали возникать проблемы.
0: Siis hakkasid probleemid tekema.
1: Sugubo связано с корейским обществом.
0: Mis on siis seotud Korea ühiskonnaga.
1: И мы начали решать проблемы.
0: Ja hakkasime need lahendama, need probleemid.
1: И создали систему.
0: Ja seatsime see üles süsteemi.
1: No, в Украине.
0: Aga Ukrainas.
1: У вас другие проблемы.
0: Ja on teissugused probleemid.
1: Не корейские.
0: Mitte Korea omad.
1: Поэтому наша система.
0: Et meie süsteem.
1: Не подходит вам.
0: Ei lähe kokku teie
1: oma. Будет проваливаться.
0: On teistmoodi.
1: И для меня это было облегчение.
0: Nii et see oli siis kergendus.
1: Потому что я это увидел.
0: Sest ma nägin sellist asja.
1: Но никто не хотел открыто об этом говорить.
0: Aga keegi tahtnud sellest avalikult rääkida.
1: Поэтому я понял, что для каждой страны.
0: Ja mõtlesin iga riigi jaoks.
1: И для каждой церкви.
0: Ja iga koguduse jaoks.
1: И для каждого движения.
0: Ja iga liikumise jaoks.
1: У Бога есть образец.
0: On Jumalal nagu eeskuju või näidis.
1: По которому он строит.
0: Mille järgi tema ehitab.
1: Исход 25 глава 40 стих.
0: See on siis teise Moosese.
1: Книга Исход 25:40.
0: 25:40.
1: Вот у меня выключили монитор, я сегодня специально стихи не писал. О, там есть. Хорошо. Исход 25:40.
0: Teise Moosese 25:40.
1: Смотри. Сделай их по тому образцу, какой показан тебе на горе.
0: Ja vaatad, sa teed nende eeskujude järgi, mis sulle mäel näidati.
1: Бог говорит Моисею.
0: Jumal räägib Moosesele.
1: Я тебе сказал.
0: Ma olen sulle näe öelnud.
1: Я тебе открылся.
0: Ja avanud.
1: Я с тобою.
0: Ma olen sinuga.
1: Моё помазание на тебе.
0: Minu võidmine on su peal.
1: Моя сила с тобой.
0: Minu vägi on sinuga.
1: Но при этом.
0: Aga selle juures.
1: Не строй как хочешь.
0: Ära ehita nii, nagu ise tahad.
1: Не можешь сказать.
0: Sa ei saa öelda.
1: Я помазан.
0: Ma olen võitu.
1: Со мною Бог.
0: Minuga on Jumal.
1: Поэтому я сделаю как хочу.
0: Ja nüüd ma teen nii, nagu tahan.
1: Нет.
0: Ei.
1: Строй по образцу.
0: Ehita eeskuju järgi.
1: Который я показал тебе.
0: Mida mina sulle näitasin.
1: Помазание Духа Святого.
0: Võitud püha vaimu poolt.
1: Не работает лишь бы.
0: ei tööta lihtsalt
1: ükskõik kuidas. Она работает вместе с теми образцами, какие Бог тебе дал.
0: Töötab koos nende eeskudega, mille sa Jumala käest saanud oled.
1: Вот я очень близкий с пастором Бенни Хином.
0: Ma olen pastor Бенни Хиniga väga lähedane.
1: И вот мне говорили люди.
0: Ja mulle öeldi niimoodi.
1: А чего он поет так много?
0: А miks ta laulab nii palju?
1: Это его образец.
0: See on tema eeskuju.
1: Заберите у него это.
0: Võtta see ära tema käest.
1: И вам не понравится Бенни Хин Боже.
0: Ja tean, enam Бенни Хин ei meeldi teile.
1: Он вам больше не полезный.
0: Ta enam ei ole kasulik.
1: Он только полезный.
0: Ta on ainult kasulik.
1: Когда он в своем образце.
0: Kui ta teeb selle oma eeskuju.
1: Который Бог ему показывал.
0: Mis Jumal on näidanud talle.
1: Вот многие служители.
0: Paljud.
1: Бывает Дух Божий на них.
0: Teenistujate neil on
1: Jumala vaim. Но они не уловили.
0: Aga nad ei ole kinni püüdnud.
1: Свой образец.
0: Seda oma eeskuju.
1: Как ты должен действовать.
0: Kuidas sina peaks tegutsema.
1: И в результате.
0: Ja resultaadiks.
1: У них низкий уровень проявления.
0: Meil on väga madal ilmingute
1: призвал.
0: Isegi kui Jumal on kutsunud.
1: Ja nii pamazani.
0: Ja nad on võitud.
1: Но они не нашли свой образец.
0: Aga nad ei oma eeskuju leidnud.
1: Скажите со мной, амин.
0: Ütle амин.
1: Поэтому Библия говорит.
0: Nii et Piibel ütleb.
1: Строй по образцу.
0: Ehita eeskuju järgi.
1: Который я показывал тебе на горе.
0: Mida mina sulle mäe peal näitasin.
1: На горе что делал Моисей?
0: Mida siis Mooses mäe peal
1: tegi? Он же поднялся на гору.
0: Läks ülesse mäe peale, mäletate?
1: 40 дней там, 40 ночей.
0: 40 päeva jööd.
1: Он получил 10 заповедей.
0: Sai 10 käsku.
1: Оказывается, не только 10 заповедей он получил. Оказывается, он получил образцы.
0: Vaid sai ka eeskuju.
1: Как строить?
0: Kuidas ehitada?
1: Вот поэтому для человека Божьего.
0: Sellepärast Jumala inimese jaoks.
1: Важно тратить время с Богом.
0: On tähtis veeta aega Jumalaga.
1: Получить образец.
0: Ja saada see eeskuju.
1: И потом строить.
0: Ja siis ehitada.
1: Чем просто суетиться и бегать и думая, что вдруг проблема и ошибка, я выйду.
0: Mitte lihtsalt joosta ja mõelda, proovida, kuidas siis asi läheb.
1: Надо образец.
0: On vaja eeskuju.

0: строить,
1: здесь ехитада,
0: чем просто суетиться и бегать и думая, что вдруг пробуем и ошибка, я выйду.
1: Mitte lihtsalt joosta ja mõelda, proovida, kuidas siis asi läheb.
0: Надо образец.
1: On vaja eeskuju.

0: Чтоб вдруг пробуем и ошибка, я выйду.
1: Mitte lihtsalt joosta ja mõelda, proovida, kuidas siis asi läheb.
0: Надо образец.
1: On vaja eeskuju. Ma vahel pettusin hiljuti.
0: Когда я узнал,
1: ma sain teada,
0: что есть некоторые планеты,
1: et on olemas planeedid
0: в нашей вселенной,
1: meie siis seal avarumus,
0: которые состоят из алмазы.
1: Mis koosnevad alma.
0: Когда у нас когда идет дождь,
1: teemadetest, jah.
0: Когда у нас падает дождь,
1: kui sajab vihma.
0: Она вода.
1: See on vesi.
0: Есть такие планеты.
1: On sellised planeedid.
0: Когда падает дождь,
1: kui sajab vihma,
0: падает алмаз.
1: Sajab kallis kive.
0: Я подумал, Боже мой, переведи меня туда.
1: O Jumal, vii mind sinna.
0: Хотя бы на один месяц.
1: Kas või üheks kuuks.
0: Потом назад. Поэтому, если целые, по-моему, два из нашей солнечной системы.
1: Meie kaks päikesesüsteemi oma.
0: Есть два планеты, где падает алмазы.
1: Kaks planeeti on, kus sajab vihmaks siis neid.
0: А кому они принадлежат эти алмазы?
1: А kus nad on?
0: Богу.
1: Jumala omad.
0: Поэтому наш Бог не бедный.
1: Et meie Jumal ei ole vaene.
0: У него целые планеты.
1: Tal on terved planeedid.
0: Которые только алмаз.
1: Kus on ainult need kalliskivid.
0: Поэтому когда мы на земле начинаем важничать.
1: Et kui me hakkame siin tähtsustama.
0: Что мы вот богатые, мы крутые.
1: Et me oleme rikkad või midagi.
0: Он скажет, слушай, у меня целые планеты.
1: Et kuule, mul on terved planeedid.
0: Он никак не бедный.
1: Ta ei ole mingil moel vaene.
0: Вот. Заметите.
1: Нет, pange tähele.
0: Бог сотворил небо и землю.
1: Jumal lõi taeva ja maa.
0: Планеты.
1: Planeedid.
0: Вначале это то, что Бог сделал.
1: See on alguses, mida Jumal siis tegi.
0: И у меня сразу была мысль.
1: Ja mul oli mõte.
0: Если мне надо строить церковь,
1: ma peaks ehitama kogudust,
0: поднять служение,
1: ja tegema teenistust.
0: А Бог первый, что он сделал,
1: aga esimene asja, mida Jumal
0: это tegi, сотворил небо и землю.
1: On lõi taeva ja maa.
0: У меня сразу появился вопрос.
1: Mul tekis kohe küsimus.
0: Как?
1: Kuidas?
0: Бог.
1: Jumal.
0: Сотворил.
1: Lõi siis.
0: Небо и землю.
1: Taeva ja maa.
0: Как?
1: Kuidas?
0: Если я узнаю как?
1: Kui ma saan selle teada,
0: то я смогу то же самое.
1: Siis ma võin samamoodi.
0: И строить по этому же принципу.
1: Selle eeskuju järgi ehitada.
0: По которому Бог построил.
1: Kuidas siis Jumal tegi?
0: И я начал читать в Библии.
1: Ja hakkasin lugema Biblit.
0: И я нашел три места писания.
1: Ja leidsin kolm kirjakohta.
0: Которые объясняли.
1: Mis siis selgitavad.
0: Как Бог сотворил.
1: Kuidas Jumal lõi.
0: Построил.
1: Ja ehitas.
0: Небо и землю.
1: Maa ja taeva.
0: Я прочту одну из них.
1: Ma loen ühe nendest.
0: Потому что это показывает нам.
1: Sest see näitab meile.
0: Принципы.
1: Põhimõtteid.
0: Как Бог работает.
1: Kuidas Jumal töötab.
0: И мы будем точно так же работать.
1: Ja siis saame ka meie nii töötata.
0: Скажите амин.
1: Ütle амин.
0: После обеда легче спать, чем слушать проповеди.
1: Peale lõunat on parem magada, kui kuulata jutlust.
0: Вот, поэтому, если вам спится,
1: et kui teil on uni,
0: и вам снится,
1: ja on unes näete midagi,
0: что на сцене стоит,
1: et lava peal seisab,
0: хорошенький парничек из Африки,
1: сука тора пойс,
0: надо проснуться срочно.
1: Siis peab üles tõusma.
0: Потому что не должно сниться, я тут.
1: Ma olen siin.
0: Скажите амин.
1: Ütle амин.
0: Вот. Я даже я, мне хочется спать, а я проповедую. Представляю, как вам.
1: Так, скенда ise magada, kui ma jutlustan siin.
0: Проснитесь, пожалуйста.
1: Скажите амин. Ütle амин.
0: Сейчас будет важный момент.
1: On tähtis hetk.
0: Сейчас мы будем раздавать конфетти, поэтому проснитесь.
1: Hakkame komme jagama, ärge küles.
0: Но вот, но главное, чтобы вы сейчас были не спящим.
1: Aga tähtis on, et ei magaks praegu.
0: Вот как Бог сотворил.
1: Et kuidas siis Jumal tegi?
0: Обычно, когда я думал,
1: ma mõtlesin tavaliselt.
0: Представляю, как Бог творит.
1: Kujutasin ette, kuidas ta loob.
0: Вот он свой абракадабру там сделал.
1: Tegi абракадабрт.
0: И все есть.
1: Ja kõik on olemas.
0: Какой-то необъяснимой силой.
1: Mingis seletamatu jõuga.
0: Но когда я начал читать Библию,
1: hakkasin Biblit lugema.
0: Помните, я инженер.
1: Mäletan, ma olen инженер.
0: А мне нужно понять.
1: Ma pean mõistma.
0: Шотко. И вот книга Еремия.
1: Ja siis...
0: Еремия. Jeremiah. 51 главы 15 стих.
1: Jeremia 51.
0: Вот я хочу читать для вас, как Бог сотворил небо и землю. 15. То есть 5:1-5. Ой, супер. Он, имеется в виду Бог, сотворил землю. То, что нам надо. Он сотворил. Чем? Первый.
1: Номер 1.
0: Силою своею.
1: Oma jõuga.
0: О, сила работала.
1: Jõud tegi tööd.
0: Но заметите.
1: Pange tähele.
0: Это не единственное, чем Бог сотворил.
1: See ei ole ainuke asja, millega ta lõi.
0: Землю.
1: maa.

0: tõlkesiloj ,
1: mitte ainult jõuga ,
0: второе ,
1: teiseks ,
0: utvrdil vseleni mudrostju svojeju ,
1: pani oma tarkusega selle paika ,
0: ešo odno kachestvo ,
1: veel üks kvaliteet ,
0: kateri Bogu vključil ,
1: mis Jumalal on seal sees ,
0: mudrost ,
1: tarkus ,
0: i razumom svojim ,
1: ja oma arusaamisega ,
0: rasprostjor nebesa ,
1: laiutust pani laiali taevad ,
0: estonski jazik меня смиряет хорошо.
1: Eesti keel nagu rahustab mind.
0: Обычно переводчики переводят, но я частично ловлю, что они говорят.
1: Tavaliselt kui tõlk tõlgib, siis ma saan osaliselt aru.
0: Estonski jazik я как крот, вообще ничего.
1: Eesti keel absoluutselt ei saa aru, ja.
0: Я должен ему доверять.
1: Ma pean teda usaldama.
0: Есть тут кто по-эстонски слушает?
1: Keegi on, kes kuulab eesti keelt siin.
0: Кроме по радио.
1: Peale raadio.
0: Я знаю, что много слушает по радио.
1: Ma tean, et paljud kuulavad mujalt.
0: Я забыл вам сказать.
1: Ma unustasin teile öelda.
0: Кашляйте интеллигентно.
1: Et köhige intelligentselt.
0: Потому что идет прямая трансляция по радио.
1: See on otse ülekanne.
0: Чтобы они не думали, что мы с вами варвары.
1: Et nad ei mõtleks, et me oleme barbarid.
0: Amen.
1: Amen.
0: Это все я говорю, чтобы вас будить, чтобы вы ничего не пропустили.
1: Selleks, et äratada nagu innukuselt ja midagi mööda laseks.
0: Из того, что мы читали,
1: sellest, mis me lugesime,
0: земля,
1: maa,
0: вселенное,
1: kõik,
0: небеса,
1: universum,
0: Бог сотворил.
1: Jumal lõinad.
0: Он использовал
1: ja ta kasutas
0: три силы его.
1: Kolm nagu jõudu.
0: Первая сила.
1: Esimene jõud.
0: Это его сила.
1: Tema enda vägi.
0: Или его dynamis.
1: Või tema dynamis.
0: Работал.
1: Töötas.
0: Когда Бог
1: siis kui Jumal
0: сотворил небо и землю.
1: Lõi taeva ja maa.
0: Второе, что Бог включил.
1: Teisek, mida ta lülitas sisse.
0: Это его мудрость.
1: Tema oma tarkuse.
0: Мудрость Божья сработала.
1: Jumala tarkus hakkas tööle.
0: Чтобы сотворил небо и землю.
1: Et luua maa ja taevas.
0: Третье, что Бог
1: Kolmandaks.
0: Включил. Это его разум.
1: Oma arusaamise.
0: Или понимание.
1: Või mõistmise.
0: Три силы поработали.
1: Kolm tööd, kolm väge tegi.
0: Это не только сила одна.
1: Mitte ainult üks asi.
0: Это не только мудрость.
1: Mitte ainult tarkus.
0: И это не только разум.
1: Mitte ainult mõistus.
0: Это было все три.
1: See oli kõik kolm kokku.
0: Оказывается,
1: tuleb välja,
0: когда Бог строил,
1: et kui Jumal ehitas,
0: он использовал эти три силы.
1: Siis ta kasutas neid kolm asja.
0: Oni силу,
1: jõudu,
0: мудрост,
1: tarkust
0: и разум.
1: Ja arusaamist.
0: Вот эстонский язык мне нравится.
1: Eesti keel mulle meeldib.
0: Я был в Финляндии.
1: Ma olin Soomes.
0: Я говорю одно какое-то слово.
1: Mõtlen ühte mingit sõna.
0: А они полчаса.
1: Nad pool tundi его... räägivad.
0: А эстонский раз, два,
1: Eesti,
0: три.
1: Eesti keel läheb kiiremini.
0: Вообще. В Финляндии я уже понял, нельзя начинать проповедь.
1: Soomes ma sain aru, et ei saa rääkida.
0: Одно фраза, а не пять фраз.
1: Üks fraas mina ja viis fraasi neilt.
0: А я тут говорю, Бог сотворил.
1: Mõtlen, Jumal lõi.
0: Силою.
1: Jõuga.
0: Мудростью.
1: Tarkusega.
0: Разумением своим.
1: Arusaamisega.
0: И на эстонский четко.
1: Eesti keeles on väga...
0: Вот, эстонцы ближе к Богу.
1: Ja eestlased on lähemal Jumalale.
0: Amen.
1: Amen.
0: Эти... Три силы.
1: Нет, kolm asja.
0: Бог использовал.
1: Jumal kasutas.
0: Если мы хотим строить успешное служение.
1: Kui me tahame edukat teenistust ehitada.
0: Для Бога.
1: Jumalale.
0: Вместе с Богом.
1: Koos temaga.
0: Строить бизнес.
1: Ehitada äri.
0: Вместе с Богом.
1: Koos Jumalaga.
0: Не важно, что бы мы ни строили.
1: Pole tähtis, mida me
0: Если ehitada, мы хотим с Богом.
1: Kui me tahame seda Jumalaga teha.
0: Как Бог делает.
1: Nii nagu Jumal teeb
0: seda. Эти три силы.
1: Need kolm asja.
0: Нужны.
1: Peavad olema.
0: В нашем строении.
1: Meie ehitamises.
0: Сила.
1: Vägi.
0: Мудрост.
1: Tarkus.
0: И разум.
1: Ja arusaamine.
0: Я знаю, что для многих христиан они прощались разумом давно.
1: Nad on paljud kristlased on arusaamisega ammu juvasti jätnud.
0: Пора вернуть.
1: Et aeg on tagasi.
0: Оказывается, нам нужен.
1: Tuleb välja, et meil läheb vaja seda.
0: Они уже сказали, слава Богу, я свободен от мудрости.
1: Tänu Jumalale, ma olen tarkusest vaba.
0: Рановато.
1: Varavõitu.
0: Мудрость нужна.
1: On vaja seda.
0: Заметите,
1: pange tähele,
0: что эти три силы,
1: et need kolm asja,
0: они могут вместе работать.
1: Nad võivad teha koos tööd.
0: Потому что многие христиане,
1: sest paljud kristlased,
0: если сила,
1: kui vägi,
0: они выключают мудрость сразу.
1: Nad lükkavad selle mõistuse välja, või tarkus.
0: И выключают разум.
1: Ja arusaamise ka.
0: А если мудрость,
1: aga kui on tarkus,
0: выключает силу.
1: Lükkavad nagu selle väe välja.
0: Если разум,
1: kui on arusaamine,
0: выключает силу.
1: Lükkavad ka väe välja.
0: Nee.
1: Ei.
0: И сила.
1: Vägi.
0: И мудрость.
1: Ja tarkus.
0: И разум.
1: Ja arusaamine.
0: От Бога.
1: On Jumalalt.
0: Ja они могут

0: meeste rabotat.
1: Ja nad võivad teha koos tööd.
0: Kto nu budes kazhide, amen.
1: Keegi öelge amen.
0: Вот заметите. Начинаю с силою.
1: Alustades siis sellest väest.
0: Потом объединю разум и мудрость.
1: Ja siis pärast ühendas selle arusaamise ja mõistmisega.
0: Сила – это способность от Бога.
1: See vägi on võimekus Jumalalt.
0: Который производит результат.
1: Mis siis toob esile resultaadi.
0: Это сверхъестественная способность от Бога.
1: See on üleloomulik võime Jumalalt.
0: Как Библия говорит.
1: Nii nagu Biibel ütleb.
0: Способность наша от Бога.
1: Võimekus meie oma tuleb Jumalalt.
0: То есть мы не имели способность.
1: Meil seda endale ei ole.
0: А Бог нам дал способность.
1: Ja Jumal andis selle meile.
0: И притом наша способность.
1: Ja nüüd see meie võimekus.
0: Ni из земли.
1: Ei ole maast.
0: А но способность наша.
1: Vaid see meie võimekus.
0: От Господа Бога.
1: On isandalt Jumalalt.
0: Если мы имеем Божья способность.
1: Kui meil on see olemas.
0: Божья способность не имеет ограничения.
1: Sellel ole piiranguid.
0: Если Бог дал тебе
1: Kui Jumal andis sulle
0: его способность,
1: oma võimekuse,
0: смело проявляй ее,
1: siis julgesti avalda
0: смело seda. Двигайся в ней,
1: liigu edasi selles.
0: Смело провозглашай,
1: julgesti kuuluta.
0: Смело действуй,
1: julgesti tegutse.
0: Потому что способность от Бога
1: siis see võimekus on Jumalalt.
0: Не познает поражения никогда.
1: See ei tunne kunagi kaotust.
0: Она всегда побеждает.
1: See on alati võidukas.
0: Мы имеем способность от Бога.
1: Meil on see võimekus Jumala.
0: Мы это иногда называем
1: Me vahest kutsume
0: seda помазание Духа Святого.
1: Püha Vaimu võidiseks.
0: Сила Духа Святого.
1: Püha Vaimu väeks.
0: Но это божественная способность.
1: Aga see on jumalik võimekus.
0: Для разных дел.
1: Erinevate asjade jaoks.
0: Иногда это дари Духа Святого.
1: Ja vahest Jumala võime Püha
0: Vaimu mainit. Дари Духа Святого.
1: Aga Püha Vaimu
0: omad. Это способность от Бога.
1: Temalt.
0: Который Бог дает,
1: mis Jumal annab,
0: который я сам не могу производить,
1: mida ma ise ei saa esile tuua,
0: надо, чтобы от него пришло.
1: On vaja, et see tuleks tema käest.
0: Без этой способности от Бога,
1: ilma selle võimekuseta temalt,
0: нам сложно,
1: meil on raske,
0: строить,
1: ehitada,
0: Божие дело,
1: Jumala asja.
0: Вот без этого невозможно.
1: Ilma selleta ei ole võimalik.
0: Нам нужна эти божественные способности.
1: Meil on vaja neid jumalike võimalikusi.
0: Нам нужна его дари Духа Святого.
1: Tema püha vaimu andmine.
0: Нам нужна его помазание.
1: Tema võidmine.
0: Нам нужна его сила.
1: Tema vägi.
0: Нам нужна то, что производит работу.
1: See, mis teeb selle töö ära.
0: Помазание Духа Святого.
1: Püha vaimu võidmine.
0: Не только исцеляет больных.
1: Ei ole ainult tervene.
0: Помазание строит церковь.
1: See ehitab kogudust.
0: Строит бизнес.
1: Ehitab äri.
0: Поднимает детей.
1: Tõstab, kasvatab lapsi.
0: Помазание поднимает реабилитационных центров.
1: Tõstab üles rehabilitatsioonikeskuseid.
0: Мы сейчас в Украине.
1: Me oleme Ukrainas.
0: У нас много реабилитационных центров для наркоманов и алкоголиков.
1: Наркозависимый.
0: И мы сейчас их все переделываем.
1: Me teeme neid ringi praegu.
0: Все наши реабилитационные центры.
1: Kõik meie rehabilitatsioonikeskused.
0: Мы их переделываем в ресоциализационные центры для военных.
1: Me teeme nüüd nendest nagu sõjaväelaste jaoks rehabilitatsioonikeskused.
0: Потому что возвращается много военных.
1: Sest tulevad palju tagasi.
0: Особенно после войны.
1: Eriti nüüd peale sõda.
0: Им нужно место для реабилитации.
1: Neil on vaja koht, kus siis rehabiliteeruda.
0: И поэтому всех наших директоров.
1: Need kõik meie direktorid.
0: Центров ресоциализации.
1: Kes on siis seal keskustes.
0: Или реабилитации, по-моему, вы называете. Мы всех директоров переобучаем сейчас.
1: Me õpetame neid praegu ringi.
0: Чтобы они стали капелланами.
1: Et nad saaksid kaplaniteks.
0: Которые могут помогать.
1: Kes võivad aidata.
0: Военным.
1: Sõjaväelastele.
0: У которого есть посттравматический синдром.
1: On siis traumajärgne.
0: И разные другие травмы.
1: Ja erinevad probleemid.
0: Но это наши реалии.
1: See on meie reaalsus.
0: Заметите.
1: Pange tähele.
0: Сила Божия.
1: Jumala vägi.
0: Творит.
1: Loob.
0: Строит.
1: Ehitab.
0: Дает успех.
1: Annab edu.
0: Там, где его по идее не должно быть.
1: Seal, kus seda tegelikult nagu ei peaks olema.
0: Меня часто спрашивают.
1: Minu käest tihti küsitakse.
0: Объясни нам.
1: Seleta meile.
0: Африканец.
1: Sina aafriklane.
0: В Украине.
1: Украинас.
0: Наверное, же много встают против тебя.
1: Palju vist tõusavad su vastu üles.
0: Я говорю, это вообще-то мой завтрак.
1: Et see on minu hommikusöök tegelikult.
0: Обязательно туда встает против меня.
1: Keegi alati tõuseb üles minu vastu.
0: Каждый придумывает свою причину.
1: Igaüks mõtleb oma põhjust ka välja.
0: И когда люди слышат,
1: ja siis, kui inimesed kuulavad seda,
0: что мы восстали против того пастора.
1: Et me oleme selle pastori vastu hakanud.
0: Обычно люди скептичны.
1: Ja nad on nagu skeptilised.
0: Но когда они увидят меня,
1: aga kui nad näevad mind,
0: мой цвет кожи,
1: minu naha värvi,
0: они скажут, да, точно.
1: А muidugi.
0: Точно.
1: Arusaadav.
0: Я приехал в Молдову.
1: Tulin Moldovasse.
0: В Приднестровье. В Приднестровье.
1: А, enne. А, Temperjärs, jah.
0: Я не знаю, как расшифровать Приднестровье. И местный священник.
1: Ja siis kohalik vaimulik.
0: Сказал, приехал к нам антихрист.
1: Ütles, et antikristus saabus.
0: Вот. А для людей было интересно, как вы.
1: Aga inimestel oli väga huvitav.
0: У нас не было денег на рекламу.
1: Реклама jaoks.
0: Но когда он сказал, антихрист приехал.
1: Kui ta ütles, антихристус tuleb.
0: Весь город пришел.
1: Terve linn tuli kohale.
0: Все хотели видеть антихриста.
1: Kõik tahtsid антихристust näha.
0: И когда я вышел на сцену.
1: Ja kui ma tulin lavale.
0: Увидели мой цвет кожи.
1: Нägid mu naha värvi.
0: Они сказали, точно.
1: Ütlesid, täpselt on.
0: А как еще он может выглядеть?
1: Kuidas ta siis veel peaks välja nägema?
0: Люди любят торопиться осуждать.
1: Inimesed, teile meeldib nagu.
0: Из-за того, как ты выглядишь.
1: Kohutmõista selles suhtes, kuidas sa välja näed.
0: Вот у меня такая позиция в Украине.
1: Mul on selline positsioon Ukrainas.
0: Пока я молчу.
1: Kuni ma vait olen.
0: Я для всех плохой.
1: Ma olen kõige jaoks paha.
0: Потому что цвет кожи у него такой.
1: Lihtsalt naha värv on selline.
0: Это же потом надо еще что-то сказать.
1: Pärast peab veel midagi ütlema.
0: И заставить их передумать.
1: Ja siis panema nad ümber mõtlema.
0: Это целое явление.
1: See on terve suur aeg.
0: Ой. Вот. Поэтому я хочу сказать.
1: Нет, ma tahan öelda.
0: Вот меня спрашивают.
1: Minu käest küsitakse.
0: Ты в Украине.
1: Sa oled Ukrainas.
0: Ты африканец.
1: Sa oled afriklane.
0: Сегодня в Украине.
1: Täna Ukrainas.
0: Это без самовозвышения или гордости.
1: Ilma ennast üles tõstmata.
0: Нету больше церкви, где собирается в одном месте, чем церковь Победа. Нету.
1: Ei ole rohkem sellist kogudust, kus nii palju rahvast tuleb kogu, kui meie võidu kogudus.
0: У нас два служения в зале нашем.
1: Meil on kaks teenistus meil.
0: Который вмещает 2000 человек.
1: Kus on 2000 inimest.
0: И то не вмещаются. И мы открыли 15 точек по городу Киеву.
1: Ja meil on 15 punkti veel Kiive linnas.
0: Где люди слушают онлайн трансляции.
1: Kus inimesed kuulavad siis internetis seda
0: tõlget. В одном месте 10 человек.
1: 10 inimest.
0: В другом 200 человек.
1: Teises kohas 200.
0: В среднем 100-120.
1: Kuskil 100-120 keskmiselt.
0: 15 такие точек.
1: 15 tükki sellist.
0: И на первом.
1: Ja esimesel.
0: И на втором собрании.
1: Ja teisel koosolekul.
0: Это так много людей.
1: See on nii palju inimesi.
0: Вот. И мне задают вопрос.
1: Ja minu käest küsitakse.
0: Война.
1: Sõda.
0: Это один фронт.
1: See on üks asi.
0: Африканец.
1: Африклане.
0: Еще один фронт.
1: Veel üks
0: protestant.
1: Protestant.
0: Еще один фронт.
1: Veel üks asi.
0: Хотя я говорю, что мы не протестанты.
1: Me ei ole protestanti tegelikult.
0: Мы то евангельские церкви.
1: Me oleme evangeeldest.
0: Не, вы появились после Мартин Лютер.
1: Jah, peale Martin Lutherit.
0: Кто вас так обманул?
1: Kes teid nii petis?
0: Вы знали, что евангельские церкви никогда не перестали существовать?
1: Teate, et evangelised kirikud pole kunagi lakanud olemast.
0: Мы всегда были.
1: Me oleme alati olnud.
0: Везде.
1: Igal pool.
0: Нас не признавали, но мы были.
1: Meid ei ole tunnustatud, aga me oleme olemas.
0: Martin Luther нас родил.
1: Martin Luther sündis meid.
0: Да, есть церкви, которые возникли благодаря Martin Luther.
1: Kes muidugi Martin Lutheri
0: tänu. Adventisti. Это прямой наследник Martin Luther.
1: On adventisti on näiteks otsene tulemus.
0: Luterani прямой наследник
1: Lutherlased on otsene tulemus.
0: И так дальше. Мы нет.
1: Нет, meie ei ole.
0: С момента Деяния апостолов.
1: Апостолите тегутest
0: saates. Евангельские церкви.
1: Евангельсет когуцы.
0: Никогда.
1: Pole
0: не перестали
1: mitte kunagi lakanud olemas.
0: Существовать вообще.
1: Üldse.
0: Скажи да, аминь.
1: Ütle амен.
0: Вот. И говорит, объясни нам.
1: Ja siis ütles seleta meile.
0: Ко мне часто политики приходят.
1: Политику tulevad tihti.
0: Не слушают проповеди.
1: Mitte ei kuula ütlust.
0: А смотреть на явление.
1: Lihtsalt seda nähtust vaatama.
0: Объясни нам.
1: Et seleta meile.
0: Я говорю, вам трудно понять.
1: Teil on raske mõista seda.
0: Я говорю, есть такое.
1: On selline asi.
0: Способность наша от Бога.
1: Võimekus meie oma tuleb Jumalalt.
0: То есть, если вы меня возьмете,
1: kui te võtate mind,
0: отделите от Божьей способности,
1: ja eraldate selle Jumala võimekuse,
0: я обычный африканец,
1: siis ma olen kõige tavalisem aafriklane,
0: который заблудился в Украине,
1: kes on Ukrainas ära eksin.
0: Но как только способность Божия,
1: kui see Jumala võimekus tuleb,
0: присоединяется,
1: ühendab minuga,
0: а оно пока что очень даже присоединено,
1: vägagi ühendunud minuga,
0: я говорю, вот это,
1: nüüd see,
0: дает,
1: teeb selle asjara,
0: результат,
1: resultaadi,
0: успех,
1: ja edukus.
0: Нам это сила нужна.
1: Meil on seda väge vaja.
0: Скажите аминь.
1: Ütle амен.
0: Говорится Матфея 27 глава.
1: Матуше 27
0: peatükk. Вот 50 стих. Иисус умирает.
1: Ja 50 salm. Jeesus sureb.
0: И когда умер Иисус.
1: Kui Jeesus suri.
0: По 53 буду читать. Иисус опять возопил громким голосом и спустил дух.
1: Ja siis ta hüüdis suure häälega ja vaim väljus temast.
0: И выйдя из гробов по воскресенье его вошли в святой город и явились многим.
1: Ja,
0: 50, сначала 50, потом 51, 52, потом 53. Вы люди ускорения, молодцы, точно как я, но надо постепенно. Вот теперь 51.
1: Ja vaata, templi eesriie kärises lõhki kaheks ülemisest otsast alumiseni ja maa värises ja kaljud lõhkesid.
0: И вот завеса в храме разодралась надвое.
1: Nüüd see eesriie läks pooleks.
0: И там же во святой святых было присутствие Божие, вы помните?
1: Ja siis need, tema ligiolu oli seal.
0: И когда разодралась надвое завеса,
1: ja kui see eesriie kärises,
0: присутствие Божие вышло.
1: Siis Jumala ligiolu väljus.
0: Когда вышло присутствие Божие,
1: kui see väljus sealt,
0: вот что произошло.
1: Mis siis juhtus?
0: Оно не вышло тихо.
1: Та väljund vaikselt.
0: Как многие думают.
1: Nagu paljud mõtlevad.
0: Вышла эта сила таким образом.
1: Tuli see välja sellise moel.
0: Земля потряслась.
1: Et maa värises ja lõhkes.
0: Локальное землетрясение.
1: Et suur maa värises.
0: Камни расселись.
1: Kaljud lõhkesid.
0: 52 стих.
1: Ja 52
0: стих. Люди, которые были мертвыми.
1: Inimesed, kes olid surnud.
0: Гробах. Гробы открылись.
1: Hauad avanesid.
0: И эти люди усопших.
1: Ja need inimesed, kes olid maganud,
0: вышли из гробов только после воскресения Иисуса.
1: Tulid välja peale Jeesuse ülestõusmist.
0: Но гробы уже открылись.
1: Aga avad olid juba lahti.
0: Наверное, было страшно пройти этой дорогой.
1: Arvatavasti seda teed oli hirmus
0: kõndida. Все гробы открыты.
1: Kõik avad avatud.
0: Авраам там лежит.
1: Абрахам лавам
0: seal. Исаак там лежит.
1: Исаак on seal.
0: Яков лежит.
1: Яков on seal.
0: Вот. А потом после,
1: aga pärast seda,
0: они встали.
1: Nad tõusid üles.
0: И они пошли в город.
1: Ja läksid linna.
0: Я бы хотел жить тогда.
1: Ma oleks tahtnud seal elada sellel ajal.
0: И фотографировать их
1: всех. Ja siis teha foto nendest.
0: Как они ходят по городу.
1: Kuidas nad kõnivad mööda linna.
0: Оно как будто фантастика, но это реальность, так и было.
1: Aga see täpselt nii oli.
0: И вот, и они встали по воскресенью.
1: Ja tõusid üles.
0: Когда сила Божия вышла из храма.
1: Kui Jumala vägi tuli siis sealt templist välja.
0: Она вышла.
1: Ta tuli välja.
0: Но по дороге.
1: Aga tee peal.
0: Было землетрясение.
1: Oli siis maa värisemine.
0: Не по всей земле.
1: Kogu maal.
0: А только возле храма.
1: Mitte igal pool, vaid ainult seal templi ümbruses.
0: И камни рассыпались.
1: Ja kaljud lõhkesid.
0: Не в Нарве.
1: Mitte Narvas.
0: А возле храма.
1: Aga seal templi ümbruses.
0: И гробы открылись.
1: Ja hauad avanesid.
0: Не в Таллине.
1: Mitte Tallinnas.
0: А возле храма.
1: Vaid seal.
0: Потому что присутствие Божие было там.
1: Sest Jumala ligiolu vabanes.
0: Смотрите, какая сила.
1: Мõelge, milline vägi.
0: Когда она вышла
1: оттуда. Kui ta tuli sealt välja.
0: С какой мощью?
1: Millise väega, millise võimusega?
0: С такой силой?
1: Millise jõuga?
0: Вы скажете, пастор Генри.
1: Ütled, пастор Генри.
0: Но нельзя же смотреть только на одно место Писания.
1: No ei saa ju ainult ühte kirjakohta vaadata.
0: И создать целое учение.
1: Ja siis teha tervet õpetus sellest.
0: Да, вы правы.
1: Teil on õigus.
0: Точно.
1: Õige jutt.
0: Павелу и Сила. Павел, апостол Павел.
1: Апостол Паулус.
0: И Сила.
1: Ja Siilas.
0: Они в тюрьме.
1: Nad on vanglas.
0: Я позапрошлом году был в этой тюрьме.
1: Üle-eelmine aasta ma käisin selle vanglalt vaatamas.
0: В смысле, меня не посадили, а
1: mind ei pandud kinni küll,
0: я туристом.
1: Ma olin turist.
0: В город Филиппи.
1: Филиппи linnas.
0: В Греции.
1: Kreekas.
0: В регион Тессалоника.
1: Seal Tessalonika regioonis.
0: Вот я там был.
1: Ma olin seal kohal.
0: Павел и Сила.
1: Павел и Паулус
0: и Силас.
1: Palvetsid.
0: И пели.
1: Ja laulsid.
0: И что произошло?
1: Mis siis juhtus?
0: Земля пошаталась.
1: Maa hakkas rappuma.
0: От силы Божьей.
1: Jumala väest.
0: Упали цепи.
1: Ja ahelad läksid lahti.
0: И они свободны.
1: Ja nad on vabad.
0: Апостоли Иисуса.
1: Апостол Иисус апостол.
0: Их угрожали.
1: Neid ähvardati.
0: Они собрались.
1: Nad tulid kokku.
0: И молились.
1: Ja palvetsid.
0: И Библия говорит.
1: Ja Piibel ütleb.
0: По молитве их.
1: Et nende palve peale.
0: Произошло землетрясение.
1: Toimus maavärin.
0: Там, где они были.
1: Seal, kus nad olid.
0: То есть они с одного места Писания.
1: Et sellest tuleb siis nii.
0: Из разных.
1: Erinevalt.
0: Когда сила Божия.
1: Kui Jumala vägi.
0: Приходит.
1: Tuleb.
0: Землетрясение.
1: Siis maa värise.
0: Перемены.
1: Sellest.
0: Моя молитва.
1: Minu vale.
0: Чтобы в Эстонии.
1: Et Eestis.
0: Произошло.
1: Juhtuks.
0: Духовное землетрясение.
1: Selle vaimulik maa värin.
0: Пробуждающие.
1: Ja ärkavad.
0: Слушайте меня. Дорогие братья и сестры.
1: Kallid õed ja vennad.
0: Бог готов.
1: Jumal on valmis.
0: Твою жизнь.
1: Sinu elu.
0: Высвободить столько силы.
1: Nii palju vaba,
0: väga, сколько позволишь.
1: Vabastama väga, nii palju, kui lubad.
0: Куда бы ты ни пришел.
1: Kus aga ei tuleks.
0: И там будет.
1: Seal saab olema.
0: Локальное землетрясение.
1: Üks suur maa värisemine.
0: Перемены в городах.
1: Linnades.
0: Перемены в странах.
1: Või erinevates
0: maades. Перемены в жизни людей и семей.
1: Elu muutuste ja perekonna muutuste keskel.
0: Скажите, аминь.
1: Ütle, аминь.
0: Сила Божия, она большая.
1: Jumala väge on suur.
0: Это способность Божия.
1: See on Jumala võimekus.
0: Который Бог использовал тогда.
1: Mida Jumal siis kasutas.
0: Она вышла из храма.
1: Tuli sellest templist välja.
0: Который была построена в Иерусалиме.
1: Mis oli Jerusalemas ehitatud.
0: И куда она перешла?
1: Ja kus ta läks siis?
0: В новый храм.
1: Uude templisse.
0: Позвольте мне вам сказать.
1: Las ma ütlen teile.
0: Раз вы не знаете?
1: Kas te siis ei tea?
0: Чи не знаете? То есть раз не знаете, раз не знаете.
1: Kas te tea siis?
0: Что вы?
1: Et teie
0: храм Бога живого.
1: Olete elava Jumala tempel.
0: Потому что он сказал.
1: Sest tema on öelnud.
0: Селюсь в них.
1: Ma elan nende sees.
0: Буду ходить в них.
1: Ja käin ja olen.
0: Буду их Богом.
1: Nende Jumal.
0: И они будут моим народом.
1: Ja nad saavad olema minu rahvas.
0: Мои дорогие.
1: Minu kallid.
0: Та сила.
1: See vägi.
0: Которая была в храме.
1: Mis oli seal templis.
0: Перешла.
1: Läks üle.
0: Живой храм.
1: See elavasse templisse. Kes oled sina ja mina.
0: Это могущество Божие.
1: See on Jumala väeline.
0: Она
1: väelisus.
0: Тебе.
1: Ta on sinu sees.
0: Ты больше внутри.
1: Sa oled suurem seespool.
0: Чем тебе кажется.
1: Kui sulle tundub.
0: Нету границ.
1: Ei ole piiranguid.
0: Сколько силы и мощь.
1: Kui palju väge ja võimsust.
0: Божий может проявляться через тебя.
1: Võib sinu läbi avalduda.
0: Это я возвращаюсь к твоему первой проповеди, которая была вчера.
1: Ma lähen oma eilse jutluse tagasi.
0: Кто будет чист от всего?
1: Kes on puhas kõigest?
0: Будет сосудом в чести.
1: Saab olema vääriline astjas.
0: Нету границы.
1: Ei ole piiranguid.
0: Бог готов.
1: Jumal on valmis.
0: Вы знаете, когда Бог думал?
1: Teate, kui Jumal mõtles?
0: Как нас Чем нас оснастить?
1: Kuidas
0: чем нас нарядить?
1: Kuidas meid laadida?
0: Какой силою?
1: Millise väega?
0: Библия говорит.
1: Biblia ütleb.
0: Это Ефесянам первая глава.
1: See on Efesuse 1.
0: Там написано, говорим от себя.
1: Ja.
0: Там написано так.
1: Öeldud niimoodi.
0: Как безмерно.
1: Et kui mõõtmatu.
0: Величие.
1: Tema suuruse.
0: Могущество
1: ja
0: его.
1: Ja vägevus.
0: В нас верующих.
1: On meis usklikes.

0: Ja pani oma paremale käele taevas.
1: Какая сила в нас
0: верующих?
1: Та же сила,
0: которую
1: Бог
0: применял,
1: когда Он воскрешал Иисуса из мертвых. Это я называю Божью рабочую силу. Иисус умер. Один день. Два. Три. И что произошло? Вот Деяния апостолов.
0: Апостолы тегудес.
1: Написано 2:24.
0: Он kirjutatud 2:24.
1: Что произошло?
0: Mis siis juhtus?
1: Один.
0: Üks päev.
1: Два.
0: Kaks.
1: Три.
0: Kolm.
1: И Бог посмотрел на свои часы.
0: Jumal vaatas kella.
1: Все сделано.
0: Ja ta kõik on tehtud.
1: Все, что нужно сделано.
0: Kõik, mis on vaja, on tehtud.
1: И Деяния 2:24.
0: Ja 2:24.
1: Бог.
0: Et Jumal.
1: Воскресил его.
0: Он üles äratanud.
1: Ой, я... Это было 24, правильно было. Но Бог воскресил его.
0: Jumal on üles äratanud.
1: Как он это сделал?
0: Kuidas ta tegi seda?
1: Расторгнув узи смерти.
0: Päästes teda surmavaludest.
1: Потому что ей невозможно было удержать его.
0: Sest ei olnud ju võimalik, et teda oleks kinni hoitud sellega.
1: Это значит, когда Иисус умер.
0: See tähendab, et Jeesus suri.
1: Смерть его держал.
0: Ja surm hoidis teda kinni.
1: Держит первый день.
0: Hoiab esimene päev.
1: Второй день.
0: Teine päev.
1: Третий день.
0: Kolmas päev.
1: No, на третий день.
0: Ja kolmandal päeval.
1: Какой силой Бог работал?
0: Millise väe läbi Jumal töötas?
1: Безмерное величие могущества его в нас.
0: Tema suuruse vägevus mõõtmatu on meie sees.
1: Который он воздействовал.
0: Millega ta tegutses?
1: Во Христе.
0: Kristuses.
1: Воскреси его из мертвых.
0: Äratades teda surnust.
1: Вот та сила.
0: See sama vägi.
1: Бог направил туда.
0: Jumal suunas.
1: И смерть держит.
0: Ja surm hoiab.
1: И Библия говорит.
0: Ja Biibel ütleb.
1: Расторгнут узы смерти.
0: Ja surma ahelad kukuvad.
1: Потому что невозможно было.
0: Sest ei olnud võimalik.
1: Чтобы смерть удержала его.
0: Et surm oleks seda kinni pidanud.
1: Написано, что смерть не хотела удержать.
0: Ei olnud, et surm ei tahtnud hoida.
1: Она хотела.
0: Tahtis küll.
1: Она очень мечтала.
0: Väga unistas.
1: Но не можно было.
0: Aga ei saanud.
1: Сила слишком сильная.
0: See väge on liiga suur.
1: Мощь слишком мощная.
0: Väge on liiga vägev.
1: Могущество слишком могущество.
0: Võimsus oli liiga võimas.
1: И смерть сказала.
0: Ja surm ütles.
1: Я так хотел удержать.
0: Ma nii tahtsin kiinni hoida.
1: Но это сила выше меня.
0: Aga see väge oli minus suurem.
1: Вот поэтому мы изгоняем бесов.
0: Sellepärast me ajame välja kurja
1: vaima. Они не хотят выходить.
0: Nad ei taha välja minna.
1: Но сила слишком сильная.
0: Aga väge on liiga vägev.
1: Поэтому болезни уходят.
0: Sellepärast haigus läheb ära.
1: Они не хотят уходить.
0: Nad ei taha minna.
1: Но сила слишком большая.
0: Aga väge on liiga suur.
1: Поэтому воскрешаем мертвых.
0: Sellepärast äratame surnuid.
1: Смерть не хочет уходить.
0: Surm ei taha minna.
1: Но это смерть в курсе.
0: Aga see on kursis.
1: Она встретилась.
0: Ta on kohtunud.
1: С этой силою.
0: Selle väega.
1: Когда Бог воскрешал Иисуса из мертвых.
0: Kui Jumal äratas Jeesuse surnust.
1: И когда ты подходишь.
0: Ja kui ta tuled.
1: К умершему человеку.
0: Surnud inimese juurde.
1: Запомни.
0: Mäleta.
1: Смерть.
0: Et surm
1: знакома,
0: on tuttav
1: этой силой,
0: selle väega,
1: который в тебе,
0: mis on sinu
1: sees,
0: sest see sama vägi
1: расторгну узы смерти,
0: murdis katti surma
1: vähelad
0: ja surm mäletab
1: как seda, сила его победила.
0: Kuidas see vägi teda võitis.
1: Дорогие, сила, который мы имеем,
0: see vägi, mis meil on,
1: она самая большая,
0: see on sama, kõige suurem,
1: самая мощная,
0: kõige vägevam,
1: самая могущественная,
0: kõige võimsam,
1: и она живет в нас,
0: ja ta elab meie sees,
1: проявляя его,
0: avaldades,
1: для строения Божьего дела.
0: Jumala asja.
1: Потому что он нам дал силу, которую невозможно остановить. Ищи, жаждуй,
0: otsi,
1: ходи с Богом,
0: käi Jumalaga,
1: люби его,
0: armasta teda.
1: Выдерживай, когда есть противников,
0: ja kannata välja, kui on vastas,
1: с любовью,
0: armastusega,
1: со зрелостью,
0: küpsusega.
1: И эта сила,
0: ja see vägi,
1: будет через тебя проявляться,
0: saab sinu kaudu avalduma,
1: очень мощно,
0: väga võimas.
1: Amen.
0: Amen.
1: Там написано,
0: on kirjas veel,
1: он сотворил силою,
0: ta lõi väega,
1: мудростью,
0: tarkusega,
1: и разумом,
0: ja arusaamisega.
1: Я соединю мудрость и разум.
0: Ma ühendan, et tarkuse arusaamine.
1: Оказывается,
0: tuleb välja,
1: разум и мудрость важны.
0: Et tarkus ja arusaamine on tähtsad.
1: Мудрость – это знание, что делать, когда делать и как.
0: Tarkus on see, et sa saad aru, mida teha, kuidas teha, mis moodi.
1: Понимание
0: arusaamine
1: или разум
0: või mõistmine.
1: Это понимание принципа.

0: tip of как что работает.
1: Et sa saad aru printsiipides, kuidas miski töötab.
0: Bog vlažil printsiipi.
1: Jumal on pannud kehtima printsiipid.
0: Для земли,
1: maa jaoks,
0: для духовного мира,
1: vaimse maailma jaoks,
0: для финансы,
1: finanside jaoks.
0: Везде есть принципы.
1: Igal pool on printsiipid.
0: Когда ты узнал,
1: kui sa saad teada,
0: эти принципы,
1: need printsiipid,
0: мы называем тебя разумным человеком.
1: Siis me kutsume sind aru saavaks inimeseks.
0: И когда ты знаешь,
1: kui sa tead,
0: как оно работает,
1: kuidas see töötab,
0: и как его применять,
1: ja kuidas kasutada,
0: ты мудрый,
1: siis sa oled tark.
0: Вот Бог желает, чтобы мы имели мудрость.
1: Jumal tahab, et meil oleks tarkust.
0: Есть такое написано в Библии.
1: On selline asi kirjas Biiblis.
0: Был такой человек в Библии Ахитофел.
1: Keegi oli selline mees Biiblis nagu Ахитофел.
0: Вот этот Ахитофел.
1: See Ахитофел.
0: Библия говорит о нем.
1: Ütleb tema kohta nii.
0: Что когда он говорил?
1: Et kui ta rääkis.
0: Это было то же самое.
1: See oli see sama.
0: Как бы Бог говорит.
1: Nagu oleks Jumal rääkinud.
0: У него была мудрость.
1: Tal oli tarkust.
0: Другими словами,
1: teiste sõnadega,
0: там, где совершенная мудрость,
1: kus on täiuslik tarkus,
0: там голос Божий.
1: Seal on Jumala hääl.
0: Потому что Ахитофел,
1: sest Ахитофел
0: говорил,
1: rääkis,
0: как бы голос Божий.
1: Nagu oleks Jumal rääkinud.
0: Вы, наверное, помните,
1: mis mäletate,
0: что Давид убежал из Иерусалима,
1: et Taavet jooksis Jerusalemast ära,
0: от Авесалома,
1: Абсалома eest.
0: И какая была катастрофа для
1: mis
0: Давида?
1: Катастроф see tema jaoks oli?
0: Когда Авесалом
1: kui Absalom
0: ubedil
1: veenis
0: Ахитофелит работать с ним
1: temaga koostööd tegema.
0: Ой, это было сразу страш.
1: See oli väga hirmus asi.
0: И смотри, как Библия говорит.
1: Ja vaata, kuidas Biibel ütleb.
0: Что Бог
1: et Jumal
0: решил расстроить
1: otsustas siis nagu teha tühjaks.
0: Правильный совет Ахитофела.
1: Selle Ахитофеле hea nõu.
0: И поэтому Бог пришел через Хуси,
1: ja selle tõttu ta tuli selle
0: Хусия kaudu. Хужий совет.
1: Kelle oli nagu viletsam nõu.
0: No, а лучший совет.
1: Aga see parem nõu.
0: Другими словами.
1: Teiste sõnadega.
0: Если бы Авесалом пошел по Ахитофелу.
1: Kui Ахитофели juurde oleks mindud.
0: Была бы катастрофа для Давида.
1: Oleks täielik katastroof olnud.
0: Потому что он знал.
1: Sest ta teadis.
0: Он мог угадывать.
1: Ta võis ära arvata.
0: Это было не слово знания.
1: See ei olnud tarkus sõna.
0: Это была мудрость от Бога.
1: See oli lihtsalt tarkus Jumalalt.
0: Мудрость своей чистоте.
1: Oma puhtusest, tema puhtusest.
0: Может.
1: Võib.
0: Видеть. Понимать.
1: Näha ja aru saada.
0: Что и как работает.
1: Mis ja kuidas töötab.
0: И получается так.
1: Ja tuleb välja.
0: Бог. Главное не мудрость, лишь бы мудрость.
1: Et peaasjad on tarkust.
0: Поэтому Ахитофел был мудрый.
1: Et Ахитофел oli veel tark.
0: Но он не был близким с Богом.
1: Aga ta ei olnud Jumalaga lähedane.
0: Хуси, архитянина,
1: Хусия,
0: был на стороне Давида.
1: Tema oli Taaveti poole peal.
0: На стороне Бога.
1: Jumala poole peal.
0: И Бог использовал
1: Jumal kasutas teda.
0: Хучи совет Хуси.
1: No, seda tema viletsamat nõu.
0: Потому что он ходил с Богом.
1: Sest ta käis koos Jumalaga.
0: И испортил совет Ахитофела.
1: Ja tegi tühjaks või
0: rikkus ära
1: Ахитофеле, kes oli parem.
0: Он шел против Бога.
1: Seda käis, läks Jumala vastu.
0: Нам не лишь бы мудрость.
1: Meil ei ole lihtsalt, et oleks ainult tarkust.
0: Не любая мудрость работает для строения церкви.
1: Ükskõik, mis tarkus ei tööta koguduse ehitamiseks.
0: Первый.
1: Esiteks.
0: Nada s Bogom.
1: On vaja koos Jumalaga.
0: Первый.
1: Esimene.
0: Nada k Bogu.
1: Jumala juurde.
0: Первый.
1: Esimene.
0: Nada principi Božje.
1: Jumala printsiip.
0: Slovo Božje.
1: Jumala sõna.
0: A mudrost.
1: Aga tarkus.
0: Katori pačinina slovu Božjemu.
1: Mis on allutatud Jumala sõnale.
0: Strojet.
1: See ehitab.
0: Skazhide amen.
1: Ütle amen.
0: Не просто любая мудрость.
1: Mitte lihtsalt ükskõik, mis tarkus.
0: Потому что есть много. Я недавно, я на прошлой неделе был в Манчестере.
1: Eelmine nädal ma olin Manchesteris.
0: Или на этой неделе, в начале. Я что-то там говорил.
1: Ma midagi rääkisin seal.
0: И ко мне подошел один брат.
1: Ja minu juurde tuli üks vend.
0: Episkop.
1: Episkop.
0: Он меня спрашивал.
1: Episkop.
0: А какой у тебя докторский степень? Ты защитил?
1: Milline doktorikraad sul on?
0: Я говорю, я не защитил докторский степень.
1: Ma ei ole kaitsin seda.
0: Я говорю, как же ты мог вот это все говорить?
1: Kuidas sa võisid seda kõike rääkida praegu?
0: Я говорю, у меня нет докторский степень.
1: Mul ei ole doktorikraadi.
0: Потому что беда церкви в Европе.
1: Sest Euroopa koguduse probleem
0: või häda.
1: See on tarkus.
0: Где Бога нет.
1: Kus ei ole Jumalat.
0: И в результате.
1: Ja resultaadiks.
0: Оно разрушает.
1: Ta lõhub.
0: Не строит.
1: Ei ehita.
0: Нам нужна мудрость.
1: Meil peab olema tarkus.
0: Там, где Бог.
1: Seal, kus on Jumal.
0: Там, где его принцип.
1: Seal on, kus on tema printsiibid.
0: Нам нужна мудрость хусі.
1: Меня таркусе.

0: kussi oma.
1: Ani Ахитофелу.
0: Mitte Ахитофелу oma.
1: Но полностью отказаться от мудрости.
0: Aga tarkusest täitsa lahti öelda.
1: Мы не будем успешными.
0: Muidu me ei ole edukad, jah.
1: Важно, чтобы и мудрость у нас была.
0: Tähtis on, et see ikkagi oleks.
1: Говорится в Библии.
0: Nüüd rääkides Biiblist.
1: Про Соломона.
0: Соломонист.
1: Это первое царство, 4 главы.
0: See on esimene kuningate
1: 4:29-31.
0: Esimene kuningate 4:2.
1: Biblia говорит первое царство, 4 главы, 29-31. Там написано так. Бог дал Соломону.
0: Et Jumal andis Salomonele.
1: Мудрость.
0: Таркуст.
1: И можно показывать. И дал Бог Соломону мудрость.
0: Andis talle tarkust.
1: И весьма великий разум.
0: Ja väga suure mõistuse.
1: И обширный ум.
0: Ja tõeline arusaamine.
1: Другими словами.
0: Teiste sõnadega.
1: Бывает нету мудрости.
0: Tuleb välja, et ei ole, võib olla, et ei ole tarkust.
1: Или вместо великий разум бывает маленький разум.
0: Või väikese mõistuse asemel on väike, suure mõistuse on väike.
1: Вместо обширный ум бывает узкий ум.
0: Võib-olla kitsarinnalisus.
1: И если дать двум людям.
0: Ka anda kahele inimesele.
1: Одинаковое помазание.
0: Samasugune võidmine.
1: No одного.
0: Aga ühel neist.
1: Мудрость.
0: On tarkus.
1: Великий разум.
0: Ja suur мыслиne.
1: Обширный ум. А второго.
0: Aga teisel.
1: Есть помазание.
0: On võidmine.
1: Но нету мудрости.
0: Ei ole tarkust.
1: Маленький разум.
0: Väike arusaamine.
1: И узкий ум.
0: Väike mõistuse kitsas arusaamine.
1: Результат будет больше.
0: See resultaat võib olla suurem sellel.
1: У кого есть и мудрость.
0: Kellel on nii mai. Tarkus.
1: И мудрость, и сила Божия.
0: Ja Jumala vägi.
1: И великий разум.
0: Ja ka suur arusaamine ja mõistus.
1: Вот заметите.
0: Nüüd pange tähele.
1: Это важно, чтобы мы это понимали.
0: On tähtis, et me sellest aru saaksime.
1: Бог дал Соломону.
0: Jumala andis Salomonile.
1: Когда Иисус пришел на землю.
0: Kui Jeesus tuli maa peale.
1: Ученики мечтали.
0: Üngrid.
1: Что он восстановит.
0: Mõtlesid, et ta taastab kuningriigi Iisraelile.
1: Iisrael imel samme большое царство.
0: Iisrael oli kõige vägevam kuningriik.
1: Vadni Solomona.
0: Salomoni ajal.
1: No potom ešte bol Ahav.
0: Siis oli Ahab.
1: U Ahava tuži bola potom большое царство.
0: Ahab oli ka suur kuningriik.
1: Zamerite, što no Solomon.
0: No Salomonil.
1: Dabilsa.
0: Saavutus selle.
1: Samme громкое.
0: Kõige valjema
1: nagu. Уважение.
0: Austuse.
1: Почтение.
0: Ja lugupidamise.
1: Для Израиля.
0: Iisraeli jaoks.
1: Он не был только помазан.
0: Ta ei olnud ainult võitud.
1: У него была мудрость.
0: Tal oli ka tarkus.
1: И великий ум.
0: Ja suur mõistus.
1: И заметите, там корабли были.
0: Seal olid laevad.
1: Серебро в Израиле.
0: Hõbedat Iisraelis.
1: Стало как песок.
0: See oli nagu liiv.
1: Это результат большого ума.
0: See on suure tarkuse või mõistuse tulemus.
1: Обширного разума.
0: Ja piiritu arusaamise.
1: Финансы.
0: Финансид.
1: Вот материальные вещи.
0: Материальсед asjad.
1: Подчиняются.
0: Alluvad sellele.
1: Большого ума.
0: Suurele mõistusele.
1: Обширного ума.
0: Sellele piiritule mõistusele.
1: Оно нужно.
0: See on vajalik.
1: И заметите. Соломон.
0: Ja pange tähe, et Salomon.
1: Когда Бог ему дал.
0: Nii nagu Jumal ta
1: andis. Seal mõle состязание маленькое.
0: Seal oli mingisugune arusaamatus.
1: Написано вот, что дал и была мудрость Соломона.
0: Et selle Salomoni tarkusega.
1: Выше мудрость всех сынов Востока.
0: Oli suurem kui kõigil idama poegadel.
1: И сей мудрость египтян.
0: Egiptlastel ka.
1: Это значит мудрость Соломона.
0: Et see Salomoni tarkus.
1: Была не только цитировать Библию.
0: Et mitte ainult tsiteerida Biiblit.
1: Потому что его можно было сравнивать.
0: Ta võis ka võrrelda asju.
1: С египтянами.
0: Egiptlastega.
1: Которые не знали Библию.
0: Kes ei tundnud Biiblit.
1: Даже была мини конкуренция.
0: Oli väike konkurents.
1: 31 стихе.
0: 31 salm.
1: Написано.
0: On kirjas.
1: Он был мудрее всех людей.
0: Ta oli kõigist inimestest targem.
1: Мудрее и Эфана.
0: Oli targem ka Efanist.
1: Ezrahitjanino.
0: Ja siis sellest teisest mehest.
1: И Эмано.
0: Ja Эманост.
1: И Халкола.
0: Ja Халколист.
1: И Дарди.
0: Ja Даргист.
1: Удивительно,
0: Nüüd,
1: что это все ребята
0: et kõik need mehed
1: были сыновья одного человека.
0: Olid ühe sama mehe pojad.
1: По имени Махола.
0: Махол.
1: Значит, папа Махола.
0: Нет, siis see isa Махол.
1: Так развивал своих детей.
0: Niimoodi arendas oma lapsi.
1: Что они были настолько мудры?
0: Et nad olid nii targad.
1: Что они достоились?
0: Et nad olid väärilised.
1: Соревнования с Соломоном.
0: Võistelda nagu Salomoniga.
1: Поэтому заметите.
0: Et pange tähele siis.
1: Библия говорит.
0: Biibel ütleb.
1: Николай. Библия говорит.
0: Библия ütleb.
1: Второй Тимофей. Нет, Библия не говорит Николай. Это я зову Николай. Второй Тимофею.
0: Теся Тимофея.
1: Заметите, что Бог может дать тебе мудрость сверхъестественную.
0: Jumal võib sulle anda üleloomuliku tarkuse.
1: То есть смотришь на ситуацию.
0: See tähendab, vaatad,
1: ночь.
0: Öösel.
1: Ничего не понятно.
0: Midagi ei saa aru.
1: Потом Бог дал мудрость.
0: Ja Jumal annes tarkuse.
1: Посмотрел.
0: Vaatad jälle.
1: Все понятно.
0: Ja kõik on selge.
1: Это одно из того, что мне Бог дал в жизни.
0: Ükskord mulle Jumal niimoodi
1: andis. Я не могу объяснять.
0: Ma ei saa või see seletada
1: päris. No почему-то я смотрю на разные ситуации.
0: Aga ma vaatan olukorra peale.
1: Особенно в строении церкви.
0: Eriti, mis puudutab koguduse ehitamist.
1: Смотрю.
0: Vaatan.
1: И вдруг понимаю.
0: Ja järsku saan aru.
1: Как надо делать.
0: Kuidas peab tegema.
1: Если вы меня спросите.
0: Kui te minu kust küsite.
1: Откуда пришла информация.
0: Kus see tuli see info.
1: Я вам не скажу.
0: Ma ei ütle teile.
1: Я просто понял.
0: Ma lihtsalt sain aru.
1: Как надо.
0: Kuidas peab
1: что
0: tegema.
1: Что надо.
0: Mida peab tegema.
1: И я двигаюсь.
0: Ja siis muutub.
1: Потом раз получилось.
0: Ja siis juhtuski.
1: И вот люди говорят.
0: Ja siis inimesed ütlevad.
1: Это потому, что ты иностранец.
0: Sest sa oled välismaalane.
1: Nie.
0: Ei ole.
1: Откуда я.
0: See, kust mina
1: olen. Больше дураков, чем мудрых.
0: On rohkem lolle kui tark.
1: Не в этом деле.
0: Selles ei ole üldse asi.
1: Yes, сверхъестественно.
0: On üleloomulik.
1: Мудрость от Бога.
0: Tarkus Jumalalt.
1: И поэтому я молюсь.
0: Ja seetõttu ma palun.
1: Vastajana.
0: Pidevalt.
1: Господь,
0: et Jumal,
1: дай мне
0: anna mulle
1: дух премудрости
0: seda tarkuse и
1: откровения
0: ilma tarkuse ilma
1: познанию Тебя.
0: Sinu äratundmises.
1: Я эту молитву постоянно
0: seda pidevalt palun.
1: Господь,
0: et Jumal,
1: дай мне
0: anna mulle
1: дух премудрости
0: tarkuse
1: и откровения к познанию Тебя.
0: Sinu
1: чтобы я знал,
0: et ma teaks,
1: в чем состоит надежда призвания
0: selle
1: для святих, для меня,
0: pühade,
1: в моем служении. Я постоянно это молюсь.
0: Pidevalt palun seda.
1: И было время,
0: ja oli aeg,
1: когда в один день,
0: kus ühel päeval,
1: как будто включился включатель.
0: Kui lültus sisse.
1: И вдруг я начал понимать.
0: Järsku ma sain aru.
1: То, что другие люди не понимают.
0: Seda, mida teised ei saanud aru.
1: Сначала я думал, что все понимают.
0: Alguses ma mõtlesin, kõik saavad aru.
1: Оказывается, нет.
0: Tuleb välja, et ei ole.
1: Второй метод.
0: Teine meetod.
1: Как развивать мудрость?
0: Kuidas siis tarkust arendada?
1: И понимание.
0: Ja arusaamist.
1: Это 2 Тимофей.
0: Teise Timoteuse.
1: 4:13.
0: 4:13.
1: Там написано.
0: On öeldud.
1: Павел пишет Тимофею.
0: Paulus siis kirjutab Timoteusele.
1: Он говорит.
0: Räägib.
1: Когда пойдешь.
0: Kui sa lähed.
1: Принеси Филон.
0: Too siis seda.
1: Который я оставил в Троаде.
0: Куб, mis ma jätsin Troasse.
1: Это ему было холодно.
0: Tal oli külm.
1: Филон это теплая одежда.
0: See soe nagu riietus.
1: Он был в Риме, ему холодно.
0: Tal oli külma, tal vajas.
1: Dalše.
0: Edasi.
1: Принеси и книги.
0: Tule, too ka pergamendid kaasa.
1: Особенно кожен.
0: Ja raamatud.
1: Оказывается, апостол Павел.
0: Tuleb välja, et apostel Paulus.
1: Просил Тимофея.
0: Palus Timoteuselt.
1: Не забудь мои книги.
0: Ära unusta ära mu raamatud.
1: Особенно кожен.
0: Eriti neid pergamente.
1: Это значит?
0: See tähendab seda.
1: Павел.
0: Et Paulus.
1: Читал.
0: Luges.
1: Книги.
0: Raamatuid.
1: И между книгами
0: ja raamatude vahepeal
1: были разные важности.
0: Oli esinev erinevad muud asjad.
1: Некоторые из них
0: mõningad neist
1: были важнее.
0: Olid veel tähtsamad.
1: Stop, а я же думал.
0: А mina mõtlesin.
1: Что Павел, когда проповедовал,
0: et Paulus, kui ta jutlustas,
1: он принял от Господа.
0: Sai kogu aeg Jumala käest.
1: Да.
0: Jah.
1: Суть всего, что Павел написал,
0: selle asja sisu, mida Paulus
1: seal
0: rääkis, oli muidugi Jumalalt.
1: Но вместе с этим
0: aga sellega koos
1: он читал.
0: Ta luges.
1: Поэтому меня спрашивают.
0: Ja siis minu käest küsitakse.
1: А ты за или против христианское образование?
0: Kas sa oled kristliku hariduse poolt või vastu?
1: Я за.
0: Ma olen poolt.
1: Лишь бы оно тебя не испортило.
0: Et ta sind ära lihtsalt ei rikuks.
1: Не учись настолько, что ты потеряешь голову.
0: Ära õpi nii palju, et sa kaotad pea.
1: Не учись настолько, что ты потеряешь Бога.
0: Ära õpi nii palju, et sa kaotad Jumala.
1: Многие люди не умеют балансировать.
0: Paljud inimesed ei oska nagu balansseerida seda.
1: Сила в духе.
0: Et jõu, вägi,
1: служение в духе.
0: Vaimus ja teenistus vaimus.
1: И книги.
0: Ja raamatud.
1: Когда появляются книги,
0: kui tulevad raamatud,
1: они забывают силу.
0: Sa tunnustavad väära.
1: Когда появляется сила,
0: kui tuleb vägi,
1: забывают книги.
0: Unustavad raamatud.
1: No, и то, и другое.
0: Üks ja teine.
1: Нужно.
0: On vajalik.
1: Оно работает.
0: Nad töötavad.
1: Павел читал книги.
0: Ja Paulus luges raamatuid.
1: Павел читал кожаные книги.
0: Paulus luges pergamente.
1: Я считаю.
0: Ja mina arvan.
1: Почему надо читать то, что или читать, или слушать то, что другие говорят?
0: Mis peaks lugema ja kuulama, mida teised räägivad?
1: Потому что Бог не дает все откровение.
0: Sest Jumal anna sulle kogu ilmutust.
1: Одному человеку.
0: Ühele inimesele.
1: Он дал мне что-то.
0: Ta andis mulle midagi.
1: Дал кому-то что-то.
0: Ja kellegi teisele midagi.
1: И тот слышит меня.
0: Ja tema kuulab mind.
1: Учится.
0: Ja õpib.
1: А я слушаю его.
0: Ja mina kuulan teda.
1: Учусь.
0: Ja õpin.
1: Это очень важный
0: момент. Väga tähtis asi.
1: Он развивал мудрость.
0: Ta arendas tarkust.
1: И он мог видеть
0: ja ta võis näha
1: в духе,
0: vaimus,
1: но некоторые вещи видеть
0: mingid asju
1: в мудрости.
0: Tarkuses.
1: Как Ахитофел.
0: Kui Ахитофел.
1: Который не в духе увидел,
0: kes ei näinud seda vaimust,
1: а понимал.
0: Aga mõistis.
1: So David сейчас пойдет туда,
0: et Taavet läheb sinna,
1: туда,
0: ja sinna,
1: и туда,
0: ja sinna.
1: И мы нападем,
0: ja me ründame,
1: уничтожим.
0: Ja hävitame
1: täna. Это было не откровение.
0: See olnud ilmutus.
1: Это была мудрость.
0: See oli lihtsalt tarkus.
1: И то работает.
0: Ja see töötas ka.
1: И то работает.
0: Ja see töötas ka.
1: И то Боже.
0: Ja see on jumalik.
1: И то от Бога.
0: Ja see ka.
1: И see развиваешь.
0: Ja kui sinet lahku kiskuda.
1: Для строения церкви.
0: Siis kiriku ehitamiseks.
1: Для строения бизнеса.
0: Äri ehitamiseks.
1: Для строения семьи.
0: Et pere ehitamiseks.
1: Для строения любого дела.
0: Ükskõik mis asja ehitamiseks.
1: Это важно.
0: On tähtis.
1: Прошу, чтобы мы встали.
0: Парume, et tõuseks.
1: Halleluja. Ой, слава тебе, Господь.
0: Au sulle, Jumal.
1: Кондария, масака, мандория. Боже, мы желаем строить по образцу.
0: Me tahame ehitada vastavalt eeskujule.
1: Наше служение по образцу.
0: Meie teenistuse vastavalt eeskujule.
1: Боже, наши церкви по образцу.
0: Meie kogudused eeskuju järgi.
1: Наши бизнесы по образцу.
0: Meie ärid eeskuju järgi.
1: Наши семьи по образцу.
0: Meie pered eeskuju järgi.
1: Все, что мы делаем, мы хотим по Твоему образцу. Во имя Иисуса. Мы просим у Тебя. Дай нам Твои ударные идеи. Проси у Бога ударные идеи. Идеи для церкви. Идеи для бизнеса. Идеи для всего, что Ты делаешь в жизни. Господь, дай мне Твои ударные идеи. Во имя Иисуса. Кора масоко потория, кендория масоко потория. Боже, проговори ко мне. И дай мне ударные идеи. Дай мне твой образец. Во имя Иисуса. Кора масеко потория, масоко потория. Боже, я прошу Тебя, чтоб Ты дал мне дух премудрости и откровения. Боже, я желаю, чтоб Твоя способность работала во мне, чтоб Твоя мудрость работала во мне, Твой разум,

Давайте откроем послание Титу, вторую главу. Вторая глава. Мы начнем читать вторую главу Тита с 9 стиха. Здесь Павел обращается к Титу и говорит: «Рабов увещевая повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прикословить, не красть, но оказывать всю добрую верность, дабы они во всем были украшением учению Спасителя нашего Бога». В этом отрывке Павел дает Титу наставления о разных учениях для разных людей, из которых состояла церковь. Несколькими стихами выше он говорит, чему Тит должен учить старцев, затем он должен учить юношей, взрослых женщин, молодых. Он дает отдельные наставления для людей разных возрастов и групп, из которых состоит церковь. В 9 стихе он переходит к ситуации, существующей вне церкви. Он говорит, что хочет научить рабов тех, кто работает или принадлежит господам, не христианам, язычникам. Он обращается к ним и наставляет их о том, как они должны вести себя в миру. Не тогда, когда они в церкви, но когда они находятся в миру. Павел хочет, чтобы церковь поняла, что она несет ответственность за то, чтобы сделать учение Иисуса Христа и саму церковь привлекательными для тех неверующих, с которыми мы больше всего общаемся в течение недели. Он говорит рабам о том, как они должны жить и относиться к работодателям или владельцам, независимо от того, добрый у них хозяин или нет. Вот они оказались в этой ситуации и теперь должны повиноваться, угождать, не прикословить, не красть, быть верными, чтобы сделать Христа привлекательным для своего хозяина, зная, что его вещи им не принадлежат, но заботьтесь о них так, как будто они их собственные. Он говорит, что если они начнут так поступать, то их господин обязательно спросит, почему они так поступают. Кто они? Почему обращаются с его вещами как своими? Почему им можно доверять? Почему у него нет с ними никаких проблем, как с остальными рабами и подчиненными? Почему с ними так радостно работать? Почему они хорошо работают в команде, подчиняются? У него с ними отличные отношения. Когда же он или кто-то из его семьи задаст им эти вопросы, тогда у них появится возможность сказать, вот почему я поступаю так, как поступаю. Таково учение церкви, учение Христа, которое делает меня таким хорошим человеком, и поэтому вы меня заметили. С другой стороны, Павел говорит, что наша жизнь становится привлекательной для неверующих только в том случае, если в ней есть элементы, важные для них. Если мы проживаем свою жизнь в соответствии с тем, что важно для них, а не для нас. Поэтому если мы, будучи работниками, находимся на определенном месте и целый день говорим на иных языках, потому что нам это важно, и потому что мы пятидесятники-харизматы, то это производит впечатление только на нас самих, но никак не впечатляет нашего начальника. Если вы находитесь на работе и проповедуете там всему, что двигается, или оставляете засекреченные намеки на христианство на столе у начальника, это может производить впечатление только на вас. Вы можете думать, что это производит впечатление на Бога, так как вы евангелист и стараетесь быть духовным светом и солью, но это не впечатляет вашего начальника. Если вы за обедом в столовой говорите, что упали от присутствия Божьего и лежали в духе 2 часа, это впечатлит ваших друзей-харизматов, но не остальных работников. С того момента они никогда больше не пригласят вас обедать с ними. Если, оказавшись с неверующими, вы начнете петь песни прославления как можно громче, пытаясь произвести на них впечатление содержанием песен, которые мы поем в церкви, вас это может впечатлить, и вы будете думать, что произвели впечатление на Духа Святого. Но это не тронет вашего начальника. Павел говорит, что вся сущность привлекательности того или иного предмета заключается в том, что этот предмет привлекателен для того, кто его созерцает. То, что я считаю привлекательным, совсем не обязательно, что должно быть привлекательным для тех, кто еще не уверовал. Павел говорит,
говорит, что мы церковь, и мы ответственны за то, чтобы делать Христа привлекательным, чтобы делать привлекательным учение Христа. Мы достигаем это только тогда, когда точно узнаем, что важно для них. Очевидно, что в данной ситуации для работодателя важны такие качества работников, как честность, добросовестность, верность, пунктуальность. Мы должны вовремя появляться на работе, исполнять то, что нам поручено, относиться к работе настолько добросовестно, чтобы, оценивая нашу работу, начальник доверял нам все больше и больше и досматривал за нами все меньше и меньше. Ведь работодатель не знает, почему мы так себя ведем. Но если когда-либо спросит у нас, тогда за объяснением нашей прекрасной сущности можно будет направить его в церковь. И тогда он спросит, есть ли в нашей церкви еще люди, похожие на нас, потому что он нуждается в таких работниках. Он захочет нанять на работу похожих на нас людей и будет спрашивать, есть ли еще такие, как мы в нашей церкви. Так действительно бывает в нашей церкви. Наши прихожане постоянно говорят, что их начальники спрашивают, нет ли в нашей церкви еще людей, похожих на них, которых эти начальники могли бы взять на работу, потому что на них можно положиться, они приходят вовремя, они верные, преданные, приходят рано, остаются на работе допоздна, у них хорошее отношение к их обязанностям, они всегда подчиняются начальникам, хорошо работают в команде, хорошо отзываются о компании, они делают даже то, чего от них не требуют, выполняют работу сверхурочно. Итак, Павел говорит, что привлекательность учения Христа заключается не в том, что приносит нам благословение, а в том, что благословляет других, и в том, что другие считают полезным. Учение Христа становится привлекательным, когда касается мира других людей. Нам было трудно понять это годами. Я точно так же, как и некоторые из вас, был для нехристиан просто бесполезен. Я думал, что мы должны евангелизировать их, учить, оказывать духовное влияние. Мы должны приводить их ко Христу, вбивать в их головы Божье Слово, использовать любую возможность, чтобы всучить им буклет, засвидетельствовать об Иисусе. Многие из нас выросли, будучи уверены в том, что именно так и следует поступать. Но получилось, что в результате такой деятельности мы стали несносными для неверующих. Они не хотели больше общаться с нами и создали свой мир, исключив из него нас. Они избегали нас, избегали встреч с нами, избегали любого контакта с нами. Да именно это и происходило. Многие из нас выросли с таким пониманием, и это не делало Христа привлекательным для неверующих, а наоборот. Наши слова казались им абсурдом. Но если церковь не помогает нам стать лучше, построить лучшую семью, лучше жить и справляться с финансами, не делает нас лучшими работниками или начальниками, лучшими родителями, лучшими детьми, тогда либо церковь не выполняет свои задачи, либо с нами что-то не так, и мы не умеем нести Слово Божие. Я много думал о том, что именно и как мы должны делать в своей жизни, чтобы Иисус становился все более пленительным и привлекательным для неверующих. Я спросил себя, если бы моя жизнь была единственным свидетельством о христианстве для них, привлекло бы это ко Христу или нет? Если бы меня привлекли к ответственности за христианство, нашлось бы достаточно доказательств, чтобы вынести мне приговор. А вам? Вам нужно будет представить ложные доказательства, чтобы доказать, что вы действительно являетесь тем, за кого себя выдавали. Если бы встреча со мной была вашей первой встречей с Богом, захотели бы вы, судя по моей жизни, вступить с Богом в завет? Если бы встреча с вами была первой встречей с Богом для неверующих, увидели ли бы они что-то на этой первой встрече, что заставило бы им сказать, «Я не могу без этого жить, я хочу больше узнать об этом». Если бы эта церковь была наполнена такими людьми, как вы и я, насколько легко бы нам было приводить наших неверующих друзей на собрание? Или если бы церковь была наполнена такими людьми, как вы, думали ли бы вы, я привел бы сюда неверующего, но я боюсь, что он столкнется здесь с такими христианами, которые напугают его, скажут что-нибудь не то, будут смотреть на него только как на объект для евангелизации, а не на человека, нуждающегося в любви и понимании. Помни об этих мыслях из стихе из послания Титу, об ответственности.

ответственности, которую несет Церковь за то, чтобы сделать Христа привлекательным, я хочу поговорить с вами о том, почему покупатели, как правило, пользуются товарами одной определенной марки. Английское слово «бренд» или «марка» берет начало из сельской жизни. И вы можете видеть, как в фильмах ковбой ставит клеймо на коровах. Вы можете даже ощутить при этом запах того, что будет из коровы позже, то есть запах жареного мяса. Корова этого не знает, и это хорошо для нее. Запах жареного мяса от этой коровы напоминает вам о большем, чем предназначение самой коровы. Прошу прощения у всех активистов по защите животных, которые сегодня здесь. Клеймо на корове означало ее принадлежность кому-то. Оно говорило о том, что данная корова принадлежит этому фермеру или этому хозяину. Клеймо отличало ее от всех тех, у кого клейма не было или у кого было другое клеймо. На сегодняшний день понятие клейма или марки означает не только принадлежность, сколько статус, сословие, финансовое благополучие. Если я скажу Rolex, Tiffany или Cartier, то какие у вас возникнут ассоциации? Те определенные ассоциации, которые приходят вам на ум, возникают у вас потому, что Rolex, Cartier и Tiffany настолько хорошо разрекламировали свою фирму, что когда упоминается их название, все то, о чем они хотят, чтобы вы подумали, приходит вам на ум. Это не случайно и происходит благодаря многим годам целенаправленной рекламы. Таким образом, определенные вещи ассоциируются с определенной маркой или фирмой. В последнее время определенные марки используются для всего. Звезда кино, эстрады, спорта рекламируют лосьоны, духи, линию одежды или гриль Джорджа Формана. Все заключается в том, что их клеймо должно заставить вас думать, что, купив эту продукцию, вы каким-то образом сможете участвовать в их образе жизни. Вы можете пользоваться тем, чем они пользуются, брызгаться тем, чем брызгается он или она. В нашем сознании определенный вид продукции как бы прикреплен к определенному человеку, и тот человек, который изобрел эту продукцию, и должен вас в ней заинтересовать. Если вам этот человек нравится, если вы его поддерживаете. Таким образом, само имя приобретает цену. Деньги зарабатываются за счет самого имени, которое становится маркой фирмы. Сам человек становится маркой фирмы. В классической рекламной терминологии понятие фирменной марки делится на 5 стадий верности. 5 стадий верности фирменной марки. Я хочу поговорить о них, потому что мы имеем эквивалент каждой из этих стадий в церкви. Первая стадия верности фирменной марки — это знакомство с фирмой. Если люди не знают, что фирма существует, они, конечно же, не могут приобретать ее товары и становиться ее постоянными клиентами. Поэтому фирма должна оповестить людей о своем существовании. 6 лет назад почти никто в этом городе не знал о существовании этой церкви. Мы должны были хорошо потрудиться, чтобы осилить эту первую стадию. Мы должны были утвердиться в этом первом шаге, оповестить людей о нашем существовании, дать им знать, что мы существуем для них. Это называется знакомство с фирмой. Именно поэтому мы проводили рекламные кампании. Мы повесили рекламу на стадионе, на которой было написано «Жизнь с избытком». Мы развесили рекламные таблички, рекламировали себя на радио, телевидении, в газетах. Мы говорили о том, какую работу проводим, помещали фото работников в церкви с велосипедами для детей, индейками, чем угодно, рождественскими елками, рассказывая о том, что именно мы здесь делаем, говорили о дне открытых дверей, все, что мы делали в прошлом и все, что еще продолжаем делать, это все для того, чтобы люди о нас узнали. Ведь если люди не знают о нашем существовании, откуда они смогут узнать, что могут нас выбрать? В один день вы смотрите телевизор и вдруг видите рекламу определенной вещи, которая активно рекламирует, и вы узнаете о существовании ее. В рекламу вкладывают миллионы и миллионы фунтов стерлингов, чтобы познакомить вас с товаром. И это только для того, чтобы сказать, мы предлагаем вам выбор, альтернативу тому, что вы уже имеете. Вторая стадия верности фирменной марки — это первое свидание. Люди в первый раз используют продукцию. Это называется первое свидание.
Эту вещь они еще никогда не использовали, а теперь решили использовать, и это очень важный момент. Третья стадия — помолвка с фирменной маркой. Люди переходят от пользователя в первый раз, испробовавшего продукцию, к повторному использованию ее. Они еще не уверены, что будут пользоваться ей. Они еще не вступили в брак, но им уже кажется, что они счастливы в их отношении с фирмой. Они исполнены доверия и веры в будущее. Этого достаточно. Четвертое. Помолвка должна перерасти в брак. Я принял решение, что больше ничем, кроме этого, пользоваться не буду. Это мой единственный выбор. Месяцы превращаются в годы, и люди держат на полке только эту продукцию. Только покупают эти машины, летают только на таких самолетах, покупают только этот чай, этот кофе, эту косметику. Теперь они вступили в брак с фирменной маркой. Это союз с фирменной маркой. Беру тебя, Sony. Беру тебя, Apple. Беру тебя, Starbucks, в законную фирменную марку. Буду любить тебя и заботиться о тебе, пока не разделит нас смерть. Это завет с фирменной маркой. Они, по сути, вступили в завет с фирменной маркой. Заключительная пятая стадия на пути к браку с фирменной маркой, к верности фирме, это рекламирование. Теперь вы выполняете работу фирмы за них. Теперь вы несете информацию от имени Starbucks или от имени Sony. Теперь вы говорите всем о плеере iPod или о магазине, где вы несколько недель назад купили свою модную одежду. Теперь вы говорите всем: нет, нет, нет, не используй никакой другой, кроме этой. Всегда пользуйся вот этой электроникой. Теперь вы стали как бы рекламой этой фирменной марки. Вы не только состоите в браке, но теперь всем рассказываете о ней. Теперь вы стали самой лучшей рекламой, ходячей устной рекламой, о которой фирмы могут только мечтать. Мир полон разных фирм, я уверен, что вы об этом знаете, я уже говорил об этом, который ищет новых клиентов и первого свидания с теми, кто еще не пользовался их продукцией. Любая компания понимает, и церковь должна понять, что если мы не знакомимся постоянно с новыми людьми, не приглашаем их на первое свидание, со временем у нас кончаются наши клиенты. И у вас кончаются ваши постоянные клиенты. И вы уже не сможете полагаться на тех людей, которые уже вступили в брак с вашей фирмой. Но новых клиентов у вас нет. Именно так и получилось с нашей церковью. Все те, кто состоит в браке с фирмой, стареют, замыкаются и уже никому не рекламируют ее продукцию. Все заканчивается на одном поколении, которое само использовало продукцию, но никому другому об этом не рассказывало. Любая компания, которая так поступает, обречена на смерть. Любая компания, как бы популярной ее продукцией ни была. Любая фирма знает, что если ее работники не будут ходить на первые свидания с новыми клиентами, ее дни сочтены. Итак, мы как церковь в этом мире постоянно пытаемся дать людям знать, что мы новый тип церкви в мире. Мы не только свидетельствуем людям о Боге, но мы еще свидетельствуем людям о такой церкви, какой никто еще не видел. Мы совершенно новый тип церкви. Рекламные компании говорят, что если вы собираетесь представить новый вид продукции, то вы будете намного успешнее, если будете рекламировать ее там, где продукция такого типа не имела успеха раньше. Это мы. Работа церкви в прошлом не была успешной, поэтому нам следует создать новый тип церкви, отведенный для церкви в области маркетинга. Почему я так решил? Потому что миллионы людей не ходят в церковь. А если появится такой тип церкви, который будет успешно функционировать, то все эти миллионы людей придут именно туда. Ну а поскольку миллионы людей не ходят в церковь, это говорит о том, что существующая церковь неэффективна в этой стране. А это значит, что есть место для нового типа церкви. Вот так на сцену выходит церковь «Жизнь с избытком». То есть мы — это новый тип, новая порода. Поэтому мы посвятили себя рекламе на телевидении и в других средствах массовой информации. Все, что мы делаем здесь, в нашей стране и по всему миру, это то, что мы даем людям знать о себе, как о новом типе церкви.

0: 세계.
1: Из ТВН, из студия, из дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями». Ее ведущий Леон Патилов. Сегодня у Леона в гостях рок-группа New Vision, записывающий артист из New Prodigal Record Бобби Росс Олива из Art Music Ministries Рик Алонзо. А сейчас оторвемся с Леоном Патилов.
2: Хорошо, хорошо, хорошо, ребята, программа начинается, как у вас дела, у меня все готово. Мне хочется исполнить что-нибудь, мне просто хочется. Я хочу сыграть с вами. Да ладно, нет, я просто буду поить. Я пойду на съемочную площадку. Я хочу, чтобы вы со мной пошли туда. Мы отправимся с вами в Нэшвилл, Теннесси. Наши съемки будут проходить в Нэшвилле, штат Теннесси. Нэшвилл, мы скоро будем там. Не могу дождаться, не могу дождаться. У меня там есть родственники, любимые друзья. Многие просто ждут нашего приезда. Но сегодня у нас в гостях очень особенный брат. Этот парень начал откалывать номера, когда ему было 11 лет. Мы так рады, что сегодня он у нас в гостях. Его зовут Бобби Росс Авилла. Давайте же поаплодируем!

0: Yeah.
1: Oh, yeah.
0: It's like that.
2: Roll it over, boy.
3: Right, dude.
0: What's up, man?
4: Поаплодируйте Бобби Руссу. Хорошо, хорошо. Эй, старина, было просто замечательно. У тебя так много энергии, так много любви. Я рад, что вы здесь, в этой программе. Мы часто говорим о теле Христовом, и так что нам положено перемешаться со всеми стилями. Знаешь, а сегодня все перемешано. У нас в гостях латино, черные негры, брат Востока. Таким образом, сегодня будет международная программа. Да, это обо всем, да? В 11-летнем возрасте ты начал откалывать довольно-таки сильно, да? Твои мама и папа поддерживали тебя? Фактически, мой папа был в музыкальной индустрии очень долго. Он и повлиял на меня. Я начал играть на клавишах в 3-летнем возрасте. И когда я подрастал, я подхватывал что-то из того и сего, из того, что исполнял мой отец и его группа. И я подхватывал все, что мог. С раннего детства музыка всегда была в моем сердце. И я сказал своему отцу, что я хочу записываться. И он меня спросил, ты уверен, что хочешь заниматься именно этим? И я ответил, да, конечно. Так что он поддержал меня, и я сделал свою первую запись, когда мне было всего 11 или 12 лет. И как же ты попал в это? Часто зрители пишут и спрашивают. Я высылал письма и кассеты, и меня вызывали на прослушивание, но на этом все и закончилось. А что бы ты посоветовал этим людям? Мы главным образом просто составили альбом. Мы пошли в студию и записали целый альбом. 10 звуковых дорожек. Мы подобрали разные ярлыки и разные компании. Не знаю, вызовут ли они интерес. Но их заметили, заметили целый альбом. И нам нужно было выбирать между RCA и Motown. Мы выбрали RCA. И нет ничего легкого в этой индустрии записи. И вы в этом убедитесь. Много борьбы, много тяжелого труда, много слез. Это большая борьба, большая работа, но нужно идти вперед. Я считаю, что это самое важное. Не сдавайтесь, потому что там трудно, и сатана испытывает нас, но нам нужно выполнять работу Бога. Нам нельзя сдаваться. Мы не можем позволить сатане победить. Да, аминь, аминь, аминь. Аминь.

0: Да. Я рад слышать об этом от молодых братьев, знаешь. Иногда мне хочется знать о молодом поколении. И когда я встречаюсь с такими братьями, как ты, знаешь, меня это очень обнадеживает. И я вижу, что Бог может делать это через новое поколение. Да, это нелегко быть молодым и проповедовать миру Слово Божье. Тяжело быть молодым и справляться с тем, что Бог для тебя приготовил. Это действительно тяжело. Это трудно. А как ты обрел спасение? Ты вырос в христианской семье? Да, я воспитывался в христианской семье всю мою жизнь. И где-то 8 месяцев назад я посетил Лавленд, и там пошел в церковь. И мне бы хотелось воздать должное Лавленду, конечно. Там, в этой церкви, гостем был проповедник, который как будто полностью говорил обо мне. И я почувствовал, что Дух Святой действительно овладел мною. И я верил и следовал за Богом, благодаря моему отцу и моим родителям. Но в тот день Бог прикоснулся ко мне через Святого Духа. И там было много людей, но казалось, что Бог обращается только ко мне. У меня слезы даже выступили на глазах. И когда был призыв к алтарю, и Дух Святой просто повел меня к алтарю, и я действительно принял Господа. Надо же. Видишь ли, большинство людей думает, что если ты вырос в церкви, то это все, что тебе нужно. И с тобой все в порядке, потому что семья тебя так воспитала. Но и тогда можно заниматься такими вещами, которые полностью противоречат Богу. Нам самим нужно принять это решение. То, что происходит в твоей жизни, просто прекрасно, и у тебя есть желание рассказать об этом по телевидению. Это тяжело. Знаешь, мой отец, мои родители не воспитали меня, соответственно, точно в воле Божьей. В слове говорится, воспитывай своего ребенка, соответственно, воле Божьей, и они никогда не отойдут от нее, они всегда будут к ней возвращаться. И я в этом убедился. И теперь, когда я сам живу с Господом, я знаю, что все мы можем стать одним целым. Ну и у нас есть трудности, как в любой семье. И я хотел показать всем твой новый компактный диск. Это новый альбом «В чем дело, Кейпаса?» Да, «В чем дело?» И он сейчас на продаже, да? Да, он в магазинах. Если там нет, можно заказать, конечно. Это с нашим собственным релхом, New Prodigal Records. Это хорошо. Классно. Сотвори еще одну, оторви для нас песенку еще одну, хорошо? Итак, Бобби Росс.
1: Now this is my latest single, Reverend Al Green remake, called Let's Stay Together, dedicated to my Heavenly Father.

0: Хорошо, классно, Бобби Росс. Спасибо, спасибо, спасибо. Мне нравятся сегодняшние молодые люди. Фактически у нас в гостях еще один брат, он также оторвет для нас. Вы, ребята, написали в своих письмах, это самый лучший человек, которого мы видели на передаче «Леон с друзьями». Фактически одна женщина, Эви Джанетта из Спрингфилда, Миссури, написала. Она написала хорошо о Рике. И я хочу, чтобы вы поприветствовали любимца передачи «Леон с друзьями», Рик Алонзо.
1: See my homie.
2: My man, what's up?
1: Hey, have you heard A to J?
3: Hey, A to J?
4: What you talking about?
5: I heard about my ABCs.
1: A to J.
2: Come on, J.
4: I heard of A to
1: J. As in,
4: A to Z.
1: Are you A to J?
4: That sound like a Kim. Kim's H2O or some H2O.
1: Let me take you to school. Give me

Алонзо. Рик Алонзо, поприветствуйте, Рик Алонзо. Если вы хотите связаться с ним, пишите к нам сюда на TBN, и мы дадим вам информацию о том, как связаться с ним. Я хочу, чтобы вы знали, что Господь сказал, что Он виноградная лоза, а мы ветви. Он сказал, что если мы будем жить в Нем, мы будем плодоносить, и у нас будет много плодов. Живите в Нем сегодня. Вставайте утром и надевайте на себя, как говорит Библия, шлем спасения. Надевайте на себя ремень праведности, берите в руки свой щит и меч. И делайте это каждый день. И когда возвращаетесь домой, читайте Слово Бога, хорошо? Благословит вас Бог. Живите с Иисусом Христом, будьте Ему преданы. Я люблю вас. Пишите нам. Пока.

Здравствуйте, дорогие друзья! Как ваши дела? Как настроение? Мы живем в веселое время, особенное время. Как раз то время, когда нужно любить Господа как никогда. Да, Слово Божье говорит, что нам нужен разум Христа. И Господь хочет, чтобы мы Слово Божье почитали превыше всего своей жизни. Я точно знаю, что когда мы любим Иисуса, уповаем только на Него, Господь творит что-то особенное. Я заметила, что я в своей жизни, когда Слово Божье ставлю на первое место, все крутится вокруг Него. Происходит чудо, то, которого я жду. Потому что Евангелие от Иоанна 1 глава так и говорит, что вначале было Слово, и Слово было от Бога. Мне так нравится, что Господь поставил свое Слово превыше всего. Оно было вначале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет людей. Да, Божье Слово – это жизнь. Когда мы едим хлеб Божий, мы не умрем. Мы не умрем, но будем жить и возвещать дела Господни. И это важно, что когда мы едим Слово Божье –

живы. Вы знаете, будущее за теми, кто любит Слово Божье, кто ставит Слово Божье на первое место. Люди будут знать, что происходит сегодня в этом мире. Даже если нас мир ненавидит, даже если мир нас считает странными, ненормальными, не от мира сего, мы все равно идем за Господом, и мы любим нашего Бога. Потому что сегодня Слово Божье очень актуально. Все, что Библия говорит, все, о чем пишет книга Откровения, сегодня происходит. И так важно, чтобы люди приходили ко Христу. Друзья, мы с вами проповедуем Евангелие. Мы с вами говорим людям о спасении, об освобождении, об исцелении. Потому что если Господь не поможет, никто не поможет. Друзья, представляете, когда люди целыми днями смотрят новости, смотрят эти события, которые сегодня в мире, попадают люди в безвыходное положение. Но когда люди включают Life TV, они знают, что есть Господь, что есть живой Бог, и можно помолиться, можно прийти к Господу, попросить прощения. Возможно, кто-то упал, кто-то споткнулся, кто-то вообще заснул. Можно проснуться, если прийти к Господу и покаяться. И мы с вами, друзья, даем эту возможность людям, как никто другой. Я просто удивляюсь, что бы ни происходило, что бы ни творилось вокруг, а Господь все равно держит Life TV в своей руке. Потому что мы, друзья, молимся вместе с вами, потому что мы вместе поддерживаем Life TV, и мы верим, что людям важно получить спасение. Самое важное и номер один – это чтобы люди приходили ко Христу. Друзья, вы знаете, когда человек познает Бога, он совершенно другой, он совершенно в другом настроении ходит, он всем доволен, он верит, он двигается, он живет. А когда человек не знает Бога, он в унынии, в отчаянии. Сегодня так живет этот мир. Да, Господь нас создал для общения с Ним, для духовных вещей. Поэтому люди духовные ищут везде, где только можно. Но все просто. Есть Господь, есть Его Слово, и нужно к Нему прийти. У нас с вами, друзья, есть еще немного времени говорить людям о Христе. Потому что Господь грядет. Церковь в ожидании жениха. И мы с вами знаем это, что живем в последнее время. И давайте будем проповедовать Его Слово, давайте будем служить, прославлять нашего Господа нашей жизнью, нашими молитвами, нашими делами, всем, чем нам Господь дал. Я так благодарна, друзья, что мы с вами можем послужить. Да, сегодня непростое время. Но мы все равно служим, мы все равно прославляем Бога. Здесь, на Life TV, мы делаем Божью работу, мы делаем то, что нам Господь дал, и будем делать столько, сколько нужно. Друзья, благодарю вас, что вы вместе с нами. И мы вместе молимся, мы вместе верим, мы служим, и мы несем Его Слово. Иисус своих не бросает. Иисус всегда на стороне своего народа. Господь сражается за свой народ. Господь любит свой народ и благословляет. И я верю, друзья, что Бог в своей руке держит ваших детей, ваших близких, ваших родных, потому что вы верны Ему. Спасибо, что вы остаетесь с Господом. Спасибо, что вы верны Ему. Спасибо, что вы в служении. И благодарю каждого партнера, кто поддерживает Life TV. Друзья, знаю, что время непростое, но мы будем идти за Господом, будем служить и будем Его прославлять. У нас еще есть работа. Есть еще много неспасенных людей, которые должны познать Иисуса Христа. И мы будем двигаться дальше. Переходим на ходовещание потихоньку, делаем что-то особенное, ищем новые программы, ищем новых программодателей и делаем то, что нам Господь повелел делать. Хочется, чтобы канал был намного красивее, чем он сейчас. Мы верим, что он будет лучше, особеннее, будет более духовным, будет более помазанным. Мы за это молимся. И мы хотим, чтобы люди жили в свободе и в мире Божьем. А мир Божий, он без суеты. Вы знаете,
он такой, он по сердцу Бога.

А у Бога сердце отцовское. Оно всегда принимает таким, каким бы ты ни был, где бы ты сейчас ни был, что бы ни происходило. Отец любящий, он всегда ждет. Знаете, как того сына, который бежал и думал, вот примет меня мой отец или нет. А другой, его брат, был такой вот правильный, религиозный, там, ну что ты там для этого грешника там тельца заколол. Да Господь любит всех, просто нужно к Нему прийти и быть с Ним близко. Я благодарна Богу, что Он такой, что вот у Него такое сердце, знаете, любящее, отцовское. И я верю, что это же атмосфера на Life TV. Знаете, такая отцовская атмосфера жизни. Не какой-то там суеты или какого-то вот страха или гонения. Нет. Господь благ. Во всякое время, на всяком месте Он хочет дать свою любовь. Он хочет дать свое благословение. Он хочет, чтобы люди жили в мире без суеты. И я просто благодарю Бога за то, что дал нам Он этот подарок, это служение. Слава Богу. Я так рада, когда люди получают какое-то ободрение, смотрят эти программы, слушают музыку, становятся сильнее. Да, тело Христово должно быть сильным. Оно не должно быть в каком-то упадке или унынии. Господь благ. Даже несмотря на то, что вот сейчас происходит такое сложное время. И в это время Господь хочет поддержать свой народ, своих детей, дать им силы, чтобы они не унывали, а служили Ему. Да, и аминь. Будем продолжать. Будем служить Ему и будем идти за Господом, друзья. Поддерживайте Life TV. Будьте благословенны. Мы вас любим, мы вас благословляем, вспоминаем о вас в молитвах и верим, что Господь благ во всякое время, на всяком месте. Спасибо, что вы с нами, друзья. Божьих благословений вам. И прежде всего мира. Мира. Ваше сердце, ваши семьи, вашу жизнь. Да и аминь. До свидания.

0: Седа. Это скорее суперзадание, да? Не каждому спасателю по плечу. Да, поэтому мне предстоит очень нелегкая задача. Да, выбрать достойного. Точно, да.
1: Что, так и сказал? Сверхсложное задание?
2: Да, а еще очень секретное. Еще Робик сказал, что выберет главного спасателя, который действительно готов для этого суперзадания.

0: задание.
1: Круто! Супер задание! А как же Робик узнает, кто из спасателей главнее?
2: А мы поможем Робику делать правильный выбор.
1: Как?
2: Устроим соревнования среди спасателей. И кто выиграет, тот и будет самым достойным.
0: Спортивный азарт охватил весь наш клуб. Участие в соревнованиях приняли практически все спасатели. С помощью компьютерных программ мы подсчитывали баллы. И уже к обеду стало известно, кто выйдет в финал. Как ни странно, это Флешка и Бонд. Началась серьезная борьба за первое место. Все, ребята, это последний этап нашего конкурса. Победит тот, кто быстрее пробежит по главному коридору нашего клуба.
3: Флешечка, может быть, ты сразу откажешься от задания?
4: Потому что у тебя шансов практически ноль.
2: Побежим, увидим, у кого ноль, а у кого...
5: Спасательный, прием, прием! Срочно нужна ваша помощь. Ребята, это катастрофа. В 5Б назревает классный переворот. Ну, в том смысле, что в классе все вверх дном. Но все же мне удалось выяснить, в чем проблема.
6: Ребята, как оказалось, готовили спектакль к юбилею школы.

0: Когда же наступила очередь выбирать режиссера, тут-то все и началось.
1: Ой, все роли разобрали. Но если ролей больше нету, я буду режиссером.

0: Спасатели, срочно нужна ваша помощь, пока спор не перешел в битву. Помогите 5Б выяснить, кто главный, и выбрать режиссера. Конец связи.
1: Эх, как все не вовремя! Между прочим, у меня один шаг до победы был. А тут все, бросай и беги.
2: Вот именно. У нас, между прочим, самих очень важное соревнование. Задание самого Робика. Это вам не шуточки.
1: А

0: смерти. Мы не можем просто так выкинуть сигнал о помощи.
1: Дружище, тебе очень сегодня крупно повезло. Ты отправляешься на задание.
2: Причем совершенно самостоятельно. Мы тебе доверяем.
0: Спасибо, спасатели, я вас не подведу.

0: это было? Что это за бег с препятствиями?
1: Мы решили узнать, кто из нас быстрее, а значит, главней.
0: Интересненько.
2: Ты же говорил, что хочешь назначить одного из спасателей главным.
0: Да?
2: По какому-то там делу.
1: Да, вот мы и решили узнать, кто из нас лучший. Не волнуйся, Робик. Сегодня ты все узнаешь.
0: Я уже не волнуюсь. Но если вы все здесь соревнуетесь, то кто сейчас на задании в школе?
3: Стажер.
0: Как? Один? А вдруг он не справится? А вдруг ему нужна помощь? А вдруг...
4: Спасатели, извините, я задание того провалил. Я думал решить проблему так же, как вы. Ну, то есть выбраться среди ребят главного и устроил соревнование. Типа выше, быстрее, сильнее. Ну вот мальчишки и доказали мне. На деле кто сильнее. Пришлось отступать ни с чем. Простите, спасатели, я вас подвел.
1: Прости нас, Робик. Это мы во всем виноваты. Мы увлеклись игрой, кто главней. А самое важное забыли.
0: Но не вы одни этим страдали. В суперкниге есть похожая история. Думаю, вам стоит ее посмотреть.
5: Книга рада послужить вам. Задайте свой вопрос.
1: Как узнать, кто главный?
5: Вопрос принят. Получите ответ. Кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою. Так сказал сам Иисус Христос, и это правда. Если хотите узнать больше, выберите формат истории –

0: Дорогие друзья, запомните, кто умеет служить другим, тот найдет почет и уважение в глазах людей и самого Бога.
1: Да уж, мы себя вели как те ученики. Выпячивались, гордились, решали, кто круче. А все, что нужно было, просто помогать.
2: Хорошо, что суперкнига вовремя подсказала нам выход. Теперь все, что осталось делать, это попросить помощи у Бога.
3: Дорогой Господь, прости нас за то, что мы спорили и гордились. Научи нас бескорыстно помогать другим, чтобы быть в твоих глазах лучшими. Спасибо тебе за пример и подражание. Аминь.
4: Ну, теперь, когда вы знаете главное условие успеха, я могу, наконец, объявить свое суперзадание. Вот. Уборка в клубе – это вам не в компе зависать. Это важное и нужное дело. Такое задание по плечу только самым отважным спасателям.
5: Мы готовы!
4: А я и не сомневался. Вперед, спасатели, за дело! Друзья, вы, наверное, удивляетесь. Что это за странное суперзадание такое? Сейчас я объясню, откуда оно взялось. С утра я работал в нашем архиве. По просьбе профессора Чудакова искал материал о разных интересных открытиях. Искал, искал и нашел.
6: Виталик, я ухожу. Ты остаешься за главного.

опомнитесь. Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам

0: решил, что у спасателей все должно быть по-другому. Поэтому и придумал эту затею с генеральной уборкой. С таким заданием справится тот, кто точно умеет служить, а не важничать. О!
1: Ну вот, Робик, принимай. Синяк полечили, спасатель готов к операции. Спасательской.
0: Вот. Ну-ка. Отлично! Надеюсь, на этот раз вы все сделаете правильно.
2: Конечно, ведь у нас есть совет суперкниги.

0: корабль докладывает разведчик «Пантера». Все отлично. Стажер справился с заданием. Еще как. Думаю, из него выйдет настоящий спасатель. Пока.
1: Ну что ж, друзья, сегодня и спасатели, и вы, надеюсь, получили хороший урок. Кто хочет быть главным, пусть учится служить другим.

0: Приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях Гончаров Олег Юрьевич, священнослужитель.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня у нас будет очень интересная тема, связанная с ведением бизнеса и вообще христианством. Вот вы сам христианин, вы священнослужитель. Как вы относитесь, бизнес в христианстве – это приемлемо или нет?
1: Спасибо. Но я хотел бы прежде узнать, что вы имеете в виду под словом «бизнес»?
0: Ну, банально, определение бизнеса какое бы вы дали? Это средство для добывания денег. Это когда человек...
1: То есть это работа человека?
0: Это работа.
1: Которой он трудится для того, чтобы добыть энное количество денег.
0: Да, и, наверное, вопрос будет стоять не только в том, что он трудится для добывания, а еще и трудится для добывания именно энного количества, да?
1: Энного количества. Ну, пытается заработать что-то и,
0: конечно, ну, как можно больше.
1: Максимально, да.
0: Ну, максимально, естественно.
1: Да, то есть у бизнесмена должна быть прибыль. Понятно.
0: Да.
1: Теперь, значит, как я считаю, что Священное Писание относится к этому положительно, потому что Священное Писание призывает людей трудиться для того, чтобы заработать и себя прокормить, и прокормить свою семью, и, кроме этого, помочь еще и другим людям, в том числе и церкви, значит, в которую ты ходишь. Вот написано «блажение давать». Такие слова, чем брать.
0: Да, да.
1: И именно исходя из этой точки зрения, я положительно оцениваю тех людей, которые трудятся. Если

0: они, конечно, совершают честный бизнес, потому что есть такие понятия, как честный и нечестный бизнес.
1: Ну,
0: вот, то есть, если ради приобретения наживы человек идет на отступление от Слова Божьего, от своих принципов, морально, и, ну, не говоря уже о преступлениях, там, да, я уже эту тему не поднимаю.

0: отношусь к такому.
1: То есть,
0: я считаю, такой бизнес формой, одной из форм служения Господу и прославления Господа.
1: А в чем заключается служение тогда этого бизнеса?
0: Служение заключается...
1: Ведь разве бизнес не является средством зарабатывания денег, и желательно побольше? То есть это же...
0: Ну, в чем? В том, что любая церковь не может существовать вне экономики. Это было в Ветхом, в Новом Завете. Вот, то есть без того, чтобы... Ну, элементарно, для церкви нужен молитвенный дом, или храм нужен, да? Или... Церковь хочет создать какое-то благотворительное там, учреждение, школу построить, там, например, да, мы говорим об этом. На это нужны деньги. А откуда их взять? Эти деньги приносят бизнесмены в церковь, то есть те, кто трудится и зарабатывает эти деньги, причем зарабатывает не просто там для себя и для своей семьи, а так, чтобы у них оставалось еще и пожертвовать для церкви. И вот в этом они несут служение, по-моему, не меньшее, чем те люди, которые поют в хоре или ходят с литературой по домам или проповедуют с кафедры. Я считаю, что это равноценное служение, потому что перед Богом все служения равны, так учат.
1: Давайте тогда посмотрим на Священное Писание. Христос у нас очень четко и неоднократно говорил о своем отношении к деньгам. Он сам не вел никакого бизнеса. Он ходил и проповедовал, и занимался благотворительностью, не имея, в принципе, никаких средств к своему собственному существованию.
0: Но это когда он пошел на служение, а до этого он имел бизнес, у него была мастерская его отца.
1: Да, и он что с ней сделал, когда пошел на служение?
0: Когда он пошел на служение, он оставил
1: это? Он оставил ее.
0: Совершенно верно.
1: То есть тогда, когда он пошел на служение, он оставил все, и когда к нему пришли его первые ученики, они спросили, а где ты живешь? А он говорит, ну, пойдем увидим.
0: И, кстати, ученики оставили тоже свой бизнес.
1: И ученики оставили свой бизнес.
0: Да, совершенно верно.
1: Вот интересно, то есть когда они не были знакомы со Христом, когда они не были знакомы с его учением, они занимались бизнесом.
0: Но не все.
1: Нет, не все, согласен. Но когда они пришли, они оставили все, и все из них оставили все.
0: Я говорю, не все ученики оставили свой бизнес, потому что у Христа были ученики, которые бизнес не оставили. Один из них был Иосиф из Аримафеи, бизнесмен, который купил гробницу.
1: О котором мы знаем из предания, что к концу своей жизни он растратил все свое состояние в ноль.
0: Потом, да, может быть, он растратил, но он был...
1: Так вот, о чем я и говорю. То, кем ты был и кем ты стал, познакомившись со Христом, это абсолютно разные вещи. И Иосиф из Аримафеи не всегда ходил со Христом, а ученики всегда.
0: Да.
1: Ученики оставили все. И когда Христос говорит, никто, взявшийся за плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божьего, то есть если ты взялся за служение, то ты оставь свою прошлую жизнь, чем бы она там ни была наполнила, бизнесом ли или еще чем. Ты должен оставить и действительно идти на это служение, если ты взялся за него.
0: Если ты призван совершать служение как апостол или как миссионер, то да. Но в Библии написано ведь, что дары различные и служения различны. Ведь апостол Павел говорит, не все же являются апостолами, не все являются миссионерами, не все говорят на языках, да, не все имеют дар врачевания. То есть каждому человеку Бог дает какие-то особые дары для
1: обратите
0: его служения.
1: Внимание, что все эти дары – это духовные дары.
0: Духовные. Но, скажем, Тавифа, которая шила рубашки и помогала бедным, это был тоже ее духовный дар, я считаю.
1: Это был дар. Был ли это бизнес?
0: Ну,
1: очень интересный вопрос.
0: Если она совершала эту работу, значит, она кормила свою семью и благодаря этим рубашкам еще помогала, там что-то продавала или просто их там чинила одежду. Конечно, это был ее бизнес, а как же?
1: Ну, давайте пойдем на шаг дальше.
0: А что тогда? Вы же сказали, что бизнес – это способ зарабатывания, это какое-то дело, да, вообще в переводе с английского – это дело, которым занимается человек, трудовая его деятельность.
1: Да, но мы говорим все-таки не на английском, а на русском языке.
0: Да.
1: И на русском языке бизнесом называется не любая работа. То есть работа, как у нас говорят, на дядю для зарабатывания на хлеб – это одно, а бизнес – это другое.
0: То есть мы же
1: на русском языке общаемся, правда?
0: Вы разделяете, то есть
1: конечно.
0: Работа наемника и работа хозяина,
1: конечно,
0: да?
1: Конечно.
0: Вот. Но в таком случае я хочу сказать, что работа хозяина, она, наверное, даже более ответственная, чем работа наемника.
1: Да.
0: Хозяин
1: в разы больше времени.
0: И даже перед Богом это больше, наверное, служение, потому что на

0: Наемник, он пришел, значит, отработал, там,
1: пришел, отработал,
0: деньги, ушел. Ушел, да. А хозяин должен позаботиться, чтобы у этих людей была, чтобы у его наемников была зарплата, чтобы вовремя выплатить. Он должен, и хозяин предоставляет рабочие места, то есть он как бы даже больше служений совершает.
1: Если мы подождите, он больше служений совершает или он больше работу совершает?
0: Есть, и больше работы совершает. И
1: вот работу, да, а служение нет, абсолютно нет. Потому что если мы говорим, ведь изначально вопрос стоял как? Бизнес и христианство. Что такое христианство? Мы определение бизнесу дали. Определение христианства.
0: Пожалуйста. Христианство – это вера.
1: Вера?
0: Да.
1: Это следование за Христом.
0: Ну, а это и есть вера?
1: Следование за Христом – это не только вера. Это вера в действии проявляемая.
0: В действии, безусловно.
1: Причем в каких действиях?
0: Безусловно.
1: В тех же самых действиях, каких делал Христос. Посмотрите на апостолов. Тех апостолов, которые ходили за ним. Вы говорите, там у Христа было множество других учеников, которые не оставляли свою работу, свое дело, так как оставили 12. Вот. И из 12 один-то ушел. Но там были великое множество, которые ходили за ним только за хлебом, за бесплатным. Да. Или, может быть, за исцелением. Да. Учениками назвать их нельзя. Да. Там были другие 70, которые походили, а потом усомнились, развернулись и ушли. Учениками их назвать тоже сложно. Мы говорим о тех, которые истинные последователи Христа, которых действительно со всем смыслом, со всем уважением можно назвать христиане. И вот они как раз действительно оставляли все, и следовали за ним, и делали то, что он делал. Ведь что он им обещал? Если вы пойдете за мной и будете просить, вы, говорите, ничего не просили у отца до этого, но если вы будете это делать, то вы будете делать дела, которые я творил, и больше сих сотворите. И так и произошло. Они пошли, их было горстка. Мы видим, христианство расплодилось на весь мир.
0: Но вы знаете...
1: Но таких христиан, какими были апостолы, найдем ли мы таких сейчас? Которые все свои силы положили на распространение христианства. Которые все свои силы положили на служение другим людям. Что такое бизнес? Это зарабатывание денег кому?
0: А вот вопрос.
1: В первую очередь себе.
0: Вопрос.
1: Что такое христианство?
0: А кто же будет тогда?
1: Это прославление Христа. И
0: вопрос возникает, если все оставят свою работу, свой бизнес, за чей счет тогда будет строиться церковь, совершаться благотворительное служение и питаться те же апостолы и миссионеры? За чей счет? Если все оставят свою работу, свой бизнес.
1: Вы думаете, что это такой уж утопический ответ? Если вы предложили такое утопическое решение, что все вот сейчас вдруг резко стали христианами...
0: Нет, но я имею в виду, если вы говорите, что христианин, насколько я вас понял, и христианство, и бизнес несовместимы, если в христианской общине мы будем это проповедовать, то по логике мы призываем всех христиан оставить, кто ходит в нашу общину, оставить свой бизнес. А тогда откуда мы будем получать финансирование для совершения, для строительства молитвенных домов, совершения благотворительных... Вот. И, собственно, для оплаты труда тем миссионерам и апостолам, которые буквально как священнослужители там...
1: Во-первых, обратите внимание оставили, на все, то, что пошли за Христос сказал, не заботьтесь о том, что вам есть или что пить, или во что одеться даже. Но какую цель он поставил перед своими последователями? Ищите прежде Царствие Божие. Какую, вот более подробно, потому что это может быть для некоторых звучать как-то абстрактно, более конкретно, он сказал, идите и научите все народы, или в современном переводе звучит, сделайте учениками все народы, и научите их делать что? То же самое, что делал Христос. Сделайте, вы сами были учениками.
0: Да, я вам задал вопрос.
1: Сделайте. А вот сейчас я к нему и подхожу. Люди почему не оставляют? Потому что они в первую очередь не верят. Вы сказали, что христианство – это вера. Христос сказал, не заботьтесь. Не заботьтесь, потому что Отец Небесный, Бог, знает, что вы имеете нужду во всем этом. И будет о людях, которые с этой точностью исполняют его служение, будет о них заботиться. Он точно так же посылал учеников по двое и говорил, не берите с собой ничего. Он дал им испытать это в своей жизни, проверить эту веру. И когда они приходили со своего служения, он говорит, ну что, я вас посылал без денег, без суммы, без ничего. Имели вы в чем недостаток? Они говорят, ни в чем не имели недостатка. У нас люди, в первую очередь, неверующие. И Христос об этом четко сказал. А Сын Человеческий, придя, когда Он во второй раз вернется на землю, найдет ли веру на земле? Он говорит, будут здесь неверующие. Почему? А потому что мы не верим, что Бог о нас может позаботиться.
0: Ну, а каким образом вы это себе представляете? Вот Он с неба...
1: А каким образом заботились о первой христианской церкви, которая росла просто огромным... То есть,
0: ну, в первой христианской церкви были бизнесмены, скажем, Акилла и Прескилла. Вот вам пример.
1: Смотрите.
0: Шили палатки, и к ним присоединился апостол Павел. То есть у них был свой бизнес. Пусть небольшой, но бизнес же, правильно?
1: Смотрите, что происходило
0: и
1: там.
0: Они жертвовали...
1: Как я уже сказал, не все были максимально верующими. Кто-то оставался...
0: Акилла и Прескилла где были верующими, такой точки зрения? Максимально.
1: Вот... Про уровень веры можно говорить отдельно. Мы говорим о том, совместим ли бизнес.
0: Не, ну я вам говорю, вот у них был бизнес.
1: Ну вы спросили,
0: они
1: что
0: были
1: будет.
0: Христианами.
1: Позвольте, я отвечу, что будет, если действительно следовать этому примеру. Когда крестились тысячами, что происходило? И мы читаем в летописях, в истории, в Деяниях апостолов, мы читаем, что приходили те, у которых были большие имения, продавали все и давали эти деньги. И я знаю следующий вопрос. Вы скажете, ну тогда это пирамида. Да, это пирамида. Но знаете, чем она закончится? Если все действительно положат свою жизнь на служение Господу, все действительно будут совершать это служение так, как должно, так, как Господь их призвал. Ведь вы же не спорите, что Христос сказал, не заботьтесь. Вы только пытаетесь оправдать то, почему вы не заботитесь. Или почему другие не заботятся. Видите, в чем проблема? А слова Христа очень четкие и ясные. Не заботьтесь о том, что вам есть что пить. Идите и сделайте учениками все народы, и Господь позаботится о вас. Когда люди действительно ответят на этот вызов, а это вызов, требующий неимоверной веры, ответят на этот вызов, то тогда и эффект будет, и люди будут обращаться, увидев такое, и увидев, что Господь поддерживает их. И после этого немного времени пройдет, и весь мир был бы христианским, и весь мир действительно был бы без тех проблем, которые мы имеем сейчас.
0: Ну, мы говорим о том, что мир-то не весь христианский, нам нужно...
1: Потому что веры нет, и потому что не выполняют то поручение, которое сказал Бог.
0: Вы так пока считаете, да?
1: Да, пока выполняли, 12 человек за менее чем 50 лет смогли охватить почти весь тогдашний мир. Ну, 12 человек, менее чем за 50 лет.
0: Ну, понимаете, тогда мы противоречим тому, что сказал Христос, ведь и что говорили апостолы. В церкви были апостолы, были диаконы, там, были вот как Тавифы, которые помогали, как Акилла и Прескилла, как казнохранитель, там, значит, упоминается в Священном Писании, Иуст, по-моему, его звали. Вот. То есть были люди, которые имели деньги, у которых был бизнес, и они...
1: Люди, которые приходили в церковь.
0: Этим бизнесом поддерживали служение... церкви, делали добро, и этим бизнесом они служили.
1: До какого момента? Тот же самый Иус. Чем он
0: в конечном итоге, вот, если мы говорим о бизнесе, ведь герои Библии, скажем, такие как Авраам, Иаков, были богатыми людьми, ведь согласитесь, у них были стада, это был бизнес, правильно? Они же не резали всех овец.
1: Неправильно. И... Объясню, почему.
0: А вместе с тем Авраам, смотрите, он строил жертвенники для Бога. Он, значит, проповедовал правителям древнего мира о Боге. Он давал людям работу, у него много было рабочих. Разве это не является служением для
1: вот
0: Господа?
1: Вот теперь тот самый последний вопрос, да? Когда мы говорим об Аврааме, Авраам вышел из своего города, где у него было все.
0: Да.
1: Вышел почему? Потому что Господь сказал, иди в другую землю. И мы читаем, что Авраам вышел, даже не знал толком, куда идет. Он повиновался Господу во всем. И когда Бог сказал сына в жертву, пусть это и была проверка только, Авраам сказал, хорошо. Кому из современных христиан, в кавычках, сознательно
0: таким
1: говорю,
0: образом...
1: христиан-бизнесменов, Бог сказал, иди и делай бизнес. Потому что Христос также сказал, не можете служить двум господам, Богу и мамоне, то есть богатству.
0: Совершенно
1: вы не
0: верно.
1: Можете одновременно зарабатывать очки у Бога и зарабатывать деньги.
0: И в этом
1: деньги.
0: Я с вами всецело согласен, и поэтому я могу прийти к выводу, что христианство и бизнес, они совместимы только в том случае, если на первое место в своей жизни бизнесмен-христианин ставит служение Господу. Служение в том числе своим бизнесом, своим делом.
1: Если на первое место христианин поставит служение Господу, то он будет слушаться повеления Господа. Не заботьтесь о том, что вам есть и что пить, но идите и делайте учениками все народы.
0: Но он и не будет забор.

Я хотел бы обратиться к партнерам Live TV. Тем, кто уже является партнером и кто станет им в будущем. Вначале я хотел бы зачитать одно место из Библии, которое станет фундаментом для сегодняшней темы. 3 Иоанна, 1 глава, стихи с 3 по 8. «Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине. Для меня нет больше радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. Возлюбленный, ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев и для странников. Они засвидетельствовали перед церковью о твоей любви. Ты хорошо поступишь, если отпустишь их, как должно, ради Бога. Ибо они ради имени Его пошли, не взяв ничего от язычников». Итак, мы должны принимать таковых, чтобы сделаться поспешниками истины. Апостол Иоанн говорит здесь о миссионерах. Он говорит церкви и пастору. Он говорит, что в церковь пришла группа миссионеров, которых надо поддержать и снарядить всем необходимым, чтобы они могли пойти и не просить ничего у тех, кому проповедуют Евангелие, и у тех, кто еще Бога не знает. Иоанн говорит, что они вышли во имя Иисуса. Он говорит, когда мы поддерживаем тех, кто выходит с заданием во имя Иисуса, то если мы их поддержим, то мы станем соучастниками истины. Мне нравится, как здесь сказано. Есть работники, которые находятся на передовой, кто идет проповедовать или на миссионерскую работу, или участвует в других проектах. То есть несут Божье Слово из стен церкви, из небольшого христианского окружения, будь то семья или наши друзья. Live TV — это один из таких каналов, который достигает таких мест, которых мы сами не достигнем. Подумайте, с моей стороны это может быть интригующей идеей или интересной мыслью. Мои деньги могут достигнуть тех мест, которых я, возможно, никогда не достигну. Когда я делаю свою работу, то вкладываю в нее свое время. Я вкладываю много времени в свою работу. Я вкладываю в нее свою энергию, свое время. И когда рабочий день закончен, то я чувствую усталость. Я приобрел какие-то умения, которые я использую для своей работы. Если я возьму часть денег, которая выплачивается мне за мою работу, то эти деньги символизируют мое время, мои умения и мою энергию, которую я вложил в эту работу. Моя зарплата перешла на мой банковский счет. Если я возьму эти деньги и посею их в какой-то миссионерский проект, предположим, есть кто-то, кто собирается на миссионерскую работу, то я сею это для осуществления какого-то проекта, куда я сам в действительности не поеду. Я не поеду к финно-угорским народам, чтобы проповедовать Евангелие или, например, проповедовать в Грузию. Этим я поддерживаю тех, кто делает это. В действительности я вкладываю в это самого себя, свое время, свои умения, свою энергию, как будто я сам туда отправился. Люди, которые идут, это работники. И как говорит Иоанн, я являюсь соработником истины. Я вспоминаю одну историю из жизни Давида, когда пришли враги, которые сожгли и разрушили город, разграбили все имущество, увели женщин и детей.
Тогда Давид пришел к Богу и спросил, должен ли он пойти на врагов. Бог ответил, иди, ты одолеешь врагов и заберешь у них все. Давид собирает своих людей. Они, конечно же, должны быстро отреагировать. Кто-то из его окружения не выдерживает такого темпа. И сказано, что Давид оставил их преимущество. Вы оставайтесь здесь, а у нас здесь команда быстрого реагирования, и мы справимся с этой работой. Они пошли и победили врагов, и отобрали у них все, что те у них забрали, и даже больше этого. Интересно, что сработники Давида, его солдаты, стали решать, кто сколько себе из этой добычи получит. Некоторые сказали, что те, кто остались в тылу, им ничего не принадлежит. Они получат обратно только своих детей, жен и, может, какую-то часть из добычи. Удивительно, как Давид устанавливает духовный закон и правила. Точно так же, как те, кто участвовали в сражении, кто рисковал своей жизнью, точно так же, как те, кто остался в тылу, имеют одинаковую часть. Это не исключительный случай. Сказано, что Давид сделал это законом с этого самого дня. Я верю, что это такой же духовный закон. Есть люди, которые призваны находиться в тылах, так же, как и те, кто призваны на миссионерскую работу. Как я уже говорил, что Life TV — это одно из миссионерских служений, которое достигает людей, которых мы сами никогда не достигнем. У каждого из нас есть своя миссия и задание. Какая-то часть людей находится в тылу, какая-то на передовой. И между ними должна быть так называемая линия поддержки. Ни одна армия не сможет выиграть на передовой, если эта линия повреждена. Я более чем уверен, что враг душ человеческих, это интеллигентное зло, делает все возможное, чтобы эта линия не функционировала. Вот есть тылы, есть передовая, на которых каждый занимается своим делом, кого куда Бог поставил, и враг пытается повредить эту линию. В Библии мы читаем, что дьявола называют богом этого мира. Это значит, что в физическом мире, в политической, экономической сфере у него есть определенное пространство и свобода для действий. Он делает все возможное, чтобы пережать источники снабжения, чтобы Божья работа не распространялась. Много лет назад я слышал, как один пастор сказал, «Отчего моя душа застыла?» Он сказал, что из-за бедности церкви люди каждый день попадают в ад. Подумайте об этом. Мы верим, что есть небеса и есть ад. Люди должны слышать Евангелие и иметь возможность принять Иисуса в свою жизнь, чтобы спастись от ада. Причина, по которой многие люди не слышат и не имеют возможности слышать этого, заключается в том, что зачастую церковь и христиане заняты своими нуждами. Или просто нет ресурсов для того, чтобы делать эту работу и распространять Слово Божие. По этой причине многие люди гибнут, потому что не имеют возможности слышать Слово Божие. Евангелие должно быть проповедано всем народам, как говорит Иисус. И тогда придет конец, когда Евангелие будет проповедано всем народам. Церкви и конкретно верующим надо финансировать этот проект. Деньги не сыплются с неба и не материализуются с банковского счета. Я верю, что у Бога есть достаточно ресурсов, чтобы осуществить свой проект. Я абсолютно убежден, что Бог не хаотичен. У Него нет неопределенной идеи и неопределенных планов. Бог конкретный. Если у Него есть план, то у Него есть и бюджет, чтобы осуществить этот план. У Бога есть план, чтобы Евангелие распространялось среди народов.
Как оно распространяется? Конечно же, через людей, через церкви, через разные проекты. Я убежден, что телевидение, будь это кабельное телевидение или спутниковое, или интернет, телевидение — это самый важный инструмент, через который Евангелие может быть проповедано всем народам. Многие люди так никогда и не придут в церковь из-за каких-то препятствий или предубеждений. Они не знают, что там ожидать. Может, на меня будут как-то странно смотреть, если я туда приду. Могу сказать про себя. За год до того, как я стал более серьезно относиться к вере, я смотрел передачу по телевидению, где проповедовал один американский проповедник. Его передачи в то время показывали по телевидению. Что это произвело? Это стало внутри меня ломать предубеждения в отношении Бога, христианства и церкви. Моим предубеждением было то, что все, что происходит в церкви, это бессмысленно, и что это для людей, которые совсем другие. Я не видел ничего, что могло бы меня привлечь к этому. И когда я стал смотреть эти передачи, где проповедовал Бен Хейден, то для меня большим сюрпризом стало то, что это были понятные, логичные и замечательные проповеди. Это сломало мои предубеждения и произвело интерес. Это были семена, которые через телевидение были посеяны в мое сердце. Я даже не отдавал себе отчета в этом. Я просто помню, что их показывали каждое воскресенье. Снова и снова я смотрел эти передачи. Каждый раз он делал призыв для тех, кто хотел молиться и кто хотел спастись. Во время этой части я переключал канал и не придавал этому значения. Но это были семена, посеянные в мое сердце. И уже позже в моей жизни произошел перелом, когда я окончательно уже пришел к Иисусу. Бог использовал телевидение, чтобы коснуться меня, хотя я никогда не ходил в церковь и никогда бы не пошел туда, потому что я не принимал всего этого. Но это сломало барьер в моем сердце. Для проповедования Евангелия нужны финансы. Телевидение конкретно — это очень дорогой проект, как мы все понимаем. Но это один из самых эффективных способов, который доносит до людей Евангелие. В мире говорят, что деньги отвечают за все. Так оно и есть. По Библии деньги являются средством, а не целью. Нашей целью является проповедь Евангелия всем народам. С самого начала это было видением Life TV. Господь призвал этот канал к жизни для того, чтобы открыть глаза людям, чтобы они обернулись от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу. Это большой проект, который нуждается в финансировании и поддержке. И как я уже говорил, если у Бога есть план, то у него есть и бюджет. Я хочу зачитать из Евангелия от Луки, 8 глава, стихи с 1 по 3. «После сего он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с ним 12, и некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней, Мария, называемая Магдалиной, из которой вышли 7 бесов, и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим». Мы знаем, когда Иисус начал свое служение, то он должен был оставить работу плотника, потому что он не мог одновременно делать мебель и ходить, и проповедовать Евангелие. Здесь мы видим, откуда Иисус получал поддержку для своего служения. И каким образом он и его 12 учеников восполняли свои нужды для того, чтобы Евангелие могло распространяться. Здесь говорится, что были люди, которые материально помогали им. О чем бы я еще хотел сказать? Кто были эти люди?
Иисус не проводил просто какую-то кампанию. Скажем, Иисус сидит в церкви с коробкой для пожертвований и говорит: «Не давайте это церкви, а давайте лучше мне, у меня более важно».

Трудная работа. Мы видим, что люди, которые материально поддерживали служение Иисуса, были те, которые через служение Иисуса получили помощь. Здесь говорится, его поддерживали те, которые через его служение получили освобождение от злых духов, которые были исцелены, чья жизнь была изменена. Иисус посеял в них слово, молился за людей, и их жизнь была изменена. Говорится, эти люди почувствовали, что теперь они смогут дать что-то для того, чтобы то, что произошло с ними, могло достичь и других людей. Такой же принцип мы видим и в других местах Писания. В Галатах 6 главе стихи 6 и 7 Павел говорит, «Если мы научены словом, то мы должны сеять и материально поддерживать их». Здесь говорится конкретно о церкви, пасторе, служении, о работе в церкви. Принцип тот же. Те люди, которые получили помощь и благословение, поддерживали эту работу, чтобы как можно больше людей смогли получить то же самое. Это вполне логично. Они не были эгоистами. Я получил помощь, я исцелился, моя жизнь изменилась, и теперь я пойду своей дорогой. Здорово, аллилуйя. Нет, эти люди приняли это, как вызов в свое сердце, чтобы та же самая изменяющая сила Евангелия смогла достичь многих. То же самое могут делать и все телезрители Life TV. Если ты смотришь на свою жизнь и говоришь, что через эти проповеди и передачи я получаю духовную пищу, хорошую, твердую, духовную пищу Божьего Слова, я исцелился, освободился от проблем, и я реально вижу, что моя жизнь изменилась через эти послания, сделай то же, что сделали эти люди. Если ты получил помощь, то сделай шаг, чтобы кто-то другой получил помощь, так же, как и ты когда-то. Еще одно место Писания, которое нельзя оставить без внимания. Письмо Павла к филиппийцам, глава 4, с 10 по 20 стихи. «Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться обо мне. Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». «Впрочем, вы хорошо поступили, приняв участие в моей скорби. Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, Павел говорит, что он отправился на миссионерское служение. Ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием». Обратите здесь внимание, кроме вас одних, вы и Фессалонику, и раз, и два прислали мне на нужду. Говорю это не потому, чтобы я искал даяние, но ищу плода, умножающегося в пользу вашу. Я получил все и избыточествую. Я доволен, получил от Епафродита посланное вами, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу. Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом. Павел говорит здесь о своей миссии. Он говорит, что справится со всем, будь это скудость или изобилие. На меня это не влияет, я буду продолжать свою работу. Я верю, что служение Life TV продолжится так или иначе. У Бога есть план и бюджет. У Него есть люди и ресурсы, чтобы продолжать работу. Павел говорит, что вы, филиппийцы, сделали хорошо, что поддержали меня. Павел не был таким, чтобы выпрашивать деньги или манипулировать людьми. В послании к Коринфянам он говорит, «Каждый давай по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, без всякой манипуляции». Но в то же время он рассказал о своих нуждах. Во втором послании к Коринфянам, 8 и 9 главе, также в послании к филиппийцам, он говорит, что вы поступили хорошо, что поддержали миссионерскую работу, в которой Павел участвовал. Он говорит, что искал плода, умножающегося в пользу вашу.
Дело было не в том, что у филиппийцев были какие-то деньги, которые они отдали Павлу, и теперь они стали беднее, а Павел смог что-то сделать. Павел говорит, то, что вы дали, это есть плод, который будет вам на пользу. Я вспоминаю, как Иисус сказал, «Не собирайте себе сокровищ на земле, но собирайте себе сокровища на небе». Каким образом я могу собрать деньги на свой небесный банковский счет? Иисус сказал богатому молодому человеку, «Пойди, продай имение свое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах». И мы дописали туда своим религиозным карандашом, «И ты получишь свою часть, когда попадешь на небеса». У меня для вас новость, что на небесах нет долларов, рублей, гривен. Нам не нужны деньги на небесах, чтобы взять деньги со счета, чтобы пойти в магазин и купить себе молоко. Там все предостаточно. С этого небесного банковского счета, о котором Иисус говорил богатому молодому человеку, а также в своей Нагорной проповеди, «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища». Обратите внимание, это действие. Собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Одним словом, это небесный банк и небесный счет, на который не влияет инфляция, не колебания курса валюты. Но собирайте себе сокровища на небе. Павел говорит в послании филиппийцам, это плод, который будет вам на пользу. Вы посеяли финансы в миссионерскую работу. Это и есть плод, который теперь на вашем счете. Он свидетельствует, что вы достаточно заботились обо мне. Вы снарядили меня для этой работы. У меня теперь все предостаточно. Не так, что едва-едва хватает. Он говорит, я получил все и избыточествую. Я получил это, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу. И вот, здесь находится суть всего. Послание к филиппийцам, стих 19. Это место Писания. Мы, как христиане, много раз читали, цитировали и, может, благодарили Бога. «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». Обратите внимание на контекст. Кому было дано это обетование? Это не происходит автоматически для всех христиан. Так что Бог восполнит нужды всех христиан, независимо от того, что они делают или не делают. Это обетование не дано хаотически. Оно дано в контексте миссионерской работы и распространения Евангелия. Павел говорит, «Вы дали на миссионерскую работу и поддержали это служение. Это плод, который теперь на вашем счете». С этого самого счета Господь да восполнит всякую нужду по богатству своему в славе Христом Иисусом. Это обетование, которое не дано все равно кому, оно дано тем, кто заботится о том, чтобы Божья работа могла распространяться. Это действует именно для тех, кто участвует в этом большом проекте, чтобы Евангелие распространялось. Бог обещал восполнить нужды тех, кто помогает в этом. И не просто, чтобы нужды были едва восполнены, и едва хватало на оплату счетов. Здесь говорится, что Бог да восполнит всякую нужду по богатству своему в славе Христом Иисусом. Господь восполнит человеку, который заботится о его работе. В книге пророка Агея в первой главе Господь говорит своему народу, что «Вы живете в домах украшенных». Тогда как дом мой находится в запустении. Обратите сердца ваши на пути ваши. Господь говорит, поставьте мою работу на первое место. Тогда вы увидите, как ваша жизнь, материальные обстоятельства изменятся таким образом, как вы раньше и не видели. Он говорит, что вы трудитесь много, а зарабатываете мало. Зарабатываете плату, как для дырявого кошелька, и не можете свести концы с концами. Господь хочет благословить свой народ, свою церковь. Но, как я уже говорил, Господь призвал нас быть соучастниками истины.
Кто сеет в эту работу тем, чем Господь когда-то благословил нас? Я призываю всех телезрителей телеканала Life TV. Если ты являешься просто зрителем и являешься частью этого, ты смотришь на свою жизнь и говоришь: «Я благословлен. Это питает меня духовно. Я получил

был ответы на молитвы. За меня молились на этих передачах и благословляли. Тогда я призываю тебя участвовать в этом проекте и поддерживать эту работу. На экране вы видите номера банковских счетов для перечислений. Сделай это с верой, не потому что какой-то проповедник сказал это. Сделай это перед Богом. Павел сказал, то, что вы принесли мне, то принесли не для меня, а как жертву, благоприятную Богу. Это является инвестицией на небесный банковский счет. Исходя из этого, Бог благословит тебя. Если мы строим Божий дом, тогда Бог благословит нашу жизнь, наши семьи, наше здоровье, работу, все, чего мы касаемся. Прими участие в этом проекте и будь благословен.

Здравствуйте, дорогие друзья! Как ваши дела? Как настроение? Мы живем в веселое время, особенное время. Как раз то время, когда нужно любить Господа как никогда. Да, Слово Божье говорит, что нам нужен разум Христа. И Господь хочет, чтобы мы Слово Божье почитали превыше всего в своей жизни. Я точно знаю, что когда мы любим Иисуса, уповаем только на Него, Господь творит что-то особенное. Я заметила, что я в своей жизни, когда Слово Божье ставлю на первое место, все крутится вокруг Него. Происходит чудо, то, которого я жду. Потому что Евангелие от Иоанна 1 глава так и говорит, что вначале было Слово, и Слово было от Бога. Мне так нравится, что Господь поставил свое Слово превыше всего. Оно было вначале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет людей. Да, Божье Слово – это жизнь. Когда мы едим хлеб Божий, мы не умрем. Мы не умрем, но будем жить и возвещать дела Господни. И это важно, что когда мы едим Слово Божье, мы живы. Вы знаете, будущее за теми, кто любит Слово Божье, кто ставит Слово Божье на первое место. Люди будут знать, что происходит сегодня в этом мире. Даже если нас мир ненавидит, даже если мир нас считает странными, ненормальными, не от мира сего, мы все равно идем за Господом, и мы любим нашего Бога. Потому что сегодня Слово Божье очень актуально. Все, что Библия говорит, все, о чем пишет книга Откровения, сегодня происходит. И так важно, чтобы люди приходили ко Христу. Друзья, мы с вами проповедуем Евангелие. Мы с вами говорим людям о спасении, об освобождении, об исцелении. Потому что если Господь не поможет, никто не поможет. Друзья, вы представляете, когда люди целыми днями смотрят новости, смотрят эти события, которые сегодня в мире, попадают люди в безвыходное положение. Но когда люди включают Life TV, они знают, что есть Господь, что есть живой Бог, и можно помолиться, можно прийти к Господу, попросить прощения. Возможно, кто-то упал, кто-то споткнулся, кто-то вообще заснул. Можно проснуться, если прийти к Господу и покаяться. И мы с вами, друзья, даем эту возможность людям, как никто другой. Я просто удивляюсь, что бы ни происходило, что бы ни творилось вокруг, а Господь все равно держит Life TV в своей руке. Потому что мы, друзья, молимся вместе с вами, потому что мы вместе поддерживаем Life TV, и мы верим, что людям важно получить спасение. Самое важное и номер один – это чтобы люди приходили ко Христу. Друзья, вы знаете, когда человек познает Бога, он совершенно другой. Он совершенно в другом настроении ходит. Он всем доволен, он верит, он двигается, он живет. А когда человек не знает Бога, он в унынии, в отчаянии. Сегодня так живет этот мир. Да, Господь нас создал для общения с Ним, для духовных вещей. Поэтому люди духовные ищут везде, где только можно. Но все просто. Есть Господь, есть Его Слово, и нужно к Нему прийти. У нас с вами, друзья, есть еще немного времени говорить людям о Христе. Потому что Господь грядет. Церковь в ожидании жениха. И мы с вами знаем это, что живем в последнее время. И давайте будем проповедовать Его Слово. Давайте будем служить, прославлять нашего Господа нашей жизнью, нашими молитвами, нашими делами, всем, чем нам Господь дал. Я так благодарна, друзья, что мы с вами можем послужить. Да, сегодня непростое время, но мы все равно служим, мы все равно прославляем Бога. Здесь, на Life TV, мы делаем Божью работу, мы делаем то, что нам Господь дал, и будем делать столько, сколько нужно. Друзья, благодарю вас, что вы вместе с нами. И мы вместе молимся, мы вместе верим, мы слушаем.

партнера, кто поддерживает Life TV. Друзья, знаю, что время непростое, но мы будем идти за Господом, будем служить и будем Его прославлять. У нас еще есть работа. Есть еще много неспасенных людей, которые должны познать Иисуса Христа. И мы будем двигаться дальше. Переходим на ходовещание потихоньку, делаем что-то особенное, ищем новые программы, ищем новых программодателей и делаем то, что нам Господь повелел делать. Хочется, чтобы канал был намного красивее, чем он сейчас. Мы верим, что он будет лучше, особеннее, будет более духовным, будет более помазанным. Мы за это молимся. И мы хотим, чтобы люди жили в свободе и в мире Божьем. А мир Божий, он без суеты, вы знаете, он такой, он по сердцу Бога. А у Бога сердце отцовское. Оно всегда принимает таким, каким бы ты ни был, где бы ты сейчас ни был, что бы ни происходило. Отец любящий, он всегда ждет. Знаете, как того сына, который бежал и думал, вот примет меня мой отец или нет. А другой, его брат, был такой вот правильный, религиозный, там, ну что ты там для этого грешника там тельца заколол? Да Господь любит всех, просто нужно к Нему прийти и быть с Ним близко. Я благодарна Богу, что Он такой, что вот у Него такое сердце, знаете, любящее, отцовское. И я верю, что это же атмосфера на Life TV. Знаете, такая отцовская атмосфера жизни. Не какой-то там суеты или какого-то вот страха или гонения. Нет. Господь благ. Во всякое время, на всяком месте Он хочет дать свою любовь. Он хочет дать свое благословение. Он хочет, чтобы люди жили в мире без суеты. И я просто благодарю Бога за то, что дал нам Он этот подарок, это служение. Слава Богу. Я так рада, когда люди получают какое-то ободрение, смотрят эти программы, слушают музыку, становятся сильнее. Да, тело Христово должно быть сильным. Оно не должно быть в каком-то упадке или унынии. Господь благ. Даже несмотря на то, что вот сейчас происходит такое сложное время. И в это время Господь хочет поддержать свой народ, своих детей, дать им силы, чтобы они не унывали, а служили Ему. Да, и аминь. Будем продолжать. Будем служить Ему и будем идти за Господом, друзья. Поддерживайте Life TV. Будьте благословенны. Мы вас любим, мы вас благословляем, вспоминаем о вас в молитвах и верим, что Господь благ во всякое время, на всяком месте. Спасибо, что вы с нами, друзья. Божьих благословений вам. И прежде всего мира. Мира. Ваше сердце, ваши семьи, вашу жизнь. Да и аминь. До свидания.

Как вы думаете, можно ли узнать религию или учение, если не погружаться в них и не жить среди людей, которые их исповедуют? Я прожила в Индии 4 года и знаю об индуизме не понаслышке. Сейчас у многих на слуху такие слова, как карма, нирвана, касты. Но понимаем ли мы значение этих понятий? Что на самом деле стоит за этими учениями, и стоит ли приобщаться к ним? Карма гласит, все, что с вами случается, всего лишь справедливое возмездие. Иными словами, что человек сам виноват на 100% во всех своих несчастьях и страданиях, даже если они не заслужены. Мы сравним с вами, что предлагает нам Господь и что предлагает карма. Мы часто используем это слово в нашей жизни, обозначая события, которые случились с человеком, как возмездие или бумеранг за его плохие поступки. Карма или кама переводится с санскрита как действие, обязанность, деятельность. Это одно из центральных понятий в индийских религиях и философиях. Она вселенский причинно-следственный закон, согласно которому праведные или греховные действия человека определяют его судьбу и также испытываемые им страдания или же наслаждения в следующих перерождениях. Философия кармы принадлежит индуизму, и ее понятие гораздо шире, чем только следствие поступков. Карма не означает просто последствия наших поступков, она означает возмездие за них в виде рождения в следующих жизнях в виде животного или насекомого. Как один из главных законов мироздания, карма подтверждает, что мир справедлив. А если с тобой что-то случилось или с тобой плохо обошлись, то значит ты в прошлой жизни плохо себя вел, и даже не жалуйся. В религиозных писаниях индуизма Чандогья Упанишаде написано, что те, кто отличился благим поведением, по возвращении на землю достигают статуса брахмана, кшатрия или, по крайней мере, шудры. Это касты, на которые делится общество в Индии. Согласно им, брахман — это верховная каста, а шудры — это слуги. Кто вел себя дурно, переродится в следующей жизни в собаку или в свинью или в шудру. Система каст сохраняется в Индии до ныне. А на Западе и в России, где нет каст, и поэтому кармой здесь обозначают неблагоприятные обстоятельства в жизни человека, в семье, в бизнесе или в целом в жизни, либо неблагоприятное рождение. Согласно Библии, у человека одна жизнь. Ведь какой смысл рождаться насекомым, перенося возмездие, если насекомое не обладает сознанием человека и покаяться не может, и исправить свои пути также не может? Закон кармы гласит, все, что с вами случается, всего лишь справедливое возмездие. Не думайте, что карма ошибается. Вы будете перерождаться, чтобы испытать следствие ваших собственных деяний. Так написано в сутре о законе кармы. А Библия утверждает обратное. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасении. Сказано в послании к евреям, 9 глава. В карме не предусмотрен справедливый суд. Карма исключает Бога как судью, потому что, согласно карме, мир уже справедлив. И не нужно никому ни за что воздавать. Господь в Библии, наоборот, утверждает, что восстановит справедливость. В Псалме 139 сказано, «Знаю, что Господь сотворит суд угнетенным и справедливость бедным. В карме нет понятия жертва и преступник, ибо все справедливо. Никто не будет воздавать вашим обидчикам, потому что карма возлагает 100% ответственность даже за преступления против вас на вас самих же». Видимо, в прошлой жизни

жизни вы нагрешили. В индуизме нет единого закона праведности как абсолюта справедливости, как в Библии. Там есть предписание поступать в соответствии с моральными правилами дхармы. И, может быть, тебе повезет в следующей жизни. Напротив, в Слове Божьем сказано: «Праведность и справедливость — основание твоего престола, непоколебимая любовь и верность идут перед тобой». Каждый, кто выбирает веру в карму, лишается Спасителя и его милости, и дара вечной жизни. Если вечная жизнь — это дар, то каким образом она уже есть у человека? Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем. Верующий в карму несет тройное бремя, выраженное в законе кармы, а именно накопленная карма, все ошибки прошлых жизней, карма настоящей жизни, которая приносит плоды в настоящий момент, и пришло время их пожинать, карма, которая нарабатывается сейчас зарабатыванием спасения своими силами. Накопленная карма определяет вашу нынешнюю судьбу. Та карма, которую вы создаете теперь, будет формировать вашу следующую жизнь. Кто бы ни клеветал на эту сутру, он не обретет человеческого рождения в следующей жизни, написано в сутре о законе кармы. Господь же Библии поступает с человеком по милости, то есть человек не заслужил ее, но Бог дарует ее. Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Послание к Титу, 3 глава. «Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам, ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его», написано в Псалме 102. Если вы продолжаете сегодня искать справедливость, то на небо вам путь заказан, потому что там все будут только по милости. Все, кто попадут туда, окажутся там совершенно несправедливо, вопреки справедливости, и лишь благодаря великой Божьей любви. Если бы Бог поступал с нами по справедливости, по карме, то мы бы все погибли. Карма подразумевает попытку заработать спасение без Бога. В карме нет Спасителя Иисуса Христа. Вы сами по определению кармы должны испытать все страдания, которые выпали на вашу долю, и еще постараться заработать спасение хорошими делами, которые предписывает именно карма. А хорошие дела, в том числе, в карме заключаются в поклонении Будде. В карме нет сострадания. Главная мотивирующая сила кармы – это исполнение ее предписаний. А исполняя ее предписания, человек зарабатывает очки для будущей жизни, якобы. И в этой концепции нет места для милости и любви. В Индии, если человек страдает, ему никто, как правило, помогать не будет, так как он страдает за грехи прошлых жизней. И ему надо страданиями очистить карму. А если мы вмешиваемся и помогаем ему, то мешаем ему исполнить свою карму. Выход из кармы перерождения или реинкарнации как раз и заключается в безразличии к страданиям и результатам своих дел. По сути, в безразличии к жизни. И это безразличие распространяется на других. В карме нет надежды на прощение. В рамках своей текущей жизни человек не может рассчитывать на воздаяние за хорошие или плохие дела, так как воздаяние будет в следующей жизни по карме. А в этой жизни он либо страдает за прошлые, либо зарабатывает право на будущее. В случае неудачи у него нет никакой надежды на милость или прощение. У него нет надежды, что грехи его прощены, просто потому, что он раскаялся в них. Согласно карме, он должен испытать не просто последствия своих поступков, а возмездие за них в будущей жизни. В карме также нет ценности жизни. С точки зрения кармы, мир и человек, и все вокруг — это иллюзия. А мир — это страдание. Иисус, напротив, дает нам жизнь, и жизнь с избытком. Освобождение от кармы возможно, согласно индуизму, именно достижением нирваны, небытия или смерти. В сутре о законе кармы сказано:
До конца существующей темной эпохи люди из жизни в жизнь накапливали бесчисленные грехи из-за незнания их кармических последствий. Но благодаря Будде и этой сутре, которую он дал нам, кто бы ни переписывал и читал бы ее, кто бы ни печатал и не распространял эту сутру, после молитвы к Будде будет благословен вечной удачей и прибудет в чистую землю. Согласно философской школе Адвайта Веданти, при освобождении индивидуальная душа Атман осознает свое единство с основой и источником всего сущего – Брахманом по индуизму. Конечной ступенью совершенства является сознание того, что душа как индивидуальная сущность никогда не существовала. То есть вы никогда не существовали. Иными словами, освобождение от кармы означает достижение небытия, отрешенность от жизни близких, радости жизни и подготовки к смерти. Поскольку все, что нас окружает, согласно ведическим писаниям, это иллюзия. Поэтому и жизнь человеческая в индуизме, согласно карме, не имеет ценности. Она всего лишь этап исправления прошлой жизни и стремление более не перерождаться. В Библии: «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем». Послание к Римлянам, 6 глава. То есть Бог нам предлагает жизнь вместо смерти. В карме не предусмотрена милость, благодать, прощение. Соглашаясь, что в моей жизни действует карма, я отказываюсь от вмешательства Господа в мою жизнь и дара вечной жизни во Христе. И принимаю учение о перерождении души и выбираю кармическое освобождение, то есть небытие, смерть.

0: Здравствуйте! В эфире передача «Думаем иначе». И сегодня мы думаем иначе о быстром ожидании. Вообще о процессе ожидания. Верующие люди ожидают наступления нового мира и исполнения своих мечтаний. Однако все обетования берут свое начало из древности и имеют свойство слишком долго исполняться. Зачастую у религиозных людей не хватает терпения сохранять надежду и продолжать верить в новую реальность. В этом случае есть либо такой риск изменить вероучение, либо поменять поведение и изменить собственной вере. И зададимся такими вопросами. Как превратить ожидание в радостное времяпровождение? Стоит ли убивать время в процессе ожидания? Как быть готовым к пришествию Господа? У нас с вами, вот, живущие последние десятилетия, была возможность несколько раз готовиться к пришествию Иисуса Христа и к концу света. В частности, были объявления, касались они 21 мая 2011 года. Не ощутили ли вы какое-нибудь трепетное ожидание, если, конечно, слышали об этом событии? 21 мая 2011 года, второе пришествие Христа.
1: Честно говоря, для меня и для моего окружения, ну, родственников, близких людей, проходило почему-то все это, все концы света, сколько не предсказывали на моей памяти, там 2000-е года, там 99-й год, совершенно все ровно, потому что мне всегда мама почему-то говорила, а нужно все равно быть всегда готовым. Так что, а что ты волнуешься? Сейчас вот, типа, ты вот сейчас вот начнешь что-то делать, нужно это всегда делать. Всегда быть готовым. Поэтому как-то все происходило совершенно ровно.
0: Так, еще по ощущениям. Смотрите, он приходит опять, май 21, 2011. Это как раз была суббота. Для людей, которые следуют Божьим заповедям, это особый день. Я поймал себя на одной такой мысли, что всякое назначение даты пришествия Господа играет злую шутку с теми, кто ожидает Его. Почему? Подхлёстывается религиозное желание. Действительно уже надоело жить в этом мире, и хочется исполнения всего того, на что надеешься и веришь. Ты понимаешь, что эта дата недейственна. То есть она незаконна по причине ее установления, озвучивания. И сознательно ты сопротивляешься этой дате. То есть, если Господь сказал, что ни дня, ни часа никто не знает, а кто-то называет дату 21 мая 2011 года, я сознательно в этот момент что говорю? Не придет Христос в этот день. А на самом деле, как ты сейчас сказал, я должен был согласиться с этим, что Христос придет 21 мая.
1: Или 22-го.
0: Или 23-го. Или в конце декабря 2012-го, когда все ожидают конца мира. Они вообще-то ожидают конца света, но Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы, поэтому конец мира – неплохое было бы мероприятие для этой планеты. Вот эта злая шутка, когда мы, зная правду, относясь к неправде,

можем захватить и наши ожидания, наши чувства по отношению вот к этому значимому событию, которое в Библии провозглашается еще чуть ли не со времен творения. Второе пришествие Иисуса Христа. Это то событие, которое ожидали некоторые из библейских героев, когда еще Христос

0: вернуться назад и вспомнить, а во что верят христиане, что мы исповедуем по вере. Пророк Исаия пишет, что Иисус пришел с очень важной целью. Он пришел взять на себя наши грехи, понести наши беззакония. Через него мы оправдались, мы получили в нем искупление. То есть целью его первого пришествия было дать нам спасение. Когда Иисус придет во второй раз, он придет дать спасение? Не совсем. Не может он приходить два раза выполнять одну и ту же миссию. Получается, что первый раз он не доделал свое дело, если он возвращается второй раз, чтобы спасти нас. Интересный вопрос. Для чего Иисус Христос приходит во второй раз на эту землю? Мы, опять же, вспоминаем события, происходившие с ним на этой земле. Вера в прошлое должна продлеваться в будущее. То есть мы вспоминаем из истории, что происходило с Христом, что Он сделал, какое это значение имеет для нас, чтобы выработать свое отношение к будущему. Мы обращаемся к Никео, к цареградскому символу веры. Это основополагающий для всех христиан символ. Смотрите, что написано там. «Верую в Господа Иисуса Христа, Сына Божия, снова грядущего славою судить живых и мертвых. Царству Его не будет конца». Что-нибудь про спасение? Про спасение было раньше, когда он пришел на эту землю, явился как агнец, чтобы спасти людей. И тогда он не спрашивал, а кто ты, какой ты, достойный ты, нужно тебя спасать или нет. Он пришел просто спасти, дать безусловное спасение. Так вот, второй раз, когда он приходит, он идет судить и живых, и мертвых. Как вы думаете, суд на чем основывается? Вот он придет судить, что это означает? На каком основании он будет судить?
1: Ну, наверняка по нашим, так ожидается подумать, что по нашим поступкам. Судит по поступкам.
0: Да. Судит по действиям конкретным, которые совершают люди. День придет пылающий, как печь, и тогда нечестивые, поступающие как? Нечестивые или надменные люди, они будут наказаны. Их Господь попалит, как солому. То есть вопрос второго пришествия – это не вопрос веры, благодати или еще каких-то других важных понятий. Это вопрос дел. Второе пришествие ставит точку в жизни и деятельности человека. Когда день придет, весь предмет разговоров будет дела. Ты надменный, ты нечестивый, а как ты поступал? То есть это является ключевым. Посмотрите, как характеризуется сам Господь Бог. Смотрите, какие сильные слова. Это не Ветхий Завет, где Бог страшный, ужасный, карающий. Это Новый Завет. Бог наш есть огонь поедающий. И мы читаем также пророчество Еноха, 7-го от Адама. «Сей идет Господь со тьмами святых ангелов своих сотворить суд, обличить нечестивых их делах, которые произвело их нечестие, и в жестоких словах, которые произносил на него любой грешник». Если я задаюсь вопросом, как мне, значит, ожидать, готовиться, время проводить в отношении второго пришествия, это вопрос дел и поступков.
2: Но у меня тогда возникает вопрос, вот зачем пророки на протяжении не одного столетия говорили о втором пришествии, да, когда еще и первого не было? Ведь человек вот как-то так устроен, мне кажется, что чем чаще мы говорим какие-то предупреждения, и эти предупреждения очень долгосрочны сейчас, о чем говорится, это не сбывается, мы привыкаем к ним. Когда после... Если мне не изменяет память, то после терактов вот в Америке 11 сентября ввели в Штатах систему уровня террористической угрозы трех цветов, по-моему. Ну, вот из них, как точно не помню, но будут финальные две стадии, это желтый или там оранжевый и красный. Красный, когда самый высокий уровень. И долгое время люди находились на стадии оранжевого, то есть ну, почти самом высоком уровне какой-то готовности. И, соответственно, ты... Сначала обращаешь на это внимание, а потом живешь обычной...

0: своей жизни, уже не обращая, ну... Это становится нормой, да. Зачем, если мы каждый день говорим, что скоро Господь придет, скоро будет второе пришествие, а потом пройдет еще 100 лет и еще 100 лет, то, ну, сколько вы говорили, сколько концов света было, сколько дат назначали, у нас уже, ну, просто толстая шкура становится, мы не воспринимаем уже никакие слова.
1: Ну, действительно, если мы как цель поставим себе приготовиться ко второму пришествию только потому, что страшно, а оно не происходит, допустим, в 2000 году не происходило, хотя я уже там точно знал, что в 2000 придет. Я даже умнее был, я знал, что не в самом 2000, а когда 2000 закончится, точно 2000 лет после со времен Христа. И не происходит. Есть желание опустить руки. То есть предупреждение, слишком часто повторяемое, становится уже надоедливым. И ты начинаешь не реагировать. Либо изменять веру, как это было сказано в начале. Возможно, здесь есть связь с первым пришествием. Когда Господь Иисус Христос пришел на эту землю, Он показал самое важное – мотив. Он показал мотив для всех нас, почему необходимо или нужно сделать то или иное. Почему Он пришел выполнить самую тяжелую, даже для Него невероятно сложную миссию Отца – потому что Он есть любовь. Вот это есть единственная причина и самая сильная. Он любит и идет спасать каждого человека. Других мотивов нет. Он есть любовь, по сути, об этом говорит апостол Иоанн. И если мы поняли, что такое первое пришествие Христа, то мы хотим с радостью приготовиться и ко второму. Потому что мы поняли мотив, мы поняли идею, не набор действий. Как некоторые люди говорят, вот Христос в храме плеть взял, разогнал, я тоже могу. Но если ты всю жизнь мечтал, чтобы плетью помахать, конечно, Христос для тебя это лучший разбойник и революционер. Если ты всю жизнь хотел судить, то Христос, конечно, вдохновит тебя, когда он затыкает фарисеев, а Петру говорит, да ты вообще сатана, отойди от меня. Ты всю жизнь мечтал, и ты хочешь этого. Ты не понял самого главного. Он любит. И все его действия трудно иногда понять. Необъяснимо. На то он и Бог. Мы не могли бы объяснить все действия Иисуса Христа. Но мы должны его хотя бы понять совсем чуть-чуть. В самом важном аспекте. Причина, почему он это делает. Почему он так себя ведет. Он же не пришел в зрелом возрасте, в сиянии, не касаясь земли, с нимбом над головой показать святость Божию. Он пришел как человек, ходил по этой земле, решал человеческие нужды, решал вопросы, как жить. Это бытовой вопрос на каждый день. Но мне становится тяжело ожидать Господа, приходящего во второй раз. Некоторые считают, что Господь медлит. Оказывается, Петр раскрывает нам новая особенность. Почему так происходит? Почему мы устаем ждать? Он не медлит, а почему он опаздывает? Он желает, чтобы еще больше людей пришли к покаянию. Поэтому они должны услышать весть о Христе. И не раз, когда вы слышите в христианской церкви призыв к тому, чтобы проповедовать и участвовать в разного рода миссионерских проектах, это уже стало притчей во языцах, уже вот оскомина у людей. А что мы хотим? Господь потому не приходит, потому что кто-то не знает о его характере, не знает причину. Можно страхом запугать. Вы думаете, даты пришествия атеисты назначают? Нет. Великие исследователи Божьего Слова. Люди, которые клянутся в верности и любви к Господу. Они назначают даты пришествия. И ведут людей к великим разочарованиям. Но если ты понимаешь мотив, то ты готов сколько угодно ждать, лишь бы кто-то еще пришел к покаянию. Если ты начинаешь любить людей, ты готов больше ждать. Потому что ты начинаешь думать не о себе. Ну сколько мне еще страдать? Ну сколько же можно мне терпеть такое? Ты начинаешь думать о другом. Он еще плохой, он еще не изменился, он еще хуже. Но ты любишь так, как любит Бог. И вопрос времени пропадает. Это касается влюбленных, не так ли?

0: Когда ты любишь по-настоящему, ты готов ждать. Те же молодые люди, которые не совсем любят, а просто у них страсть и игры в любовь, они позволяют в себе добрачные отношения. Они позволяют разрывать, потому что они не дождались того, что хотели. Или начинают перебирать и вступают в огромное количество отношений. Да, они не интимные, но они пережигают собственную душу, потому что ждать неохота. Значит, ты не любишь по-настоящему. Бог не медлит во всех сферах жизни. Бог не медлит отвечать тебе, но Он хочет, чтобы появилось настоящее качество. Для этого нужно время. Скоро только кошки родятся. Бодрствуйте, потому что не знаете час, в который грядет Сын Человеческий.
1: У меня просто вопрос возник по поводу, вот, если так рассуждать, что Бог всех людей любит, и Он из-за любви, ну, пока о нем не знают, да, как бы о покаянии не знают, а он поэтому не приходит. Но тогда, получается, он никогда не придет, потому что дети рождаются, которые его не знают, и надо опять им рассказывать о Боге. Это бесконечная волынка, это без конца мы будем все время кому-то проповедовать, проповедовать и проповедовать. Люди будут приходить или уходить, и, в общем, это без конца. Так Христос, получается, никогда не придет.
0: Интересный вопрос, на который я бы не осмелился ответить, потому что не знаю, как же так с теми людьми, детьми, которые родятся непосредственно перед вот этим самым вторым пришествием. Это сложный вопрос. Если бы мы на него ответили, мы могли бы с вами в календаре уже отметить, когда Господь придет.
1: Когда перестанут рождаться дети.
0: Сложно сказать, друзья. Это надо уметь признавать собственную ограниченность и неосведомленность. Иначе, если бы мы все расписали, еще раз говорю, мы бы в своих календарях уже отметили, когда придет Христос, и Ему бы сами уже в молитвах говорили: «Господи, приходи тогда-то», мы всех оповестили. Это не работает. Евангелие – это некий процесс, который ты должен продолжать сколько? Вечность. Потому что Бог приготовил нам вечность. У нас не по расписанию духовная жизнь. Духовная жизнь не имеет границ, как Господь, который не имеет границ. Знаете, самый простой ответ по ожиданию – это наше с вами ожидание, бытовое. Когда вы чего-то ждете, когда тяжело ждать вам, в каком случае? Ну, вспомните, вот процесс ожидания, вы чего-то ждете. Как провести это время?
1: Ну, для меня самое тяжелое – это когда человек обещал в определенное время прийти, допустим, там, в 4 часа. Но если человек задерживается, вот тогда тяжело ждать. Потому что я знаю, что до 4 часов я могу заняться какими-то делами. Но когда вот он сказал, что я приду, и вот уже я жду у дверей, а он и не идет, и не идет, и не идет, и ты не знаешь, чем заняться.
0: Ты не знаешь, чем заняться, значит, у тебя все готово.
1: Ну, почти. Но я могла бы, может быть, чем-то еще позаниматься. Но я боюсь этим заниматься, потому что вдруг он придет, а я тут начала стирушку.
0: Вот. Ну, стираться не надо, но можно что-то сделать. Так еще.
2: Так вот, тут тогда, получается, не естественный человек проявляется.
0: Неестественный.
2: Характер. Характер не тот, то, что мы хотим показать. Человек, когда ты ждешь вот как раз этого гостя, который тебе назначил в 4 часа, ты, конечно, все самое лучшее, все, постелила красную дорожку, все, 4 часа, давай, приходи. Я все в самом лучшем. А когда ты не знаешь этого, ты как раз проявляешь самого себя. Ты живешь так, как ты живешь всегда, как ты относишься ко всем, а готов ты любить всех вечно. И готов ли ты вот именно вот в таком, с красной дорожкой, вечность провести? Ну.
0: Действительно. Ну, самый простой из бытовых примеров. Когда я нахожусь в действии, время летит как? Быстро. Ой, вот еще не успел. Я нахожусь, я в суете, я бегаю, я готовлюсь. Надо же, как время быстро пролетело, а вы уже здесь. А если я получил время назначенное, присел, то 5 минут опоздания выглядит и ощущается вечностью. Я ловил себя на мысли, что самое неадекватное поведение, когда я перестаю контролировать эмоции, это 5 минут ожидания. А не когда я полдня потратил в работе, в суете и заботах. И в эти 5 минут скажу: ну как можно быть таким непунктуальным? А когда я работаю, да лучше бы вечером пришел, я бы больше бы сделал. Чувствуете?

0: Вопрос времени, он очень относительный. Время – понятие относительное. За это человек Нобелевскую премию вроде получил, правда? За простое такое утверждение. Значит, для нас вопрос времени, которого мы не контролируем и не важен, решается за счет нашего действия или бездействия. Все достаточно просто. Когда мы сегодня говорим, ну когда же придет Христос, тут поколения сменяются, так далее. Да не важно. Я не буду задаваться вопросом, когда придет Христос, потому что я нахожусь в процессе. Я выполняю Христову волю. Вот где основная проблема. Выполняю ли я то, что сказал Иисус Христос? Я его принимаю всерьез? Или я позволяю себе спекулировать, выискивать для себя только рецепты? Я переиначиваю, ищу какой-то смысл, лишь бы мне не делать то, что сказал Господь. Вот где проблема.
1: Можно еще вот такое вот. Когда, кстати, назначено время, может быть, кто-то согласится со мной, что когда вот уже назначили тебе время, и ты готов, насколько охотно мы готовы помогать другим к этому времени подготовиться? Представим, что у всех у нас, грубо говоря, в 4 часа будут гости. Не гости, а вот одного и того же ждем. И вот я подготовился, все, я не буду трогаться с места, чтобы у меня, грубо, пыль не села, чтобы все, я вот замер и не дышу. А человек не успевает подготовиться. Или он не знает об этом.
0: Здорово, так.
1: Вряд ли кто-то возьмет, побежит. Ай, ладно, мое место подождет, я пойду помогу этому, а приду, здесь ничего не изменится.
0: Это хороший намек на
1: Только
0: Моисея.
1: Только о себе начинаешь думать.
0: Да. Смотрите, пример из притчи Христа. Кто-то, ну, господин, оставляя дом свой, дал слугам своим власть, каждому свое дело. Это ключевые слова, еще раз. Власть и дело. И повелел бодрствовать. А еще повеление, вот в Евангелии от Луки написано, что Господь же сказал, кто верный благоразумный домоправитель, которого Господин поставил над слугами своими, раздавать им в свое время меру хлеба. Делегирование полномочий. Блажен раб тот, которого Господин, придя, найдет поступающим так. То есть мы не просто одни и Господь, и все, и у нас только с Ним отношения. А в притчах Иисус показывает, ты домоуправитель, а у домоуправителя есть еще кто-то, кому нужно что-то передать. Если ты уловил смысл слов Христа о хлебе, значит, ты подумаешь, чтобы передать кому-то еще хлеб. И твое блаженство и радость, когда придет Господин, будет в том, что ты выполнял работу, а не малевал картину Господина, гимны ему сочинял, там, радовался. Там. Ты делаешь то, что тебе сказал Господь. Все, это ключ. И в этом процессе ожидание пройдет намного лучше. Тебе будет приятно, тебе нравится это действие, это воля Господина твоего. Ты по-настоящему его ценишь. Посмотрите, блаженство бодрости или бодрствования и сохранности одежды, чтобы не ходить нагими и не увидели срамоты. Еще одно предупреждение о твоем состоянии. Если так ты поступаешь, ты будешь испытывать радость. В древности замечательно сказал один из пророков. Человек, тебе сказано, что добро и чего требует от тебя Господь. Действовать справедливо, любить дела милосердия, смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим. Когда мы сегодня поймем волю Божью, начнем ее осуществлять, то мы реально выполним слова Иисуса Христа о том, что не ваше дело знать о временах и сроках. Это не ваше дело. Твоя задача – исполнить волю Бога. Если я верю в того, кто пришел в первый раз, который показал истинную любовь, я хочу сегодня научиться по-настоящему любить. Знаете, какой соблазн сегодня молодым людям, которые чересчур увлекаются религией, начать бежать от реальности этого мира. Я сам это проходил, меня это коснулось, я это пережил и теперь пожинаю последствия. Несколько, ну, лет 10 назад, когда была возможность учиться, приобретать знания, я был озарен религиозной идеей о том, что Христос скоро придет.

А знание, оно надмевает. Незачем бежать за многими знаниями, за образованием, за ученой степенью. Прошло 10 лет, Христос не пришел. Где проблема? Лень, слабоволие, нерешительность. Это не Господь медлит. Это я не тружусь. Я не делаю того, что по силе в моих руках. Бог не говорит мне, евангелизируй Африку. Он говорит, на том месте, где ты находишься, достигай всего, трудись. Все, что есть, используй для блага. Исследуй науки, исследуй Писание, пиши книги, сочиняй, но делай все для реального. Не надо складывать руки и ждать. Ну, Господь, все равно ты придешь скоро. Зачем мне что-то делать в этом мире? Ведь все сгорит. Как много сегодня неустроенных семей, неустроенных домов, только потому, что люди уже назначили пришествие Христа на послезавтра. Люди опустили руки, люди перестали действовать. Это парализованная вера. Это подмена понятий. Спасает нас Бог при первом пришествии. А готовиться нам нужно ко второму пришествию. Подмена. Люди говорят, что нас спасает благодать, и поэтому сегодня отдыхают. Нельзя. Благодать у нас уже спасла. Ко второму пришествию нужно готовиться. Еще один пример очень простой. Представьте, что вас позвали в путешествие на Аляску. Говорят, что это невероятно красивое, замечательное место. То есть красоты, которые есть на Аляске, ну, сравнить можно только с Камчаткой российской. И дают билет на круизный лайнер. И вы туда приезжаете. Ну, все, берете билет, можете ехать. То, что вам дали билет, это здорово. Он, в принципе, дорого стоит. 3-4-5 тысяч долларов. Дорого. Но то, как вы соберетесь на Аляску и какую одежду вы возьмете, зависит от вас. Если вы собрались туда, как в Доминиканскую республику, то Аляска эта вам покажется адом, потому что вы хотели греться на солнышке. Там солнца не так много. Там прохладно все-таки. Это красиво, но прохладно, потому что надо было приготовиться. Одеться, соответственно, и чувствовать себя как в раю. Многие путешественники наслаждаются этими видами. Почему? Потому что они приготовились. Чтобы рай небесный после второго пришествия Христа был настоящим раем, к нему нужно приготовиться. Нужно понять те ценности, понять мотивы, которые движут Богом, даже если он идет судить этот мир. Когда я понимаю Бога, я готов встречать Бога.

0: Здравствуйте. Наркотики и суицидальные мысли. Никто не догадывался, что подобные вещи являются частью истории одной из самых известных христианских инфлюенсеров в соцсетях. Кристина Бейкер несколько лет назад была в плену такой ситуации. Но вскоре она обрела победу. Отец, мы благодарим Тебя за то, что в Тебе мы имеем все, в чем нуждаемся. Иисус, Ты путь.
1: В тяжелые дни пандемии 60 секунд молитвы Кристины Бейкер завирусились на ТикТоке. Сейчас у нее более миллиона подписчиков.
0: Я думала, я хотела бы коснуться хотя бы одного человека, как Бог коснулся меня в самый сложный и темный момент моей жизни.
1: Ее желание нести надежду через молитву появилось после того, как она сама прошла через трудные времена. Долгое время Кристина находилась в духовной тьме и страданиях из-за развода родителей.
0: Мне казалось, что во мне что-то умерло. Я принялась резать себя, причинять себе вред. Слушала Мэрилина Мэнсона, дэт метал. Я начала курить марихуану, пить, гулять с друзьями на вечеринках и в барах. Но, понимаете, тогда я считала, что обрела настоящую жизнь.
1: Мать не смогла помочь своей дочери и отправила ее к отцу на Гавайи. Она не знала, что он стал бездомным и наркозависимым. Время с отцом привело к тому, что у Кристины появилось больше вопросов, чем ответов.
0: Я стала наркоманкой. Мой отец был атеистом, и я пошла по его стопам. Я была потеряна. Я не знала, где мне поесть, где помыться. Нужно ли мне снова идти в школу? В безопасности ли я? И что будет с нами? Я просто хотела умереть.
1: Надежда вернулась к ней, когда брат устроил ее в семью на материке. Они были христианами и показали ей Божью любовь.
0: Они спрашивали меня, почему ты не веришь в Бога? Почему ты веришь в аборты? Как ты можешь принимать все остальные религии? Я отвечала искренне и эмоционально, но они принимали эти ответы, не пытаясь меня переубедить. У них не было такого плана. Они просто проявляли любовь к Христа. Я никогда не видела ничего подобного.
1: После школы Кристина уехала. Она забеременела и в 20 лет родила сына. У нее была хорошая работа, но она никак не могла найти цель в жизни, продолжая принимать наркотики.
0: Я была консультантом. Днем рассказывала людям, как жить, а ночью принимала наркотики. Я была успешной снаружи, а внутри ощущала пустоту. Считала себя худшим человеком в этом мире. Это было ужасно. Такой пустоты я никогда не ощущала.
1: Такой способ жизни привел к серьезным последствиям. Девушку арестовали за вождение под действием наркотиков.
0: Я все время думала о своем маленьком сыне. Что я за мать? Ведь он не заслуживает этого. Что я делаю со своей жизнью?
1: Кристину выпустили под залог, но ее не покидали мысли о самоубийстве. Однажды сотрудник пригласил ее на молитвенное собрание.
0: Он открыл Библию и начал читать мне из книги Иеремии. Он сказал, это вопрос жизни и смерти. Он сказал, ты хочешь принять Иисуса в сердце? Да, я приму его. И в тот момент от головы до пяток я ощутила мир, которого не было никогда ранее. В одно мгновение эта ноша, которую я носила более 20 лет, она просто исчезла. Я мгновенно поняла, Христос все время был здесь. Я это ощутила. Он тот, кого я всю жизнь искала. Просто

0: не в тех местах, наверное.
1: Кристина кардинально изменилась, когда Бог пришел в ее жизнь. Но ее все еще могли посадить в тюрьму за наркотики. Несмотря на советы адвокатов, во время слушания она обратилась к прокурору.
0: Я уже не та, какой была тогда за рулем. Иисус Христос спас меня. Я сожалею о том, что сделала. Наркотики были. Мне очень жаль. А он сказал, все мы иногда совершаем ошибки.
1: К удивлению адвокатов, ее обвинения сняли. Кристина знала, что Бог был с ней. Тогда и всегда.
0: Все это время Христос был здесь. Он присматривал за мной, когда я была бездомной, когда меня арестовали и посадили. Он присматривал за мной, когда я собиралась сделать аборт, и когда у меня была передозировка. Я обрела надежду, которая базируется не на идее, а на личности. И понимаете, когда я встретила его, вся моя жизнь изменилась.
1: Книга «Надежда за 60 секунд» рассказывает о ее пути из тьмы. Она продолжает ободрять людей своими 60 секундами молитвы.
0: Может казаться, что 60 секунд — это немного. Иногда люди думают, Богу нужно немало времени, чтобы освободить моего ребенка, исцелить, сделать что-то в моей невозможной ситуации. Он не нуждается во времени. Ему не нужны 10 минут и даже 60 секунд. Ему необходим лишь момент, когда вы отдадите себя ему. Откройте сердце, чтобы он пришел и явил вам себя.
1: Сегодня Кристина замужем и вместе с мужем воспитывает сына. Она благодарна Богу за это и хочет, чтобы все узнали доброту Бога, которая ее спасла.
0: Иисус освободил и спас мою душу. Он поднял меня со дна, исцелил мое сердце и тело, все разбитые части. И я хочу до конца своих дней жить только для Него. Я хочу рассказывать всем о том, что Он сделал для меня. Это удивительная история. А возможно, вы думаете, как это случилось? Часто люди, которые находятся во власти зависимости, пытаются найти пути, чтобы выбраться. Как с Кристин это случилось в один момент? Разве такое бывает? Но помните, что Бог удивительный. Когда мы не знаем Его, сталкиваемся с тем же, с чем столкнулась Кристина. Возможно, не на таком уровне. Возможно, у нас не возникают суицидальные мысли. Моя жизнь до встречи со Христом была совсем другой. Я не искала его, но обстоятельства сложились так, что он оказался передо мной. И без какого-либо богословского обоснования я поняла, что нахожусь на пределе. Возможно, у вас было так же. Так было и с Кристиной. Вы не знаете, как выбраться. В моем случае я просто взяла брошюру, которую мне кто-то дал, и там было написано, «Хочешь ли ты принять Иисуса в сердце?» Я перепробовала все остальное, так почему бы не обратиться и к Богу? Бог ждет этого момента. Он ждет, когда вы станете чувствительны. Возможно, вы переживаете это прямо сейчас. У вас могут быть проблемы, как у Кристины или другие. Это совсем не важно. Проблемы есть у всех. И приходит момент, когда кто-то спрашивает, «Хочешь обратиться к Иисусу?» Сейчас это говорю вам я. Бог сделал для меня то же, что и для Кристины. Он достал меня из грязи и поставил мои ноги на скалу. И мир также вошел в мое сердце и в мою жизнь. Потом я начала читать Библию. Я считала, что это странная книга с непонятными словами. Но читала ее, и я поняла, как ошибалась, слушая других. Я начала слышать голос Божий. Он обращался ко мне лично. Если вы запутались,

0: Я хочу сказать вам еще кое-что. Количество самоубийств в мире выросло до небес. Суицид — это необратимое решение для временных проблем. Но я прошу вас, не делайте этого. Ведь ваша жизнь очень важна. Вы были созданы Богом, который знает вас. Он ждал этого момента, чтобы вы обратились к Нему. И теперь Он говорит вам, «Дашь ли ты мне шанс, как давал всему остальному?» Это главный вопрос. Каков ваш ответ? А вы можете начать этот процесс просто сейчас. Он очень прост. Он ждет вас. Творец Вселенной ждет вас. Сейчас вы можете пригласить его в свою жизнь, в свои обстоятельства. Он хочет быть в центре вашего сердца. Он говорит, «Я стою у двери и стучу». Если кто-то отворит двери и примет меня, то приду я и буду вечерить с ним. Это про вас. Помолитесь со мной. Иисус, я не знаю тебя. Я знаю, что другие говорили о тебе. Я никогда не отдавал никому свою жизнь, но она превратилась в хаос. И сегодня я прихожу к тебе и говорю, возьми мою жизнь. Я молюсь, чтобы ты пришел сейчас в мое сердце. Прости мне мои грехи. Ты знаешь их все. Их очень много. Прости меня. Живи во мне. Будь Господом моей жизни, моего сердца и души. Иисус, будь моим спасителем. Помоги мне понять, кто ты. Ведь ты создал меня. Я хочу понять, почему. И я хочу знать, как жить так, чтобы моя жизнь была важна. Потому что ничего из того, что я делала раньше, не было хорошим. Я прошу тебя, измени меня. Я отдаю все тебе. Я прошу об этом во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Если вы повторили эту молитву, вас ждет захватывающее путешествие. Не останавливайтесь, не возвращайтесь назад. Стойте в этом. Найдите современный перевод Библии и начните читать Новый Завет. Прочитайте то, что сказал Иисус. Прочитайте обетование, которое Он дал. Прочитайте о том, кто Он и на какую жертву Он пошел за всех нас. Пусть Господь укрепит вас на новом пути. Я желаю вам этого.
1: Just call and say, would you pray with me? I just prayed that prayer, but would you just pray with me about my life, about my decisions, my choices, my future? You'd make their day.
2: Иван совсем не могла ступать на ногу. Она не могла выйти за пределы своего дома. На протяжении нескольких месяцев у нее было такое ощущение, словно ее колет в пятку. Боль пришла внезапно и исчезла так же быстро.
0: Я смотрела «Клуб 700» с конца 70-х. Моя мама познакомила меня с этой программой. И знаете, я смотрела ее тогда, когда начала строить свои отношения с Богом. Иван Монтойя является партнером CBN с 2018 года. Мне нравится «Операция благословения» и «Суперкнига». Я радуюсь, что мои деньги помогают этим организациям. Мне действительно нравится это. В 2019 году у нее возникла острая боль в левой ноге. Болеть стало внезапно. Я думала, что боль пройдет, но она изменила мою жизнь. Я не могла ступать на пятку и нормально ходить. Я пользовалась ходунками и почти не выходила из дома. Я начала терять самооценку и уверенность в себе. Это было очень тяжелое время для меня. Сама собой боль, к сожалению, не проходила. Но я все равно надеялась. Казалось, словно что-то просто кололо в пятку.

0: Это было очень-очень больно. Я всегда думала об этом, потому что боль была постоянной. У меня даже появилась депрессия. Однажды я сидела на диване и смотрела «Клуб 700». Я молилась с Венди и отчетливо услышала, как она сказала, «Кто-то из вас только что увидел историю о том, как женщина получила исцеление от артрита в руках. У вас болят ноги, особенно одна нога. Бог касается вас, и артрит уходит. Вы сможете снова носить свою обувь и нормально ходить. Бог исцеляет вас. Сегодня ваш день во имя Иисуса». Это было про меня. Я поднялась с дивана и прошлась по комнате. Не поверите, но боль ушла полностью. Я была в восторге. Бог исцелил меня в тот момент. Боль больше не возвращалась. Мои отношения с Христом начали укрепляться. Да, я верю в силу молитвы. Иисус может сделать все, если у человека есть вера. Нужно только верить.
1: Исцеление — это просто. У Иисуса есть сила и способность исцелять. Вам нужно лишь верить. На чем основывается ваша вера? Я хочу, чтобы вы смотрели на веру как на семя. Так Библия описывает ее. Это семя. И пусть это семя позволит вам понять, что у вас действительно есть сила над болезнью. У вас есть эта сила. Вот что сказано в Марка 3. «И поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь». О чем он просит нас? Говорить о том, что Царство Небесное приблизилось. Измените свое мышление и примите благую весть. Он послал проповедовать. Это несложно. Просто провозглашайте, Иисус здесь, он сказал, чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Это Христос сделал для апостолов. И то же самое Он делает и для вас, если вы Его. Если же сомневаетесь, ученик вы или нет, то в Иоанна сказано, «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». Это касается не только 12. Он призвал и поставил вас. Слово «церковь», «экклезия» означает «призванные». Вы призваны и поставлены. Вам делегирована власть Иисуса Христа из Назарета. «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Теперь идите. Он дает вам и силу, и власть. Вы видели Ивон. Она сидела на диване и не могла ходить. Она чувствовала острую боль. А потом Венди сказала, «Я прибуду в Слове, и Его слова прибудут во мне. Я ученица. Я имею власть провозгласить исцеление». Она сделала это, и исцеление пришло. У вас есть такая же власть. Нужно лишь верить в сердце и исповедовать устами, и тогда вы получите исцеление. Вы имеете власть над всеми силами врага. Вам не нужно жить в болезнях, проблемах. Вы можете провозгласить победу. Царство Небесное приблизилось. Мы будем делать именно это. Но перед тем, как помолиться и провозгласить благую весть о том, что Он исцелил все ваши болезни, простил все ваши прегрешения, мы хотим поделиться свидетельствами. Мне нравится вот это уникальное свидетельство. Вы только послушайте. У меня более 10 лет были проблемы с кожей. Она была вся покрыта красными зудящими прыщами. Я ходил к дерматологам, пробовал разные препараты и процедуры, но ничто не помогало. Становилось лишь хуже. Я был подавлен, и мне было неприятно смотреть на свою кожу. Я попросил помощи.

0: помощи у Бога. Вот главный ключ. Я попросил помощи у Бога. 3 недели назад я включил клуб 700, и миссис Мьюсон скривила лицо, словно увидела мое ужасное состояние. Не думаю, что Терри скривилась из-за этого. И сказала: «У кого-то из вас пятна на коже. Они высохнут и отпадут. У вас больше не будет такой проблемы». Я обрадовался и сказал: «Это для меня. Спасибо, Боже. Я принимаю». Вот что вы должны сделать. Скажите: «Это для меня». Эти слова для меня, а не для кого-то другого. Они для меня. Этот свиток написан для меня. Это принадлежит мне. И каждый день эти пятна сходили и отпадали, открывая новую чистую кожу. Лекарь наших душ и тел, спасибо тебе за твою милость и мое исцеление. Терри, что у тебя?
1: Вот что нам прислала Тэмми. Я страдала от кислотного рефлюкса на протяжении 2 лет. Я каждый день принимала лекарства, иногда даже дважды на день. 2 месяца назад я смотрела в интернете свидетельство из клуба 700 под названием «Я ощущаю себя новым человеком». Там человек свидетельствовал о своем исцелении. В конце Гордон сказал: «Если у вас проблемы с желудком, положите на него руку». Я так и сделала и сразу же отрыгнула. Уверена, это дух немощи покинул мое тело. Я помолилась и после этого приняла лекарство только 1 раз. Слава Богу за исцеление.
0: Аллилуйя! Чудеса — это прекрасно, не так ли? Такое чувство, словно они всегда уникальны и созданы только для вас. Проявите свою веру и положите руку на ту часть тела, которая нуждается в исцелении. Мы с Терри будем молиться. Когда 2 или 3 будут просить о чем-то, то получат. Давайте верить в это, принимать и действовать согласно этому сейчас. Господи Боже Всемогущий, мы приходим к Тебе и принимаем силу и власть, которую Ты хочешь нам дать. Мы принимаем ее сейчас. И теперь, имея власть, мы говорим всем, кто слышит нас сейчас: все ваши грехи прощены. Ты прощаешь все наши беззакония, все ваши болезни уходят сейчас. Ранами Иисуса Христа мы были, есть и будем исцелены. Мы принимаем все это сейчас. Пусть Царство Небесное придет к вам. Пусть воля Божья исполняется сейчас в вашей жизни во имя Господа нашего Иисуса. Терри, Бог дал тебе что-то?
1: Да, кто-то из вас травмировал шею. Я не знаю, что это было. Вы едва не лишились головы. Теперь при глотании ощущаете сильную боль. Вам повезло, что остались в живых, но Бог вас исцеляет. Просто поднимите свои руки и начните поклоняться Ему. Он исцеляет вас во имя Иисуса.
0: Многие из вас молятся о том, чтобы принять власть для исцеления. Бог хочет крестить вас в этом. Это не будет окропление, а полное погружение во власть Иисуса Христа. Просто примите это сейчас. Скажите: «Да, да будет мне по слову Твоему. Я хочу все, что Бог имеет сейчас для меня». Есть одна мать. Мне кажется, вас зовут Тереза. Или же это имя вашей дочери. Вы молитесь за нее. Бог услышал вашу молитву. Он отвечает на нее сейчас во имя Иисуса. Поднимитесь с постели. Будьте здоровы. От макушки головы и до пяток ног. Восстановитесь, обновитесь и зарядитесь сейчас во имя Иисуса.
1: Он творит все новое. У кого-то из вас проблемы с желудком. Вы повредили его ткань. Бог восстанавливает ее для вас. У вас снова будет нормальный желудочный сок. Все восстановится, словно не было никаких проблем. Примите это и ходите в свободе.
0: У многих проблемы с пищеварением, с тонкой и толстой кишкой. Проблемы с желудком, с пищеводом. Бог исцеляет вас прямо сейчас во имя Иисуса. Просто примите все, что Он имеет для вас. Господь, мы благодарим Тебя, потому что Ты целитель. Когда мы принимаем Тебя, мы принимаем ответы на всякую нужду. Спасибо. Если вы получили исцеление, то сообщите нам. Поделитесь с нами своей радостной вестью. Напишите нам на сайте, адрес которого указан на экране. А закончим мы словами: «Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя».

0: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами программа «Найди свой путь». Вместе с вами мы ищем свои мечты, следуем своим целям и отстаиваем свои приоритеты. Я ее ведущий, меня зовут Борис и моя подруга Оля. И в гостях у нас сегодня наш товарищ Андрей. Андрей, привет.
1: Привет.
2: Борь, что-то ты сегодня с утра был какой-то грустный.
0: Блин, я же тебя просил не говорить это. Вот зачем именно в программе? Знаете, друзья, вот такой момент. Вчера моя любимая команда, которая является фаворитом в борьбе за футбольные европейские титулы, проиграла очень значимый для себя матч. И я вот даже не знаю, спал всю ночь очень плохо.
2: Все совсем так плохо?
0: Да-да, там ситуация вообще безвыходная.
2: Им уже никак не пройти дальше?
0: Ну, нет, надежда, конечно, есть. Я верю, что в жизни каждого из нас, даже насколько бы плохо, насколько бы далеко в тупик мы не зашли, все равно, наверное, можно выбраться из любой сложности. Вот в гостях у нас Андрей. Андрей, вот как мы знаем, у тебя есть какая-то история, которой бы ты хотел с нами поделиться?
1: Да. С чего бы начать? Эта история началась в тот период в моей жизни, когда у меня был такой подростковый возраст, когда у меня были такие подростковые проблемы, довольно обычные. То есть, ну, на тот момент я как бы ходил в церковь, но не считал себя верующим. То есть меня родители туда запихивали, гоняли, как бы говорили, иди в церковь, иди в церковь. Но на меня это мало действовало.
0: Ну, то есть ты вообще как-то даже в суть не вдавался, не понимал, что это прихожу, зачем вообще это надо?
1: Ну, я с детства там был, и, ну, как бы знал, о чем тут все, какая тема, но меня это не особо интересовало. Я не сильно понимал, что происходит. Ну, в общем, на тот момент в моей жизни у меня был любимый человек, которому я хотел отдать все то хорошее, все то доброе, что у меня было внутри. Но случилось так, что с этим человеком в конце концов пришлось расстаться. То есть мы в какой-то период времени встречались, какой-то период времени общались, как бы дружили, но пришел момент такой довольно неприятный в жизни, и нам пришлось расстаться, разойтись.
2: А вы дружили как кто? Как парень с девушкой или как друзья были?
1: Как парень с девушкой. Ну, сначала как друзья, а потом уже как парень с девушкой. Вот. И когда, ну, вот это произошло, когда она ушла, в моей жизни началась довольно такая очень тяжелая и сильная депрессия. То есть я чувствовал себя каждый день очень плохо, я не хотел ничего. То есть у меня, ну, мало вещей, что радовало меня, допустим, как сейчас. Вот.
0: Андрей, вот смотри, вот говоришь, что ты был в депрессии, все сложно. Ну, друзья, наверное, родственники, как-то ты им выговаривался? Была какая-то поддержка, может быть?
1: Нет, я, ну, родителям я не привык что-то рассказывать из своей жизни.
0: Ну, они, может быть, видели, что все-таки сын, подросток, вот вообще сам не свой?
1: Ну, они, понимаешь, они как бы это видели краем, но не хотели. Они типа думали, ну, знаешь, как бывает у подросткового, ну, подростка такая депрессия.
0: Ну, переживет там, потом на рельсы встанет, все нормально. Ага.
1: Но проблема в том, что эта депрессия, она со временем как бы набирала обороты. То есть неделя за неделей она становилась все сильнее. Я поначалу как бы думал, что она как-то закончится, как и обычно бывает, но она не заканчивалась. И, собственно, как это обычно, ну, наверное, бывает, апогеем вот такой сильной, от сильного отчаяния, сильной депрессии, ну, была попытка.

0: самоубийства. То есть...
1: Угу. Расскажи, что случилось.
0: Ну, я поднялся на крышу большого заброшенного здания.
1: То есть тебе было настолько плохо, что ты вообще не видел никаких жизненных перспектив?

0: То есть произошло такое.
1: Ну да, наверное, такая типичная ситуация у подростков. Вот, Оль, ты как считаешь? Я очень часто слышу, что когда подростки, парень, мальчик и девочка, так скажем, дружат, они очень часто ставят друг друга в центре всей вселенной. И если этот центр, вот если именно этот человек от тебя уходит, то получается, что этой вселенной нет. И жить больше нет того, ради кого стоит жить.
2: Ну, это, скорее всего, только лишь у тех, у кого... Я даже не сталкивалась с таким, честно говоря, вот впервые, на самом деле,
1: ну, я имею в виду, так происходит у подростков. Вот ты сейчас, как считаешь? Вот...
2: Ну, не знаю, такое встречать не только у подростков. На самом деле, есть такие взрослые люди, которые тоже ставят во внимание, ну, вот, делают себе объект обожания, любви, и все. И они вот только за ним следуют, и после этого, как там некоторые женятся, вот это вот их объект обожания, они потом расходятся, и все, и там человек совсем уходит. Тоже в депрессивное состояние, и до самоубийства это не только у подростков бывает, это у всех бывает.
3: Найди, найди свой путь.
1: Андрей, вот поподробнее можешь рассказать прямо вот вообще о том дне, когда ты, как ты говорил, хотел покончить с собой? Вообще, вот как вот ты из дома выходил, может, учеба у тебя была, ты куда-то пошел?
0: Ну, на учебу, да, на учебу я тогда ходил, ну, чисто потому что понимал, что, ну, как бы это надо, вот, но я не понимал, зачем. То есть меня просто к этому приучили. Я, когда закончилась учеба, я пошел, ну, просто вышел вот из учебного заведения, пошел по этому, по Кре, знаешь, пошел, ну, вышел, перешел через мост, перешел по Кру, перешел в Ванеево. И там, ну, там на Ванеево, в общем, есть такое здание заброшенное. То есть я не ехал на автобусе. Я шел после учебы где-то часа 3-4.
2: Ну, ты понимал, куда ты идешь, прям, да, куда ты следуешь? Понимал. То есть у тебя была конкретная цель прийти вот к этому зданию?
0: Ну...
2: Или ты просто уже шел от того, что... Ну, просто я знаю, когда бывает депрессивное состояние...
0: Я сначала зашел в магазин.
2: А.
0: Вот. И там уже, ну, как бы не в трезвом состоянии, можно сказать, шел туда, и мне было как бы все равно, то есть что со мной случится, что со мной будет.
1: То есть ты решил пойти к этому зданию, чтобы вот подняться на самый верх, именно под, так скажем, состояние вот твоего опьянения? То есть, а до этого, в начале дня, ты не планировал? То есть ты не думал, что сейчас я пойду на учебу, потом я пойду туда и все?
0: В начале дня мне было также все равно, то есть, может быть, просто, ну, как бы внутри было очень больно, и я как бы больше свою, ну, как концентрацию внимания сложил на боль. То есть, а потом, когда как бы уже выпил, там уже было все равно, то есть даже не больно.
1: Так, ну, понятно, хорошо, так дальше. Что было? Вот подходишь ты к зданию?
0: Я поднялся наверх на самый последний этаж.
1: А что это за здание было, где ты мог взять, подняться на самый верх?
0: Какой я же говорю, заброшенная недостройка.
1: А, заброшенная.
0: Да, на Ванеево. Там 25 этажей.
1: Так.
0: Я поднялся по лестнице на 25 этаж. Там открытая площадка для крыши. Вот. Я просто вышел... Стоял и смотрел вниз и думал, как бы, что случится, если я сейчас, как бы, покончу жизнь, и что случится, если я не покончу. И в этот момент, не знаю, это, наверное, первый раз, когда я по-настоящему прислушался к тому, что Бог, наверное, пытался донести мне. Это был тот момент, когда я реально прислушался к тому, что у меня есть внутри. Я понял, что если я сейчас покончу с собой, я всего лишь как бы отниму у себя шанс что-то изменить в своей жизни. То есть я, ну, да, боль уйдет, но уйдет и еще и как бы твой шанс, твоя возможность что-то изменить в своей жизни. Угу. И это, я думаю, было первым шагом, первый, наверное, нормальные, хорошие мысли за всю депрессию, весь период.
2: А какая у нее была продолжительность?
0: 2,5 где-то, может, даже больше.
2: Куда?
0: 2,5 месяца.
2: А, месяц.
1: Смотри, Андрей, вот мне просто интересно стало, не часто поговоришь с человеком, который стоял, так скажем, на краю пропасти и размышлял над тем, прыгнуть или не прыгнуть. А вот еще были какие-то мысли? Вот что-то тебя останавливало?
0: Да, это мысль о родных. То есть, когда ты думаешь, каково будет, ну, твоим родителям, твоей маме, папе, бабушке, дедушке, что они подумают, когда ты, ну, как бы это сделаешь. Ну, то есть, ты еще и думаешь о том, чтобы не причинить им боль. То есть они же, наверное, не виноваты в том, что с тобой случилось.
1: Угу. Вот смотри, Андрей, у тебя вот столько мыслей положительных было во время того, когда ты размышлял, прыгнуть или не прыгнуть. А были ли такие мысли, которые, наоборот, тебе говорили о том, что да, нужно прыгнуть? Да зачем вообще жить-то?
0: Это были

0: Это были скорее не мысли, это были эмоции. То есть я просто чувствовал, что мне уже не хочется ничего. Но это просто эмоции были. То есть это не какие-то трезвые мысли.
1: Угу. Вот. Так, вот так и что же дальше было? Вот ты постоял, подумал, вот какие-то мысли к тебе пришли?
0: Ну, потом я просто вернулся домой, как бы, и подумал, что теперь, что же мне...
1: А, прости, перебью, а сколько ты вообще находился на крыше? Вот сколько ты думал там по времени?
0: Где-то стоял? Часа два, может.
1: Два часа?
0: Ну, да. Ну, долго было. Угу. Надо подумать реально. Понимаешь,
1: ведь, да?
0: Потом я вернулся домой и задался себе таким вопросом. Что делать дальше? Что мне поможет навести порядок внутри? То есть, и логичным, ну, был ответ, что я как бы с детства меня этому учили, что Бог может все исправить, все наладить в моей жизни. И так как я раньше не прислушивался к этому, я не прислушивался вообще к, ну, почти к этим учениям, ну, я просто подумал, ну, ладно, вернусь я в церковь сейчас, посмотрим, что выйдет. И в тот же день, ну, в ту же субботу, когда я вернулся в церковь, я думаю, Бог послал мне того человека, который, ну, сразу же увидел во мне беспорядок и помог убрать там все внутри, то есть помог наладить правильное понимание того, как правда обстоит ситуация и как я должен себя сейчас чувствовать.
1: А о каком беспорядке ты говоришь? Ты как-то вел себя как-то вспыльчиво, как-то недовольно, как-то разочарованно во всем?
0: Ты видел человека в депрессии, вот в реальной депрессии?
2: Ему обычно на все равно.
0: Вот.
2: Вообще все равно. На все.
0: На все. Абсолютно.
2: Все, что происходит вокруг тебя, родные, близкие, друзья, не друзья, знакомые. Ты может что-то случиться такое трагичное, и ты можешь пройти мимо, потому что тебе все равно. Ты замкнут на себе, это полностью вот, находишься внутри. Это такое тяжелое состояние. А ты на время депрессии вообще не ходил, да, в церковь?
0: Ну, почти не ходил. Иногда просто приходил, чтобы посидеть. И, ну, я даже не слышал, что там происходит.
2: Ну, то есть ты не прислушался, да?
0: Нет. Ну, я просто сидел и потом уходил. Можно сказать, это было как на автомате.
2: Угу. Ну, да, депрессия, оно и так все происходит. Ты делаешь обычные дела, потом перестаешь даже обычные дела делать.
3: Найди свой путь.
1: Андрей, вот продолжение твоей истории. Смотри, вот что у нас получается. Ты хотел покончить с собой. В итоге, стоя на краю, так скажем, гибели, ты передумал, затем пришел в церковь. И то есть я так понял дальше, что церковь как-то помогла тебе?
0: Ну, я же говорю, в первый же день, когда я вернулся, этот человек, ну, помог мне наладить все, у меня внутри объяснил. Он, главное, помог, не знаю, то ли у него такая мудрость была внутри, от рождения, либо Бог ему дал на этот момент, он помог открыться, ну, как бы мне, открыть себя, и также сам открылся мне, то есть это было, ну, не в одностороннем порядке.
2: Это был взрослый человек?
0: Да, это был взрослый человек, вот. И потом, в дальнем периоде, когда я уже, ну, ходил в церковь, я начинал все больше и больше обретать, как так сказать, вещей в моей жизни, которые мне приносят больше радости. То есть я понимаю некоторые теперь моменты, которые до этого я не понимал, зачем они вообще в церкви и вообще в жизни. То есть теперь я, ну, начал находить в Слове Божьем то, что как бы раньше я там не видел. То есть я просто открывал, я видел книгу, буквы, как бы начинал их читать. Ну, я видел там просто истории. Просто такие истории, какие-то поучающие, которые, ну... Истины для себя я не видел. Но после того, как я вернулся, пришел, я начал, наконец, обретать это для себя и применять это в жизни.
1: Андрей,
2: в тот момент не было никакого случайно там стиха или что-то, вот, что вот прям запомнилось в тот момент?
1: Ну, да, какая-то вдохновляющая строчка, которая вот именно описывала твое состояние и выводила тебя.
2: Да, вот со стороны поддержки Бога, Библии.
0: Нет.
1: Смотри, Андрей, вот такой вот у меня к тебе вопрос, мне интересно стало. Вот очень многие люди становятся верующими после того, как испытывают какие-то очень серьезные потрясения в своей жизни. Можешь ли ты сказать, что ты стал верующим, именно вот глубоко верующим человеком, вот именно потому, что вот пережил вот именно вот, так скажем, такой вот коллапс?

0: Ну, если, вот, бы, этого, если бы этого не было, как считаешь, вот был вот, бы ты вот сейчас?
1: По поводу вопроса, если бы этого не было, скорее да. Потому что до этого, как я рассказывал, я же просто ходил в церковь, и если бы этого не было, то я бы просто продолжал
0: так. То есть ты бы и дальше бы так же смотрел бы серым взглядом, да, что они там вообще в своей церкви делают?
1: Да, так бы было.
0: Угу, угу. Смотрите, друзья, времени у нас еще совсем немного, и поэтому я хотел бы вот такой вот, даже не вопрос, а вот свое мнение сказать. Когда у меня в жизни бывают какие-то сложные ситуации, ну, я не говорю о депрессии, а вообще что-то вот, какие-то запары, что-то сложное, все, казалось бы, да, ну это все. Я всегда, знаете, как думаю, а как бы я на все это посмотрел спустя 5 лет? Вот произошло, это вот что-то неизбежное, и вот что бы я об этом думал спустя 5 лет? И мне кажется, да ничего бы я об этом не думал, наверное. Вот вы как считаете, вот Оля, у тебя как?
2: Ну, не знаю, когда у меня что-то в жизни плохое происходит, я обычно стараюсь в этом плохом найти что-то положительное, это очень помогает. Ну, ты прям ищешь, допустим, скажем так, история, да, есть... Даже книга об этом целом написана, про девочку. Вот, и там я расскажу маленькую историю из нее, что когда ей на Новый год пришел подарок за место куклы, ей пришли костыли. И что, ну, для маленького ребенка это трагедия, она ждала куклу, а увидела все-таки такие костыли. И поэтому ей отец ее помог. Что ты можешь найти в этом положительного? И положительное было в том, что ей они не нужны были, и она могла бегать, быть радостной и счастливой, дальше ходить, и хоть куклы у нее не было, но было счастье. То есть, что она может играть, ходить, и они не пригодятся, они могут лежать спокойно в стороне и отдать их.
0: Немножко я не понял, а в чем история-то?
2: В том, что положительное во всем отрицательном находить.
0: Угу. Ну, понятно, и Андрей у нас тоже так получается, нашел и положительное, вот в этом очень негативном и отрицательном промежутке своей жизни. Спасибо тебе, Андрей, за эту историю. Ну, подытожить наш разговор можно как? У нас у всех в жизни бывают какие-то сложные депрессивные ситуации, из которых, как нам кажется, выхода и нету. Но Бог хочет нам всегда помочь, и мы все можем очень сильно удивиться о том, насколько сильно и предана Его любовь каждому из нас. Это была программа «Найди свой путь». Я ее ведущий Борис, моя подруга Оля, и в гостях у нас был Андрей. Hey!

В современном мире музыка окружает нас повсюду. Радио, телевидение, в торговых центрах и развлекательных заведениях, специальные приложения. Жанры современной музыки совершенно разные, на любой вкус. От рока и рэпа до шансона и популярной музыки. Ведь это одна из тем, которая объединяет людей. Через посещение концертов, участие в фан-клубах. И каждый выбирает слушать ту музыку, которая ему нравится. Но так ли это безобидно? И как христианину относиться к музыке? Давайте разберемся.

0: Сегодня в нашей студии прекрасные гости Вика, Таня, Оля, Маша. Я вас приветствую. И для начала хочу сразу спросить, а вы любите музыку и есть ли у вас какие-то собственные любимые жанры музыкальные?
1: Да, обожаю музыку, жить без нее не могу.
0: Ага, супер.
1: Но жанры абсолютно разные. Это действительно может быть и классика, а может быть уже там какая-то электронщина, прям жесткая.
0: То есть меломанка?
1: Ну, типа, да.
0: Здорово, спасибо.
2: Ты меломан?
1: Ну, мне кажется, это очень сильное название. Это, скорее всего, какая-то куча всего. Да.
3: Ну, я тоже слушаю разную музыку, вот, но я не люблю тяжелую музыку, такую, там, где басы, рок, рэп, нет, да, рок, рэп тоже не люблю.
0: Поняла тебя, вот. Спасибо.
4: Ну, я тоже музыку люблю. Люблю именно больше музыку, наверное, чем песни.
0: Интересно.
2: Ну, вообще хочется сказать о том, что лично про себя я обожаю музыку. В моей семье, ну, как бы это передалось генетически, да, то есть мои родители, да, занимались музыкой, не все они профессионально, вот, а бабушка с дедушкой занимались профессионально, профессиональными музыкантами, да, пели с известными певцами, вот, поэтому я ее очень люблю, она была в моей жизни, наверное, с детства.
0: Кстати, здорово, да, я заметила, что, наверное, вот прям совсем равнодушных к музыке людей не так много. Но вот сегодня я хотела бы с вами поговорить о том, как музыка влияет на нашу духовную жизнь и есть ли вообще это влияние. Вот как вы считаете, может ли музыка повлиять на то, как вы воспринимаете Бога?
1: Вот насчет Бога не знаю, не замечала, но вот насчет психики есть даже учеными доказано, что, например, вот бодрая музыка, да, какая-то там движовая такая, она стимулирует какие-то клетки мозга, нейронные связи, и ты как бы тоже бодришься и становишься таким, оу, класс. То есть, если тебе нужно взбодриться, ты должен послушать вот что-то такое веселенькое, а если тебе нужно успокоиться, то это что-то такое вот меланхоличное, спокойное и так далее. А вот про Бога, не знаю, может быть, какие-то песни с посылом негативным.
0: Например, это что значит негативный посыл?
1: Ну, какие-нибудь сатанистские песни, что-нибудь такое. Или рок, или, ну, я не знаю.
2: Что ты к ним относишь?
1: Что-то, ну, что-то такое негативное прям совсем.
3: Ну, или про плохое что-то, когда поется.
1: Или в рэпе, например, часто бывает такое, что как бы осуждают, да, верующих там. Или, ну, как-то высказывания такие смешные по поводу Бога.
3: Или когда песня, вот, да, как это, грубо говоря, с богохульством, наверное. Сейчас же очень много таких песен, где Иисус, Бог, что-то такое произносится, не в очень позитивном контексте. Вот.
0: Да. Вот, Маш, а ты как специалист, как ты думаешь, вообще музыка действительно так сильно влияет на эмоциональное, психологическое состояние?
2: Ну вот как Вика правильно подметила, да, если мы говорим об исследованиях, да, то мы знаем о том, что музыка влияет на нейронные связи, да, на наше когнитивное восприятие левого-правого полушария, а также на префронтальную кору, которая отвечает у нас за контроль и принятие решений. И, соответственно, музыку, которую мы слушаем, да, она на нас, конечно же, имеет прямое воздействие, да, соответственно, она влияет, ну, это мы говорим про мозг, на психику она оказывает тоже достаточно большое влияние, и действительно то, что нас бодрит, да, такая музыка активная, живая, и наше настроение, соответственно, тоже начинает меняться. Вот, поэтому, да, конечно, музыка на самом деле оказывает огромное влияние, и очень много исследований было по этому поводу. Также здесь хочется заметить о том, что поэтому в каких-то там реабилитационных центрах, да, связанных с работой, к примеру, нашей нервной там системы психики, очень часто используют классическую музыку.
0: Да, спасибо. А вот девчонки обратили внимание на тексты, да, которые есть в песнях. А вот ты, Оль, говоришь, что ты больше любишь слушать именно музыку. А почему вот у тебя именно любовь слушать музыку без текста?
4: Это... Не знаю. Это, может быть, с возрастом просто пришло. Раньше песни больше любила, сейчас больше музыку люблю. Оля, к примеру, любит слушать музыку больше, чем песни. Потому что песни и слова
2: на нас тоже оказывают влияние. И, к примеру, если мы слушаем текст какой-то там песни, то это для нас звучит как аут-тренинг. То есть мы впитываем все слова, которые там произносятся. Угу. Соответственно, если мы начинаем слушать песни с каким-то грустным подтекстом, да, или с каким-то депрессивным подтекстом, это иногда человеку помогает немножко как бы, ну, побыть вот в этом состоянии грустинки, если он грустит. Но если это на постоянной основе, то уже музыка формирует настроение человека. Вот. Поэтому очень часто слова, которые мы слышим, мы себя тем самым программируем.
0: Спасибо. Я вот как раз хотела и вот эту вот тему немножко раскрыть именно в ключе христианской музыки. То есть предположение, что если ты в тексте говоришь о каких-то ценностях христианских, говоришь о Боге, поешь об Иисусе, то не так важно, какое музыкальное направление при этом звучит, потому что как будто бы для каждой целевой аудитории нужно донести эти идеи. Вот вы согласны с тем, что не важно, какого направления музыка, главное, чтобы текст был направляющий к Богу?
1: Ну, есть такие жанры музыки, которые просто не все могут выдержать. Ну, вот мне, например, тяжело слушать что-то такое, прям какой-то рок жесткий. Или, ну, ты просто обращаешь внимание именно на музыку, и ты сконцентрирован на том, что тебе некомфортно слушать это. И ты уже на слова уже думаешь, какой, что там, что ты там поешь, переключите, пожалуйста, уже просто невозможно. Ну, не знаю, для меня вот музыка влияет на восприятие текста.
3: Для меня тоже. Ну, вот поэтому я люблю такие обычные песни. Не тяжелый рок, не электронную музыку. Хотя есть такие христианские. Я парочку раз слышала, и мне не понравилось. Поэтому я люблю живые песни, где чувствуется жизнь, где ты... Где, не вот, вы знаете, раньше была такая как бы мода или... тренд, что вот спокойное такое все, вы знаете, мелодичное, даже грустное, вот это вот, и ты поешь такое, ну, как-то, пусть там и слова прославления Бога, но душа не раскрывается, она закрыта, ну, как бы хочется живой какой-то музыки.
0: Спасибо большое, девочки, за то, что вот вы сказали свое личное мнение, а вот как вы считаете? Есть определенные христианские группы, да, каждая из которых в своем музыкальном ключе исполняет ту или иную музыку. Есть определенные, знаете, даже фан-клубы этих христианских групп. Вот как вы считаете, нормально ли то, что среди христиан есть группы людей, которые объединяются вокруг какой-то команды музыкальной, ходят там специально на их концерты, слушают только их записи? Как вы считаете, именно вот в ключе, наверное, знаете, второй заповеди, может быть, даже, да, не сотвори себе кумира, все-таки есть среди христиан вот такие вот люди. Что вы думаете о таком?
2: Мне кажется, что здесь очень важно вспомнить главного псалмопевца, наверное, Библии, это Давида, о том, какие он писал псалмы. Вот как девочки говорили в предыдущей теме про то, что есть какая-то очень грустная, да, там грустные песни, и здесь, наверное, тоже хочется сочетать с тем, что, опять же, про настроение и уже немножко сказать про темпераменты людей. У нас у всех разные темпераменты, да, кто-то из нас более так меланхоличен, да, ему более свойственна такая мелодичная какая-то такая мелодия или флегматичен, не обязательно должна быть грустная песня, да, а для кого-то больше нужно что-то такое бодрящее, ну, само по себе, кто-то больше такое любит. И вот если мы вспомним, да, псалмопевец Давид, он, когда... У него же разные есть, да, псалмы? И вспомните тот момент, когда Саулу было как-то плохо, был унылый такой дух, да, он кого приглашал? Он приглашал Давида, да, для того, чтобы именно вот этот унылый дух, он ушел. И здесь хочется, наверное, отметить то, что мы... подвластны, так скажем, да, вот этой вот музыке, подвластны мелодии, и поэтому нам стоит, наверное, обращать внимание на то, что мы больше играем, да, потому что когда мы обращаем внимание на фан-группу, да, ой, на группу, получается здесь у нас нарушение второй заповеди, вот как ты сказала, да, когда мы больше делаем акцент на человеке. И еще хочется обратить ваше внимание на то, что Вот заметьте, есть песни с историей. Сейчас есть, я знаю несколько таких песен, когда текст песни был написан из жизни самого человека, из его христианского опыта, как он это пережил, прожил. И эта песня, она даже поется более искренне и более чувственно. Да, то есть, мне кажется, первое, на что мы должны обращать внимание, что я здесь прославляю, то есть о чем моя песня, да, на что она повлияет. А второй момент, а есть ли в этом действительно жизнь, в этой песне? Угу. Да, то есть как-то вот жизнь, которая связана вот с Богом, вот этот опыт.
1: Но тут момент такой, есть ведь люди, которые абсолютно не верят в Бога, но им нравятся вот песни там определенной группы, да, и... Ну, мне кажется, это на подсознательном уровне может такое произойти, что вот он ходит на концерты ради группы, но при этом он же заучивает слова, да, как бы понравившейся песни, как бы не специально, но может быть как-то, да. И вот у него на повторе все вот эти вот слова проговариваются, и может быть однажды именно он приходит через, ну, он приходит посмотреть на группу. Но потом он может и прийти в церковь, также он подумает над этим смыслом, над смыслом текста. И такой,
2: может быть, и не прийти. Потому что очень часто такое бывает. Вот смотрите, мы обращаем внимание, кто-то обращает внимание на текст, кто-то обращает внимание на музыку. Но по большей части, если человек приходит на сцену прославить себя, да, он поет весь такой вот... И, к примеру, если это мужчина, да, то противоположный пол такой, какая красота, потому что мы помним, что музыка оказывает огромное влияние на человека, да, то есть, и вот эта вот божественная красота, да, которая есть в человеке, да, когда вот он очень так ярко как-то выглядит, да, почему мы сейчас говорим в основном про христианскую, если как бы говорить да, музыку, да, то если человек очень ярко выглядит, или, к примеру, у него яркий какой-то образ, да, то или он поет какие-то очень такие яркие, да, песни, да, с яркими акцентами на, может быть, на него как на личность, да, то человек здесь уже, его фокус внимания смещается с песни, со слов, со смысла на самого этого человека. То есть получается, что в этот момент человек возводит в культ вот того, кто, соответственно, поет. То есть он акцентирует внимание на нем.
0: Но тут вот еще один момент хочу заметить. Вот ты сказала про то, что человек может слушать текст и как-то увлекаться, повторять. Но я по себе знаю, ну и потому что в Библии написано, что Господь, Он все-таки ищет не чувственных с нами отношений, а отношений разумных, отношений таких полноценных. Вообще музыка, она вот в первую очередь влияет на чувственную, эмоциональную сферу человека. И в принципе все в музыке, оно построено на то, чтобы увлечь, захватить эмоции. И эти эмоции, они, если не работать дальше над наполнением, они ни к чему не приводят, они остаются. Почему так много людей, вот есть слово «меломан», ты от него открестилась, да, на самом деле я понимаю, почему. Потому что меломан – это зависимый от музыки человек. Да. Он уже не получает наполнения, он просто находится на этой волне, и ему важно снова и снова подхлёстывать свои эмоции. Уже, ну, возможно, и даже тексты, они тоже могут носить какой-то чувственный смысл. То есть мешая разуму погружаться в смыслы текстов, в значение и идти на какой-то уровень анализа. И вот по этому поводу тоже снова вопрос. Есть огромное количество христианских групп, да, которые все-таки строят свою музыку вот именно на этих принципах захватывания чувств. Вот как вы считаете, увлечение за прослушиванием таких групп может ли быть проблемой для церкви, для каждого лично христианина? Такой серьезный вопрос.
4: Да, может быть, все что угодно, наверное, стать проблемой. Любое увлечение, когда оно чрезмерное, оно чревато, во-первых, тем, что ты уже начинаешь все другое, но даже не отрицать, а обесценивать. А второе, ты это начинаешь уже и другим навязывать. То есть
0: да,
4: все что угодно интересно. Может стать проблемой. Даже любовь к суши или пицце. Не то, что
2: мы... Вообще, вот здесь вот, если мы заговорили, да, на более такую серьезную как бы тему, мы говорим про прослушивание музыки, и когда она уже входит в наш такой постоянный, что мы постоянно слушаем. Это говорит про то, что про зависимость. Зависимость — это про что всегда? Про то, что мы уход из реальности. из реальности, неважно, какая порой музыка бывает, ой, в смысле, какой смысл там песни, да, нас цепляет вот эта какая-то такая харизматичная музыка, и тем самым она помогает, вот, как ты правильно сказала, да, нашему эмоциональному фону, то есть она нас возбуждает, мы подстраиваемся под нее, то есть она, опять же, создает нам настроение.

0: Да, а это уже получается не мы, не я сам собой руковожу, да, а мной руководит музыка. Соответственно, она вызывает вот эту вот эмоциональную зависимость, что мне постоянно хочется этой подпитки, постоянно хочется вот этого такого эмоционального возбуждения, да, это как со всякими прикольными видосиками, да, это такая интересная дофаминовая яма, да, про которую сейчас очень, ну, стали говорить. И это точно так же. То есть получается такая классная дофаминовая зависимость, когда мы начинаем постоянно, блин, все плохо в жизни, мне нужно срочно что-то такое классное послушать, да, и здесь вот это появляется зависимость от того, что мне хочется слушать что-то яркое, интересное. И
1: можно я скажу? Вот я не слушаю музыку на постоянке, вот то, что вот я очень часто в последнее время езжу вообще в тишине там в машине или наушники не надеваю, вот, но вот когда мне грустно, у меня есть альбомчик с христианскими песнями, там разные песни. Mm-hmm. Там есть и спокойные, и такие немножко зажигательные, что ли, вот. И когда мне грустно, ты, Маш, говоришь, грустно там это, я просто включаю, и у меня нет вот этой зависимости и что-то такого. Мне просто, я как будто духовно наполняюсь, я слушаю слова, я пою их, и мне прям, ну, очень спокойно и комфортно на душе становится. Я как будто связь с Богом какую-то там обретаю в эти моменты. Ну, я и избираю песни, ну, типа... Они хорошие, реально, и там смысл классный, и этот смысл меня наполняет, вот. Так что, возможно, ну вот если это, мне кажется, не про христианские песни, которые... Может, христианские тоже для кого-то могут быть зависимости, но если правильно к этому подходить, то можно это сделать такой связью с Богом, молитвой, общением.
0: Да. Ну, вообще, в песне, да, как мы и говорили, вот у Давида, это же было именно моментом прославления. Он псалмами прославлял Бога. Угу. И, ну, это играет и обратную связь. Мы же говорим на воздействие нашей, как бы, психики и мозга про то, что это нас может поддерживать, да, в какие-то сложные моменты. То есть Бог тоже через песни может говорить с нами. Да, поддерживаем, находим.
2: И вот как раз я еще хотела один момент затронуть про группы прославления как бренд. То есть есть вот специальные, да, группы христианские, которые именно продвигаются как бренды, которые работают над тем, чтобы захватывать аудиторию, проводить какие-то крупные мероприятия. Вот как вы считаете, насколько... Знаете, есть такое слово, оно библейское, хотя звучит странно. Насколько прилично христианской группе развиваться именно как какой-то товарный знак, привлекая к себе максимум аудитории? Стоит ли оно того?
1: Ничего плохого в этом не вижу. Можете mm-hmm. меня осуждать смело.
2: Почему
1: но
2: осуждать?
1: Если ты, ну, просто многие люди считают, что... Ну, опять же, вот мы же об этом говорили, что люди к себе внимание притягивают, да? Mm-hmm. Но ведь не все люди приходят послушать только вот из-за конкретного человека в группе песню. Угу. Если есть возможность делать деньги на том, что ты любишь, на прославлении Бога, ведь песни в основном, ну, наверное. Ну, вот те песни, что я слушаю, они как бы с призывом прийти в церковь и с призывом прийти к Христу.
2: Ага.
1: Если есть возможность сделать на этом деньги, почему нет? Ты совмещаешь приятное с полезным.
2: Так, а вот интересный момент ты сказала. А есть ведь еще и группы, которые выступают не только с призывом прийти ко Христу, но с призывом прийти конкретно в нашу церковь, в нашу конфессию или конкретно на выступление нашей группы. Вот как ты считаешь, это нормально?
1: Ну хорошо, он придет вот в эту церковь, послушает, посмотрит, не понравится ему.
2: Угу. Уйдет.
1: Уйдет. Уйдет в другую церковь, если ему важно строить отношения со Христом. Он уйдет. Потому что у меня много таких знакомых, которые пришли в одну церковь, там посидели, им не понравились их там правила, устои церкви. Они пришли в другую, посидели, там им тоже не понравилось. В итоге они пришли там в другую церковь, вот там им понравилось, все угу. отлично. Но все зависит от человека, опять же. Если он ищет Христа, он его найдет через песни или нет.
2: Угу. Спасибо, да, интересное мнение. Вот. А еще по поводу момента, да, мы говорим христианская музыка. Как вы считаете, христианину можно слушать только христианскую музыку или есть возможность как бы немножко выйти за эти жесткие рамки? Вот, Оль, ты как считаешь?
3: Я слушаю.
2: Совесть не мучает, да?
3: Нет, я не слушаю какие-то, как уже девчонки сказали, плохие песни.
2: Ну, да.
3: Не нравится песня?
2: А вот а как понять, какая песня хорошая, а какая плохая? На что ориентироваться?
3: На свой здравый смысл, наверное.
2: Да.
4: Да. Ну, если в песне прям оскорбление идет, там, чувство верующих или вообще оскорбление женщин или других детей, ой, других людей,

0: то, ну, мне кажется, не стоит.
1: А вот нам Маша рассказывала, да, о том, что разные ритмы влияют на сердечный ритм, в том числе, знаете, влияет не только на сердце, но и на... У нас есть волны в мозгу, да, которые тоже имеют определенную ритмичность. То есть, например, есть хороший текст, но есть музыка, которая там с синкопированием, которая с жесткими ритмами, с рифами жесткими. Как определить вообще, где вот эта вот граница между тем, что послушать, а что нет? Что вот точно сразу выключить? Ну, если там мата нету, если там оскорблений нету, богохульства нету. Нет. Или, может, вообще это не имеет значения?
2: Ну, если у человека есть личные отношения с Богом, я думаю, он сам поймет, как Оля сказала, здравый смысл поможет. Вот. Но у меня вот была одна такая песня, не буду говорить название, но как бы в целом, я сначала ее добавила, она мне нравилась, а потом я поняла, когда я ее слушаю, как будто что-то не то вокруг происходит. Во-первых, реально, как будто там что-то внутри, какие-то ритмы или что было, в общем, не очень, и я ее просто удалила. И когда она где-то попадается, я прям не слушаю, закрываю уши, потому что как будто с нечистой силой, что ли, какую-то песню пели. И как бы, не знаю, в общем, у меня прям... Ну, я почувствовала это, поняла и сразу избавилась от него.
3: Вот. Это тоже табу на такие песни, где вот вообще, в принципе, что-то употребляется, что типа она там, например, да, чертовски хороша. Не знаю, у меня все равно тоже есть такое немножечко. Я
1: Торопит,
3: сразу...
1: да?
3: Да. Хоть песня и классная, но все равно как-то... Угу.
4: Думаешь... Спасибо. Вообще здесь, опять же, хочется обратить внимание на то, что вот... Как отличить, да, хорошая и плохая? Если мы слышим в песне, что кого-то унижают, если мы слышим, что кого-то оскорбляют, неважно, да, может, она там, если, допустим, она не христианская, или, к примеру, действительно, есть какие-то в ней жесткие басы, да, или, к примеру, в ней просто куча мата, или, к примеру, просто что-то непонятно вообще поется, да, то мне кажется, что... Почему, кстати, очень часто еще песни переводят? Потому что иногда человек не знает перевода песни и слушает эту песню, да, ну, как бы подсознательно, бессознательно, на него все равно эта песня оказывает влияние. Поэтому здесь очень важный такой момент.
3: Он же не знает перевода, как на него может повлиять. Он не знает этих слов. Ну вот слушает веселенькая песенка, а там...
4: Смотри, когда ты узнаешь перевод этой песни, ты знаешь, о, классная была песня, классный перевод. Ну как бы ты узнаешь это слово, и для тебя оно уже бессознательно, когда ты его слышишь в обычной жизни, оно уже для тебя подразумевается как норма. Пусть, ну как бы бессознательно это происходит.
3: Но это когда ты узнаешь перевод. Да. А пока ты не знаешь перевод, ты можешь слушать эту песню сколько угодно, она на тебя не повлияет, пока ты не знаешь ничего.
4: Пока ты не знаешь перевода. Ну да, так скажем. А потом вдруг нечаянно ты его узнаешь. Угу. Это то есть бессознательно.
3: Ну все, перестанешь слушать, да и все.
4: Это слово у тебя уже идет как норма. То есть для нас, у нас стирается вот эта граница, когда особенно на постоянке мы что-то слышим или постоянно... Если мы постоянно слушаем, что я плохой, у нас, соответственно, потом стирается эта граница, что сначала мы думали, что я хороший, да, и тебе, а тебе говорили, ты плохой, ты плохой, ты плохой, ты плохой, ты плохой, ты потом это будешь воспринимать как за норму.
3: Так, ну, и вот есть люди, которые любят тюремный шансон, что это значит, что они в тюрьму попадут, и они туда стремятся, на зону, что ли, или как?
4: Нет, для них, может быть, такой образ жизни считается нормальный.
5: Ну, то есть, ну, тут еще вот такой момент, если, например, иностранную музыку слушаешь, и ты не знаешь перевода, все равно же ты же там своим плейлистом делишься, или кто-то тоже слушает вместе с тобой. Ты-то не знаешь, а другой человек, например, знает и удивляется.
3: Как она это слушает?
5: Ну, а значит, наверное, слова? Это нормально. То есть ты можешь таким образом и другого человека маленько сбить. Угу. С толку или с пути истинного, как хочешь так называй.
1: Тут еще есть такой момент, я тебе кратко отвечу о том, что такого, если ты не знаешь перевод. Дело в том, что песня — это не только слова и музыка, это еще определенный посыл. Посыл, связанный с образом мышления, посыл, связанный с отношением к жизни. И та же самая тюремная музыка, даже если не знать ее перевода, да, те же самые иностранные слова, в них все равно кроется определенный дух, как его называют, да, тот, который влияет на твои ценности. И они могут смещаться в ту или иную сторону в зависимости от того, что выбираешь. Я предлагаю нам заканчивать. Я понимаю, что эта тема очень животрепещущая. Друзья мои, как показывает этот разговор, музыка — это вещь, которая затрагивает все сферы нашей жизни, и эмоциональную, и интеллектуальную, и в том числе и духовную. И каждый из нас имеет право делать выбор самостоятельно. Но в то же время мы понимаем, что за каждым нашим выбором кроются какие-то последствия. Пусть Господь даст вам мудрости и глубокого внимания к тому, что вы слушаете, чтобы каждый ваш день все больше приближал вас к небесам.

0: Спасибо, друзья.
1: Хочу начать с такого, такое начало сделать и поговорить о таком определении или значении этого слова «красота». И знаете, первое, что хочется сказать, когда мы говорим о красоте или смотрим на красоту, или она где-то рядом, то мы люди, мы очень интересные по своей натуре, и мы можем не видеть очевидных вещей. Это происходит в детстве, когда ребенок не понимает, что, допустим, родители, они воспитывают и хотят лучшего для ребенка, да? Но ребенок этого очевидного не видит. Он видит то, что перед его глазами, что-то вот прям вблизи. Допустим, родитель не дает там много шоколада кушать или еще что-то. Ребенок воспринимает это как что-то против него или что-то ему не дают, чего он очень хочет. Но он не видит дальше, что у него там будет кариес, еще что-то у него будет, возможно, не будут хорошие зубы когда-то позже, когда он уже вырастет, да. И мы также с вами, когда взрослеем, мы тоже очень много их очевидных вещей не видим. И мы часто смотрим небрежно или не совсем пристально. Знаете, когда я вот помню, первый раз съездил и увидел горы, да, я так подумал, я все восхищался, ходил, смотрел и как бы естественным образом как-то молился, потому что вот я вижу что-то, что меня сильно восхищает, природа, она создана Богом, и я молюсь и говорю: «Господь, ну, славлю Его» и так далее. И потом у меня была такая мысль, почему так получается, что мы с вами часто смотрим на природу, на какие-то красивые вещи в этом мире, на горы, на реки, не знаю, на леса, и мы это так восхищаемся, но не смотрим также на людей. Хотя это самое невероятное творение Божие. Самое невероятное творение Божие – это мы с вами, люди, потому что человек, он настолько глубок, и настолько в него внутри Господь поместил, дал ему свободу выбора, и человек может делать невероятные красивые вещи, особенно когда он знает Бога и следует за Ним. И у меня была такая мысль, как же так получается, что мы восхищаемся какими-то вещами, в горы едем просто... но смотрим на людей и не видим этой красоты, которую Бог вложил. Даже в самых простых людях, даже в самых, возможно, нами неприметных. Почему? Потому что мы с вами видим по-другому и смотрим и по-другому. И также Слово нам говорит, что Господь, Он не смотрит на лицо, Он смотрит на сердце, на душу. И знаете, когда Бог смотрит на сердце, Он видит другие вещи. А мы с вами часто смотрим на какие-то вещи, которые бросаются нам в глаза. Как выглядит, как говорит, как себя ведет, что делает. Но порой это не говорит о его душе, что внутри, а Бог, Он видит это. И почему я захотел вообще начать с этого? Я посмотрел, интересно, одно интервью, и там пастор выразился так, он так, они обсуждали духовные вещи, и он говорит... там какая-то была тема, неважно какая, но он так выразился, что вот если это Слово Божие не соблюдается, не реализуется в жизни людей или в церкви, то теряется вот эта красота. И знаете, что Слово Божие говорит? Оно говорит такие вещи, смотрите. «Велики дела Господни, вожделенны для всех любящих онные. Дело Его – слава и красота, и правда Его пребывает вовек. Памятными содел Он чудеса Свои, милостив и щедр Господь, вечно помнит завет Свой». Но смотрите, как написано, «дело Его, слава и красота». И действительно, если Бог творит, Он творит красиво. И когда Он создал землю, когда Он сказал «хорошо», да, он не сказал «ну, пойдет», Он сказал «хорошо». И действительно, когда Божий плод есть в жизни человека, когда человек исполняет Слово, когда это реально работает в его жизни, это красиво. И знаете, я сам на себе, помню, наблюдал, и, ну, будучи как бы молодым, я приходил, помню, сюда, там, в 9-10 классе, и я такое ощущение поймал, и мысли такие у меня были, что я вроде людей не знаю, но я как будто их уже люблю. И думаешь, как это работает? Почему это так происходит? От чего это происходит? И если бы я там что-то сделал или вот так

так вот отношусь к людям. Это же все-таки, это же Божий плод. Это же Божье, это Божье чувствование. Это то, чему Бог нас учит. И, знаете, можно много разных таких примеров приводить, но мы можем их не замечать. Я тут недавно такую историю читал, смотрел. И там была, знаете, такая ситуация, что человек, ну, ребенок, подросток в 15-16 лет, он уже, у него очень такое суровое детство было. Это нереальная история, это, может быть, даже вымышленная, но неважно. И человек, это был парень, 15-16 лет, сложная семья, отец выпивал, и отца как бы запретили приближаться к семье. И в какой-то момент он вернулся, выпивший, и он убил всю семью. А этот ребенок, он убил его. И он сбежал из дома. Он, знаете, такой вот, когда тебе он 15-летний, он еще жизни видел, и он в таких суровых, просто пережил такой суровый опыт. Он был как дикий такой. И он оказался на одном из такой ферм раньше. И там вот один мужчина, один главный, заведующий, он его приютил. И этот человек служил ему всю жизнь, а у этого владельца этого ранчо у него были дети, которым хотел передать свое, сыновья, которым он хотел передать свое владение, все это, чтобы они защищали, заботились. Но сыновья, они то хотели, то не хотели, не знали, чего они хотят в жизни и так далее. И он потом, спустя там 30-40 лет, он пишет такое, что «я долго переживал об этом и думал, почему Господь дал мне мало сыновей, потому что они то хотят, непонятно, а я должен отдать это им. Но я вдруг понял, что у меня достаточно сыновей». Он говорил именно об этом человеке, который всю ему жизнь служил, был в его доме. И смотрите, это чудесно, это красиво. Это действие преданности, верности. И это действительно красиво, когда Божья такая истина, Божьи законы, они воплощаются в жизни человека. И даже если этот человек, там, возможно, не жил такой праведной жизнью, возможно, он такой уже грех совершил, убийство в самом раннем возрасте, не знаю, еще какие-то разные вещи. Но смотрите, когда мы смотрим на эту историю, нас будет восхищать то, что он сделал, как он был верен, когда вся семья там, вот этого человека неверна, дети, сыновья неверны, да, уходят. Это, знаете, как притча о блудном сыне. А тут человек, который не сын, но который с детства вместе с ним, и который был во многих ситуациях вместе с ним прошел, и ничего не ждал взамен, он не ждал, что он станет владельцем. Никогда не было на это намека. Он всегда там, к этому человеку обращался как сэр, то есть даже по имени когда-то. Ну, то есть, понимаете, да, и когда ты это видишь, ты понимаешь, что, возможно, человек где-то неправ, много согрешает, может быть, даже где-то, может быть, Бога не знает, даже если он не христианин. Но вот эта вот истина, которую Бог сказал, повелел нам исполнять, делать, она в нем где-то работает. И мы уже видим красоту. Хотя человек, возможно, не знает Бога, не следует за ним Богом. Ну, поняли, да? И я начал думать о том, что чудесно, когда мы с вами в воле Божией исполняем Его Слово, потому что это та книга, то Слово, которое действительно будет совершать в нашей жизни красоту. Другие будут это видеть, будут видеть и будут видеть славу Божию. Это не будет, знаете, почему я вообще выбрал слово «красота»? Потому что я услышал это от проповедника, и я услышал то, что обычно как-то не говорится так. Красота, красота действия. Или когда... Я так и подумал, интересно, он говорит, да, и действительно, когда Слово Божие реализуется в жизни человека, мы видим этот плод, он прекрасен, но мы должны его увидеть. Поэтому я говорю о том, что мы не видим часто, и мы не видим часто того, что потенциала, который есть в людях, а Бог, Он видит. Бог, Он знает, что может этот человек. Бог, Он знает, что ты можешь в своей жизни, к чему ты, как ты можешь ее прожить, и что ты можешь сделать для своих близких, для окружения, для церкви, для Бога. Все Он это знает и видит. И знаете, сегодня я не хотел бы говорить о красоте. Я хотел говорить о другой теме, очень важной. Я хотел бы говорить об ответственности. И знаете, когда мы с вами слышим слово «ответственность»,

да? Мы все об этом слышим, и в нас как бы естественным образом внутри нам кажется, что это что-то негативное, что-то, что мы не хотим как бы сильно, о чем мы не хотим сильно заботиться или брать на себя, потому что будут последствия, если ты не выполнишь. Будет что-то, будет какое-то наказание, возможно. И мы на каком-то бытовом уровне не понимаем. Но я сегодня хотел бы поговорить на самом деле, что такое ответственность. И знаете, я говорю это не потому, что я тут что-то там научился чему-то в этом смысле. Я учусь этому. Я понимаю, что очень много мне нужно. Я сейчас размышляю об этом. Но то, о чем я хочу говорить, я вижу в Писании. И мы будем с вами об этом читать. Почему я сказал про красоту? Потому что, когда на самом деле вот, мы будем понимать, что такое ответственность, то тогда вот эта красота, которую Бог вкладывает в это понятие, в то, когда мы следуем или берем ответственность, тогда вот эта красота, она будет также в нашей жизни. Потом мы к этому вернемся. Смотрите, мы, люди, мы часто даже пытаемся избежать ответственности. Мы говорим, что вот это, за это был ответственен кто-то другой. Мы говорим, что он брал на себя ответственность. Или ты должен взять на себя ответственность, да? Есть что-то такое в человеческом характере, избежать вот этого ответственности. Но давайте просто поразмышляем. Значение ответственности сильно недооценивается. Смотрите, что я хотел бы вот выразить и сказать. Смотрите, ответственность – это, я бы так сказал, и это, знаете, не мои слова, я их прочитал в определенной в книге, и потом начал сверять со Словом Божьим. Ответственность – это характерная черта, жизненная позиция, желание отвечать за свои поступки и их результаты, невзирая на обстоятельства. И знаете, когда мы действительно подумаем об ответственности, мы поймем, что это реально ответственность – это последствия. То есть тебя ждут, тебя ждет что-то, если ты что-то не сделаешь, да? Но по факту, чтобы быть ответственными или правильно понимать ответственность, мы должны понять, что это действие определенное. То есть ответить за слово, сделать так, как ты пообещал. И в действительности это не какое-то действие, которое ты должен сделать. На самом деле это ты свободен выбирать, отвечать за поступки или не отвечать за поступки. И это как бы получается, что если мы будем с вами так именно понимать это, то у нас совсем будет все по-другому. Если мы будем понимать, что это жизненная наша позиция, то нам намного даже будет проще исполнить Слово Божие. Почему? Потому что оно очень много нам говорит, что нам нужно сделать. А мы с вами можем подумать, что вот эта ответственность я должен сделать. Но знаете, должен и хочу – это разные вещи. Желаю исполнить слово или должен исполнить слово – это разные понятия. И в нашем сердце, в нашем душе оно будет разный отклик иметь. Когда нам говорит, что мы должны, мы сразу чувствуем эту обязанность. Мы не понимаем, что это может быть наша жизненная позиция, наше желание быть ответственными, да? И смотрите, сама природа ответственности заключается в понимании того, что у нас есть свобода выбора. По факту мы можем выбирать, быть ответственными или не быть, исполнять слово или не исполнять, отвечать за него или не отвечать. И смотрите, Слово Божие нам много раз говорит о разных вещах, о том, что Бог хочет, чтобы мы делали, да? Во-первых, Слово говорит, что мы к свободе призваны. То есть, знаете, если мы представляем благочестивого человека, мы не представляем его таким, который боится и говорит, что я должен сделать то, должен делать это. Слово Божие нам говорит часто о том, что когда мы видим, или человек, он действительно следует и хочет исполнить Слово, он хочет это исполнить. Он не говорит, что он должен, он хочет просто даже исполнить. Понимаете, да? Это чуть разные взгляды. И когда мы хотим действительно исполнять Слово Божие, мы будем иметь намного больший успех в этом, нежели когда мы будем говорить, что ты должен, я должен. И когда мы так это воспринимаем, мы всегда будем в сложностях.

же это сделать? Но когда мы действительно хотеть это будем делать, это будет совсем другой эффект. Слово Божие говорит, что мы к свободе призваны. Это не значит, что вот Бог сказал, да, мы должны это исполнить, сделать, да, но мы действительно должны хотеть это исполнить. Поэтому мы к свободе призваны. Если бы Бог сказал бы, что мы должны исполнить слово, то как будто здесь нету свободы. Понимаете, да, но мы свободен, мы, каждый из нас свободен выбирать. Да, мы знаем, что Божья истина, она она неизменна. В конце нашей жизни нас будет ждать то, что Бог утвердил быть, да. Библия говорит, что без Него ничего не начало быть, что начало быть, да. То есть Божья истина, она неотменна. Но человеку дан выбор даже сказать, что Бога нету. И очень много на этой земле говорят, что Бога нету. Библия говорит, что они глупцы. Так и есть. Но у человека есть этот выбор, как бы. И поэтому Слово Божие, оно говорит и о других вещах, о том, что мы к свободе призваны, что мы с вами будем чувствовать свободу. Мы даже будем делать, исполнять Слово Божие не потому, что должны, а потому, что хотим. Наш внутренний человек, он будет изменен, да, Словом Божиим, Духом Святым, что мы будем хотеть этого. Смотрите. Когда мы читаем такие слова, когда «говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут ответ в день суда», мы видим здесь, что мы ответственны за то, что мы говорим. Знаете, я думаю, что если бы к нам просто диктофон положить в карман, и все время, чтобы он нас записывал, и мы просто когда-нибудь слушали бы это, мы бы очень много, комментарии бы делали, наверное, негативных, да, почему я так выразился, да я вообще не это имел в виду, да здесь я, может быть, спылил, здесь я, может, погорячился, здесь я слишком был откровенен или еще что-то. Но мы будем точно знать, точно такой будет момент, что мы будем сожалеть, что мы вот так сказали. И это, знаете, это легко проверить. Если мы так сделаем 2-3 дня, мы очень много, мы увидим слова, которые как бы нам бы и не хотел. Зачем они были сказаны вообще? А представьте, Слово Божие говорит за каждое праздное слово. То есть мы несем ответственность за слово. И если мы тут будем говорить, я должен, или точнее, вот так воспринимать это, нам будет сразу проблема. Мы как будто бы в рамках, нас как будто бы поместили в коробку. Я должен, но не хочу. Мы же должны по-другому размышлять. Я хочу так делать. Я хочу не говорить праздного слова. Я хочу, чтобы у меня была такая жизненная позиция. Я хочу так жить. Я хочу так говорить с людьми. Я хочу говорить так с врагами, наверное, с близкими мне людьми, которые, возможно, легко простят мне, если я скажу что-то не так. Если у нас будет позиция «я должен», нам будет всегда сложно это сделать. Когда мы говорим... Почему это очень здорово вот так относиться или так понимать слово «ответственность»? Потому что, когда мы поймем, что это в нашей духовной жизни, оно будет преображать нас. Смотрите, есть такое слово, да? Мы должны проповедовать. Мы хотим или Бог хочет, чтобы мы с вами говорили, чтобы приносить спасение в жизнь людей, для того, чтобы люди спасались, узнавали Слово Божие. И Библия говорит, что наши ноги мы должны обувать в готовность благовествовать. Да? И мы всегда вот принимаем это, говорим, дай аминь, мы все будем на это говорить. Но как только случается испытание, как только тебе надо говорить, как только тебя попросили послужить или сказать что-то, у нас сразу сложности, мы чувствуем ответственность, мы чувствуем вот эту вот ответственность на тебе, да? И если один раз попросили, то еще раз попросят. Если попросили за кого-то... Сначала ты такой, дай аминь, молиться нужно всегда за всех ближних, за друг друга, а потом где-то на служении или где-то в молитвенной группе или еще где-то помолись за брата, а ты такой, ой, давай кто-нибудь другой. И мы часто можем здесь проигрывать в нашей духовной жизни, потому что мы будем относиться к этому, что вот на нас сейчас возложат ответственность. Вот эта ответственность, мы потом будем за нее отвечать. Когда ты чувствуешь, что ты должен сказать где-то у своих коллег, которые Слово Божие не знают, или где-то на улице, ты потом, у тебя будут такие мысли, что ты, а как ты ответишь на этот вопрос? А я не так хорошо Слово Божие знаю, а я не проповедник, а я к этому не призван. Мы много себе отговорок делаем, да?

чтобы что-то такое не сделать. Но легко всегда говорим «дай аминь», когда кто-то об этом говорит. И как только это приходит, мы сразу чувствуем или воспринимаем, как будто на тебя возлагают ответственность. Все, теперь ты должен, теперь ты так, на мушке, ты теперь будешь вот это и то делать. У тебя не будет свободного времени, не знаю, тебя заберут это и это. Но если мы с вами будем по-другому относиться к этому, что это моя жизненная, это мой жизненный такой подход. Я хочу исполнить Слово Божие. И мы же все последуем за Богом, мы все следуем за Христом, мы уверовали в Него. И поэтому, когда мы слышим такое слово, мы должны как бы воспринимать, или хочется, чтобы мы воспринимали, как «я хочу это делать». И когда мы будем молиться: «Господь, я хочу, чтобы мои ноги были одеты в готовность благовествовать, не потому что я хочу кем-то там стать, я хочу там быть проповедником или пастором. Господь, я просто хочу исполнить Твое слово». Не для какой-то позиции, не для каких-то выгод. Я просто говорю о том, что как мы относимся даже к слову. Да? Если мы будем воспринимать как должен, ответственность на тебя возложили, если ты не исполнишь, будет последствия, то здесь будет совсем другая история. Тогда, наверное, поэтому так много жизненных людей, что люди не исполняют волю Божию. Избегают, боятся. Почему? Потому что думают об вот этой ответственности, которая как гора на тебя возложится, и ты всю свою жизнь ты будешь как бы в сложности, в трудностях пройти, сделать, потому что ты должен. Но на самом деле, если мы будем воспринимать, как «я хочу», будет совсем по-другому. Я хочу отвечать за слово свое, хочу быть ответственным. И если я говорю «дай аминь» на слово Божие, которое кто-то говорит, то, наверное, я должен хотеть тоже это сделать. И по-человечески, конечно, мы часто и легко говорим «да». Но когда только мы сталкиваемся с этим обстоятельством, ситуацией, сразу же как-то и вот не так уж легко сказать на это «да». Библия говорит еще такие слова, что «все, чего не попросите в молитве, с верою получите». Мы считаем об этом, говорим «дай аминь», но как только мы какая-то ситуация, мы понимаем, что мы к этому слову мы должны, как бы, мы должны поверить в это слово, мы должны захотеть, чтобы действительно это было в моей жизни. Если мы будем говорить «Господь должен», знаете, часто даже так люди говорят «Господь должен», или вот это «кто-то должен», или «я должен». Да, мы можем по-разному относиться к этому слову и по-разному трактовать, да, но я хотел бы сказать именно то, что мы хотим, должны хотеть желать как бы этого. Также, когда мы говорим об ответственности, мы говорим про исполнение слова, которое мы даем, которое мы имеем, да, которое мы, когда мы говорим с людьми, когда мы договариваемся о чем-то. И Библия четко и конкретно нам говорит, что мы не должны лгать. Мы не должны преувеличивать, мы не должны как бы... И Библия говорит так, что верный свидетель не лжет, а ложный, или свидетель ложный, наговорит много лжи. И когда мы это слышим и понимаем, лгать нельзя, значит, это мы должны хотеть делать, как бы. Мы не хотим пред Богом быть вот этими ложными свидетелями, так ведь? А значит, мы хотеть должны этого. И когда это будет реализовываться, тогда действительно вот эта ответственность, которую мы хотим, чтобы в нашей жизни была, для того, чтобы была Божья красота, для того, чтобы исполнить Божье Слово, для того, чтобы действительно быть успешными в нашей жизни. Потому что если, знаете, я в какой-то момент в своей жизни понял, что если человек не берет ответственность, как бы, то он лишается многих благословений, и он лишается успеха. Потому что он боится взять или пойти, или захотеть этого. И он лишается всех тех плодов и того успеха, который следует за этим, когда человек действительно решается что-то делать. Это может быть твоя работа, это может быть слово, которое ты подвязаешься. Да? Если я подвязаюсь и говорю, что хочу, чтобы мои ноги были готовы, готовы благовествовать, да? Значит, и Бог как бы даст мне на вооружение что-то. Бог, Он видит твое сердце, видит твое желание, и оно начинает работать в твоей жизни. Если мы будем относиться как должен, ответственность,

сложно, избежать, не хочу, то тогда ты и не получишь эту награду, которая будет следовать за тем, что ты исполнил, сделал, пошел, решился. Библия также говорит: повелением твоим я вразумлен, потому ненавижу всякий путь лжи. И когда мы это все слышим, это же все об ответственности, ответственность за слово, ответственность, как ты говоришь, что ты из себя в этом смысле представляешь, это все об ответственности. Знаете, это вот ответственность – это не совсем то, что мы на себя берем, или то, что нас возложат. Это на самом деле собственный добровольный выбор. И это на самом деле на практике пока реализуется. Смотрите, если человек, на человека водрузили, да, сказали, ты должен это делать, он взял на себя ответственность, и он не хочет этого по факту, то он будет где-то в этом буксовать, он будет где-то не исполнять, он будет где-то проигрывать, потому что он как бы не хочет, его заставили. Ему сказали, он может и долго будет делать, как сказали, да, потому что вот возложили, вот должен, все. Но он все равно будет буксовать, потому что это будет ему в напряг, это будет сложно. Но когда он действительно захочет, поймет, что это собственный выбор тебя и меня. И тогда это совсем по-другому. Я хочу, и тогда все по-другому совсем. И на нашей работе, и мы это сразу видим на работе, когда кто-то на себя берет ответственность просто для того, чтобы получить какую-то награду, но он как бы не хочет этого. И он буксует, и видно, что ему сложно. Но этот человек хочет научиться, хочет, чтобы там, допустим, на работе, чтобы там предприятие развивалось, или он развивался как руководитель, или еще что-то. И он добровольно хочет, желает вот это, берет на себя, подвязается, да, что-то делать, то тогда это и имеет успех, он получает награду. Он не настолько в сложности, в трудности, потому что он каждый раз, он знает, он вспоминает, что он хочет этого, а не должен. Вот. Что бы мне хотелось дополнить к этому? Нам всем необходимо Божье откровение. Знаете, этим и удивительно Слово Божие, что когда мы познаем Его, оно нескончаемо дает нам откровение. Почему? Потому что Божье Слово, оно богодухновенное. И мы никогда с вами до конца на этой жизни не познаем Бога, не будем настолько совершенными, что нам уже просто некуда Слово читать. В этом и прекрасность Слова Божьего. Почему? Потому что мы каждый раз выносим для себя уроки, и если ты их будешь исполнять, эти уроки, исполнять будешь Слово, то это будет иметь эффект на твою жизнь. Ты будешь лучше, ты будешь более совершеннее. И поэтому нам нужно, необходимо Божье откровение. Смотрите, что Слово Божие об этом говорит. «Без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен». Смотрите, опять, возвращаясь к ответственности, если мы с вами не понимаем, что мы к свободе призваны, мы как бы свободны, мы в Боге не в заточении, мы свободы действительно. И мы должны хотеть исполнить Божью волю, но не думать об этом как о какой-то... Потому что иногда бывает так, что Божья воля, она не совсем с нашим желанием пересекается. Где-то бывает так, что мы не понимаем, почему Бог хочет, чтобы мы это делали, пока мы не увидим полной картины. И это очень часто происходит. Мы не понимаем какой-то момент, когда нам сложно, допустим, угождать людям, или есть люди, которые нас не любят, а Слово Божие говорит, что мы должны любить наших врагов, и мы не понимаем, мы думаем, что мы должны, а как было бы здорово, если мы рассуждали, как мы хотим. И для этого нам нужно откровение. Мы порой с вами можем читать одно и то же слово, но один получает откровение. Это преобразует его сердце, преобразует душу, да, преобразует его путь, жизнь, а иногда ничего не происходит. То же самое слово мы услышим там или в проповеди, на слове, когда кто-то что-то скажет. Но где-то это, у кого-то это работать будет, а у кого-то нет. И нам с вами нужно откровение. Почему? Потому что слово говорит, что мы без откровения необузданный народ. И знаете, когда сейчас мы будем с вами смотреть
сколько в мире всего придумано человеком, какой-то мудрости в разных народах, племенах, те, кто не ссылается на Слово Божие, мы увидим, насколько много вот этих мудрости, которые Бог потом посрамит, и об этом Слово Божие говорит. Но мы можем это не понимать, и нам нужно Божье откровение, чтобы понять, распознать. Блаженны, хранящие откровение Его, всем сердцем ищущие Его. Смотрите, тут не только нужно искать их, да? Тут еще и хранить их надо. Когда ты от слова получил от Бога слово определенное, которое тебя чему-то научило, ты должен его оберегать и хранить. Пройдет время, ты можешь далеко от этого уйти, если ты не будешь об этом вспоминать и помнить. Если это... Поэтому псалмопевец пишет, что блаженны хранящие откровение Его. Если мы храним, да, вспоминаем, молимся, размышляем, решаем действительно, что мы поменяем что-то в своей жизни. Не потому, что мы должны, а потому, что мы хотим. Хотим, чтобы вот быть такими людьми, которые хранят откровение. Не потому, что, опять же, да, так написано, я должен сделать, просто по определению, как закон, но чтобы это было действительно наше желание, внутреннее желание. Знаете, очень много еще разных путей, как нам научиться откровению. Я сам только размышляю, познаю это. Хотелось бы именно сказать именно больше об откровении, но... Если, я точно знаю, что если у нас оно будет, об ответственности, да, я в частности имею в виду, то наша жизнь, она будет меняться. Нам будет действительно не так сложно подвязываться, исполнять Слово Божие, следовать за Ним и делать то, что Он хочет, как если бы мы не имели этого откровения и не понимали, что действительно мы должны к ответственности относиться как свободному выбору, жизненной позиции, а не как к чему-то, что ты должен, на тебя водрузят, на тебя заставят, ты обязан до конца, если ты этого не сделаешь, тебя накажут. Я верю, что Бог, наверное, для нас более совершенный путь желает. Чтобы мы с вами действительно, когда мы читаем с вами Слово, мы бы такие размышляли, как я хочу, чтобы это было в моей жизни, как я хочу быть таким человеком, я хочу действительно исполнить так или сделать так, но не как, чтобы это было нам напоминание, что ты должен, но ты не делаешь. Знаете, это печально и грустно, когда мы видим людей, которые следуют за Богом, но когда приходит вот момент, когда ты как бы... момент испытания, где твое слово, которое ты читаешь и подвязываешься и говоришь «дай аминь», оно должно реализоваться, оно должно исполниться. Человек уходит куда-то, увиливает, он пытается избежать этого. Это всегда печально и грустно. Но когда человек исполняет, делает, совершает, потому что хочет, потому что действительно желает этого в сердце, тогда мы видим эту красоту. И пускай это будет каждым из нас, пускай будет это в наших сердцах, пускай эта красота, которая несет на самом деле под собой слово ответственность или те плоды, которые будут за ней, они действительно будут в нашей жизни.

0: Kick it!
1: Из КБН, из студии А, из дикой Южной Калифорнии, передача «Леон с друзьями» и ее ведущий Леон Патилов. Сегодня у Леона в гостях джазовая группа Леона New Vision, один из самых популярных исполнителей рэпа T-Bone.

взорвемся с Леоном Патилом.

Слава Богу! Вы можете делать все, что захотите, и к чему лежит ваше сердце. Вы можете делать то, что сказал вам Бог. Нет ограничений. Я знаю, что вы говорите, этот парень совсем с ума сошел. Ну, можете так и говорить. Я люблю веселиться. Я не думаю, что я когда-нибудь повзрослею. Мне кажется, я таким и останусь. Я хочу, чтобы вы поприветствовали нашего старого друга. Его зовут Ти-Боун. Yeah, yeah. I'm a straight up psycho when it comes to them beans.

0: Did the devil, word is born.
1: T-Bone, T-Bone. Как дела? Да, все классно, все нормально. Да, это немного другой стиль, конечно. Это сумасшедший стиль, да? Я злой на дьявола. Здорово, здорово, аминь. Это как скороговорка, ага. Это как скороговорка с примесью жаргонов гангстеров и психопатов, знаешь, все вместе. Действительно? Знаешь, старина, я не знаю, как твой язык может так быстро двигаться. Кажется, что у тебя мышцы языка настолько развиты, что занимают всю полость рта, и невозможно, чтобы из него что-нибудь вышло наружу. Здорово. Это святой дух, старина. Да, точно. Остроту твоего языка поддерживает. Это классно. Я наслаждаюсь этим уже многие годы. Я знаю, что ты действительно преуспел. Я даже знаю, что вышел твой фильм. Правильно? Насколько я знаю. Да, у нас вышел фильм. Смотрите, этот парень снял фильм. У него есть свой фильм. Я пытался снять фильм. Я в два раза старше его. У меня ничего не получилось с фильмом. Ну, это прекрасно, конечно. Это прекрасно. Я хочу, чтобы все это увидели. Называется «Надежда». Да, она там есть песня Давида. Да, песня Давида, и там Crystal Lewis, T-Bone, Crystal Lucia и Phil Ten. Он из фильма «Плач Китая», «China Cry». Да, здорово, «Плач Китая». И Сэм Джонс, это действительно здорово. Это прекрасно. И о чем этот фильм? Это фильм о Давиде, который говорит о том, что происходит сейчас, в 90-х годах. О Давиде 90-х годов. Много действующих лиц, много поющих групп. Зачитываются отрывки из Писания, но во фильме рассказывается о сегодняшних проблемах, о том, что говорится о них в Писании. Это довольно классно. И все уже сделано, все песни и так далее. Да, это более как мюзикл, а не фильм, это музыкальный фильм. Здорово. А это можно приобрести в магазинах или еще где-то? Это будет в блокбастере, в Warehouse, то есть в основных этих, где можно взять видео, да. А, здорово, это большой прогресс. Это как раз одна из тех областей, в которой мы все ставили, но когда открылся видеомир, мы отставали, помнишь, да? Но наконец-то мы сравнялись и с видеомиром. И так и должно было случиться. Мы, я знаю, и на экран будем выходить, потому что это должно происходить. Да, мы хотим быть эффективными. Я верю, что ворота ада не будут противостоять нам. Им не устоять против церкви. Я один из тех, кто в это верит. Благодаря таким людям, как ты, агрессивным, которые идут в ногу со временем, это действительно поможет всему миру узнать об Иисусе Христе. И ты рассказал мне о том, что произошло на прошлой неделе. Я действительно очень хочу, чтобы ты поделился с этим нашими зрителями, потому что некоторые думают, что если мы артисты, мы как будто изолированы от проблем и опасностей, и они считают, что наша жизнь защищена постоянно, и что, может быть, у наших ворот, у дома стоит охрана, и... Но они думают, что у нас такой образ жизни, знаешь. Но что с тобой произошло? Я думаю, что им бы хорошо было узнать о том, что случилось с тобой. На прошлой неделе, в четверг, я был в своей квартире, и было примерно 3:30 ночи. Я услышал звонок в двери, я встал, чтобы посмотреть, кто это. И я посмотрел... в глазок. Знаешь, сегодня в мире много сумасшедших, я не знаю, открывать ли мне дверь. Я пошел обратно к кровати, и я услышал, он говорит, я сломаю твою дверь. И я опять посмотрел в глазок, и там стоял только один парень. И так я открыл дверь, и когда я открыл, четыре парня выпрыгнуло из-за кустов, они свалили меня на пол, стали бить меня шестами, и затем направили на меня пистолет. Они схватили меня и бросили меня в ванную. Просто швырнули меня туда. И когда я упал, меня били примерно 10 минут трубами. И я начал говорить им, что я служитель Слова Божьего. И меня это... Их не волновало это. Они меня сильно избили, начали бить меня по лицу, по спине, по всему телу. Затем они затащили меня в мою комнату. Два или трое парня били меня. Один ограбил мой дом. И они затащили меня в комнату, опять били трубами. И я помню, как я дотянулся до Библии. Я взял ее в руки и сказал, «Иисус любит вас». Но они продолжали, они избивали меня. И пистолет был направлен мне в лицо. Затем они опять затащили меня в ванну, швырнули меня на пол, стали бить еще. И затем они затащили меня в мою машину и заставили ее завести, и приказали мне сесть со стороны пассажира. Но я знаю, что они меня завезут куда угодно. Я притворился, что я не расслышал его, и вышел из машины. Это был мой первый шанс, чтобы сбежать. Но подъехала еще одна машина, и в ней было еще шестеро парней. И тебе было покончить лучше с этим делом. Я знаю, что они меня убьют. И он доставал свой пистолет, но я рванул с места и стал бежать со всех ног. Знаешь, я был быстрее, чем кто-либо. Вы понимаете, что я имею в виду? И я вынужден был бежать, на мне не было ни обуви, ни носков. Я содрал всю кожу с ног, но слава богу, я сегодня живой. Вот почему я такой злой на дьявола. Мы сейчас работаем над новой записью, в которой мы просто рвем дьявола на клочки. А что дальше? Поймали этих парней? Поймали одного парня, который собирался угнать машину, забрал мои деньги и так далее. Слава богу, я получил все обратно. Не удалось вернуть видеомагнитофон, но... Да, по дороге сюда я сказал менеджеру, знаешь, я вначале злился, когда они, понимаешь, врываются в твой дом с таким неуважением, гордость начинает выходить из тебя, я хочу схватить этих парней. Но я стал молиться, и все, что я хочу сделать, это посетить в тюрьме того парня, которого поймали, и я хочу проповедовать ему, несмотря на то, что он мне сделал.

Я хочу свидетельствовать и привести его к Господу. Это достойно похвалы. Многие люди хотели бы отомстить, конечно. Знаешь, несколько недель назад был еще один брат здесь. И он, чтобы отомстить кому-то, он стал членом банды. И знаешь, вся банда основана на этом. И если ты не, знаешь, а ты не хочешь возмездия. Но, знаешь, Библия говорит, и Господь говорит в Библии, мщение будет моим, я отплачу. И его мщение отличается от нашего. Мы думаем, что лучше всего кого-то там схватить, избить. Но это не лучше всего. Лучше всего привести его ко кресту. Представляете, это было бы таким свидетельством, что этот брат стал бы спасен. Да, я привел бы его на передачу, даже было бы потрясающе. О, старина, здорово. Ну, расскажи мне немного о твоей новой записи. Ты сейчас занимаешься новой записью, да? Да, в сущности, да. Я делаю целый альбом, который будет называться... Он будет называть «Жизнь того, кто носит капюшон». То есть это как бы всецело направлено против врага, против дьявола. Мы будем показывать людям, что время игр прошло, потому что враг пытается сразить нас. И мы живем в последние дни, и пришло время объявить войну против дьявола и его царства. Так что я просто, знаешь, с ума схожу в этой записи. Мне хочется расправиться с дьяволом и с демонами. И мне хочется всем сказать о том, что нам нужно делать. И, во-первых, мы проведем, конечно, концерт. И я уже составил его. И внутри альбома будет изображение большого демона. Понимаете? Знаете, я испанского происхождения, так что мы будем демонстрировать разные фигурки. И во время каждого концерта я буду появляться с ним на сцену. И он будет висеть у меня на шее и так далее. Я буду бить по нему палкой. Вместо того, чтобы разбрасывать конфеты, конечно. Да, так что мы уничтожим демонов. О, здорово будет, да? Я не могу дождаться. Потому что оружие нашей войны не телесное, не плотское. Мы опрокидываем противника силы, которую нам дает Бог. Да, и мы часто очень говорим о князе силы воздуха. Но он все-таки князь, но мы служим царю. Царю царей и Господу Господь. Но я рад, что ты на нашей стороне. Я очень рад, и я рад, что ты используешь свою энергию, особенно объединяешь подростков и говоришь им, что Иисус — единственный путь, и что Он — Спаситель, жизнь, ответ, истина, все, что тебе нужно. У тебя есть еще одна песня, и ты делаешь ее по-испански. Да, это парень, который... Это песня парня, который пел в Сантане. Да, и я думаю, что испанские телезрители начнут нас смотреть, те, кто говорят на испанском языке. Да, это будет как скороговорка на испанском, как рэп. То есть мой ритм называется «Миритмо». Да, здорово. Итак, Ти-Боун. Послушайте, исполнитель Ти-Боун. Ти-Боун. And it goes a little something like this. Ay, ay, ay, ay. Come on!

0: exijo. Ay, pero mi Cristo Jesucristo, te alabo, mi Padre bendito, glorificado sea tu nombre.
1: Come on.
0: Oh. Hey, hey, ah. Cuero paosa.
1: Salta con cuero. Come on.
0: Who you trying to get crazy with this thing?
2: T-Bone, T-Bone, исполнитель T-Bone. Это напоминает мне о тех днях, которые я провел в группе Сантана. Мы исполняли эту песню каждый день. Но не с этим посланием, конечно, это было действительно что-то. Большое спасибо. Перед началом передачи я прочел кое-что, и мне кажется, это очень подходит к нашей передаче сейчас. Это из Псалма 18. Здесь сказано: «И руку протянул с высот». Меня он подхватил и из морей могучих вынес. От вражьих сил меня превосходящих меня защитил Господь. В минуту слабости враг на меня напал, но спас Господь меня. Он спас меня, ибо меня любит Господь. Он вывел меня на большое место, и Он спас меня из-за своей любви и восхищения. И знаете, все, что могу вам сказать, вы, возможно, чувствуете себя на грани полного разрушения. Но я хочу вам сказать что-то о нашем Боге. Наш Бог восстановит все, что, как говорит Библия, сожрал плодовой червь. И каждый раз, когда вы чувствуете себя разбитым, уничтоженным, помните о Господе. Господь жив. Он живет в каждой трещине и проблеме вашей жизни. Он живет и там, где все это происходит. Вы думаете, что у вас в жизни большое горе? Возможно, это и так. Но знаете что? Господь спасет вас. Он протянул к вам свои руки прямо сейчас. И почему бы вам просто не принять это? Просто скажите: «Господь, я хочу, чтобы ты вошел в мою жизнь». Сделайте это, и слава Господа будет в вашей жизни. Благословит вас Бог. До встречи. Пишите нам.

0: Помогите! На помощь! Помогите! Помогите!
1: Если Иисус пришел для того, чтобы навсегда утолить нашу жажду и дать нам лучшую жизнь, то возникает вопрос, почему мы этого не чувствуем? Почему наша жизнь не изменилась? Почему мы чувствуем неудовлетворение, гнев, боль, одиночество и страх? Почему мы недовольны жизнью? Что мешает нам ощутить на себе действие живой воды Иисуса? Спасибо. В Библии есть книга под названием «Послание к римлянам». Фактически, это письмо одного из последователей Иисуса по имени

Павел жителям Рима. Там сказано, что принять то, что Иисус вам дает, можно лишь имея с Ним близкие отношения. Действительно, вы должны с Ним общаться, чтобы познать Его в полной мере.

0: Думаю, это потому, что часто оно используется, чтобы показать на кого-то пальцем. Люди произносят слово «грех», чтобы осудить других, а самим показаться лучше. Но Павел имел в виду другое. Он говорит, что все мы согрешили. Мы все одинаковые. Что же такое грех? Это очень просто. В Библии сказано, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. А когда мы знаем, что не должны делать зло, но все равно делаем, то это тоже грех. Просто и верно, не так ли? Бывало ли так, что вы не делали того, что, как сами знали, хорошо? Или делали то, что, как сами знали, плохо? Я тоже, и очень часто. Итак, в послании к римлянам сказано, что все мы согрешили и лишены славы Божьей. Другими словами, Бог оценивает нас по своему идеалу. Очевидно, что мы ему не соответствуем. Все мы согрешили, и наш грех отделяет нас от Бога. Однако больше всего на свете он хочет общаться с нами. Просто это невозможно из-за нашего греха.
1: Это можно унести?
0: Да, можно еще кофе.
1: Обычный или без кофеина?
0: Обычный, спасибо. Представьте себе, этот стакан воды символизирует Бога. Бог абсолютно чист, настолько, что человек не может этого осознать. Бог все делает правильно. Он совершенен, он всегда честен и искренен. Для описания его совершенства в Библии используется особое слово «святой». Буквально оно означает «отделенный». Это значит, что святой Бог находится в одном месте, а грешные мы — в другом. Нас разделяет огромное расстояние, и между нами преграда — Божья праведность. Нам нельзя к Нему приближаться, чтобы не осквернить Его. Но согласно Библии, Бог сотворил нас по своему образу. Это значит, что Он влил в нас свою сущность, свою природу. Мы были чисты, как Он, пока грех не вошел в мир. Мы могли иметь совершенное общение с Богом. Представляете, Он влил в нас свою любовь и силу, и мы могли беспрепятственно с Ним общаться. Нас ничто не отделяло от Бога. Разве не замечательно? Согласно Библии, именно так мы и должны были жить.
1: Пожалуйста.
0: Спасибо. Но затем во все это вмешался грех. Принимая решение воспротивиться воле Божьей, мы оскверняемся. Мы уже не чисты. Неважно, как часто или как страшно вы грешили. И неважно, грешили ли вы больше или меньше кого-то другого. В любом случае, вы осквернены грехом, а Бог по-прежнему чист. Бывает ли не страшный грех? Например, притворившись больным, вы отпросились с работы и пошли на пляж. Или вы знаете, что можете помочь соседу починить машину, но смотрите дома телевизор. Или друг говорит вам что-то по секрету, а вы рассказываете другим. Ничего страшного, правда? Вы же никого не убили. Другие поступают еще хуже. Но как эти поступки отразились на ваших отношениях с Богом? Он остался чистым, а вы осквернились. Мы уже не можем общаться с Ним, как прежде. Он святой, а мы нет. Своим грехом мы отделились от Него. Это относится и к вам, и ко мне, и к серийному убийце, и к тому, кто говорит невинную ложь, и кто сплетничает. Своим грехом мы отделились от Бога.
1: Еще что-нибудь?
0: Нет, спасибо. Но я зайду к вам еще.
1: Возьмите ваши сдачи.
0: Спасибо, Рита.
1: Что ж, всегда рады вас видеть.
0: Часто нам трудно признаться в своих грехах. У нас дома есть особая комната, где мы принимаем гостей. Там стоит белый диван. Это рискованно для дома, где есть дети, но они знают, что им на диван нельзя. Недавно, убирая в своей комнате, моя жена подняла с дивана подушку и увидела на нем огромное пятно. Когда я пришел домой, она мне это показала. Я сказал: «Что ты на меня смотришь? Я не сажусь на этот диван». Мы пригласили в комнату трех наших дочерей, не сказав им зачем. Когда они пришли, я молча подошел к дивану и поднял подушку, чтобы показать,

показать пятно. Но не успел я это сделать, как моя 4-летняя дочь Морган расплакалась и тут же убежала в другую комнату. Она уже долго жила с чувством вины, боясь разоблачения. Когда же все раскрылось, она не смогла этого вынести. Часто мы также поступаем со своими грехами. Очень трудно признаваться в ошибках и грехах, которые мы совершаем. Но именно они отделяют нас от Бога. Мы не признаемся в своих ошибках, а наоборот, отрицаем их. Нам не хочется признавать свои грехи. Даже себя мы убеждаем в том, что их нет. Мы делаем вид, что не замечаем своих ошибок. Мы не хотим признаваться в том, что живем неправильно, и не любим, когда нам об этом говорят. Признаваться в грехах очень трудно, пусть даже самим себе или Богу. Итак, мы не признаемся в том, что поддались искушению, а начинаем искать себе оправдание. Ничего страшного, времена изменились, Бог хочет, чтобы мне было хорошо. Я никому не делаю плохо. Мы очень изобретательны, когда нужно найти оправдание своим поступкам. Но так мы лишь убеждаем свой разум в том, что наши дела хорошие, тогда как наше сердце знает, что они плохие. Оправдываться очень легко, сравнивая себя с другими. Я что, грешник? Да посмотрите на него! Нам приятно слышать о грехах других. Мы думаем, что на их фоне мы выглядим лучше. Но Бог ни с кем нас не сравнивает. Он судит нас с позиции совершенства, и никто из нас не совершенен. В Библии сказано: «Все согрешили». Но когда мы уже не можем отрицать свой грех с помощью оправданий и сравнений, мы прячемся. Мы делаем это постоянно. Иногда это даже помогает, но в глубине души мы страдаем.

В том же послании к римлянам, в 23 стихе 6 главы, Павел пишет: «Возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе». Задумаемся над этими словами. Здесь говорится не только о том, насколько серьезен наш грех, но и о том, как сильно Бог хочет все исправить. Первое очень важное слово — это «возмездие» или «расплата». За свою работу вы получаете зарплату. Расплата, как и зарплата, — это то, что вы заслужили. Получая зарплату, вы получаете то, что вам полагается. То же самое и с грехом. Согласно Библии, он имеет свои последствия. Нам кое-что полагается, если мы не поступаем по Слову Божьему. Если задуматься, то так оно и есть. Вас никогда не интересовало, почему в нашем мире все так плохо? Почему люди не могут жить в мире друг с другом? Почему всевозможные кризисы следуют один за другим? Почему мы не радуемся, получив то, к чему стремились? Почему в этом мире покой и радость так недолговечны, а постоянно присутствует гнев, разочарование, боль и одиночество? Согласно Библии, это потому, что ежедневно мы несем возмездие или расплату за грех.

0: Может, проведем вместе время?
1: Эй, ты что это делаешь?
0: А тебе какое дело?
1: Может, тебе пора ехать домой?
0: Меня отвезут куда надо.
2: Эй, я не твоя собственность. Ты моя собственность.
1: Хорошо.
2: И сейчас ты мне не нужна. Может, выйдем? Хочешь?
3: Но может быть и еще хуже. Если мы решим так и оставаться отделенными от Бога, то это определит нашу судьбу в вечности. В Библии сказано, что если мы умрем отделенными от Бога, то после смерти попадем в место, где Бога действительно нет. Это место называется ад. Иисус описал ад словами «тьма внешняя». Там все испытывают жажду, но не могут ее утолить. Но в аду нет не только воды. Там нет любви. Нет заботы и внимания, нет общения, нет смеха. Иисус сказал, что в аду только плач и скрежет зубов. Плач указывает на душевное страдание, вечную печаль. А скрежет зубов — это сожаление о неверном решении. Ад — это место вечного сожаления и недовольства. В аду нет общения, а лишь одиночество. Клайв Льюис сказал, «Ад — это место, где вы будете одни всю вечность. И это ужасное место, потому что в нем вообще нет Бога. Если мы решим жить без Бога, Он позволит нам так жить и сейчас, и потом, после нашей смерти». Итак, в Библии сказано, «Все согрешили, а наказание за грех — смерть».

На день рождения мне подарили книгу, в которой рассказывается, что делать в экстремальных случаях. Например, как принимать роды в такси, как спасаться от зыбучих песков, как уклоняться от аллигатора, как прыгать с машины на ходу и как выжить в других сложных ситуациях, которые могут произойти. Есть раздел о том, как выжить, если не раскрылся ваш парашют. Прежде всего, нужно дать знак своему товарищу, который прыгнул с вами. Кстати, там

0: Не сказано, что делать, если вы один. Пока товарищ к вам приблизится, вы уже будете падать со смертельно опасной скоростью — 200 км в час. Но вы хватаетесь за товарища, он раскрывает свой парашют, и вы приземляетесь. Вероятно, у вас будут вывихи и переломы рук и ног, но все же вы останетесь живы. Есть глава и о том, как спасаться от пумы. Прежде всего, не бегите. Если каким-то чудом вы еще будете живы, то постарайтесь показаться пуме крупнее, чем вы есть. Например, распахните полы своего плаща или куртки. Читая эту книгу, я удивлялся простоте ее советов. Неужели эти простые решения, предлагаемые всего на 150 страницах, могут спасти мне жизнь? Ведь кажется, что чем опаснее ситуация, тем сложнее должен быть выход из нее. А наша ситуация с грехом самая опасная. Нас сотворил совершенный и любящий Бог, чтобы мы жили в единстве с Ним, радуясь жизни и процветая. Но наш грех все испортил. В этом мире мы ведем лишь жалкое подобие той жизни, которой должны были жить. Вместо того, чтобы насыщаться живой водой, мы погружаемся в отчаяние, не имея ни радости, ни цели, ни надежды. От Бога нас отделил наш грех. В послании к Римлянам 6:23 сказано: «Возмездие за грех — смерть, не только сейчас, но и в вечности». Но дальше стоит слово «дар». Все согрешили, и возмездие за грех — смерть, но дар Божий — жизнь вечная. Чем отличается дар от возмездия? Возмездие — это то, что мы заслужили, а дар — это то, что нельзя заслужить. Если за дар заплатили или как-то его заслужили, то это уже не дар. И Павел сказал: «Дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе». Но в Библии говорится не только о вечной жизни на небесах, но и о жизни с избытком здесь, на земле, о полноценной жизни, которая начинается с примирения с Богом. Приняв Его дар, мы можем, наконец, зажить счастливо. Но возникает вопрос. Если мы заслуживаем смерти и вечного отделения от Бога, то как Он может дать нам этот дар жизни вечной и полноценной жизни на земле? В послании к Римлянам сказано: «Возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе». Бог справедливый и потому не может игнорировать наш грех, будто не замечая его. За грех полагается наказание. Вот почему Иисус умер на кресте. В Евангелии от Иоанна 3:16 сказано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Иисус пришел на землю с небес не просто чтобы научить нас жить, а и чтобы умереть вместо нас. На Него была возложена наша вина, все, что мы заслужили. Предлагаемый нам дар жизни вечной стоил Богу крови Его единственного Сына Иисуса.
1: Hear that,
0: Иногда я слышу от людей, разве Иисусу было обязательно

умирать? Почему Бог просто не простил наши грехи, забыв о том, что нас разделяет? Согласно Библии, Бог безупречно справедливый. Он не может сделать вид, будто греха нет. Да и в таком случае мы по-прежнему были бы осквернены и не могли бы общаться с Ним. За наши грехи полагалось возмездие, а возмездие за грех — смерть. Иисус пришел на землю и умер, а Его кровь стала расплатой за наши грехи. Он буквально отдал свою жизнь за нас. Согласно Библии, теперь мы оправданы. Это юридический термин, означающий «признаны невиновными». Иисус умер, чтобы справедливый Бог признал виновных людей невиновными. Но оправдание означает не просто прощение. С вас сняты все обвинения, которые тяготели над вами. Теперь Бог считает вас совершенно невиновными. Сегодня официантка принесла мне счет за обед. В нем указаны блюда, которые я ел, и сколько я за них должен. Но что, если бы она сказала, что за все уже заплачено? То есть я бы заказал обед, съел бы его, но оказалось бы, что кто-то заплатил вместо меня. По сути, это же Бог сделал через Иисуса для нас. Мы никогда не смогли бы оплатить свой счет, но за нас это сделал Иисус. И теперь, приняв этот дар Божий, мы можем стоять перед Ним совершенно чистыми, как будто мы никогда и не грешили. Но возникает вопрос, почему совершенный Бог предлагает вам такой дорогой подарок? Лишь потому, что Он очень сильно вас любит. Иисус жил на небе и знал, что из-за греха вы не сможете жить с Ним вечно в раю. Поэтому Иисус пришел на землю и принес свою жизнь в жертву за вашу, как расплату за ваши грехи. Иисус скорее готов умереть, чем жить без вас.

0: Slava Богу, слава Богу.
1: Au Jumalale.
0: Când eu приехал в Estonia,
1: cum am sõitsin siia Eestisse,
0: я уже, по-моему, я уже, наверное, не знаю, сколько лет не слышал прославления по-русски.
1: Я так упали аастаid ma pole kuulnud ülistust vene keeles.
0: Хотя оно мне было вчера чуть-чуть, как-то правильно сказать, чужое.
1: See oli natuke isegi võõras mulle eile.
0: Когда я приехал в Советский Союз,
1: kui ma tulin Nõukogude Liitu,
0: мне показалось, что русский язык был жесткий и грубый.
1: Siis mulle tundus, et vene keel oli väga jäme selline.
0: Нам не разрешали, как иностранцы.
1: Meil ei lubatud kui välismaalastele.
0: Изучать украинскую.
1: Õppida ukraina keelt.
0: Вот нам сказали украинский язык, но тогда это сельский язык вас не касается.
1: Selle räägides, see on nagu külakeel, et teid see ei puuduta nagu.
0: Я думаю, боже мой, эти местные люди такие грубые.
1: Надо не ямедат тюбит.
0: А вот сейчас, когда теперь слушаю украинскую.
1: А вот когда кулан украина говорит.
0: Я подумал, ой, переделались, они не грубые.
1: Ой, ма, мотлен ринг, это я олеги не вага.
0: Украинский язык не такой грубый.
1: Ямедат говорит, я украина говорил га.
0: Он, мы ее называем, не знаю как по-русски, але соловьино мова, то есть язык. Соловей, наверное, так.
1: Это же некую эпику гель.
0: Вот, поэтому спасибо всем ребятам, что
1: так
0: дали звучать соловьиное пение в
1: Нарве.
0: Амин. В Украине сейчас

0: я думаю, так 80% людей разговаривают на украинском.
1: Украинцев умбес 80% говорит украинский.
0: У нас есть переселенцы, которые в Европу поехали.
1: Те
0: на немецком, на французском, на испанском, на разных. Они украинский не так хорошо знают. Но люди, которые живут в Украине, сейчас они в основном все говорят по-украински. И мне стало привычно по-украински так общаться с людьми.
1: Что
0: когда я говорю по-русски, мне надо думать.
1: Мне
0: это нравится, говорят, когда ты думаешь, новые нейроны растут какие-то. Поэтому у меня новые, они растут. Если я заговорю по-эстонски, вообще, они так умножатся, что я буду суперумным. Моя первая проповедь на украинском языке была где-то 3 года тому назад. Меня пригласили в другую церковь. Она называется Церковь Спасения. Пастор Филипп Савочко. Он пригласил весь свой город, а мы его называем село Вишневое.
1: Ta kutsus terve oma küla, me kutsume linnaga tema, meie kutsume see külaks.
0: Он не хочет называться сельским пастором, поэтому он сказал.
1: Да, нас кучу до кюла пасторов нет.
0: Ну, Вишневое, да, такое большое село.
1: Селине кохт он сам.
0: Но когда я приехал туда.
1: Ма тулин синна.
0: Там у них зал на 3500, они построили новый зал.
1: Сис нейл он 3500 зал.
0: И он был забит людьми.
1: И он инимеси тайс.
0: Потому что люди Вишневые меня любят, я не знаю почему, это загадка.
1: Inimesed ei tea, mida oodata.
0: И мэр города пришел.
1: Ja pea see
0: linnapea
1: tuli ka.
0: Главный муфти, ну, и мусульманский.
1: Pea муфти, siis мухамедласт.
0: Киевский област сидел.
1: Киев области oma tuli ka sinna.
0: Главный священник православный Киевский область сидел.
1: Киев области pea pühak.
0: И католический.
1: Ja katoliiklik oma.
0: И греко-католики.
1: Ja греко-католику.
0: Пят. А я вышел на сцену,
1: ja ma tulin lavale,
0: молился, чтобы они ушли, потому что я буду говорить свою первую проповедь на украинском. А я не хочу, чтобы они слышали,
1: aga
0: как
1: tahan,
0: я. Я буду буксовать.
1: Ma seal räägin,
0: а они ждут. Они хотели слушать. Я сказал, Бог, я буду проповедовать.
1: Ma
0: я проповедовал. И молился за исцеление.
1: Я палотсин тервенсе пэраст.
0: Когда я молился за исцеление,
1: ma seda tegin,
0: где-то 300 человек
1: kuskil 300 inimest
0: вышли свидетельствовать,
1: tulid tunnistama pärast,
0: что Бог их исцелил.
1: Et Jumal on nad terveks teinud.
0: И в основном были неверующие.
1: Ja enamus neist olid uskmatud.
0: И я понял, почему.
1: Ja ma mõtlesin, miks.
0: На русском говорю без веры.
1: Sest vene keeles ma räägin muusuta.
0: Просто так.
1: Lihtsalt sama.
0: Рефлексно.
1: Рефлексинга.
0: А на украинском я верую.
1: Украинец, мы по-нему усус рекли.
0: И поэтому, поскольку были верою, столько чудеса получилось. Поэтому слава Богу.
1: Я тену и молю.
0: Но я очень рад.
1: Мы ловим много рёмуш селест.
0: Эстония много сделала для Украины.
1: Eesti on ka väga palju teinud Ukraina jaoks.
0: Время войны. Люди познаются, друзья настоящие во время беды. Кроме того, что вы приняли украинцев. Спасибо вам за это. Пусть вас Бог благословит. И вас даст Эстонию за это. Эстония не только приняла наши беженцев. Эстония много помогла.
1: Eesti on ka palju aidanud.
0: И оружие.
1: Relvadega.
0: И так дальше.
1: Ja nii edasi.
0: Очень много эстонских офицеров.
1: Väga palju Eesti ohvitsere.
0: Положили жизнь в Украине.
1: On aidanud siis seal Ukrainas.
0: И навсегда уже.
1: Ja jäädavalt juba.
0: Эстонцы будут родными для украинцев.
1: On eestlased nagu omaks saanud ukrainlastele.
0: Они воевали параллельно вместе.
1: Nad on ka koos sõdinud, võidelnud.
0: И поэтому для нас Эстония очень близкий братский народ.
1: Et see tõttu on Eesti meile nagu lähedane vennas rahvas.
0: И как раз получается, что тут у вас учился Захар Дудаев.
1: Ja tuleb välja, siin ka õppis Захар Дудаев.
0: Не знаю, его можно назвать, его имя,

0: Ma ei tea, kas tohib seda nime nimetada.
1: Можно, да?
0: Что тебе?
1: Вот. Я привык в Украине. У нас
0: свобода
1: слова 500%.
0: Meil on sõnavabadus 500%.
1: В Украине люди говорят все, что хотят, кого
0: Need
1: хотят,
0: räägivad,
1: на кого
0: tahavad,
1: хотят.
0: Kelle kohta tahavad.
1: И не всегда уверен, что в других странах так
0: Ma
1: же
0: ei ole
1: есть
0: päris kindel, et mujal maades nii on.
1: Вот. И который говорил Джохар Дудаев.
0: Ja siis see
1: Я не думаю, что это было пророчество, просто были его думки, его мысли, наверное, так.
0: Профетеринг, а сему мытел.
1: Что когда будет время,
0: Tuleb aeg,
1: когда нападут на Украину,
0: kui rünnatakse Ukrainat,
1: вот как раз империя сломается тогда.
0: Ja siis see murdub.
1: И никто не думал, что Украина выдержит больше недели.
0: Ja keegi ei mõelnud, et Ukraina hakkab elama Jumala usust.
1: Уже пятый год.
0: Juba viies aasta.
1: И не то, что не ломается Украина.
0: Ehk mitte ei murdu ainult,
1: а наоборот.
0: Vaid vastupidi.
1: Некоторые партнеры Украины стали противниками.
0: Paljud pooltajad said vastasteks.
1: И несмотря на это,
0: ja vaatamata sellele,
1: как раз сейчас Украина начала возвращать землю, которая была взята раньше.
0: Ukraina hakkas tagasi saama neid maid, mis enne oli ära võetud.
1: И это вообще для... То есть народ до сих пор в ободрении готов двигаться.
0: Нет, rahvas on väga innukas.
1: И мы верим, что все будет хорошо.
0: Ja musume, et kõik saab olema hästi.
1: И всякую империю,
0: ja kõik see,
1: который привык всех нагнетать, ja сломается в этой войне.
0: Selles sõjas murdub see, mis on teise ahistanud.
1: Я хочу свидетельствовать, что нету ни одной армии в мире. Нету ни одной армии в мире.
0: Ei ole ühtegi armeed maailmas.
1: Где столько солдаты принимают Иисуса каждый день, как в украинской армии.
0: Kus sõdurdutakse nii palju vastu Jeesust kui Ukraina armees.
1: У нас столько капелланов везде.
0: Meil on nii palju kaplaneid igal pool.
1: Добровольские.
0: Vabatahtlikud.
1: И мандатные.
0: Ja siis ka kohustuslikud.
1: No, штатные, имеется в виду, штатные, это капеллан, который работает как военный капеллан.
0: Tsiviil omad, kes töötavad nagu siis sõjaväes.
1: Есть цивильные и военные.
0: On tsiviil oma, kaplanid ja sõjaväes.
1: И столько солдат принимает Иисуса каждый день.
0: Nii palju sõdurid võtab iga päev Jeesuse vastu.
1: Жалко, некоторые из них погибают.
0: Muidu kahju, kui nad hukkuvad.
1: Но капеллан когда рассказывает,
0: aga kaplan räägib,
1: что они молятся.
0: Et nad palvetavad.
1: Вот сейчас уже во многих военных отрядах нельзя выходить,
0: Paljudes üksustes ei tohi välja
1: minna.
0: Enne kui nad ei ole palvetanud.
1: Они собираются.
0: Nad võtavad kulad
1: молятся,
0: kokku. Palvetavad.
1: Потом выходят.
0: И siis lähevad välja.
1: И вот поэтому меньшая армия гораздо.
0: Nüüd selline armee on siis.
1: Преодолевает такой гигант.
0: Nii et ületavad sellist giganti sellisel moel.
1: Это потому, что Бог включился во всем
0: Sest Jumal on sellesse nagu lülitunud.
1: Столько свидетельств.
0: Nii palju tunnistusi.
1: Как люди рассказывают.
0: Kui inimesed räägivad.
1: Вот один парень, его мама с нашей церкви.
0: Et üks poiss.
1: Он говорит, я на фронте.
0: Ma lähen rindele.
1: Вот меня окружили.
0: Mind piirati ümber.
1: Я думаю, мне конец.
0: Ja mõtles, mul on lõpp.
1: Говорит, я вспомню, что мама сказала.
0: Aga ma mäletan, et ema ütles.
1: Sinok, запомни псалом 90.
0: Mäleta poeg laul 90.
1: А он не знает, что такое псалом 90.
0: Aga tea, mis on
1: Поэтому он начал говорить, псалом 90, псалом 90, псалом 90.
0: Псалм 91,
1: псалм 91. И сработало.
0: Ja Jumal aitas.
1: Его оставили. И он вышел. Лучше читать псалом 90.
0: Нет, loeme siis seda psalmi. Eestis on
1: Они просто говорят псалом 90. Но Слово Божие на фронте работает.
0: Aga Jumala sõna töötab rindel.
1: И я в восторге в этом.
0: Ja ma olen vaimustuses sellest.
1: Украина единственная страна в Европе.
0: Ukraina on ainuke riik Euroopas.
1: Где в законе страны
0: kus riigi seadustes
1: есть национальный день молитвы.
0: On riiklik nagu palvepäev.
1: Когда парламент молится,
0: kui riigikogu või
1: президент собирают всех и молится.
0: Президент kutsubki kokku ja palvetavad.
1: И в этом году президент Зеленский сделал первый президентский молитвенный завтрак.
0: Ja sel aastal tegi президент Зеленский esimese sellise palve.
1: И многие президенты и премьер-министры с Европы,
0: ja paljud Euroopa peaministrid,
1: которые у себя дома презирают христиан,
0: kes kodus, nagu, ei salli üldse Kristust.
1: В Киеве они все выходили и молились.
0: Kiivis tulid välja ja palvetasid.
1: Я как раз был один из двух протестантов,
0: Ma olin üks kahest protestantist,
1: которые молились со сцены.
0: Kes siis palvetasid laval.
1: Я и епископ с баптистов.
0: Mina ja баптистид.
1: Но там были президент Норвегии, премьер-министр Норвегии.
0: Норра премьер-министр был там.
1: И он молился со сцены.
0: И он палатился ка лавал.
1: На том же сцене, где я молился.
0: Самас, кус мина.
1: Приехали с разных концов земли.
0: Тулид эринемаст маа отсест рахвас.
1: И они все молятся.
0: И над кейк палатават.
1: И я... У нас есть военный молитвенный завтрак.
0: Нет, мы не сеялине палатават.
1: Где все командующие военные молятся
0: вместе. Кейк сеял юхит сеял палатават.
1: Парламентский.
0: Парламенти
1: omad. Где все депутаты собираются и молятся.
0: Депутатит kogunevad ja palvetavad.
1: Президентский.
0: Президентит.
1: Вот и я участвовал во всех этих.
0: Ja ma osalesin nendes asjades.
1: Более молящихся страна, как Украина, сейчас вы не найдете.
0: Rohkem palvetavad riiki kui Ukraina praegu kuskilt ei leia.
1: Кто-то сказал, они не искренне молятся.
0: Keegi ütles, et nad ei ole siirad.
1: Но молятся.
0: Aga palvetavad.
1: И Бог отвечает.
0: Ja Jumal ka vastab.
1: Поэтому мы очень рады за это.
0: Seepärast võib olla rõõmus selle pärast.
1: Слава Богу.
0: Kiitus Jumalale.
1: Я мог бы еще больше говорить, но мне надо
0: võimeline palju rohkem rääkima.
1: Сделали исследование.
0: Tehti uuring.
1: Потому что Украина это считается православная страна.
0: Sest Ukrainat peetakse õigeusu maaks.
1: И люди вдруг начали думать.
0: Ja inimesed hakkasid järsku mõtlema.
1: На нас напали православная страна.
0: Meid rünnatakse õigeusu riigi poolt.
1: Для этого использовали другую соседнюю православную страну.
0: Ja siis kasutati teist õigeusu riiki.
1: И ни одна православная страна в мире нам не помогала.
0: Ja ükski õigeusu riik meid mujal maailmas ei aita.
1: Единственные страны, которые помогают Украине.
0: Ainukesed maad, kes aitavad Eestit, või seda Ukrainat.
1: Протестантские.
0: On protestantlikud.
1: Это было США.
0: Son USA.
1: Великобритания.
0: Suurbritannia.
1: Или католические, но не православные.
0: Aga mitte õigeusu omad. Katoliklik.
1: И в Украине в национальном мышлении.
0: Нет, siis
1: появился вопрос.
0: Rahvusel tekkis küsimus.
1: Зачем мы православные?
0: Miks me oleme õigeusklikud?
1: Это стал такой актуальный вопрос.
0: See oli aktuaalne nagu küsimus tekkis.
1: Чего мы православные?
0: Miks me õigeusklikud oleme?
1: На нас напали православные.
0: Meid ründavad õigeusklikud.
1: Использовали другой православный.
0: Kasutasid teisi õigeusklike.
1: И православные нам не помогают.
0: Нет, õigeusklikud meid ei aita.
1: И впервые.
0: Ja esimest korda.
1: Люди, которые ходили искать, что такое протестантизм.
0: Nad läksid otsima seda, mis on siis protestant.
1: Настолько поднялся.
0: See tõusis nii üles.
1: Что первый год войны.
0: Et esimene sõja aasta.
1: Официально государственной статистики.
0: Ametlikult riiklik statistika.
1: Люди, которые шли к протестантам.
0: Inimesed, kes pidasid ennast protestant.
1: Поднялись от 3%.
0: Tõusid 3%.
1: До 9%.
0: 9%.
1: В первый год войны.
0: Esimene sõja aasta.
1: Потому что люди подумали, зачем inimesed нам это православие.
0: Milleks meil see õigeus tarvis on.
1: И поэтому мы понимаем в Украине.
0: Me mõistame Ukraina.
1: Что у нас вызов.
0: Et meil on väljakutse.
1: Как никогда.
0: Kui mitte kunagi varem.
1: Потому что люди более благорасположены.
0: Sest inimesed on rohkem nagu sooduvuses.
1: К церквям, которые не связаны с теми, кто на нас напали.
0: Kirikude, kes ei ole seotud neiga, kes meid ründavad praegu.
1: Поэтому люди открыты, как никогда.
0: Nii et inimesed on väga...
1: Amen.
0: Amen.
1: Когда мы начали церковь Победа,
0: kui me alustasime oma kogudusega seal,
1: в конце 92-го года,
0: 92 aasta lõpus,
1: и первые богослужения были в начале 93-го,
0: esimene jumalateenistus 93-ndal aastal,
1: у меня было много проблем.
0: Mul oli palju probleeme.
1: Я не понимал общество.
0: Ma ei mõistnud ühiskonda.
1: Я не планировал остаться в Украине.
0: Ma ei planeerinud Ukrainasse jääda.
1: Я изучал самолеты.
0: Ma õppisin nagu lennukeid.
1: Я планировал заканчивать и уехать.
0: Ja planeerisin kooli lõpetada ja minema.
1: Бог меня попросил начинать церковь.
0: Aga Jumal palustas, et ma alustaksin kirikuga.
1: Я сказал, хорошо, начну.
0: Okei, teeme seda.
1: И через год
0: ja aasta pärast
1: передал моему помощнику.
0: Andis mulle abilised.
1: И уеду.
0: Siis lähen ära, annan
1: üle. Я не могу остаться в Украине.
0: Sest ma ei saa ju siia jääda ometi.
1: И Бог мне сказал, нет.
0: Jumal ütles, ei.
1: Мы спорили с Богом.
0: Me vaidlesime temaga.
1: Я считал, что я прав.
0: Ma arvasin, et mul on õigus.
1: Потому что у меня были аргументы более логичные.
0: Sest mul olid loogilised argumendid.
1: А у Бога, его аргументы были это моя воля.
0: Sest tema argument oli ainult tema tahe.
1: Ну, когда мы начали церковь,
0: kui me alustasime kogudusega,
1: церковь была 200 человек.
0: Siis oli 200 inimest.
1: Так хорошо мы начали.
0: Nii hästi alustasime.
1: Но за полгода.
0: Aga kahe aastaga.
1: Церковь выросла.
0: Kasvas see.
1: От 200.
0: 200-st.
1: До 30 человек.
0: 30-ks.
1: Мы добавили минус 170 людей.
0: Me lisasime miinus 170.
1: Я вам говорю, что я учитель математики. Я имею в виду, мы потеряли
0: 170.
1: И вот я помню, ко мне подходит звукооператор.
0: Говорит,
1: пастор Генри.
0: Пастор Генри.
1: Вы уверены, что Бог вас призвал?
0: Kindel, et Jumal teid on kutsunud?
1: Я на него обиделся. Как он мог так
0: Kuidas
1: меня спрашивать? Но в принципе он был прав.
0: Aga tal on õigus.
1: Но это правота, которую я не хотел услышать.
0: Sest ma ei tahtnud seda kuulda.
1: Не знаю, пастор, такой у вас бывает или нет.
0: Ma ei tea, kuidas teil siin on, aga...
1: Поэтому я пришел к Богу.
0: Нет, ma tulin Jumala juurde.
1: В посте и в молитве.
0: Paastus ja palves.
1: Я тогда был такой худощавый парень.
0: Ma olin selline kõhetu poiss.
1: Сейчас на меня не видно это.
0: Minu selus
1: tогда praegu. Я был таким худим, что я постил, я брал пост, чтобы поправляться.
0: Ma võtsin paastu selleks, et paraneda.
1: Я кушал, кушал, никак не поправлялся.
0: Sõin, aga ei võtnud juurde kaalu.
1: И церковь стала 30 человек.
0: Siis kogudus oli 30 inimest.
1: Я сказал Бог.
0: Ütlesin Jumal.
1: Я тебе говорил.
0: Ma ütlesin sulle.
1: Что у меня цвет кожи неправильный.
0: Et sa ei ole mind selleks kutsunud.
1: Здесь я не могу.
0: Ma ei saa siin.
1: Отправи меня куда-то.
0: Saada mind kuhugile.
1: Поэтому я постился.
0: Nii et ma paastusin.
1: Но Богу у него привычка не отвечать на твои вопросы.
0: Sinu küsimustele mitte vastata.
1: И вместо того, чтобы дать мне аргументы по моему вопросу,
0: selleks, et anda mulle argumente teile vastuseid,
1: он мне сказал, сделай три вещи.
0: Ta ütles mulle, tee kolm asja.
1: Он говорит, первое.
0: Esiteks.
1: Молись за больных.
0: Palu пар seda abi.
1: Второе.
0: Teiseks.
1: Упрощай. Упрости. Возьми сложные вещи.
0: Võta rasked asjad.
1: И сделай их простыми.
0: Tee lihtsusta, tähendab, lihtsusta.
1: Вот. Все, что все сложно говорят,
0: kõik rasked asjad, mis öeldakse,
1: ты возьми
0: see,
1: и сделай просто.
0: Ja see lihtsaks, nagu.
1: Третье.
0: Kolmandaks.
1: Учи Библию тематически.
0: Õpeta Biiblit temaatiliselt.
1: Эти три вещи.
0: Kolm asja.
1: На них построена церковь Победа
0: Selle
1: до сих пор.
0: Ehitatud,
1: и всех kirik. Наших пасторов
0: ja kõik meie pastorid,
1: я им говорю,
0: mõtlen neile,
1: молитесь за больных.
0: Palutage haigtest.
1: Проявляйте силу Божию в исцелении, в освобождении.
0: Ilmutage Jumala poega, kes on vabastaja ja tervendaja.
1: Упрощайте.
0: Lihtsustage.
1: Не надо ничего сложного.
0: Ei ole vaja keerukaid asju.
1: Те сложные вещи найдите простые методы, как передать.
0: Leidke nendes raskedes asjades lihtne meetod, kuidas
1: seda edasi anda. Учите Библию тематически.
0: Ja õpetage Biiblit temaatiliselt.
1: И до сих пор мы так работаем.
0: Ja siiamaani me töötame niimoodi.
1: И вот поэтому я сделал первое богослужение.
0: Ja see tõttu ma tegin siis esimese Jumala teenistuse.
1: По исцелению.
0: Tervenemise teemal.
1: И вот, и когда я это служение сделал,
0: ja kui see juhtus, siis
1: женщина умерла на балконе.
0: Suri inimene balkoni peal ära.
1: Во время первое богослужение исцеления.
0: Esimese tervenemise Jumala teenistuse ajal.
1: Вот я обиделся, говорю, эти женщины, что ей надо было в церковь, да?
0: Miks seal oli vaja tulla kirikusse just see päev?
1: Пришла и умерла.
0: Tuli ja suri ära.
1: Но чтобы дома осталась.
0: Oleks kodus võinud olla.
1: А теперь умерла.
0: А nüüd suri ära.
1: Теперь что мне делать?
0: Mis ma nüüd teen?
1: В Советском Союзе
0: Nõukogude Liidus
1: говорили,
0: öeldi nii,
1: что церкви приносят людей в жертву.
0: Inimesed tuuakse ohvriks kirikus.
1: Если вы пришли к Богу недавно, вы не в курсе.
0: Kui te olete iluti tulnud, siis te ei ole sellega kursis.
1: Такое раньше было.
0: Selline asi tegelikult oli.
1: И я уже знал,
0: ja ma juba teadsin,
1: что газеты напишут,
0: et ajakirjas,
1: что принесли в жертву.
0: Et toodi ohvriks.
1: Боже мой, я не знал, что делать.
0: Ma ei teanud, mida teha.
1: Я раньше думал,
0: enne mõtlesin niimoodi,
1: что пастор всегда знает, что делать.
0: Et pastor teab alati, mida teha.
1: А я обнаружил, что нет.
0: Aga ma avastasin, et ei ole nii.
1: Потом группа порядка.
0: Siis tuli,
1: мне написали записку.
0: Kirjutati selline kiri.
1: Pastor Генри, умерла женщина на балконе. Что нам с ней делать?
0: Pastor, inimene suri ära rõdu peale. Et mida me temaga teeme?
1: А я не знаю, что с ней делать.
0: Aga ma ei tea, mida teha.
1: И я продолжал проповедовать.
0: Ja ma jätkasin
1: 25 минут.
0: Jutust 25 минут.
1: О чем я не знаю.
0: Ma ei tea, millest.
1: Я узнал, что Дух Святой может говорить.
0: Et ma teatin, Püha Vaim võib rääkida.
1: А я не обращаю внимания, на что я говорю.
0: Aga ma ei pööra tähelepanu selle, mida ma räägin.
1: Через 25 минут.
0: 25 минутit hiljem.
1: Группа порядка.
0: Suli
1: дали мне записку новую.
0: Andsid mulle uue kirja.
1: Сказали, пастор Генри, женщина встала, мы помолились за нее.
0: Inimene tõusis üles.
1: И она жива.
0: Ja nad ärkas ellu.
1: Я подумал, вау.
0: Ma ütlesin, вау.
1: Ну, жалко без меня, да?
0: Muidugi kahju, et ilma minuta.
1: Потому что свидетельство было бы другое сейчас.
0: Oleks teine tunnistus.
1: Великий Генри вышел туда.
0: Suur Henry tegi
1: asja ära. Возлагал палец, и она встала. Нет, так не было.
0: Ei olnud nii.
1: Вот. И вот с того времени
0: nüüd sellest ajast
1: началась цепочка воскресения людей из мертвых.
0: Ja siis algas seda selline kett, kus inimesed ärkasid
1: surmast üles.
0: Kuskil kolm nädalat tagasi oli viimane kord. Minu jaoks on tähtis.
1: Sest
0: see näitab mulle, et Jumal teeb tööd.

0: me jega.
1: І притом через других людей це діялося.
0: І мені кудись те інімісте кауду.
1: І церква почала рости.
0: І кирика кас kasvama.
1: З того моменту.
0: Sellest hetkest.
1: Люди почали ісцілятися.
0: І мені також тервенема.
1: Я почав учити Біблію тематично.
0: Максим Біблі тематично.
1: Я почав упрощати все.
0: Максим лісустама всю.
1: І движення большое почало.
0: Це акас ліікумене.
1: У время війни.
0: Своє ajal.
1: Ми почали 9 церкви.
0: Алустасме 9 когуцега.
1: По Україні.
0: Украинас.
1: Не считая те, которые мы открыли в Европе через переселенцев.
0: Мит арвастадес нейд, кес Европас üle läksid.
1: Сейчас у нас по Европе 15 церквей работает.
0: Meil on seal kuskil 15 kogudust.
1: А, но внутри страны мы открыли 9 новых.
0: Aga uusi on 9 tükk.
1: Там, где раньше не было церковь.
0: Seal, kus ennem kogudust ei olnud.
1: И эти, которые мы открыли во время войны.
0: Need, mis me sõja ajal nagu avasime,
1: alustasime. Они стали большими сразу.
0: Said kohe suureks nagu.
1: Потому что люди ищут.
0: Sest inimesed otsivad.
1: И я хочу вам сказать.
0: Ja ma tahan teile öelda.
1: Когда с тобой Бог.
0: Kui sinuga on Jumal.
1: Все будет хорошо.
0: Kõik saab olema hästi.
1: Но с самого начала.
0: Aga kõige algusest peale.
1: Я инженер.
0: Mina olen insener.
1: Я люблю структуры.
0: Mulle meeldivad struktuurid.
1: Я люблю чёткость.
0: Mulle meeldivad täpsus.
1: Поэтому я сказал Бог.
0: Ma ütlesin Jumal.
1: Открой мне.
0: Ava mulle.
1: Твои методы, как ты строишь.
0: Kuidas sa neid meetodeid, kuidas sa ehitad?
1: Чтобы я мог строить.
0: Et ma võiks ehitada.
1: Точно так же, как ты строишь.
0: Niimoodi, nagu sina seda teed.
1: Я не могу строить по эмоциям.
0: Ma ei taha emotsioonidest
1: teha. По вдохновленности.
0: Või innustusest.
1: Вдохновленность, оно исчезает.
0: Innustus kaob ära.
1: Когда ты прочитаешь в газете первой странице, написано о тебе.
0: Kui sa loed ajales esimese esikülje on sinust.
1: А у меня такое было очень много.
0: Aga minu kohtas oli seda juhtus.
1: И когда я вдохновлен,
0: ja kui ma olen innustatud,
1: потом первая страница газеты,
0: siis pärast ajalehe esikülje,
1: вся страница,
0: olen mina,
1: твоя фотография,
0: sinu
1: pilt, и пишут о тебе,
0: ja räägitakse sinust.
1: Всякая вдохновленность исчезает.
0: Igasugune innustus kaob ära.
1: Поэтому мне нужны были принципы.
0: Et mulle oli vaja принципы.
1: Я помню, в меня стреляли в лоб, когда я был в Приднестровье.
0: Тулистати отца ette.
1: И человек пришел,
0: inimene tuli,
1: застрелить меня,
0: et mind maha lasta.
1: И Дух Святой его ударил по голове.
0: Ja püha vaim andis selle vastu pead.
1: И он упал.
0: Ja ta kukkus maha.
1: И его пистолет упал.
0: Ja püstol kukkus maha.
1: Прямо к ногам полицейских, которые мы нанимали,
0: politsei jalga
1: ette, чтобы мне помогли.
0: Kes mind aitasid.
1: Уже много раз Богу мне показывал.
0: Palju kordi on Jumal näidanud mulle.
1: Вот что я рядом.
0: Et ma olen kõrval.
1: Я рядом.
0: Ma olen kõrval.
1: Поэтому в это направление.
0: Nii et selles suunas.
1: Я стала уверенней.
0: Hakkasin olema kindel.
1: Со мною Бог.
0: Et Jumal on minuga.
1: Не о чем переживать.
0: Et eriliselt ei vaja üle elada.
1: Я хотел его принципы.
0: Ma tahtsin tema printsiipe.
1: Чтобы строить.
0: Et ehitada.
1: Вот строить, как строит Бог.
0: Ehitada nii, nagu teeb seda Jumal.
1: Николай, отдыхай немножечко. Вот строить согласно его образца.
0: Tema nagu eeskujule vastavalt.
1: В начале моего служения.
0: Minu teenistuse alguses.
1: Я это много проповедовал.
0: Ma jutustasin seda palju.
1: Не так, как я сейчас.
0: Mitte nii, nagu praegu.
1: Но я об этом говорил всегда.
0: Aga ma rääkisin sellest.
1: Найдите Божий образец.
0: Leidke Jumala eeskuju.
1: Для твоего города.
0: Sinu linna jaoks.
1: Все наши пасторов.
0: Kõik meie pastorid.
1: Которые отправляют по городам.
0: Kui nad lähevad linnadesse laiali.
1: Я у них требую.
0: Ma nõuan neilt.
1: Первый месяц.
0: Esimene kuu.
1: Ты молишься.
0: Palveta.
1: Ты ходишь в городе.
0: Käis mööda kinna.
1: И ты ищешь у Бога.
0: Otsid Jumala käest.
1: Что, какая ударная идея у Бога для этого города?
0: Milline on see löökidee selle linna jaoks?
1: Ударная идея.
0: Löökidee.
1: Это идея от Бога.
0: See on see idee, mis tuleb Jumala käest.
1: Который приведет много людей.
0: Mis toob palju inimesi.
1: Вот, например, один пастор.
0: Näiteks üks pastor.
1: Поехал в Житомирскую область.
0: Sõitis sinna Житомирскисse.
1: В Житомир. Он сказал, пастор Генри.
0: Пастор Генри.
1: Бог мне сказал, ударная идея это реабилитационный центр.
0: Et Jumal ütles mulle, et реабилитационный центр on see keskus on see
1: idea. А я не был наркоманом.
0: Aga ma ei olnud seal.
1: Как я это смогу?
0: Kuidas ma võin seda?
1: Я говорю, не имеет значения.
0: Ei ole tähtsust.
1: Делай.
0: Tee seda.
1: Он сделал.
0: Ja ta tegi.
1: И все церкви, которые они открыли.
0: Ja kõik kogudused, mis nad avasid.
1: В Житомирской области.
0: Житомирской области.
1: Большинство из них.
0: Enamus neist.
1: Это через освобождение от наркотиков.
0: Nad, see on siis narkootiku, mis
1: это была его
0: kaudu.
1: Ударная идея.
0: See oli tema, nagu löökidee.
1: А другой пастор,
0: aga teine pastor,
1: поехал в другой город,
0: läks teise linna.
1: Его ударная идея была спорт.
0: Tema löökidee oli спорт.
1: И он начал создать разные спортивные команды.
0: Ja hakkas tegema spordimeeskondasid.
1: Во время войны спортивные команды для военных.
0: Sõja ajal siis meeskonnad sõdurite jaoks.
1: И оно работает.
0: Ja see töötab.
1: Поэтому Я говорю, найдите Божий удар.

0: mною ідея.
1: Як ми там лейтке за Jumala löök idee.
0: Когда мы расширяем церковь победа.
1: Коли ми лаяндама когось.
0: Ми ищем. Які Божі ударні ідеї для цього часу.
1: Отсіме, mis on Jumala löök idee selle aja jaoks.
0: І вот все наші служення построєні.
1: Нет, kõik me teenistus on ehitatud.
0: На ударні ідеї, які у Бога єсть.
1: Löök ideede peale, mis Jumalal on olemas.
0: Строїть по образцу.
1: Ja mingi eeskuju või näidise järgi.
0: Для Estonii у Бога єсть образец.
1: Jumala on Eesti jaoks näidis.
0: Katori nii savpadaid s образцом України.
1: Mis ei lähe kokku Ukraina omaga.
0: Katori nii savpadaid s образцом Ameerike.
1: Mis ei lähe kokku ka Ameerika omaga.
0: Katori nii savpadaid s образцом Германії.
1: Mis ei lähe ka kokku Saksamaa omaga.
0: Ili Latvi.
1: Või Läti omaga.
0: В каждой стране.
1: Igal maal.
0: У Бога єсть образец.
1: On Jumala on üks näidis või eeskuju.
0: Доктор Янгі Чо. Я однажды проповедовал на конференцию.
1: Конференция.
0: Вместе с доктором Янги Чо.
1: Янги Чо, доктор.
0: Когда он еще был живым.
1: Куда ли вел Элос?
0: И во время перерыва, во время break.
1: А вахаял.
0: Мы собрались.
1: Мы тулим кокку.
0: Пили чай.
1: Я имя тает.
0: Я ему задал вопрос.
1: Кузи зиндемагаст.
0: Доктор Чо.
1: Доктор Чо.
0: А вы знаете, что ваши методы с домашними группами нигде больше не работают, кроме в Корее?
1: Kas te teate, et teie kodugruppide idee kuskil mujal nii hästi töötab kui Koreas?
0: Он сказал, я знаю.
1: Ma tean.
0: Я говорю, почему?
1: Kuidas?
0: Он говорит, потому что наши методы.
1: Sest meie meetod, ütleb
0: tema. Мы его развивали.
1: Me arendame seda.
0: Не от откровения полностью от А до Я.
1: Ilmutuse põhjal nii.
0: У нас була откровение начинать домашние группы.
1: Meil oli ilmutus alustada need kodugrupid.
0: И мы начали.
1: Ja me tegime seda.
0: И там начали возникать проблемы.
1: Siis hakkasid probleemid tekima.
0: Sugubo связано с корейским обществом.
1: Mis on siis seotud Korea ühiskonnaga.
0: И мы начали решать проблемы.
1: Ja hakkasime need lahendama, need probleemid.
0: И создали систему.
1: Ja seatsime see üles süsteemi.
0: Но в Украине...
1: Aga Ukrainas
0: у вас другие проблемы.
1: Ja on teissugused probleemid.
0: Не корейские.
1: Mitte Korea omad.
0: Поэтому наша система
1: et meie süsteem
0: не подходит вам.
1: Ei lähe kokku teie
0: omad. Будет проваливаться.
1: On teistmoodi.
0: И для меня
1: Kukub
0: это
1: läbi.
0: Было облегчение.
1: Nii, et see oli siis kergendus.
0: Потому что я это увидел.
1: Ma nägin sellist asja.
0: Но никто не хотел открыто об этом говорить.
1: Aga keegi tahtnud sellest avalikult rääkida.
0: Поэтому я понял, что для каждой страны.
1: Ja mõtlesin iga riigi jaoks.
0: И для каждой церкви.
1: Ja iga koguduse jaoks.
0: И для каждого движения.
1: Ja iga liikumise jaoks.
0: У Бога есть образец.
1: On Jumal on nagu eeskuju või näidis.
0: По которому он строит.
1: Mille järgi tema ehitab.
0: Исход 25 глава 40 стих.
1: Сон сис тесе Моосесе.
0: Книга Исход 25:40. Вот, у меня выключили монитор, я сегодня специально стихи не писал. О, там есть. Хорошо. Исход 25:40.
1: Тесе Моосесе 25:40.
0: Смотри. Сделай их по тому образцу, какой показан тебе на горе.
1: Ja vaatad sa teed nende eeskujude järgi, mis sulle mäel näidati.
0: Бог говорит Моисею.
1: Jumal räägib Moosesele.
0: Я тебе сказал.
1: Ma olen sulle näe öelnud.
0: Я тебе открылся.
1: Ja avanud.
0: Я с тобою.
1: Ma olen sinuga.
0: Моё помазание на тебе.
1: Minu võidmine su peal.
0: Моя сила с тобой.
1: Minu vägi on sinuga.
0: Но при этом
1: aga selle juures
0: не строй как хочешь.
1: Ära ehita nii, nagu ise tahad.
0: Не можешь сказать.
1: Sa ei saa öelda.
0: Я помазан.
1: Ma olen võitu.
0: Со мною Бог.
1: Minuga on Jumal.
0: Поэтому я сделаю как хочу.
1: Minu ma teen nii, nagu tahan.
0: Нет.
1: Ei.
0: Строй по образцу.
1: Ehita eeskuju järgi.
0: Который я показал тебе.
1: Mida mina sulle näitasin.
0: Помазание Духа Святого.
1: Võitud püha vaimu poolt.
0: Не работает лишь бы.
1: Ei tööta lihtsalt
0: ükskõik kuidas. Оно работает вместе с теми образцами, какие Бог тебе дал.
1: Töötab koos nende eeskudega, mille sa Jumala käest saanud oled.
0: Вот я очень близкий с пастором Бенни Хин.
1: Ma olen pastor Бенни Хинniga väga lähedane.
0: И вот мне говорили люди.
1: Ja mulle öeldi niimoodi.
0: А чего он поет так много?
1: А miks ta laulab nii palju?
0: Это его образец.
1: See on tema eeskuju.
0: Заберите у него это.
1: Võtta see ära tema käest.
0: И вам не понравится Бенни Хин Боже.
1: Ja te enam Бенни Хин ei meeldi teile.
0: Он вам Боже не полезный.
1: Ta enam ei ole kasulik.
0: Он только полезный.
1: Ta on ainult kasulik.
0: Когда он в своем образце.
1: Kui ta teeb selle oma eeskuju.
0: Который Бог ему показывал.
1: Mis Jumal on näidanud talle.
0: Вот многие служители.
1: Paljud.
0: Бывает Дух Божий на них.
1: Teenistujate neil on
0: Jumala vaim. Но они не уловили.
1: Aga nad ei ole kinni püüdnud.
0: Свой образец.
1: Seda oma eeskuju.
0: Как ты должен действовать.
1: Kuidas sina peaks tegutsema.
0: И в результате.
1: Ja resultaadiks.
0: У них низкий уровень проявления.
1: Meil on väga madal ilmingute
0: tase.
1: Isegi kui Jumal on kutsunud.
0: Ja nii pamazani.
1: Ja nad on võitud.
0: No, nii nii našli svoj образец.
1: Aga nad oma eeskuju leidnud.
0: Скажите со мной, амин.
1: Ütle amen.

0: Нам Библия говорит,
1: нет, Библия ütleb,
0: строй по образцу,
1: järgi,
0: который я показывал тебе на горе.
1: Mida mina sulle mää peal näitasin.
0: На горе что делал Моисей?
1: Mida siis Mooses mää peal
0: он же поднялся на гору,
1: läks üles mää peale, mäletate,
0: 40 дней там, 40 ночей.
1: 40 päeva ja ööd.
0: Он получил 10 заповедей.
1: Sai 10 käsku.
0: Оказывается, не только 10 tule заповедей välja, он
1: mida
0: получил.
1: Seda.
0: Оказывается, он получил образцы.
1: Vaid sai ka eeskuju.
0: Как строить.
1: Kuidas ehitada?
0: Вот поэтому для человека Божьего
1: sellepärast Jumala inimese jaoks
0: важно тратить время с Богом,
1: on tähtis veeta aega Jumala,
0: получить образец
1: ja saada see eeskuju
0: и потом строить
1: ja siis ehitada.
0: Чем просто суетиться и бегать и думая, что вдруг проблема и ошибка, я выйду.
1: Mitte lihtsalt joosta ja mõelda ja proovida, kuidas siis asi läheb.
0: Надо образец.
1: On vaja eeskuju.
0: Церковь по образцу.
1: Üks kogudus eeskuju järgi.
0: Служение по образцу.
1: Teenistus eeskuju järgi.
0: Universiteet христианский по образцу.
1: Ja kristlik ülikool eeskuju järgi.
0: Business по образцу.
1: Äri eeskuju järgi.
0: Вот найди Божий образец.
1: Leia see jumalik eeskuju.
0: И тогда все пойдет гораздо легче.
1: Ja siis lähevad asjad palju kergemini.
0: Поэтому строить церковь.
1: Nii et seetõttu kogudust ehitada.
0: Все, что бы мы не строили,
1: kõik, mis me ka ei ehitaks,
0: нужно по образцу.
1: On vaja eeskuju järgi teha.
0: Так, самое первое,
1: esimene asi,
0: что сделал Бог,
1: mida tegi Jumal,
0: исходя из нашей Библии,
1: siis meie Biblis,
0: самое первое,
1: esimene asi,
0: что написано в Библии,
1: mida on kirjutatud
0: Biblis, что сделал Бог,
1: mida siis Jumal tegi,
0: находится в Бытие 1.1.
1: On siis esimese Mooses 1.1.
0: Раньше нету.
1: Ennem ei ole.
0: И что там написано?
1: Ja mis seal on kirjas?
0: В начале
1: alguses
0: Бог
1: Jumal
0: сотворил
1: lõi
0: небо и землю.
1: Maa ja taeva.
0: В начале
1: alguses
0: Бог сотворил.
1: Jumal lõi.
0: Я подумал,
1: ja ma mõtlesin,
0: если это самое первое,
1: kui see on kõige esimene,
0: что сделал Бог,
1: mida Jumal tegi,
0: сотворил небо и землю,
1: et ta lõi maa ja taeva.
0: Я недавно расстроился,
1: ma vahel pettusin iluti,
0: когда я узнал,
1: kui ma sain teada,
0: что есть некоторые планеты,
1: et on olemas planeedid
0: в нашей вселенной,
1: meie siis seal avarumus,
0: которые состоят из алмазы.
1: Milles mis koosnevad alma,
0: когда у нас когда идет дождь,
1: teemadetest, jah,
0: когда у нас падает дождь,
1: kui sajab vihma,
0: она вода,
1: see on vesi,
0: есть такие планеты,
1: on sellised planeedid,
0: когда падает дождь,
1: kui sajab vihma,
0: падает алмаз,
1: sajab kallis kive.
0: Я подумал, Боже мой, переведи меня туда,
1: oh, Jumal, vii mind sinna,
0: хотя бы на один месяц,
1: kas või üheks kuuks,
0: потом назад. Поэтому если целые, по-моему, два из нашей солнечной системы,
1: meie kaks päikesesüsteemi oma,
0: есть два планеты, где падает алмазы.
1: Kaks planeeti on, kus sajab vihmaks siis neid
0: kallis kive. А кому они принадлежат эти алмазы?
1: А kus nad on?
0: Богу.
1: Jumala omad.
0: Поэтому наш Бог не бедный.
1: Et meie Jumal ei ole vaene.
0: У него целые планеты.
1: Tal on terved planeedid.
0: Которые только алмаз.
1: Kus on ainult need kalliskivid.
0: Поэтому, когда мы на земле начинаем важничать.
1: Et kui me hakkame siin tähtsustama.
0: Что мы вот от богати, мы крутим.
1: Et me oleme rikkad või midagi.
0: Он скажет, слушай, у меня целые планеты.
1: Et kuule, mul on terved planeedid.
0: Он никак не бедный.
1: Ta ei ole mingil moel vaene.
0: Вот. Заметите.
1: Нет, pange tähele.
0: Бог сотворил небо и землю.
1: Jumal lõi taeva ja maa.
0: Планеты.
1: Planeedid.
0: В начале это то, что Бог сделал.
1: See on alguses, mida Jumal siis tegi.
0: И у меня сразу была мысль.
1: Ja mul oli mõte.
0: Если мне надо строить церковь,
1: ma peaks ehitama kogudust,
0: поднять служение,
1: ja tegema teenistust.
0: А Бог первый, что он сделал,
1: aga esimene asja, mida Jumal
0: это
1: tegi,
0: сотворил небо и землю.
1: On lõi taeva ja maa.
0: У меня сразу появился вопрос.
1: Mul tekis kohe küsimus.
0: Как?
1: Kuidas?
0: Бог.
1: Jumal.
0: Сотворил.
1: Lõi siis.
0: Небо и землю.
1: Taeva ja maa.
0: Как?
1: Kuidas?
0: Если я узнаю как?
1: Kui ma saan selle teada,
0: то
1: kuidas?
0: То я смогу то же самое.
1: Siis ma võin samamoodi.
0: И строить по этому же принципу.
1: Selle eeskuju järgi ehitada.
0: По которому Бог построил.
1: Kuidas siis Jumal tegi?
0: И я начал читать Библию.
1: Я hakkasin lugema Biblit.
0: Я нашел три места писания.
1: Ja leidsin kolm kirjakohta.
0: Которые объясняли.
1: Mis siis selgitavad.
0: Как Бог сотворил.
1: Kuidas Jumal lõi.
0: Построил.
1: Ja ehitas.
0: Небо и землю.
1: Maa ja taeva.
0: Я прочту одну из них.
1: Ma loen ühe nendest.
0: Потому что это показывает нам.
1: Sest see näitab meile.
0: Принципы.
1: Põhimõtteid.
0: Как Бог работает.
1: Kuidas Jumal töötab.
0: И мы будем точно так же работать.
1: Ja siis saame ka meie nii töötata.
0: Скажите амин.
1: Ütle амин.
0: После обеда легче спать, чем слушать проповеди.
1: Peale lõunat on parem magada, kui kuulata jutlust.
0: Вот, поэтому, если вам спится,
1: et kui teil on uni,
0: и вам снилось.

0: kinnitsa.
1: Ja on unes näete midagi.
0: So na scene stoit.
1: Et lava peal seisab.
0: Хорошенький парничек из Африки. Надо проснуться срочно. Потому что не должно сниться. Я тут. Скажи да, аминь. Вот.

0: et ei magaks praegu.
1: Вот как Бог сотворил.
0: Et kuidas siis Jumal tegi?
1: Обычно, когда я думал,
0: ma mõtlesin tavaliselt.
1: Представляю, как Бог творит.
0: Kujutsen ette, kuidas ta loob.
1: Вот он свой абракадабру там сделал.
0: Tegi абракадабрт.
1: И все есть.
0: Ja kõik on olemas.
1: Какой-то необъяснимой силой.
0: Mingis seletamatu jõuga.
1: Ну, когда я начал читать Библию,
0: hakkasin Biblit lugema.
1: Помните, я инженер.
0: Mäletan, ma olen инженер.
1: А мне нужно понять.
0: Ma pean mõistma.
1: Шотко. И вот книга Еремия.
0: Ja siis...
1: Еремия. Jeremiah. 51 главы 15 стих.
0: Jeremia 51.
1: Вот я хочу читать для вас, как Бог сотворил небо и землю. 15. То есть 5:1-5. Ой, супер. Он, имеется в виду Бог, сотворил землю. То, что нам надо. Он сотворил. Чем?
0: Millega?
1: Первый.
0: Номер 1.
1: Силою своею.
0: Oma jõuga.
1: О, сила работала.
0: Jõud tegi tööd.
1: Но заметите.
0: Pange tähele.
1: Это не единственное, чем Бог сотворил.
0: See ei ole ainuke asja, millega ta lõi.
1: Землю.
0: Maa.
1: Не только силой.
0: Mitte ainult jõuga.
1: Второе.
0: Teiseks.
1: Утвердил вселенную мудростью своею.
0: Pani oma tarkusega selle paika.
1: Еще одно качество.
0: Veel üks kvaliteet.
1: Который Богу включил.
0: Mis Jumal on seal sees.
1: Мудрост.
0: Tarkus.
1: И разумом своим
0: ja oma arusaamisega
1: распростер небеса.
0: Laiutust pani laiali taevad.
1: Эстонский язык меня смиряет хорошо.
0: Eesti keel nagu rahustab mind.
1: Обычно переводчики переводят, но я частично ловлю, что они говорят.
0: Tavaliselt, kui tõlk tõlgib, siis ma saan osaliselt aru.
1: Эстонский язык я как крот вообще.
0: Eesti keel absoluutselt ei saa aru.
1: Я должен ему доверять.
0: Ma pean teda usaldama.
1: Есть тут, кто по-эстонски слушает?
0: Кей ген, кес куулаб эсти кельт сиин.
1: Кроме по радио.
0: Пеале радио.
1: Я знаю, что много слушает по радио.
0: Ма тян, et paljud куулават мойалт.
1: Я забыл вам сказать.
0: Ма унусин теле öelda.
1: Кашлайте интеллигентно.
0: Et köhige интеллигентно.
1: Потому что идет прямая трансляция по радио.
0: Ведь see on otse ülekanne.
1: Чтобы они не думали, что мы с вами варвары.
0: Et nad ei mõtleks, et me oleme barbarid.
1: Амин.
0: Амин.
1: Это все я говорю, чтобы вас будить, чтобы вы ничего не пропустили. Из того, что мы читали, земля, вселенная, небеса, Бог сотворил. Он использовал три силы его. Первая сила
0: –
1: это его сила. Или его
0: дунамис.
1: Работал.
0: Töötas.
1: Когда Бог
0: siis, kui Jumal
1: сотворил небо и землю.
0: Лõi taeva ja maa.
1: Второе, что Бог включил,
0: teisek, mida ta lüütas, siis
1: это его мудрость.
0: Tema, oma tarkuse.
1: Мудрость Божья сработала.
0: Jumala tarkus hakkas tööle.
1: Чтобы сотворил небо и землю.
0: Et luua maa ja taevas.
1: Третье, что Бог
0: Kolmandaks.
1: Включил, это его разум.
0: Oma arusaamise.
1: Или понимание.
0: Või mõistmise.
1: Три силы поработали.
0: Kolm tööd, kolm väge tegi,
1: это не только сила одна.
0: Mitte ainult üks asi.
1: Это не только мудрость.
0: Mitte ainult tarkus.
1: И это не только разум.
0: Mitte ainult mõistus.
1: Это было все три.
0: See oli kõik kolm kokku.
1: Оказывается,
0: tuleb välja,
1: когда Бог строил,
0: et kui Jumal ehitas,
1: он использовал эти три силы.
0: Siis ta kasutas neid kolm asja.
1: Oni силу.
0: Jõudu,
1: мудрост,
0: tarkust
1: и разум.
0: Ja arusaamist.
1: Вот эстонский язык мне нравится.
0: Eesti keel mulle meeldib.
1: Я был в Финляндии.
0: Ma olin Soomes.
1: Я говорю одно какое-то слово.
0: Ma ütlen ühte mingit sõna.
1: А они полчаса.
0: А nad pool tundi его... räägivad.
1: А эстонский раз, два,
0: Eesti,
1: три.
0: Eesti keel läheb kiiremini.
1: Вообще. Финляндии я уже понял, нельзя начинать проповедь.
0: Soomes ma sain aru, et ei saa rääkida.
1: Одно фраза, а не пять фраз.
0: Üks fraas mina ja viis fraasi neilt.
1: А я тут говорю, Бог сотворил.
0: Ütlen, Jumal lõi.
1: Силою.
0: Jõuga.
1: Мудростью.
0: Tarkusega.
1: Разумением своим.
0: Arusaamisega.
1: И на эстонский четко.
0: Eesti keeles on väga...
1: Вот, эстонцы ближе к Богу.
0: Ja eestlased on lähemal Jumalale.
1: Амин.
0: Амин.
1: Эти... Три силы.
0: Нет, kolm asja.
1: Бог использовал.
0: Jumal kasutas.
1: Если мы хотим строить успешное служение.
0: Kui me tahame edukat teenistust ehitada.
1: Для Бога.
0: Jumalale.
1: Вместе с Богом.
0: Koos temaga.
1: Строить бизнес.
0: ehitada äri.

0: Вместе с Богом.
1: Koos Jumalaga.
0: Не важно, что бы мы ни строили.
1: Pole tähtis, mida me siis
0: ka ei ehita, мы хотим с Богом.
1: Kui me tahame seda Jumalaga teha,
0: как Бог делает.
1: Nii nagu Jumal teeb
0: seda. Эти три силы.
1: Need kolm asja.
0: Нужны.
1: Peavad olema.
0: В нашем строении.
1: Meie ehitamises.
0: Сила.
1: Vägi.
0: Мудрость.
1: Таркуш.
0: И разум.
1: Ja arusaamine.
0: Я знаю, что для многих христиан они прощались разумом давно.
1: Nad on paljud kristlased on arusaamisega ammu hüvasti jätnud.
0: Пора вернуть.
1: Et aeg on tagasi.
0: Оказывается, нам нужен.
1: Tuleb välja, et meil läheb vaja seda.
0: Они уже сказали, слава Богу, я свободен от мудрости.
1: Tänu Jumalale, ma olen tarkusest vaba.
0: Рановато.
1: Varavõitu.
0: Мудрость нужна.
1: On vaja seda.
0: Заметите,
1: Pange tähele,
0: что эти три силы,
1: et need kolm asja,
0: они могут вместе работать.
1: Nad võivad teha koos tööd.
0: Потому что многие христиане,
1: Sest paljud kristlased,
0: если сила,
1: kui vägi,
0: они выключают мудрость сразу.
1: Nad lükkavad selle mõistuse välja,
0: või tarkus. И выключают разум.
1: Ja arusaamise ka.
0: А если мудрость,
1: kui on tarkus,
0: выключают силу.
1: Lükkavad nagu selle väe
0: välja. Если разум,
1: kui on arusaamine,
0: выключают силу.
1: Lükkavad ka väe välja.
0: Nie.
1: Ei.
0: И сила,
1: vägi,
0: и мудрость,
1: ja tarkus,
0: и разум,
1: ja arusaamine,
0: от Бога.
1: On Jumalalt.
0: И они могут вместе работать.
1: Ja nad võivad teha koos tööd.
0: Кто не будет сказать, амин.
1: Keegi öelge амен.
0: Вот заметите,
1: Pange
0: начинаю с силою,
1: alustades siis sellest väest,
0: потом объединю разум и мудрость.
1: Ja siis pärast ühendas selle arusaamise ja mõistmisega.
0: Сила – это способность от Бога.
1: See vägi on võimekus Jumalalt,
0: который производит результат.
1: Mis siis toob esile resultaadi.
0: Это сверхъестественная способность от Бога.
1: See on üleloomulik võime Jumalalt.
0: Как Библия говорит,
1: nii nagu Biibel ütleb,
0: способность наша от Бога.
1: Võimekus meie oma tuleb Jumalalt.
0: То есть мы не имели способность.
1: Meil seda endal ei ole.
0: А Бог нам дал способность.
1: Ja Jumal andis selle meile.
0: И притом наша способность
1: ja nüüd see meie võimekus
0: не из земли,
1: ei ole maast,
0: а но способность наша,
1: vaid see meie võimekus
0: от Господа Бога.
1: On isandalt Jumalalt.
0: Если мы имеем Божью способность,
1: kui meil on see olemas,
0: Божья способность не имеет ограничения.
1: Sellel ei ole piiranguid.
0: Если Бог дал тебе,
1: kui Jumal andis sulle,
0: его способность,
1: oma võimekuse,
0: смело проявляй ее,
1: siis julgesti avalda,
0: смело двигайся в ней,
1: liigu edasi selles,
0: смело провозглашай,
1: julgesti kuuluta,
0: смело действуй,
1: julgesti tegutse,
0: потому что способность от Бога,
1: sest see võimekus on Jumala,
0: не познает поражения никогда,
1: see ei tunne kunagi kaotust,
0: она всегда побеждает,
1: see on alati võidukas.
0: Мы имеем способность от Бога.
1: Meil on see võimekus
0: Jumala. Мы это иногда называем
1: Me vahest kutsume
0: помазание Духа Святого.
1: Püha vaimu võidiseks.
0: Сила Духа Святого.
1: Püha vaimu väeks.
0: Но это божественная способность.
1: Aga see on jumalik võimekus.
0: Для разных дел.
1: Erinevate asjade jaoks.
0: Иногда это дари Духа Святого.
1: Ja vahest Jumal võimab püha
0: vaimu. Дари Духа Святого.
1: Aga ta on püha vaimu omad.
0: Это способность
1: от Бога. See on võimekus temalt.
0: Который Бог дает,
1: mis Jumal annab,
0: который я сам не могу производить,
1: mida ma ise ei saa esile tuua,
0: надо, чтобы от него пришло.
1: On vaja, et see tuleks tema käest.
0: Без этой способности от Бога,
1: ilma selle võimekuseta temalt,
0: нам сложно,
1: meil on raske,
0: строить,
1: ehitada,
0: Божие дело,
1: Jumala asja.
0: Вот без этого невозможно.
1: Ilma selle, et ei ole võimalik.
0: Нам нужна эти божественные способности.
1: Meil on vaja need jumalike võimalikus.
0: Нам нужна его дари Духа Святого.
1: Tema püha vaimu
0: andmine. Нам нужна его помазание.
1: Tema võidmine.
0: Нам нужна его сила.
1: Tema vägi.
0: Нам нужна то, что производит работу.
1: See, mis teeb selle töö ära.
0: Помазание Духа Святого.
1: Püha vaimu võidmine.
0: Не только исцеляет больных.
1: Ei ole ainult tervene.
0: Помазание строит церковь.
1: See ehitab kogudust.
0: Строит бизнес.
1: Ehitab äri.
0: Поднимает детей.
1: Tõstab, kasvatab lapsi.
0: Помазание поднимает реабилитационных центров.
1: Tõstab üles rehabilitatsioonikeskuseid.
0: Мы сейчас в Украине.
1: Me oleme Ukrainas.
0: У нас много реабилитационных центров для наркоманов и алкоголиков.
1: Наркокодик.
0: Алкозависимый и наркозависимый.
1: Yeah.
0: И мы сейчас их все переделываем.
1: Me teeme neid ringi praegu.
0: Все наши реабилитационные центры.
1: Kõik meie rehabilitatsioonikeskused.
0: Мы их переделываем в ресоциализационные центры для военных.
1: Me teeme nüüd nendest nagu sõjaväelaste jaoks rehabilitatsioonikeskused.
0: Потому что возвращается много военных.
1: Sest tulevad paljud tagasi.
0: Особенно после войны.
1: Eriti nüüd peale sõda.
0: Им нужно место для реабилитации.
1: Neil on vaja koht, kus siis rehabiliteeruda.
0: И поэтому всех наших директоров.
1: Need kõik meie direktorid.
0: Центров ресоциализации.
1: Kes on siis seal
0: keskustes. Или реабилитации, по-моему, вы называете. Мы всех директоров переобучаем сейчас, чтобы они стали капелланами, которые могут помогать военным, у которого есть посттравматический синдром
1: и разные
0: другие
1: синдром,
0: травмы.
1: Erinevad проблемы.
0: Но это наши реалии.
1: See on meie reaalsus.
0: Заметите,
1: pange tähele,
0: сила Божия,
1: Jumala vägi,
0: творит,
1: loob,
0: строит,
1: ehitab,
0: дает успех,
1: annab edu,
0: там, где его по идее не должно быть.
1: Seal, kus seda tegelikult nagu ei peaks olema.
0: Меня часто спрашивают,
1: minu käest tihti küsitakse,
0: объясни нам,
1: seleta meile,
0: африканец,
1: sina африклане,
0: в Украине,
1: Украинас,
0: наверное же много встают против тебя.
1: Palju vist tõusavad su vastu üles.
0: Я говорю, это вообще-то мой завтрак.
1: Et see on minu hommikusöök tegelikult.
0: Обязательно туда встает против меня.
1: Keegi alati tõuseb üles minu vastu.
0: Каждый придумывает свою причину.
1: Iga üks mõtleb oma põhjust ka välja.
0: И когда люди слышат,
1: siis kui inimesed kuulavad seda,
0: что мы восстали против того пастора.
1: Et me oleme selle pastori vastu hakanud.
0: Обычно люди скептичны.
1: Nad on nagu skeptilised.
0: Но когда они увидят меня,
1: aga kui nad näevad mind,
0: мой цвет кожи,
1: minu naha värvi,
0: они сказали, да, точно.
1: А muidugi.
0: Точно.
1: Arusaadav.
0: Я приехал в Молдову.
1: Tulin Moldovasse.
0: В Приднестровье. В Приднестровье.
1: А, enne. А, Temperärs, jah.
0: Я не знаю, как расшифровать Приднестровье. И местные священники.
1: Ja siis kohalik vaimulik.
0: Сказал, приехал к нам антихрист.
1: Ütles, et antikristus saabus.
0: Вот. А для людей было интересно. Как вы?
1: Aga inimestel oli väga huvitav.
0: У нас не было денег на рекламу.
1: Рекламы jaoks.
0: Но когда он сказал, антихрист приехал.
1: Когда антихристус tuleb.
0: Весь город пришел.
1: Terve linn tuli kohale.
0: Все хотели видеть антихриста.
1: Kõik tahtsid antikristust näha.
0: И когда я вышел на сцену.
1: Ja kui ma tulin lavale.
0: Увидели мой цвет кожи.
1: Nägid mu naha värvi.
0: Они сказали, точно.
1: Ütlesid, täpselt ongi.
0: А как еще он может выглядеть?
1: Kuidas ta siis veel peaks välja nägema?
0: Люди любят торопиться осуждать.
1: Inimesed teile meeldib nagu
0: из-за того, как ты выглядишь.
1: Kohutmõista selles suhtes, kuidas sa välja näed.
0: Вот у меня такая позиция в Украине.
1: Mul on selline positsioon Ukrainas.
0: Пока я молчу,
1: kuni ma vait olen,
0: я для всех плохой.
1: Ma olen kõige jaoks paha.
0: Потому что цвет кожи у него такой.
1: Lihtsalt naha värv on selline.
0: Это же потом надо еще что-то сказать.
1: Pärast peab veel midagi ütlema.
0: И заставить их передумать.
1: Ja siis panema nad ümber mõtlema.
0: Это целое явление.
1: See on terve suur aeg.
0: Вот. Поэтому я хочу сказать.
1: Нет, ma tahan öelda.
0: Вот меня спрашивают.
1: Minu käest küsitakse.
0: Ты в Украине.
1: Sa oled Ukrainas.
0: Ты африканец.
1: Sa oled afriklane.
0: Сегодня в Украине.
1: Täna Ukrainas.
0: Это без самовозвышения или гордости.
1: Ilma ennast üles tõstmata.
0: Нету больше церкви, где собирается в одном месте, чем церковь Победа. Нету.
1: Ei ole rohkem sellist kogudust, kus nii palju rahvast tuleb kokku kui meie võidu koguduses.
0: У нас два служения в зале нашем.
1: Meil on kaks teenistus meil.
0: Которые вмещают 2000 человек.
1: Kus on 2000 inimest.
0: И то не вмещаются. И мы открыли 15 точек по городу Киеву.
1: Ja meil on 15 punkti veel Kiive linnas.
0: Где люди слушают онлайн трансляцию.
1: Kus inimesed kuulavad siis internetis seda
0: tõlget. В одном месте 10 человек.
1: 10 inimest.
0: В другом 200 человек.
1: Teises kohas 200.
0: В среднем 100-120.
1: Kuskil 100-120 keskmiselt.
0: 15 такие точек.
1: 15 tükki sellist.
0: И на первом.
1: Ja esimesel,
0: и на втором собрании.
1: Ja teisel koosolekul.
0: Это так много людей.
1: See on nii palju inimesi.
0: Вот. И мне задают вопрос.
1: Ja minu käest küsitakse.
0: Война.
1: Sõda.
0: Это один фронт.
1: See on üks asi.
0: Африканец.
1: Африклане.
0: Еще один фронт.
1: Veel üks
0: protestant.
1: Asi. Протестант.
0: Еще один фронт.
1: Veel üks asi.
0: Хотя я говорю, что мы не протестанты.
1: Me ei ole protestantid tegelikult.
0: Мы это евангельские церкви.
1: Me oleme evangeeldased.
0: Не, вы появились после Мартин Лютер.
1: Jah, peale Martin Lutherit.
0: Кто вас так обманул?
1: Kes teid nii petis?
0: Вы знали, что евангельские церкви никогда не перестали существовать?
1: Teate, et evangelised kirikud pole kunagi lakanud olemast.
0: Мы всегда были.
1: Me oleme alati olnud.
0: Везде.
1: Igal pool.
0: Нас не признавали, но мы были.
1: Meid ei ole tunnustatud, aga me oleme olemas.
0: Martin Luther nas radil.
1: Martin Luther sündis meid.
0: Да, есть церкви, которые возникли благодаря Martin Luther.
1: Kes muidugi Martin Lutheri
0: tänu. Adventisti. Это прямой наследник Martin Luther.
1: On adventistid on näiteks otsene
0: Luterani прямой наследник.
1: Luterlased on otsene tulemus.
0: И так дальше. Мы нет.
1: Нет, meie ei ole.
0: С момента деяния апостолов.
1: Апостолите тегутest
0: saadas. Евангельские церкви.
1: Евангельсет когуч.
0: Никогда.
1: Pole
0: не перестали.
1: Mitte kunagi lakanud olemas.
0: Существовать вообще.
1: Üldse.
0: Скажи да, амин.
1: Ütle амен.
0: Вот. И говорит, объясни нам.
1: Ja siis ütles seleta meile.
0: Ко мне часто политики приходят.
1: Poliitikud tulevad tihti
0: lugu. Не слушают проповеди.
1: Mitte ei kuula ütlust.
0: А смотреть на явление.
1: Lihtsalt seda nähtust vaatama.
0: Объясни нам.
1: Et seleta meile.
0: Я говорю, вам трудно понять.
1: Teil on raske mõista seda.
0: Я говорю, есть такое.
1: On selline asi.
0: Способность наша от Бога.
1: Võimekus meie oma tuleb Jumalalt.
0: То есть, если вы меня возьмете,
1: kui te võtate mind
0: отделите от Божьей способности
1: ja eraldate selle Jumala võimekuse,
0: я обычный африканец,
1: siis ma olen kõige tavalisem aafriklane,
0: который заблудился в Украине,
1: kes on Ukrainas ära eksin.
0: Но как только способность Божия,
1: kui see Jumala võimekus tuleb,
0: присоединяется,
1: ühendab minuga,
0: а оно пока что очень даже присоединено,
1: on vägagi ühendunud minuga.
0: Я говорю, вот это
1: nüüd see
0: дает
1: teeb selle asjaga
0: результат,
1: resultaadi,
0: успех.
1: Ja edukus.
0: Нам эта сила нужна.
1: Meil on seda väge vaja.
0: Скажите амин.
1: Ütle амин.
0: Говорится в Матфея 27 глава.
1: Маттеуса 27
0: peatükk. Вот 50 стих. Иисус умирает.
1: Ja 50 salm. Jeesus sureb.
0: И когда умер Иисус.
1: Kui Jeesus suri.
0: По 53 буду читать. Иисус опять возопил громким голосом и спустил дух.
1: Ja siis ta hüüdis suure häälega ja vaim väljus temast.
0: И выйдя из гробов по воскресенье его вошли в святой город и явились многим.
1: Ja hauad läksid
0: lahti. 50. Сначала 50, потом 51, 52, потом 53. Вы люди ускорения, молодцы, точно как я, но надо постепенно. Вот теперь 51.
1: Ja vaata, templi eesriie kärises lõhki kaheks ülemisest otsast alumiseni ja maa värises ja kaljud lõhkesid.
0: И вот завеса в храме разодралась надвое.
1: Nüüd see eesriie läks pooleks.
0: И там же во святой святых было присутствие Божие, помните?
1: Ja siis need, tema ligiolu oli seal.
0: И когда разодралась надвое завеса,
1: ja kui see eesriie kärises,
0: присутствие Божие вышло.
1: Siis Jumala ligiolu väljus.
0: Когда вышло присутствие Божие,
1: kui see väljus sealt,
0: вот что произошло.
1: Mis siis juhtus?
0: Оно не вышло тихо.
1: Ta ei väljund vaikselt.
0: Как многие думают.
1: Nagu paljud мõtlevad.
0: Вышла эта сила таким образом.
1: Tuli see välja sellise moel.
0: Земля потряслась.
1: Et maa värises ja lõhkes.
0: Локальное землетрясение.
1: Et suur maa värises.
0: Камни расселись.
1: Kaljud lõhkesid.
0: 52 стих.
1: Ja 52
0: стих. Люди, которые были мертвыми.
1: Inimesed, kes olid surnud.
0: Гробах. Гробы открылись.
1: Hauad avanesid.
0: И эти люди усопших.
1: Ja need inimesed, kes olid
0: maganud, только после воскресения Иисуса.
1: Tulid välja peale Jeesuse ülestõusmist.
0: Но гробы уже открылись.
1: Aga avad olid juba lahti.
0: Наверное, было страшно пройти этой дорогой.
1: Arvatavasti seda teed oli hirmus
0: kõndida. Все гробы открыты.
1: Kõik avad avatud.
0: Авраам там лежит.
1: Абрахам лавам
0: seal. Исаак там лежит.
1: Исаак on seal.
0: Яаков лежит.
1: Яаков on seal.
0: Вот. А потом после.
1: Aga pärast seda.
0: Они встали.
1: Nad tõusid üles.
0: И они пошли в город.
1: Ja läksid linna.
0: Я бы хотел жить тогда.
1: Ma oleks tahtnud seal elada sellel ajal.
0: И фотографировать их
1: всех. Siis teha foto nendest.
0: Как они ходят по городу.
1: Kuidas nad kõnnivad mööda linna.
0: Оно как будто фантастика, но это реальность, так и было.
1: Aga see täpselt nii oli.
0: И вот, и они встали по воскресенью.
1: Ja tõusid üles.
0: Когда сила Божия вышла из храма.
1: Kui Jumala vägi tuli siis sealt templist välja.
0: Она вышла.
1: Ta tuli välja.
0: Но по дороге.
1: Aga tee peal
0: было землетрясение.
1: Oli siis maa värisemine.
0: Не по всей земле.
1: Kogu maal.
0: А только возле храма.
1: Mitte igal pool, vaid ainult seal templi ümbruses.
0: И камни рассыпались.
1: Ja kaljud lõhkesid.
0: Не в Нарве.
1: Mitte Narvas.
0: А возле храма.
1: Aga seal templi ümbruses.
0: И гробы открылись.
1: Ja hauad avanesid.
0: Не в Таллине.
1: Mitte Tallinnas.
0: А возле храма.
1: Vaid seal.
0: Потому что присутствие Божие было там.
1: Sest Jumala ligiolu vabanes.
0: Смотрите, какая сила.
1: Мõelge, milline vägi.
0: Когда она вышла тут.
1: Kui ta tuli sealt välja.
0: С какой мощью?
1: Millise väega, millise võimusega?
0: С такой силой?
1: Millise jõuga?
0: Вы скажете, пастор Генри.
1: Ütled, пастор Генри.
0: Но нельзя же смотреть только на одно место Писания.
1: No ei saa ju ainult ühte kirja kohta vaadata.
0: И создать целое учение.
1: Ja siis teha tervet õpetus sellest.
0: Да, вы правы.
1: Teil on õigus.
0: Точно.
1: Õige jutt.
0: Павел и Сила. Павел, апостол Павел.
1: Апостол Паулус.
0: И Сила.
1: Ja Siilas.
0: Они в тюрьме.
1: Nad on vanglas.
0: Я позапрошлом году был в этой тюрьме.
1: Üle-eelmine aasta ma käisin selle vanglat vaatamas.
0: В смысле, меня не посадили, а...
1: Mind ei pandud kinni küll,
0: aga... Я туристом.
1: Ma olin turist.
0: В город Филиппи.
1: Филиппи linnas.
0: В Греции.
1: Kreekas.
0: В регион Тессалоника.
1: Seal Тессалоника regioonis.
0: Вот я там был.
1: Ma olin seal kohal.
0: Павел и Сила.
1: Paavali palvetasid
0: и пели.
1: Ja laulsid.
0: И что произошло?
1: Mis siis juhtus?
0: Земля пошаталась.
1: Maa hakkas rappuma.
0: От силы Божьей.
1: Jumala väest.
0: Упали цепи.
1: Ja ahelad läksid lahti.
0: И они свободны.
1: Ja nad on vabad.
0: Апостоли Иисуса.
1: Апостолы, Jeesus апостолы.
0: Их угрожали.
1: Neid ähvardati.
0: Они собрались.
1: Nad tulid kokku.
0: И молились.
1: Ja palvetasid.
0: И Библия говорит.
1: Ja Piibel ütleb.
0: По молитве их.
1: Et nende palve peale.
0: Произошло землетрясение.
1: Toimus maavärin.
0: Там, где они были.
1: Seal, kus nad olid.
0: То есть они с одного места Писания.
1: Et sellest tuleb siis nii.
0: Из разных.
1: Erinevalt.
0: Когда сила Божия.
1: Kui Jumala vägi.
0: Приходит.
1: Tuleb.
0: Землетрясение.
1: Siis maavärise.
0: Перемены.
1: Sellest.
0: Моя молитва.
1: Minu vale.
0: Чтобы в Эстонии.
1: Et Eestis.
0: Произошло.
1: Juhtuks.
0: Духовное землетрясение.
1: Selle vaimulik maavärin.
0: Пробуждающий.
1: Ja ärkavad.
0: Слушайте меня. Дорогие братья и сестры,
1: kallid õed ja vennad,
0: Бог готов
1: Jumal on valmis
0: твою жизнь
1: sinu elu,
0: высвободить столько силы,
1: nii palju vaba, väge,
0: сколько позволишь,
1: vabastama väge, nii palju,
0: и
1: kui sa
0: куда
1: lubad,
0: бы ты ни пришел, и там будет
1: seal saab
0: локальное
1: olema,
0: землетрясение,
1: üks suur maavärisemine,
0: перемены
1: локальne,
0: в городах,
1: linnades,
0: перемены в странах,
1: või erinevates
0: перемены
1: maades,
0: в жизни людей и семей.
1: Ja perekonna muutuste keskel.
0: Скажите, амин.
1: Ütle амин.
0: Сила Божия, она большая.
1: Jumala väge on suur.
0: Это способность Божия.
1: See on Jumala võimekus.
0: Который Бог использовал тогда.
1: Mida Jumal siis kasutas.
0: Она вышла из храма.
1: Tuli sellest templist välja.
0: Который была построена в Иерусалиме.
1: Mis oli Jerusalemas ehitatud.
0: И куда она перешла?
1: Ja kus ta läksis?
0: В новый храм.
1: Uude templisse.
0: Позволите мне вам сказать.
1: Las ma ütlen teile.
0: Раз вы не знаете.
1: Kas te siis ei tea?
0: Чи не знаете, то есть раз не знаете, раз не знаете,
1: кстати, я сейчас,
0: что вы храм Бога живого.
1: Olete elava Jumala tempel.
0: Потому что он сказал.
1: Sest tema on öelnud.
0: Селюсь в них.
1: Ma elan nende sees.
0: Буду ходить в них.
1: Ja käin ja olen.
0: Буду их Богом.
1: Nende Jumal.
0: И они будут моим народом.
1: Ja nad saavad olema minu rahvas.
0: Мои дорогие.
1: Minu kallid.
0: Та сила.
1: See vägi.
0: Которой была в храме.
1: Mis oli seal templis.
0: Перешла.
1: Läks üle.
0: Живой храм.
1: See elavasse templisse. Kes oled sina ja mina. See on Jumala väelisus. Ta on sinu sees. Sa oled suurem sees pool. Kui sa oled tundub. Ei ole piiranguid. Kui palju väge ja
0: võimsust.
1: Võib sinu läbi avalduda.
0: Ma lähen oma eilse jutluse tagasi.
1: Ma lähen oma eilse jutluse tagasi.
0: Кто будет чист от всего,
1: kes on puhas kõigest,
0: будет сосудом в чести.
1: Saab olema vääriline astjas.
0: Нет границы.
1: Ei ole piiranguid.
0: Бог готов.
1: Jumal on valmis.
0: Вы знаете, когда Бог думал,
1: teate, kui Jumal mõtles,
0: как нас, чем нас оснастит, чем нас нарядит,
1: kuidas meid laadida,
0: какой силою,
1: millise väega.
0: Библия говорит,
1: Piibel ütleb,
0: это Ефесянам 1 глава.
1: See on Efesuse 1.
0: Там написано, говорим от себя. Там написано так.
1: Öeldud niimoodi.
0: Как безмерно.
1: Et kui mõõtmatu.
0: Величие.
1: Tema suuruse.
0: Могущество
1: ja vägevus.
0: В нас верующих.
1: On meis usklikes.
0: Под действие.
1: Tegutsemas.
0: Державной силе его.
1: Selle väe läbi.
0: Который.
1: Millega.
0: Он воздействовал.
1: On ta tegutsenud.
0: Слово воздействовал.
1: Mis see tegutsemine.
0: Означает применял.
1: Tähendab, et rakendama.
0: Привел в действие.
1: Toi tõi rakendusse.
0: Во Христе.
1: Kristuses.
0: Когда он воскресил его из мертвых.
1: Kui ta äratas ta surnust üles.
0: И посадил одесную себе на небеса.
1: Ja pani oma paremale käele taevas.
0: Какая сила в нас верующих.
1: Milline vägi on meis usklikes.
0: Та же сила.
1: See sama vägi.
0: Который Бог.
1: Mida Jumal.
0: Применял.
1: Kasutas.
0: Когда он воскрешал.
1: Kui ta äratas.
0: Иисуса.
1: Jeesus.
0: Из мертвых.
1: Surnust.
0: Это я называю Божью рабочую силу.
1: Ma nimetan seda Jumala töötavaks väeks.
0: Иисус умер.
1: Yes, Jeesus suri.
0: Один день.
1: Üks päev.
0: Два.
1: Kaks.
0: Три.
1: Kolm.
0: И что произошло?
1: Ja mis juhtus?
0: Вот Деяния апостолов.
1: Апостолите tegudes.
0: Написано 2:24.
1: On kirjutatud 2:24.
0: Что произошло?
1: Mis siis juhtus?
0: Один.
1: Üks päev.
0: Два.
1: Kaks.
0: Три.
1: Kolm.
0: И Бог посмотрел на свои часы.
1: Jumal vaatas kella.
0: Все сделано.
1: Это kõik on tehtud.
0: Все, что нужно сделано.
1: Kõik, mis on vaja, on tehtud.
0: И Деяния 2:24.
1: Ja 2:24.
0: Бог.
1: Et Jumal.
0: Воскресил его.
1: On üles äratanud.
0: Ой, я это

0: 24 правильно было. Но Бог воскресил его.
1: Jumal on üles äratanud.
0: Как он это сделал?
1: Kuidas ta tegi seda?
0: Расторгнув узы смерти.
1: Päästes teda surmavaludest.
0: Потому что ей невозможно было удержать.
1: Sest ei olnud ju võimalik, et teda oleks kinni hoitud sellega.
0: Это значит, когда Иисус умер.
1: See tähendab, et Jeesus suri.
0: Смерть его держал.
1: Ja surm hoidis teda kinni.
0: Держит первый день.
1: Hoiab esimene päev.
0: Второй день.
1: Teine päev.
0: Третий день.
1: Kolmas päev.
0: No, на третий день.
1: Ja kolmandal päeval.
0: Какой силой Бог работал?
1: Millise väe läbi Jumal töötas?
0: Безмерное величие могущества его в нас.
1: Tema suuruse vägevus mõõtmata on meie sees.
0: Который он воздействовал.
1: Millega ta tegutses?
0: Во Христе.
1: Kristuses.
0: Воскреси его из мертвых.
1: Äratades teda surnust.
0: Вот та сила.
1: See sama vägi.
0: Бог направил туда.
1: Jumal suunas.
0: И смерть держит.
1: Ja surm hoiab.
0: И Библия говорит.
1: Ja Piibel ütleb.
0: Расторгнут узы смерти.
1: Ja surma ahelad kukuvad.
0: Потому что невозможно было.
1: Sest ei olnud võimalik,
0: чтобы смерть удержала его.
1: Et surm oleks seda kinni pidanud.
0: Написано, что смерть не хотела удержать.
1: Ei olnud, et surm ei tahtnud hoida.
0: Она хотела.
1: Tahtis küll.
0: Она очень мечтала.
1: Väga unistas.
0: Но не можно было.
1: Aga ei saanud.
0: Сила слишком сильная.
1: See väge on liiga suur.
0: Мощь слишком мощная.
1: Väge on liiga vägev.
0: Могущество слишком могущество.
1: Võimsus oli liiga võimas.
0: И смерть
1: Ja surm ütles.
0: Я так хотел удержать.
1: Ma nii tahtsin kinni hoida.
0: Но это сила выше меня.
1: Aga see vägi oli minus suurem.
0: Вот поэтому мы изгоняем бесов.
1: Sellepärast me ajame välja kurja
0: vaimu. Они не хотят выходить.
1: Nad ei taha välja minna.
0: Но сила слишком сильная.
1: Aga vägi on liiga vägev.
0: Поэтому болезни уходят.
1: Sellepärast haigus läheb ära.
0: Они не хотят уходить. Но сила слишком большая.
1: Aga vägi on liiga suur.
0: Поэтому воскрешаем мертвых.
1: Sellepärast äratame surnuid.
0: Смерть не хочет уходить.
1: Surm ei taha minna.
0: Но это смерть в курсе.
1: Aga see on kursis.
0: Она встретилась.
1: Ta on kohtunud. Selle väega.
0: Когда Бог воскрешал Иисуса из мертвых.
1: Kui Jumal äratas Jeesuse surnust.
0: И когда ты подходишь.
1: Ja kui ta tuled.
0: К умершему человеку.
1: Surnud inimese juurde.
0: Запомни.
1: Mäleta.
0: Смерть.
1: Et surm.
0: Знакома.
1: On tuttav.
0: Сетой силой.
1: Selle väega.
0: Который в тебе.
1: Mis on sinu sees.
0: Потому что это сила.
1: Sest see sama vägi.
0: Расторгну узы смерти.
1: Murdis katti surma vähelad.
0: Смерть помнит.
1: Ja surm mäletab.
0: Как эта сила его победила.
1: Kuidas see vägi teda võitis.
0: Дорогие, сила, которой мы имеем.
1: See vägi, mis meil on.
0: Самая большая.
1: See on sama, kõige suurem.
0: Самая мощная.
1: Kõige vägevam.
0: Самая могущественная.
1: Kõige võimsam.
0: И она живет в нас.
1: Ja ta elab meie sees.
0: Проявляй его.
1: Avaldades.
0: Для строения.
1: Ehitamaks.
0: Божьего дела.
1: Jumala asja.
0: Потому что он нам дал.
1: Sest ta on andnud meile.
0: Силу.
1: Väe.
0: Который невозможно.
1: Mida ei ole võimalik.
0: Остановить.
1: Peatada.
0: Ищи. Жаждуй.
1: Otsi, ole
0: Ходи
1: näljas,
0: с Богом.
1: Käi Jumalaga,
0: люби его.
1: Armasta teda.
0: Выдерживай, когда есть противников.
1: Ja kannata välja, kui on vastased.
0: С любовью.
1: Armastusega.
0: Со зрелостью.
1: Küpsusega.
0: И эта сила.
1: Ja see vägi.
0: Будет через тебя проявляться.
1: Saab sinu kaudu avalduma.
0: Очень мощно.
1: Väga võimas.
0: Amen.
1: Amen.
0: Там написано.
1: On kirjas veel.
0: Он сотворил. Силою,
1: ta lõi väega,
0: мудростью,
1: tarkusega
0: и разумом.
1: Ja arusaamisega.
0: Я соединю мудрость и разум.
1: Ma ühendan, et tarkuse arusaamine.
0: Оказывается,
1: tuleb välja,
0: разум и мудрость важны.
1: Et tarkuse arusaamine on tähtsad.
0: Мудрость – это знание, что делать, когда делать и как.
1: Tarkus on see, et sa saad aru, mida teha, kuidas teha, mis moodi.
0: Понимание
1: или
0: разум
1: või mõistmine.
0: Это понимание принципов, как что работает.
1: Et sa saad aru printsiipides, kuidas miski töötab.
0: Бог вложил принципы.
1: Jumal on pannud kehtima printsiibid.
0: Для земли.
1: Maa jaoks.
0: Для духовного мира.
1: Vaimse maailma jaoks.
0: Для финансы.
1: Finansside jaoks.
0: Везде есть принципы.
1: Igal pool on printsiibid.
0: Когда ты узнал,
1: kui sa saad teada,
0: эти принципы,
1: need printsiibid,
0: Мы называем тебя разумным человеком.
1: Me kutsume sind arusaavaks inimeseks.
0: И когда ты знаешь,
1: ja kui sa tead,
0: как оно работает,
1: kuidas see töötab,
0: и как его применять,
1: ja kuidas kasutada,
0: ты мудрый.
1: Siis sa oled tark.
0: Вот Бог желает, чтобы мы имели мудрость.
1: Jumal tahab, et meil oleks tarkust.
0: Есть такое написано в Библии.
1: On selline asi kirjas Biiblis.
0: Был такой человек в Библии Ахитофел.
1: Keegi oli selline mees Biiblis nagu Ахитофел.
0: Вот этот Ахитофел.
1: See Ahitofel.
0: Библия говорит о нем.
1: Ütleb tema kohta nii.
0: Что когда он говорил?
1: Et kui ta rääkis.
0: Это было то же самое.
1: See oli see sama.
0: Как бы Бог говорит.
1: Nagu oleks Jumal rääkinud.
0: У него была мудрость.
1: Tal oli tarkust.
0: Другими словами,
1: teiste sõnadega,
0: там, где совершенная мудрость,

0: kus on täiuslik tarkus,
1: там голос Божий.
0: Seal on Jumala hääl.
1: Потому что Ахитофел,
0: sest Ахитофел
1: говорил,
0: rääkis,
1: как бы голос Божий.
0: Nagu oleks Jumal rääkinud.
1: Вы, наверное, помните,
0: mis mäletate,
1: что David убежал из Иерусалима.
0: Et Daavet jooksis Jerusalemast ära.
1: От Авессалома.
0: Absalomi eest.
1: И какая была катастрофа для Давида?
0: Катастроф see tema jaoks oli.
1: Когда Авессалом,
0: kui Absalom
1: убедил,
0: veenis
1: Ахитофела,
0: Ахитофелит
1: работать с ним.
0: Temaga koostööd tegema.
1: Ой, это было сразу страш.
0: See oli väga hirmus asi.
1: И смотри, как Библия говорит.
0: Ja vaata, kuidas Biiblia ütleb.
1: Что Бог,
0: et Jumal
1: решил расстроить,
0: otsustas siis nagu teha tühjaks.
1: Правильный совет Ахитофела.
0: Selle Ахитофеле hea nõu.
1: И поэтому Бог пришел через Хуси.
0: Ja selle tõttu ta tuli selle Хусия kaudu.
1: Хуже совет.
0: Kelle oli nagu viletsam nõu.
1: Но а лучший совет.
0: Aga see parem nõu.
1: Другими словами.
0: Teiste sõnadega.
1: Если бы Авессалом пошел по Ахитофелу.
0: Kui Ахитофеле juurde oleks mindud.
1: Была бы катастрофа для Давида.
0: Oleks täielik katastroof olnud.
1: Потому что он знал.
0: Sest ta teadis.
1: Он мог угадывать.
0: Ta võis ära arvata.
1: Это было не слово знания.
0: See ei olnud tarkuse sõna.
1: Это была мудрость от Бога.
0: See oli lihtsalt tarkus Jumalalt.
1: Мудрость своей чистоте.
0: Oma puhtusest ja muhtusest.
1: Может.
0: Võib.
1: Видеть. Понимать.
0: Näha ja aru saada.
1: Что и как работает
0: Иисус. Mis ja kuidas töötab.
1: И получается так.
0: Ja tuleb välja.
1: Бог. Главное не мудрость, лишь бы мудрость.
0: Et peaasjad on tarkust.
1: Поэтому Ахитофел был мудрый.
0: Et Ахитофел oli veel tark.
1: Но он не был близким с Богом.
0: Aga ta ei olnud Jumalaga lähedane.
1: Хуси, ахитянина,
0: Хусия,
1: был на стороне Давида.
0: Tema oli Daaveti poole peal.
1: На стороне Бога.
0: Jumala poole peal.
1: И Бог использовал
0: Jumal kasutas teda.
1: Хуси совет Хуси.
0: No seda tema viletsamat nõu.
1: Потому что он ходил с Богом.
0: Sest ta käis koos Jumalaga.
1: И испортил совет Ахитофела.
0: Ja tegi tühjaks või rikkus ära. Ахитофеле, kes oli parem.
1: Он шел против Бога.
0: Seda käis läks Jumala vastu.
1: Нам не лишь бы мудрость.
0: Meil ei ole lihtsalt, et oleks ainult tarkus.
1: Не любая мудрость работает для строения церкви.
0: Ükskõik, mis tarkus ei tööta koguduse ehitamiseks.
1: Первый.
0: Esiteks.
1: Надо с Богом.
0: On vaja koos Jumalaga.
1: Первый.
0: Esimene.
1: Надо к Богу.
0: Jumala juurde.
1: Первый.
0: Esimene
1: надо принципы Божьи.
0: Jumala принципы.
1: Слово Божье.
0: Jumala sõna.
1: А мудрость.
0: Aga tarkus.
1: Который подчинена слову Божьему.
0: See on allutatud Jumala sõnale.
1: Строит.
0: See ehitab.
1: Скажите аминь.
0: Ütle amen.
1: Не просто любая мудрость.
0: Mitte lihtsalt ükskõik mis tarkus.
1: Потому что есть много. Я недавно, я на прошлой неделе был в Манчестере.
0: Eelmine nädal ma olin Manchesteris.
1: Или на этой неделе, в начале. Я что-то там говорил.
0: Ma midagi rääkisin seal.
1: И ко мне подошел один брат.
0: И минуру ты тули, Эксвен.
1: Епископ.
0: Епископ.
1: Он меня спрашивал.
0: Епископ.
1: А какой у тебя докторский степень ты защитил?
0: Миллина, доктор и рад сулан.
1: Я говорю, я не защитил докторский
0: степень. Майла гайцин сюда.
1: Говорю, как же ты мог вот это все говорить?
0: Куда с собой здесь такой кирек это прямо?
1: Я говорю, я у меня нет докторский степень.
0: Мулела доктор и рады.
1: Потому что беда церкви в Европе.
0: Сест Европа когуся проблем.
1: Это мудрость.
0: Сан таркуш.
1: Где Бога нет.
0: Kus ei ole Jumalat.
1: Ja resultaati.
0: Ja resultaadiks.
1: Anu razrušaid.
0: Ta lõhub.
1: Ni stroid.
0: Ei ehita.
1: Nam nužna mudrost.
0: Meil peab olema tarkus.
1: Tam, gde Bog.
0: Seal, kus on Jumal.
1: Tam, gde Jevo prinsip.
0: Seal on, kus on ta prinsiibid.
1: Nam nužna mudrost Хуси.
0: Meil on tarkus Хуси oma.
1: Ani Ахитофел.
0: Mitte Ахитофел oma.
1: No полностью отказаться от мудрости.
0: Aga tarkusest teitsa lahti öelda.
1: Мы не будем успешными.
0: Muidu me ei ole edukad, jah.
1: Важно, чтобы и мудрость у нас была.
0: Tähtis on, et see ikkagi oleks.
1: Говорится в Библии.
0: Nüüd rääkides Biiblist.
1: Про Соломона.
0: Соломонист.
1: Это первое царство, 4 главы.
0: See on esimene kuningate 4.
1: 29 по 31.
0: Esimene kuningate 4, 2.
1: Biblia говорит первое царство, 4 главы, 29 по 31. Там написано так. Бог дал Соломону.
0: Et Jumal andis Salomonele.
1: Мудрост.
0: Tarkust.
1: И можно показывать. И дал Бог Соломону мудрост.
0: Andis talle tarkust.
1: И весьма великий разум.
0: Ja väga suure mõistuse.
1: И обширный ум.
0: Ja tõeline arusaamine.
1: Другими словами.
0: Teiste sõnadega.
1: Бывает нету мудрости.
0: Tuleb välja, et ei ole, võib olla, et ei ole tarkust.
1: Или вместо великий разум

0: vaid ma olin kirasum.
1: Või väikese mõiste asemel on väike, suuremõistes on väike.
0: Mest abširni umbu, vaid uski umb.
1: Võibolla kitsarinnalisus.
0: Ja see dat dvum ljudiam.
1: Kui ka anda kahele inimesele.
0: Adinako või pamazani.
1: Samasugune võidmine.
0: No adnavo.
1: Aga ühel neist.
0: Mudrast.
1: On tarkus.
0: Veliki rasum.
1: Ja suur mõistmine.
0: Abširni umb. А второго?
1: Aga teisel?
0: Есть помазание.
1: Он выдмена.
0: Но нету мудрости.
1: Ei ole tarkust.
0: Маленький разум.
1: Väike arusaamine.
0: И узкий ум.
1: Väike mõistus ja kitsas arusaamine.
0: Результат будет больше.
1: See resultaat võib olla suurem sellel.
0: У кого есть и мудрость.
1: Kellel on niid tarkus.
0: И мудрость. И сила Божия.
1: Ja Jumala vägi.
0: И великий разум.
1: Ja ka suur arusaamine ja mõistus.
0: Вот заметите.
1: Et pange tähele.
0: Это важно, чтобы мы это понимали.
1: On tähtis, et me sellest aru saaksime.
0: Бог дал Соломону.
1: Jumal andis Salomonile.
0: Когда Иисус пришел на землю.
1: Kui Jeesus tuli maa peale.
0: Ученики мечтали.
1: Üngrid.
0: Что он восстановит.
1: Мõtlesid, et
0: царство Израилю.
1: Taastab kuningriigi Israelile.
0: Израиль имел самое большое царство.
1: Israel oli kõige vägevam kuningriik.
0: В дни Соломона.
1: Соломоне ajal.
0: Но потом еще был Ахав.
1: Siis oli Ahab.
0: У Ахава тоже было потом большое царство.
1: Ахабил oli ka suur kuningriik.
0: Заметите, что но Соломон.
1: No Salomonil.
0: Добился.
1: Saavutus selle.
0: Самое громкое.
1: Kõige valjema
0: nagu. Уважение.
1: Austuse.
0: Почтение.
1: Ja lugupidamise.
0: Для Израиля.
1: Израиль jaoks.
0: Он не был только помазан.
1: Ta ei olnud ainult võitud.
0: У него была мудрость.
1: Tal oli ka tarkus.
0: И великий ум.
1: Ja suur mõistus.
0: И заметите, там корабли были.
1: Seal olid laevad.
0: Серебро в Израиле.
1: Hõbedat Iisraelis.
0: Стало как песок.
1: See oli nagu liiv.
0: Это результат большого ума.
1: See on suure tarkuse või mõistuse tulemus.
0: Обширного разума.
1: Ja piiritu arusaamise.
0: Финансы.
1: Финансид.
0: Вот материальные вещи.
1: Материальсед asjad.
0: Подчиняются.
1: Alluvad sellele.
0: Большого ума.
1: Suurele mõistusele.
0: Обширного ума.
1: Sellele piiritule mõistusele.
0: Оно нужно.
1: See on vajalik.
0: И заметите, Соломон,
1: когда
0: Бог ему дал,
1: там
0: было какое-то состязание маленькое. Написано, вот, что дал, и была мудрость Соломона,
1: selle Salomoni tarkusega,
0: выше мудрость у всех сынов Востока.
1: Oli suurem kui kõigil idama poegadel.
0: И всей мудрости египтян.
1: Ja egiptlastel ka.
0: Это значит мудрость Соломона.
1: Mis see Salomoni tarkus.
0: Была не только цитировать Библию.
1: Et mitte ainult tsiteerida Biiblit.
0: Потому что его можно было сравнивать.
1: Ta võis ka võrrelda asju.
0: С египтянами.
1: Egiptlastega.
0: Которые не знали Библию.
1: Kes ei tundnud Biiblit.
0: Даже была мини-конкуренция.
1: Oli väike konkurents.
0: 31 стихе.
1: 31 salm.
0: И написано.
1: On kirjas.
0: Он был мудрее всех людей.
1: Ta oli kõigist inimestest targem.
0: Мудрее и Эфана.
1: Oli targem ka Efanist.
0: Ezrahitjanino.
1: Ja siis sellest teisest mehest.
0: И Эмано.
1: Ja Эманост.
0: И Халкола.
1: Ja Халколист.
0: И Дарди.
1: Ja Даргист.
0: Удивительно,
1: nüüd,
0: что это все ребята
1: et kõik need mehed
0: были сыновья одного человека.
1: Olid ühe sama mehe pojad.
0: По имени Махола.
1: Махол.
0: Значит, папа Махола,
1: ja, siis see isa Махол
0: так развивал своих детей,
1: niimoodi arendas oma lapsi,
0: что они были настолько мудри,
1: et nad olid nii targad,
0: что они достоились,
1: et nad olid väärilised
0: соревнования с Соломоном,
1: võistelda nagu Salomoniga.
0: Поэтому заметите,
1: et pange tähele siis,
0: Библия говорит,
1: Библия ütleb,
0: Николай, Библия говорит,
1: Библия
0: ütleb. Второй Тимофей. Нет, Библия не говорит Николай. Это я зову Николай. Второй Тимофею.
1: Теза Тимофея.
0: Заметите, что Бог может дать тебе мудрость сверхъестественную.
1: Jumal võib sulle anda üleloomuliku tarkuse.
0: То есть смотришь на ситуацию.
1: See tähendab, vaatad.
0: Ночь.
1: Öösel.
0: Ничего не понятно.
1: Midagi ei saa aru.
0: Потом Бог дал мудрость.
1: Jumal annas tarkuse.
0: Посмотрел.
1: Vaatad jälle.
0: Все понятно.
1: Ja kõik on selge.
0: Это одно из того, что мне Бог дал в жизни.
1: Üks kord mulle Jumal
0: niimoodi andis. Я не могу объяснять.
1: Ma ei saa võise seletada
0: päris. No почему-то я смотрю на разные ситуации.
1: Aga vaatan olukorra peale.
0: Особенно в строении церкви.
1: Eriti, mis puudutab koguduse ehitamist.
0: Смотрю.
1: Vaatan.
0: И вдруг понимаю.
1: Ja järsku saan aru.
0: Как надо делать.
1: Kuidas peab tegema.
0: Если вы меня спросите.
1: Kui te minu käest küsite.
0: Откуда пришла информация.
1: Kus see tuli, see info.
0: Я вам не скажу.
1: Ma ütlen teile.
0: Я просто понял.
1: Ma lihtsalt sain aru.
0: Как надо.
1: Kuidas peab
0: что
1: tegema.
0: Что надо.
1: Mida peab tegema.
0: И я двигаюсь.
1: Ja siis muutub.
0: Потом раз получилось.
1: Ja siis juhtuski.
0: И вот люди говорят.
1: Ja siis inimesed
0: ütlevad. Это потому, что ты иностранец.
1: Sest sa oled välismaalane.
0: Nee.
1: Ei ole.
0: Откуда я.
1: See, kust mina
0: olen. Больше дураков, чем мудрых.
1: On rohkem lolle kui tark.
0: Не в этом деле.
1: Selles ei ole üldse asi. on üleloomulik
0: mudrus at Boga.
1: Tarkus Jumalalt. Ja seetõttu ma palun pidevalt,
0: Gospod,
1: et Jumal,
0: daj mnie
1: anna mulle
0: duh premudrosti
1: seda tarkuse vaimu. Ilma tarkuse ilmuse
0: vaimu.
1: Sinu ära
0: tundmist.
1: Seda pidevalt palun.
0: Gospod,
1: et Jumal,
0: daj mnie
1: anna mulle
0: duh premudrosti
1: tarkuse ja ilmutuse vaimu
0: k poznaniu tebia,
1: sinu
0: tunnetamiseks,
1: et ma teaks,
0: v čom sastojit
1: milles seisneb
0: nadežda prizvanja
1: selle kutsumise lootus
0: для святих, для меня,
1: pühade ja minu
0: majom služenju. Я постоянно это молюсь.
1: Пидевалт палун сюда.
0: И было время,
1: я oli aeg,
0: когда в один день,
1: kus ühel päeval,
0: как будто включился включатель.
1: Kui lültus sisse.
0: И вдруг я начал понимать.
1: Järsku ma sain aru.
0: То, что другие люди не понимают.
1: Seda, mida teised ei saanud aru.
0: Сначала я думал, что все понимают.
1: Alguses ma mõtlesin, kõik saavad aru.
0: Оказывается, нет.
1: Tuleb välja, et ei ole.
0: Второй метод.
1: Teine meetod.
0: Как развивать мудрость?
1: Kuidas siis tarkust arendada?
0: И понимание.
1: Ja arusaamist.
0: Это второй Тимофей.
1: Teise Timoteuse.
0: 4:13.
1: 4:13.
0: Там написано.
1: On öeldud.
0: Павел пишет Тимофею.
1: Paulus siis kirjutab Timoteusele.
0: Он говорит.
1: Räägib.
0: Когда пойдёшь,
1: kui sa lähed,
0: принеси Филон.
1: Too siis seda,
0: который я оставил в Троаде.
1: Куб, mis ma jätsin Troasse.
0: Это ему было холодно.
1: Tal oli külm.
0: Филон это тёплая одежда.
1: See soe nagu riietus.
0: Он был в Риме, ему холодно.
1: Tal oli külm, tal vajas seda.
0: Dalše.
1: Edasi.
0: Принеси и книги.
1: Too ka pärgamendid kaasa.
0: Особенно кожаные.
1: Ja raamatud.
0: Оказывается, апостол Павел.
1: Tuleb välja, et apostel Paulus.
0: Просил Тимофея.
1: Palus Timoteuselt.
0: Не забудь мои книги.
1: Ära unusta ära mu raamatud.
0: Особенно кожаные.
1: Eriti neid pärgamente.
0: Это значит?
1: See tähendab seda.
0: Павел.
1: Et Paulus.
0: Читал.
1: Luges.
0: Книги.
1: Raamatuid.
0: И между книгами
1: ja raamatude vahepeal
0: oli разные важности.
1: Oli esine erinevad muud asjad.
0: Некоторые из них
1: mõningad neist
0: oli важнее.
1: Olid veel tähtsamad.
0: Stop, а я же думал.
1: А mina mõtlesin.
0: Что Павел, когда проповедовал,
1: et Paulus, kui ta jutlustas,
0: он принял от Господа.
1: Sai kogu aeg Jumala käest.
0: Да.
1: Ja.
0: Суть всего, что Павел написал,
1: selle asja sisu, mida Paulus rääkis, oli muidugi Jumalalt.
0: Но вместе с этим
1: aga sellega koos
0: он читал.
1: Ta luges.
0: Поэтому меня спрашивают.
1: Ja siis minu käest küsitakse.
0: А ты за или против христианское образование?
1: Kas sa oled kristliku hariduse poolt või vastu?
0: Я за.
1: Ma olen poolt.
0: Лишь бы оно тебя не испортило.
1: Et ta sind ära lihtsalt ei rikuks.
0: Не учись настолько, что ты потеряешь голову.
1: Ära õpi nii palju, et sa kaotad pea.
0: Не учись настолько, что ты потеряешь Бога.
1: Ära õpi nii palju, et sa kaotad Jumala.
0: Многие люди не умеют балансировать.
1: Paljud inimesed ei oska nagu balansseerida seda.
0: Сила в духе.
1: Et jõu vägi.
0: Служение в духе.
1: Vaimus ja teenistus vaimus.
0: И книги.
1: Ja raamatud.
0: Когда появляются книги.
1: Kui tulevad raamatud.
0: Они забывают силу.
1: Sa unustavad väära.
0: Когда появляется сила.
1: Kui tuleb vägi.
0: Забывают книги.
1: Unustavad raamatud.
0: Но и то, и другое.
1: Üks ja teine.
0: Нужно.
1: On vajalik.
0: Оно работает.
1: Nad töötavad.
0: Павел читал книги.
1: Ja Paulus luges raamatuid.
0: Павел читал кожаные книги.
1: Paulus luges pärgamente.
0: Я считаю.
1: Ja mina arvan.
0: Почему надо читать то, что или читать, или слушать то, что другие говорят?
1: Mis peaks lugema ja kuulama, mida teised räägivad?
0: Потому что Бог не дает все откровение.
1: Sest Jumal anna sulle kogu ilmutust.
0: Одному человеку.
1: Ühele inimesele.
0: Он дал мне что-то.
1: Ta andis mulle midagi.
0: Дал кому-то что-то.
1: Ja kellegi teisele midagi.
0: И тот слышит меня.
1: Ja tema kuulab mind.
0: Учится.
1: Ja õpib.
0: А я слушаю его.
1: Ja mina kuulan teda.
0: Учусь.
1: Ja õpin.
0: Это очень важный момент.
1: See on väga tähtis asi.
0: Он развивал мудрости.
1: Ta arendas tarkust.
0: И он мог видеть.
1: Ja ta võis näha.
0: В духе.
1: Vaimus.
0: Но некоторые вещи видеть.
1: Mingid asju.
0: В мудрости.
1: Tarkuses.
0: Как Ахитофел.
1: Kui Ахитофел.
0: Который не в духе увидел.
1: Kes ei näinud seda vaimus.
0: А понимал.
1: Aga mõistis.
0: Что Давид сейчас пойдет туда.
1: Et Taavet läheb sinna.
0: И туда.
1: Ja sinna.
0: И туда.
1: Ja sinna.
0: И мы нападем.
1: Ja me ründame.
0: Уничтожим.
1: Ja hävitame
0: täna. Это было не откровение.
1: See ei olnud ilmutus.
0: Это было мудрость.
1: See oli lihtsalt tarkus.
0: И то работает.
1: Ja see töötas ka.
0: И то работает.
1: Ja see töötas ka.
0: И то Боже.
1: Ja see on Jumalik.
0: И то от Бога.
1: Ja see ka.
0: И see развиватиш.
1: Ja kui sinet lahku kiskuda.
0: Для строения церкви.
1: Siis kiriku ehitamiseks.
0: Для строения бизнеса.
1: Äri ehitamiseks.
0: Для строения семьи.
1: Et pere ehitamiseks.
0: Для строения любого дела.
1: Ükskõik mis asja ehitamiseks.
0: Это важно.
1: On tähtis.
0: Прошу, чтобы мы встали.
1: Парume, et tõuseks.
0: Halleluja. Ой, слава тебе, Господь.
1: Аузуле Ямал.
0: Кондария масака мандория. Боже, мы желаем строить по образцу.
1: Tahame ehitada vastavalt eeskujule.
0: Наше служение по образцу.
1: Meie teenistus on vastavalt eeskujule.
0: Боже, наши церкви по образцу.
1: Meie kogudused eeskuju järgi.
0: Наши бизнесы по образцу.
1: Meie ärid eeskuju järgi.
0: Наши семьи по образцу.
1: Meie pered eeskuju järgi.
0: Все, что мы делаем, мы хотим по Твоему образцу.
1: Кто мы теме, я тахаме теха вас eeskuju.
0: Во имя Иисуса.
1: Jeesuse nimel.
0: Мы просим у Тебя.
1: Palume sind.
0: Дай нам Твои ударные идеи.
1: Anna meile ideid.
0: Проси у Бога ударные идеи.
1: Anna loovad ideid.
0: Идеи для церкви.
1: Koguduse jaoks.
0: Идеи для бизнеса.
1: Äri jaoks.
0: Идеи для всего, что Ты делаешь в жизни.
1: Ideid kõige jaoks, mida sa elus teed.
0: Господь, дай мне Твои ударные идеи.
1: Anna ma idee and.
0: Во имя Иисуса.
1: Jeesuse nimel.
0: Kora masoko potoria. Кендория масоко потория. Боже, проговори ко мне.
1: Раги мне гость.
0: И дай мне ударные идеи.
1: Anna mulle lööki
0: ideid. Дай мне твой образец.
1: Anna mulle oma eeskuju.
0: Во имя Иисуса.
1: Jeesuse nimel.
0: Кора масеко потория масоко потория. Боже, я прошу Тебя, чтобы Ты дал мне дух премудрости и откровения. Боже, я желаю, чтобы Твоя способность работала во мне, чтобы Твоя мудрость работала во мне, Твоя разум.

Давайте откроем послание Титу, вторую главу. Вторая глава. Мы начнем читать вторую главу Тита с 9 стиха. Здесь Павел обращается к Титу и говорит: «Рабов увещевая повиноваться своим господам, угождать им во всем,

не прикословить, не красть, но оказывать всю добрую верность, дабы они во всем были украшением учению Спасителя нашего Бога. В этом отрывке

существующей вне церкви. Он говорит, что хочет научить рабов тех, кто работает или принадлежит господам, не христианам, язычникам. Он обращается к ним и наставляет их о том, как они должны вести себя в миру. Не тогда, когда они в церкви, но когда они находятся в миру. Павел хочет, чтобы церковь поняла, что она несет ответственность за то, чтобы сделать учение Иисуса Христа и саму церковь привлекательными для тех неверующих, с которыми мы больше всего общаемся в течение недели. Он говорит рабам о том, как они должны жить и относиться к работодателям или владельцам, независимо от того, добрый у них хозяин или нет. Вот они оказались в этой ситуации и теперь должны повиноваться, угождать, не прикословить, не красть, быть верными, чтобы сделать Христа привлекательным для своего хозяина, зная, что его вещи им не принадлежат, но заботьтесь о них так, как будто они их собственные. Он говорит, что если они начнут так поступать, то их господин обязательно спросит, почему они так поступают. Кто они? Почему обращаются с его вещами как своими? Почему им можно доверять? Почему у него нет с ними никаких проблем, как с остальными рабами и подчиненными? Почему с ними так радостно работать? Почему они хорошо работают в команде? Подчиняются? У него с ними отличные отношения? Когда же он или кто-то из его семьи задаст им эти вопросы, тогда у них появится возможность сказать, вот почему я поступаю так, как поступаю. Таково учение церкви, учение Христа, которое делает меня таким хорошим человеком, и поэтому вы меня заметили. С другой стороны, Павел говорит, что наша жизнь становится привлекательной для неверующих только в том случае, если в ней есть элементы, важные для них, если мы проживаем свою жизнь в соответствии с тем, что важно для них, а не для нас. Поэтому если мы, будучи работниками, находимся на определенном месте и целый день говорим на иных языках, потому что нам это важно, и потому что мы пятидесятники-харизматы, то это производит впечатление только на нас самих, но никак не впечатляет нашего начальника. Если вы находитесь на работе и проповедуете там всему, что двигается, или оставляете засекреченные намеки на христианство на столе у начальника, это может производить впечатление только на вас. Вы можете думать, что это производит впечатление на Бога, так как вы, евангелист, и стараетесь быть духовным светом и солью, но это не впечатляет вашего начальника. Если вы за обедом в столовой говорите, что упали от присутствия Божьего и лежали в духе 2 часа, это впечатлит ваших друзей-харизматов, но не остальных работников. С того момента они никогда больше не пригласят вас обедать с ними. Если, оказавшись с неверующими, вы начнете петь песни прославления как можно громче, пытаясь произвести на них впечатление содержанием песен, которые мы поем в церкви, вас это может впечатлить, и вы будете думать, что произвели впечатление на Духа Святого. Но это не тронет вашего начальника. Павел говорит, что вся сущность привлекательности того или иного предмета заключается в том, что этот предмет привлекателен для того, кто его созерцает. То, что я считаю привлекательным, совсем не обязательно, что должно быть привлекательным для тех, кто еще не уверовал. Павел говорит, что мы церковь, и мы ответственны за то, чтобы делать Христа привлекательным, чтобы делать привлекательным учение Христа. Мы достигаем это только тогда, когда точно узнаем, что важно для них. Очевидно, что в данной ситуации для работодателя важны такие качества работников, как честность, добросовестность, верность, пунктуальность. Мы должны вовремя появляться на работе, исполнять то, что нам поручено, относиться к работе настолько добросовестно, чтобы, оценивая нашу работу, начальник доверял нам все больше и больше и досматривал за нами все меньше и меньше. Ведь работодатель не знает, почему мы так себя ведем. Но если когда-либо спросит у нас, тогда за объяснением нашей прекрасной сущности можно будет направить его в церковь. И тогда он спросит, есть ли в нашей церкви еще люди, похожие на нас, потому что он нуждается в таких работниках. Он захочет нанять на работу по
похожих на нас людей и будет спрашивать, есть ли еще такие, как мы в нашей церкви. Так действительно бывает в нашей церкви. Наши прихожане постоянно говорят, что их начальники спрашивают, нет ли в нашей церкви еще людей, похожих на них, которых

эти начальники могли бы взять на работу, потому что на них можно положиться, они приходят вовремя, они верные, преданные, приходят рано, остаются на работе допоздна, у них хорошее отношение к их обязанностям, они всегда подчиняются начальникам, хорошо работают в команде, хорошо отзываются о компании, они делают даже то, чего от них не требуют, выполняют работу сверхурочно. Итак, Павел говорит, что привлекательность учения Христа заключается не в том, что приносит нам благословение, а в том, что благословляет других, и в том, что другие считают полезным. Учение Христа становится привлекательным, когда касается мира других людей. Нам было трудно понять это годами. Я точно так же, как и некоторые из вас, был для нехристиан просто бесполезен. Я думал, что мы должны евангелизировать их, учить, оказывать духовное влияние. Мы должны приводить их ко Христу, вбивать в их головы Божье Слово, использовать любую возможность, чтобы всучить им буклет, засвидетельствовать об Иисусе. Многие из нас выросли, будучи уверены в том, что именно так и следует поступать. Но получилось, что в результате такой деятельности мы стали несносными для неверующих. Они не хотели больше общаться с нами и создали свой мир, исключив из него нас. Они избегали нас, избегали встреч с нами, избегали любого контакта с нами. Да именно это и происходило. Многие из нас выросли с таким пониманием, и это не делало Христа привлекательным для неверующих, а наоборот. Наши слова казались им абсурдом. Но если церковь не помогает нам стать лучше, построить лучшую семью, лучше жить и справляться с финансами, не делает нас лучшими работниками или начальниками, лучшими родителями, лучшими детьми, тогда либо церковь не выполняет свои задачи, либо с нами что-то не так, и мы не умеем нести Слово Божие. Я много думал о том, что именно и как мы должны делать в своей жизни, чтобы Иисус становился все более пленительным и привлекательным для неверующих. Я спросил себя, если бы моя жизнь была единственным свидетельством о христианстве для них, привлекло бы это ко Христу или нет? Если бы меня привлекли к ответственности за христианство, нашлось бы достаточно доказательств, чтобы вынести мне приговор. А вам? Вам нужно будет представить ложные доказательства, чтобы доказать, что вы действительно являетесь тем, за кого себя выдавали. Если бы встреча со мной была вашей первой встречей с Богом, захотели бы вы, судя по моей жизни, вступить с Богом в завет? Если бы встреча с вами была первой встречей с Богом для неверующих, увидели ли бы они что-то на этой первой встрече, что заставило бы им сказать, «Я не могу без этого жить, я хочу больше узнать об этом». Если бы эта церковь была наполнена такими людьми, как вы и я, насколько легко бы нам было приводить наших неверующих друзей на собрание? Или если бы церковь была наполнена такими людьми, как вы, думали ли бы вы, я привел бы сюда неверующего, но я боюсь, что он столкнется здесь с такими христианами, которые напугают его, скажут что-нибудь не то, будут смотреть на него только как на объект для евангелизации, а не на человека, нуждающегося в любви и понимании. Помня об этих мыслях и стихе из послания Титу, об ответственности, которую несет церковь за то, чтобы сделать Христа привлекательным, я хочу поговорить с вами о том, почему покупатели, как правило, пользуются товарами одной определенной марки. Английское слово «бренд» или «марка» берет начало из сельской жизни. И вы можете видеть, как в фильмах ковбой ставит клеймо на коровах. Вы можете даже ощутить при этом запах того, что будет из коровы позже, то есть запах жареного мяса. Корова этого не знает, и это хорошо для нее. Запах жареного мяса от этой коровы напоминает вам о большем, чем предназначение самой коровы. Прошу прощения у всех активистов по защите животных, которые сегодня здесь. Клеймо на корове означало ее принадлежность кому-то. Оно говорило о том, что данная корова принадлежит этому фермеру или этому хозяину. Клеймо отличало ее от всех тех, у кого клейма не было или у кого было другое клеймо. На сегодняшний день понятие клейма или марки означает не только принадлежность, сколько статус, сословие, финансовое благополучие. Если я скажу Rolex, Tiffany или Cartier,
то какие у вас возникнут ассоциации? Те определенные ассоциации, которые приходят вам на ум, возникают у вас потому, что Rolex, Cartier и Tiffany настолько хорошо разрекламировали свою фирму, что когда упоминается их название, все то, о чем они хотят, чтобы вы подумали, приходит вам на ум. Это не случайно, и происходит

благодаря многим годам целенаправленной рекламы. Таким образом, определенные вещи ассоциируются с определенной маркой или фирмой. В последнее время определенные марки используются для всего. Звезда кино, эстрады, спорта рекламируют лосьоны, духи, линию одежды или гриль Джорджа Формана. Все заключается в том, что их клеймо должно заставить вас думать, что, купив эту продукцию, вы каким-то образом сможете участвовать в их образе жизни. Вы можете пользоваться тем, чем они пользуются, брызгаться тем, чем брызгается он или она. В нашем сознании определенный вид продукции как бы прикреплен к определенному человеку, и тот человек, который изобрел эту продукцию, и должен вас в ней заинтересовать. Если вам этот человек нравится, если вы его поддерживаете, таким образом, само имя приобретает цену. Деньги зарабатываются за счет самого имени, которое становится маркой фирмы. Сам человек становится маркой фирмы. В классической рекламной терминологии понятие фирменной марки делится на 5 стадий верности. 5 стадий верности фирменной марки. Я хочу поговорить о них, потому что мы имеем эквивалент каждой из этих стадий в церкви. Первая стадия верности фирменной марки — это знакомство с фирмой. Если люди не знают, что фирма существует, они, конечно же, не могут приобретать ее товары и становиться ее постоянными клиентами. Поэтому фирма должна оповестить людей о своем существовании. 6 лет назад почти никто в этом городе не знал о существовании этой церкви. Мы должны были хорошо потрудиться, чтобы осилить эту первую стадию. Мы должны были утвердиться в этом первом шаге, оповестить людей о нашем существовании, дать им знать, что мы существуем для них. Это называется знакомство с фирмой. Именно поэтому мы проводили рекламные кампании. Мы повесили рекламу на стадионе, на которой было написано «Жизнь с избытком». Мы развесили рекламные таблички, рекламировали себя на радио, телевидении, в газетах. Мы говорили о том, какую работу проводим, помещали фото работников в церкви с велосипедами для детей, индейками, чем угодно, рождественскими елками, рассказывая о том, что именно мы здесь делаем, говорили о дне открытых дверей, все, что мы делали в прошлом и все, что еще продолжаем делать, это все для того, чтобы люди о нас узнали. Ведь если люди не знают о нашем существовании, откуда они смогут узнать, что могут нас выбрать? В один день вы смотрите телевизор и вдруг видите рекламу определенной вещи, которую активно рекламируют, и вы узнаете о существовании ее. В рекламу вкладывают миллионы и миллионы фунтов стерлингов, чтобы познакомить вас с товаром. И это только для того, чтобы сказать, мы предлагаем вам выбор, альтернативу тому, что вы уже имеете. Вторая стадия верности фирменной марки — это первое свидание. Люди в первый раз используют продукцию. Это называется первое свидание. Эту вещь они еще никогда не использовали, а теперь решили использовать, и это очень важный момент. Третья стадия — помолвка с фирменной маркой. Люди переходят от пользователя в первый раз, испробовавшего продукцию, к повторному использованию ее. Они еще не уверены, что будут пользоваться ей. Они еще не вступили в брак, но им уже кажется, что они счастливы в их отношении с фирмой. Они исполнены доверия и веры в будущее. Этого достаточно. Четвертое. Помолвка должна перерасти в брак. Я принял решение, что больше ничем, кроме этого, пользоваться не буду. Это мой единственный выбор. Месяцы превращаются в годы, и люди держат на полке только эту продукцию. Только покупают эти машины, летают только на таких самолетах, покупают только этот чай, этот кофе, эту косметику. Теперь они вступили в брак с фирменной маркой. Это союз с фирменной маркой. Беру тебя, Sony. Беру тебя, Apple. Беру тебя, Starbucks, в законную фирменную марку. Буду любить тебя и заботиться о тебе, пока не разделит нас смерть. Это завет с фирменной маркой. Они, по сути, вступили в завет с фирменной маркой. Заключительная пятая стадия на пути к браку с фирменной маркой, к верности фирме — это рекламирование. Теперь вы выполняете работу фирмы за них. Теперь вы несете информацию от имени Starbucks или от имени Sony. Теперь вы говорите всем о плеере iPod или о магазине, где вы несколько недель назад купили свою модную одежду. Теперь вы говорите всем, нет, не используй никакой другой, кроме этой. Всегда пользуйся вот этой электроникой. Теперь вы стали как бы рекламой этой фирменной марки. Вы не только состоите в браке, но теперь всем рассказываете о ней. Теперь вы стали самой лучшей рекламой, ходячей устной рекламой, которой фирмы могут только

мечтать. Мир полон разных фирм, я уверен, что вы об этом знаете, я уже говорил об этом, который ищет новых клиентов и первого свидания с теми, кто еще не пользовался их продукцией. Любая компания понимает, и церковь должна понять, что если мы не знакомимся постоянно с новыми людьми, не приглашаем их на первое свидание, со временем у нас кончаются наши клиенты, и у вас кончаются ваши постоянные клиенты, и вы уже не сможете полагаться на тех людей, которые уже вступили в брак с вашей фирмой, но новых клиентов у вас нет. Именно так и получилось с нашей церковью. Все те, кто состоит в браке с фирмой, стареют, замыкаются и уже никому не рекламируют ее продукцию. Все заканчивается на одном поколении, которое само использовало продукцию, но никому другому об этом не рассказывало. Любая компания, которая так поступает, обречена на смерть. Любая компания, как бы популярной ее продукция ни была. Любая фирма знает, что если ее работники не будут ходить на первые свидания с новыми клиентами, ее дни сочтены. Итак, мы как церковь в этом мире постоянно пытаемся дать людям знать, что мы новый тип церкви в мире. Мы не только свидетельствуем людям о Боге, но мы еще свидетельствуем людям о такой церкви, какой никто еще не видел. Мы совершенно новый тип церкви. Рекламные компании говорят, что если вы собираетесь представить новый вид продукции, то вы будете намного успешнее, если будете рекламировать ее там, где продукция такого типа не имела успеха раньше. Это мы. Работа церкви в прошлом не была успешной, поэтому нам следует создать новый тип церкви, отведенный для церкви в области маркетинга. Почему я так решил? Потому что миллионы людей не ходят в церковь. А если появится такой тип церкви, который будет успешно функционировать, то все эти миллионы людей придут именно туда. Ну а поскольку миллионы людей не ходят в церковь, это говорит о том, что существующая церковь неэффективна в этой стране. А это значит, что есть место для нового типа церкви. Вот так на сцену выходит церковь «Жизнь с избытком». То есть мы — это новый тип, новая порода. Поэтому мы посвятили себя рекламе на телевидении и в других средствах массовой информации. Все, что мы делаем здесь, в нашей стране и по всему миру, это то, что мы даем людям знать о себе, как о новом типе церкви.

0: 세계.
1: Из ТВН и студия из Дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями». Ее ведущий Леон Патилов. Сегодня у Леона в гостях рок-группа New Vision, записывающий артист из New Prodigal Record Бобби Росс Олива из Art Music Ministries Рик Алонзо. А сейчас оторвемся с Леоном Патилов. Хорошо, хорошо, хорошо, ребята. Программа начинается. Как у вас дела? У меня все готово. Мне хочется исполнить что-нибудь. Мне просто хочется. Я хочу сыграть с вами. Да ладно, нет, я просто буду поить. Я пойду на съемочную площадку. Я хочу, чтобы вы со мной пошли туда. Мы отправимся с вами в Нэшвилл, Теннесси. Наши съемки будут проходить в Нэшвилле, штат Теннесси. Нэшвилл, мы скоро будем там. Не могу дождаться, не могу дождаться. У меня там есть родственники, любимые друзья. Многие просто ждут нашего приезда. Но сегодня у нас в гостях очень особенный брат. Этот парень начал откалывать номера, когда ему было 11 лет. Мы так рады, что сегодня он у нас в гостях. Его зовут Бобби Росс Авилла. Давайте же поаплодируем.

0: Yeah. Oh, yeah. It's like that.
1: Come on over, boy. Try and do.
2: What's up, man?
3: Поаплодируйте Бобби Россу. Хорошо, хорошо. Эй, старина, было просто замечательно. У тебя так много энергии, так много любви. Я рад, что вы здесь, в этой программе. Мы часто говорим о теле Христовом, и так что нам положено перемешаться со всеми стилями. Знаешь, а сегодня все перемешано. У нас в гостях латино, черные негры, брат Востока. Таким образом, сегодня будет международная программа. Да, это обо всем, да? В 11-летнем возрасте ты начал откалывать довольно-таки сильно, да? Твои мама и папа поддерживали тебя? Фактически, мой папа был в музыкальной индустрии очень долго, он и повлиял на меня. Я начал играть на клавишах в 3-летнем возрасте, и когда я подрастал, я подхватывал что-то из того и сего, из того, что исполнял мой отец и его группа, и я подхватывал все, что мог. С раннего детства музыка всегда была в моем сердце, и я сказал своему отцу, что я хочу записываться. И он меня спросил, ты уверен, что хочешь заниматься именно этим? И я ответил, да, конечно. Так что он поддержал меня, и я сделал свою первую запись, когда мне было всего 11 или 12 лет. И как же ты попал в это? Часто зрители пишут и спрашивают. Я высылал письма и кассеты, и меня вызывали на прослушивание, но на этом все и закончилось. А что бы ты посоветовал этим людям? Мы главным образом просто составили альбом. Мы пошли в студию и записали целый альбом. 10 звуковых дорожек. Мы подобрали разные ярлыки и разные компании, не знаю, вызовут ли они интерес. Но их заметили, заметили целый альбом. И нам нужно было выбирать между RCA и Motown. Мы выбрали RCA. И нет ничего легкого в этой индустрии записи. И вы в этом убедитесь. Много борьбы, много тяжелого труда, много слез. Это большая борьба, большая работа, но нужно идти вперед. Я считаю, что это самое важное. Не сдавайтесь, потому что там трудно, и сатана испытывает нас, но нам нужно выполнять работу Бога. Нам нельзя сдаваться. Мы не можем позволить сатане победить. Да, аминь, аминь, аминь. Аминь, да, да, да. Я рад слышать об этом от молодых братьев, знаешь. Иногда мне хочется знать о молодом поколении. И когда я встречаюсь с такими братьями, как ты, знаешь, меня это очень обнадеживает. И я вижу, что Бог может делать это через новое поколение. Да, это нелегко быть молодым и проповедовать миру Слово Божье. Тяжело быть молодым и справляться с тем, что Бог для тебя приготовил. Это действительно тяжело. Это трудно. А как ты обрел спасение? Ты вырос в христианской семье? Да, я воспитывался в христианской семье всю мою жизнь. И где-то 8 месяцев назад я посетил Лавленд, и там пошел в церковь. И мне бы хотелось воздать должное Лавленду, конечно. Там, в этой церкви, гостем был проповедник, который как будто полностью говорил обо мне. И я почувствовал, что Дух Святой действительно овладел мною, и я верил и следовал за Богом, благодаря моему отцу и моим родителям. Но в тот день Бог прикоснулся ко мне через Святого Духа. И там было много людей,

Но казалось, что Бог обращается только ко мне. У меня слезы даже выступили на глазах. И когда был призыв к алтарю, и Дух Святой просто повел меня к алтарю, и я действительно принял Господа. Надо же. Видишь ли, большинство людей думает, что если ты вырос в церкви, то это все, что тебе нужно. И с тобой все в порядке, потому что семья тебя так воспитала. Но и тогда можно заниматься такими вещами, которые полностью противоречат Богу. Нам самим нужно принять это решение. То, что происходит в твоей жизни, просто прекрасно, и у тебя есть желание рассказать об этом по телевидению. Это тяжело. Знаешь, мой отец, мои родители не воспитали меня, соответственно, точно в воле Божьей. В слове говорится, воспитывай своего ребенка, соответственно, воле Божьей, и они никогда не отойдут от нее, они всегда будут к ней возвращаться. И я в этом убедился. И теперь, когда я сам живу с Господом, я знаю, что все мы можем стать одним целым. Ну и у нас есть трудности, как в любой семье. И я хотел показать всем твой новый компактный диск. Это новый альбом. В чем дело, Кейпаса? Да, в чем дело? И он сейчас на продаже, да? Да, он в магазинах. Если там нет, можно заказать, конечно. Это с нашим собственным релком, New Prodigal Records. Это хорошо. Классно. Сотвори еще одну, оторви для нас песенку еще одну. Хорошо. Итак, Бобби Росс. Now this is my latest single, Reverend Al Green B. May, called Let's Stay Together, dedicated to my Heavenly Father.

0: Хорошо, классно, Бобби Росс. Спасибо, спасибо, спасибо. Мне нравятся сегодняшние молодые люди. Фактически у нас в гостях еще один брат, он также оторвет для нас. Вы, ребята, написали в своих письмах, это самый лучший человек, которого мы видели на передаче «Леон с друзьями». Фактически одна женщина, Эви Джанетта из Спрингфилда, Миссури, написала. Она написала хорошо о Рике. И я хочу, чтобы вы поприветствовали любимца передачи «Леон с друзьями», Рик Алонзо.
1: Have you heard A to J?
2: A to what? What you talking about?
3: I heard about my ABCs.
1: A to J.
2: Come on, J.
3: I heard of A.
1: As in,
3: A to Z.
1: Are you A to J?
3: That sound like a chemical. H2O or some H2O.
1: Let me take you to school.

0: Алонзо.
1: Рик Алонзо, поприветствуйте, Рик Алонзо. Если вы хотите связаться с ним, пишите к нам сюда на TBN, и мы дадим вам информацию о том, как связаться с ним. Я хочу, чтобы вы знали, что Господь сказал, что Он виноградная лоза, а мы ветви. Он сказал, что если мы будем жить в Нем, мы будем плодоносить, и у нас будет много плодов. Живите в Нем сегодня. Вставайте утром и надевайте на себя, как говорит Библия, шлем спасения. Надевайте на себя ремень праведности, берите в руки свой щит и меч. И делайте это каждый день. И когда возвращаетесь домой, читайте Слово Бога, хорошо? Благословит вас Бог. Живите с Иисусом Христом, будьте Ему преданы. Я люблю вас. Пишите нам. Пока.

Здравствуйте, дорогие друзья! Как ваши дела? Как настроение? Мы живем в веселое время, особенное время. Как раз то время, когда нужно любить Господа как никогда. Да, Слово Божье говорит, что нам нужен разум Христа. И Господь хочет, чтобы мы Слово Божье почитали превыше всего в своей жизни. Я точно знаю, что когда мы любим Иисуса, уповаем только на Него, Господь творит что-то особенное. Я заметила, что я в своей жизни, когда Слово Божье ставлю на первое место, все крутится вокруг Него. Происходит чудо, то, которого я жду. Потому что Евангелие от Иоанна 1 глава так и говорит, что вначале было Слово, и Слово было от Бога. Мне так нравится, что Господь поставил свое Слово превыше всего. Оно было вначале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет людей. Да, Божье Слово – это жизнь. Когда мы едим хлеб Божий, мы не умрем. Мы не умрем, но будем жить и возвещать дела Господни. И это важно, что когда мы едим Слово Божье, мы живы. Вы знаете, будущее за теми, кто любит Слово Божье, кто ставит Слово Божье на первое место. Люди будут знать, что происходит сегодня в этом мире. Даже если нас мир ненавидит, даже если мир нас считает странными, ненормальными, не от мира сего, мы все равно идем за Господом, и мы любим нашего Бога. Потому что сегодня Слово Божье очень актуально. Все, что Библия говорит, все, о чем пишет книга Откровения, сегодня происходит. И так важно, чтобы люди приходили ко Христу. Друзья, мы с вами проповедуем Евангелие. Мы с вами говорим людям о спасении, об освобождении, об исцелении. Потому что если Господь не поможет, никто не поможет. Друзья, представляете, когда люди целыми днями смотрят

новости, смотрят эти события, которые сегодня в мире. Попадают люди в безвыходное положение. Но когда люди включают Life TV, они знают, что есть Господь, что есть живой Бог, и можно помолиться, можно прийти к Господу, попросить прощения. Возможно, кто-то упал, кто-то споткнулся, кто-то вообще заснул. Можно проснуться, если прийти к Господу и покаяться. И мы с вами, друзья, даем эту возможность людям, как никто другой. Я просто удивляюсь, что бы ни происходило, что бы ни творилось вокруг, а Господь все равно держит Life TV в своей руке. Потому что мы, друзья, молимся вместе с вами, потому что мы вместе поддерживаем Life TV, и мы верим, что людям важно получить спасение. Самое важное и номер один – это чтобы люди приходили ко Христу. Друзья, вы знаете, когда человек познает Бога, он совершенно другой. Он совершенно в другом настроении ходит. Он всем доволен, он верит, он двигается, он живет. А когда человек не знает Бога, он в унынии, в отчаянии. Сегодня так живет этот мир. Да, Господь нас создал для общения с Ним, для духовных вещей. Поэтому люди духовные ищут везде, где только можно. Но все просто. Есть Господь, есть Его Слово, и нужно к Нему прийти. У нас с вами, друзья, есть еще немного времени говорить людям о Христе. Потому что Господь грядет. Церковь в ожидании жениха. И мы с вами знаем это, что живем в последнее время. И давайте будем проповедовать Его Слово. Давайте будем служить, прославлять нашего Господа нашей жизнью, нашими молитвами, нашими делами, всем, чем нам Господь дал. Я так благодарна, друзья, что мы с вами можем послужить. Да, сегодня непростое время, но мы все равно служим, мы все равно прославляем Бога. Здесь, на Life TV, мы делаем Божью работу, мы делаем то, что нам Господь дал, и будем делать столько, сколько нужно. Друзья, благодарю вас, что вы вместе с нами. И мы вместе молимся, мы вместе верим, мы служим, и мы несем Его Слово. Иисус своих не бросает. Иисус всегда на стороне своего народа. Господь сражается за свой народ. Господь любит свой народ и благословляет. И я верю, друзья, что Бог в своей руке держит ваших детей, ваших близких, ваших родных, потому что вы верны Ему. Спасибо, что вы остаетесь с Господом. Спасибо, что вы верны Ему. Спасибо, что вы в служении. И благодарю каждого партнера, кто поддерживает Life TV. Друзья, знаю, что время непростое, но мы будем идти за Господом, будем служить и будем Его прославлять. У нас еще есть работа. Есть еще много неспасенных людей, которые должны познать Иисуса Христа. И мы будем двигаться дальше. Переходим на ходовещание потихоньку, делаем что-то особенное, ищем новые программы, ищем новых программодателей и делаем то, что нам Господь повелел делать. Хочется, чтобы канал был намного красивее, чем он сейчас. Мы верим, что он будет лучше, особеннее, будет более духовным, будет более помазанным. Мы за это молимся, и мы хотим, чтобы люди жили в свободе и в мире Божьем. А мир Божий, он без суеты, вы знаете, он такой, он по сердцу Бога. А у Бога сердце отцовское. Оно всегда принимает таким, каким бы ты ни был, где бы ты сейчас ни был, что бы ни происходило. Отец любящий, он всегда ждет. Знаете, как того сына, который бежал и думал, вот примет меня мой отец или нет. А другой, его брат, был такой вот правильный, религиозный, там, ну что ты там для этого грешника там тельца заколол? Да Господь любит всех, просто нужно к Нему прийти и быть с Ним близко. Я благодарна Богу, что Он такой, что вот у Него такое сердце, знаете, любящее, отцовское. И я верю, что это же атмосфера на Life TV. Знаете, такая отцовская атмосфера жизни. Не какой-то там суеты или какого-то вот страха или гонения. Нет. Господь благ.
всякое время.

всяком месте. Он хочет дать свою любовь. Он хочет дать свое благословение. Он хочет, чтобы люди жили в мире без суеты. И я просто благодарю Бога за то, что дал нам этот подарок.

даже несмотря на то, что вот сейчас происходит такое сложное время. И в это время Господь хочет поддержать свой народ, своих детей, дать им силы, чтобы они не унывали, а служили Ему. Да, и аминь. Будем продолжать. Будем служить Ему и будем идти за Господом, друзья. Поддерживайте Life TV. Будьте благословенны. Мы вас любим, вас благословляем, вспоминаем о вас в молитвах и верим, что Господь благ во всякое время, на всяком месте. Спасибо, что вы с нами, друзья. Божьих благословений вам. И прежде всего мира. Мира в ваше сердце, в ваши семьи, в вашу жизнь. Да и аминь. До свидания.

петь строки, будь прославлен. Представь, что мы поем их вместе со всем воинством небесным, со всеми ангелами, со всеми миллиардами людей.

0: И каждому спасателю по плечу. Да, поэтому мне предстоит очень нелегкая задача. Да, выбрать достойного. Точно, да.
1: Что, так и сказал? Сверхсложное задание?
2: Да, а еще очень секретное. Еще Робик сказал, что выберет главного спасателя, который действительно готов для этого суперзадания.
3: Круто! Суперзадание! А как же Робик узнает, кто из спасателей главнее?
4: А мы поможем Робику сделать правильный выбор.
3: Как?
4: Устроим соревнования среди спасателей. И кто выиграет, тот и будет самым достойным.
2: Спортивный азарт охватил весь наш клуб. Участие в соревнованиях приняли практически все спасатели. С помощью компьютерных программ мы подсчитывали баллы. И уже к обеду стало известно, кто выйдет в финал. Как ни странно, это Флешка и Бонд. Началась серьезная борьба за первое место. Все, ребята, это последний этап нашего конкурса. Победит

0: побыстрее пробежит по главному коридору нашего клуба.
1: Флешечка, может быть, ты сразу откажешься от задания?
2: Потому что у тебя шансов практически ноль. Побежим, увидим, у кого ноль, а у кого...
3: Спасатели, прием, прием! Срочно нужна ваша помощь! Ребята, это катастрофа! В 5Б назревает классный переворот! Ну, в том смысле, что в классе все вверх дном! Но все же мне удалось выяснить, в чем проблема!
4: Ребята, как оказалось, готовили спектакль к юбилею школы.

0: Когда же наступила очередь выбирать режиссера, тут-то все и началось.
1: Ой, все роли разобрали. Но если ролей больше нету, я буду режиссером.

0: спасатели, срочно нужна ваша помощь, пока спор не перешел в битву. Помогите 5Б выяснить, кто главный, и выбрать режиссера. Конец связи.
1: Эх, как все не вовремя! Между прочим, у меня один шаг до победы был. А тут все, бросай и беги.
2: Вот именно. У нас, между прочим, самих очень важное соревнование. Задание самого Робика. Это вам не шуточки.
3: О чем вы говорите? Мы не можем просто так выкинуть сигнал о помощи.
1: Дружище, тебе очень сегодня крупно повезло. Ты отправляешься на задание.
2: Причем совершенно самостоятельно. Мы тебе доверяем.
4: Спасибо, спасатели, я вас не подведу.

0: Я буду первым, вот увидишь.
1: Тебе никогда не быть первым.

0: ты все узнаешь.
1: Я уже не волнуюсь. Но если вы все здесь соревнуетесь, то кто сейчас на задании в школе?
2: Стажер.
1: Как? Один? А вдруг он не справится? А вдруг ему нужна помощь? А вдруг...
3: Спасатели, извините, я задание того провалил. Я думал решить проблему так же, как вы. Ну, то есть выбраться среди ребят главного и устроил соревнование. Типа выше, быстрее, сильнее. Ну вот мальчишки и доказали мне. На деле кто сильнее. Пришлось отступать ни с чем. Простите, спасатели, я вас подвел.
0: Прости нас, Робик. Это мы во всем виноваты. Мы увлеклись игрой, кто главнее. А самое важное забыли.
1: Но не вы одни этим страдали. В суперкниге есть похожая история. Думаю, вам стоит ее посмотреть.
4: Суперкнига рада послужить вам. Задайте свой вопрос.
0: Как узнать, кто главный?
4: Вопрос принят. Получите ответ. Кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою. Так сказал сам Иисус Христос, и это правда. Если хотите узнать больше, выберите формат истории –

0: Дорогие друзья, запомните, кто умеет служить другим, тот найдет почет и уважение в глазах людей и самого Бога.
1: Да уж, мы себя вели, как те ученики. Выпячивались, гордились, решали, кто круче. А все, что нужно было, просто помогать.
2: Хорошо, что суперкнига вовремя подсказала нам выход. Теперь все, что осталось делать, это попросить помощи у Бога.
3: Дорогой Господь, прости нас за то, что мы спорили и гордились. Научи нас бескорыстно помогать другим, чтобы быть в твоих глазах лучшими. Спасибо тебе за пример и подражание. Аминь.
4: Теперь, когда вы знаете главное условие успеха,

0: я могу наконец объявить свое суперзадание! Вот! Уборка в клубе – это вам не в компе зависать. Это важное и нужное дело. Такое задание по плечу только самым отважным спасателям.
1: Мы готовы!
0: А я и не сомневался. Вперед, спасатели, за дело! Друзья, вы, наверное, удивляетесь, что это за странное суперзадание такое? Сейчас я объясню, откуда оно взялось. С утра я работал в нашем архиве. По просьбе профессора Чудакова искал материал о разных интересных открытиях. Искал и нашел.
2: Виталик, я ухожу. Ты остаешься за главного.

0: Насмотревшись такой неправильной субординации, я решил, что у спасателей все должно быть по-другому. Поэтому и придумал эту затею с генеральной уборкой. С таким заданием справится тот, кто точно умеет служить, а не важничать. О!
1: Ну вот, Робик, принимай. Синяк полечили, спасатель готов к операции. Спасательской.
0: Вот. Ну-ка, ну-ка. Отлично! Надеюсь, на этот раз вы все сделаете правильно.
2: Конечно, ведь у нас есть совет суперкниги.

0: Павел, докладывает разведчик «Пантера». Все отлично, стажер справился с заданием. Еще как. Думаю, из него выйдет настоящий спасатель. Пока.
1: Ну что ж, друзья, сегодня и спасатели, и вы, надеюсь, получили хороший урок. Кто хочет быть главным, пусть учится служить другим.

0: Дорогие ребята, вот и наступил новый учебный год. И сегодня для вас зарядка плюс мудрость и знания. В Библии написано: если ты будешь призывать разумение, тогда мудрость войдет в твое сердце. Рассудительность будет оберегать тебя от злого пути. Сегодня я предлагаю зарядку, которая стимулирует работу головного мозга, а помогут мне в этом юные гимнастки Настя, Арина и Оля. Всем привет!
1: Привет!

первое упражнение – разминка, и оно называется «Ладошки». Исходное положение – стоя, ноги вместе, руки опущены вдоль туловища. На 4 счета мы растираем ладошки возле груди, на 5, 6, 7, 8 отдыхаем. Приготовились? Начали. 1, 2, 3, 4, отдыхаем. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Закончили. Второе упражнение – внимательность. Исходное положение – стоя, ноги вместе, ручки перед грудью. Делаем хлопок в ладоши. Раз. И на два скрещиваем руки к плечам. Левая рука сверху. На три делаем снова хлопок перед грудью. На четыре скрещиваем к плечам. Правая рука сверху. Выполняем упражнение очень внимательно. Чередуем левую и правую руку. Приготовились? Начали. Раз. Левая сверху. Два. Три. Четыре. Раз. Левая сверху. Три. Правая. Раз. Левая. Три. Правая. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Закончили.

Следующее упражнение – потанцуем. Исходное положение – стоя, ноги – узкая стойка. Руки согнуты в локтях перед грудью. На раз поднимаем правое колено и тянем к левому локтю. Раз. На два возвращаемся в исходное положение. Два. На три левое колено к правому локтю. Три. Четыре. Выполняем все побыстрее. Приготовились? Начали. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Молодцы. Раз, два, три. У вас отлично получается. Раз, два, три. Закончили. Следующее упражнение называется скручивание. Исходное положение. Ноги на ширине плеч. Руки опущены вдоль туловища. На раз мы тянемся правой рукой вправо, скручиваемся. Направо тянемся назад. На два возвращаемся в исходное положение. На три левой рукой тянемся влево-назад. На четыре возвращаемся в исходное положение. Приготовились? Начали. Раз, два, три, спина ровная, четыре. Раз, два, три, четыре. Глубокий вдох, выдох. Три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Закончили.

Следующее упражнение называется «Семечко дерева». Исходное положение – стоя, ноги вместе, руки опущены вдоль туловища. На раз тянемся наверх, высоко поднимаем руки через сторону наверх. На два садимся вниз, полный приседобнимаем руками ножки. Представляем, что мы семечко. Тянемся наверх. Раз. Дерево растет наверх высоко. И наклоняемся вниз. Два. Молодцы. Еще раз. Высоко-высоко. Два. Отлично. Раз. Два. Молодцы.

0: Раз, два. Еще разок. Раз, два. И последний. Раз. Закончили. Следующее упражнение – зарядка водолазов. Исходное положение – лежа на спине. Ложимся на пол. Ручки подняты наверх, у головы. На раз поднимаем правую ногу и тянемся левой рукой к правому носочку. Раз. Два. Возвращаемся в исходное положение. На три поднимаем левую ногу и тянемся к левому носочку правой рукой. На четыре возвращаемся в исходное положение. Приготовились. Начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз. Два, три, закончили. Последнее упражнение называется ухо-нос. Возвращаемся в исходное положение стоя. Ноги вместе. Правая рука берется за правое ухо, левая рука за нос. Меняем положение рук. Левой рукой за левое ухо, правой за нос. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Отлично. Раз, два. Раз. Закончили. Предлагаю делать эту физическую зарядку плюс зарядку для мозга, чтобы лучше учиться в школе. Желаю вам получить в новом учебном году
1: много новых знаний, отличных оценок, интересных открытий.
0: Всем пока!

0: Настя, я уже дома, если честно, 100 раз готовила, даже блины пекла. Маме с папой очень понравилось.
1: Это хорошо. Нам нужны профессионалы. Главный рецепт приготовления знать, и все получится.
2: Здравствуйте, ребята. Приветствую вас, юные повара. Надя и...
3: Это Юля, дядя Леша, моя подруга. Она тоже хочет стать поваром, и я ее к нам пригласила.
2: Замечательно. И Юля, значит, вдвоем вы быстрее отгадаете мою загадку. Не похожие совсем нравятся продукты всем. Не отдельно, а гурьбой. Очень вкусные с собой. Блюдо это все едят, а зовут его...
4: Салат!
2: Правильно. А готовить мы будем салат, который называется «Белая береза». И поможет нам в этом удивительная книга кулинарных рецептов.
1: Белая
2: мы будем
1: береза?
2: Все. Да, белая береза. Вы такого не слышали? Не видели? Сегодня увидите и узнаете, как его готовить. Для этого надо 2 свеклы помыть и отварить их. Это мы сделали заранее. А знаете, как готовят свеклу профессионалы?
1: Нет.
2: Ей нужно 30 минут покипеть, а потом слить воду и поставить под струю холодной воды.

0: минут на 15. И она очень быстренько будет готова. Итак, возьмем маленький стакан чернослива.
1: Вот он.
0: Да, у нас чернослив мягенький. Потрогайте, видите? А если он твердый, то нужно его в горячую воду положить на 20 минут. Так, займетесь черносливом? Берите ножики. Значит, еще нам нужны полстакана грецких орехов. Этим займусь я. И зубчик чеснока. Хорошо, занимаемся.
1: Чернослив мелко резать?
0: Мелко, конечно. Чтобы его было приятненько в салатике найти.
1: Ой, мне приятненько его целым есть. Сразу немного.

0: Ну что, я достану чесночок и одну дольку почищу. Нам немножко чеснока нужно будет. Будет очаровательный запах и вкус.
1: Я уже порезал все.
2: Я тоже.
0: Молодцы. Сейчас мы заглянем в нашу удивительную книгу рецептов кулинарных. Хорошо, что у нас есть такая книга. Всегда можно заглянуть и прочитать. Так, дальше почистить свеклу и яблоко. Свеклу натереть на крупной терке, а яблоко почистить и нарезать небольшими кубиками. Я думаю, что свеклой займусь я сам, чтобы вы не перепачкались. А с яблоком вы вдвоем справитесь. Высыпайте пока чернослив. Кстати, проверить, хорошо ли сварилась свекла, можно очень легко, проткнув ее вилкой. Она должна легко входить и выходить. Ну что, занимаемся яблоками?
1: Вот только я не умею чистить яблоко обыкновенным ножом. Я обычно чистилкой-резалкой его чищу.
0: Ну, если у тебя не получится, может быть, Юля тебе поможет?
2: Да.
0: Мне нужна мисочка.
1: Надо еще почистить ее. Ой.
0: И терка. Заканчиваем.
1: Я уже все.
2: И я.
0: Складывайте все в мисочку. Сейчас я тоже руки сполосну. О! Посмотрите, какое у нас разнообразие. Свекла, грецкий орех, чеснок.
2: Чернослив.
0: Все это сейчас мы перемешаем с майонезом, которого у нас пока нет.
1: А как же яблоки?
0: Мы будем делать его сами. Вы знаете, что домашний майонез намного полезнее магазинного? Главное – все сделать по рецепту. И тогда чудесный вкус нам обеспечен. Ну, читаем. Чтобы майонез получился вкусным, прежде всего возьмите хорошее настроение. Есть секрет. Всем известно, что любое блюдо, приготовленное с хорошим настроением, намного вкуснее. Читаем дальше. Вылить в емкость полстакана холодного молока и стакан холодного рафинированного, то есть очищенного, без запаха, масла. И их взбить блендером. Есть у нас сосуд, есть у нас молоко. Так. Наливаем полстакана сюда. И теперь растительного масла.
2: Тоже полстакана?
0: Нет, стакан. Буль-буль-буль.

0: А так. Ну. И его тоже сюда. И теперь взбить блендером. А у вас там нет блендера?
1: Нет.
2: Нет.
0: Опаньки. Мне кажется, я его забыл. Точно. Сейчас я за ним схожу. А вы пока приготовьте еще сок лимона, пол чайной ложки соли и пол чайной ложки горчичного порошка. Вон оно. Я сейчас быстренько.
1: О, идея, Надь. А давай дяде Лёше покажем, что мы сами справимся и все вилкой перемешаем.
3: Ну, по рецепту же блендером надо.
1: Да какая разница? Берем соль, горчичный порошок, а ты пока лимон взбивай, Надь. Дядя Лёша же просил. Так. А для цвета можно и томатную пасту добавить.

0: Вот блендер. А это что у вас такое?
1: Мы хотели сюрприз вам сделать.
0: Ну, сюрприз получился. А вот майонез не совсем. Потому что он должен быть белым и густым. Давайте все переделаем.
2: Юля, я же тебе говорила, надо все по правилам было делать. Тогда бы точно все получилось.
0: Конечно. Правила нам очень помогают. Вот, например, в книге кулинарных рецептов они написаны для того, чтобы получались вкусные блюда. А в книге рецептов для жизни они написаны, чтобы нам жить радостно и счастливо. Посмотрим, что у нас тут первым пунктом написано.
3: Первым делом надо достать масло и молоко и их перемешать блендером.
0: Правильно. Так и сделаем. Достаем масло и молоко. Снова наливаем. Держите. Полстакана молока.
3: Можно я масло налью?
0: Давай, наливай, Надюш. Приготовим блендер. Красота!
4: Ну? Это да!
1: Чудо какое-то! А можно мне попробовать взбивать?
0: Конечно, можно. Только сначала мы добавим туда по рецепту лимонный сок.
1: Ой, я его сейчас возьму.
0: Столовую ложку. Пол чайной ложки соли и пол чайной... Дай мне, пожалуйста, чайную ложечку. Так, пол чайной ложки соли и пол чайной ложки горчичного порошка. Только чтобы он не горчил, надо его сначала залить кипятком. Юль, подай, пожалуйста, мне чайничек. Он горячий? Проверь.
1: Да, очень горячий.
0: Давай. Сможешь? Наливай. Хорошо.
1: А я уже выжила лимон.
0: Так. Мы дадим постоять горчице 15 минут. А лимон заправим. Добавляем горчицу. И теперь можно взбивать. Держи. Погружай.

0: Но что-то у нас получилось. Давайте посмотрим. Какая красота, прям как настоящий, смотрите. Ну что, теперь берем две ложечки майонеза и смешиваем с продуктами.
1: А можно мне попробовать?
0: Можно.
1: Есть еще одна ложечка.
0: Держи.
1: Вкусно.
0: Попробуй.
2: Вкуснее магазинного.
0: Точно?
2: Угу.
0: Хорошо. Добавляем две ложки. Так, и ссыпаем сюда все продукты, кроме яблок. Так. Чеснок. И чернослив. Все перемешиваем.
1: Можно я перемешаю немножечко?
0: Ага, сейчас я чуть-чуть распределю. Угу. Продолжишь?
2: Угу.
0: Так, приготовим салатничек поменьше. Сюда мы выложим перемешанные эти салат и сверху посыпем яблоками. А еще сверху чистой ложечкой выложим оставшийся майонез и разровняем его красиво. Да? Давай. Я немножко перемешаю, ребят, еще. Чтобы он у нас равномерный получился. Трудно было, да, перемешать?
1: Достаточно.
0: Вот он. Большой салат. Ну что, выкладываем. Может быть, не весь выкладывать будем?
1: Давайте чуть-чуть поменьше.
0: Остальное. Чтобы у нас блюдо красиво получилось. Берем сюда. Так. Теперь выкладываем сверху яблоки. Давайте. Угу. Тоже разравнивайте. И давайте майонез. Держите чистую ложечку. Выкладывайте оставшийся майонез сверху и выравнивайте такой ровненькой-ровненькой полянкой. А я пока порежу чернослив длинными полосками. Это нам понадобится для украшения.
1: Все это вкусно.
0: Выглядит?
1: Очень.
0: Как мороженое.
2: Угу.
0: Сверху мы украсим листиками салата по краешку. Вот так. Вот. Теперь догадались?
1: Да.
0: Почему наш салат называется «Белая береза»? Красота! Приятного аппетита, ребята! И пусть у вас все получится! А книга добрых рецептов вам обязательно поможет!

Однажды моя сестра пожаловалась мне на боль в суставах, после чего мы отправились с ней бороздить просторы интернета в надежде найти исцеляющее средство. И нашли препарат с отличными отзывами. Однако, прочитав инструкцию, мы обнаружили, что в состав лекарства входит масло соевых бобов. Тогда родственница воскликнула: «В таком случае я могу употреблять сою и в натуральном виде». И тут я всерьез призадумался и захотел углубить свои знания в этом продукте. А вам, друзья, я предлагаю ко мне сегодня присоединиться. Для начала давайте посмотрим, что собой культура представляет. Соя.

относятся к древним травянистым растениям семейства бобовых. История возделывания этой культуры исчисляется по меньшей мере 5000 лет. Растение упоминается в самой ранней литературе Китая, а его изображения были обнаружены археологами на камнях и черепашьих панцирях. Сегодня соя является самой распространенной среди зернобобовых и масличных культур. Она возделывается во многих странах мира, а ее семена служат сырьем для различных пищевых продуктов. Плоды сои представляют собой выпуклые овальной формы бобы, обычно содержащие по 2-3 семени. Они преимущественно крупные, примерно 4-6 см длиной. Окраска семян в основном желтая, но иногда встречаются сорта с зелеными, коричневыми и даже черными плодами. Давайте рассмотрим, как они используются. В современном мире семена сои широко применяются в кулинарии. Во-первых, ими заменяют привычное мясо. Их добавляют в колбасу и полуфабрикаты. В отварном виде они используются для приготовления вкуснейших отбивных и котлет. Кроме этого, соя содержится в молочных и мучных изделиях, например, в таких, как майонез и макароны. А еще она может стать превосходным гарниром и основой для овощных рагу и супов. Уникальное свойство сои заключается в том, что при полном отсутствии собственного вкуса и запаха она прекрасно впитывает любые ароматы. Так, в сочетании с различными ингредиентами из нее получаются полноценные продукты. О некоторых из них мы и поговорим. И первый продукт, на который хочется обратить внимание, это сыр тофу. По консистенции он очень похож на творог. При его приготовлении соевая масса обжаривается в оливковом масле с овощами и специями, и затем формируется брикет. В результате получается очень сытное и полезное блюдо. Сегодня на прилавках магазинов можно найти продукт под названием фуджу. Кстати, нам он больше известен как корейская спаржа. Ее получают из пенки соевого молока. Во время готовки ее приправляют специями, травами и уксусом. В итоге получается ароматная закуска. Нельзя не упомянуть и о соевом соусе, который, между прочим, может с успехом заменять соль. При этом бобы измельчают и смешивают с зернами пшеницы. Затем заливают водой и добавляют специальную закваску, укладывают в мешочки и сушат. Через некоторое время из них начинает выделяться жидкость, из которой после фильтрации и образуется соус. Отдельного внимания, на наш взгляд, заслуживает соевое масло. Производится оно в результате прессования и экстракции соевых бобов. Кстати, составляет около 30% от производимых в мире растительных масел. Его рафинируют и дезодорируют, придавая ему потребительские качества. На нем жарят, добавляют его в салаты и выпечку. А еще его используют в производстве лекарственных средств. А вот теперь разберем полезные свойства сои. Основным биохимическим компонентом семян растения является белок. Среди всех возделываемых в мире сельскохозяйственных культур соя является одной из самых высокобелковых. По данным разных источников, содержание этого элемента в семенах культуры составляет в среднем от 38 до 42% и может доходить до 50%. Растительный белок, содержащийся в соевых бобах, по качеству близок к белкам мяса, молока и яиц. Благодаря этому соя способна быстро справиться с чувством голода, причем без набора лишних калорий. В соевом белке имеются все необходимые аминокислоты, которые есть в животных белках. Они отвечают за множество функций, происходящих в организме. Одна из основных – выведение из организма ядовитых веществ. Это особенно важно для людей, которые живут в регионах с неблагоприятными экологическими условиями или работают во вредных для здоровья условиях труда. Кроме того, аминокислоты являются прекрасным строительным материалом новых клеток. Соевые продукты вполне могут похвастаться наличием кальция, поэтому они так полезны для здоровья костной ткани. Этот элемент не только формирует ее, но и защищает от повреждений. К примеру, в вареных бобах его насчитывается порядка 200 мг. В сыре тофу 283 мг на 100 грамм продукта, а в соевом молоке – от 95 до 300 миллиграммов.

В сухом соевом протеине и вовсе 363 миллиграмма. Кстати, этот порошок любят употреблять спортсмены, поскольку он не только укрепляет их кости, но и помогает наращивать мышечную массу. Ну и в завершении узнаем о нормах потребления пищевой культуры. Как и у любого продукта, у сои есть свои ограничения. Людям, склонным к аллергии, особенно детям, или имеющим какие-то серьезные заболевания, перед ее употреблением необходимо проконсультироваться с врачом. А для здорового взрослого человека порция сои составляет от 150 до 200 граммов в сутки. Мясоедам не рекомендуется съедать более 320 граммов продукта в неделю. Только не забывайте, что прежде бобы нужно замочить в воде на 12 часов и как следует отварить. Это нужно делать обязательно, тогда они вам принесут много пользы. По статистике, японская нация считается одной из самых долгоживущих. Некоторые ученые связывают это явление с тем, что большая часть населения страны – вегетарианцы, регулярно употребляющие соевые продукты. Ну что ж, друзья, проверить достоверность этой гипотезы, по всей видимости, можно только одним путем – начать активно включать в рацион своего питания сою. Да благословит вас в этом выборе Господь! Тем более, что он совсем не против этого продукта.

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий Карл Бо, основатель и директор музея «Сотворение» в Гленроузе, штат Техас. Сегодня мы поговорим о воде. Насколько она важна для нас? Прослеживается ли в воде особенный дизайн? Помню, как летом, еще перед тем, как я стал подростком, я работал вместе со своим отцом на полях центрального Техаса. Я помню, как длительное время я ничего не ел и не пил, пытаясь быть настоящим мужчиной, понимаете? Наконец, где-то в полдень, я сказал своему отцу: «Я очень хочу пить». Он ответил: «Хорошо, выпей воды». И мы держали ее в примитивном термосе, чтобы она была холодной. Я сказал: «Нет, я хочу, — сказал, — чего-то настоящего, Кока-Колу, например». И отец ответил: «Сын, лучше воды ничего нет». Я ему: «Да нет, я подожду». Мне пришлось ждать несколько часов, чтобы закончить всю работу, и когда мы приехали на заправочную станцию, отец купил мне хорошую холодную Кока-Колу. Но сейчас я вот что скажу вам. Мой отец был прав. Никакой напиток в мире не сравнится с водой. Почему? И я не предлагаю вам какую-то особенную воду. Я просто хочу поделиться с вами серией деталей, которые, я надеюсь, изменят вашу жизнь. Они изменили мою. Как видите, я поднял бокал воды, а вот этот пустой. Когда я переливаю из одного в другой, происходит ли что-нибудь особенное? Да, происходит. Недавно в технической монограмме я прочитал статью одного из издателей журнала о природе. Он написал о воде, описав ее как самую уникальную из всех средств. Он утверждал, что каждую миллиардную долю секунды водород и кислород в воде распадаются и преобразовываются. Можете себе представить, если вы хорошо присмотрелись к воде, которую я переливаю, вы заметите, что в ней как будто бы спиральный механизм или даже целая система волнообразных спиральных движений. Она просто вся сразу не выливается. Она ведет себя очень особенно. Вода жизненно необходима. Фактически, как недавно было опубликовано,

опубликована в журнале Scientific American, вода составляет 71% веса всей нашей с вами системы, нашего тела. Таким образом, большинство из того, что в нас — это вода. В той же статье было написано о чудотворности воды. Ведь каждая клетка в большинстве своем состоит из воды. ДНК также пропитана водою. Благодаря своим особенным взаимоотношениям с органическими материалами, вода является составной частью всего происходящего в них. Без нее это было бы невозможно. Давайте поговорим об особенностях воды. Их очень много. Это фотография первой гиперборической биосферы нашего мира. Мы показали еще ее более 5 лет назад. На этой фотографии вы видите, как я стою перед этой биосферой. Я читаю лекцию группе студентов. Если хорошо присмотреться, можно различить вот эти медные катушки. И мы на самом деле привели в движение эту электромагническую систему. Это осциллоскоп, следящий за вибрационным циклом всей системы. В эту биосферу мы также поместили и живые организмы. И результаты оказались феноменальными. К сожалению, на этой фотографии не показан огромный аквариум. От одного конца биосферы до другого этот аквариум был 1,3 метра. И в этот аквариум мы поселили рыбу паку пиранья. Начали мы с небольшого аквариума в 39 литров, но они начали феноменально расти, находясь всего в 1,5 метрах от биосферы. Тогда один из сотрудников сказал: «Здесь что-то не то происходит». И он специализировался в разведении этой рыбы. Они действительно стали просто большими. Ведь в других местностях мы также наблюдаем за целыми группами этой рыбы. За 5 лет эта рыба должна была увеличиваться всего лишь на 15 или 17 сантиметров. Но та, которая жила рядом с биосферой, не была 15 или 17 сантиметров. Она была 60 сантиметров длиной, и вес у нее был 8,5 килограммов. Она была просто огромная, в 3 или 4 раза больше, чем должна быть в обычной среде. На этой стадии развития эти рыбы могут стать такими большими, но для этого требуется очень много времени. А эта рыбина стала такой большой, что хвост достигал от одной стенки аквариума до другой. Что-то здесь не так. Чуть меньше, чем 1,5 года назад, мы поместили в этот аквариум небольшую рыбу чистых вод Picostastomus. В это время ее длина должна была быть не более чем 9-10 сантиметров. Но она выросла и стала целых 33 сантиметра длиной. Мы наблюдаем за этим видом рыбы и в других аквариумах. 7- или 8-летние из них всего лишь 15 или 20 сантиметров длиной. А этот приятель за 1 год и 4 месяца достиг длины 33 сантиметра. Здесь происходит что-то необычное. В системе дизайна вода — самый главный компонент всего того, что Бог сотворил. Таким образом, давайте подробнее рассмотрим строение и природу воды. Во-первых, вода всегда в движении, даже если этого движения и не видно. Как я уже упомянул, каждую миллиардную долю секунды разрывается связь между водородом и кислородом, что вызывает их полное преобразование. Вода выполняет очень особенную роль. Во время проведения настоящих научных исследований всегда указывается особенная природа воды. Конечно же, в Бытие подчеркивается: «Над водами носился Дух Бога». Каждое движение воды стимулируется очень особенным путем. И я собираюсь подробнее это рассмотреть. В соответствии с недавней работой, опубликованной в Кембридже, космос очень хорошо приспособлен для нашего существования. Отпечаток дизайна можно заметить по всей Вселенной. И это технические ссылки. Космос так хорошо соответствует

соответствует существованию биологической жизни на Земле благодаря просто феноменальной теплоемкости воды. Вода чрезвычайно важна в этом смысле.

А, хоть какая-нибудь возможность случая. Давайте подробнее рассмотрим воду. Ведь с виду это просто естественная, обычная субстанция, обычная материя. Ну что ж, так оно и есть. Но у нее очень специфическое предназначение. По своей структуре вода состоит из одного атома кислорода и двух атомов водорода. Они хотят объединиться в специальную форму под углом в 109 градусов. Однако, из-за целого ряда электронов в кислороде и молекулах воды, эти уединенные пары электронов находятся вот здесь. В этом месте соединяется и водород. Таким образом, вода формирует четырехгранную структуру, которая похожа на пирамиду. Но поскольку элемент этих уединенных пар электронов немного выходит за ее рамки и из-за веса самих атомов водорода, она сдвигается к углу в 104,5 градуса. Возможно, это нагромождение информации, и вам это не интересно, но это очень важно. Позвольте мне вкратце повторить, что я только что сказал. Из-за этих отдельных пар связи углерода с кислородом в этой четырехугольной структуре, которая похожа на пирамиду, из-за дополнительного веса водорода угол соединения получается не 109 градусов, а 104,5 градуса. Таким образом, каждый раз, когда вода льется свободно, свободной спиралью, и происходит изменение в обтекаемой основе, и происходит изменение в теплоемкости воды из-за того, что температура воздуха вокруг немного отличается. Другими словами, постоянное изменение температуры всего лишь за долю секунды. И это растягивает всю структуру, молекулярную структуру, до соединения в 109 градусов. И потом опять до 104,5 градуса. Таким образом, состав молекул в капле воды подхватывает дополнительно 3 электрона. Но они не соединяются внутри этой молекулы. Фактически, они просто заряжают эти капельки. Таким образом, если вода льется свободно, если это вблизи пульсирующего электромагнитного поля, угол этих водяных капелек постоянно изменяется взад и вперед и привлекает свободные электроны, и это заряжает эту воду энергией. Это жизненно необходимая информация. Все это было описано в технической литературе. А я просто неофициально поделился с вами. Я знаю, что, может быть, утомил вас. Давайте поговорим о гидрологическом цикле. Мы все знаем, что он включает в себя и лед, и обычную воду, и газ. Скажем, осадки выпадают в океан, потом испаряются, а затем тучи выливают эту воду обратно на землю. Определенное количество воды просачивается в землю, остальная ее часть опять испаряется, чтобы позже опять возвратиться сюда же. В то же время у нас есть и подземные воды, и это естественный гидрологический цикл, о котором мы все хорошо знаем. Но в начальной структуре воды происходило что-то особенное. Я имею в виду, что в оригинальном, изначальном дизайне воды происходило что-то особенное. Так сама по себе вода прекрасна, она ведет себя прекрасно. Но в наших современных условиях она просто утратила свою энергию. Ведь больше она не течет свободно. Помните, я говорил вам об этих капельках, которые свободно переливались одна в другую? Этот свободный поток напоминает спираль, когда я переливал из одного стакана в другой. Но когда эта спираль сгофрирована, когда что-то мешает переливанию, тогда у этой воды нет никакой энергии. Эта энергия растворяется прямо в этих же капельках. И это проблема для нас. Если в ней нет никакой энергии, наши тела также не могут подкрепиться энергией.
И это современная социальная и экономическая проблема всего нашего земного шара, которую необходимо решить. Вода должна опять наполняться энергией. Но как же

это сделать. Очень внимательно послушайте информацию, которую я узнал и которая потрясла меня. Как мы знаем, в первоначальном дизайне Земли, Земля была защищена небесным сводом. Он был очень тонкой кристальной формы, приблизительно 10 миль над землей, примерно 15 километров. Как же это возможно? На иврите он назывался ракия, что означает природный хрусталик. И в лаборатории под относительно низким давлением был сформирован так называемый I-7. И в хрустальном контексте это I-6, но I-7 более объемный и более твердый, как оболочка. Технически это водород, который соединен в специальной кристаллической металлической форме. Таким образом, это как раз то, что и нужно. Так как же в природе заряжается вода? Позвольте мне вот что вам описать. Летом в Техасе мы поливаем свои газоны столько раз, сколько нам позволено это делать, чтобы не истратить всю воду. И чтобы сохранить наши газоны зелеными, необходимо довольно много воды. Мы поливаем их очень часто. Поливаем 2-3 раза в неделю, и они едва дышат, потому что настолько жарко. Но только одна хорошая гроза, и утром газон зазеленел. Почему? В Западном Техасе я читал о воде целую лекцию. Один человек пригласил меня на обед, чтобы задать мне какой-то вопрос. Я сказал, хорошо, все остальные будут обедать, я присоединюсь к вам, мы поговорим. Ну что ж, мы пошли вместе в ресторан, и он сказал мне, я хочу объяснить, почему я хочу с вами поговорить. Он сказал, вы говорите, что вода, которая падает во время грозы, обладает энергией. И это решает важную проблему. Поскольку я фермер, меня это интересует давным-давно. Он сказал, здесь у себя, в Западном Техасе, мы копаем колодцы, и в них хорошая холодная вода, мы наполняем ею металлические резервуары в цистерны. И он сказал, что и коровы, и лошади всегда пьют из них воду. Но после грозы животные предпочитают пить дождевую воду из каких-то мутных луж или из своих же следов. После грозы они как будто забывают об этой чистой воде в этих огромных цистернах, которую мы добыли для них из-под земли. И он говорит, интересно, почему эти животные предпочитают дождевую, грязную воду чистой воде из цистерн? Видите ли, довольно часто животные намного чувствительнее, чем мы с вами. Поэтому они предпочитают воду, которая заряжена энергией. Почему же дождевая вода наполнена энергией? Как это происходит? Смотрите внимательно. Вот что происходит при обычной грозе. Вода сначала испаряется по спирали, и затем опять по спирали выпадает на землю, то есть она спокойно падает. И если температура хоть немного изменяется, скажем, на 0,1 градуса, этот четырехугольник растягивается до 109 градусов и затем опять возвращается к 104,5 градусов. И поскольку это вибрирующий процесс, он вбирает в себя и всю дополнительную энергию свободных электронов. Таким образом, вскоре мы замечаем, что гроза поднимается все выше и выше, и поскольку она содержит в себе как положительные, так и отрицательные разряды, появляется молния. Но это неправда, что молния заряжает эту тучу. На самом деле вода заряжается во время всего процесса в целом. Испарение, свободного выпадения и опять испарение и свободного выпадения. Это уникальная связь, вибрирующая назад и вперед, и это как раз и наполняет энергией эту тучу.
В этой связи одни мои друзья провели целую серию экспериментов, ведь вода, заряженная энергией, избавляет человеческие клетки от ядовитых свойств. Вот почему после 7 или 8 дней употребления этой воды наше тело выделяет определенный запах, ведь оно избавляется от ядов. Если этой водой наполнить аквариум, его почти не нужно чистить. Мои друзья подтвердили это на эксперименте, и рыба в нем живет намного дольше. Ведь я недавно описал, что произошло в аквариуме, который находился рядом с биосферой. Присутствие бактерий в воде резко сокращается. Анаэробическая бактерия очень вредная. К тому же от нее очень тяжело избавиться. Мои друзья вылили несколько галлонов воды, заряженной энергией, в очень болотистый колодец в одном дворе в университете. В нем было столько много бактерий, что он был совсем непригоден для питья. А эта вода, заряженная энергией, всего лишь за одну ночь очистила этот колодец настолько, что его опять все начали использовать. Теперь уже неудивительно, почему у нас столько разных медицинских проблем, которых раньше никогда не было на планете Земля. Ведь теперь электромагнитное поле намного меньше, чем раньше, и как раз оно очень важно для того, чтобы заряжать нашу воду. Поэтому и развелось столько бактерий. Для них просто большой праздник сейчас. Ведь если пить много воды, заряженной энергией, седые волосы начинают приобретать прежний естественный цвет. Как мы сами увидели, рыба увеличивается до огромных размеров. Кукуруза вырастает до 6 метров, и на ней много початков. Редиска вырастает такой большой, как дыня. Результаты феноменальны, но им не уступает то, что записано об ископаемых. Как мы знаем, перед потопом во время Ноя все было намного большим. Это значит, что в то время и вода была намного более заряженной энергией, чем сейчас. И какой формы была эта вода? Знаете, последние минуты нашей программы чрезвычайно важны. Итак, как показано в технической литературе, эта вода формируется в определенные формы, которые соединены вместе. Вот здесь она представлена в увеличенном кистевидном плане, а вот здесь в плане, который сейчас развалины не вместе. Вы видите, вот это ориентированы, здесь 280 молекул, собраны в определенную форму заряженной энергией воды, ведь эта структура может либо увеличиваться, либо уменьшаться в зависимости от энергии. Молекулы этой воды могут накопляться и накопляться. Знаете, увидев это, я был изумлен. Несколько таких структур японской весенней воды, заряженной энергией, было сфотографировано и заморожено. Для меня эти формы совершенно изумительны по своей красоте. Вы, наверное, слышали о целебных свойствах источника в городе Лурде, Франция. Вода из него исцелила многих людей. Но изумительно то, что вдали от источника эта вода постепенно теряла все свои целебные свойства. И на этой фотографии вы видите ее структуру. Поразительно, не правда ли? Мы провели несколько опытов, чтобы понять, как заряжается вода в этом источнике. Меня изумило то, что она отзывалась на очень разные виды энергии. Например, на акустическую энергию. Знаете, я хотел сказать вам и хочу еще раз подчеркнуть, что мы разрушаем свои собственные тела. Ведь помните, что в соответствии с научным американцем, Scientific American, 71% нашего тела — это вода. Так что же происходит с этой водой при звуке музыки? Вот здесь у нас образцы дистиллированной воды перед и после того, как мы включили спокойную японскую мелодию. А вот эти неориентированные кисти образовались после проигрывания спокойной оркестровой симфонической музыки. После музыки они объединяются в целые структуры, которые легко различить. Между прочим, мне также посчастливилось увидеть очень специфическую кистевидную структуру после проигрывания рок-музыки. Она была совершенно искажена. А ведь сегодня у нас столько разных вещей,
который совсем не гармонирует с оригинальным дизайном Божьего сотворения. Симфоническая музыка очень благоприятна для нашего тела, и часто христианская симфоническая музыка, потому что эмоции совпадают с ней. Давайте-ка в эти последние минуты опять возвратимся к дизайну сотворения. Как сказано в Библии, вначале Бог сотворил небо и землю. Земля была пустынной, на ней не было ничего. Тьма скрывала океан, и над водами носился Дух Бога. Здесь представлена также и иллюстрация второго дня, когда был сотворен небесный свод. Должно быть, тогда в воде было столько энергии, что она прямо танцевала от радости. Она была благотворной и для растений, и для человека, и для животных, сотворенных в эту очень особенную неделю. Следовательно, я опять задам же тот же вопрос. Когда я переливаю воду из одного бокала в другой, происходит ли что-то особенное? Да, происходит. Потому что ее поток не ограничен никакими трубами. Я не против труб, но нам нужно ценить тот факт, что Бог сотворил воду для заряжения энергией. Трубы лишают ее этой возможности. Ведь вода заряжается только тогда, когда она свободно течет по разным естественным уклонам. Тогда пульсирующие электромагнитные поля высшей интенсивности заряжают ее своей энергией, которая передается и нам с вами. Иисус называл себя водой жизни. Ведь вода обладает очень особенной энергией. Она поднимает уровень нашего существования до квантовых размеров, увеличивая нашу собственную энергию. И вы видели синхронизацию кистевидных форм воды, когда они заряжаются симфонической музыкой и акустической энергией, заряжаются энергией пульсирующего электромагнитного поля. Иисус — это центр жизни. Пусть Он благословит вас своей энергией. Но сначала вам нужно Его узнать, вам нужно принять Его в свое сердце как Спасителя.

Книга Деяний, глава 13, стих 44. В следующую субботу почти весь город собрался слушать Слово Божие. Но иудеи, увидев народ, исполнились зависти и противоречия, и злословия сопротивлялись тому, что говорил Павел. Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали: «Вам первым надлежало быть проповедано Слову Божию. Послушайте, но как вы отвергаете его? Вот что вам нужно услышать. И сами себя делаете недостойными вечной жизни. То вот, мы обращаемся к язычникам». Сегодня я проповедую об этом, потому что важность происходящего здесь трудно переоценить. Павел, величайший евангелист, которого когда-либо знал мир, пришел проповедовать Иисуса Христа, распятого за грехи человечества. Вы можете быть прощены, можете обрести Божию благодать, получить Его принятие и благость в своей жизни. И Библия говорит, что иудеи не приняли Его. Послушайте эти слова. Они сами себя сделали недостойными. Я проповедую сегодня о том, что мы можем считать себя недостойными. Они сделали себя недостойными вечной жизни. Параллельно я хочу открыть Откровение, 5 главу. В 9 стихе сказано: «И поют новую песнь, говоря: достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Послушайте стих 12. Там тысячи и тысячи тысяч поют вокруг престола Божьего. Скажите это вместе со мной. «Достоин Агнец, закланный принять силу и богатство и премудрость». Это хвалебная песнь небес. «Достоин Агнец». Но вот, что было с иудеями. Павел говорит: «Вы не примете Бога, потому что вы сами делаете себя недостойными». Проблема не в грехе. Проблема не в дьяволе. Сатана отошел в сторону. Иудеи сделали это. Они осудили себя сами. Я полагаю, что в настоящее время мы поступаем точно так же. Мы делаем себя недостойными Божьих благословений, потому что думаем, что мы сами своими стараниями должны быть достойными. И если я все сделаю правильно, то Бог услышит и ответит на мою молитву.

молитву. Друзья, даже само Писание говорит, если наше сердце нас не осуждает, то у нас есть дерзновение. Бог слышит нас. А что, если ваше сердце осуждает вас? Что, если вы считаете себя недостойными? В теле Христовом есть миллионы людей, которые не получают ответы на молитву, не обретают благости Божьей для своей жизни, потому что чувствуют, что они недостойны. Я здесь сегодня, чтобы проповедовать вам об этом. Ангелы пели на небесах: «Достоин Агнец». Достоин Агнец. Иисус хочет, чтобы мы снова сделали Его звездой нашего шоу. В центре не вы. Главное, достоин Агнец. Иудеи сделали себя недостойными. Я хочу дать вам библейский принцип. Они решили, что недостойны Божьей благодати. Кто-то из вас тоже думает, что недостоин. Кто-то говорит: «Бог не благословит меня, я не заслуживаю этого». Иудеи решили, что они недостойны проявления Божьего величия в их жизни. Господь положил мне на сердце сказать вам, то, что Бог хочет сделать в вашей жизни, в этой церкви и вашей семье, больше того, что вы вообще можете себе вообразить. И ваши мысли, что вы недостойны, это единственная преграда, которая может его остановить. Иудеи решили, что они недостойны. Послушайте, и это важно. Они считали, что Иисус Христос недостоин быть их искупителем и спасителем. Они не верили в его жертву. Иудеи посчитали себя недостойными, потому что считали, что Иисус недостоин быть их искупителем. Как прекрасно, что мы можем собираться здесь, в этом прекрасном здании, можем поклоняться Богу, потому что достоин Агнец. Вы должны помочь мне проповедовать это послание. Вы еще не знаете, но не успеет закончиться проповедь, как проповедовать будете вы. Бог пошлет свое величайшее благословение на вашу семью, потому что достоин Агнец. Да, ты не знаешь нашу семью. Хватит осуждать себя, считая недостойными. Если вы сможете переключить фокус себя на «достоин Агнец», тогда потекут благословения. Это основано не на ваших поступках, а на «достоин Агнец». Чудеса будут происходить не потому, что в доме есть человек с известным именем, но исцеления будут происходить, потому что Агнец заслужил чудеса и исцеления. Он искупил людей своими ранами. Он достоин, чтобы у нас была растущая, сильная церковь. Ангелы на небесах поют новую песню. «Достоин Агнец». А мы на земле все еще крутим старую пластинку. Мы, христиане, недостойны. Это старая песня. «Я недостоин, я недостоин, я недостоин». Смирение — это не самоуничижение. Смирение — это возвеличивание Иисуса. Вы можете целый день унижать себя, но это не принесет благословения. Вы можете изводить себя день и ночь, и это ничего не даст. Но когда вы скажете «достоин Агнец», вы приняли то, что сказано в Откровении 5. Два действия произошло. Когда люди начали говорить «достоин Агнец», «достоин Агнец», Библия говорит, что была запечатанная книга, которую нельзя было открыть, но связанная стала развязываться, и закрытая стала открываться. Другими словами, когда вы начинаете произносить «достоин Агнец», Бог начинает открывать закрытое. И это не основано на вашем благочестии или достоинстве, но когда вы получите откровение, что достоин Агнец, Бог откроет, Он развяжет связанное и закрытое. И все потому, что Агнец достоин.
Ни дьявол и ни грех останавливают ваше благословение. Мы изводим себя, но это не привлекает Божьего внимания. Божье внимание привлекает, когда вы говорите: «Достоин Агнец! Достоин Агнец! Достоин Агнец!» Любой в этом зале может вспоминать что-то о себе, свои мысли, свои слова, свои дела, которые могут мучить вас, но это не привлекает Божьего внимания. Он просто ждет. И в тот момент, когда вы поднимаетесь и говорите: «Мое поклонение не основано на мне, оно основано на достоин Агнец», на этой неделе мне не все удалось, но я подниму омытые кровью руки и провозглашу: «Достоин Агнец, который был заклан». Давайте все сделаем это сейчас. Откройте уста и пойте новую песню небес. Вместо старой песни «Недостоин». Воскликните: «Достоин Агнец». Вы можете лучше. Воскликните: «Достоин Агнец». Перестаньте жалеть себя. Встаньте и воскликните: «Достоин Агнец». Бог сделает то, чего вы не могли представить, потому что Бог спасет вашу семью, потому что Бог благословит ваш дом, потому что Бог даст вам хорошую машину, потому что. И дело не в вас. Все это Он. Прославьте Его. Вы все это получаете, потому что не нужно уговаривать меня поклоняться. Когда вы начинаете поклоняться, Бог отпускает то, что было связано. Когда вы говорите «Достоин Агнец», Он начинает открывать то, что было закрыто. Послушайте, если мы невнимательны, дьявол берет наши дары и таланты, наши ценные качества и превращает их в ничто. Я думал об этом. Скажем, вы искренни и чувствительны к греху. Мы так воспитаны. Я благодарю Бога за то, как нас воспитали. Нас учили держаться подальше от греха. У нас был страх Божий. Но вот что может произойти, если вы невнимательны. Когда вы не бодрствуете, то дьявол атакует вашу чувствительность в ответственность. И вы свыкаетесь с мыслью, что это ваши стандарты. И вы придерживаетесь их, считая, что эти стандарты делают вас недостойными принятия Божьего благословения и благости. Но это неверно. Когда я был ребенком, мне многое было нельзя. Вы замечали, что некоторым людям не удается сделать и половины правильного? И все равно они говорят: «Я достоин». Они слышат о крови Иисуса, о Его жертве, о благодати Божией. Они принимают это послание и говорят: «Достоин Агнец». И Бог делает так, что благословения потоком текут и на тех, кто говорил: «Я не заслужил, на этой неделе я не сделал все правильно». Иудеям была предложена Божья благость и благодать, но они сказали, что считают себя недостойными. И это ушло от них и пришло к язычникам. Убегайте от этой религии, которая говорит: «Только от меня зависит, насколько я достоин». Послушайте меня, родители. Дьявол бьет вас осуждением и виной за совершенные ошибки. Может быть, у вас в прошлом были проблемы, и теперь ваши дети подвержены тому же. И когда вы молитесь, то вам кажется, что у вас на это нет права, потому что вы не считаете себя достойными. Но дело не в вас или в ваших делах. Дело в том, что когда я молюсь и прошу Бога спасти,
освободить, использовать, помазать и благословить моих детей, я делаю это не потому, что я уже давно христианин.

христианин. Я прошу не потому, что верю, что живу достаточно свято, чтобы все это заслужить. Я говорю это потому, что достоин Агнец. Агнец достоин. Кровь, пролитая им, достойна, чтобы дать благословение для моей семьи. И когда вы начинаете понимать, что Агнец достоин, тогда это проникает в вашу жизнь. Ваши стандарты и убеждения не заботят Бога. Бог отвечает на веру, которая говорит: «Достоин Агнец». Маленький мальчик зашел в кондитерскую. Он был бедным и был одет в грязную рваную одежду. И вот он смотрит на коробку с конфетами. Хозяин магазина увидел мальчика и сжалился над ним. Он говорит: «Сынок, протяни руку и возьми столько, сколько сможешь. Бери». А мальчик продолжал смотреть. Хозяин снова сказал: «Ты слышал? Опусти руку, и все конфеты, которые поместятся в твоей руке, можешь взять бесплатно». А мальчик продолжает смотреть. Хозяин не выдержал и своей рукой зачерпнул большую горсть конфет. Мальчик улыбнулся и протянул свои ручки. А потом сказал хозяину: «Ваша рука больше моей». И я скажу вам, что рука Иисуса больше вашей. Дело не в том, что могут сделать ваши руки. Возьмите то, что Он дает своими пробитыми на Голгофе руками, и скажите: «Достоин Агнец». Когда вас обзывают и ненавидят, просто скажите: «Достоин Агнец». Ты этого не заслуживаешь. Почему все тебе? «Достоин Агнец». Я никому не позволю давить на меня из-за того, что я благословен. Все, что я могу сказать: «Достоин Агнец». Я сам не достоин проповедовать здесь. Я слышал, Бог так благословил тебя. Вы встречали таких людей? Смотрите на них, и пусть это будет вашим ответом: «Достоин Агнец». Отказывайтесь считать себя недостойными. Вас ждет повышение. Вы считаете себя недостойным? Просто скажите: «Агнец заслуживает этого повышения, и я приму его во славу Агнца». «Достоин Агнец». Я не заслуживаю, но Он — да. Как ты это получил? «Достоин Агнец». Давайте удалим стеснение и на все, что у нас есть, скажем: «Достоин Агнец». Посмотрите на соседа и скажите: «Тебе пришло время петь новую песню». Вы готовы немного попеть? Эта церковь вырастет, потому что... Я буду восклицать и радоваться, потому что... Я не буду извиняться за свои благословения, за помазание или благоволение Божие в моей жизни, потому что... Повернитесь к кому-то и скажите: «Иисус заплатил за это». Я почти закончил. Послушайте меня. Был единственный раз, когда Иисус остановил поклонение. Остановил и запретил его. Единственный раз во всей Библии. В тот момент... Там была неправильная мотивация поклонения. Библия говорит, что ученики ушли, вернулись и поклонились, радуясь. Они поклонялись и радовались, говоря, что даже бесы повинуются нам об имени Твоем. Но Иисус запретил им и сказал: «Не радуйтесь, замолкните, вы радуетесь не тому». Послушайте. Вы смотрите с точки зрения того, что вы можете сделать для меня. А я негодую, когда вы поклоняетесь из-за чего-то хорошего, что вы сделали для меня. Поклонение не строится на том, что вы сделали для меня. Лучше радуйтесь тому, что ваши имена записаны на небесах. Поклонение строится на том, что я

сделал для вас. Достоин Ведь если мы будем восклицать о том, что мы делаем для Него, то все равно будут хорошие и плохие дни. Будет то радость, то грусть, то подъем, то спад. Но если мы будем восклицать «Достоин Агнец», который вчера, сегодня и вовеки тот же, тогда мы будем восклицать, что бы ни происходило в нашей жизни и с чем бы мы ни сталкивались. Поднимите руки и кричите «Достоин Агнец». Пусть ваша вера не будет в вашей вере. Пусть ваша надежда не будет в вашей надежде. Скажите, достоин Агнец. Израильтяне увидели великанов в обетованной земле. Писание говорит, что они мерили врага по себе. Вот проблема. Мы как саранча. Не мерьте свои проблемы, своих врагов по себе, а мерьте их по Богу. Скажите, достоин Агнец, он может убрать этих великанов. Правда? Вы шутите? Поставьте моего Бога против самого огромного великана в аду и смотрите, как он будет обезглавлен. Достоин Агнец. Так и будет. Потому что кровь достойна. Потому что имя достойно. Потому что раны достойны. Перестаньте думать, что вы должны быть совершенны. Перестаньте думать, что вы должны быть безупречны. Все зависит не от вас, а от Него. Я не заслуживаю. Дело не в ваших заслугах. Дело в Его достоинстве. Поэтому на небесах и поют. Мы не достойны быть здесь, но достоин Агнец. Вопрос не в том, достоин ли я. Вопрос в том, достоин ли он. Вот что я хочу сказать в заключении. Примите в свой дух то, о чем я проповедую. Получите откровение из проповеди и перестаньте судить себя и считать недостойными. Я знаю, что Бог призвал меня заниматься этим делом, но я не смогу исполнить это, ведь я совсем недостоин. Вы только что отвергли то, что сделала на земле кровь Иисуса Христа. Она покрыла вас. Он вменил вам свою праведность. Он взял все ваши грехи, прошлые, настоящие и будущие. Все они легли на Иисуса. А вас Он покрыл своей праведностью. Перестаньте считать себя недостойными. Кто-то из вас, придя сегодня в церковь, может еле-еле сказать «Аминь», потому что вы всю неделю боролись и суетились. Перестаньте считать себя недостойными. Агнец достоин? Вы чувствуете себя недуховными, потому что на вас обрушился ад. Но Агнец достоин. Если вы начнете возвеличивать Агнца, то Божье внимание будет приковано к вам. И сегодня мы собрались здесь, чтобы восклицать. Наше послание «Достоин Агнец». Я освобождаю вас во имя Иисуса от вины, осуждения, неудач. Кровью Иисуса Христа, Агнца Божьего, который забрал ваши грехи, вы больше не должны быть в рабстве. Через Его кровь и провозглашение достоинства Агнца все, что было закрыто, двери, которые были закрыты, возможности, которые были закрыты, откроются, когда вы начнете провозглашать «Достоин Агнец». Он достоин. Все, что было связано, запечатано, ограничено, высвобождается, когда вы начинаете провозглашать силу и кровь Агнца. Достоин Агнец Божий. Он открывает, и Он высвобождает, когда вы провозглашаете «Достоин Агнец». Господь вложил в мое сердце сказать вам это. Он сказал, что хочет сделать чудо. То, что за пределами вашего воображения. Если только вы не будете считать себя недостойными.

В эти заключительные минуты я хочу помолиться с вами. Я верю, возможно, многие телезрители мешали Богу сделать желаемое, считая себя недостойными, как я сегодня проповедовал. Но Бог видит вас другими. Он видит вас через кровь, через достоин агнец Божий. Враг постоянно говорит вам, что вы недостойны, что Бог никогда не благословит вас, не даст вам большего успеха в жизни, потому что вы этого недостойны. Но просто напомните ему, достоин Агнец. Не считайте себя недостойными. Он заплатил за вас огромную цену на Голгофе. Возможно, вы никогда не приглашали Иисуса в свое сердце. Там, где вы находитесь, молитесь со мной этой молитвой. Скажите: «Господь Иисус, я верю в жертву, которую ты принес на кресте, когда пролил свою кровь. Сегодня я отдаю тебе свою жизнь. Я отдаю тебе все. Я восклицаю, достоин Агнец, который был за Я воздаю Ему всю славу, честь и хвалу. Просто скажите эти слова. Контролируй мою жизнь, мою семью, каждую сферу моей жизни. Я призываю кровь Иисуса и Его благословение, Его прощение и Его благодать в мою жизнь. Во имя Иисуса. Аминь».

0: как превратить свой талант в профессию. И как сделать так, чтобы работа была не только источником дохода, но и способом самореализации. Приветствую вас, мои дорогие друзья, в нашей студии «Совершенно не секретно». И в рамках нашего цикла встреч на тему «Путь к самореализации» сегодня мы поговорим о теме самореализации через профессию.
1: Руслан Ларин, бизнес-коуч. Любит путешествовать и читать книги. Девиз «Делай то, что любишь, и люби то, что делаешь».
0: Это будет мой такой первый к вам вопрос. Как вы вообще понимаете, что такое самореализация через профессию?
2: Ну, для меня это такая профессиональная деятельность, которой можно как раз и воплотить не только свои уникальные какие-то способности, но и какие-то свои внутренние убеждения. И эта деятельность профессиональная, она еще дает ощущение смысла, что то, что ты делаешь, оно действительно значимо для тебя.
1: Мария Вачева, психолог, магистр психологии. Любит задушевное общение в компании друзей. Считает, что люди нуждаются не только в саморазвитии, но и в представлении о том, как это развитие вписывается в замысел Бога о жизни этого конкретного человека. Девиз – каждый новый день – это новая возможность.
3: В идеале, когда это происходит естественным путем, когда ты нашел такую профессию, вот, что это действительно является выражением твоего сердца, того, осознания своей полезности, служения обществу.
1: Дмитрий Булатов, священнослужитель, доктор практической теологии. Любит природу, ценит в людях доброжелательность и открытость. Считает, что изучая особенности человеческого мозга, можно научиться лучше понимать себя и других.
4: Еще в самореализации через профессию есть ведь помимо смыслового наполнения, помимо вот какого-то элемента удовольствия, да, от того, что ты делаешь, есть еще такой элемент, как развитие перспективы, расширение возможностей. И весь твой потенциал, который ты в себе осознаешь, ты можешь реализовать одновременно, выполняя две задачи. Первое — это проявление своих каких-то возможностей, данных, своих знаний, умений, навыков. И второе — это финансовая отдача, которую ты получаешь через свою деятельность. И мне кажется, это один из таких очень важных элементов нашей жизни.
1: Айгуль Иншакова. Психолог, тренер личностного роста. Многодетная мама, увлекается пением, музыкой, путешествиями. Главным в жизни считает развитие Богом заложенного потенциала. Девиз — счастье — это просто.
0: Это вообще важно, когда человек на работе, да, или в своей профессии, он еще самореализовывается. Если это важно, то почему? Нельзя просто делать работу. Работа и работа, как говорится.
2: Ну, он будет тот человек, который при этом получает какое-то удовольствие и реализуется там еще, он более мотивирован будет. И мне кажется, больших успехов достигнет, больше шансов есть, что он где-то дальше будет двигаться, ему будет интересно развиваться в этой сфере. Поэтому, на мой взгляд, это очень важно, чтобы просто делать что-то монотонно, однообразно, то, что ты должен делать, и то, когда ты включен эмоционально, то, когда тебе это нравится, и ты можешь приложить свои какие-то фантазии, творчество какое-то реализовать.
4: Угу. И еще момент, то, что мы все-таки на работе огромное количество времени проводим. То есть если мы отдаем в работу что-то, что... Ну, делаем что-то, что нам неинтересно, что нас не зажигает. Представляете, треть вашей жизни посвящено просто, ну, просто трате времени. И, естественно, это влияет и на самооценку, и на результативность, и на социальные связи. И, конечно же, это приносится еще и домой. То есть мы все знаем, да, про эти случаи, когда человек занимается нелюбимым делом, считая, что это единственное, что поможет ему заработать, и потом вымещает зло, недовольство жизнью на своих близких. Поэтому в работе важно получать удовольствие, потому что это сказывается на всем.
0: Но здесь прям напрашивается сразу же вопрос, но вот как полюбить работу, если вдруг, да, ты уже работаешь,

0: работаешь, и ты понимаешь, слушая даже нас, что надо любить, и тогда это вот, это угу. прям не зря ты проживаешь свою угу. жизнь, да? Можно ли все-таки взять и как-то заставить себя полюбить, или что-то там переключить у себя, чтобы начать испытывать такие положительные чувства к своей работе?
1: Вот можно я сразу зацеплюсь угу. за слово «надо»?
0: Да.
1: Мы, к сожалению, растем в парадигме, где ребенка изначально воспитывают через термин «надо», а «хочу» — это на потом. И это приводит к определенному перекосу, что человек, в принципе, не умеет понимать, что я хочу. Но слово «надо», оно является таким мотиватором внешним, но недолгим. И вот я сейчас вспоминаю такую историю, когда ко мне пришел клиент с вопросом, что я, говорит, хочу получить консультацию, как мне уволиться с нелюбимой работы, потому что я там зарабатываю много денег, на эти деньги живет моя семья, но я больше этой работой заниматься не могу. И когда мы с ним поработали буквально 2-3 сессии, человек ушел на повышение, получил другую должность, с работы не ушел и стал получать удовольствие от работы. Почему? Потому что когда ты находишься вот в этой позиции «я должен», твое мышление становится таким близким к тоннельному мышлению. Ты видишь только либо вариант ломать себя и продолжать делать что-то, что ты не любишь, либо отказываться от этого и лишать себя там, источника дохода. А ведь вариантов да гораздо больше. Внутри той же должности есть варианты, как делать по-другому. В коммуникации с сотрудниками можно найти варианты, как совершать ту же самую работу по-другому. В сотрудничестве с начальником можно выйти на другие должностные обязанности. Да? И расширяя веер вариантов, мы понимаем, что слово «надо», оно уже не носит такой тотальный оттенок ломки. И поэтому... Как сделать так, чтобы полюбить работу? Наверное, просто попробовать поискать другие возможности выполнения той же самой работы. Это как один из вариантов.
0: Кстати, подход, да.
1: Да.
2: Ну, то есть то, о чем говорит Айгуль, я соглашусь, это про какое-то переосмысление. Переосмысление того, что я делаю, поиск новых смыслов, новых значений в этой же самой деятельности. Он помогает...
0: Или даже методов... Как
2: осуществление,
0: ты как ты
2: даже как ты делаешь. Да. То есть не всегда самореализация означает все, бросаю дело, иду искать что-то новое. Поэтому действительно иногда важно переосмыслить и увидеть, может быть, с другой стороны, те возможности, которые, ну, свои качества, как я могу реализоваться в этом деле. Во многом, мне кажется, надо просто посмотреть немножечко с другой стороны.
0: То есть все-таки сначала нужно посмотреть, можешь ли ты посмотреть на... прошу прощения за тавтологию, да, на свою работу под другим углом, либо по-другому ее делать, для того, чтобы полюбить ее. Если уж действительно ты понимаешь, что ты ее не любишь, и это не твое, то, может быть, и будет стоять речь о том, что что-то поменять полностью, кардинально.
1: Но, кстати...
0: Но об этом будет другая у нас встреча, мы об этом поговорим.
1: Тут такая тема по поводу по-другому. Вот я на примере моих детей, которые учатся в школе и которые так или иначе должны делать домашние задания, чтобы у них там были оценки, чтобы самооценка была в порядке. И вот приходит ко мне ребенок, говорит, ну не хочу, ну не могу, мне ничего не нравится, мне не нравится, что...
0: Не
1: и вот не мое, да. А что я предлагаю? Я говорю, ну, тебе не нравится делать конкретно домашнюю работу по такому-то предмету, а ты попробуй не домашнюю работу делай, а квест себе какой-то придумай. То есть, например, написать там красиво все буквы «А», пока ты делаешь русский язык. Ты не делаешь домашнюю работу, ты выполняешь вот этот вот челлендж, как сейчас говорят.
0: Пройти на новый этап потом.
1: Да, да. И тут то же самое для взрослых это работает. То есть ты можешь не работу выполнять, которая тебя напрягает, а в ходе работы придумывать себе какие-то мини-задания, которые тебя мотивируют, и которые тебя радуют, и которые вызывают вот этот дофаминовый выброс, когда я поставил перед собой цель, я ее сделал, я такой молодец, как это было интересно. А так постепенно и вся наша система мотивации меняется.
0: Считается, что когда человек удовлетворен своей работой, которую он делает, вот она ему нравится, то его производительность, она выше. Что думаете по этому поводу? Это так? Вот в своей практике вы это замечаете?
2: Ну, безусловно, потому что он с большей охотой берется за что-то, его не пугают новые задачи, которые перед ним стоят, потому что он в них видит как еще один дополнительный стимул для расширения своей компетентности, самореализации. Поэтому даже если есть какие-то новые задачи, не похожие на те, что он выполнял раньше, такой человек с большей готовностью берет и более продуктивен, естественно.
0: Ну вот смотрите, один из, наверное, таких самых известных.

интересных, что ли, методов определения своего призвания в профессии, это известный метод под названием икигай. Это японский метод, он прям так переводится, икигай на японском языке.

0: ты в этом самореализуешься. Вот, я хочу каждый момент проговорить с вами, может быть, какие-то важные мысли будут. Первый подход у них – ты должен делать то, что ты любишь. Да, мы начали говорить об этом, но немножко теперь с другой стороны посмотреть. А как же понять, что ты любишь? Потому что мы говорили с точки зрения, если ты уже работаешь, как полюбить свою работу? А если ты все-таки определяешься для себя еще? Вот как понять, что ты любишь, чтобы потом не заставлять себя любить то, что ты делаешь? Вот.
1: Я думаю, здесь надо смотреть и на то, что тебе нравится, прислушиваться к себе, и плюс к тому обращать внимание, а что другие, за что похвалили, что отметили другие. Иногда мы не знаем, что мы любим, но другие могут тоже отмечать эти моменты.
2: Ну и пробовать надо. Пробовать и смотреть.
0: Да-да-да. Я помню, Мария как-то рассказывала пример про женщину, которая... Она только попробовала на каком-то мастер-классе, да?
1: Да, она только попробовала на мастер-классе рисование шерстью. Это был просто мастер-класс, но ей так это понравилось, что она сделала это настоящим увлечением, серьезным увлечением и, возможно, даже приносящим ей доход.
0: Я видел эти картины, это, конечно, ну, реально профессиональные картины, и даже не подумаю, что это... Ну, скажем, не знаю, даже правильно ли слово сказать, нарисовано шерстью, да, но выглядит как будто нарисовано
2: краской. Ну, вот все-таки, если мы говорим, что работа – это то, что мы вот должны любить, да, или когда мы любим работу, это идеально.
0: Да.
2: Но вот, например, рисовать шерсть – это же вот может быть как некое хобби. И мы иногда специально уходим в хобби, чтобы отдохнуть от работы. Так что я должен больше любить, хобби или работу? И насколько сильно я должен любить свою работу? Если я, кроме работы, ничего не люблю, это же тоже плохо. Я же могу только-только туда, и все. А как относительно, так сказать, развития?
0: Мы говорим сейчас об идеальном мире, когда мы любим и работу, и хобби.
1: Мне кажется, даже супер любимую работу, но, наверное, мы тоже люди, мы не всегда вот так ровно движемся. И даже в самой любимой работе бывают моменты и усталости, и перегруза. Поэтому, конечно, мне не хочется, чтобы люди, которые нас смотрят, создали иллюзию в голове, что... Любить надо всегда, и каждый день с восторгом идти на работу. Но она должна приносить, даже если ты устал, мне кажется, любимая работа.
2: Удовлетворение.
1: Она должна где-то внутри приносить удовлетворение и ощущение, что ты делаешь значимое. Пусть даже для тебя, для маленького мира, ты что-то значимое приносишь в этот мир.
2: А может быть, значимое не просто для тебя. Вот я снова процитирую вот этот текст. Христос сказал, да, Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Я сейчас из Евангелия от Марка, 10 глава, 45 текст прочитал. Видите, основной принцип, который Христос показывает вообще для любого верующего человека, ну, вообще для любого человека, все, что ты не делаешь, воспринимает как служение. Общество, в котором ты живешь, нуждается в том, что ты делаешь. И профессия – это один из, как сказать, может быть, основных сказать, ну, инструментов, да, способов, как ты можешь послужить этому обществу. Служение выходит за рамки церкви, выходит за рамки, так сказать, ну, как таких церковных организаций, да, религиозных организаций. В обыденной жизни, в работе своей ты и служишь. И, может быть, ты больше будешь получать удовлетворение не от того, что мне нравится или не нравится то, чем я занимаюсь, а то, как это необходимо, то, как в этом нуждаются другие люди. И это тоже, наверное, является очень, как сказать, мощным мотивом, помогающим, ну, например, с постоянством, с определенным постоянством заниматься вот своей работой.
3: У нас тут еще есть такой момент, на который я хочу обратить внимание, что когда мы говорим о работе или мы говорим о служении, то у многих формируется какое-то такое предположение, что это что-то обязывающее, что-то тяжелое, что-то неприятное. Но вот даже в рамках того, что написано в Евангелиях, Иисус сказал, возьми крест свой, следуй за мной. А потом Он сказал, иго мое благо и бремя мое легко. Это к тому, что даже работу можно выполнять с удовольствием. Единственное, что мы опять-таки должны разбираться с мотивами, да, почему я этим занимаюсь. Мы должны разбираться, каким образом я могу выполнять ту работу. Потому что есть в нас категория людей, которые подсознательно любят все усложнять, потому что они хотят выбрать для себя, знаете, путь мученичества. Mm-hmm. И для них это, знаете, такой повод свою самооценку поддержать на определенном mm-hmm. уровне. А можно задаваться вопросом, вот я сейчас так отношусь к своей работе, к своему служению, к тому, что я делаю, потому что я усложняю сам по себе вот этот вот флёр, да, мученичества накидываю.

0: Либо все-таки мне надо пересмотреть и найти способы легче реализовать свои возможности вот в том же служении и сделать что-то полезное для людей, при этом не оставаясь страдающим человеком.
1: Ну, на самом деле мы не противоречим вот этому подходу, о котором начали говорить, потому что мы заговорили про первый пункт, про то, что ты любишь, и когда ты любишь, конечно, ты делаешь это с большим удовольствием,
0: с энтузиазмом,
1: чем когда ты не любишь. Ну, это естественно. И как раз-таки второй пункт там, он говорит, это, знаете, как современные японцы до этого дошли, это было давно написано в Евангелии, тысячелетия назад, да, что то, что ты делаешь, должно быть нужно людям. И получается, что если вот та деятельность, которую ты делаешь, она востребована, тогда ты получаешь еще больше удовольствия. Ты делаешь не просто для себя, а ты отдаешь. И современные исследования, они тоже показывают, что когда человек отдает, тем самым, мы уже говорили здесь про дофаминовую, да? Так вот, когда, оказывается, человек отдает, у него вырастает еще уровень эндорфинов. Это называем гормон счастья. Да? Это второй был пункт. Третий пункт. Вот в этой теории подхода самореализации призвания через работу. Это нужно понять, а умеешь ли ты это делать? Ну вот, то есть это соответствует
2: здесь
1: твоим
2: очень,
1: навыкам.
2: Это очень важный критерий на самом деле, потому что очень много людей, которые, ну я встречаю, прохочу много, но про, а что я могу, какой-то большой разрыв между ними. Поэтому это тоже немаловажный критерий, посмотреть, как это с твоими навыками, природными какими-то твоими способностями соотносится, насколько ты можешь вот к этим твоим желаниям, хотениям приблизиться с помощью вот этих вот навыков.
1: Как мы можем, ну, что называется, проверить, а я умею это делать? Это что? Это про тесты или это просто про опыт, на который нужно оглянуться и посмотреть, получалось ли у меня это, легко ли это получалось? Как ты говорила, похвалили ли когда-нибудь меня за это, что это легко идет, да?
2: Ну, тесты – это хорошо, но для меня тест – это не основной показатель. Он может что-то навести, но мы говорили, что мы все уникальны, и все-таки тест – это что-то усредненное. Но это тоже немаловажный фактор, который может нам помочь какую-то картинку, часть создать, но мы должны, мне кажется, ориентироваться и на мнение окружающих, и на тот опыт, который у нас был, и как мы в похожие сфере могли раньше как-то проявлять себя. То есть очень много факторов. И окружающие люди, которые нам говорят, да, ты, у тебя это здорово получается. Вот, вот эта вся картинка, она многогранная такая, она и может показать, а что я могу в этой сфере. И туда входит все. И наши олимпиады, в которых мы участвовали, и школьные успеваемости, неуспеваемости. Это все какие-то вещи, которые можно использовать как для того, чтобы создать некую более обширную картинку самом себе.
0: Мне еще нравится в современном мире жить то, что у нас огромное количество возможностей, вот как ты, Маша, рассказывала про то, что на мастер-класс пошел. Ну, то есть просто пробовать. И еще мне нравится, что Господь так предусмотрел, вот в нашем развитии есть период, когда игра является ведущей деятельностью. И можно вспоминать, во что я любил играть, что меня заряжало.
2: Кого я любил копировать
0: тогда. Кого я копировал, да. Какие у меня были там кумиры, да, какие профессии, какие люди. Обращать внимание на то, что привлекает мой взгляд. Вот как-то ты на одной из передач говорил, что банально проанализировать, какой контент тебя интересует в интернете. И просто обратить внимание, что если я смотрю про какие-то вещи, связанные там с природой, да,
1: с
0: кулинарией, если это связано с психологией, если это связано с какими-то техническими вещами, то это уже показатель. И то есть вот такой вот способ анализировать себя через все, с чем ты соприкасаешься, и понимать, что к чему у тебя есть интерес, уже говорит, что ты в этом направлении, развиваясь, можешь достичь лучших результатов. Ну и плюс, вот как Маша сказала, да, награды всякие, похвала, какие-то отзывы от окружающих, это тоже немаловажно.
2: Я хочу еще продолжить мысль, Айгуль. Еще очень классная вещь сегодня в современности есть как стажировка, когда мы можем, если нам это интересно, мы можем попробовать там какую-то, не знаю, практику, какие-то часы взять, побыть помощником, чтобы изнутри немножечко увидеть, а что это такое, и себя немножечко в этой смоделированной ситуации представить, а как я там буду. То есть я встречаю ребят иногда, которые говорят, вот я хочу быть тем-то, ну, называют любую профессию, И, а в семье никого не было с этой профессией, родители в ужасе. И вот, вот эта техника, о которой мы сегодня говорим, да, японской, она помогает как-то немножечко конкретизировать это желание и какую-то более реальную сделать эту цель, что ли, этого молодого человека. И я предлагаю еще молодым людям иногда почитать что-то об этой профессии, посмотреть, какие навыки у меня есть, как я буду вот в этой профессии себя изнутри, как я смогу в ней себя применять.
1: Тут же важен такой момент, например, как эта профессия связана с большим количеством коммуникаций. Нужно общаться, нужно выступать перед людьми, даже там, взять профессию священнослужителя. Это же большое количество коммуникаций. И здесь важно проанализировать. А человеку комфортно вообще общаться? Может быть, ему комфортнее заниматься, как мы приводили пример врача, да, там мелкая моторика, ему хочется работать с чем-то, вместо того, чтобы на публике выступать. Это же нужно все взвесить, выбирая профессию. Да? Ну, вот здесь был четвертый пункт, о котором мы еще не заговорили, но вначале Айгуль вспоминал этот момент по поводу, а готовы ли тебе за это платить? Да? То есть вот зарабатывать на этом. Вот насколько важно, чтобы человек, самореализовываясь в профессии, зарабатывал? Или это может быть не совсем важно? Вот что думаете?
3: Вот я можно прочитаю в контексте этого, опять из «Экклезиаста». Очень нравятся мне вот эти слова. «Вот еще, что я нашел доброго и приятного». То есть Соломон говорит это вот вообще, вот это вот то, что наполняет нашу жизнь. «Есть и пить, и наслаждаться добром во всех трудах своих, какими кто трудится под солнцем, во все дни жизни своей, которые дал ему Бог, потому что это его доля». То есть есть, пить, наслаждаться добром в трудах.
1: Да, да, да.
3: И дальше очень важная другая деталь. «И если какому человеку Бог дал богатство, имущество и дал ему власть пользоваться от них и брать свою долю и наслаждаться от трудов своих, то это дар Божий».
1: Вот. Это про любовь к делу, которым занимаемся.
0: Да. И про плоды от этого
3: дела. И про плоды, да. И наслаждаться, и брать долю. Потому что он говорит, бывает такая суета, когда ты работаешь, работаешь, работаешь, а трудом твоим пользуются другие, а ты... пролете.
1: Я но все время восхищаюсь вот комплексе... священописанием и глубиной. Да? Там современные японцы создавали теорию. Если бы глубже посмотрели в Писание, там все это было написано. Да? Мы должны любить то, что мы делаем, и в итоге мы пожнем вот плоды и будем наслаждаться плодами, результатами.
0: Но тут это очень важный
2: баланс.
0: Мне кажется,
2: все равно это не... Да, я тоже соглашусь с Айгуль, что все равно не всегда это про деньги.
0: Да.
2: Самореализация не всегда про деньги. Есть категория людей, которые действительно вот эти плоды еще больше мотивируют, кстати, и к росту, и к развитию. Это как тоже похвала в виде денег, если можно так сказать. Но есть люди, для которых все-таки важным будет тот результат, тот пункт, который мы говорили, номер три, да, или номер два, даже про нужность людям. Да. И вот эта нужность людям, она является некой, ну, такой наградой, не финансовой, но наградой, тем не менее.
0: Но тут вот тоже, почему баланс, с другой стороны, у нас сейчас деньгоцентричное общество, то есть все зависит от того, сколько ты зарабатываешь, какую одежду ты носишь, с каким телефоном ты ходишь, и это очень много информации дает окружающим людям. Но, с другой стороны, те люди, которые полностью отрицают важность, да, финансовой составляющей в своей жизни, они тоже сами себя обкрадывают, потому что это же в том числе наша ответственность перед самим собой, перед своей семьей, за то, чтобы закрывать банальные нужды. И то есть нам нужно искать такую золотую середину, так что мы реализуемся в профессии не ради денег, но, с другой стороны, мы реализуемся в профессии ради того, чтобы получать достойный результат за свои труды. И тут баланс заключается в том, что мы понимаем, хочу, могу, надо, и то, за что платят, да, но ни один из этих пунктов мы не ставим в приоритет, потому что, поставив один приоритет, мы переворачиваем всю эту систему с головы, с ног на голову, и на этом узком основании эта конструкция когда-нибудь все равно рухнет и погребет под собой нашу самооценку в том числе.
3: А вообще, если еще добавить, вообще работа это заповедь Божия. Шесть дней работы, говорит заповедь.
0: Угу.
3: Да? Хорошо, и делай всякие дела твои. Речь идет именно о заработке, о том, что кормит тебя и твою семью, и те, от кого, кто от тебя зависит.
0: Угу. Так что да, получается заповедь.
1: Это говорит о том, что, значит, результат этих трудов не обязательно должен измеряться деньгами, которые там сегодняшний день нам навязывает как обязательность. Да, что вот без
2: если
1: денег...
2: Если это денег не приносит, да, то нечего этим заниматься.
1: Да, да, да. Потому что... Но ведь есть люди, которые... Ну, возьмем женщину, которая за детьми ухаживает, она там домохозяйка, например, ей не приносит это денег. Но она самореализуется в том числе в каких-то профессиональных вещах, умеет прекрасно готовить так, что вся семья всегда с восторгом вкушает там завтрак, обед и ужин, да, или она умеет шить. И по большому счету это могло бы стать ее профессией, которая бы приносила деньги. Но она сегодня может самореализовываться в этом, получать результаты своего труда, там, носить вещи, которые она шила, или приготовила вкусно поесть. Но это не приносит, ну, как бы, денег именно. Угу. Да? Хорошо. Время идет к окончанию. Хотел такой краткий вопрос задать по поводу некого баланса. А вот не встречаете ли вы такой момент, что люди иногда уходят в такую самореализацию в профессии, забывая о том, что при этом они рубят все остальные сферы своей жизни?
2: Ну вот Айгуль подчеркнула, что сегодня такая какая-то монетизация всего происходит. Угу. Все пытаются как-то посчитать, просчитать. И, конечно, я не скажу, что это про всех, но это как-то очень сильно давлеет, вот это внешнее давление на людей. И, конечно, очень важно, чтобы реализация в профессии, она тоже была где-то, пусть в приоритете, но не заглушала собой другие сферы жизни, чтобы у человека оставалось время на общение с близкими. Потому что профессия, да, это важно, здорово, но достигнем мы какой-то цели, но рано или поздно мы станем перед тем, что, а что у нас там в отношениях? Есть ли у нас с кем разделить плоды тех успехов?
3: Труда
2: своего, да. И поэтому, конечно, очень важно, чтобы был баланс и в отношении здоровья, чтобы не уйти настолько в профессию, что будет страдать здоровье, и будет там какое-нибудь расстройство или тревога, или еще что-нибудь. Поэтому, конечно, важно вот пытаться сохранять, насколько возможно, уделять внимание разным сферам своей жизни.
3: Это же заповедь говорит, 6 дней работы, да? А день седьмой – покоя. То есть ты должен иметь как минимум один день в неделю, да, в субботу, это по Библии, что ты специально откладываешь твой труд, которым ты всю неделю занимаешься. Потому что иначе проблема будет.
1: Потом будет выгорание, либо проблемы в отношениях и так далее.
0: Тут еще такой момент. Я всем говорю, кто ко мне приходит. Бывает, что ты когда ставишь перед собой какую-то новую цель, ты в нее очень сильно упираешься, погружаешься, и это приводит к тому, что твоя психика оказывается в шатком положении. Ведь чем больше у нас разных опор, и когда мы их понимаем и признаем, семья, здоровье, природа, духовная какая-то часть, социальное, хобби, и чем больше этих опор, тем легче наша психика переживает какие-то нестабильные состояния в каждой отдельной этой сфере. Поэтому нам важно помнить, что профессия – это не все. Деньги – это не все. Но даже все, что нас окружает, если оно берется в единственном варианте, оно не даст удовлетворения в полной мере.
1: Заканчивая нашу передачу, хочется резюмировать практически твоими словами, да, что профессия – это только часть нашей жизни. Да? Самореализация должна нести себе плоды, которыми мы будем с удовольствием пользоваться. Да? Но и по ходу, до тех пор, пока мы дойдем до плодов, конечно, было бы очень хорошо, если бы мы наслаждались трудами своими, да, самим процессом. Спасибо. Мне кажется, мы очень глубоко и разносторонне рассмотрели эту важную тему, как самореализация через профессию.
0: Спасибо
1: за разговор.

0: Здравствуйте, вы смотрите программу «Принято считать». Моя личная проблема или общественное зло? Сегодня мы начинаем обсуждать очень сложную и деликатную тему – тему абортов. Почему женщина осознанно отказывается от материнства? Какие последствия это решение имеет для нее, для ее семьи и для общества? Что такое осознанное материнство? На наши вопросы сегодня отвечает психолог Светлана Страж. Светлана, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Я очень рада, что вы приехали к нам в студию, что мы можем обсудить эту тему, тему абортов. Светлана, вот скажите, на ваш взгляд, в нашей стране сейчас, в нашем

0: обществе сейчас к абортам относятся лояльно в целом или все-таки нет?
1: Однозначного мнения общественного нет, но, как правило, где-то 50-57% по исследованиям относятся достаточно лояльно к абортам, приемлемо, считают, что аборт, ну, у нас носит аборт такое понятие, как повседневное. То есть это то событие, которое происходит достаточно часто в жизни и достаточно часто встречается в семьях, как правило, у женщины перед принятием решения есть пример матери, пример сестер. И для женщин это, как правило, то событие, которое является достаточно частым в их жизни. И где-то 40% общества считает, что аборт – это неприемлемо. В среднем 20-25% людей считают, что аборт – это, ну, скажем так, неприемлемо, но по медицинским показаниям его можно делать. И остальные 15-17% считают, что аборт неприемлем, однозначно не должен происходить ни при каких обстоятельствах жизни.
0: То есть 15-17% людей жестко относятся, да? То есть даже если есть угроза жизни матери, жизни ребенка, все равно никогда я не сделаю аборт, да? Ну, вот вы как считаете? Это вот такая позиция, например, жесткая, она правильна?
1: Я считаю, что это достаточно... Ну, правильная позиция, если рассматривать ребенка как ребенка, который находится внутри утробы, как живой организм и, скажем, учитывать его право на жизнь. Поэтому я согласна с тем, что аборт – это неприемлемо, и нужно давать шанс ребенку на жизнь.
0: Угу. Но тем не менее, как вы уже ранее сказали, большая часть, ну, числа опрошенных все-таки достаточно лояльно относится к аборту, потому что, ну, сейчас наше общество более свободное, да, чем, например, в советское время, хотя и тогда было очень много абортов. Вот, но тем не менее, как бы мы даем свободу людям, ну, делать, что они хотят. Вот, и в том числе принимать решение относительно того, быть родителями или не быть родителями. Ну, Светлана, вот вы считаете, это вообще проблема серьезная у нас в обществе? Ведь сейчас существует очень много разнообразных средств контрацепции. И аборт – это, я не скажу, что это средство контрацепции, что это, по крайней мере, хорошее средство. Вот.
1: Я считаю, что это действительно серьезная проблема, потому что, несмотря на то, что в обществе достаточно распространены сейчас и легко доступны методы контрацепции, но при этом в год в среднем в России делается около 1,5 миллиона абортов именно вот в современной России, то этого показатели были гораздо выше, конечно, но в целом достаточно высокий процент. И причем по статистике женщины именно семейные, женщины, которые живут именно в стабильной семье, они самый высокий процент именно среди этих женщин. Поэтому я считаю, что проблема серьезна, актуальна и достаточно, скажем так, сложна в нашей стране.
0: А вот почему, как вы считаете, так происходит? Вы ведь в течение какого-то времени работали при женской консультации, и там вы консультировали тех женщин, которые приходили на аборт, потому что каждая женщина, которая в нашей стране приходит на аборт, должна обязательно, в обязательном порядке пройти консультацию психолога. Возможно, она свое мнение изменит, да, решит сохранить беременность. Вот. И вы, как так скажем, вы пытались отговорить женщин от аборта, да? Да. Вот как вы думаете, почему все-таки в более стабильных семьях, как вы сказали, большее количество абортов? Так?
1: Ну, как правило, да. Ну, наверное, имеется в виду не те прям стабильные семьи, но семьи, в которых именно есть муж, жена. И вот раньше вот считалось, допустим, я пока не столкнулась с этой проблемой, я считала, что именно... Ну, как делают аборт женщины, скажем так, ну, именно в молодом возрасте, когда студентки, допустим, или вот женщины.
0: Еще не замужем.
1: Ну, да, не замужем. И вот какие-то сложности бытовые возникают, когда она просто, ну, не способна, скажем так, уделить материнству, скажем, какое-то время. Но оказалось, что достаточно именно, ну, женщины в семье именно идут на аборт. И вот, ну, причина, на мой взгляд, именно в том, что есть какие-то определенные все-таки общественное мнение, когда один-два ребенка рождается, это считается традицией, традиционной семьей, трое, четверо детей, это все-таки то количество, которое до определенного момента вообще считалось многодетность в нашей стране как признак какого-то неблагополучия, когда семья, допустим, была, считалось, что, которая не умеет управлять, скажем так, рождаемой.

0: мастер семьи и так далее, и поэтому...
1: Ну вот как вы считаете, нужно проводить какую-то работу, допустим, в нашем обществе с нашими, ну, девушками, с женщинами, которые, ну, вот детородного возраста, да, на эту тему, как бы профилактика абортов, да? Угу. Вот эта проблема остро стоит, нужно проводить и как проводить?
0: Нужно проводить, и, как правило, вот эта проблема поднимается в момент, когда женщина уже решилась на аборт, это вот, скажем, первый этап, когда женщина начинает беседовать с каким-то специалистом на эту тему, и, конечно же, профилактика должна проходить в более ранние сроки, уже на этапе еще полового созревания девочек, когда девочки еще, скажем так, только начинают свой жизненный путь, они уже должны понимать, что аборт – это действительно серьезный, скажем, серьезный шаг в жизни женщины, серьезный, скажем так, поступок, который несет достаточно такие... Ну, сложные последствия могут оказать на жизнь девушки, и поэтому нужно начинать достаточно рано и говорить не только именно о аборте, о том, в каком состоянии находится ребенок именно до того, как он родился, потому что очень часто девочка считает, что до того, как ребенок родился, он, ну, в принципе, ну, как большинство женщин, считает, что это просто какой-то некий сгусток. И, скажем, клеток, и аборт – это, ну, по сути, ну, не убийство, а просто какая-то вот процедура на уровне лечения зубов или, там, к примеру, удалить аденоиды. То есть достаточно простая процедура, не несущая последствий. И на самом деле аборт – это действительно сложное, скажем, решение, это убийство, потому что ребенок уже на, скажем так, 4-5 неделе развития, он уже имеет ручки, ножки, развитую нервную систему, уже развит мозг у ребенка. И поэтому об этом женщина практически не знает, которая принимает решение. Нужно учить девочек, рассказывать им и готовить их именно к материнству, к тому, чтобы они были готовы решать какие-то бытовые задачи прежде всего и нести ответственность именно в жизни.
1: Ну, а получается так, что, допустим, до 4-5 недель все-таки, когда еще, ну, основные системы не сформированы, да, у ребенка, ну, рано достаточно, например, узнала женщина, девушка, что она беременна. Угу. Тогда можно сделать аборт?
0: Я считаю, что нет, в любом случае.
1: И это, кстати, будет ведь мини-аборт, то есть на раннем сроке он может быть менее болезненный для организма и в том плане, что меньше последствий на здоровье.
0: Ну, последствия действительно, может быть, скажем так, менее болезненно это проходит для организма, но при этом уже на протяжении первой-второй недели, еще когда женщина не знает о том, что она беременна, уже ребенок сформирован, именно уже заложены основные, скажем так, особенности ребенка, на кого он будет похож и так далее. И эти моменты, ну, плюс сформирован уже все равно именно конкретно ребенок. Ручки, ножки уже есть и так далее. И ребенок уже, в принципе, 4-5 неделе, именно когда женщина узнает о том, что она беременна, она, ребенок уже, в принципе, есть, и он уже даже способен совершать какие-то простые движения. Поэтому в любом случае это аборт, в любом случае это прерывание жизни.
1: Да, ну, я думаю, конечно, что молоденькие девушки, они вряд ли узнают сразу о том, что беременны, потому что никто не планирует, Ну, и женщины, которые тоже не планируют, думают, у меня уже есть двое, и даже, как говорится, вот я не ждала даже откуда, да? Почему часто женщины, даже семейные, говорят, ну вот, грубо говоря, как ветром надуло, потому что мы даже и средства контрацепции использовали, и вдруг неожиданно, и, конечно же, не сразу узнает, что она беременна, именно потому что не планировала. Когда семья планирует беременность, женщина все время проверяет. То есть семья находится в тонусе, проверяет, беременна ли женщина, делают тесты, обследования. Вот. Так что это, как правило, неожиданно возникает. Вот неожиданно, да? Но, с одной стороны, я думаю, что... Вот мы говорим о том, как цена человеческая жизнь, да? Что вот уже там буквально с первых минут, с первых часов зарождения жизни внутри женщины начинает исполняться вот программа. Программа развития ребенка, программа роста ребенка, плода в утробе женщины, и потом уже рождается ребенок, да, человек. И вот эта программа заложена, ну, как бы так называемая программа, заложена в нас Богом, Бог дал именно женщине вот такой.

0: такое, такую способность воспроизводить, рожать потомство. И мы говорим о ценности жизни, с одной стороны, о ценности жизни именно плода ребенка. А на другой чаше весов стоит ценность жизни женщины, ее семьи, женского здоровья. То есть почему выбор-то, ну, как бы у женщин возникает? Потому что женщина думает, что вот этот ребенок нежданный, или этот ребенок может быть, ну, долгожданный, но когда показывают анализы, что он больной, он нарушает ход моей счастливой жизни. И мое счастье, и счастье моей семьи, оно при этом тоже стоит на весах. А очень часто бывает, что как бы несовместимые с жизнью женщины есть медицинские показания к аборту. Вот. И вот это ведь очень тонкий вопрос. Здесь жизнь ребенка нового человека на одной чаше весов, на другой чаше весов моя собственная жизнь как матери. Я еще, может быть, не готова быть матерью. Или я готова, но здоровье. Или я, может быть, ну да, я готова, но финансовое положение. Вот что должно перевесить, это ведь очень сложно.
1: На самом деле решение действительно дается женщинам очень сложно, и однозначно нельзя сказать, нет определенной формулы, по которой, скажем, стоит работать психологу или, вот, ну, или скажем, какой-то фразы универсальной, которую вот можно сказать женщине, и женщина примет решение. Но есть определенные факторы, которые влияют каким-то образом на женщину. Один из факторов – это общественное мнение. То есть общественное мнение у нас в обществе так принято, что аборт все-таки для нас это носит такой повседневный характер, ну, как вот, по сути, как рутина. То есть как нам, допустим, сходить к стоматологу или еще какую-то процедуру провести. Для нас это привычно и стабильно достаточно. Ну, как не стабильно, а...
0: Но ничего в этом нет сверхординарного,
1: да.
0: Ужасного просто. О, какой кошмар, аборт! Это, может быть, действительно было вот в советские времена, когда там, например, девушка молодая, выпускница школы, она вдруг забеременела. Это был нонсенс, это был позор. А сейчас это воспринимается более... Ну, мягко общество. Угу. Так и аборт, наверное.
1: Да, общественное мнение, оно достаточно радикально менялось до... Скажем так, до того, как случилась революция, было однозначное мнение, что аборт – это плохо, и в 17-18 века даже за истравливание плода женщины, которые обращались, вот, допустим, они к повитухам, за зельем, они наказывались, и повитуха наказывалась, и женщина в среднем на 5-15 лет именно епитимия накладывалась. Во второй половине 17 века смертной казнью наказывался аборт, и более поздние сроки также было отменено. Это Петром I в 1715 году был отменен аборт, но при этом мы видим, что мнение было однозначно, что аборт – это плохо, и были традиционный уклад в семье был. Но проходили, скажем так, годы, и мнение менялось. И я даже слышала одну историю от моей знакомой. Она рассказывала, что ее бабушке запретили выходить замуж за человека, в роду которого, по-моему, в двух или трех поколениях до этого делался аборт однажды. Считались эти, скажем так, семьи уже, ну, по части даже проклятыми в какой-то степени. И вот общественное мнение было однозначно, что аборт – это плохо. Именно и род людей, которые именно делали аборт, он также являлся таким, скажем, неприглядным для многих. И со временем все менялось, и именно дореволюционный период, если было однозначное мнение, то после 20-х годов, в 1920 году СССР, именно после революционный период, приняло решение о том, что аборт – это приемлемо, и СССР была первой страной, которая приняла решение о том, что аборты – это нормально и законно, узаконила аборты. Если сравнить с другими странами, то можно сказать, что в Великобритании в 1967 году только было принято решение о том, что аборт – легализован. В США в 1973 году, во Франции в 1975 году. То есть мы видим, что наша страна, она вот, скажем так, достаточно неприглядна, можно сказать, ну, такое мнение приняла.
0: Но потом ведь уже буквально лет через 15-16, да, в нашей стране были запрещены, наоборот, запрещены аборты.
1: Запрещены,
0: да,
1: аборты,

0: потому что достаточно серьезно изменилась ситуация. Очень большое количество абортов было, до 5 миллионов доходило количество абортов в год. И большая часть беременности заканчивалась именно абортом. И поэтому было принято такое решение, исходя из интересов страны, из-за демографического, скажем, состояния в обществе. 1955 год – это был годом, когда были разрешены аборты в нашей стране, 5 легализованы. И по статистике, в 50-е годы в нашей стране погибло около 5 миллионов, 5,8 миллионов в среднем было уничтожено абортами детей нерожденных. И при этом, если сравнить со статистикой Великой Отечественной войны, в тот период погибло около 26 миллионов, причем 11 миллионов людей погибло именно в результате военных действий. И если разделить на количество лет, то 26 миллионов разделить на 4 года, получается 6,6 миллионов погибших в год. И это в среднем на 1 миллион меньше того количества, которое детей, которые были уничтожены именно в результате абортов. Если смотреть именно из ракурса Великой Отечественной войны и потерь, то мы видим, что достаточно большое количество, и это действительно носит серьезные масштабы в нашей стране.
1: Да, действительно. Вот, ну, это же потенциальные люди, это жизни, это могли бы быть реальные, конкретные люди. И сейчас не хочется говорить о том, что вот вы творите, да, посмотрите, что вы делаете, женщины, да? А хочется просто понять, почему это происходит и что можно с этим делать. Именно об этом мы будем говорить на наших следующих встречах. А за эту встречу, Светлана, я благодарю вас. Спасибо, что были с нами сегодня. Дорогие друзья, это была программа «Принято считать». Спасибо за то, что это время вы провели с нами. Всего вам доброго. До свидания.

Я не волнуюсь о том, что люди скажут обо мне. Я знаю, что ты мой Бог, я знаю, ты во мне. Твой дух ведет меня к целям, открывает пути. Я об одном тебя молю, чтоб ни с него не сойти. Я не волнуюсь о том, что люди скажут обо мне. Я знаю, что ты мой Бог, и знаю, ты во мне. Твой дух ведет меня к целям, открывает пути. Я об одном тебя молю, чтоб ни с него не сойти.

0: Здравствуйте, Кейси мечтал о том, чтобы стать борцом ММА. Он тренировался, проводил спарринги с другими профессионалами и даже побеждал некоторых из них. Но был один бой, в котором Кейси никак не мог победить. И это едва не стоило ему брака. Я был женатым человеком и не должен был находиться там. Но появилась похоть. Похоть — это тяжело. Я осуждал Давида, пока сам не стал как он.
1: Кейси Майлз был чемпионом по борьбе с непростым прошлым. В старшей школе он влюбился в одноклассницу Мелиссу, которая была искренней христианкой.
0: Сначала мы дружили. Учитель испанского познакомил меня с Библией. Он прочитал мне Писание и спросил, знаю ли я о том, кто такой Иисус. Я начал изучать Библию, Мелисса увидела это, и мы начали встречаться. Учитель испанского посеял очень важные семена в мое сердце.
1: Они поженились в 19 лет. Кейси занимался борьбой в колледже, а вскоре начал готовиться к

0: боям в клетке. Мы были молоды, и такой вид борьбы был чем-то новым. Я не имела представления, как такой образ жизни повлияет на наш брак. Я понятия не имела, как это скажется на нас.
1: Я хотел побеждать. Доказать людям, что могу победить, как Рокки. Мечтал, чтобы это стало правдой. Я хотел идти и бороться в клетке. Я начал побеждать профессиональных борцов.
0: Кейси тренировался практически каждый день, а по выходным ездил на тренировки в Лас-Вегас, чтобы принять участие в UFC.
1: Мой тренер по борьбе, Рокки, предупреждал, чтобы я не тренировался с некоторыми людьми из ММА. Считал, что это может изменить меня. Он имел в виду морально. Именно тогда у меня и начались проблемы. Я познакомился с профессиональными спортсменами и стал ходить с ними в стрип-клуб. Когда я зашел туда, у меня затряслась рука. Это повторилось трижды. А потом рука уже не тряслась. Я знал, что не должен быть там. Но это было нечто экзотичное. И когда я увидел все это, то подумал, ничего себе. Там были девушки всех цветов и форм. Плоть сильна, очень сильна. Это было серьезное искушение. Я знал, что поступаю неправильно, но не мог остановиться и снова возвращался туда.
0: Вскоре Кейси поддался искушению и завел роман с танцовщицей. Об этом узнала Мелисса. Это было ужасно. Это было тяжело выдержать. Я была на пределе, постоянно расстроена и подавлена. Я попросила его сделать выбор. Он был борцом, и я, конечно, хотела, чтобы он боролся за нас.
1: Я пытался выиграть время, потому что хотел попасть на Amplifiers. Мелисса сняла половину денег со счета и сказала, «У тебя есть выбор. Половина денег твоя. Если хочешь так жить, иди. Забирай деньги и оставляй кольцо. Я имею право развестись с тобой». Когда я услышал это, испугался, потому что жена была единственным человеком, который любил меня безусловно. Я позвонил своему учителю испанского и спросил, что мне делать. Он сказал, «Стань на колени и молись». Я ответил, «У меня нет времени на эту ерунду. Я стал эгоистом, и у меня не было времени для Бога. Я был сфокусирован только на себе. Я хотел попасть в UFC и стать чемпионом, но Бог показал мне, кем я был». А я сказал, «Это не я». Учитель спросил, «Что ты будешь делать?» Я выбрал Мелиссу. И когда она вернулась с работы, я был дома. Она сказала, «Хорошо, это уже кое-что».
0: Кейси начал читать Библию и переехал жить к учителю испанского, тем самым отрезав себя от негативного влияния профессионального спорта.
1: Когда я начал читать про Иисуса, то понял, что не хочу больше ничего. Я получил помощь в ту минуту, когда открыл Библию. У меня не было других занятий. Я не ходил в зал, а тренировался дома. Я читал Библию, а затем поднимал глаза к небу и спрашивал, «Зачем ты сделал это для нас?» Я знаю, какой я эгоистичен, но я начал влюбляться в Иисуса. Я начал скучать по жене. Я провел 6 месяцев без нее.
0: Мелисса увидела, что сердце и характер Кейси начали преображаться. Мой муж изменился и начал думать о нас как о семье и о Божьем плане больше, чем о себе. Это было удивительно.
1: Чем ближе я был к Иисусу, тем ближе был к Мелиссе. Мы вместе читали Библию и тренировались. Она стала моим партнером по тренировкам, моим лучшим другом. Я по-новому влюбился в нее, в ее душу.
0: Кейси посвятил свою жизнь Христу. Он вернулся домой, и вскоре у них родился первенец. Сегодня это крепкий брак, потому что его основанием является Иисус.
1: Мы были молоды, но у нас была настоящая любовь, правда? Но я думал только о себе. Теперь я влюблен в нее, а не в себя. Вот что значит взять свой крест и пойти. Ты берешь крест, берешь свою жену, оставляя себя.
0: Бог вернулся в нашу жизнь. Мы оба должны были довериться Ему, возрасти в Нем. Я считаю, что это одна из самых важных вещей. Мы оба сделали выбор. И наш выбор был остаться вместе и идти к Богу.
1: У меня хорошая жизнь. Я не заслуживаю ее, но я благодарен Богу. Это история выживания. Выживание брака. Что Бог сочетал, то человек да не разлучает. Вот что говорил Кейси. Я знал, что делаю неправильно, но все равно пошел. Первые три раза у него тряслись руки, но вскоре это прекратилось. Всегда наступает момент, когда совесть успокаивается, и вы больше не считаете это неправильным и не реагируете физически. Вы привыкаете к новой реальности, и она буквально порабощает ваше сердце. Пророк Осия написал, что блуд подобен идолопоклонству. Он порабощает сердце. Вы влюбляетесь в то, что убивает вас и отделяет от Бога. Это делает вас рабом страстей, и вы теряете контроль над собой. Вы фокусируетесь на разрушающих вас вещах. Кейси сказал, «Я знал, что это было неправильно. А еще я осуждал Давида, пока сам не стал им». Вы делаете то, чего боитесь, что осуждаете. Давид знал, что поступал неправильно, но все равно делал это. А потом к прелюбодеянию добавил убийство. Однако он признал свой грех. Вы должны понять, что нет другого места, куда можно пойти, потому что только у Иисуса слова жизни. У меня есть хорошие новости для вас. Бог простил Давида. Бог простил Кейси. И Бог простит вас. Но вы должны отвернуться от греха. Сделайте то, что сделал Кейси. Он 6 месяцев восстанавливал свои отношения с Богом. Давид постился и молился в храме. Он покаялся и сказал, «Куда еще мне идти?» Так говорили и ученики. «Куда нам идти? У тебя слова жизни». Пусть это станет вашим поворотным моментом. Сегодня вы можете осознать, что только Иисус может дать вам жизнь, потому что Он — путь, истина и жизнь. Вы не можете прийти к Отцу, как только через Него. Вам нужно признать то, что уводит вас от Бога. Будь то вино, блуд или идолопоклонство, какая-то цель в жизни, которая, как вам кажется, принесет вам радость и наслаждение. На самом деле, вы не получите ничего из этого. Эта вещь лишь уведет вас. Но истина в том, что, придя к Иисусу, вы получите все. Кейси осознал еще большую истину. Я сильнее люблю Мелиссу, свою жену, а не себя. Иисус пришел ради нас. Он возлюбил нас. Он был готов отдать свою жизнь за нас. А главная ответственность мужа — положить свою жизнь за свою семью. Если вы тоже хотите изменить свою ситуацию, склоните голову и помолитесь со мной. Если вы уже раньше принимали Христа, но по какой-то причине отошли, как Кейси, столкнулись с искушением и поддались ему, а теперь не можете вернуться назад, возможно, вы стараетесь выглядеть хорошо внешне, но внутри знаете, что поступаете неправильно. Вы можете вернуться к Богу, как это сделали Кейси и Давид. Скажите, Я не хочу жить сам. Я хочу, чтобы он жил во мне. И когда вы примете это решение от всего сердца, то найдете его. Это молитва для вас. Склоните свою голову со мной и вместе помолимся.

0: Иисус, я отошел от Тебя.
1: Меня увело мое сердце, похоть моих очей и плоти. Господь, я возвращаюсь к Тебе. Восстанови меня, прошу Тебя. Прости меня. Верни радость моего спасения. Позволь мне узнать, что Ты услышал мою молитву, что Ты простил мой грех, что Ты освободил меня. Иисус, я хочу следовать за Тобой во все дни своей жизни. Я хочу быть тем, кем Ты хочешь видеть меня. Услышь мою молитву. Приди в мое сердце. Обнови меня. Я прошу об этом во имя Иисуса. Аминь.
2: Энджи и Джордан Салливан получили свой самый лучший подарок на День Святого Валентина. Это был неожиданный звонок, который подарил их дочери новое сердце. После обследования врач посмотрела на меня и сказала: «Сердцем вашего ребенка что-то не так». Энджи Салливан была на 5-м месяце беременности, когда УЗИ показало, что у ее малышки гипоплазия левого предсердия, редкий порок, при котором левая часть сердца практически не развита. Энджи позвонила своему мужу Джордану и все рассказала.
0: «Мое сердце ушло в пятки. Мне было больно, что моя жена плачет. Я понимал, к чему это может привести?
2: Страх, разочарование, шок, неверие. Ты не хочешь, чтобы такое случилось с тобой и твоими детьми. Малышке Блэр нужно было сделать несколько операций сразу после рождения. Энджи и Джордан обратились к родным и друзьям с просьбой помолиться, а также создали страничку под названием «Поддержка малышки Блэр». Я не знаю, что бы мы делали без помощи общины, и хватило ли у нас сил, чтобы пройти через это. Ведь это испытание. Рождение Блэр было наполнено надеждой и тревогой.
0: Я пытался осознать все это. Я видел ее пальчики, всю ее. Это было захватывающе. Просто удивительно.
2: Я была счастлива, когда увидела, как она начала дышать. Но, к сожалению, это длилось недолго, потому что врачи сразу же забрали ее. На 8-й день Блэр сделали операцию. Специалисты увидели, что стенос легочного ствола парализовал здоровую часть сердца. Единственным шансом на жизнь была пересадка сердца. Мое сердце было разбито. В такие моменты тяжело сохранять веру, но других вариантов нет.
0: Мы продолжали молиться, потому что это было единственное, чем мы могли помочь ей. Это не пластырь наложить на разбитое колено. Я ничем не мог помочь ей. Я мог помогать только молитвой. Поэтому я молился и молился.
2: Энджи и Джордан снова обратились к друзьям и подписчикам в соцсети. Учитывая особые обстоятельства, их молитвы были наполнены смирением. Мы понимали, что для того, чтобы у Блэр появилось новое сердце, должен был умереть другой ребенок. Никто не хочет молиться о таком. Мы молились о том, чтобы исполнилась его воля, и чтобы мы были готовы к любому исходу. Из-за инфекций и других осложнений Блэр несколько раз убирали из списка на трансплантацию. Но в день Святого Валентина родителям позвонили.
0: Женщина нам сказала: «Мы получили сердце для Блэр». «Что? Повторите». Она сказала: «Мы получили сердце для Блэр».
2: Я не могла в это поверить. Я попросила нашего координатора повторить это несколько раз, потому что не поверила.
0: Мы были очень рады. Мы обнимались и плакали. Это был особенный день Святого Валентина. Я сказал своей жене перед сном: «Я никогда не забуду этот день Святого Валентина. Ни один подарок не сравнится с тем, что нашей дочери дали сердце. Новое сердце».
2: На следующий день Блэр сделали успешную трансплантацию. Через 7 месяцев наконец-то выписали. Малышку встретили дома настоящим парадом. Это было удивительно. Когда мы привезли ее домой,

0: то почувствовали, что именно здесь она и должна быть.
1: Она такая активная, веселая малышка. Она крутилась, садилась, играла с игрушками. У нее всегда была улыбка на лице. Она очень радостный ребенок.
0: Блэр нужно наверстать упущенное, чтобы быть на уровне со сверстниками. И каждый раз на День Святого Валентина ее родители празднуют тот день, в который их малышка получила новое сердце, и вспоминают любовь Божью и молитвы верных людей.
1: Мы считаем, что если бы не молитвы наших друзей, общины и еще многих людей в мире, то сегодня Блэр не была бы с нами.
0: Наша цель — делиться своей историей, давать надежду другим, укреплять их в вере. Нельзя терять веру. Нужно молиться. И когда не остается других вариантов, нужно молиться. Только это поможет. Аминь. Нужно молиться, доверять Богу и хранить веру. Продолжайте молиться и верить, что Небесный Отец, который любит вас, слышит и отвечает на ваши молитвы. Он ответит на них в свое время. Это именно то, что нужно нам. Бог совершил чудо для этой чудесной семьи и может сделать нечто чудесное для вас. Я верю в это всем сердцем. Мы с Гордоном будем молиться за вас и ваши нужды, чтобы Бог совершил чудо в вашей жизни. А пока мы хотим ободрить вас в вере и расскажем несколько свидетельств. Это история о чуде. Дэвид из Миндена, Невада, проснулся однажды с острой болью в плече. Он надеялся, что она пройдет. Через 6 месяцев мужчина все еще чувствовал боль и дискомфорт. Однажды в клубе 700 он услышал, как Гордон сказал: «Вы молитесь о своем правом плече. Поднимите сейчас свою руку. Вы полностью исцелены». Дэвид с верой так и сделал, и боль ушла. Это чудо, слава Богу.
1: Вот еще одно. Рози прислала нам это свидетельство по электронной почте. Я всегда люблю смотреть ваши свидетельства про исцеление и молитвы о нуждах. Эшли молилась об исцелении человека, у которого были проблемы с левой рукой. Она не знала причину боли. Я тоже не знала, почему у меня болело. Я приняла слово исцеление, и боли больше нет. Вы слышите? Я приняла обетование исцеления. Это то, о чем говорит Библия. Слушай, Израиль. Это означает, что мы должны слушать. Бог действует через свое слово. Пусть его слово будет как семя. Библия сравнивает слово Божье с семенем. Пусть его слово сеется в вашем сердце, духе, разуме и теле. Пусть оно прорастет там, где вы нуждаетесь в исцелении. Пусть его слово принесет жизнь и здоровье. Все, в чем вы нуждаетесь. Когда вы осознаете это, то поймете, что Бог воплощает свое слово. В начале было слово, и слово было с Богом, и слово было Бог. И это слово стало плотью и жило среди нас. Я цитирую Евангелие от Иоанна. Вы можете прочитать его сами. Если прочитаете, то поймете, что Бог действует именно так. Это слово стало плотью. Это значит, что его слово может стать плотью в вас. Оно может иметь такую же силу, как у Христа. Это серьезные слова. Вы можете подумать, что это значит. Когда Иисус приходит в ваше сердце, вы получаете ответы на все нужды. У Бога есть невероятные возможности. Пусть эти слова проникнут в вас. Пусть они принесут плод, который должны принести. Когда вы сеете пшеницу, то пшеницу и ожидаете собрать. Когда вы сажаете кукурузу, вы хотите собрать кукурузу. Если вы посадили помидоры, то собрать огурцы невозможно. Когда вы сеете Слово Божье, то получаете Бога. Он в Своем Слове. Он — исцеление, любовь и спасение. Пусть Он будет для вас всем во всем прямо сейчас.

0: Давайте молиться. И вот вам чудесное слово. Он прощает все ваши беззакония и исцеляет все ваши болезни. Он венчает вас любовью и милостью. Обновляет вашу молодость, как у орла. Дает вам силу, мудрость и все, в чем вы нуждаетесь. Давайте молиться и верить. Пусть Божье Слово оживет вас. Господи Бог Всемогущий, мы приходим к Тебе с верой и просим, чтобы Твое Слово стало в нас плотью. Мы просим, чтобы мы стали живыми примерами силы Твоего Слова, потому что Ты следишь за тем, чтобы его исполнять. Ты в Своем Слове. Мы принимаем его сейчас во имя Иисуса. Эшли, Бог дал тебе что-то?
1: Да, кто-то смотрит нас. У вас увеличившееся сердце. Из-за этого возникают и другие проблемы. Вы шутите и говорите, у меня большое сердце, потому что я люблю людей. А вы знаете, что это болезнь, и хотите, чтобы Бог исцелил вас. С Богом все возможно. Бог может исцелить сердце. Я верю, что Он делает это для вас прямо сейчас во имя Иисуса. Поверьте и примите это. Начните славить Его, поклоняться Ему. Сила Духа Святого сходит на вас. Он видит вас. Он любит вас. Примите это сейчас. Спасибо, Господь.
0: У одной женщины лишай. Вы ощущаете боль, и у вас уже есть шрамы. Для вас это настоящая пытка. Бог исцеляет вашу кожу и нервы. Во имя Иисуса будьте исцелены. У кого-то из вас аутоиммунное заболевание кожи. Бог исцеляет вас. Примите это сейчас. Поднимите свои руки к Нему и прославьте Его за то, что Он сделал для вас. Аминь и аминь. Если вы получили исцеление, поделитесь своими радостными новостями. А закончим мы со словами из Исаии. «Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная».

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одном служителе, который купил себе новую лошадь. Он научил ее понимать слова «Слава Богу» как «но» и «Аллилуйя» как «стоп». Каждый раз, когда он говорил «Слава Богу», конь пускался вскачь. Когда он говорил «Аллилуйя», тот быстро останавливался. Однажды он катался верхом. Лошадь испугалась и помчалась со всех ног к отвесному обрыву. В панике он забыл все, чему научил лошадь. Он говорил: «Боже, благослови! Слава тебе! Аминь!» Ничего не происходило. В последний момент он прокричал: «Аллилуйя!» Лошадь остановилась в нескольких сантиметрах от обрыва. Он облегченно вздохнул и сказал: «Слава Богу!» Сегодня я хочу поговорить о благословении во время трудностей. Все мы переживаем ситуации, которые нам непонятны. В фирме было сокращение, и меня уволили. Друг разорвал отношения, и мне приходится начинать все сначала. На прошлой неделе я встретил девушку. Она была на 5-м месяце беременности. Это был ее первенец. Она очень ждала этого ребенка и уже украсила комнату для него. Но в силу непредвиденных обстоятельств у нее случился выкидыш. У нее не было никаких эмоций, и она находилась в депрессии. В 1981 году мы с моей семьей собирались весело отпраздновать Рождество. Но моей маме поставили диагноз – рак печени последней степени. Это было очень грустное Рождество. Все мы время от времени проходим через трудности.

Потеря, болезнь, развод. Ребенок, который разбивает вам сердце, легко расстроится, отказаться от своей мечты и оставаться в таком подавленном состоянии. Но Бог использует это время, и оно является частью Его божественного плана. Представьте, что это семя. Семя не может прорасти на свету. До тех пор, пока семя находится на полке, оно не может осуществить свое предназначение. Вы должны посадить семя в почву, в темное место, чтобы то, что находится внутри его, могло ожить. В вас тоже есть семена. Это мечты, цели, талант, потенциал, который можно реализовать, только пройдя через трудности. При изучении Священного Писания мы видим, что каждый человек, который сделал что-то важное, проходил через трудности. Моисей случайно убил человека. Он провел 40 лет в пустыне, один, чувствуя, что он все испортил. Но благодаря этой ситуации внутри него стали происходить изменения. Это была подготовка. Он учился терпению, смирению и вере. Если бы он не преодолел эти трудности, то он никогда не смог бы поднять жезл и разделить Красное море. Трудности — это начало осуществления своего предназначения. Эсфирь была молодой женщиной, которая осталась сиротой. Она чувствовала себя одинокой, забытой — это испытание. Но Бог через нее спас израильский народ. Илия был очень подавлен, он хотел умереть. Тоже испытание. Все же он остался человеком веры. Бог не посылает нам трудности, Он использует любую ситуацию в нашей жизни. Мы развиваемся благодаря трудностям. Это то, что закаляет наш характер. Мы учимся доверять и не сдаваться. Наши духовные мускулы становятся более сильными. Вы начинаете больше молиться, когда приходят трудности. Вы приближаетесь к Богу. Вы прислушиваетесь к тому, что Он говорит. Когда вы проходите через трудности, вы переоцениваете свои приоритеты. Вы проводите время со своей семьей. Вы по-новому смотрите на то, что Бог вам дал. Моему другу сказали, что он потеряет зрение. Он заразился, и ему сделали операцию. И после операции он не должен был видеть. Но произошло то, что врачи никак не ожидали. С его зрением все в порядке. Теперь каждое утро, когда он просыпается, первые 15 минут он наблюдает за восходом солнца, за цветами, за своими детьми. Вы можете не осознавать того, что в трудные времена вы получаете благословение. Внутри вас происходит изменение. Это помогает вам расширить ваше видение. Когда вы проходите через трудные времена, вы не жалуетесь на мелочи. Вы не расстраиваетесь из-за того, что ваше парковочное место занято. Вы не сердитесь, что попали в пробку. Вы не обижаетесь из-за того, что сотрудник вам нагрубил. Вы многое пережили, чтобы позволить этим вещам огорчать вас. Ваш внутренний стержень из стали. Один человек сказал мне на днях: «Джоэл, я слышал, как о вас сплетничали, и мне очень жаль, что они так говорили. Говорившие обо мне ничего плохого не имели в виду, но про себя я подумал: я похоронил своего отца, но вы не должны жалеть меня. Я видел, как моя мать боролась с раком. Я учился быть служителем, когда все вокруг говорили, что я не справлюсь. Я верил, что мы получим это здание, когда все было против нас. Если я прошел через это, я смогу пережить и то, что не нравлюсь кому-то». Вы знаете, на самом деле это то, как отгонять комара. Когда вы проходите через трудности, это закаляет вас. Трудности помогли мне стать тем, кем я являюсь сегодня. Мне нравится, когда все в жизни хорошо. Нравится, чтобы все было по-моему, но лучшее во мне происходило тогда, когда не все было хорошо. Это были бессонные ночи. Время, когда я думал, что сам не справлюсь. Время, когда я не видел выхода. Тогда я учился молиться по-настоящему. Именно тогда я развил в себе непоколебимую веру в Бога. Моя вера росла и увеличивалась. Не жалуйтесь на трудности. В трудностях мы получаем благословение. Бог совершает удивительные дела во время скорби. После смерти моего отца я учился быть служителем. Я волновался выступать перед людьми. Вечером после ужина я закрывался в своем кабинете, чтобы помолиться. Виктория искала меня и спрашивала у детей: «А где папа?» Она

находила меня молящимся. Дело в том, что я никогда так не молился, когда все было хорошо. Я никогда не старался так сильно приблизиться к Богу, когда все было по-моему. Именно трудности помогли мне развить мои духовные мускулы. Мне не нравилось проходить через трудности и прилагать усилия. Мне было не по себе, но я бы не хотел ничего менять. Это сделало меня лучше. Бог использует трудности. В Писании говорится, что когда Иосифа ложно обвинили и бросили в тюрьму на 13 лет, стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его. Благодаря этому он развивал в себе силу и настойчивость. Есть дела, которым вы можете научиться только пройдя через трудности. Прекратите жаловаться на то, как вам трудно, на то, что вас ранили и как вам плохо. Это может доставлять много хлопот. Вам может это не нравиться, но это для вашего блага. Вы становитесь более сильным. Это развивает вас то, что вы можете получить только пройдя через трудности. Вы не сможете реализовать свой потенциал, если в жизни все хорошо. Никаких трудностей, никаких проблем и препятствий. Это звучит хорошо, но это тормозит ваше развитие. Давид сказал: «Бог увеличил меня в день бедствия». Он не укрепился, когда в жизни было все хорошо. Он укрепился, когда в жизнь пришли трудности. Подростком он хотел просто веселиться с друзьями, но он был вынужден заботиться об овцах своего отца. Месяц за месяцем он проводил в одиночестве. Ему не с кем было поговорить, и казалось, что его мечты никогда не осуществятся. Но годы одинокой жизни пастуха помогли ему стать победителем. Когда он вышел и победил Голиафа, люди подумали, что это случайность. Но это не была случайность. Это произошло потому, что он с достоинством прошел через трудности. Он не отступал от правильного пути, даже когда все шло не так, как хотелось, когда он не понимал, что происходит, когда ему казалось, что Бог оставил его. Давид понял главный принцип. «Боже, мне трудно. Возможно, я не осознаю того, что происходит, но я верю, что это мне во благо. Я верю, что становлюсь сильнее, развиваю характер и терпение, учусь доверять». Он не просто прошел через трудности, но стал сильнее, способнее, лучше, чем был прежде. Давид сказал: «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях. Он водит меня к водам тихим. И даже если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь я зла». Давид говорил: «Тот Бог, который ведет меня к зеленым пастбищам, тот Бог, который ведет меня к тихим водам, это тот же Бог, который ведет меня через долину». Мы можем все доверять Ему на злачных пастбищах. Это легко. Мы можем доверять Ему около тихих вод. Я прошу, чтобы вы доверяли Ему даже в мрачной долине. Он не оставит вас. Вы можете чувствовать себя одиноким, забытым. Жизнь не оказалась такой, как вы хотели, но Бог все еще ведет вас. Трудности — это часть Его плана — сделать вас тем, кем вы являетесь на самом деле. Порой это нелегко. Вы можете не понимать этого, но вера заключается в доверии Богу, даже когда жизнь лишена смысла. Верьте, что Он благословляет вас, даже когда вы проходите через трудности. Все, что делается вам во вред, Он использует вам во благо. Давид продолжил: «После того, как вы проходите долину, после этих темных мест, Бог умощает вашу голову елеем. Он приготовит вам трапезу ввиду ваших врагов. Ваша чаша будет переполнена». Заметьте, вы должны пройти долину, чтобы добраться до трапезы, которая уже приготовлена для вас. Вы должны пройти одиночество, предательство, болезнь, чтобы добраться до нового помазания, нового начала. Вы должны пройти через пастушечьи поля, поступать правильно, когда вокруг неправда, пройти через трудности, нужду, долг, прежде чем приступить к переполненной чаше. Слишком часто мы хотим изобилия, но не хотим быть в долине. «Боже, дай мне больше благодати, больше ресурсов, больше влияния». Бог говорит: «Конечно, но вы должны быть готовы пройти со мной долину». Именно в трудное время мы показываем Богу, кто мы есть на самом деле.
Может ли Бог доверить вам больше благодати, больше влияния, больше ресурсов? Вы должны быть верными везде, когда все идет не так, когда вам одиноко. Джоэл, я не люблю своего начальника и поэтому опаздываю на работу. Начальник относится ко мне плохо.

Пришлось это сделать, когда мой отец отошел к Господу. Это было трудное время. Когда вы проходите через потерю или разочарование, легко пасть духом и чувствовать, что Бог подвел вас, что хорошие дни прошли. Я понял, что всякий раз, когда одно в вашей жизни умирает, то другое оживает. Иногда кажется, что это конец, но у Бога всегда есть новое начало. Друг предал вас, ушел, никаких отношений. В то же самое время Бог рождает новые отношения. У Него есть другой друг, с которым вы встретитесь на вашем жизненном пути. Вы потеряли должность, клиента, возможность. Возможно, что это умерло, но Бог уже приготовил новую должность, новую возможность, новый уровень. Если вы пройдете долину с верой, зная, что Бог все контролирует, то вы подступите к трапезе, которая уже приготовлена для вас, к новому помазанию, возрастанию, к преисполненной чаше. Мой друг, с которым я играл в бейсбол много лет назад, был звездой нашей команды. У него были лучшие показатели. У него была мечта играть в профессиональной лиге. На лето его пригласили играть в очень перспективную команду, которая отправлялась в национальный тур. Это была большая честь для него. Чтобы получить такое предложение, нужно быть очень талантливым. Он играл в том году очень успешно. Завидовавшие ему игроки начали распространять ложные слухи о нем. Тренер относился к нему с симпатией, но, поверив слухам, не пригласил его играть и на следующий год. Мой друг был очень расстроен. Он не смог попасть ни в одну команду, потому что не было свободных мест, везде был полный состав. Впервые он нигде не сыграл ни одной игры, пропустил целый сезон. Трудное время. Он не понимал, что происходит. Это было несправедливо. Но он не огорчался, потому что знал, что тот же Бог, который вел его к зеленым пастбищам и тихим водам, теперь ведет его через долину. Каждый вечер он шел на поле и улучшал показатели. Он продолжал работать над собой, тренировался, качал мышцы, поддерживал форму. Ни одной игры, несправедливость. Но он знал, что на другой стороне долины для него уже была приготовлена трапеза. Вы должны пройти одно, чтобы добраться до другого. Не останавливайтесь надолго в своей долине. Не огорчайтесь и не теряйте надежды. Джоэл, я не понимаю, почему это случилось со мной. Они уволили меня и разбили мое сердце. Я борюсь с этой болезнью, но я просто не понимаю. Если вы всегда будете пытаться понять причины, то не сможете двигаться дальше. Подумайте вот о чем. В пунктуации восклицательный знак. Это просто выпрямленный вопросительный знак. Если вы хотите, чтобы Бог взял ваши вопросительные знаки, которые вы не понимаете, и превратил их в восклицательные, вы должны доверять Ему. В трудное время, когда мы сталкиваемся с несправедливостью, вместо того, чтобы задаваться вопросом, почему это случилось со мной, скажите лучше: «Боже, я знаю, что ты все еще восседаешь на престоле. Я не понимаю этого, но я верю, что на другой стороне долины мой восклицательный знак и стол уже накрыт для меня. Новое помазание, правильные люди, новое начало, новый уровень». Если вы пройдете темную долину с таким отношением, то вы дойдете до своих восклицательных знаков. Вы увидите, как Бог благословит вас. У меня было много вопросов после смерти моего отца. Что будет с церковью? Смогу ли я быть здесь служителем? Кто будет меня слушать? Шаг за шагом я проходил темную долину, укрепляясь в вере. И я увидел, как вопросительные знаки один за другим превратились в восклицательные. Что будет с церковью? Вот она, компакт-центр, который вмещает много людей. Восклицательный знак. Будут ли меня слушать? Вот пара книг-бестселлеров. Вот наша передача. Вот радио Sirius XM. Восклицательные знаки один за другим, один за другим. Возможно, сейчас вы проходите через трудности. Вы пережили разрыв. Кто-то разбил ваше сердце. Вы ранены. Вы одиноки и задаетесь вопросом, получите ли вы снова благословение. Я могу точно сказать, я живой свидетель. Если вы будете продолжать почитать Бога, будете идти вперед, Бог приведет в вашу жизнь человека, о котором вы не могли и мечтать.
доброго, дружелюбного человека, который будет относиться к вам как к королеве или как к королю. Вы не будете скучать по человеку, который вас бросил. Бог приготовил для вас

восклицательный знак. Возможно, у вас проблемы со здоровьем, и вы не знаете, как с этим справиться. Диагноз неутешителен. Стойте в вере, как моя мать, у которой был рак последней степени. Она здорова и сильна спустя 33 года после болезни, и это замечательно. Это восклицательный знак. Каждую неделю моя мать ходит в медицинский центр, чтобы молиться о больных людях. Так Бог противостоит врагу. Возможно, у вас финансовые трудности. Вы пережили неудачу, разочарование, потеряли клиента, и вы задаетесь вопросом, станет ли ситуация лучше? Да, станет, потому что на другой стороне долины находится ваша переполненная чаша, изобилие, новая ступень в жизни. Возможно, вы находитесь в долине уже долгое время, и вам нужно подготовиться. Наступит новый день, и вы прорветесь. Появится стабильность, проблемы разрешатся. Главное, не теряйте веру и знайте, Бог завел вас так далеко, не для того, чтобы оставить. У Него приготовлен для вас восклицательный знак. Так поступил мой друг, который играл в бейсбол. Однажды он практиковался, занимался своим делом. Он не знал, что на трибунах сидел человек из профессиональной команды. Он пришел, чтобы посмотреть на другого игрока. Но когда увидел, насколько талантлив был мой друг, то подозвал его и сказал, «Я хочу, чтобы вы попробовали сыграть в нашей команде. Бог направляет вас в правильное место в правильное время. Бог помогает вам выбрать правильный путь». Друг попытался и был принят в команду. Он играл несколько лет в младшей лиге, а затем попал в высшую лигу, и у него была успешная профессиональная карьера в бейсболе. Моего друга не остановили сплетни, которые разносили игроки из бывшей команды, потому что не люди определяют вашу судьбу, а Бог. Неудачи, слухи, несправедливость – ничто не может остановить нас, потому что последнее слово за Богом. Если вы пройдете через трудности с правильным отношением, то увидите, как на вашем пути появятся восклицательные знаки, и это все величие Божьей благодати. В Писании, когда Иисусу принесли завтрак маленького мальчика, 5 хлебов и 2 рыбы, Он собирался накормить этим тысячи. Он поднял их и возблагодарил. Затем говорится, Он преломил хлеб, и тот умножился. Заметьте, что благословение было в преломлении. Чем больше он ломал его, тем больше умножался хлеб. Бывают времена, когда все мы чувствуем себя сломленными. Разбитые мечты, нарушенные обещания, разбитое сердце. Девушка, потерявшая ребенка, говорила со мной, заливаясь слезами. «Джоэл, я хотела этого ребенка больше всего на свете». Когда вы чувствуете себя сломленным, разочарованным, не впадайте в горечь и не разочаровывайтесь в своих мечтах. Сломленность – это не конец, а признак того, что Бог собирается произвести умножение. Это то, что сказал Давид, «Бог умножил меня в день бедствия». Возможно, ваша надломленность стала препятствием на вашем пути, но Бог использует это, чтобы умножить вас. Потеря, разочарование, человек, который не сдержал слова. Эти трудности должны были стать препятствием, но фактически они приготовили все для Божьего умножения. Возможно, на вашу долю выпало много неудач, но мужайтесь. Чем больше вы сломлены, тем больше Бог умножит вас. Чем больше разочарования, тем больше благословения. Бог приготовил украшение вместо пепла, радость вместо траура. Сломленность – это временно. Вы не должны задерживаться в долине и привыкать к ней. Долина – это не ваш дом. Пастырь ведет вас через долину. На другой стороне новые начинания, обилие, радость, лучшие отношения, здоровье и исцеление, осуществленные мечты. В Иоанна 12 Иисус сказал, «Если пшеничное зерно не попадет в землю и не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Он использовал пример семени. Вы можете держать семя на столе всю жизнь. Оно не прорастет, пока вы не посеете его. Пока оно находится в зоне комфорта, где не нужно прилагать усилий и справляться с трудностями, его потенциал останется нереализованным. Только после того, как семя посеяно, начинается процесс прорастания.
Внешняя оболочка прорывается, и растение начинает расти. Потом оно расцветает и приносит много плодов. Проблема некоторых людей заключается в погоне за плодами, но при этом они не хотят проходить через трудности. Они не хотят выходить из зоны комфорта.

Они не хотят напрягаться и разбираться с проблемами, предательством, противоборством. Но без этих трудностей ваш потенциал не будет реализован. Семя не прорастет на свету. Я уверен, что если бы вы спросили семя, то оно сказало бы: «Я не хочу падать в грязь. Там темно, там плохо, там некомфортно. Я не хочу, чтобы люди топтали меня». Это напоминает похороны. Семя не понимает, что оно не похоронено, оно посажено. Внутри него есть жизнь всемогущего Бога. Трудности — это неотъемлемая часть всего процесса. Со временем, когда семя прорастает и начинает расти, вместо того, чтобы быть похороненным, оно может стать красивым цветком, расцвести и принести много плода. Если бы вы спросили семя после роста, то оно сказало бы: «Мне не понравились трудности, но теперь я понимаю, что это было благословением. Посмотрите, чем я стала. Посмотрите, как я расцвело». Все мы проходим через трудности и чувствуем себя время от времени похороненными. Приходят мысли, что лучшие дни уже прошли. Отпуск разрушил вашу карьеру. Развод испортил ваше будущее. А болезнь станет вашим концом. Посмотрите на это с другой стороны. Вы не похоронены, вы посажены. Если бы вы никогда не пережили такие трудности, как потерю, разочарование, то вы никогда бы не открыли себя настоящего. Ваш потенциал будет раскрыт, как у семени. Вы не просто пройдете трудности, но принесете много плодов, станете лучше, сильнее, расцветете. Мне казалось, что я похоронен, когда мой отец отошел к Господу. Я чувствовал давление, но в трудное время, когда одно умирает, внутри рождается новое. Именно тогда я обнаружил в себе дары и таланты, о которых и не подозревал. Мне не нравилось проходить через это, но именно это помогло мне расцвести. Никому не хочется оказаться в земле. Там одиноко, неудобно, но в трудных ситуациях вы должны напоминать себе: «Меня ожидает рост, даже если кажется, что одно умирает, а другое оживает». Вы не похоронены, а посажены. Когда вы пройдете это, вы принесете много плодов. Я призываю вас преодолеть все трудности. Многие впадают в горечь, расстраиваются, говоря: «Джоэл, если Бог благ, как Он мог позволить этому произойти со мной?» Доверяйте Ему. Бог знает, что делает. Сейчас вокруг вас может быть грязь, и это некомфортно. Эта земля нужна не для вашего погребения. Она необходима, чтобы прорастить семена величия внутри вас. Это вопрос времени, когда вы расцветете и станете собой настоящим. Если вы преодолеете трудности с правильным отношением, то я верю и провозглашаю, что Бог превратит ваши вопросительные знаки в восклицательные. Вы пройдете любую долину и приступите к трапезе, приготовленной для вас, к новому помазанию, умножению, когда ваша чаша будет переполнена. Вы будете в состоянии сказать, как Давид: «Бог увеличил меня посреди бедствия. Он благословлял меня даже в темных местах во имя Иисуса». Если вы принимайте это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже и не мечтали.

0: Привет, друзья! Мы рады вас приветствовать на съемках второго сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube или в социальных сетях. А также мы приветствуем всех тех, кто нас смотрит на своих телевизорах, в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу «Территорию реальности». Друзья, скажите, что нам дает наше зрение? Оно дает нам возможность этот мир познавать, созерцать происходящее, развиваться и чувствовать себя комфортно. Каждый человек желает, чтобы его жизнь заиграла самыми яркими красками. Хочется видеть мир в цвете, а не скучным, серым, унылым. Так ведь? Можно ли «перекрасить» в кавычках этот мир? В поисках истины кто-то принимает решение разделять все на черное и белое. Есть ли перспектива в таком взгляде на жизнь? Позволяет ли Бог человеку цветное зрение? Какое самое важное условие в том, чтобы жизнь наша заиграла новыми красками? Сегодня мы будем с вами говорить о нашем зрении, но не об обычном, а о духовном. Для этого я приглашаю на нашу сцену музыканта и композитора, священнослужителя, молодежного пастора Павла Жукова. Встречайте. Павел.
1: Добрый день.
0: Итак, что же такое цветное зрение?
1: Есть соблазн в мире, претендуя на истину, на трезвый такой справедливый взгляд, все окрасить в черно-белые цвета, даже просто в черный и белый. Но мир более сложный. Уверен, каждый из вас слышал такую фразу. Все очень сложно, надо разбираться. И вот эта сложность, ее можно представить через цвета, через притчу о цвете. Это есть и в Библии, это есть в нашей с вами жизни, поэтому поразмышляем.
0: Хорошо, давай разберемся в этом. Ребята, будьте активными, задавайте свои вопросы, пишите их. Можете позже в рубрике «Вопрос-ответ» эти вопросы свои передать нашему гостю. А также те, кто смотрит нас онлайн, вы можете нам написать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете нам позвонить по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах, и передать свои вопросы через нашего оператора. А после этого мы в прямом эфире все эти вопросы обязательно передадим нашему специалисту и постараемся на них ответить. Ну что, Павел, я передаю тебе слово. А всех вас приветствую на нашей территории реальности.

0: Итак, друзья, духовное зрение. Ну, прежде чем говорить о духовном зрении, христиане всегда пытаются как-то все сопоставить, любое явление и назвать его духовным. Есть просто жизнь, кто-то живет жизнью, а кто-то живет духовной жизнью. Есть чтение, есть духовное чтение. Вот так же и со зрением. Почему это важно? Ну, мы люди, существа духовные. Это только у хомячков суть поесть и попить, чуть-чуть отдохнуть. Вот хомяка настоящая суть. Мы же не так живем, мы живем духом, да, и какими-то высокими идеями. И еще очень важный момент, почему мы берем такую сферу. Наш Господь Иисус Христос, Он использовал разного рода притчи, чтобы проиллюстрировать что-то такое возвышенное или касающееся Небесного Царства или вопросов спасения. А брал Он очень простые примеры. Если мы возьмем сегодня зрение, как минимум большей части людей это будет касаться. Мы все видим глазами, познаем мир, и хорошо, если нет цвета аномалий. Но вот само зрение, оно нуждается в осмыслении. И способности, качество этого зрения. Вы даже, уверен, используете некие слова, чтобы описать свою жизнь. Ну, допустим, когда по настроению, а точнее по его отсутствию, вы смотрите на мир, каким этот мир выглядит? Все уныло, серо, да? Серые будни вы называете. Вы называете будни серым цветом. Кто-то в мечтах там возрадовался, влюбился и так далее, окрылился, и у него взгляд на жизнь или на мир через что? Какие очки? Розовые очки, знакомо вам. Так, у кого-то есть голубые мечты, смазанные зелеными фантиками. Ну, это про баксы. Ну, а кому-то вообще все параллельно или в рамках цвета как? Фиолетово. Да, то есть цвета определяют во многом жизнь людей. Допустим, видите какого-нибудь защитника природы, активиста, как его называют? Greenpeace, это, ну, в общем, зеленые, да? Зеленые, они как-то себя позиционируют. И знаете, они имеют такое весомое влияние по многим вопросам. Из-за их противления какие-то вопросы в рамках государства или межгосударственные интересы просто стопорятся или... Есть другое сообщество, но это, наверное, со стороны их, не знаю, они сами себя так называют или нет, голубое сообщество, есть такое? Когда ведутся войны, часто называют разные стороны конфликта разными цветами. У нас было в истории нашей страны 100 лет назад война между кем? Красные и белые, там еще были и зеленые, и коричневые, кого только не было. Да? В общем, такая цветная война, цветная революция. Кстати, цветные революции тоже данность нашего мира. Наблюдали? Ну, последние где-то десятилетия идут цветные революции в разных регионах. То есть цвет серьезно реально определяет жизнь людей. Люди с помощью цвета что-то идентифицируют. Это действительно принципиально важно. Вы, друзья, тоже живете в мире цвета, даже если этого не знаете. Потому что есть определенные цветовые палитры. Это разработанные последние где-то лет 50, там, где-то, ну, или позднее, или раньше, модели, по которым устроен мир. Если этим моделям, этим палитрам не следовать, мы просто все в замешательстве будем. Захотите вы подобрать интерьер, дизайн, если неправильно циферку там назовете, вот палитры, все, вы ошибетесь, потом будете говорить, какие кислые обои, да? Если вы ошибетесь в покраске автомобиля, еще серьезнее вопрос. И вот есть эти системы, просто чтобы мы понимали, в каких координатах мы живем. Система RAL, это больше используется в лакокрасочном покрытии. Немцы ее придумали, вот уже последние столетия пользуемся. В системе идентификации товаров есть система NCS. Ну а в полиграфии основная система — это Pantone. И очень важно точно называть цвета. От этого складывается и торговля, и полиграфия, и производство, и дизайн, оформление, вот все. И это явление придумано, конечно же, достаточно давно, когда Господь действительно разукрасил этот мир. Вот прям указал, что теперь в мире будет определенный цвет. И мы с тех пор пользуемся этой фразой. Цвета чего? Цвета радуги. Конечно, их всего 7, которые знает не только каждый ребенок, но и каждый охотник. Но вот эти цвета радуги имеют намного больше оттенков. Как вы думаете, сколько цветов сегодня есть? И кто их, как вы думаете, определяет эти цвета? Неужели человеческий глаз?
1: 7 цветов сейчас есть.
0: Ну, 7 — это просто общее название. На самом деле их больше. Когда вы принтер

заправляете, уже вы там сталкиваетесь с некоторыми определенными цветами, мы еще их упомянем. То есть, ну, в одной только системе, не помню, в NSC там 1950 цветов, его создали прям буквально. Но сейчас из-за цифровой технологии цветов миллионы. И когда вы покупаете смартфон, и вам дается характеристика. Этот смартфон передает 1,5-2 цветов. И вы такие, ой, надо лишние десятку тысяч отдать вот за то, что там какие-то миллионы, которые вы большей частью даже не разглядите. Ну, маркетинговый ход, да, лишние полмиллиона цветов, ну, просто для того, чтобы выманить больше из вас денег. А Господь выбирает модель, при которой он пытается показать значение цветов и научить человека, когда вот он просто смотрит не на слова, не на тексты, просто на цвет и уже чему-то учится. И Господь выбрал эту модель для воспитания своего народа. Самое яркое это было в Израиле, когда была сшита одежда первосвященника, и у него на груди были 12 драгоценных камней. Каждый из них просто блистал. Понятно, что это не просто 12 цветов, потому что они еще и переливаются. Вот там самая крутая палитра. Такие 12, так сказать, иконок. И еще было в конце времени, это уже пророчески предсказано, Новый Иерусалим, который Господь потом опустит с небес на землю для жительства людей, в нем тоже есть что? 12 камней как оснований. Мы сегодня ходим по разному покрытию, не всегда светлому и яркому. В небесах Господь говорит, вы будете ходить по драгоценным камням. Наступаешь, а все вокруг сияет. Эстетическое удовлетворение невероятно. Но давайте некоторые цвета посмотрим, чтобы они на нас, ну, в будущем, если даже мы будем сталкиваться с Библией, мы какое-то значение воспринимали. Самый яркий сюжет, когда говорится о нашем Боге, это цвет пурпурный. К сожалению, в наших библейских текстах он немного неправильно переведен. Просто не было всегда понимания, ну, допустим, в 19 столетии, значения цветов. И когда вы читаете синодальный текст, вы находите, что Христа, вот когда истязали, когда вот смеялись над ним, на него надели багряницу. На самом деле хотели подчеркнуть его царский сан. Ну, конечно, издевались, конечно, смеялись, но подчеркнули это надеванием порфиры. И чтобы нам понимать, что это за цвет, когда вы заправляете струйный принтер, это маджента или лазерный принтер. Вот этот маджента – это и есть тот самый пурпурный цвет, вот как правило. Поэтому вы будете читать в синодальном тексте «багряница». Нет. И даже на картинках, которые чаще всего рисуют красный, на самом деле был пурпурный, такой царский, ну, ближе там синий-фиолетовый вот в этом ключе. Есть другой цвет, это цвет багряный. Багряный или красный, он пересекается, и значение его – это цвет крови и цвет греха. Мы бы, конечно, подумали, что черный цвет – цвет греха, на самом деле нет. В Библии цветом греха является красный или багряный. Поэтому Господь говорит человеку, если у тебя грехи будут как багряное, я его обелю. А вот там красны как пурпур, тоже неудачный перевод. Там не пурпур, там о красном цвете говорится. Есть еще черный цвет, который чаще всего мы демонизируем. На самом деле черный цвет символизирует Божий гнев и Божий суд. То есть это не совсем плохое явление, но оно возникает как реакция на плохое действие. Поэтому Господь судит, и это день суда, черный день. Противоположность черному хотелось бы... Белый может быть действительно так. Белый цвет – символ оправдания и чистоты. Также мы его все прекрасно любим. Помните, белые одежды, говорит Господь, это обетование еще в книге Откровения и во многих образах. Еще один серьезный цвет – голубой. Голубой цвет использовали вот его ткани такого цвета в скинии, чтобы все святыни закрывать. И это показывало, что Господь святыню отделяет от несвятого. Обычное не должно прикасаться к необычному, то, что принадлежит Богу. И в связи с этим интересная ситуация. Знаете, что это за флаг? Какой? Громче. Не знаете, какой флаг? Какой-то страны, наверное. Ну нет, иногда бывают флаги, не идентифицирующие какую-то страну. Это радужный флаг. Но в нем

Как вы знаете, всего 6 цветов. Это флаг ЛГБТ, да я уже не раз ошибаюсь, ЛГБТ, ЛГБТ-сообщество. И в нем 6 цветов. Как будто бы радуга, но не совсем. В радуге 7, это символично, христиане любят, потому что число совершенства – это Библия. А в ЛГБТ-сообществе 6 цветов. Я как-то на это не обращал внимания. Да, слышал еще лет 10 назад, да, вот такой флаг – особенность. Ну, хотят же отличаться, потому что радугу везде используют. Там детские лагеря, детские проекты, везде радуга. А мы хотим особого. Но не знаю почему. Может быть, Господь так устроил ситуацию, что специально они отказались от голубого цвета. Еще раз, есть в этом цвете красный, оранжевый, зеленый, синий, желтый, фиолетовый, но нет голубого. И когда ты понимаешь в свете Священного Писания, в свете пророчества, надо же, отделили или убрали тот цвет, который символизирует отделение святого от несвятого. То есть вещи, которые неприкасаемые, на которые нельзя посягать. Вот Господь так в скинии пытался научить свой народ. Что-то недосягаемо. Вот для вас есть что-то, на что вы не имеете права претендовать? Что отделено каким-то смыслом, каким-то заветом, какими-то правилами? Ну, допустим, чужая собственность. Это отделено? Имеете право его посягать? Нет. Чужая личность, то есть и интимные отношения. Брачные отношения. Можно ли посягать на брачные отношения? Уже сложились, но они без тебя, они чужие. Нельзя, это заповедь. Так вот, убирая этот голубой цвет, получается, это сообщество, по сути, просто по делам, берет то, что запрещено, то, что освящено Богом, и посягает на это. Институт семьи, институт брака. И в чем еще парадокс? Это уже в другой теме мы тоже затронем. Продолжайте с нами быть на территории реальности. Они захватывают еще и тему семьи, и тему воспитания детей и прочее. Но посмотрим дальше. Если человек, ну, это просто картина, это притчи о цветах, их можно очень развивать, вникать. Бывают проблемы с нарушением зрения. Цветов много, определились, миллионы. Но есть у многих людей, причем статистически достаточно распространенное явление, цветоаномалия. Нарушение, приводящее к полной или частичной потере способности различать некоторые цвета. Знаете, это нарушение не просто вот какой-то цвет пропал из миллионов. Если пропадает один, помните, фундаментальный цвет какой? Ну, сколько их всего фундаментальных? 7. Ну, цвета радуги. То пропадают сотни тысяч цветов, то есть оттенки. И даже те, которые якобы другие цвета, они тоже искажаются, потому что происходит сочетание. Когда в нашей жизни так бывает, что какую-то сферу мы там не разобрались, или мы говорим, ну, я этого не понимаю, это не мое. Серьезно? А это важно для тебя? Важно. А ты хотел бы это компенсировать, изучить? Потому что если ты что-то не понимаешь, ты не решил какой-то вопрос, ты должен был решить, но ты его не решил, происходит цепная реакция. Начинают ослабляться другие цвета. Ты не разбираешь красный цвет, цвет греха, ты не разбираешь цвет милости зеленый, и начинает страдать общее твое представление. Давайте вот этот нюанс запомним в восприятии цветовом этого мира. Смотрите, как это может выражаться, это как иллюстрация. Вот первая полоса – нормальное зрение, вполне себе хорошие цвета, ярко, все понятно. Протанопия – отсутствие красного. И искажается практически вся линейка в каких-то своих процентах. Дейтеранопия – отсутствие зеленого. Самое сложное, смотрите, как некрасивый мир в отсутствии синего – тритонопия. Если вы видели, может быть, попадалось вам в YouTube видео о тех людях, которые страдали дальтонизмом, вот этой цветоаномалии, и им давали возможность видеть, как все люди видят. Это специальные очки, очень дорого стоят. Они одевают очки, они просто поражаются, они не выдерживают эмоционально. Они начинают видеть в реальных цветах. Это очень трогательное видео. Посмотрите, я просто умывался слезами, потому что люди всю жизнь жили в искаженном восприятии. И иногда это, даже не иногда, это рискованно для них. Человек с цветоаномалией может водить автомобиль? Если будет зафиксирована цветоаномалия, вы никогда за руль не сядете. Это опасно. Вы не сможете отличать те самые сигнальные предупреждения, там, светофор, знаки и прочее. В духовной жизни, друзья, то же самое получается, когда мы чего-то не видим. Бывает еще самое

ложное зрение, и, к сожалению, в духовном плане люди демонстрируют это. Ахроматопсия, то есть человек вообще не видит никаких цветов. У него черно-белое зрение. Это проблема. Как она выражается? Выражается в том, что человек начинает этот мир воспринимать с позиции «хорошо-плохо». Нравится, не нравится, приемлемо, неприемлемо, истинно, неистинно. И все начинает делиться автоматически. Ну или выражается в таком тезисе. Еще в связи с этим предупреждение от пророка Исаии, что некоторые называют зло добром, добро злом, тьму почитают светом, свет тьмою, ну и так далее. Тут и нарушение вкуса. Это проблема. Как это выражается дальше? Господь призывает, чтобы человек решил проблему зрения. Почему? Крайности – это наше все. Крайности, они от лукавого, когда дьявол хочет нас перевести в какую-то определенную позицию. И в мире отношений с людьми это называется сектантское мировоззрение. Вот здесь только правильно, а там неправильно. Ты как я? Нет, не как я. Значит, ты чужой, ты плохой. Назовем это вот таким термином. Что не черное, то белое. А что не белое, то черное. Если это не похоже на меня, не похоже на мои ценности, значит, я это отвергаю. Подобная позиция может быть разрушительной в отношениях, угадайте, в каких? Где? Там уже почти подсказка. В семейных отношениях. В построении отношений с будущим спутником жизни, в воспитании детей. Проблем очень много может быть. Посмотрите, как это сработало в истории наших прародителей. Вот именно эта концепция. Что не белое, то черное. Змей был хитрее всех зверей полевых. Помните, змей, который из Эдемского сада. И он сказал, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. Что делает змей? И он развивает вот эту ахроматопсию в Еве. Подлинно ли сказал Бог, ни от какого дерева не ешьте. Он берет один запрет и говорит, раз вам Бог запретил, сам факт запрета говорит о том, что Бог вообще в принципе очень многое запрещает. И он начинает этот запрет одного дерева, говорит, а он вообще вам все запретил? Стоп, так это абсурд. Да, ну давай обсудим абсурд. Вот это проблема. Это не белое, значит, это черное. Сам факт запрета слишком масштабный. Бог не желает и начинает, змей так объясняет, Бог не желает, чтобы вы вообще вы стали развиваться и стали как боги, знающие добро и зло. Вы понимаете, один запрет, который можно назвать всего лишь, ну, не знаю, каким-то цветом, берется и вывод, значит, это не белое, значит, это черное. Нет, это не белое, это может быть зеленое. Это не белое, это может быть красное, это может быть синее, какое угодно, потому что цветов много. Не перебегай вот от белого сразу к черному. Ты болеешь. Во взгляде ты болеешь. Так бывает, когда мы переходим к осуждению. Человек что-то сделал для меня или не сделал? Мои интересы важные. Они не учтены, я пострадал. Все, он мне больше не друг. А что, если этот человек всего лишь не смог, человек всего лишь ошибся, человек немощный, упал, или, может быть, есть извинение, он не смог, объективно не смог, и не должен был. И тогда должно быть понимание, это было не белое в мой адрес, но это было всего лишь там зеленое, красное, синее. И я могу принять человека, если я увижу этот цвет. Но если болезнь, скорее всего, я это не увижу. Ну, помните, есть другое определение, важно понять, как оно работает. В Евангелии от Матфея Иисус говорит такую фразу, она несколькими евангелистами подчеркивается. «Кто не со мною, тот против меня. Кто не собирает, тот расточает». Так вот пример ахроматопсии. То есть, когда Господь четко распределяет, это не со мною, значит, против меня. Значит, мы можем этим вооружиться? Давайте об этом тоже подумаем. Маленький пример, который иллюстрирует наш Господь, общаясь с одной женщиной. И вот как он показывает ей определенную картину ее жизни. В какой-то степени он дает ей понять, вы даже не знаете, чему поклоняетесь. Он ей говорит, вот у тебя сколько мужей? 5. А нынешний даже и не муж тебе. Вот такая проблема.
Но Иисус это делает не с целью дистанцироваться, не с целью назвать ее черным цветом, как бы неприемлемо и так далее. Он обозначает проблему для преодоления. Мы с вами должны эти цвета видеть, различать не с целью дистанцироваться, а не зеленые, а не красные и белые, давайте все цветную революцию, давайте бодаться, давайте спорить и воевать. Нет. Для того, чтобы просто обозначить стартовую позицию, давайте сделаем красивую цветную палитру, которую предложил Господь для нашей жизни. Так сделал Господь в общении с этой самаритянкой из селения Сихарь. Они пообщались, и она получила спасение. Она получила полное представление. Оказывается, поклоняться Богу как нужно? В духе и истине. Оказывается, спасение от иудеев. Оказывается, Иисус Христос – это пророк. А если я это узнала, значит, надо сказать своим односельчанам. Те приходят, тоже общаются с Господом. И происходит спасение от того, что люди начинают определять цвета. Проблема была в Израиле, знаете, какая? Что не как у нас? То плохо. Самаряне не как мы. Какие они? Псы, недостойные, нечестивые. Все вокруг черное. А мы какие? Белые. И когда приходит Иисус с разным поведением, который друг мытарем, друг грешником, который в субботу делает добро, который непредсказуем в своем поведении. Ой, не белое. Не как у нас, не как принято. И все. Их цветоаномалия мешает им воспринять Иисуса Христа. И они отвергают. Не как у нас, непривычно, незнакомо, не нравится. Вот это очень страшное предостережение. Давайте запомним еще раз этот принцип. Что не черное, то белое, что не белое, то черное. Есть другая сторона. Что не черное, то белое. Мы первым сказали про цвет осуждения, а бывает цвет оправдания. Кто из вас читает Библию? Не все. Кто не читает, займитесь. Друзья, много ли в Библии написано о жизни молодежи в 21-м столетии? Сомневаетесь? Так вам надо читать, потому что вы живете не в 2000-летней давности и не 3000 лет назад, правда же? И вы исследуете, получая ключи для зрения сегодня в 21-м столетии. Вам нужно взглянуть на мир и разобраться, так, что какого цвета. Надо увидеть палитру этого мира в 21-м столетии. И знаете, какой соблазн есть сегодня? И многие ведутся, надеюсь, вас это не касается. Некоторые говорят, а это в Библии не сказано, а это не запрещено. Где в Библии сказано, что там и перечисление по списку от данности современной жизни? Этого нет, значит, можно. Это же не черное, значит, какое? Белое. Мы некоторые вопросы обсуждали, и, допустим, а вот из предыдущей темы о территории реальности. Читать Гарри Поттера – это грех? Или смотреть? Сейчас уже читают мало, да? Не грех, это прям не красное. Но это явно не белое, это какой-то оттенок магический, который приведет к другой палитре мира, к неправильному восприятию. Надо обозначить, что это не белое. Понимаете? Мы, еще раз напоминаем эту идею, крайности от лукавого. Он с вот, позиции крайности совершил обман наших прародителей. Господь запретил, все запретил, и он берет и распространяет. Нет, давай, если это не запретно, значит, можно сделать. Будем думать о том, чтобы вот эти два принципа в нашей жизни сегодня не вошли, как констатация крайности. Давайте еще вспомним одну важную деталь. Когда вы заходите в темную комнату, даже если там сделан высококлассный ремонт, что является ключом или условием для того, чтобы насладиться цветом в этой комнате? Что надо сделать? Включить свет. Мы знаем этот простой принцип. Если не будет света, то не будет цвета. Если всю жизнь пытаться раскрашивать разными цветами, привносить особую радость, делать все, чтобы сверкало, сияло, цветами, окрашиванием, но избежать настоящего света, мы не сможем насладиться красками. Поэтому псалмопевец пишет такие слова. «Господь – свет мой,
и спасение мое. Кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей.

кого мне страшиться. Сегодня в нашей жизни крайне необходимо, друзья, чтобы мы с вами обозначили, как Господь входит в нашу жизнь и показывает нам картину этого мира, чтобы мы научились воспринимать других людей. Еще раз практика применения. Когда вы строите отношения в семье? Кто в семье уже находится? В семейных отношениях? Остальным, значит, тем более озадачиться, потому что перспектива сложная. Одна из деталей, один маленький совет, это как добрачное консультирование. Вы общаетесь с человеком, который может быть, ну, не белый и пушистый. Хотя если вы влюбитесь, обязательно белый и пушистый, вы без головы и без памяти. Ну, беспамятная такая влюбленность. Человек не может быть белым и пушистым. Ну, Библия говорит, все согрешили, все немощные и так далее. И он может не быть идеалом, но он может быть соответственным тебе. Либо наоборот. Он может быть очень хорошим, красивые цвета, но он может не соответствовать тебе. И нельзя сказать, что он плохой. Он просто не твой человек. Но кто не понимает этого, тот позволит себе перейти на оценку, типа не черное, значит белое, не белое, значит черное. Поймите принцип соответствия. И вот, опять же, это все взгляд на человека, на его жизнь. Воспринять. Он другого цвета. Вот это зеленое, вот это красненькое, вот это фиолетовое, вот это голубое. Распределить и понять. Мы соответствуем друг другу, мы дополним друг друга. Мы создадим красивую картину, ясную. Или же это будет, ну, некий тупик. Мы не сможем сочетаться, потому что, ну, как... Бывает, сталкиваются два агрессивных человека или два, ну, как называют по-животному, да, кошка с собакой. Если не понимать несоответствие людей, то мы можем прийти к конфликту. А можно обойтись без конфликта. Пусть будет чуть больше света Божьего, света истины, света правильных представлений. Тогда цвета действительно заиграют. И уверен, вам не будет фиолетово. Итак, друзья. Вывод. Нашу жизнь надо воспринимать в разных цветах. Видеть, отличать. Поэтому Господь дает особые картины, чтобы подсказывать, чтобы зрение наше было острым и четким. Мы тогда увидим красоту жизни. Мы не будем все, знаете, в одну палитру окрашивать и от этого быть, ну, ущербными. Бог дает эти картины на страницах Священного Писания. Мы назвали с вами конкретные примеры, что цвета имеют символику. Пусть вот эти символы милости, любви, прощения, чистоты будут сегодня приняты вами. Смотрите на мир радостно. Помните, Бог желает счастья в жизни. Все болезни, связанные с цветаномалией, все можно решить. Бог есть свет мой и спасение мое. Кого мне бояться? Кого мне страшиться? Да благословит нас в этом Господь.

0: Спасибо большое, Павел, за эту тему. Тема непростая довольно-таки.
1: Очень сложные притчи, их толковать надо, вникать и разбирать
0: поэтому
1: надолго.
0: И вопросы тоже будут сложные. Мы с съемочной группой за кулисами, когда готовились к этому, к этой рубрике, мы как бы некоторые вопросы даже пытались сами себе задавали и пытались понять. Итак, вопросы, которые к нам пришли, мы сейчас обязательно зачитаем. Также, если у вас есть вопросы, вы тоже можете их подготовить. Итак, начнем с вопросов. С вопроса про флаг, который ты затронул. Угу. Говорят, что создатель флага, флага ЛГБТ Гилберт Бейкер, не внес голубой цвет, так как не было финансовых возможностей, видимо, при печати. А уже коммунисты создали миф о том, что нет голубого цвета, так как Бог против этого направления. Не слишком ли преувеличена значимость таких случайностей?
1: Конечно, можно раздуть, да, из мухи слона сделать, если бы не был повод. Повод, обусловленный Священным Писанием. Такой повод дается, например, в книге Откровения, который говорит о том, что один из зверей, таких пророческих, он низводит огонь с неба. Есть толкование на эту тему, что низведение огня с неба — это поведение жителей Содома и Гоморры, а поведение, помните, какое? Которое низвело огонь с неба вот так символически. Просто фокус в виде там, напалма с небес — это не работает. Это чисто примитивно, это военная сила. А

0: вот такое духовное действие, да, оно сегодня совершается. Более того, эта идеология посягает на очень ну, серьезные такие вопросы и имеет глобальное значение. Сегодня даже экспорт демократии происходит на основании принятия вот этой идеологии и толерантности к этой идеологии. Поэтому нет, не случайности. В случайности я не верю, потому что вера в случайности – это атрибут язычества. За это есть конкретное божество, богиня, есть удача и прочие вещи. Многие явления, они символичны. Опять же, бывают они даже бездумно делают, а оказывается символично. Все в толковании упирается и в тот вопрос, на чем мы основываемся, когда толкуем.
1: Ну, как говорят, случайность не случайна, на самом деле.
0: Да.
1: Еще вопрос, который к нам пришел. Цвета радости и траура у разных народов разные.
0: Да.
1: И, соответственно, понимание Бога тоже разное?
0: Ну, конечно. Если Бог представлен как грозный владыка, соответственно, ярким атрибутом его будет, ну, допустим, сверкающая молния. Ну, как Зевс-громовержец, который восседает на Олимпе, который управляет всеми и важнее. Соответственно, цвета будут представлять его характер. В другой религии будет там бог-воитель. Значит, будет цвет, связанный с войной. Христианский бог – бог страдающий раб. Агнец закланный. Помните, да, этот образ? Соответственно, мы так изображаем. Ну, плюс еще есть, помимо цветовой, еще символические какие-то объекты. Вот при сочетании происходит символика, и она понятна, она сразу узнается.
1: Спасибо. Есть ли какие-то вопросы из студии? Пожалуйста.
2: Скажите, Павел, а как бы вы растолковали фразу «мне все фиолетово»?
0: Я вот категорически не знаю, как она появилась в этот мир, но суть в том, что она есть, и человек использует ее для обозначения некоего равнодушия. Если еще есть какие-то толкования, ну, мне кажется, это просто не случайно, но надо докопаться. Фиолетово, мне кажется, может быть, еще происходит замена некоторых других слов, когда мы просто избегаем нецензурных слов и добавляем просто, ну, закрываем. Такое в обществе тоже происходит, тем самым проявляется такое общественное ханжество. Мы типа понимаем друг друга о чем. Но вслух не скажем, мы же так нормы приличия соблюдаем. Поэтому вот такие явления тоже, к сожалению, бывают.
1: Спасибо большое. У нас не перестает оставлять нас тема про вопросы Гарри Поттера. Следующий вопрос, который нас...
0: Мы должны посвятить, наверное, серию тем.
1: Который нам пришел. Вы говорили о цвете, ну, про цвет Гарри Поттера. Поэтому возник вопрос, какой, по-вашему, цвет Нарнии, Льюса?
0: Нарния.
1: Но это время была просто очень популярна среди той же самой христианской молодежи.
0: Да, в данном случае, смотрите, в чем разница. Мотивация или что явилось отправной точкой. Клайв Стейплс Льюис был христианином и пытался ту идеологию, которую он исповедовал, на эту идеологию он писал книгу, допустим, просто христианство или там записки Баламута. Вот это художественное изложение его христианских идей. И чтобы христианские идеи как-то представить детям, которые уже воспитаны или идут в векторе вот такого сказочного восприятия, он пишет ну, все эти книги. Я читал, именно читал книгу «Хроники Нарнии», это «Бельевой шкаф», да, или как он правильно называется. В общем, первая, да, там, завязка, сюжет. И недавно попался где-то на каком-то канале фрагмент, я досмотрел вот концовку. И знаете, я умылся слезами, потому что образ страдающего за человека Христа невероятно красиво представлен вот в этом сюжете. Когда же берем другие параллельные сюжеты, ну, допустим, «Средиземье» Толкиена или «Гарри Поттера» или еще какие-то, тоже ну, целые миры, да, со своим языком, культурой там, и эпохами, там мы не можем подобные вещи наблюдать, потому что культивируются совсем другие атрибуты. Конечно, да, волшебство, оно погранично. Кто-то в слабой вере может споткнуться и начать там колдовать, как ведьма, да, из этого, или там кто там еще появлялся из героев. Но подобное может быть. Даже в Священном Писании есть сюжеты, которые не имеют основания в реальности. Самый яркий пример – притча Иисуса Христа о богаче и Лазаре. Из-за этой притчи, из-за неправильного понимания, кто-то стал верить в бессмертие души и в вечные муки в аду. Ну, это было бы глупо, но Иисус использовал эту историю. Как будто бы это возможно, там, языки пламени, лона Авраама, в ручку протяни и так далее. Ну, это нереально. И даже Библии противоречит, но Иисус использовал с другой целью. Поэтому надо вникать, разбирать и так далее. С Гарри Поттером, сколько вы не вникай, ну, какие-то

0: моральные такие, моралистские, гуманистские вещи, может быть, но вы больше, ну это как курочка, прежде чем она в несколько зернышек поклюет, она навозу там натопчет немерено, да? Поэтому лучше воздержаться и пойти к хозяину, он даст нормальные зернышки.
1: Спасибо большое. Еще вопрос. Нельзя ли сказать, что такие случайные совпадения в значимости цветов – это все субъективно? В разных странах цвета имеют абсолютно разные значения и ассоциации.
0: Действительно, разное значение. Для этого надо нести тот свет, который дал Господь. Помните, он сказал израильскому народу, в тебе, ну сначала сказал Аврааму, потом и им самим, в тебе благословятся все племена земные. Или вы свет для всех народов. Сион будет горой, собирающей народы. Дом мой наречется домом молитвы для кого? Для всех народов. То есть была миссия проповеди, благовестия. И поэтому, когда мы рассказываем, мы должны рассказать сюжет Священного Писания. И рассказывая о сюжете Священного Писания, мы расскажем и о цвете, и дадим эту семантику. Все. Именно для этого нужно благовестие. Помните, проповедано будет Евангелие Царствия во всей вселенной, вследствие всем народам. Вот такой принцип работает. И тогда мы делимся. А если люди будут в своих языческих каких-то дремучих представлениях, где-нибудь как в Папуа-Новой Гвинее или в Центральной Африке, ну да, они тогда останутся в этом. И у них другое искажение будет. Они так всю жизнь, эпохами уже живут. Значит, наша задача туда достучаться. У нас и христианство делает это за всю историю. То есть миссионерство, благовестие, служение. Это же все было. И происходило изменение народов, новое дыхание для их жизни.
1: Спасибо большое. Есть ли вопросы из студии? Давайте зачитаем еще пару вопросов. Как обращать темные цвета в цветные? И вы можете посоветовать, как видеть негатив в позитиве? Как научиться различать ту палитру, которую предлагает Бог, а не дьявол?
0: Чем больше, как мы сказали в завершении, присутствия Бога, тем человек склонен более светло воспринимать. Ну, допустим, любой цвет, если его затемнить, станет очень мрачным, гнетущим. Вы когда, допустим, украшаете квартиру, хотите подобрать цвет стен, если вы будете просто красить все там, ну, всем цветов радуги, будет немножко похоже на дом для шизофреников. Поэтому вы подбираете очень тонкие тона. И даже, может быть, темные, но специально в сочетании. Для этого есть дизайнерский подход, для этого есть палитра. Если вы это нарушаете, а те, кто нарушает, я наблюдал за такими домами, квартирами, то там и как бы жизнь показывала, у человека не все в порядке с ментальным здоровьем. То есть это показатель. Шизофренические краски – это показатель. Поэтому больше Господа – это, конечно, общая фраза, как будто бы, но Слово Божьего, знание, общение Святого Духа. Казалось бы, это тоже фраза такая библейская, но она реально. Общение духовное. Мы сейчас ведем с вами общение, и оно не просто общение, это общение Святого Духа. И тогда происходит влияние, и вы начинаете чуть-чуть иначе смотреть на этот мир. Опять же, формирует все твое состояние. Если ты агрессивно настроен, все будет казаться агрессивным, печальным, темным. Если ты видишь Господа, Его присутствие, ты захочешь прощать, как Господь, снисходить, как Господь. И тогда цвета станут более яркие, человек более приемлемый, не темный, не страшный. Свет.
1: Давайте зачитаем еще один вопрос. Они, конечно, все немножечко перекликаются, так как тема такая своеобразная. Есть ситуации, когда мир многоцветный, а когда черно-белый. Как понять, к какой категории относится какая-нибудь данная конкретная ситуация?
0: Вот это и вопрос, который не имеет ответа, потому что если бы дали ответ, мы тогда бы сразу все разобрали по полочкам, было бы черное-белое. Вот реально так не получается. Каждый раз нужно вникать. Есть вопросы принципиальные, когда действительно, как Иисус сказал, кто не со мной, тот против меня, кто не собирает, тот расточает. Для того, чтобы эту сферу определить, Бог написал свой закон. Помните? Закон Божий. Сколько их заповедей? 10 заповедей. Вот это истина, потому что Господь говорит, закон твой истина, ну, через псалмопевца. Закон твой истина. Все остальное начинается палитра. И поэтому маленький пример. Иисус говорит прямым текстом в споре. Представьте себе в субботу, суббота, святыня, центр закона Божьего. Священники нарушают, однако невиновны. Как так, если нарушают?

знаю, значит, виновный, это мрак, это грех. Нет. Почему? Они выполняют святую работу, они для этого определены, они делают это с целью образования, воспитания, научения, освящения народа. Поэтому можно их обвинять? Нельзя.

0: ситуативно это работает так. То есть вот в этот момент нужно определить, да, это не черное, но это и не белое, но поступить можно. Потому что ситуации. Для этого написана Библия, и она такая большая. Если бы были только 10 заповедей, мы друг к другу ходили, так, ты это сделал, не сделал, сделал, не сделал, да мы поубивали бы друг друга. Это вообще тупик. Бог говорит, почитайте Библию, она, жизнь сложнее. Поэтому Иисус говорит, в субботу можно делать добро. То есть это не черное, не белое, это такая данность. Ученики перетирают колосья в субботу. Ну что они, ну могут они так сделать, но это не проблема. Но Иисус так не делал, допустим. Вот этот баланс, буквально каждое, друзья, действие нужно выверять, просматривать капитально. Будет Господь в этом присутствовать, будет молитва, значит, осветится, и вы увидите цвета, увидите разницу. А если вот так наугад с каким-то одним решением, ну, сектантство начнется.
1: Действительно, все такие вопросы. Чем старше поколение, тем у них больше вот таких вот четких, неукоснительных требований и правил.
0: Да.
1: И поэтому, когда они смотрят, как молодежь сегодня, например, соблюдает те же самые заповеди, у них шок, даже, допустим, взять моих родителей, они более старшее поколение, и то есть они далеко категорично не согласны со многим, что сегодня, как сегодня христиане соблюдают ту же самую субботу.
0: И для старшего поколения тоже нужно развивать свое зрение. Нельзя жить зрением конца 80-х годов или зрением 90-х годов. 21 век уже третье десятилетие. Мир меняется, и надо этот мир воспринимать. И опять же, ключом для этого будет не рождение новых правил и запретов, а присутствие Бога в жизни. Ты больше для этого молишься? Ты вот, нет понимания, да, молодежь для тебя, там, прям, дремучий лес. Ну, так над собой работай, чтобы ты немножко омолодился. Будь как дети, говорит Иисус, а не надо быть как патриарх Моисей. Будь как дети и немножко миролюбия, немножко снисхождения. Тогда все будет нормально и миротворчески.
1: Спасибо большое, Павел. Это были все вопросы к этому времени.
0: Спасибо.

Это время, когда мы говорим о церкви, которая гонима, которая преследуема. И это правда, потому что, как учили отцы церкви в прошлом, они говорили, что есть церковь небесная, торжествующая, прославленная. Это те самые духи ангелов, духи праведников, достигшие совершенства, как написано в послании евреям. И есть церковь земная, скорбящая, воинствующая, борящаяся, да, церковь, утешающая друг друга. Я хотел сегодня как раз поговорить об этом, о том, каким образом мы с вами можем быть достойны вот этого наследия, которое мы приняли, которое имели честь принять и нести евангельскую веру, веру в Слово Божие, в Иисуса Христа, в нашем поколении и передать его следующему поколению. Хорошо? Именно об этом сегодня будет наше послание. Оно называется «Семя – образ посвящения». Давайте откроем место Писания из Библии. Это Евангелие от Иоанна, 12 глава. Я хочу прочесть вместе с вами сегодня это. Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире этом сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит мой Отец». Мы как раз поговорим сегодня о вот этих трех вещах, которые, на мой взгляд, способны изменить мир, в котором мы с вами живем. Вы знаете, в сердце каждого человека, верующего человека, наверное, есть, я верю, что это так, есть это желание преобразить мир, в котором мы с вами живем. Так ведь или нет? Я думаю, мы имеем это страстное желание увидеть, как мир меняется. И я помню, я уверовал в конце 80-х, в 89-м году, если быть точным. И я помню, у нас такая песня была: «Скоро город изменится». Мы будем ходить по улицам и говорить: «Иисус Господь». И знаете, мы действительно верили. Мы стояли где-то вот собирались иногда на перекрестках где-то, и просто собирались вместе, встречались друг с другом и молились: «Господь, этот город изменится». И я верю, что это действительно удивительная вера, она все еще есть в сердцах верующих людей. Наша вера способна менять этот мир. Но есть инструменты, которыми мы можем это сделать. Мы можем обижаться на этот мир, можем обижаться на людей, на обстоятельства, можем топать ногами, надувать губки, закрываться назло и так далее. Но это не изменит ничего абсолютно. Но есть то, что по-настоящему меняет, и я вижу это в служении Иисуса Христа. И мы с вами постараемся сегодня это изучать. Итак, давайте прочитаем еще раз это место. Иисус говорит: «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет». Удивительно, у семени есть две опции. Оно может быть хранимо какое-то время. Я помню, как в советское время мы делали, наверное, сейчас то же самое происходит, делать аппликации из семян. Вы делали какие-нибудь аппликации из семечек таких различных, тыквенных, вертолетиков, кто делал такие? Ползала не делали, видите? Или вы просто скромно не подняли руку? Я делал, я понял, мы делали аппликации, набирали много разных семян и делали из них. И это красивая аппликация, но, знаете, это семя не реализует самый главный свой потенциал – способность дать жизнь, способность умножиться, способность родить что-то еще. Потому что в каждом семени есть огромный потенциал, который способен из поколения к поколению воспроизводиться. Ну или, может быть, очень красиво в залакированном виде висеть где-нибудь в виде детской аппликации. Так ведь или нет? Да? И я хотел сегодня рассказать вам несколько историй. Истории таких подвижников, людей-первопроходцев, пионеров веры, евангельской веры в нашей стране и за рубежом. И начну, наверное, с одной истории, которая началась необычно. Мы какое-то время совершали миссию в Китае, потом мы начали, так по приглашению, приехали в город, в страну, которая называется Бирма или Мьянма. И Бог дал нам такую привилегию удивительную – делиться словом там, принимать участие в крещении водном, награждать выпускников библейской школы, там такая лидерская школа была, участвовать в насаждении церкви в том числе. И одна из таких необычных таких эпизодов, на мой взгляд, это было то, когда мы знакомились с каким-нибудь служителем местным там в Бирме, и он, протягивая руку, называл свое имя, например, он говорит: «Ма». И дальше говорил: «Мара». Ну, то есть национальность называл свою. Я не мог понять сначала, почему они все называют свою национальность. У нас же не принято так в России, да? Допустим, ты знакомишься с кем-нибудь: «Здрасте, Миша Чувашин, например», Сергей Татарин, например, как-то глупо, зачем? Сергей, если Айрат, то уж точно, скорее всего, Татарин, да? То есть, мы так не делаем, так ведь или нет, да ведь? Хотя я знаю, есть у нас армяне, они так немножко, они всегда как-то немножко подчеркивают чуть-чуть, что они армяне. Слава Богу, я имею право шутить, у меня такая фамилия, поэтому
И смотрите, удивительно было то, что они всегда говорили о своей принадлежности, своей национальности. И я спросил, а в чем это такой прикол, зачем они все время это делают? Они говорят, большинство людей, большинство служителей в Бирме – это представители народа Стимара. Дело в том, что в Бирме, по-моему, я могу ошибиться, около 25 национальностей, у них очень много диалектов. Это небольшая страна с большим количеством малых народов, скажем так. И история, я заинтересовался этой историей, говорю, слушайте, а почему так вы удивительно как вот, ну, отличаетесь от всей вот Бирмы, тем, что вот это подчеркивает момент. Они говорят, у нас был один миссионер, его звали Артур Лорейн. Вы можете посмотреть сейчас его на... А, это вот как раз мы в Бирме. И Артур Лорейн, очень интересный человек, посмотрите вот на этого замечательного Артура Лорейна. Классно, да, такой усики, вам нравятся усики? Это вообще прям потрясающе. Мне кажется, всем, кто носит усы, есть куда стремиться. И вы знаете, он удивительный человек. Ему было 27 лет, начало 20 века. Он англичанин. Его брат к тому времени уже совершал служение на территории между Индией и Китаем, на территории индокитайского этого полуострова, так называемого, территории, которая называлась Индокитай раньше. И он пригласил своего брата, написав ему письмо, что «нам нужен человек». В племя охотников за головами. Ну, по сути, такое полулюдоедское племя было в то время, которое то ли они сами, то ли их какие-то лидеры, представители, шаманы главные, они занимались этим, они отрезали людям головы там, и так далее, убивали их. И он говорит, нам нужен там миссионер, человек, который мог посвятить, посеять свою жизнь для того, чтобы принести Евангелие Иисуса Христа этим народам. И вот он едет туда. Вы знаете, в то время миссионерство было очень смешным. Я читал его записки, у него есть такая автобиографическая такая, типа книжка, где он рассказывает о том, что они нагрузили несколько лодок, там у них были чашки, блюдца, вот эти, знаете, они со всей своей культурой туда приехали, в племя людоедов, представляете? Люди бегают там по джунглям, они пытаются принести туда свою вот эту всю тему. Слава Богу, случился пожар, который немножко обнулил все вот эти национальные штуковины. Но, тем не менее, он сохранил самое главное – веру в своем сердце и желание донести Евангелие Иисуса Христа до этого племени. Он разработал для них алфавит, перевел Библию на язык народности Мара и проповедовал там до самой своей смерти. Где-то примерно половину населения этого племени обратилось к Иисусу Христу. Но спустя 50 лет, по-моему, да, это было спустя 50 лет, они решили как нация отпраздновать такой праздник, который называется праздник, посвященный переводу Библии на язык народности Мара. И они так лихо отпраздновали этот праздник, что вся нация обратилась к Иисусу Христу. И теперь, если вы откроете Википедию, вы обнаружите такую маленькую запись в том разделе, где в Википедии написано религия, там написано христианство. Представляете? Я когда прочитал это, я думаю, вау, это так сильно, это так мощно. Представляете, прожить жизнь, и плодом является спасение целой нации, целой народности. И это не просто закончилось вместе с его смертью, он уже умер к тому времени, но сейчас, когда вот мы ездили туда не так давно, люди из этого племени до сих пор являются священниками, представителями, благовестниками, люди, которые проповедуют Евангелие Иисуса Христа в своей стране. Разве это не прекрасно? И вы знаете, я верю, что мы как раз являемся вот этими людьми, которые способны сделать нечто подобное. Но давайте рассмотрим инструменты, которые Иисус Христос использовал, которые Он задействовал для того, чтобы изменить мир, в котором Он живет. Потому что, используя или применяя их в своей жизни, мы сможем увидеть, как мир, в котором мы живем, также изменится. И у Артура Лорейна, кстати говоря, был очень интересный такой подход. Некоторые богословы называли его подход теологией посвящения. Я прочитаю несколько его высказываний этого человека, Артура Лорейна, удивительного человека. Артур Лорейн говорил такие слова. «Посвяти свои деньги, свое время и свои таланты, всего себя, единственному потоку света, который может пронзить эту ужасающую тьму, потоку света, который есть Сын Божий Иисус Христос». Так немножко литературно, да, ведь? Красиво. Потоку света. Посвяти свою жизнь, свои таланты, свое состояние. Да? И вот еще одна фраза, которая меня очень касается. Она звучит следующим образом. «Посвященные жизни, посвященные молитве, посвященное богатство – это то, что нам необходимо. И если у нас это будет, то язычество народности Мара через несколько лет останется в прошлом». И вы знаете, он был совершенно прав. Это так и случилось. И он жил такой жизнью. Жизнью посвящения. Итак, давайте посмотрим, какие элементы использовал Иисус Христос для того, чтобы изменить мир, в котором Он живет. И первый элемент, который Иисус использовал, это образы, которые
способна повлиять на жизнь людей. Вы знаете, мы были так созданы Богом, это встроено в нас, я не знаю, это какая-то неотъемлемая часть нашего естества. Это, я не знаю, существует ли вот эта способность, например, там, у коров, у собак, не знаю, там, у енотов каких-нибудь, я не знаю. Но это точно есть у нас. Способность воспринимать образы и транслировать образы. Понимаете? Почему в Библии написано, что преображайтесь в образ Христа, не сообразуйтесь с веком сим. То есть вот эта способность усваивать образы и потом их транслировать, это удивительная наша составляющая. Вы знаете, у меня был такой период, когда мы только начинали церковь, приехали на миссию в город Балаково, где, слава Богу, являемся до сих пор пасторами. И мы приехали с двумя маленькими детьми, у нас родился там еще один третий. И я помню, я был такой очень занятый, посвященный, такой, знаете, такой горел для Бога. И до сих пор стараюсь это делать. И вот один из элементов, который мне всегда хотелось, мне хотелось, чтобы дети, потому что у меня дочь, у меня есть старший сын и дочь, мне хотелось, чтобы они каким-то образом осознавали, чувствовали себя, принятыми. Мне хотелось, чтобы они однажды так же пережили Христа, как я в свое время пережил его. Но где-то в классе восьмом, кажется, они писали сочинение, и там было написано, это сочинение о родителях было. И я помню, возвращаясь домой, и моя жена говорит, слушай, почитай там, что о тебе дети написали. Я думаю, интересно, что же обо мне дети пишут? Потому что я, в принципе, считал себя хорошим папой всегда. Я не пью, не курю, я думаю все время о своей семье. И проблема многих пап, что они действительно думают о своей семье, но как-то это внешне это никак не выражается, да ведь? И я помню, я начинаю читать это сочинение моего сына, по-моему, и там было примерно написано следующее. Папа очень хороший, он очень умный, но ему все время нет дела до нас. Я так сокрушился, я говорю, это тот образ, который я транслирую? Серьезно? Это правда, это мы, как вот, я не знаю, как другие мужчины, ты можешь ехать где-нибудь все время думать о своем ребенке, там, вот если что-то случится, я приду, там, или там, думать о его будущем, переживать, волноваться за него, там, думать о том, как найти какие-то средства для того, чтобы они выросли в хороших условиях. Но когда я прихожу домой, я задавал два дурацких вопроса. Уроки сделал, в комнате убрал. Как так? Я целый день думал о нем, а задал два дурацких вопроса всего лишь напросто, и даже не было возможности нормально поговорить. Понимаете, образы. Мы все являемся носителями разных образов. Мы можем носить образ занятого человека, угрюмого человека, веселого человека, не знаю, какого угодно человека. Но есть момент, когда люди воспринимают нас определенным образом. Какой образ мы с вами носим? Апостол писал, он написал следующее. Как мы носили образ перстного, то есть земного, так будем носить образ небесного. И образ – это очень сильная вещь, она въедается в нас. Я не знаю, есть здесь наверняка люди, которые выросли в 90-е годы, когда появились первые видеомагнитофоны. Помните эти первые видеомагнитофоны? Да, такие? И там такие странные люди приходили в общежитие, они извлекали из дипломата вот это волшебное устройство, агрегат, ставили кассеты. Я был студентом как раз Казанского университета, и мне было интересно, мы походили толпой туда, смотрели там всевозможные фильмы там, про этих летающих монахов Шаолиня. Мы же не знали, что их на проволоках там. Мы реально думали, что они летают, правда. И потом этот «Красная жара» со Шварценеггером, все вот эти дела. И потом, самое удивительное, насколько это образы впечатывали в нас, что мы, худющие такие студенты Казанского университета, мы выходили такие, знаете, после просмотра фильма, мы такие раз, опа, плечики расправили, так тункс, не поместились в дверной проем почему-то, хотя там четыре человека, таких, как мы могли пролезть. Понимаете, самое страшное случилось против вот этих китайских фильмов, вот этих про Шаолинь. Все, началось в колхозе утром, мы там прыгали по коридорам, там и так далее. Что это такое вообще? Образы, они так сильно впечатляют нас, они касаются нас, они трансформируют наше поведение в том числе. И я верю, что как мы носили образ земного, так будем носить образ небесного. Есть то, что мы можем взять, то, что мы можем зацепить во Христе Иисусе, увидеть в нем, загореться этим и стать теми, кто носит этот образ. Я расскажу несколько историй, которые лично меня впечатлили в христианстве, в церкви, и расскажу одну историю об одном из таких вот первопроходцев, я бы сказал, евангельского движения в России в 19 веке. Но для начала хочу рассказать историю, которая вот лично меня очень сильно коснулась, когда я изучал историю церкви. Оказывается, в первых веках христиане делали следующее. Они, страстно желая принести Евангелие до края земли, по слову Иисуса Христа, и не имея такой возможности, они делали следующее. Они выходили на невольничный рынок, такой рынок рабов, скажем, да, и продавали себя в те страны, тем, скажем так, купцам или представителям из отдаленных стран для того, чтобы
будучи проданы как рабы, достигнуть этого места и проповедовать там Евангелие. Считается, что таким образом христианство оказалось на территории побережья Черного моря, вот территории нашего Северного Кавказа. Удивительно, люди продавали себя в рабство, чтобы достигнуть, прийти и проповедовать Евангелие там, где его еще не слышали. Так вот, один из этих людей, который я хотел бы сегодня вам с вами рассказать, его зовут Якуб Каша. Вообще-то его настоящее имя Якуб Каша, но в России он больше известен как Яков Деляков. Яков Делякович Деляков. Очень интересный человек. Он родился в середине 19 века. Он иранец по происхождению, или ассирийец, как некоторые говорят. И он уверовал в Иисуса Христа. И знаете, что он сделал? Он посвятил свою жизнь тому, чтобы проповедовать Евангелие на территории Российской империи. Он начал с Северного Кавказа, он начал с города Тифлис, который ныне Тбилиси. И начиная оттуда, он пришел на территорию Нижней Волги. Вот Волгоград, Саратовская область. Вы знаете, он впечатлил, вдохновил огромное количество людей в свое время. Такие люди, как Иван Степанович Проханов, да, один из положников Ивановского движения в России. Или Иван Ефимович Воронаев. Мы читали, возможно, книгу его, кто-то из вас. Знаете, эти люди, они также были впечатлены тем образом, потому что он, представляете, за всю свою жизнь он поднял целую команду людей, которые делились Словом Божьим, Евангелием, и по некоторым оценкам они раздали около 58 тысяч экземпляров Библии. Представляете, 58 тысяч Библий раздать в то время. Это Россия, тогда не было магистралей, каких-то скоростных автомобилей. Он перемещался в основном часто пешком. Вы знаете, один из инструментов, который он использовал, мне очень понравился, я нашел об этом в воспоминаниях еще одного очень яркого представителя Ивановского движения в России. Его зовут Винс. Он писал интересную вещь. Да, Григорий Петрович Винс. Очень интересный человек. Я не знаю, скорее всего, вы не очень слышали о нем, но он в середине 20 века, уже в прошлом веке, он возглавлял Союз Евангельских Христиан. Было удивительно то, что он один из таких вот первых, скажем так, людей, который восстал против антирелигиозной пропаганды, которая случилась очень смело, между прочим, с его стороны было, восстать против этой пропаганды антирелигиозной во времена Хрущева. И удивительно, что его мама рассказала интересную историю как раз-таки про вот этого человека, Якова Делякова. Кстати, в этот момент, когда это случилось, он уже проповедовал на Дальнем Востоке. Представьте себе, человек из Ирана, да, проповедует сначала на юге России, на территории Кавказа, потом Нижней Волги, потом на Дальнем Востоке. Я скажу историю, это из воспоминаний как раз мамы Григория Петровича Винса. Мой дедушка, у которого Деляков в это время работал, тоже был молоканином. Знаете, Деляков использовал очень интересную тактику. Он брал молотилку, приходил в какой-то двор и там помогал обмолачивать зерно. Дедушка Абрам знал, что Деляков проповедник, что было очень плохо, по мнению деда. Но все-таки ему было стыдно, что Деляков обедает у молотилки. И вот однажды Абрам Пименович приходит к работающим и говорит: «Яков Делякович, ты тут не обедай, приходи в дом. Мы уж с тобой и пообедаем, и побеседуем». Яков Делякович шел в дом, но когда он начинал говорить о спасении, о возрождении, о крещении по вере, то дедушка приходил в ярость и выгонял его из дома. Уходя, Деляков обычно кротко и очень дружелюбно говорил: «Зря ты серчаешь на меня. Господь так любит тебя, так любит». Ночевал он в сарае, гнев деда утихал, и он через некоторое время опять приглашал Якова Делякова к себе на беседу. А беседы все продолжались, становились все спокойнее и спокойнее. Так постепенно уверовал мой дедушка, а с ним и весь дом, вся семья нашего дедушки. А молотилка переходила на другой двор, и с ней Яков Деляков. Он и там себя вел так же, работал и кротко свидетельствовал о пути спасения. Вскоре в деревне Толстовка образовалась небольшая церковь. Сначала человек 50, потом 100, а потом и 200. Удивительно, да? Такой образ удивительного человека – это середина 19 века. Давным-давно человек говорит слово, и слово остается в сердце человека. Мы видим, как на Нижней Волге, в районе нынешней Волгоградской области, было основано множество церквей, которые поныне существуют. Мне нравятся вот эти истории, понимаете, образы, которые мы с вами оставляем, образы, которые мы сможем донести, образы, которые мы можем передать другим людям. Следующий инструмент, который Иисус Христос использовал, это инструмент, который назывался семя. Иисус посеял очень много семени. Знаете, вот, например, апостол Иоанн,
говорит такие слова в первом послании Иоанна, 4 глава, 19 стих. Он говорит, а мы любим благодаря тому, что Он сначала возлюбил нас. Видите, мы становимся способными любить, потому что Он посеял нас, эту способность принять. Что происходит, когда мы принимаем Иисуса Христа? Бог удивительным образом наделяет нас достоинством. Он дает нам одежду праведности. Так ведь или нет? Это правда. Он говорит, ты оправдан, ты прощен. Ты можешь войти во святое святых. Это даровано нам. Мы не можем этим похвалиться. Написано, благодатью мы спасены. Это дар Божий. Не от дел, чтобы никто не хвалился. Мы принимаем эту удивительную благодать, удивительный дар прощения, спасения, оправдания. Мы облекаемся в это как в одежду, так ведь? Он сеет нас это. Я иногда думал, Господи, праведность, такое удивительное явление, быть оправданным. Что с ним делать, с праведностью? Как вы думаете, какое практическое применение праведности, которое даровано вам Иисусом Христом? Куда ее можно применить? Вы знаете, у праведности есть одна единственная функция – возможность прийти в присутствие Творца и быть принятым. Понимаете? Христос посеял у нас удивительное семя безусловной жертвенной любви. Он принял нас безусловно, без условий. Он нашел нас там, где мы находимся. Мне это нравилось всегда в христианстве. Я так обратился к Богу именно благодаря вот этому свойству. Я вдруг понял, что в отличие от других религий, мне не надо карабкаться по какой-то лестнице, там, долго, муторно и мучительно, чтобы чего-то достичь. Христос приходит там, где я нахожусь. Он находит меня там, в моем состоянии, и принимает меня такой, какой я есть. И вы знаете, это делает нас способными принимать других людей, вмещать других людей, прощать других людей, любить их. Мы любим, потому что Он прежде возлюбил нас. Он посеял нас в это удивительное семя своей любви, так что мы способны это совершить. Способны. Слышите? Еще один инструмент, который мы можем изменить мир, в котором мы живем, это семя, которое мы с вами сеем в наш мир, в жизни людей, которые нас окружают. Я скажу историю, еще одну историю о Николае Васильевиче Егорове. Это теперь уже Саратовская область. Поскольку я из Саратовской области, я немножко больше говорю об этом. Мы писали книгу на эту тему, то есть как бы исследование вели, точнее. И там рассказывается, то есть в архивах мы находили историю о нем. И это был человек, который был первым пресвитером Пессианической церкви в Саратове. Человек, который претерпел много гонений. Он сидел в тюрьмах, в лагерях. И Сергей Васильевич Егоров, он известен тем, что есть фотография, появится. Вот это кадр из фильма. Может быть, кто-то из вас видел в интернете. Этот называется сюжет, называется «Суд над верующими». 1961 год. В самой большой аудитории, по-моему, политехнического института в Саратове собрали людей и публично судили двух замечательных служителей Божьих, в том числе Николая Васильевича Егорова, и Муравлев также был. И интересно, что эти люди сначала сидели в одной тюрьме, в другой, в третьей, потом, в конце концов, оказавшись на поселении, из воспоминаний Егорова, он говорит, я приехал в поселение в Красноярский край, и когда я увидел из грузовика название этой деревни, я, говорит, был потрясен. Деревня называлась Ададым. Он говорит, мне казалось, Ададым. Думаю, надо же, куда меня сослали. Прямо практически почти в ад. Ададым. И он жил там, он рассказал о своих переживаниях, о тех скорбях. Он действительно стал семенем, которое было посеяно в эту почву. И он проповедовал там Евангелие в том числе. Это было очень сложно, потому что постоянно были какие-то притеснения. Его вызывали, угрожали, запрещали. Проповедуя слово там, началась церковь. И история, почему я рассказываю, это значит, заключается вот в чем. Спустя долгие годы в эту церковь пришла одна

женщина, и ее дочь в том числе уверовала. После этого поехала учиться в библейскую школу в Абакан. И потом она приехала к нам, в город Балаково, для того, чтобы вести прославление. Ее звали Наташа Василенко, ее зовут сейчас Наташа Шарова. Она в нашей церкви, вы можете ее увидеть здесь. Потому что город Ададым потом переименовали в Назарово. Но Наташа, она приехала в Балаково, и сейчас она подняла прославление в нашей церкви в свое время, когда мы начинали церковь. И сейчас возглавляет деревенскую миссию, такую локальную миссию в Саратовской области, проповедуя во многих деревнях Саратовской области. И вот так интересно, однажды он как семя попал в этот далекий Ададым, в это Назарово, чтобы однажды оттуда приехала к нам обратно в Саратовскую область девушка, которая сейчас несет Евангелие, проповедует Слово Божие и достигает людей. Слава Богу. Вы знаете, жизнь... Да. Я верю, что семена, которые мы сеем, мы не всегда можем увидеть, как они вырастают. Иногда возникает такое отчаяние даже, типа, зачем я это делаю вообще, потому что я не вижу сейчас плода. Я помню, 88-й год, я только поступил в университет, и у нас в вестибюле нашего университета какие-то люди раздавали Евангелие. Ну, мне тогда, я не знаю, наверное, так и было, но мне казалось, что я принимаю какую-то запрещенную литературу. Да, нам в зале такую книжечку сунули, я такую взял, спрятал ее быстро. И этот человек спросил, говорит, а я могу о чем-то вас помолиться? Я говорю, ну да, помолитесь. Я не помню, что я попросил, то ли за учебу, за экзамен, как обычно, о чем просят студенты. И я пришел в общежитие, положил эту книжечку на полку, и открыл, посмотрел там, что написано, ничего не понял. Вы знаете, но мне кажется, я более чем уверен, что он точно молился обо мне. Знаете почему? Потому что спустя год у меня начался духовный поиск. Я начал искать. Знаете, у меня какое-то внутреннее такое брожение началось. Я начал искать все, что связано о Боге. И в следующем году я принял Иисуса Христа. Я не думаю, что эти люди знают о том, что я принял Иисуса Христа, и что однажды буду об этом говорить. Я не знаю даже, где эти люди сейчас. Но однажды они посеяли это удивительное семя веры, семя любви к Богу. И, слава Богу, оно проросло. Слава Богу. Знаете, еще один момент, который меняет наши жизни, это то, что называется посвящение или жертва. Представьте себе, чтобы Иисус Христос, Он оставил классный образ. Он исцелял больных, кормил голодных, Он высвободил потрясающее семя принятия любви. Но если бы Он не умер на кресте, как вы думаете, были ли мы с вами спасены сегодня? Нет, конечно. Именно жертва на кресте, она трансформировала наши с вами жизни. У меня было одно такое необычное переживание. Это был январь, я уже не помню какого года, нашу группу пасторов пригласили в Иерусалим, чтобы провести такую обзорную экскурсию. Не знаю, почему в январе, может, потому что не так много людей в январе едут в Иерусалим, там все еще холодно на самом деле. И мы пришли в такое место, которое известно во всем христианском мире, это Гефсиманский сад. Гефсиманский сад. Было реально холодно, правда. Январь месяц на Ближнем Востоке тоже очень прохладное место. Кстати, в Иерусалиме зимой тоже периодически выпадает снег. И вот мы стоим в этом Гефсиманском саду, и вдруг я вокруг себя вижу толпу людей. Да, была наша группа пасторов с России. И вдруг я увидел огромную группу рядышком там с нами, с Эфиопии. Эфиопы такие, знаете, такие темнокожие, замотаны в какие-то шарфы такие яркие, очень пестрые такие, знаете, толпа стоят, мерзнут рядом с нами там, да. Два англичанина такие, прямые, как шпала, такие, они так смотрели такие сверху на всех вот так. Китайцев очень много, корейцев, знаете, китайцы, они, знаете, мне кажется, они везде, вот они там, их много очень было. Ребята с Кореи какие-то были. Это не наши группы были, просто они тоже собрались в январе там, в Гефсиманском саду. Я стою и думаю, что за безумная картина. Мы стоим зимой в каком-то, извините, в старом оливковом лесу, да, ну, грубо говоря, роще. Не самое комфортное место. Вообще надо куда-то на пляже ехать, в теплые места. Мы собрались здесь все вместе, сидим, мерзнем, слушаем экскурсовода. И вдруг я понимаю причину, почему здесь все собрались. Из разных народов, из разных стран. Потому что Иисус Христос здесь, в этом месте, принимал решение о жизни каждого из нас. Он говорил, не моя воля, Господь, будет, но твоя. Помните? Я думаю, вот здесь принималось решение о жизни каждого из нас. Людей, которые приедут потом с разных стран, с разных национальностей, там, племен. В то место, где решалась судьба каждого из нас. Которое, возможно, изменило. Я знаю, что обращение ко Христу радикально меняет нашу жизнь. Моя жизнь радикально изменилась в свое время. И благодаря этому, благодаря

жертве Иисуса Христа. Вы знаете, жертва способна менять жизни и судьбу людей. Жертва – это то, что трансформирует нас и меняет. Я скажу небольшой такой диалог, который подошел между Иисусом Христом и учениками. Мы находим этот диалог в Матфея 16 главе. Вы можете открыть вместе со мной тут. Иисус говорит с 21 стиха. «С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, быть убитым и в третий день воскреснуть». Библия говорит, что Петр, апостол Петр, который только что исповедовал Христа Господом, о котором Иисус только что сказал, что «ты камень, Петр, на этом камне построю церковь мою», он отводит Иисуса в сторону и говорит: «Иисус, надо поговорить». Надо поговорить. Мне кажется, он немножко таким был харизматом, чуть-чуть, знаете, таким вот. Вот он говорит: «Иисус, смотри, да не будет этого с тобою». Честно, я очень понимаю Петра. Я знаю, мы живем в очень интересном таком, как бы, ну, богословии, очень безопасном богословии, да? Я думаю, Петр фактически хотел сказать: «Во имя Иисуса, Иисус, я разрушаю прямо сейчас это неправильное исповедание. Я связываю эти слова. Во имя Иисуса я аннулирую все эти демонические планы. Во имя Иисуса ты никуда не пойдешь, тебя не поймают, тебя не распнут, ты будешь жить, и мы будем счастливы. Запрещаю, связываю, развязываю и все такое». Понимаете? Он говорит: «Да не будет это с тобою». Я застрял в этой фразе Петра, думаю, что в ней такого необычного. Петр фактически говорил следующее: «Иисус, я же прекрасно понимаю, мне же придется вместе с тобой туда пойти, так ведь? Ты честно? Ты серьезно? Я же всегда с тобой был. И что, мы с тобой туда пойдем? Если тебя распнут и поймают, наверное, меня то же самое со мной сделают. Иисус, а давай просто нормально поживем, а? Что, обязательно так все как-то вот, ну... Мне кажется, немножко фанатично». И знаете, когда мы сталкиваемся с этими вещами, и у меня возник вопрос: а что если самая плодовитая, самая плодотворная часть нашей жизни, нашего служения находится там, вот за этими толстыми стенами безопасности, которые мы построили? Что если... Самое ценное, самое мощное, что может случиться в твоей жизни, это когда ты придешь к людям, к которым тебе меньше всего хотелось бы идти. Если ты посвятишь свое сердце служению тем, кто тебе просто может быть неприятен, или ты чувствуешь, что это не совсем безопасно, что если именно там твое слово, твое послание, оно принесет максимальный плод? В истории церкви есть один такой эпизод, рассказывается про одного монаха, его звали Телемах. Человек, который, может, вы слышали об этом, что уже в момент, когда Римская империя, она приняла христианство через Константина, но, тем не менее, продолжались гладиаторские бои, потому что это было популярное шоу, популярное зрелище. Да, там убрали момент убийства гладиаторов и гладиаторами, там гладиаторы сражались с дикими зверями. И эта история рассказывает о том, как этот монах, он, долгое время искав уединение, обустроив свою жизнь такую изолированную, вдруг получает побуждение от Бога пойти в Рим. Он приходит в Рим и видит эту картину, которая потрясла вот до глубины души, как люди, которые называли себя христианами, верующими, как они кричат на трибунах, кричат там и так далее, как эти гладиаторы убивают там животных и так далее. И он перепрыгнул в эту сцену, зашел туда, и люди пришли в ярость, потому что на самом интересном месте пытались прервать их любимое шоу. Они начали что-то кричать. Там есть разные версии того, как это случилось. Кто-то говорит, в него начали кидать камни, кто-то говорит, кто-то из гладиаторов замахнулся на него и убил. Но факт остается фактом, он был убит там на арене. И император Гонорий, который присутствовал во время вот этого зрелища на стадионе, он был глубоко впечатлен. И люди тоже, в том числе. И именно вот этот жест вот этого монаха, он положил конец вот этому достаточно кровавому, очень жестокому шоу, которое было. Считается, что именно с этого времени потихонечку оно начало сходить на нет. Вы знаете, эти или подобные истории того, как Христос пошел на крест, взяв на себя наш грех, будучи распят за наши грехи, я верю, что, возможно, наши посвященные жизни, наши жизни, отданные Христу, когда мы говорим: «Господь, я не могу это сделать, я боюсь это сделать, но, пожалуйста, возьми меня и сделай это через меня». Что, если такое посвящение способно изменить мир, в котором мы живем? Можем, я еще раз говорю, обижаться на мир, говорить: «Да они такие, они сякие». Ребят, бесполезно смотреть на мир через амбразуру.
Вы со мной, вы здесь? Иногда христиане делают ошибку, они начинают смотреть на мир через амбразуру, такие, там враги. Нет. Там территория, куда ты призван, для которой ты призван быть семенем. Это территория, куда ты должен принести образ Христа. Возможно, это территория, где, в которую ты зайдешь, за эти стены безопасности, за эти стены, вот, которые правильных исповеданий, такие, все будет хорошо, я разбогатею, связываю, никто ко мне не приблизится, там ангелы вокруг меня. Вот ты немножко зайдешь туда, вот чуть подальше. И там, где, возможно, вот это распятие, где трудности, ты принесешь плод, тот драгоценный плод, о котором будет радость твое сердце. Не только в этой земной жизни, но и на небесах. Вы знаете, мы с вами являемся наследниками. Понимаем мы это или нет? Мы многие часто говорим такие, ну, я пришел ко Христу в таком-то году, или тогда-то, тогда-то. Хотя, честно, мне кажется, было бы правильно сказать, Христос нашел нас однажды, так ведь? И Христос нашел нас, мы смогли пережить Его удивительное присутствие благодаря тому, что до нашего дней была донесена эта драгоценная спасительная вера в Иисуса Христа. Просто подумайте на мгновение. Мы живем в 2025 году. Эта весть, благодаря кому-то передавалась дальше, снова, снова, снова. Кто-то перевел Библию на наш язык. Кто-то смог донести ее до нашего времени. Кто-то передал это драгоценное спасительное послание о Христе. Так что мы с вами могли иметь участие в вечной жизни. Чтобы наши имена были написаны в книге жизни. Это удивительно. Представьте себе. Я верю, что на этом поколении... На каждом из нас лежит вот эта удивительная привилегия, возможность и ответственность понести Евангелие Иисуса Христа, Слово в нашем городе, в нашей стране и даже до края земли. Три вещи, которые меняют этот мир. Семя, образ и посвящение. Давайте сейчас поднимемся на какое-то время. В моей жизни... Мне повезло встретиться с людьми, которые однажды сделали подобное. Они приехали с другой страны, чтобы проповедовать Евангелие Иисуса Христа здесь, в России. Перед поездкой они продали свой дом в своей стране и с этими деньгами приехали к нам. Его жена, это муж и жена, они рассказывали, что когда они сняли квартиру, их немножко обманули. Дали в аренду не очень хорошую квартиру. Она была полна тараканов. И она говорит, когда мой муж спал, я ночью сидела с газеткой и на нем, прямо на его теле убивала тараканов. Но, знаете, они так полюбили эту страну и благовествовали здесь многие годы. Я спросил, как это получилось? Как вас угораздило вообще? Почему вы приехали к нам? Ведь много стран. Она говорит, и, вы знаете, было собрание, наверное, подобное вот этому, в котором мы сейчас находимся. И проповедник сказал... Давайте сегодня мы посвятим свою жизнь Иисусу Христу. И я сказал Богу, Бог, я пойду туда, куда ты меня призовешь. И буду делать то, к чему ты призвал меня. И она работала медсестрой в больнице. И она рассказывала, что однажды во время, когда она работала, в одной палате она встретила пожилую семью людей из России. И эти люди рассказывали ей про Россию. И эти люди рассказывали о своей стране. И я общалась с ними, вдруг я почувствовала это удивительное побуждение. Я хочу поехать в Россию и проповедовать там Евангелие Иисуса Христа. Вы знаете, они принесли очень много плода в нашей стране. Но я верю, что есть моменты, когда мы делаем вот этот шаг, делаем это посвящение. Господь, я пойду, куда бы ты ни призвал меня. Я сделаю то, что ты мне сказал. Я хочу посвятить себя тебе и служению. Подобно тем людям, которым мы слушали сегодня. Хорошо? Давайте мы на какое-то время склоним в почтение наши головы. Закроем глаза. Господь, Ты призвал нас к собранию первенства, к этой святой горе, Господь, к сонам ангелов и духам праведников, достигших совершенства, Господь. Мы причастны благодаря крови и жертве Иисуса Христа этому. И сегодня, Господь, мы посвящаем своей жизни Тебе, Иисус Христос. Посвящаем Тебе. Мы знаем, что Ты сделал нас семенем, которое можно посеять в этот мир. Ты сделал нас носителями образа, который мы находим в Иисусе Христе. И мы осознаем, что как Христос последовал на крест ради нашего спасения, мы можем следовать за Тобой. Потому что Ты сказал, где я и там ученики мои будут.

Господь, мы благодарим Тебя за то, что в этом поколении есть надежда, потому что есть люди, которые имеют сердце открытое для того, чтобы быть свидетелями, служителями Иисуса Христа. Сегодня я посвящаю свою жизнь Тебе, Господь. И я прошу Тебя, Господь, пускай моя жизнь будет наполнена Твоим удивительным светом. Я хотел бы принести плод, Господь. И я посвящаю себя Тебе, мой Господь и Бог. Возлюбленный, Царь царей, Господь господствующих. Вся слава да будет Тебе. Аминь. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Я хотел бы, чтобы мы сейчас просто... Да, вся слава Богу. Возможно, сегодня было очень много историй, но я хотел сказать, что, вы знаете, мы все причастны этим историям, потому что мы часть этой удивительной семьи церкви, христианской церкви по всему лицу земли. Аминь. Давайте будем частью вот этого удивительного народа Божьего, который меняет мир в наше время. Аминь. Слава Богу. Господь да благословит вас. Спасибо.

Из TBN, из студия, из дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон и друзья». Ее ведущий Леон Патилов. Сегодня у Леона в гостях рок-группа New Vision, записывающий артист из Freedom Records The Cry. Записывающие артисты — все божьи дети. А теперь оторвемся с Леоном Патилов. Слава Богу, добро пожаловать на передачу, которая прославляет Господа Иисуса Христа. Мы здесь не для того, чтобы прославлять самих себя, или группу, или TBN. Мы здесь для того, чтобы прославлять Господа Иисуса Христа. Это музыкальная программа «Наше орудие». С ее помощью мы прикасаемся к вашему сердцу и вашей жизни. И благодаря тому, что Он жив, мы смело встречаем завтрашний день.

Жить стоит только потому, что он жив. Я так благодарен, что вы все это знаете. И что многие из вас посвятили своей жизни Господу Иисусу Христу, потому что Он в действительности единственный путь. Когда Он сказал своим ученикам: «Я хлеб жизни, и вы должны есть от Меня и пить Мою кровь», большинство учеников подумали: «Ну, это действительно безумие». И Он, увидев, что некоторые уходят, Он спросил у оставшихся: «Вы также покинете Меня?» Ученики ответили: «Кто, кроме Тебя, обладает словами жизни?» Я очень рад, что многие из вас решили всем сердцем следовать за Господом Иисусом Христом. Фактически, я получил письмо от женщины из города Уоллер, штат Техас. Она пишет: «Дорогие Леон и друзья, я каждую неделю смотрю вашу программу. Она мое благословение. Я потеряла моего младшего ребенка из-за суда, и я и переживаю глубокую депрессию». Она пишет, что она желает смерти. Она желала смерти тому, кто причинил ей боль. Она говорит: «Я потерял работу, я стала безработной, но Бог провел меня через все эти испытания, и Он изменил мой взгляд на некоторые вещи. До этого я обо всем думал только плохо». И она также пишет, что она верит в организации, такие как детские приемные дома, Кайнани и так далее. И она желает помочь этой организации. И мы сообщим вам наш адрес и наш номер. И мы будем молиться за вас. Перед окончанием программы мы будем молиться за вас. Потому что мы понимаем, что вы переживаете сейчас. Многие люди переживают то же самое, но благодаря тому, что он жив, мы смело сможем смотреть в завтрашний день. Сегодня у нас в гостях удивительная группа. Это день выбора, день альтернативы, но мы выбрали путь, по которому следуем за Господом Иисусом Христом. Мы должны следовать. Это группа альтернативная, это группа «Плач».

Группа The Cry, Плач. Это просто фантастика. Как ты поживаешь, старина? Хорошо, хорошо. Я рад тебя видеть. Этот микрофон отключен, наверное. Его включают только, когда ты поешь, потом отключают. Понимаешь? Как тебя зовут? Меня зовут Джон Лук. Хорошо, а тебя? Ив? А тебя? Пит? Вы ребята из Канады? Верно. Мой брат Ив и я, мы из Канады, из Квебек-Сити. Так что мы говорим по-французски, это наш первый язык. Скажи что-нибудь по-французски. Иисус — это единственный путь к спасению. Это правда. Ну что, знаете, я купил этот костюм во Франции, да? И вы говорите по-французски. Да, он мне сказал, что для комплекта я должен купить и велосипед. Да, но я молюсь об одежде, которую ношу, понятно? И я, понимаете, ношу что-то французское. Расскажи мне что-нибудь о группе и о своем последнем альбоме. Он уже вышел или как? Это второй альбом, вышел в июне, в прошлом месяце. Он выпущен в июне месяце, и мы с волнением наблюдали за тем, что Бог с этим делает. Он называется «Ты». Это наш второй альбом. Свой первый альбом мы называли «Я тебя там найду». И он в продаже уже довольно-таки длительное время, и мы с волнением воспринимали, что Господь делает через нас, и мы очень рады. Слава Богу. Ну что ж, спойте еще одну песню для нас, ребята. Хорошо. Итак, группа «Плач».

Группа «Плащ», спасибо большое. У нас есть ребята, которые просто потрясающие. И родители, если вы будете воспитывать своих детей такими же, как и вы, христианцы, они будут как вы, и будут провозглашать имя Господа. Итак, группа «Все Божьи дети».

0: Все Божьи дети. Группа «Все Божьи дети». Ну, хорошо, хорошо, хорошо. Отлично. Отлично, отлично. Как вы собрались вместе? Да, в основном, год назад Терри и Макси Эндерсон начал подбирать состав группы по всему Лос-Анджелесу. И сотен ребят выбрали нас. Действительно. Я слышал, что ты снимался в фильме «Отец-призрак» с Биллом Косби. Да, я исполнял в этом фильме роль сына Билла Косби. Да, у нас здесь много звезд, да, просто невероятно. Я не знал, что вы, ребята, настолько серьезно вошли в индустрию музыки. Я думал, что вы просто воспитанники Господа, решили сделать что-то вместе, но вы настоящие профессионалы. И мне очень радостно того, что Бог делает сегодня в нашем веке. Он создает отличных профессионалов, и это то, в чем мы действительно нуждаемся, в превосходстве во Христе. Таким образом, вы, ребята, уже выпустили новый альбом, да? И все такое. Да, вышел новый альбом, он вышел уже сейчас, он называется «Как наша группа, все Божьи дети», и надеемся, что он будет хорошо принят, и мы воспеваем славу Бога. А с какой компанией вы записали? Old Records? Old Records. Таким образом мы познакомимся в ближайшем будущем. Да, конечно, все будет в продаже. Эти песни будут там? Да, есть два варианта этой песни, и они оба будут на этой пластинке. Да, здорово. У нас нет много времени, а мне хотелось бы пригласить сюда еще несколько человек. Блейк, выйди сюда. Поприветствуйте Блейк. Знаете, Блейк снимался в одном из кинофильмов «То». Было весело сниматься? Да, было просто потрясающе. Я считаю, что было хорошо, потому что и другие ребята в группе были христианами. И был просто потрясающий опыт работы с детьми. Здорово. А что у тебя будет в будущем, в ближайшем будущем? Ну что ж, все Божьи дети выполняют спасательную миссию, и это выходит скоро. Здорово. Таким образом, ты любишь петь, как и играть. О, да, я люблю петь и делать и то, и другое. Я считаю, что эта группа сильно влияет на людей и на детей, которые не христиане. И я думаю, просто здорово, когда эта группа выступает. Слава Богу, я согласен с тобой, старина. А где еще один? Мне еще один нужен. А, иди сюда. Я слышал, что ты пела в кинофильме, в мультфильме «Царь Лев». Да, я пела «Просто не могу дождаться, когда стану царем» песни с Джейсоном, Ревом и Аткинсом. Я пела в роли молодого Ноя. Я слышал, что ты духовный лидер. А, этот титул — большая честь. Да, я слышал это, что ты проводишь работы для Господа. Как тебя зовут? Меня зовут Моник Донли. Вы молитесь перед репетициями и всем остальным? У вас есть занятия по Библии? Да, мы делимся Писанием, и, возможно, нам надо это делать. Молитва определенно играет живую роль в целом процессе. Нельзя работать без Божьего помазания и Его благословения. Слава Богу, это здорово. Я хочу, чтобы, по крайней мере, все назвали себя. Энджела Фишер, Кимберли Джонсон. А, ребята, идите сюда, скажите всем привет. Я хочу, чтобы вы все видели.
1: Джастин Джексон. Канди Джонсон.
2: Nikisha Greer.
3: Donnell Peoples.
4: Christine Schillinger.
5: Reno Molly.
6: Mark Schillinger.
7: All right.
8: Brittany McCombs.
9: Shauna Bryant.
10: David Peterson.
11: Crystal Johnson.
12: Charity Young.
13: Charles McQuarrie.
0: Хорошо, давайте поаплодируем. Все Божьи дети. Я хочу прочесть вам из Писания. От Матфея 6:25. Я вам говорю, не заботьтесь о том, что есть и что пить для поддержания вашей жизни, не об одежде для тела вашего. Кто из вас может заботой продлить свою жизнь хоть на час? Не беспокойтесь, маловеры. Не беспокойтесь. И видите, перед нами эти дети. Помните, как вы сами были детьми? Помните, как вы зависели от мамы и папы, чтобы они кормили вас, заботились о вас? И нам нужно обладать такой же верой. Не беспокойтесь. Поднимите голову к небу. и не отводите глаз от Иисуса, потому что Он начальник и завершитель нашей веры. Те из вас, которые не приняли Господа Иисуса Христа, вы упускаете это. Вы упускаете это самый большой дар из всех, которыми мы обладаем на этой планете. У нас есть возможность получить прощение за свои грехи и приобрести жизнь вечную. И если вы еще не сделали этого, сделайте это сегодня. Мы любим вас. Благословит вас Бог. До встречи на следующей неделе.

0: Если Иисус – еврейский мессия, то почему в него не верят иудейские раввины? Объяснение этому мы услышим в следующем выпуске программы «Это сверхъестественно» от еврея-агностика, человека, который сам о себе говорит, что любил грех.
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Я Сид Рот, ведущий этой передачи, и со мной сегодня Рон Кантер, еврей, который говорит, что Иисус и есть еврейский мессия. Его воспитание абсолютно исключало все то, во что он верит сейчас. Он вырос в совершенно нерелигиозной еврейской семье. Кстати, Рон, вы прошли через обряд бар-мицва?
2: Конечно.
0: И что для вас значит иудаизм?
2: Он определяет нашу национальную принадлежность. И хотя мы совсем не были ортодоксами, мы все-таки оставались еврейским народом в культурном отношении.
0: А Иисус Христос? Кто он такой, если рассматривать с этих позиций?
2: Хороший человек, может быть, даже пророк, но определенно не Сын Божий. В это пусть верят христиане.
0: Итак, ваш лучший друг однажды появляется в школе совершенно неожиданно, оказывается одним из этих ненормальных фанатиков Иисуса. Он и вправду любит этого Иисуса. Как это сказывается на вас лично?
2: Очень даже. Я потерял своего лучшего друга. Он появился в школе, но он стал уже совершенно другим человеком. Вообще-то это происходило постепенно. Я вскоре стал замечать, что он перестал пить, завязал с наркотиками. Наконец, я не выдержал и говорю ему: «Брайан, что с тобой случилось?» И то, точно он стал одним из этих ненормальных. Потом он попытался втянуть туда и меня, но я ему сразу сказал: «Знаешь, Брайан, может, для тебя это и хорошо, но я еврей, а евреи в Иисуса не верят, отвяжись от меня». И после этого я стал считать, что наши отношения закончены.
0: И он сдался?
2: Совсем нет. Он ломал все мои представления о приличном поведении. Он все время маячил у меня перед глазами. Он был приятным и милым, но чересчур настойчивым.
0: А какова была ваша реакция на его настойчивость?
2: Я просто зверел. Однажды я пригрозил ему, что если он еще хоть раз снова заговорит со мной об Иисусе, я перейду к рукоприкладству. И хотя я, скорее всего, не сделал бы это, я просто не мог больше это слышать. Но он продолжал за меня молиться. При этом в духе он видел перед собой мое лицо, и он самоотверженно молился за меня в течение 8 месяцев.
0: Когда он все время доставал вас своими разговорами, вы что, в буквальном смысле слова зверели? Или вы просто говорите так, чтобы подчеркнуть всю силу своей негативной реакции?
2: Я немного утрирую, потому что на самом деле я уже начал серьезно относиться к его заявлениям. Однажды я даже задал ему такой вопрос: «Брайан, ты что хочешь сказать, что если я не верю в Иисуса как в Мессию, то я не попаду на небо?» По моим понятиям, это было просто безумие.
0: Минуточку. А вы как думали, что произойдет с вами после смерти?
2: С самого раннего детства меня мучил страх смерти, потому что я любил жизнь. Я любил жизнь, когда был ребенком. Я любил жизнь, когда стал подростком. Я просто балдел от жизни. Мне нравилось, что я сам себе господин. Это было здорово. Я верил в то, что после смерти уже больше ничего нет.
0: А почему вы в это верили?
2: А потому что у меня не было причин верить чему-то другому. Никто не рассказывал мне о Боге как о личности, никто даже в контексте учения иудаизма, никто не сказал мне, что я могу действительно знать Бога через иудаизм или посредством чего-то еще, что существует такая вещь, как вечная жизнь. Я не верил в то, что внутри все мы духовные существа, которые будут жить вечно.
0: Почему же тогда вы спрашивали вашего лучшего друга, или точнее бывшего лучшего друга, о том, насколько это правда? Какая вам была разница?
2: Я просто хотел удостовериться в том, что он верил именно так. И знаете, что он мне ответил?
0: Что?
2: Он посмотрел на меня и сказал: «Да, это правда». И когда он сказал «да», все, что я могу сказать, это как будто в комнате открыли тяжелые шторы. Это было как будто, если у тебя на окнах не просто тюль или занавески, а плотные шторы, и вдруг кто-то отдергивает их, и ты можешь все видеть. У меня были шторы на окнах. Я сказал: «Брайан, ты ведь не сможешь найти про это в Библии». Потому что, Сид, я знал, что в Новом Завете ничего не написано о том, как родиться свыше. души.
0: А как вы узнали об этом? Разве вы читали Новый Завет?
2: Никогда.
0: Так как же вы об этом тогда узнали?
2: Потому что я знал, что они какие-то сектанты. В ответ он вытаскивает маленький Новый Завет и зачитывает мне одно место. И читает мне Иоанна 3:3, где сказано, что пока человек не родится духовно, он не увидит Царствия Божьего. И когда он мне это зачитал, как будто меч с неба вошел мне прямо в сердце. Я не хотел знать правды, Сид, понимаете? Мне нравилась моя жизнь, я ничего не хотел в ней менять.
0: А какая у вас была жизнь?
2: Клевая.
0: Ну что, например, вы делали?
2: Вел беспутную жизнь. У меня было множество дружков и подружек, и я болтался по вечеринкам. Я не был наркоманом, но мне нравились наркотики. Я просто любил тащиться. И мне совсем не нужна была религия. Мне совсем не нужна была церковь. Я не искал смысла жизни, я просто хотел ловить кайф.
0: И все-таки я никак не возьму в толк. Как вы могли поверить то, что он вам сказал, исходя из вашего образа жизни?
2: Это не было на уровне логики. Разумом я не поверил в это, просто Бог открыл мне глаза. И я знал, что все это чистая правда. Я хотел бежать от этого, я не хотел, чтобы это было правдой. Первая моя реакция была: «Ты чокнутый, Брайан». Все внутри меня кричало, что это правда, но моя первая реакция была именно такой. Я бежал от этого. Я с головой окунулся в грех, в то, как я привык жить, в пьянку, наркотики и все такое.
0: Однажды вы говорили с вашим другом о том, нравится ли ему самому эта его новая жизнь.
2: Понимаете, Сид, на самом деле были две вещи, которые не давали мне прийти к Иисусу. Во-первых, то, что я был еврей. Как я мог поверить в Иисуса? Я не знал ни одного еврея, который бы верил в Иисуса. Конечно, я не мог знать тогда, что фактически все последователи Иисуса из Нового Завета были евреями. Я думал, что если ты последователь Иисуса, то ты уже больше не еврей. А мне нравилось быть евреем. Именно так я себя воспринимал. Но была еще одна причина, Сид. И эта причина называлась грех. Мне нравилось быть хозяином своей жизни. Мне нравилось делать то, что я хочу. Это было классно. Я сказал ему: «Брайан, неужели твоя жизнь действительно стала лучше теперь, когда ты веришь в Иисуса?» Я знал, что этого просто не может быть. Я думал, что он мне скажет: «Моя жизнь сейчас очень скучная, но зато, когда я умру, я пойду на небо».
0: Именно такого ответа вы от него ожидали?
2: Я думал, что так он мне и скажет. Но вот что произошло на самом деле. Его лицо вдруг засветилось. Будто что-то осенило его свыше. Внутри него явно произошло что-то сверхъестественное. Он посмотрел на меня глазами, которые излучали неизъяснимую радость, и сказал: «Мне нравится моя новая жизнь. Я никогда не жил так классно». А потом он произнес эти слова: «Я знаю Бога».
0: Вы слышали, что он только что сказал? Он ожидал, что его друг ответит ему, что он влачит жалкую жизнь, но что при этом попадет на небо. Но он сказал, что его жизнь прекрасна. Он сказал что-то о том, что по сравнению с тем, что ты знаешь Бога, все, что казалось раньше классным, оказывается пустотой.

0: Ну и ну. Вы только представьте себе этого парня, который развлекается с женщинами, балуется наркотиками, наливается алкоголем, и еще спрашивает у своего друга, как тот развлекается со своим Иисусом. В ответ он ожидает услышать от друга, что никакой радости в подобной жизни нет, зато потом пойдешь на небо. А вместо этого его друг начинает светиться внутренним светом. Что же он вам сказал, Рон?
1: Он сказал, что знает Бога. Я знал, что он говорит

0: правду, что он не лжет.
1: Как вы могли это знать?
0: Просто знал, да и все. Иногда так бывает. Я сказал ему: «Брайан, я хочу с тобой пойти на собрание. Позвони мне в воскресенье, мне надо все проверить».
1: А вы раньше когда-нибудь бывали в церкви?
0: Никогда в жизни. Только не в такой. И вот он звонит мне в воскресенье утром, а я всю ночь гулял и совсем не чувствую себя в форме, чтобы пойти в церковь. Поэтому я ему говорю: «Знаешь что, Брайан, давай в другой раз, а?» В это время я уже учился в колледже, и во второй половине дня я как раз вернулся в колледж. Я прохожу в свою комнату, отпираю замок, никого в моей комнате не было. И все это время я не прекращаю раздумывать над тем, действительно ли Иисус — это путь в небеса. И есть ли они вообще, эти небеса, есть ли вообще Бог? Это были не просто мысли об Иисусе, а о том, есть ли что-либо там за чертой смерти, или ты просто умираешь, и это конец. Я размышлял об этом, а сам в это время входил в свою комнату. Там без меня 5 дней никого не было. Я открываю дверь, вхожу, и вдруг мой проигрыватель сам по себе начинает играть. Поколению, живущего век компакт-дисков, следует объяснить, что такое проигрыватель. А то некоторые молодые люди даже не знают, что такое альбом, то есть пластинка. Так вот, это как компакт-диск, только немного побольше размером.
1: Правильно.
0: И вдруг он сам по себе начинает играть.
1: А может, он уже играл, когда вы входили в комнату?
0: Нет, не играл.
1: Сколько, вы говорите, вас там не было?
0: 5 дней.
1: Как же он мог тогда заиграть?
0: Не знаю.
1: Он что, был включен в розетку и поставлен на воспроизведение?
0: Да, включен в розетку. Конечно, может, он так и оставался включенным, хотя вряд ли. Ведь меня не было 5 дней. Обычно никто не оставляет включенным свой стереоцентр на целых 5 дней.
1: А что там играло?
0: «Лестница в небо». Конец песни, где певец не поет, а говорит.
1: Это была тогда самая популярная песня?
0: Может быть, даже это самая популярная песня за всю историю рок-н-ролла.
1: «Лестница в небо». Если бы вы спросили, верю ли я в Иисуса, но у меня она была.
0: Я спросил Бога: а что, есть небеса? Это потрясло меня. Через 2 дня мой друг Дин подвозил меня до Ричмонда. Я тогда занимался фармацевтикой. Надеюсь, понятно, о чем я.
1: Наверное, вы продавали лекарственные препараты медикам и аптекам?
0: Не совсем. Продавал препараты — это да. Я покупал кофеин, содержащие таблетки.
1: Ах, вот о какой фармацевтике идет речь.
0: Я говорил друзьям, что эти кофеин-содержащие таблетки прибавляют скорость.
1: Вы делали на них деньги.
0: Я был не очень честным в своем бизнесе. И вот я приезжаю домой, беру то, что мне нужно, и мы едем обратно в колледж. По пути в разговоре с Дином я затрагиваю этот вопрос о рождении свыше. Он смотрит на меня и вдруг сообщает: «А знаешь, я когда-то был рожденным свыше, верующим в Иисуса». А я ему в ответ: «Как это, когда-то был? Я думал, что это раз и навсегда».
1: Да, это так.
0: А он продолжает: «Когда-то я действительно жил для Бога». А я говорю: «Что же случилось? Почему ты перестал?» Он говорит: «Друзья, давление и все такое». А я говорю: «Дин, у меня есть один вопрос. Это касается жизни с кайфом. Понимаете, Сид, это было все, что меня действительно интересовало. И если Бог был не в состоянии дать мне столько же кайфа, сколько я сам себе обеспечивал, то, честно говоря, это перестало бы меня интересовать». Я спросил его: «А какая у тебя была жизнь, когда ты жил с Богом?» И вдруг он начал светиться весь. Прямо как Брайан. Такой реакции я раньше никогда ни у кого не видел, а тут 2 случая за 1 неделю. Его лицо начинает светиться радостью, и он говорит: «Рон, моя жизнь была потрясной. Каждый день я был наполнен Божьим присутствием». Сид, я тогда и понятия не имел, что такое Божье присутствие. За все свои 18 лет я не испытал Божьего присутствия. Знаете, Сид, потом произошло что-то удивительное. Когда он продолжал со мной разговаривать, вдруг я сам начал ощущать Божье присутствие.
1: Некоторые из вас могут и не осознавать этого, но вы все сейчас начинаете испытывать Божье присутствие, когда Рон говорит об этом. Как будто оно прямо с экрана сходит вам в комнату, и вы ощущаете любовь к себе. Но продолжайте, пожалуйста.
0: А дальше происходит вот что. Он ведет меня на просмотр фильма об Иисусе во вторник, 2 дня спустя. В конце фильма я заплакал. Я вообще очень чувствительный и плачу довольно часто. Я, например, плакал в конце фильма «Ити». Хоть и понимаю, что это всего лишь кино, все равно плачу. Потом мы садимся в машину и едем домой. И я говорю: «Бог, я должен узнать правду. Я верю, что ты реален. Еще год назад я в это не верил, но теперь я верю, что ты есть Бог. Но мне принципиально важно знать, является ли Иисус еврейским мессией». Не успел я это сказать, как машина Дина теряет управление. Ее начинает бросать из стороны в сторону, крутить, и пару раз мы хорошенько цепляем обочины. Еще мгновение, представляете,

0: Висит машина, влетает в придорожную канаву и переворачивается.
1: И что, машина?
0: Полностью разбита.
1: А вы?
0: Оба целы, ни единой царапины. Мы выбираемся из машины, в буквальном смысле перелезая

0: То, что поблизости оказался хотя бы один дом, само по себе было чудо. Дверь нам открыли двое. Это была прекрасная пара рожденных свыше верующих в Иисуса Христа. Они проводят меня в дом. Дин, конечно, озабочен судьбой своей машины.
1: Понятно.
0: А я озабочен своей судьбой вечности. Я сразу увидел в доме Библию и какие-то журналы, из чего догадался, что передо мной верующие. Я стал задавать им вопросы и задаю им свой самый главный вопрос. Если Иисус Мессия, Сын Божий, то почему Он не сошел с креста, чтобы доказать это всему миру?
1: Одну минуту. Я согласен. Если Иисус Мессия, Сын Божий, то это вполне оправданный вопрос. Разумеется, Он мог бы сойти с этого креста и не умирать такой страшной смертью. Почему Он не воспользовался этим доказательством? Это очень хороший вопрос.

0: Во время перерыва Бог говорил со мной. И он сказал, что среди наших зрителей есть кто-то, у кого сильная боль в шейном отделе позвоночника. И если вы сейчас подвигаете головой, то убедитесь, что боль ушла. Но не благодарите меня, я всего лишь репортер. Знаете, ведь это Бог производит исцеление, потому что Он любит вас. А сейчас со мной в студии Рон Кантер, очень милый еврейский агностик. Совершенно неожиданно он сталкивается с Иисусом, как с еврейским мессией, и он задается вопросом, очень естественным вопросом. Если Иисус Сын Божий, то почему Ему было не сойти с креста? Ведь у Него была вся сила и власть, и Он полагал, что на этот вопрос Ему никто и никогда не сможет ответить. Так что же на это ответили эти люди?
1: Женщина сказала мне, «Он пришел не для того, чтобы сойти с креста, он пришел для того, чтобы умереть на кресте». Я спросил, «Ну зачем?» Для меня это было лишено всякого смысла, и она пояснила, «Он пришел, чтобы смертью на кресте заплатить цену за грех человечества». И снова эта религиозная терминология только вносила путаницу. Я просто понятия не имел, о чем она говорит. И спросил, «А зачем ему надо было платить за мой грех? Что я такого сделал? Я неплохой парень, иногда перевожу бабушек через дорогу. Но подумаешь, иногда выброшу через окно одну-другую пивную бутылку. Что я сделал плохого?» И она начала говорить со мной о грехе. Никогда до сих пор я не думал о себе как о грешнике, но вы знаете, что Библия говорит нам о грехе. Там ясно сказано, что мы должны возлюбить Бога всем сердцем своим. А я этого не делал. Там сказано, что мы должны почитать родителей. В детстве я был ужасным ребенком. Вы бы только послушали, что я вытворял. А уж как я разговаривал с родителями, там также сказано, что мы не должны совершать прелюбодеяние, и любые интимные отношения до брака просто исключаются. Я знал, что я был виновен в этом. Не укради, не солги. Я нарушал и эти заповеди, и при этом мне в голову не приходило, что я грешник. Но когда она начала показывать мне все это, и я посмотрел на 10 заповедей, то оказалось, что нет ни одной из них, которую бы я не нарушил. Сегодня большинство говорят, что они соблюдают заповеди. На самом деле они даже не знают, в чем состоят эти заповеди. Лично я понял, что нарушал их все. И если ваши зрители будут честными, то они признаются, что тоже нарушали их. Вот что еще она объяснила. «Рон, ты был виновен, и тебя следовало отправить на электрический стул за все то, что ты сделал против святого Бога. Но когда тебя уже приковали к этому стулу и присоединили электроды к твоему телу, приходит Иисус, Иешуа, снимает тебя с этого стула и сам садится на него вместо тебя, говоря, «Рон, я так люблю тебя». Он смотрит тебе прямо в глаза и говорит тебе, «Знаешь, ты такой чудесный, такой особенный, и я так люблю тебя, что я не хочу, чтобы ты погиб, я не хочу, чтобы ты пошел в ад». И это не только я, это и ты, Сид, и любой другой человек. Он говорит, «Я забираю тебя с этого судного места, я сам, как совершенная жертва, пришел, чтобы понести твое наказание. Хочу быть искренним до конца, Сид. Все это исполнено для меня смысла сегодня». Но в тот момент мне хотелось сказать, «Женщина, у вас все в порядке с головой». И в то же время сила Божья сошла на то место. Это произошло так сильно, Сид, как будто я ударил руку. Настолько реально я ощущал Божье присутствие. Его нельзя было отрицать. И это было прекрасно.
0: Позвольте, позвольте. Рон Кантер, ведь если быть честным, то в тот момент вы не так много знали. Конечно, вы были евреем, которому нравилась еврейская жизнь, но вы совсем немного знали об иудаизме и о еврейской вере.
1: Совершенно верно.
0: И я вижу, что в результате необычного переживания вы поверили.

0: и в то, что Иисус является еврейским мессией. Но я хочу спросить, как же раввины? Как могло случиться, что они не поняли, что Иисус и есть еврейский мессия?
1: Это серьезный вопрос, естественный вопрос для любого еврея. Если передо мной сидит некий Рон Кантер и говорит, что мне надо поверить в Иисуса, Иешуа, как еврейского мессия, первое, что я спрошу у него, а как же раввины? Они знают намного больше, почему же Рави Шварц в это не верит. Ответ очень прост. Знаете, в Библии говорится о духовной слепоте, которой подвергнется наш народ на определенный период. Об этом написано в книге пророка Осии. Там говорится, что еврейский народ в течение многих дней не будет понимать этих вещей. У нас не будет ни пророка, ни священника, ни царя. Но в последнее время мы снова с трепетом обратимся к царю Давида, нашему мессии. Но вот что интересно, Сид. Если принять решение довериться раввинам, то неплохо проследить их историю. Если ты избираешь для себя авторитеты, то надо посмотреть, как эти авторитеты работали в других ситуациях. Когда-то я изучал предмет, который сам преподаю сейчас. Он называется «Новая история». История Израиля. В процессе этого курса я детально изучил все, что связано со становлением государства Израиль. Был такой человек по имени Теодор Герцль. Вы его знаете. 100 лет назад он заговорил о том, что должно появиться израильское государство. Он был неверующий, нерелигиозный еврей, но он понимал, что это единственная надежда для евреев состоит в том, чтобы иметь свое собственное государство. И он начал работу во Всемирном еврейском конгрессе с целью снискать поддержку идеи создания нового израильского государства на Ближнем Востоке. Как вы думаете, какова была реакция раввинов на деятельность Герцля? Думаете, они были в восторге?
0: Они должны быть в восторге, ведь они знают Библию.
1: Конечно, Теодор, это есть в Библии, нам нужно еврейское государство. А вам известно, что раввины Германии, того места, где родилась эта инициатива, созвали совещание и выступили с осуждением Теодора Герцля и предупреждением для каждого немецкого еврея держаться от него подальше.
0: А другими словами, они проморгали нечто великое.
1: Они проморгали его тогда, и они продолжали делать это последующие 50 лет. Именно раввины Иерусалима сотрудничали с арабами во время войны за независимость против создания израильского государства. Сид, если вы побываете сегодня на Ближнем Востоке, то вы увидите там город под названием Иерусалим и страну под названием Израиль. Сегодня Израиль существует как нация. Теперь посмотрим на историю с ивритом. Был еще один неверующий еврей по имени Елизер бен Игуда. Он был литовским евреем, который путешествовал из Литвы в Иерусалим. По дороге он вдруг заявляет своей жене: «Дорогая, отныне никакого русского, никакого литовского, никакого идиша, только иврит». Вы скажете: «Но что тут такого? Все правильно». Да. Но маленькая деталь. Его жена еще ни слова не говорила на иврите. Этот человек был настоящим радикалом. Он поставил себе цель вернуться в Израиль и сделать иврит языком нового израильского государства.
0: И как он был принят раввинами?
1: Вы, конечно, думаете, раввины сказали: «Знаешь, Бен Игуда, это чудесно, мы снова заговорим на иврите, ты воскресаешь мертвый язык». Так вот, они отлучили его от синагоги. Они сказали: «Ты хочешь использовать священный язык не святым образом». И они выдворили его из Иерусалима. Они прошли по всему Иерусалиму, дудели в шафар и объявляли его исторгнутым из иудаизма.
0: Понимаете, о чем он говорит? Два наиболее значимых события в жизни еврейского народа: то, что Израиль стал современной страной, о чем было предсказано в Писании, и то, что в этой стране стали говорить на иврите. И это встретило ожесточенное сопротивление со стороны раввинов. Так что мы теперь скажем относительно третьего, наиболее важного события, того, что Иисус будет воспринят как еврейский мессия. Можем ли мы после этого доверять раввинам в этом вопросе? Или мы будем доверять Писанию? А Писание говорит, что нет другого имени, данного человеком, используя которое они могут прийти к познанию мессии. И это имя Иисус, или на иврите Иешуа, еврейский мессия.

0: Вопрос. Есть две бутылки вина. Дорогая и дешевая. Как вы считаете, какая из них менее вредная для здоровья человека?
1: В этом вопросе есть какой-то подвох?
2: Чем дороже, тем лучше. Или что?
3: Очевидно, дорогая.
0: Мы отдали эти бутылки для исследования на хроматографе. И какой ответ мы получили? Разницы между дорогим вином и дешевым нет. И в той и другой бутылке содержится перебродивший виноградный сок. 17% состава занимает этиловый спирт, опасный наркотический яд. Поэтому, когда мы говорим о качестве подобных изделий, мы говорим о качестве опасного наркотического яда. Помимо этого, в процессе брожения выделяется ряд других опасных ядовитых веществ. Вот тут целый список, можно на него посмотреть. Фурфурол, бензол, бутанол.
1: И что, это реально находится в каждой бутылке вина?
0: Да, даже метанол, который законодательно запрещен к использованию в незамерзающих жидкостях автомобилей. И все это производители именуют выражением «винный букет».
1: Но ведь Италия и Франция пьют много вина, и ничего.
0: Ничего? Наверное, ничего хорошего. Франция и Италия, вообще-то, являются лидерами по заболеваемости раком печени.
4: Это вы продаете дорогое вино?
5: Да-да, пожалуйста, продегустируйте.
4: Нет-нет. Лучше вы продегустируйте этот батон.
5: Фу, какая гадость.
4: А что вам не нравится? Батон испортился из-за грибков, и ваше вино – это виноградный сок, также протухший из-за грибков. Так что приятной дегустации.
5: Вы что? Я предпочитаю свежий хлеб. Продукты должны быть полезными.
4: Тогда почему вы продаете протухший сок? Разве вы не знаете, что в свежем соке есть витамины, а в вине их нет?
5: Витамины не главное. Почувствуйте винный букет.
4: Букет вина – это ведь вещества, которые выделяются при брожении сока, верно? Бутанол, бензол, фурфурол, метанол. Вот ваш букетик. Угощайтесь.
5: Осторожно, я же могу отравиться.
4: Но вы же предлагаете забродивший сок, содержащий ядовитые вещества типа этилового спирта и метанола. А ведь это все яды.
6: Важно сказать, что вообще такое алкоголь.
4: Алкоголь относится к наркотическим ядам.
6: Большая медицинская энциклопедия.
4: На организм человека этиловый спирт оказывает наркотическое и токсическое действие. Систематическое употребление даже в небольших дозах приводит к нарушению важнейших функций организма и тяжелейшему поражению всех органов и тканей.
6: Один из старейших в мире научно-медицинских журналов «Lancet» опубликовал 26-летнее исследование, проведенное в 195 странах.
4: Употребление алкоголя является ведущим фактором риска болезней во всем мире. Не существует безопасного уровня употребления алкоголя.
7: Безопасных доз алкоголя не существует. В любой дозе алкоголь действует крайне негативно на нашу систему внутреннюю, практически на любую.
8: Алкоголь является непосредственной причиной 60 заболеваний и косвенной причиной около 200 заболеваний. Это заболевания касаются практически всех систем и органов организма, в том числе и репродуктивной системы.
9: Я поднимаю этот бокал и за наше здоровье.
10: Дядя Коля, а в энциклопедии написано, что алкоголь – это яд.
9: Да-да, я поднимаю этот бокал с ядом за наше здоровье.
10: Дядя Коля, тут еще сказано, что алкоголь приводит к поражению всех органов и тканей.
9: Ну да. Я поднимаю этот бокал с ядом, который приводит к поражению всех органов за наше здоровье.
10: Дядя Коля, тут еще пишут, что алкоголь обладает наркотическим действием и вызывает зависимость.
9: Конечно. Я поднимаю этот бокал с ядом, который приводит к поражению всех органов, так как у меня зависимость.
6: У Употребляя алкоголь, человек обычно не подозревает, что происходит с его мозгом. Головной мозг – это орган, потребляющий большое количество кислорода, около 25% от общего поступления. Это требует постоянного притока большого объема крови, поэтому мозг окутан огромным количеством мельчайших капилляров. После употребления алкоголь всасывается в кровь и вскоре достигает мозга, где разрушает кровеносные капилляры и нейроны. Ткани мозга отмирают. Состояние опьянения как раз и обусловлено частичным разрушением мозга, которое происходит всякий раз, когда человек травит себя этим ядом.
7: Происходит воспаление с отмиранием клеток головного мозга. Оно сначала микроскопическое, но постепенно оно накапливается и приводит к токсической энцефалопатии. То есть, по-русски говоря, к слабоумию.
11: По моему опыту вскрытий вообще с позиции патологической анатомии всегда видно, даже если человек употребляет алкоголь в умеренном количестве, что мы видим, какие изменения головного мозга будут наблюдаться. Во-первых, такой головной мозг даже визуально становится меньше нормального головного мозга. Да? Его масса, мы всегда на аутопсии взвешиваем органы, масса становится тоже меньше. Дальше что? Из-за того, что вот наблюдается вот эта атрофия, да, атрофия вещества мозга, мы видим, что извилины как бы уплощаются. Дальше, когда мы разрезаем головной мозг, на разрезе, знаете, что есть кора, то, что находится у мозга снаружи, это серое вещество. Поэтому мы, когда вот линейкой даже измеряем на аутопсии, на вскрытии, мы видим, что толщина серого вещества становится тоньше, да, она становится на некоторых участках даже тоньше, чем 4 миллиметра. Это уже вот атрофия.
12: Ну, давайте рассматривать эту проблему так. Алкоголь – это в любом случае яд. Даже единственное там какое-то абсолютно эпизодическое употребление любых доз алкоголя, оно, конечно, бесследно не проходит. Принятое там какое-то количество алкоголя, оно, конечно, влияет на вероятность развития инсульта. В частности, самого страшного инсульта – это, конечно, геморрагический так называемый инсульт, то есть это кровоизлияние в мозг. Вот, соответственно, к сожалению, такие пациенты, они достаточно часто к нам попадают именно в состояние алкогольного опьянения.
13: Моей маме было 21 год, а мне было всего 3. Она умерла от того, что пила. Из-за алкоголя, получается, произошло так, что у нее произошло кровоизлияние в мозг. Врачи не успели ее спасти. Меня не оставили с моей прабабушкой, потому что ей уже было лет много. И она просто написала отказ, и меня увезли в детский дом.
6: Чтобы наглядно увидеть, как алкоголь влияет на мозг, проведем эксперимент. Мы пригласили двух испытуемых.
14: Употребляете ли вы алкоголь?
15: Я веду трезвый образ жизни уже более 14 лет и не употребляю алкоголь даже по праздникам.
14: А вы?
15: Ну, я употребляю 1-2 раза в неделю.
6: Проводим магнитно-резонансную томографию головного мозга обоих добровольцев. Делаем сравнение МРТ-снимков.
14: Давайте посмотрим, что у нас получилось при вашем исследовании.
6: На снимках употребляющего видим классическое поражение мозга алкоголем. Серое вещество уменьшено. За счет этого наружные ликварные пространства расширены. В свою очередь, мозг трезвенника нормально развит. Серое вещество имеет полный объем. На МРТ-снимках употребляющего алкоголь видна очаговая патология в области подкорковых ядер, которая отсутствует у сторонника трезвости. На снимках употребляющего наблюдаем расширение внутренних ликварных пространств. Желудочки также расширены. Все это говорит о разрушительных последствиях потребления этанола. Алкоголь как бы вымывает мозг из черепной коробки.
14: Алкоголь – это яд, который поражает головной мозг в любом своем количестве, и безопасных доз алкоголя не существует.
4: Безопасного уровня потребления алкоголя для здоровья мозга не существует. К такому выводу пришли ученые в ходе крупнейшего исследования, проведенного в Оксфорде, с участием 25 тысяч человек. Целью было оценить взаимосвязь между умеренным потреблением алкоголя и здоровьем мозга. Чем больше объем потребляемого алкоголя, тем ниже плотность серого вещества мозга. Не было выявлено никаких различий в разрушении мозга при употреблении пива, вина или других спиртных изделий.
13: Алкоголь отнимает очень много всего, и детства, и Да вообще, в принципе, жизнь отнимает.
11: Атрофия головного мозга, да, то есть снижение количества нейронов, уменьшение массы мозга, это процесс необратимый.
7: Мы не можем восстановить память, мы не можем восстановить интеллект, мы не можем восстановить когнитивные или творческие способности. Это безвозвратно теряется на фоне спиртного. Безвозвратно.

0: Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что здесь происходит?
1: У нас забег. Очень важно прийти первым.
0: В забеге участвуют только инвалиды?
1: Нет, участвуют все. Ну, мы были такими не всегда. Мы были сильной и здоровой командой сперматозоидов. Но потом, под воздействием давления окружающих и скрытой рекламы, наш парень начал травить себя алкоголем.
2: В основном он травил себя пивом по пятницам.
1: Эх.
0: И что?
1: Оказалось, что алкоголь — это не только яд, но и мутаген. У нас начались мутации, повреждения генов.
0: Но я слышала, что сперматозоиды постоянно обновляются.
1: Обновляются, но путем деления, когда зародышевая клетка, из которой образуется сперматозоид, создает свою точную копию. А если все клетки больные, в том числе и зародышевые, то и новые клетки появляются с повреждениями. Ура! Я первый! Вот и женская половая клетка! Что-то она мне не очень нравится.
3: Все дело в моей хозяйке. Девушка стала травить себя вином, не думая о том, что разрушает свои гены, свою наследственность.
0: Гены — это информация, каким будет будущий ребенок?
1: Вот именно. Гены несут важные данные о строении всего организма. Это как чертеж, например, чертеж автомобиля. А если чертеж поврежден, то и машины делаются с дефектом. Алкоголь повреждает ДНК, и ребенок рождается с физическими и умственными отклонениями.
4: Хватит нас травить! Хозяин, живи трезво!
5: У мужчин алкоголь, это доказано, вызывает так называемую астенозооспермию. То есть количество здоровых сперматозоидов снижается кратно количеству приема алкоголя.
6: Чувствую по запаху, что вы вчера употребляли.
7: Было. Ну, водку пили.
6: А как вы считаете, как алкоголь влияет на ваше будущее потомство?
8: Да никак, мы же не каждый день пьем.
6: А вот и проверим. Предлагаю сдать спермограмму.
8: Давайте.
9: Ну, почему нет?
6: Итак, у меня в руках 3 заключения. У каждого в сперме присутствует алкоголь. Как по-вашему, сколько алкоголь сохраняется в половой системе, точнее, в семенниках?
8: 2 дня.
6: В среднем 21 день.
8: Ого.
6: И по результатам анализа мы видим высокий индекс фрагментации ДНК сперматозоидов, что говорит о повреждении на уровне генов. Что такое ДНК, знаете?
8: Ну, гены, там, наследственность.
6: Все верно. Алкоголь – это сильнейший яд и мутаген, и, соответственно, вызывает разрушение генов.
8: Ну, сперматозоиды, они же обновляются, и вот, которые поврежденные, они уходят.
6: Однозначно. Но новые не берутся из космоса. Есть клетки-предшественники, сперматогония. Они точно так же повреждаются алкоголем. А если поврежденная клетка поделится, то какой будет сперматозоид?
9: Поврежденный.
6: И таким образом мы имеем потомство с физическими и психическими дефектами.
0: Потребление этанола является основной причиной мужского бесплодия. Употребление алкоголя отцом является важным, но упускаемым из вида фактором, участвующим в генезе вызванных алкоголем дефектов роста будущего ребенка. Потребление алкоголя вызвало фрагментацию ДНК сперматозоидов.
10: Любой алкоголь обладает так называемым мутагенным действием, то есть действием, изменяющим генетику клетки. Из репродуктивной системы что получается? Получается, из этих клеток будущий ребенок. В будущем у будущего ребенка вызовет те или иные болезни.
11: Дело в том, что у женщин число половых клеток в яичниках ограничено. Яйцеклетки формируются еще до рождения девочки. И если в течение жизни они повреждаются, то уже никогда не восстанавливаются и не обновляются. Даже малая доза алкоголя, проникая в яйцеклетки, разрушают структуру их ДНК. И нельзя предугадать, какая яйцеклетка будет оплодотворена сперматозоидом – здоровая или поврежденная спиртом. Поэтому употребление алкоголя часто приводит к бесплодию или рождению больных детей.
12: Как правило, у этих детей, к сожалению, есть целый комплекс проблем, которых бы у них могло вообще не быть. И, собственно, эти дети их получили без своего выбора. То есть трагедия в том, что они ничего для этого сами не сделали.
13: Я несколько лет являлась членом комиссии по делам несовершеннолетних.

0: несовершеннолетних, и в рамках своей работы мы выезжали в семьи, состоящие на учете. Как правило, это семьи с детьми, родители которых употребляют алкоголь. И на первый взгляд это обычный ребенок, но потом оказывается, что у него проблемы с поведением, сложности в школе. Чаще это ребенок коррекционной школы, нередко инвалид. По статистике, из 10 таких семей только у одной более-менее здоровые дети. И эти дети ни в чем не виноваты. Они вынуждены страдать из-за употребления алкоголя их родителями всю свою жизнь.
1: Как пример вот этого мутагенного, в том числе, кстати, и онкогенного действия алкоголя, можно привести данные статистики, которые показывают достаточно большую разницу между так называемыми пьющими и непьющими регионами, где прием алкоголя на душу населения различается иногда в десятки раз. Соответственно, в тех, где используется больше алкоголя, естественно, частота рождения детей с какими-либо пороками и аномалиями развития будет намного выше.
2: Вы знаете, как зовут ваших бабушек и дедушек?
3: Конечно. Да.
2: А прабабушек и прадедушек?
3: Да.
2: А прапрабабушек и прапрадедушек?
4: А я до прапрапрадедушки знаю.
2: Очень хорошо. Все же знают, что такое ген?
4: Да.
2: Все наши прадедушки, прабабушки, мамы и папы передали нам набор уникальных генов. Из них состоят цепочки ДНК. Они определяют наше физическое, психическое здоровье, интеллектуальные способности. Вот, держи.
4: И что с этим делать?
2: Это как образ, генетический фонд, который передали тебе предыдущие поколения. И ты, в свою очередь, передашь своим детям, а они потом своим внукам.
4: Прикольно.
2: Да, прикольно. Но многие не осознают, что любой алкоголь является мутагеном. Веществом, которое повреждает те самые уникальные генетические цепочки. На, раздави несколько шариков. Вот прошла алкогольная вечеринка. Давай. Вот так. Алкоголь разрушает наши гены.
5: Но ведь многие же люди пьют. Не у всех дети больными рождаются.
2: Ребенок не обязательно родится больным. Он может родиться с ослабленным физическим или психическим здоровьем, ослабленным иммунитетом. Федор Григорьевич Углов, наш известный академик, говорил о том, что генетический фонд нации – это ее главное сокровище. Как вы думаете, почему?
6: Ну, может, если нация больная, то она и все остальное потеряет. Природные богатства, земли и так далее.
2: Точно. Давайте соберем осколки в колбу. Вот те разрушенные гены, которые употребляющий алкоголь человек передаст своим детям.
1: Генофонд, безусловно, это самое большое богатство. Мы часто говорим «потенциал», но именно мы, педиатры, наверное, лучше всех понимаем, что, по сути, трудовой, репродуктивный, интеллектуальный или когнитивный, всякий разный потенциал страны определяется сегодняшними детьми и молодежью. От того, насколько мы сможем сохранить здоровье каждого сегодняшнего ребенка российского, будет зависеть завтра генофонд нации и, по сути, все то, что сможет страна завтра совершить.
7: Абсолютно свободный от глобальной проблемы, ясный, светлый, здоровьем сияет он, вершит большие победы, верный себе, высшему я, с ним находится в плотном контакте. Ведь он не приемлет категорически быть добровольно отравленным. На ступень выше, чем большинство, которому невдомек о том, что этиловый спирт разрушает все ткани, сокращая положенный срок. Лишает лучшего в жизни, растворяет мечты и любовь. Но новый человек осознает,

Господь Иисус, спасибо, что пришел на нашу землю и умер за меня. Я каюсь в том, что пытался сам руководить своей жизнью и согрешал против Тебя. Я приглашаю Тебя в свое сердце. Прости все мои грехи. Я верю, что Ты ответил на мою молитву и теперь живешь в моем сердце. Аминь.

Дорогие ребята, вот и наступил новый учебный год. И сегодня для вас зарядка плюс мудрость и знания. В Библии написано: если ты будешь призывать разумение, тогда мудрость войдет в твое сердце. Рассудительность будет оберегать тебя от злого пути. Сегодня я предлагаю зарядку, которая стимулирует работу головного мозга. А помогут мне в этом юные гимнастки Настя, Арина и Оля. Всем привет! Первое упражнение – разминка, и оно называется ладошки. Исходное положение – стоя, ноги вместе, руки опущены вдоль туловища. На 4 счета мы растираем ладошки возле груди, на 5, 6, 7, 8 отдыхаем. Приготовились, начали. 1, 2, 3, 4 отдыхаем. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Закончили. Второе упражнение – внимательность. Исходное положение – стоя, ноги вместе, ручки перед грудью. Делаем хлопок в ладоши. 1 и на 2 скрещиваем руки к плечам, левая рука сверху. На 3 делаем снова хлопок перед грудью. На 4 скрещиваем к плечам, правая рука сверху. Выполняем упражнение очень внимательно. Чередуем левую и правую руку. Приготовились, начали. 1, левая сверху. 2, 3, 4. 1, левая сверху. 3, правая. 1, левая. 3, правая. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Закончили.

Следующее упражнение – потанцуем. Исходное положение – стоя, ноги, узкая стойка. Руки согнуты в локтях перед грудью. На раз поднимаем правое колено и тянем к левому локтю. Раз. На два возвращаемся в исходное положение. Два. На три левое колено к правому локтю. Три. Четыре. Выполняем все побыстрее. Приготовились? Начали. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Молодцы. Раз, два, три. У вас отлично получается. Раз, два, три. Закончили. Следующее упражнение называется скручивание. Исходное положение. Ноги на ширине плеч. Руки опущены вдоль туловища. На раз мы тянемся правой рукой вправо, скручиваемся. Направо тянемся назад. На два возвращаемся в исходное положение. На три левой рукой тянемся влево назад. На четыре возвращаемся в исходное положение. Приготовились? Начали. Раз, два, три, спина ровная, четыре. Раз, два, три, четыре. Глубокий вдох, выдох. Три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Закончили.

Следующее упражнение называется «Семечко дерева». Исходное положение – стоя, ноги вместе, руки опущены вдоль туловища. На раз тянемся наверх, высоко поднимаем руки через сторону наверх, на

0: Два. Садимся вниз, полный приседа, обнимаем руками ножки. Представляем, что мы семечко. Тянемся наверх. Раз. Дерево растет наверх высоко. И наклоняемся вниз. Два. Молодцы. Еще раз, высоко-высоко. Два. Отлично. Раз. Два. Молодцы. Раз. Два. Еще разок. Раз. Два. И последний. Раз. Закончили. Следующее упражнение – зарядка водолазов. Исходное положение – лежа на спине. Ложимся на пол. Ручки подняты наверх, у головы. На раз поднимаем правую ногу и тянемся левой рукой к правому носочку. Раз. Два. Возвращаемся в исходное положение. На три поднимаем левую ногу и тянемся к левому носочку правой рукой. На четыре возвращаемся в исходное положение. Приготовились. Начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, закончили. Последнее упражнение называется ухо-нос. Возвращаемся в исходное положение стоя. Ноги вместе. Правая рука берется за правое ухо, левая рука за нос. Меняем положение рук. Левой рукой за левое ухо, правой за нос. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Отлично. Раз, два. Раз. Закончили. Предлагаю делать эту физическую зарядку плюс зарядку для мозга, чтобы лучше учиться в школе. Желаю вам получить в новом учебном году
1: много новых знаний,
2: отличных оценок,
3: интересных открытий.
0: Всем пока!

0: Надь, я уже дома, если честно, 100 раз готовила, даже блины пекла. Маме с папой очень понравилось.
1: Это хорошо. Нам нужны профессионалы. Главный рецепт приготовления знать, и все получится.
2: Здравствуйте, ребята. Приветствую вас, юные повара. Надя и...
3: Это Юля, дядя Леша, моя подруга. Она тоже хочет стать поваром, и я ее к нам пригласила.
2: Замечательно. И Юля, значит, вдвоем вы быстрее отгадаете мою загадку. Не похожие совсем нравятся продукты всем. Не отдельно, а гурьбой. Очень вкусные с собой. Блюдо это все едят, а зовут его...
4: Салат!
2: Правильно. А готовить мы будем салат, который называется «Белая береза». И поможет нам в этом удивительная книга кулинарных рецептов.
1: Белая береза?
2: Да, белая береза. Вы такого не слышали? Не видели? Сегодня увидите и узнаете, как его готовить. Для этого надо 2 свеклы помыть и отварить их. Это мы сделали заранее. А знаете, как готовят свеклу профессионалы?
0: Нет.
2: Ей нужно 30 минут покипеть, а потом слить воду и поставить под струю холодной воды. Минут на 15. И она очень быстренько будет готова. Итак, возьмем маленький стакан чернослива.
0: Вот он.
2: Да, у нас чернослив мягенький. Потрогайте, видите? А если он твердый, то нужно его в горячую воду положить на 20 минут. Так, займетесь черносливом? Берите ножики. Значит, еще нам нужны 0,5 стакана грецких орехов. Этим займусь я. И зубчик чеснока. Хорошо, занимаемся.
0: Чернослив мелко резать?
2: Мелко, конечно. Чтобы его было приятненько в салатике найти.
0: Ой, мне приятненько его целым есть. Сразу немного.

0: Ну что, я достану чесночок и одну дольку почищу. Нам немножко чеснока нужно будет. Будет очаровательный запах и вкус.
1: Я уже порезала все.
2: Я тоже.
0: Молодцы. Сейчас мы заглянем в нашу удивительную книгу рецептов кулинарных. Хорошо, что у нас есть такая книга. Всегда можно заглянуть и прочитать. Так, дальше почистить свеклу и яблоко. Свеклу натереть на крупной терке, а яблоко почистить и нарезать небольшими кубиками. Я думаю, что свеклой займусь я сам, чтобы вы не перепачкались. А с яблоком вы вдвоем справитесь. Высыпайте пока чернослив. Кстати, проверить, хорошо ли сварилась свекла, можно очень легко, проткнув ее вилкой. Она должна легко входить и выходить. Ну что, занимаемся яблоками?
1: Вот только я не умею чистить яблоко обыкновенным ножом. Я обычно чистилкой-резалкой его чищу.
0: Ну, если у тебя не получится, может быть, Юля тебе поможет?
2: Да.
0: Мне нужна мисочка.
1: Надо еще почистить ее.
2: Ой.
0: И терка.

0: Заканчиваем.
1: Я уже все. И я.
0: Складывайте все в мисочку. Сейчас я тоже руки сполосну. О! Посмотрите, какое у нас разнообразие. Свекла, грецкий орех, чеснок.
2: Чернослив.
0: Все это сейчас мы перемешаем с майонезом, которого у нас пока нет.
1: А как же яблоки?
0: Мы будем делать его сами. Вы знаете, что домашний майонез намного полезнее магазинного? Главное – все сделать по рецепту. И тогда чудесный вкус нам обеспечен. Ну, читаем. Чтобы майонез получился вкусным, прежде всего возьмите хорошее настроение. Есть секрет. Всем известно, что любое блюдо, приготовленное с хорошим настроением, намного вкуснее. Читаем дальше. Вылить в емкость полстакана холодного молока и стакан холодного рафинированного, то есть очищенного, без запаха, масла. И их взбить блендером. Есть у нас сосуд, есть у нас молоко. Так. Наливаем. Полстакана сюда.

0: Não? И его тоже сюда. И теперь взбить блендером. А у вас там нет блендера?
1: Нет.
2: Нет.
0: Опаньки. Мне кажется, я его забыл. Точно. Сейчас я за ним схожу. А вы пока приготовьте еще сок лимона, пол чайной ложки соли и пол чайной ложки горчичного порошка. Вон оно. Я сейчас быстренько.
1: О, идея, Надь. А давай дяде Лёше покажем, что мы сами справимся и все вилкой перемешаем.
3: Ну, по рецепту же блендером надо.
1: Да какая разница? Берем соль, горчичный порошок. А ты пока лимон взбивай, Надь. Дядя Лёша же просил. Так. А для цвета можно и томатную пасту добавить.

0: Вот блендер. А это что у вас такое?
1: Мы хотели сюрприз вам сделать.
0: Ну, сюрприз получился. А вот майонез не совсем. Потому что он должен быть белым и густым. Давайте все переделаем.
2: Юля, я же тебе говорила, надо все по правилам было делать. Тогда бы точно все получилось.
0: Конечно. Правила нам очень помогают. Вот, например, в книге кулинарных рецептов они написаны для того, чтобы получались вкусные блюда. А в книге рецептов для жизни они написаны, чтобы нам жить радостно и счастливо. Посмотрим, что у нас тут первым пунктом написано.
3: Первым делом надо достать масло и молоко и их перемешать блендером.
0: Правильно. Так и сделаем. Достаем масло и молоко. Снова наливаем. Держите. Полстакана молока.
3: Можно я масло налью?
0: Давай, наливай, Надеж. Приготовим блендер. Красота!
3: Ну? Это да!
1: Чудо какое-то! А можно мне попробовать взбивать?
0: Конечно, можно. Только сначала мы добавим туда по рецепту лимонный сок.
3: Ой, я его сейчас возьму.
0: Столовую ложку. Пол чайной ложки соли и пол чайной... Дай мне, пожалуйста, чайную ложечку. Так, пол чайной ложки соли и пол чайной ложки горчичного порошка. Только чтобы он не горчил, надо его сначала залить кипятком. Юль, подай, пожалуйста, мне чайничек. Он горячий? Проверь.
1: Да, очень горячий.
0: Давай. Сможешь? Наливай. Хорошо.
1: А я уже выжила лимон.
0: Так. Мы дадим постоять горчице 15 минут. А лимон заправим. Добавляем горчицу. И теперь можно взбивать. Держи. Погружай. Ну, что-то у нас получилось. Давайте посмотрим.

0: Какая красота, прям как настоящий, смотрите. Ну что, теперь берем две ложечки майонеза и смешиваем с продуктами.
1: А можно мне попробовать?
0: Можно.
2: Я тоже хочу. Есть еще одна ложечка.
0: Держи.
1: Вкусно.
0: Попробуй.
3: Вкуснее магазинного.
0: Точно?
1: Угу.
0: Хорошо. Добавляем две ложки. Так, и ссыпаем сюда все продукты, кроме яблок. Так. Чеснок. И чернослив. Все перемешиваем.
1: Можно я перемешаю немножечко?
0: Ага, сейчас я чуть-чуть распределю. Угу. Продолжишь?
1: Угу.
0: Так, приготовим салатничек поменьше. Сюда мы выложим перемешанные эти салат и сверху посыпем яблоками. А еще сверху чистой ложечкой выложим оставшийся майонез и разровняем его красиво. Да? Давай. Я немножко перемешаю, ребят, еще. Чтобы он у нас равномерный получился. Трудно было, да, перемешать?
1: Достаточно.
0: Вот он. Большой салат. Ну что, выкладываем. Может быть, не весь выкладывать будем?
1: Давайте чуть-чуть поменьше.
0: Остальное. Чтобы у нас блюдо красиво получилось. Берем сюда. Так. Теперь выкладываем сверху яблоки. Давайте. Угу. Тоже разравнивайте. И давайте майонез. Держите чистую ложечку. Выкладывайте оставшийся майонез сверху и выравнивайте такой ровненькой-ровненькой полянкой. А я пока порежу чернослив длинными полосками. Это нам понадобится для украшения.
1: Все это вкусно.
0: Выглядит?
1: Очень.
0: Как мороженое.
1: Угу.
0: Сверху мы украсим листиками салата по краешку. Вот так. Вот. Теперь догадались?
1: Да.
0: Почему наш салат называется «Белая береза»? Красота! Приятного аппетита, ребята! И пусть у вас все получится! А книга «Добрых рецептов» вам обязательно поможет!

Однажды моя сестра пожаловалась мне на боль в суставах, после чего мы отправились с ней бороздить просторы интернета в надежде найти исцеляющее средство. И нашли препарат с отличными отзывами. Однако, прочитав инструкцию, мы обнаружили, что в состав лекарства входит масло соевых бобов. Тогда родственница воскликнула: «В таком случае я могу употреблять сою и в натуральном виде». И тут я всерьез призадумался и захотел углубить свои знания в этом продукте. А вам, друзья, я предлагаю ко мне сегодня присоединиться. Для начала давайте посмотрим, что собой культура представляет. Соя относится к древним травянистым растениям семейства бобовых. История возделывания

этой культуры исчисляется по меньшей мере 5000 лет. Растение упоминается в самой ранней литературе Китая, а его изображения были обнаружены археологами на камнях и черепашьих панцирях. Сегодня соя является самой распространенной среди зернобобовых и масличных культур. Она возделывается во многих странах мира, а ее семена служат сырьем для различных пищевых продуктов. Плоды сои представляют собой выпуклые овальные формы бобы, обычно содержащие по 2-3 семени. Они преимущественно крупные, примерно 4-6 см длиной. Окраска семян в основном желтая, но иногда встречаются сорта с зелеными, коричневыми и даже черными плодами. Давайте рассмотрим, как они используются. В современном мире семена сои широко применяются в кулинарии. Во-первых, ими заменяют привычное мясо. Их добавляют в колбасу и полуфабрикаты. В отварном виде они используются для приготовления вкуснейших отбивных и котлет. Кроме этого, соя содержится в молочных и мучных изделиях, например, в таких, как майонез и макароны. А еще она может стать превосходным гарниром и основой для овощных рагу и супов. Уникальное свойство сои заключается в том, что при полном отсутствии собственного вкуса и запаха она прекрасно впитывает любые ароматы. Так, в сочетании с различными ингредиентами из нее получаются полноценные продукты. О некоторых из них мы и поговорим. И первый продукт, на который хочется обратить внимание, это сыр тофу. По консистенции он очень похож на творог. При его приготовлении соевая масса обжаривается в оливковом масле с овощами и специями, и затем формируется брикет. В результате получается очень сытное и полезное блюдо. Сегодня на прилавках магазинов можно найти продукт под названием фуджу. Кстати, нам он больше известен как корейская спаржа. Ее получают из пенки соевого молока. Во время готовки ее приправляют специями, травами и уксусом. В итоге получается ароматная закуска. Нельзя не упомянуть и о соевом соусе, который, между прочим, может с успехом заменять соль. При этом бобы измельчают и смешивают с зернами пшеницы. Затем заливают водой и добавляют специальную закваску, укладывают в мешочки и сушат. Через некоторое время из них начинает выделяться жидкость, из которой после фильтрации и образуется соус. Отдельного внимания, на наш взгляд, заслуживает соевое масло. Производится оно в результате прессования и экстракции соевых бобов. Кстати, составляет около 30% от производимых в мире растительных масел. Его рафинируют и дезодорируют, придавая ему потребительские качества. На нем жарят, добавляют его в салаты и выпечку. А еще его используют в производстве лекарственных средств. А вот теперь разберем полезные свойства сои. Основным биохимическим компонентом семян растения является белок. Среди всех возделываемых в мире сельскохозяйственных культур соя является одной из самых высокобелковых. По данным разных источников, содержание этого элемента в семенах культуры составляет в среднем от 38 до 42% и может доходить до 50%. Растительный белок, содержащийся в соевых бобах, по качеству близок к белкам мяса, молока и яиц. Благодаря этому соя способна быстро справиться с чувством голода, причем без набора лишних калорий. В соевом белке имеются все необходимые аминокислоты, которые есть в животных белках. Они отвечают за множество функций, происходящих в организме. Одна из основных – выведение из организма ядовитых веществ. Это особенно важно для людей, которые живут в регионах с неблагоприятными экологическими условиями или работают во вредных для здоровья условиях труда. Кроме того, аминокислоты являются прекрасным строительным материалом новых клеток. Соевые продукты вполне могут похвастаться наличием кальция, поэтому они так полезны для здоровья костной ткани. Этот элемент не только формирует ее, но и защищает от повреждений. К примеру, в вареных бобах его насчитывается порядка 200 мг. В сыре тофу 283 мг на 100 грамм продукта, а в соевом молоке от 95 до 300 мг. А в сухом соевом протеине и вовсе 363 мг.
Кстати, этот порошок любят употреблять спортсмены, поскольку он не только укрепляет их кости, но и помогает наращивать мышечную массу. Ну и в завершении узнаем о нормах потребления пищевой культуры. Как и у любого продукта, у сои есть свои ограничения. Людям, склонным к аллергии, особенно детям, или имеющим какие-то серьезные заболевания, перед ее употреблением необходимо проконсультироваться с врачом. А для здорового взрослого человека порция сои составляет от 150 до 200 граммов в сутки. Мясоедам не рекомендуется съедать более 320 граммов продукта в неделю. Только не забывайте, что прежде бобы нужно замочить в воде на 12 часов и как следует отварить. Это нужно делать обязательно, тогда они вам принесут много пользы. По статистике, японская нация считается одной из самых долгоживущих. Некоторые ученые связывают это явление с тем, что большая часть населения страны – вегетарианцы, регулярно употребляющие соевые продукты. Ну что ж, друзья, проверить достоверность этой гипотезы, по всей видимости, можно только одним путем – начать активно включать в рацион своего питания сою. Да благословит вас в этом выборе Господь, тем более, что Он совсем не против этого продукта.

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий Карл Бо, основатель и директор музея «Сотворение» в Гленроузе, штат Техас. Сегодня мы поговорим о воде. Насколько она важна для нас? Прослеживается ли в воде особенный дизайн? Помню, как летом, еще перед тем, как я стал подростком, я работал вместе со своим отцом на полях центрального Техаса. Я помню, как длительное время я ничего не ел и не пил, пытаясь быть настоящим мужчиной, понимаете? Наконец, где-то в полдень, я сказал своему отцу: «Я очень хочу пить». Он ответил: «Хорошо, выпей воды». И мы держали ее в примитивном термосе, чтобы она была холодной. Я сказал: «Нет, я хочу, — сказал, — чего-то настоящего, Кока-Колу, например». И отец ответил: «Сын, лучше воды ничего нет». Я ему: «Да нет, я подожду». Мне пришлось ждать несколько часов, чтобы закончить всю работу, и когда мы приехали на заправочную станцию, отец купил мне хорошую холодную Кока-Колу. Но сейчас я вот что скажу вам. Мой отец был прав. Никакой напиток в мире не сравнится с водой. Почему? И я не предлагаю вам какую-то особенную воду. Я просто хочу поделиться с вами серией деталей, которые, я надеюсь, изменят вашу жизнь. Они изменили мою. Как видите, я поднял бокал воды, а вот этот пустой. Когда я переливаю из одного в другой, происходит ли что-нибудь особенное? Да, происходит. Недавно в технической монограмме я прочитал статью одного из издателей журнала о природе. Он написал о воде, описав ее как самую уникальную из всех средств. Он утверждал, что каждую миллиардную долю секунды водород и кислород в воде распадаются и преобразовываются. Можете себе представить, если вы хорошо присмотрелись к воде, которую я переливаю, вы заметите, что в ней как будто бы спиральный механизм или даже целая система волнообразных спиральных движений. Она просто вся сразу не выливается. Она ведет себя очень особенно. Вода жизненно необходимо. Фактически, как недавно было опубликовано в журнале Scientific American, вода составляет 71% веса всей нашей с вами системы, нашего тела. Таким образом, большинство из того, что в нас — это вода. В той же статье было написано о чудотворности воды. Ведь каждая клетка в большинстве своем состоит из воды. ДНК также пропитана водою. Благодаря своим особенным взаимоотношениям с органическими материалами, вода является составной частью всего происходящего в них. Без нее это было бы невозможно. Давайте поговорим об особенностях воды. Их очень много. Это фотография первой гиперборической биосферы нашего мира. Мы показали еще ее более 5 лет назад. На этой фотографии вы видите, как я стою перед этой биосферой. Я читаю лекцию группе студентов. Если хорошо присмотреться, можно различить вот эти медные катушки. И мы на самом деле привели в движение эту электромагнитческую систему. Это осциллоскоп, следящий за вибрационным циклом всей системы. В эту биосферу мы также поместили и живые организмы. И результаты оказались феноменальными. К сожалению, на этой фотографии не показан огромный аквариум. От одного конца биосферы до другого этот аквариум был 1,3 метра. И в этот аквариум мы поселили рыбу паку пиранья. Начали мы с небольшого аквариума в 39 литров, но они начали феноменально расти, находясь всего в 1,5 метрах от биосферы. Тогда один из сотрудников сказал: «Здесь что-то не то происходит». И он специализировался в разведении этой рыбы. Они действительно стали просто большими.
Ведь в других местностях мы также наблюдаем за целыми группами этой рыбы. За 5 лет эта рыба должна была увеличиваться всего лишь на 15 или 17 сантиметров. Но та, которая жила рядом с биосферой, не была 15 или 17 сантиметров, она была 60 сантиметров длиной, и вес у нее был 8,5 килограммов. Она была просто огромная, в 3 или 4 раза больше, чем должна быть в обычной среде. На этой стадии развития эти рыбы могут стать такими большими, но для этого требуется очень много времени. А эта рыбина стала такой большой, что хвост достигал от одной стенки аквариума до другой. Что-то здесь не так. Чуть меньше, чем 1,5 года назад, мы поместили в этот аквариум небольшую рыбу чистых вод Picostastomus. В это время ее длина должна была быть не более чем 9-10 сантиметров. Но она выросла и стала целых 33 сантиметра длиной. Мы наблюдаем за этим видом рыбы и в других аквариумах. 7- или 8-летние из них всего лишь 15 или 20 сантиметров длиной. А этот приятель за год и 4 месяца достиг длины 33 сантиметра. Здесь происходит что-то необычное. В системе дизайна вода — самый главный компонент всего того, что Бог сотворил. Таким образом, давайте подробнее рассмотрим строение и природу воды. Во-первых, вода всегда в движении, даже если этого движения и не видно. Как я уже упомянул, каждую миллиардную долю секунды разрывается связь между водородом и кислородом, что вызывает их полное преобразование. Вода выполняет очень особенную роль. Во время проведения настоящих научных исследований всегда указывается особенная природа воды. Конечно же, в бытие подчеркивается, над водами носился дух Бога. Каждое движение воды стимулируется очень особенным путем. И я собираюсь подробнее это рассмотреть. В соответствии с недавней работой, опубликованной в Кембридже, космос очень хорошо приспособлен для нашего существования. Отпечаток дизайна можно заметить по всей Вселенной. И это технические ссылки. Космос так хорошо соответствует существованию биологической жизни на Земле благодаря просто феноменальной теплоемкости воды. Вода чрезвычайно важна в этом смысле. Согласно этой технической монограмме, физические и химические свойства фундаментальных составных частей клетки подтверждают, что существование клетки и жизни, основанной на углероде и воде, критически зависит от целого ряда удивительных адаптаций и свойств множества жизненно важных компонентов. В этом строении совершенно исключена хоть какая-нибудь возможность случая. Давайте подробнее рассмотрим воду. Ведь с виду это просто естественная, обычная субстанция, обычная материя. Ну что ж, так оно и есть. Но у нее очень специфическое предназначение. По своей структуре вода состоит из одного атома кислорода и 2 атомов водорода. Они хотят объединиться в специальную форму под углом 109 градусов. Однако, из-за целого ряда электронов в кислороде и молекулах воды, эти уединенные пары электронов находятся вот здесь. В этом месте соединяется и водород. Таким образом, вода формирует 4-гранную структуру, которая похожа на пирамиду. Но поскольку элемент этих уединенных пар электронов немного выходит за ее рамки, и из-за веса самих атомов водорода она
сдвигается к углу в 104,5 градуса. Возможно, это нагромождение информации, и вам это неинтересно, но это очень важно. Позвольте мне вкратце повторить, что я только что сказал. Из-за этих отдельных пар связи углерода с кислородом в этой четырехугольной структуре, которая похожа на пирамиду, из-за дополнительного веса водорода угол соединения получается не 109 градусов, а 104,5 градуса. Таким образом, каждый раз, когда вода льется свободно, свободной спиралью, и происходит изменение в обтекаемой основе, и происходит изменение в теплоемкости воды из-за того, что температура воздуха вокруг немного отличается. Другими словами, постоянное изменение температуры всего лишь за долю секунды. И это растягивает всю структуру, молекулярную структуру, до соединения в 109 градусов. И потом опять до 104,5 градуса. Таким образом, состав молекул в капле воды подхватывает дополнительно 3 электрона. Но они не соединяются внутри этой молекулы. Фактически, они просто заряжают эти капельки. Таким образом, если вода льется свободно, если это вблизи пульсирующего электромагнитного поля, угол этих водяных капелек постоянно изменяется взад и вперед и привлекает свободные электроны, и это заряжает эту воду энергией. Это жизненно необходимая информация. Все это было описано в технической литературе. А я просто неофициально поделился с вами. Я знаю, что, может быть, утомил вас. Давайте поговорим о гидрологическом цикле. Мы все знаем, что он включает в себя и лед, и обычную воду, и газ. Скажем, осадки выпадают в океан, потом испаряются, а затем тучи выливают эту воду обратно на землю. Определенное количество воды просачивается в землю, остальная ее часть опять испаряется, чтобы позже опять возвратиться сюда же. В то же время у нас есть и подземные воды, и это естественный гидрологический цикл, о котором мы все хорошо знаем. Но в начальной структуре воды происходило что-то особенное. Я имею в виду, что в оригинальном, изначальном дизайне воды происходило что-то особенное. Так сама по себе вода прекрасна, она ведет себя прекрасно. Но в наших современных условиях она просто утратила свою энергию. Ведь больше она не течет свободно. Помните, я говорил вам об этих капельках, которые свободно переливались одна в другую? Этот свободный поток напоминает спираль, когда я переливал из одного стакана в другой. Но когда эта спираль сгофрирована, когда что-то...

что-то мешает переливанию, тогда у этой воды нет никакой энергии. Эта энергия растворяется прямо в этих же капельках. И это проблема для нас. Если в ней нет никакой энергии, наши тела также не могут подкрепиться энергией. И это современная социальная и экономическая проблема всего нашего земного шара, которую необходимо решить. Вода должна опять наполняться энергией. Но как же это сделать? Очень внимательно послушайте информацию, которую я узнал и которая потрясла меня. Как мы знаем, в первоначальном дизайне Земли Земля была защищена небесным сводом. Он был очень тонкой кристальной формы, приблизительно 10 миль над Землей, примерно 15 километров. Как же это возможно? На иврите он назывался ракия, что означает «природный хрусталик». И в лаборатории под относительно низким давлением был сформирован так называемый I-7. И в хрустальном контексте это I-6, но I-7 более объемный и более твердый, как оболочка. Технически это водород, который соединен в специальной кристаллической металлической форме. Таким образом, это как раз то, что и нужно. Так как же в природе заряжается вода? Позвольте мне вот что вам описать. Летом в Техасе мы поливаем свои газоны столько раз, сколько нам позволено это делать, чтобы не стратить всю воду. И чтобы сохранить наши газоны зелеными, необходимо довольно много воды. Мы поливаем их очень часто. Поливаем 2-3 раза в неделю, и они едва дышат, потому что настолько жарко. Но только одна хорошая гроза, и утром газон зазеленел. Почему? В Западном Техасе я читал о воде целую лекцию. Один человек пригласил меня на обед, чтобы задать мне какой-то вопрос. Я сказал, хорошо, все остальные будут обедать, я присоединюсь к вам, мы поговорим. Ну что ж, мы пошли вместе в ресторан, и он сказал мне, я хочу объяснить, почему я хочу с вами поговорить. Он сказал, вы говорите, что вода, которая падает во время грозы, обладает энергией. И это решает важную проблему. Поскольку я фермер, меня это интересует давным-давно. Он сказал, здесь у себя, в Западном Техасе, мы копаем колодцы, и в них хорошая холодная вода, мы наполняем ею металлические резервуары в цистерны. И он сказал, что и коровы, и лошади всегда пьют из них воду. Но после грозы животные предпочитают пить дождевую воду из каких-то мутных луж или из своих же следов. После грозы они как будто забывают об этой чистой воде в этих огромных цистернах, которую мы добыли для них из-под земли. И он говорит, интересно, почему эти животные предпочитают дождевую, грязную воду чистой воде из цистерн? Видите ли, довольно часто животные намного чувствительнее, чем мы с вами. Поэтому они предпочитают воду, которая заряжена энергией. Почему же дождевая вода наполнена энергией? Как это происходит? Смотрите внимательно. Вот что происходит при обычной грозе. Вода сначала испаряется по спирали, и затем опять по спирали выпадает на землю, то есть она спокойно падает. И если температура хоть немного изменяется, скажем, на 0,1 градуса, этот четырехугольник растягивается до 109 градусов и затем опять возвращается к 104,5 градусов. И поскольку это вибрирующий процесс, он вбирает в себя и всю дополнительную энергию свободных электронов. Таким образом, вскоре мы замечаем, что гроза поднимается все выше и выше, и поскольку она содержит в себе как положительные, так и отрицательные разряды, появляется молния.

Но это неправда, что молния заряжает эту тучу. На самом деле вода заряжается во время всего процесса в целом. Испарение, свободного выпадения и опять испарение и свободного выпадения. Это уникальная связь, вибрирующая назад и вперед, и это как раз и наполняет энергией эту тучу. В этой связи одни мои друзья провели целую серию экспериментов, ведь вода, заряженная энергией, избавляет человеческие клетки от ядовитых свойств. Вот почему после 7 или 8 дней употребления этой воды наше тело выделяет определенный запах, ведь оно избавляется от ядов. Если этой водой наполнить аквариум, его почти не нужно чистить. Мои друзья подтвердили это на эксперименте, и рыба в нем живет намного дольше. Ведь я недавно описал, что произошло в аквариуме, который находился рядом с биосферой. Присутствие бактерий в воде резко сокращается. Анаэробическая бактерия очень вредная. К тому же от нее очень тяжело избавиться. Мои друзья вылили несколько галлонов воды, заряженной энергией, в очень болотистый колодец. В одном дворе в университете. В нем было столько много бактерий, что он был совсем непригоден для питья. А эта вода, заряженная энергией, всего лишь за одну ночь очистила этот колодец настолько, что его опять все начали использовать. Теперь уже неудивительно, почему у нас столько разных медицинских проблем, которых раньше никогда не было на планете Земля. Ведь теперь электромагнитное поле намного меньше, чем раньше, и как раз оно очень важно для того, чтобы заряжать нашу воду. Поэтому и развелось столько бактерий. Для них просто большой праздник сейчас. Ведь если пить много воды, заряженной энергией, седые волосы начинают приобретать прежний естественный цвет. Как мы сами увидели, рыба увеличивается до огромных размеров. Кукуруза вырастает до 6 метров, и на ней много початков. Редиска вырастает такой большой, как дыня. Результаты феноменальны, но им не уступает то, что записано об ископаемых. Как мы знаем, перед потопом во время Ноя все было намного большим. Это значит, что в то время и вода была намного более заряженной энергией, чем сейчас. И какой формы была эта вода? Знаете, последние минуты нашей программы чрезвычайно важны. Итак, как показано в технической литературе, эта вода формируется в определенные формы, которые соединены вместе. Вот здесь она представлена в увеличенном кистевидном плане, а вот здесь в плане, который сейчас развалины не вместе. Вы видите, вот это ориентированы, здесь 280 молекул, собраны в определенную форму заряженной энергией воды, ведь эта структура может либо увеличиваться, либо уменьшаться в зависимости от энергии. Молекулы этой воды могут накопляться и накопляться. Знаете, увидев это, я был изумлен. Несколько таких структур японской весенней воды, заряженной энергией, было сфотографировано и заморожено. Для меня эти формы совершенно изумительны по своей красоте. Вы, наверное, слышали о целебных свойствах источника в городе Лурде, Франция. Вода из него исцелила многих людей. Но изумительно то, что вдали от источника эта вода постепенно теряла все свои целебные свойства. И на этой фотографии вы видите ее структуру. Поразительно, не правда ли? Мы провели несколько опытов, чтобы понять, как заряжается вода в этом источнике. Меня изумило то, что она отзывалась на очень разные виды энергии. Например, на акустическую энергию. Знаете, я хотел сказать вам и хочу еще раз подчеркнуть, что мы разрушаем свои собственные тела. Ведь помните, что в соответствии с научным американцем, Scientific American, 71% нашего тела — это вода. Так что же происходит с этой водой при звуке музыки? Вот здесь у нас образцы дистиллированной воды перед и после того, как мы включили спокойную японскую мелодию. А вот эти неориентированные кисти образовались после проигрывания спокойной оркестровой симфонии.

классической музыки. После музыки они объединяются в целые структуры, которые легко различить. Между прочим, мне также посчастливилось увидеть очень специфическую кистевидную структуру после проигрывания рок-музыки. Она была совершенно искажена. А ведь сегодня у нас столько разных вещей, которые совсем не гармонируют с оригинальным дизайном Божьего сотворения. Симфоническая музыка очень благоприятна для нашего тела, и часто христианская симфоническая музыка, потому что эмоции совпадают с ней. Давайте-ка в эти последние минуты опять возвратимся к дизайну сотворения. Как сказано в Библии, «Вначале Бог сотворил небо и землю. Земля была пустынной, на ней не было ничего. Тьма скрывала океан, и над водами носился Дух Бога». Здесь представлена также и иллюстрация второго дня, когда был сотворен небесный свод. Должно быть, тогда в воде было столько энергии, что она прямо танцевала от радости. Она была благотворной и для растений, и для человека, и для животных, сотворенных в эту очень особенную неделю. Следовательно, я опять задам же тот же вопрос. Когда я переливаю воду из одного бокала в другой, происходит ли что-то особенное? Да, происходит. Потому что ее поток не ограничен никакими трубами. Я не против труб, но нам нужно ценить тот факт, что Бог сотворил воду для заряжения энергией. Трубы лишают ее этой возможности. Ведь вода заряжается только тогда, когда она свободно течет по разным естественным уклонам. Тогда пульсирующие электромагнитные поля высшей интенсивности заряжают ее своей энергией, которая передается и нам с вами. Иисус называл себя водой жизни. Ведь вода обладает очень особенной энергией. Она поднимает уровень нашего существования до квантовых размеров, увеличивая нашу собственную энергию. И вы видели синхронизацию кистевидных форм воды, когда они заряжаются симфонической музыкой и акустической энергией, заряжаются энергией пульсирующего электромагнитного поля. Иисус — это центр жизни. Пусть Он благословит вас своей энергией. Но сначала вам нужно Его узнать, вам нужно принять Его в свое сердце как Спасителя.

0: как превратить свой талант в профессию. И как сделать так, чтобы работа была не только источником дохода, но и способом самореализации. Приветствую вас, мои дорогие друзья, в нашей студии «Совершенно не секретно». И в рамках нашего цикла встреч на тему «Путь к самореализации» сегодня мы поговорим о теме самореализации через профессию.
1: Руслан Ларин, бизнес-коуч. Любит путешествовать и читать книги. Девиз «Делай то, что любишь, и люби то, что делаешь».
0: Это будет мой такой первый к вам вопрос. Как вы вообще понимаете, что такое самореализация через профессию?
2: Ну, для меня это такая профессиональная деятельность, которой можно как раз и воплотить не только свои уникальные какие-то способности, но и какие-то свои внутренние убеждения. И эта деятельность профессиональная, она еще дает ощущение смысла, что то, что ты делаешь, оно действительно значимо для тебя.
1: Мария Вачева, психолог, магистр психологии. Любит задушевное общение в компании друзей. Считает, что люди нуждаются не только в саморазвитии, но и в представлении о том, как это развитие вписывается в замысел Бога о жизни этого конкретного человека. Девиз «Каждый новый день – это новая возможность».
3: В идеале, когда это происходит естественным путем, когда ты нашел такую профессию, вот, что это действительно является выражением твоего сердца, того, осознания своей полезности, служение обществу.
1: Дмитрий Булатов, священнослужитель, доктор практической теологии, любит природу, ценит в людях доброжелательность и открытость. Считает, что изучая особенности человеческого мозга, можно научиться лучше понимать себя и других.
4: Еще в самореализации через профессию есть ведь помимо смыслового наполнения, помимо вот какого-то элемента удовольствия, да, от того, что ты делаешь, есть еще такой элемент, как развитие перспективы, расширение возможностей. И весь твой потенциал, который ты в себе осознаешь, ты можешь реализовать одновременно, выполняя две задачи. Первое — это проявление своих каких-то возможностей, данных, своих знаний, умений, навыков. И второе — это финансовая отдача, которую ты получаешь через свою деятельность. И мне кажется, это один из таких очень важных элементов нашей жизни.
1: Айгуль Иншакова. Психолог, тренер личностного роста. Многодетная мама, увлекается пением, музыкой, путешествиями. Главным в жизни считает развитие Богом заложенного потенциала. Девиз — счастье – это просто.
0: Это вообще важно, когда человек на работе, да, или в своей профессии, он еще самореализовывается. Если это важно, то почему? Нельзя просто делать работу. Работа и работа, как говорится.
2: Ну, он будет тот человек, который при этом получает какое-то удовольствие и реализуется там еще, он более мотивирован будет, и мне кажется, больших успехов достигнет, больше шансов есть, что он где-то дальше будет двигаться, ему будет интересно развиваться в этой сфере. Поэтому, на мой взгляд, это очень важно, чтобы просто делать что-то монотонно, однообразно, то, что ты должен делать, и то, когда ты включен эмоционально, то, когда тебе это нравится, и ты можешь приложить свои какие-то фантазии, творчество какое-то реализовать.
4: Угу. И еще момент, то, что мы все-таки на работе огромное количество времени проводим. То есть если мы отдаем в работу что-то, что... Ну, делаем что-то, что нам неинтересно, что нас не зажигает. Представляете, треть вашей жизни посвящено просто, ну, просто трате времени. И, естественно, это влияет и на самооценку, и на результативность, и на социальные связи. И, конечно же, это приносится еще и домой. То есть мы все знаем, да, про эти случаи, когда человек занимается нелюбимым делом, считая, что это единственное, что поможет ему заработать, и потом вымещает зло, недовольство жизнью на своих близких. Поэтому в работе важно получать удовольствие, потому что это сказывается на всем.
0: Ну, здесь прям напрашивается сразу же вопрос. Но вот как полюбить работу? Если вдруг, да, ты уже работаешь, и ты понимаешь, слушая даже нас, что надо любить, и тогда это вот, это прям не зря ты проживаешь свою жизнь, да? Можно ли все-таки взять и как-то заставить себя полюбить, или что-то там переключить у себя, чтобы начать испытывать такие положительные чувства к своей работе.
4: Вот можно я сразу зацеплюсь за слово «надо»?
0: Да.
4: Мы, к сожалению, растем в парадигме, где ребенка изначально воспитывают через термин «надо», а «хочу» — это на потом. И это приводит к определенному перекосу, что человек, в принципе, не умеет понимать, что я хочу. Но слово «надо», оно является таким мотиватором внешним, но недолгим. И вот я сейчас вспоминаю такую историю, когда ко мне пришел клиент с вопросом, что я, говорит, хочу получить консультацию, как мне уволиться с нелюбимой работы, потому что я там зарабатываю много денег, на эти деньги живет моя семья, но я больше этой работой заниматься не могу. И когда мы с ним поработали буквально 2-3 сессии, человек ушел на повышение, получил другую должность, с работы не ушел и стал получать удовольствие от работы. Почему? Потому что когда ты находишься вот в этой позиции «я должен», твое мышление становится таким близким к тоннельному мышлению. Ты видишь только либо вариант ломать себя и продолжать делать что-то, что ты не любишь, либо отказываться от этого и лишать себя там, источника дохода. А ведь вариантов да гораздо больше. Внутри той же должности есть варианты, как делать по-другому. В коммуникации с сотрудниками можно найти варианты, как совершать ту же самую работу по-другому. В сотрудничестве с начальником можно выйти на другие должностные обязанности. Да? И расширяя веер вариантов, мы понимаем, что слово «надо», оно уже не носит такой тотальный оттенок ломки. И поэтому... Как сделать так, чтобы полюбить работу? Наверное, просто попробовать поискать другие возможности выполнения той же самой работы. Это как один из вариантов.
0: Кстати, подход, да.
4: Да.
2: Ну, то есть то, о чем говорит Айгуль, я соглашусь, это про какое-то переосмысление. Переосмысление того, что я делаю, поиск новых смыслов, новых значений в этой же самой деятельности. Он помогает...
0: Или даже методов... Как
2: осуществление,
0: ты как ты
2: даже как ты делаешь. Да. То есть не всегда самореализация означает все, бросаю дело и иду искать что-то новое. Поэтому действительно иногда важно переосмыслить и увидеть, может быть, с другой стороны, те возможности, которые, ну, свои качества, как я могу реализоваться в этом деле. Во многом, мне кажется, надо просто посмотреть немножечко с другой стороны.
0: То есть все-таки сначала нужно посмотреть, можешь ли ты посмотреть на... прошу прощения за тавтологию, да, на свою работу под другим углом, либо по-другому ее делать, для того, чтобы полюбить ее. Если уж действительно ты понимаешь, что ты ее не любишь, и это не твое, то, может быть, и будет стоять речь о том, что что-то поменять полностью, кардинально.
4: Ну, кстати.

0: Об этом будет другая у нас встреча, мы об этом поговорим.
1: Тут такая тема по поводу по-другому. Вот я на примере моих детей, которые учатся в школе и которые так или иначе должны делать домашние задания, чтобы у них там были оценки, чтобы самооценка была в порядке. И вот приходит ко мне ребенок, говорит, ну не хочу, ну не могу, мне ничего не нравится, мне не нравится, что...
0: Не мое.
1: А что я предлагаю? Я говорю, ну, тебе не нравится делать конкретно домашнюю работу по такому-то предмету, а ты попробуй не домашнюю работу делать, а квест себе какой-то придумай. То есть, например, написать там красиво все буквы А, пока ты делаешь русский язык. Ты не делаешь домашнюю работу, ты выполняешь вот этот вот челлендж, как сейчас говорят.
0: Пройти на новый этап потом.
1: Да, да. И тут то же самое для взрослых это работает. То есть ты можешь не работу выполнять, которая тебя напрягает, а в ходе работы придумывать себе какие-то мини-задания, которые тебя мотивируют, и которые тебя радуют, и которые вызывают вот этот дофаминовый выброс, когда я поставил перед собой цель, я ее сделал, я такой молодец, как это было интересно. А так постепенно и вся наша система мотивации меняется.
0: Считается, что когда человек удовлетворен своей работой, которую он делает, вот она ему нравится, то его производительность, она выше. Что думаете по этому поводу? Это так? Вот в своей практике вы это замечаете?
2: Ну, безусловно, потому что он с большей охотой берется за что-то, его не пугают новые задачи, которые перед ним стоят, потому что он в них видит как еще один дополнительный стимул для расширения своей компетентности, самореализации. Поэтому даже если есть какие-то новые задачи, не похожие на те, что он выполнял раньше, такой человек с большей готовностью берет и более продуктивен, естественно.
0: Ну вот смотрите, один из, наверное, таких самых известных, что ли, методов определения своего призвания в профессии – это известный метод под названием «икигай». Это японский метод, он прям так переводится, икигай на японском языке, как призвание и предназначение в переводе. И он построен на четырех основных таких пунктах, что вот ты должен проверить вот эту свою деятельность через четыре точки зрения. И если эта деятельность совпадает вот через эти четыре пункта, значит, точно ты вот... на своем месте, ты нашел свой путь в профессии, и, скорее всего, ты в этом самореализуешься. Вот, я хочу каждый момент проговорить с вами, может быть, какие-то важные мысли будут. Первый подход у них – ты должен делать то, что ты любишь. Да, мы начали говорить об этом, но немножко теперь с другой стороны посмотреть. А как же понять, что ты любишь? Потому что мы говорили с точки зрения, если ты уже работаешь, как полюбить свою работу? А если ты все-таки определяешься для себя еще? Вот как понять, что ты любишь, чтобы потом не заставлять себя любить то, что ты делаешь? Вот
2: это... Я думаю, здесь надо смотреть и на то, что тебе нравится, прислушиваться к себе, и плюс к тому обращать внимание, а что другие, за что похвалили, что отметили другие. Иногда мы не знаем, что мы любим, но другие могут тоже отмечать эти моменты.
3: Ну и пробовать надо. Пробовать и смотреть.
0: Да-да-да. Я помню, Мария как-то рассказывала пример про женщину, которая... Она только попробовала на каком-то мастер-классе, да?
2: Да, она только попробовала на мастер-классе рисование шерстью. Это был просто мастер-класс, но ей так это понравилось, что она сделала это настоящим увлечением, серьезным увлечением и, возможно, даже приносящим ей доход.
0: Я видел эти картины, это, конечно, ну, реально профессиональные картины, и даже не подумаешь, что это... Ну, скажем, не знаю, даже правильно ли слово сказать, нарисовано шерстью, да, но выглядит как будто нарисовано краской.
3: Ну, вот все-таки, если мы говорим, что работа – это то, что мы вот должны любить, да, или когда мы любим работу, это идеально.
0: Да.
3: Но вот, например, рисовать шерсть – это же вот может быть как некое хобби. И мы иногда специально уходим в хобби, чтобы отдохнуть от работы. Так что я должен больше любить, хобби или работу? И насколько сильно я должен любить свою работу? Если я, кроме работы, ничего не люблю, это же тоже плохо. Я же могу только-только туда, и все. А как относительно, так сказать,
0: развития? Мы говорим сейчас об идеальном мире, когда мы любим и работу, и хобби.
2: Мне кажется, даже супер любимую работу, но, наверное, мы тоже люди, мы не всегда вот так ровно движемся. И даже в самой любимой работе бывают моменты и усталости, и перегруза. Поэтому, конечно, мне не хочется, чтобы люди, которые нас смотрят, создали иллюзию в голове, что... Любить надо всегда, и каждый день с восторгом идти на работу. Но она должна приносить, даже если ты устал.

0: мне кажется, любимая работа.
1: Удовлетворение.
0: Она должна где-то внутри приносить удовлетворение и ощущение, что ты делаешь значимое, пусть даже для тебя, для маленького мира, но ты что-то значимое приносишь в этот мир.
1: А может быть, значимое не просто...

0: отношения. Общество, в котором ты живешь, нуждается в том, что ты делаешь. И профессия – это один из, как сказать, может быть, основных инструментов, способов, как ты можешь послужить этому обществу. Служение выходит за рамки церкви, выходит за рамки, церковных организаций, религиозных организаций. В обыденной жизни, в работе своей ты и служишь. И, может быть, ты больше будешь получать удовлетворение не от того, что мне нравится или не нравится то, чем я занимаюсь, а то, как это необходимо, то, как в этом нуждаются другие люди. И это тоже, наверное, является очень, мощным мотивом, помогающим, с постоянством, с определенным постоянством заниматься своей работой.
1: У нас тут еще есть такой момент, на который я хочу обратить внимание, что когда мы говорим о работе или мы говорим о служении, то у многих формируется какое-то такое предположение, что это что-то обязывающее, что-то тяжелое, что-то неприятное. Но вот даже в рамках того, что написано в Евангелиях, Иисус сказал: «Возьми крест свой, следуй за мной». А потом Он сказал: «Иго мое благо, и бремя мое легко». Это к тому, что даже работу можно выполнять с удовольствием. Единственное, что мы опять-таки должны разбираться с мотивами, почему я этим занимаюсь. Мы должны разбираться, каким образом я могу выполнять ту работу. Потому что есть у нас категория людей, которые подсознательно любят все усложнять, потому что они хотят выбрать для себя, путь мученичества. И для них это, такой повод свою самооценку поддержать на определенном уровне. А можно задаваться вопросом: вот я сейчас так отношусь к своей работе, к своему служению, к тому, что я делаю, потому что я усложняю сам по себе флёр, мученичество накидываю, либо все-таки мне надо пересмотреть и найти способы легче реализовать свои возможности в том же служении и сделать что-то полезное для людей, при этом не оставаясь страдающим человеком.
2: На самом деле мы не противоречим этому подходу, о котором начали говорить, потому что мы заговорили про первый пункт, про то, что ты любишь, и когда ты любишь, конечно, ты делаешь это с большим удовольствием,
1: с энтузиазмом,
2: чем когда ты не любишь. Но это естественно. И как раз-таки второй пункт там, он говорит, это, современные японцы до этого дошли, это было давно написано в Евангелии, тысячелетия назад, что то, что ты делаешь, должно быть нужно людям. И получается, что если та деятельность, которую ты делаешь, она востребована, тогда ты получаешь еще больше удовольствия. Ты делаешь не просто для себя, а ты отдаешь. И современные исследования, они тоже показывают, что когда человек отдает, тем самым мы уже говорили здесь про дофаминовую, так вот, когда, оказывается, человек отдает, у него вырастает еще уровень эндорфинов. Это мы называем гормон счастья. Это второй был пункт. Третий пункт. В этой теории подхода самореализации призвания через работу. Это нужно понять, а умеешь ли ты это делать? То есть это соответствует твоим навыкам.
3: Это очень важный критерий, на самом деле, потому что очень много людей, которые, я встречаю, прохочу много, но что я могу, какой-то большой разрыв между ними. Поэтому это тоже немаловажный критерий, посмотреть, как это с твоими навыками, природными какими-то твоими способностями соотносится, насколько ты можешь к этим твоим желаниям, хотениям приблизиться с помощью этих навыков.
2: Как мы можем, проверить, а я умею это делать? Это что? Это про тесты или это просто про опыт, на который нужно оглянуться и посмотреть, получалось ли у меня это, легко ли это получалось? Как ты говорила, похвалили ли когда-нибудь меня за это, что это легко идет?
3: Тесты – это хорошо, но для меня тест – это не основной показатель. Он может что-то навести, но мы говорили, что мы все уникальны, и все-таки тест – это что-то усредненное. Но это тоже немаловажный фактор, который может нам помочь какую-то картинку, часть создать, но мы должны, мне кажется, ориентироваться и на мнение окружающих, и на тот опыт, который у нас был, и как мы в похожие сфере могли раньше как-то проявлять себя. То есть очень много факторов. И окружающие люди, которые нам говорят: у тебя это здорово получается. Вот эта вся картинка, она многогранная такая, она и может показать, а что я могу в этой сфере. И туда входит все. И наши олимпиады, в которых мы участвовали, и школьные успеваемости, неуспеваемость. Это все какие-то вещи, которые можно использовать для того, чтобы создать некую более обширную картинку о самом себе.
1: Мне еще нравится в современном мире жить.

0: То, что у нас огромное количество возможностей, вот как ты, Маша, рассказывала про то, что на мастер-класс пошел. Ну, то есть просто пробовать. И еще мне нравится, что Господь так предусмотрел, вот в нашем развитии есть период, когда игра является ведущей деятельностью. И можно вспоминать, во что я любил играть, что меня заряжало.
1: Кого я любил копировать
0: тогда. Кого я копировал, да. Какие у меня были там кумиры, да, какие профессии, какие люди. Обращать внимание на то, что привлекает мой взгляд. Вот как-то ты на одной из передач говорил, что банально проанализировать, какой контент тебя интересует в интернете. И просто обратить внимание, что если я смотрю про какие-то вещи, связанные там с природой, да,
2: с кулинарией,
0: если это связано с психологией, если это связано с какими-то техническими вещами, то это уже показатель. И то есть вот такой вот способ анализировать себя через все, с чем ты соприкасаешься, и понимать, что к чему у тебя есть интерес, уже говорит, что ты в этом направлении, развиваясь, сможешь достичь лучших результатов. Ну и плюс, вот как Маша сказала, да, награды всякие, похвала, какие-то отзывы от окружающих, это тоже немаловажно.
1: Я хочу еще продолжить мысль, Айгуль. Еще очень классная вещь сегодня в современности есть как стажировка, когда мы можем, если нам это интересно, мы можем попробовать там какую-то, не знаю, практику, какие-то часы взять, побыть помощником, чтобы изнутри немножечко увидеть, а что это такое, и себя немножечко в этой смоделированной ситуации представить, а как я там буду. То есть я встречаю ребят иногда, которые говорят, вот я хочу быть тем-то, ну, называют любую профессию. А в семье никого не было с этой профессией, родители в ужасе. И вот эта техника, о которой мы сегодня говорим, да, японской, она помогает как-то немножечко конкретизировать это желание и какую-то более реальную сделать эту цель, что ли, этого молодого человека. И я предлагаю еще молодым людям иногда почитать что-то об этой профессии, посмотреть, какие навыки у меня есть, как я буду вот в этой профессии себя изнутри, как я смогу в ней себя применять.
2: Тут же важен такой момент, например, как эта профессия связана с большим количеством коммуникаций. Нужно общаться, нужно выступать перед людьми, даже там, взять профессию священнослужителя. Это же большое количество коммуникаций. И здесь важно проанализировать. А человеку комфортно вообще общаться? Может быть, ему комфортнее заниматься, как мы приводили пример врача, да, там мелкая моторика, ему хочется работать с чем-то, вместо того, чтобы на публике выступать. Это же нужно все взвесить, выбирая профессию. Да? Ну, вот здесь был четвертый пункт, о котором мы еще не заговорили, но вначале Айгуль вспоминал этот момент по поводу, а готовы ли тебе за это платить? Да? То есть вот зарабатывать на этом. Вот насколько важно, чтобы человек, самореализовываясь в профессии, зарабатывал? Или это может быть не совсем важно? Вот что думаешь?
3: Вот я можно прочитаю в контексте этого, опять из Экклезиаста? Очень нравятся мне вот эти слова. «Вот еще, что я нашел доброго и приятного». То есть Соломон говорит это вот вообще, вот это вот то, что наполняет нашу жизнь. «Есть и пить, и наслаждаться добром во всех трудах своих, какими кто трудится под солнцем, во все дни жизни своей, которые дал ему Бог, потому что это его доля». То есть есть, пить, наслаждаться добром в трудах. И дальше очень важная другая деталь. «И если какому человеку Бог дал богатство, имущество и дал ему власть пользоваться от них и брать свою долю и наслаждаться от трудов своих, то это дар Божий.
2: Вот. Это про любовь к делу, которым занимаемся.
0: Да. И про плоды от этого
3: дела. И про плоды, и наслаждаться, и брать долю. Потому что он говорит, бывает такая суета, когда ты работаешь, работаешь, работаешь, а трудом твоим пользуются другие, а ты...
2: Но если у тебя вот это вот в комплексе... Священным Писанием и глубиной, да, там современные японцы создавали теорию, если бы глубже посмотрели в Писание, там все это было написано, да, мы должны любить то, что мы делаем, и в итоге мы пожнем вот плоды и будем наслаждаться плодами, результатами.
0: Но тут это очень важный
1: баланс.
0: Мне кажется,
1: все равно это не... Да, я тоже соглашусь с Айгуль, что все равно не всегда это про деньги. Самореализация не всегда про деньги. Есть категория людей, которые действительно вот эти плоды еще больше мотивируют, кстати, и к росту, и к развитию. Это как тоже похвала в виде денег, если можно так сказать. Но есть люди, для которых все

0: все-таки важным будет тот результат, тот пункт, который мы говорили, номер три, да, или номер два, даже про нужность людям. Да. И вот эта нужность людям, она является некой, ну, такой наградой, не финансовой, но наградой, тем не менее.
1: Но тут вот тоже, почему баланс, с другой стороны, у нас сейчас деньгоцентричное общество, то есть все зависит от того, сколько ты зарабатываешь, какую одежду ты носишь, с каким телефоном ты ходишь, и это очень много информации дает окружающим людям. Но, с другой стороны, те люди, которые полностью отрицают важность, да, финансовой составляющей в своей жизни, они тоже сами себя обкрадывают, потому что это же в том числе наша ответственность перед самим собой, перед своей семьей, за то, чтобы закрывать банальные нужды. И то есть нам нужно искать такую золотую середину, так что мы реализуемся в профессии не ради денег, но, с другой стороны, мы реализуемся в профессии ради того, чтобы получать достойный результат за свои труды. И тут баланс заключается в том, что мы понимаем, хочу, могу, надо, и то, за что платят, да, но ни один из этих пунктов мы не ставим в приоритет. Потому что, поставив один приоритет, мы переворачиваем всю эту систему с головы, с ног на голову, и на этом узком основании эта конструкция когда-нибудь все равно рухнет и погребет под собой нашу самооценку в том числе.
2: А вообще, если еще добавить, вообще работа — это заповедь Божия. 6 дней работы, говорит заповедь. Да? Хорошо, делай всякие дела твои. Речь идет именно о заработке, о том, что кормит тебя и твою семью, и те, кто от тебя зависит.
1: Так что да, получается заповедь.
3: Это говорит о том, что, значит, результат этих трудов не обязательно должен измеряться деньгами, которые там сегодняшний день нам навязывает как обязательность. Да, что вот без
0: если
3: денег...
0: Если это денег не приносит, да, то нечего этим заниматься.
3: Да-да-да. Потому что... Но ведь есть люди, которые... Ну, возьмем женщину, которая за детьми ухаживает, она там домохозяйка, например, ей не приносит это денег. Но она самореализуется в том числе в каких-то профессиональных вещах, умеет прекрасно готовить так, что вся семья всегда с восторгом вкушает там завтрак, обед и ужин, да, или она умеет шить. И по большому счету это могло бы стать ее профессией, которая бы приносила деньги. Но она сегодня может самореализовываться в этом, получать результаты своего труда, там, носить вещи, которые она шила, или приготовила вкусно поесть. Но это не приносит, ну, как бы, денег именно. Да? Хорошо. Время идет к окончанию. Хотел такой краткий вопрос задать по поводу некого баланса. А вот не встречаете ли вы такой момент, что люди иногда уходят в такую самореализацию в профессии, забывая о том, что при этом они рубят все остальные сферы своей жизни?
0: Ну, вот Айгуль подчеркнула, что сегодня такая какая-то монетизация всего происходит. Все пытаются как-то посчитать, просчитать. И, конечно, я не скажу, что это про всех, но это как-то очень сильно давлеет, вот это внешнее давление на людей. И, конечно, очень важно, чтобы реализация в профессии, она тоже была где-то, пусть в приоритете, но не заглушала собой другие сферы жизни, чтобы у человека оставалось время на общение с близкими. Потому что профессия, да, это важно, здорово, но достигнем мы какой-то цели, но рано или поздно мы станем перед тем, что, а что у нас там в отношениях? Есть ли у нас с кем разделить плоды тех успехов
2: труда
0: своего, да. И поэтому, конечно, очень важно, чтобы был баланс и в отношении здоровья, чтобы не уйти настолько в профессию, что будет страдать здоровье и будет там какое-нибудь расстройство или тревога или еще что-нибудь. Поэтому, конечно, важно вот пытаться сохранять, насколько возможно, уделять внимание разным сферам своей жизни.
2: Это же заповедь говорит, 6 дней работы, да? А день 7 покоя, то есть ты должен иметь как минимум 1 день в неделю, да, в субботу, это по Библии, что специально откладываешь твой труд, которым ты всю неделю занимаешься, потому что иначе проблема будет.
3: Потом будет выгорание, либо проблемы в отношениях и так далее.
1: Тут еще такой момент, я всем говорю, кто ко мне приходит, бывает, что ты когда оставишь перед собой какую-то новую цель, ты в нее очень сильно упираешься, погружаешься. И это приводит к тому, что твоя психика оказывается в шатком положении. Ведь чем больше у нас разных опор, и когда мы их понимаем и признаем, семья, здоровье, природа, духовная какая-то часть, социальное, хобби, и чем больше этих опор, тем легче наша психика переживает какие-то нестабильные состояния в каждой отдельной этой сфере. Поэтому нам важно помнить, что профессия – это не все. деньги – это не все. Но даже все, что нас окружает, если оно берется в единственном варианте, оно не даст удовлетворения в полной мере.
3: Заканчивая нашу передачу, хочется резюмировать практически твоими словами, да, что профессия – это только часть нашей жизни. Да? Самореализация должна нести себе плоды, которыми мы будем с удовольствием пользоваться. Да? Но и по ходу, до тех пор, пока мы дойдем до плодов, конечно, было бы очень хорошо, если бы мы наслаждались трудами своими, да, самим процессом. Спасибо, мне кажется, мы очень глубоко и разносторонне рассмотрели эту важную тему, как самореализация через профессию.
1: Да, спасибо.
3: Спасибо за разговор.

0: Здравствуйте, вы смотрите программу «Принято считать». Моя личная проблема или общественное зло? Сегодня мы начинаем обсуждать очень сложную и деликатную тему – тему абортов. Почему женщина осознанно отказывается от материнства? Какие последствия это решение имеет для нее, для ее семьи и для общества? Что такое осознанное материнство? На наши вопросы сегодня отвечает психолог Светлана Страж. Светлана, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Я очень рада, что вы приехали к нам в студию, что мы можем обсудить эту тему, тему абортов. Светлана, вот скажите, на ваш взгляд, в нашей стране сейчас, в нашем обществе сейчас, к абортам относятся лояльно в целом или все-таки нет?
1: Однозначного мнения общественного нет. Но, как правило, где-то 50-57% по исследованиям относятся достаточно лояльно к абортам, приемлемо. Считают, что аборт, ну, у нас носит аборт такое понятие, как повседневное. То есть это то событие, которое происходит достаточно часто в жизни и достаточно часто встречается в семьях. Как правило, у женщины перед принятием решения есть пример матери, пример сестер. И для женщин это, как правило, то событие, которое является достаточно частым в их жизни. И где-то 40% общества считает, что аборт – это неприемлемо. В среднем 20-25% людей считают, что аборт – это, ну, скажем так, неприемлемо, но по медицинским показаниям его можно делать. И остальные 15-17% считают, что аборт неприемлем, однозначно не должен происходить ни при каких обстоятельствах жизни.
0: То есть 15-17% людей жестко относятся, да? То есть даже если есть угроза жизни матери, жизни ребенка, все равно никогда я не сделаю аборт, да? Ну, вот вы как считаете? Это вот такая позиция, например, жесткая, она правильна?
1: Я считаю, что это достаточно, ну, правильная позиция, если рассматривать ребенка как ребенка, который находится внутри утробы, как живой организм, и, скажем, учитывать его право на жизнь. Поэтому я согласна с тем, что аборт – это неприемлемо, и нужно давать шанс ребенку на жизнь.
0: Но тем не менее, как вы уже ранее сказали, большая часть, ну, числа опрошенных все-таки достаточно лояльно относится к аборту, потому что, ну, сейчас наше общество более свободное, да, чем, например, в советское время, хотя и тогда было очень много абортов. Вот, но тем не менее, как бы мы даем свободу людям, ну, делать, что они хотят. Вот, и в том числе принимать решение относительно того, быть родителями или не быть родителями. Ну, Светлана, вот вы считаете, это вообще проблема серьезная у нас в обществе? Ведь сейчас существует очень много разнообразных средств контрацепции. И аборт – это, я не скажу, что это средство контрацепции, что это, по крайней мере, хорошее средство. Вот.
1: Я считаю, что это действительно серьезная проблема, потому что, несмотря на то, что в обществе достаточно распространены сейчас и легко доступны методы контрацепции, но при этом в год в среднем в России делается около 1,5 миллионов абортов именно вот в современной России, то этого показатели были гораздо выше, конечно, но в целом достаточно высокий процент. И причем по статистике женщины именно семейные, женщины, которые...

0: живут именно в стабильной семье, они самый высокий процент именно среди этих женщин. Поэтому я считаю, что проблема серьезна, актуальна и достаточно, скажем так, сложна в нашей стране.
1: А вот почему, как вы считаете, так происходит? Вы ведь в течение какого-то времени работали при женской консультации, и там вы консультировали тех женщин, которые приходили на аборт, потому что каждая женщина, которая в нашей стране приходит на аборт, должна обязательно, в обязательном порядке пройти консультацию психолога. Возможно, она свое мнение изменит, да, решит сохранить беременность. Вот, и вы, как так скажем, вы пытались отговорить женщин от аборта, да? Да. Вот как вы думаете, почему все-таки в более стабильных семьях, как вы сказали, большее количество абортов? Так?
0: Ну, как правило, да. Ну, наверное, имеется в виду не те прям стабильные семьи, но семьи, в которых именно есть муж, жена. И вот раньше вот считалось, допустим, я пока не столкнулась с этой проблемой, я считала, что именно... Ну, как делают аборт женщины, скажем так, ну, именно в молодом возрасте, когда студентки, допустим, или вот женщины.
1: Еще не замужем.
0: Ну, да, не замужем. Угу. И вот какие-то сложности бытовые возникают, когда она просто, ну, не способна, скажем так, уделить материнству, скажем, какое-то время. Но оказалось, что достаточно именно, ну, женщины в семье именно идут на аборт. И вот, ну, причина, на мой взгляд, именно в том, что есть какие-то определенные все-таки общественное мнение, когда... Один-два ребенка рождается, это считается традицией, традиционной семьей, трое, четверо детей, это все-таки то количество, которое до определенного момента вообще считалось многодетность в нашей стране как признак какого-то неблагополучия, когда семья, допустим, была, ну, считалось, что, которая не умеет управлять, скажем так, рождаемостью семьи и так далее, и поэтому...
1: Ну вот как вы считаете, нужно проводить какую-то работу, допустим, в нашем обществе с нашими, ну, девушками, с женщинами, которые, ну, вот детородного возраста, да, на эту тему, как бы профилактика абортов, да? Вот эта проблема остро стоит, нужно проводить и как проводить?
0: Нужно проводить, и, как правило, вот эта проблема поднимается в момент, когда женщина уже решилась на аборт, это вот, скажем, первый этап, когда женщина начинает беседовать с каким-то специалистом на эту тему. И, конечно же, профилактика должна проходить в более ранние сроки, уже на этапе еще полового созревания девочек. Когда девочки еще, скажем так, только начинают свой жизненный путь, они уже должны понимать, что аборт – это действительно серьезный, скажем, серьезный шаг в жизни женщины, серьезный, скажем так, поступок, который несет достаточно такие... Ну, сложные последствия могут оказать на жизнь девушки, и поэтому нужно начинать достаточно рано и говорить не только именно о аборте, о том, в каком состоянии находится ребенок именно до того, как он родился, потому что очень часто девочка считает, что до того, как ребенок родился, он, ну, в принципе, ну, как большинство женщин, считает, что это просто какой-то некий сгусток. И, скажем, клеток, и аборт – это, ну, по сути, ну, не убийство, а просто какая-то вот процедура на уровне лечения зубов или, там, к примеру, удалить аденоиды. То есть достаточно простая процедура, не несущая последствий. И на самом деле аборт – это действительно сложное, скажем, решение, это убийство, потому что ребенок уже на, скажем так, 4-5 неделе развития, он уже имеет ручки, ножки, развитую нервную систему, уже развит мозг у ребенка. И поэтому об этом женщина практически не знает, которая принимает решение. Нужно учить девочек, рассказывать им и готовить их именно к материнству, к тому, чтобы они были готовы решать какие-то бытовые задачи прежде всего и нести ответственность именно в жизни.
1: Ну, а получается так, что, допустим, до 4-5 недель все-таки, когда еще, ну, основные системы не сформированы, да, у ребенка, ну, рано достаточно, например, узнала женщина, девушка, что она беременна. Угу. Тогда можно сделать аборт?
0: Я считаю, что нет, в любом случае.
1: И это, кстати, будет ведь мини-аборт, то есть на раннем сроке он может быть менее болезненный для организма и в том плане, что меньше последствий на здоровье.
0: Ну, последствия действительно, может быть, скажем так, менее болезненно это проходит для организма, но при этом уже на протяжении первой-второй недели, еще когда женщина не знает о том, что она беременна, уже ребенок сформирован, именно уже заложены основные, скажем так, особенности ребенка, на кого он будет похож и так далее. И эти моменты, ну, плюс сформирован уже

0: все равно именно конкретно ребенок, ручки, ножки уже есть и так далее. И ребенок уже, в принципе, 4-5 неделя, именно когда женщина узнает о том, что она беременна, она, ребенок уже, в принципе, есть, и он уже даже способен совершать какие-то простые движения. Поэтому в любом случае это аборт, в любом случае это прерывание жизни.
1: Да, ну я думаю, конечно, что молоденькие девушки, они вряд ли узнают сразу о том, что беременны, потому что никто не планирует, Ну и женщины, которые тоже не планируют, думают, у меня уже есть двое, и даже, как говорится, вот я не ждала даже откуда, да? Почему часто женщины, даже семейные, говорят, ну вот, грубо говоря, как ветром надуло, потому что мы даже и средства контрацепции использовали, и вдруг неожиданно, и, конечно же, не сразу узнает, что она беременна, именно потому что не планировала. Когда семья планирует беременность, женщина все время проверяет. То есть семья находится в тонусе, проверяет, беременна ли женщина, делают тесты, обследования. Вот. Так что это, как правило, неожиданно возникает. Вот неожиданно, да? Но, с одной стороны, я думаю, что вот мы говорим о том, как цена человеческая жизнь, да? Что вот уже там буквально с первых минут, с первых часов зарождения жизни внутри женщины начинает исполняться вот программа. Программа развития ребенка, программа роста ребенка, плода в утробе женщины, и потом уже рождается ребенок, да, человек. И вот эта программа заложена, ну, как бы так называемая программа, заложена в нас Богом. Бог дал именно женщине вот такое, такую способность воспроизводить, рожать потомство. И мы говорим о ценности жизни, с одной стороны. О ценности жизни именно плода ребенка. А на другой чаше весов стоит ценность жизни женщины, ее семьи, женского здоровья. То есть почему выбор-то, ну, как бы у женщин возникает? Потому что женщина думает, что вот этот ребенок нежданный, или этот ребенок может быть, ну, долгожданный, но когда показывают анализы, что он больной, он нарушает ход моей счастливой жизни. И мое счастье, и счастье моей семьи, оно при этом тоже стоит на весах. А очень часто бывает, что как бы несовместимые с жизнью женщины есть медицинские показания к аборту. Вот. И вот это ведь очень тонкий вопрос. Здесь жизнь ребенка нового человека на одной чаше весов, на другой чаше весов моя собственная жизнь как матери. Я еще, может быть, не готова быть матерью. Или я готова, но здоровье. Или я, может быть, ну да, я готова, но финансовое положение. Вот что должно перевесить, это ведь очень сложно.
0: На самом деле решение действительно дается женщинам очень сложно, и однозначно нельзя сказать, нет определенной формулы, по которой, скажем, стоит работать психологу, или вот, ну, или, скажем, какой-то фразы универсальной, которую вот можно сказать женщине, и женщина примет решение. И но есть определенные факторы, которые влияют каким-то образом на женщину. Один из факторов – это общественное мнение. То есть в общественном мнении у нас в обществе так принято, что аборт все-таки для нас это носит такой повседневный характер, ну, как вот, по сути, как рутина. То есть как нам, допустим, сходить к стоматологу или еще какую-то процедуру провести. Для нас это привычно и стабильно достаточно. Ну, как не стабильно, а...
1: Но ничего в этом нет сверхординарного,
0: да.
1: Ужасного просто. О, какой кошмар, аборт! Это, может быть, действительно было вот в советские времена, когда там, например, девушка молодая, выпускница школы, она вдруг забеременела. Это был нонсенс, это был позор. А сейчас это воспринимается более... Ну, мягко обществом. Угу. Так и аборт, наверное.
0: Да, общественное мнение, оно достаточно радикально менялось до... Скажем так, до того, как случилась революция, было однозначное мнение, что аборт – это плохо, и в 17-18 века даже за истравливание плода женщины, которые обращались, вот, допустим, они к повитухам за зельем, они наказывались, и повитуха наказывалась, и женщина в среднем на 5-15 лет именно епитимия накладывалась.

0: во второй половине 17 века смертной казнью наказывался аборт, и более поздние сроки также было отменено. Это Петром I в 1715 году был отменен аборт, но при этом мы видим, что мнение было однозначно, что аборт – это плохо, и были традиционный уклад в семье был, но проходили, скажем так, годы, и мнение менялось. И я даже слышала одну историю от моей знакомой. Она рассказывала, что ее бабушке запретили выходить замуж за человека, в роду которого, по-моему, в двух или трех поколениях до этого делался аборт однажды. Считались эти, скажем так, семьи уже, ну, по части даже проклятыми в какой-то степени. И вот общественное мнение было однозначно, что аборт – это плохо. Именно и род людей, которые именно делали аборт, он также являлся таким, скажем, неприглядным для многих. И со временем все менялось, и именно дореволюционный период, если было однозначное мнение, то после 20-х годов, в 1920 году СССР, именно после революционный период, приняло решение о том, что аборт – это приемлемо, и СССР была первой страной, которая приняла решение о том, что аборты – это нормально и законно, узаконила аборты. Если сравнить с другими странами, то можно сказать, что в Великобритании в 1967 году только было принято решение о том, что аборт – легализован. В США в 1973 году, во Франции в 1975 году. То есть мы видим, что наша страна, она вот, скажем так, достаточно неприглядна, можно сказать, ну, такое мнение приняла.
1: Но потом ведь уже буквально лет через 15-16, да, в нашей стране были запрещены, наоборот,
0: аборты, потому что достаточно серьезно изменилась ситуация. Очень большое количество абортов было, до 5 миллионов доходило количество абортов в год. И большая часть беременности заканчивалась именно абортом. И поэтому было принято такое решение, исходя из интересов страны, из-за демографического, скажем, состояние в обществе. 1955 год – это был годом, когда были разрешены аборты в нашей стране, опять легализованы. И по статистике, в 50-е годы в нашей стране погибло около 5 миллионов, 5,8 миллионов в среднем было уничтожено абортами детей нерожденных. И при этом, если сравнить со статистикой Великой Отечественной войны, в тот период погибло около 26 миллионов, причем 11 миллионов людей погибло именно в результате военных действий. И если разделить на количество лет, то 26 миллионов разделить на 4 года, получается 6,6 миллионов погибших в год. И это в среднем на 1 миллион меньше того количества, которое детей, которые были уничтожены именно в результате абортов. Если смотреть именно из ракурса Великой Отечественной войны и потерь, то мы видим, что достаточно большое количество, и это действительно носит серьезные масштабы в нашей стране.
1: Да, действительно. Вот, ну, это же потенциальные люди, это жизни, это могли бы быть реальные, конкретные люди. И сейчас не хочется говорить о том, что вот вы творите, да, посмотрите, что вы делаете, женщины, да, а хочется просто понять, почему это происходит и что можно с этим делать. Именно об этом мы будем говорить на наших следующих встречах. А за эту встречу, Светлана, я благодарю вас. Спасибо, что были с нами сегодня. Дорогие друзья, это была программа «Принято считать». Спасибо за то, что это время вы провели с нами. Всего вам доброго. До свидания.

Я не волнуюсь о том, что люди скажут обо мне. Я знаю, что ты мой Бог, я знаю, ты во мне. Твой дух ведет меня к целям, открывает пути. Я об одном тебя молю, чтоб ни с него не сойти. Я не волнуюсь о том, что люди скажут обо мне. Я знаю, что ты мой Бог, и знаю, ты во мне. Твой дух ведет меня к целям, открывает пути. Я об одном тебя молю, чтоб ни с него не сойти.

0: Здравствуйте, Кейси мечтал о том, чтобы стать борцом ММА. Он тренировался, проводил спарринги с другими профессионалами и даже побеждал некоторых из них. Но был один бой, в котором Кейси никак не мог победить, и это едва не стоило ему брака. Я был женатым человеком и не должен был находиться там. Но появилась похоть. Похоть — это тяжело. Я осуждал Давида, пока сам не стал как он.
1: Кейси Майлз был чемпионом по борьбе с непростым прошлым. В старшей школе он влюбился в одноклассницу Мелиссу, которая была искренней христианкой.
0: Сначала мы дружили. Учитель испанского познакомил меня с Библией. Он прочитал мне Писание и спросил, знаю ли я о том, кто такой Иисус. Я начал изучать Библию, Мелисса увидела это, и мы начали встречаться. Учитель испанского посеял очень важные семена в мое сердце.
1: Они поженились в 19 лет. Кейси занимался борьбой в колледже, а вскоре начал готовиться к боям в клетке. Мы были молоды, и такой вид борьбы был чем-то новым. Я не имела представления, как такой образ жизни повлияет на наш брак. Я понятия не имела, как это скажется на нас.
0: Я хотел побеждать, доказать людям, что могу победить, как Рокки. Мечтал, чтобы это стало правдой. Я хотел идти и бороться в клетке. Я начал побеждать профессиональных борцов.
1: Кейси тренировался практически каждый день, а по выходным ездил на тренировки в Лас-Вегас, чтобы принять участие в UFC.
0: Мой тренер по борьбе, Рокки, предупреждал, чтобы я не тренировался с некоторыми людьми из ММА. Считал, что это может изменить меня. Он имел в виду морально. Именно тогда у меня и начались проблемы. Я познакомился с профессиональными спортсменами и стал ходить с ними в стрип-клуб. Когда я зашел туда, у меня затряслась рука. Это повторилось трижды. А потом рука уже не тряслась. Я знал, что не должен быть там. Но это было нечто экзотичное. И когда я увидел все это, то подумал, ничего себе. Там были девушки всех цветов и форм. Плоть сильна, очень сильна. Это было серьезное искушение. Я знал, что поступаю неправильно, но не мог остановиться и снова возвращался туда.
1: Вскоре Кейси поддался искушению и завел роман с танцовщицей. Об этом узнала Мелисса. Это было ужасно. Это было тяжело выдержать. Я была на пределе, постоянно расстроена и подавлена. Я попросила его сделать выбор. Он был борцом, и я, конечно, хотела, чтобы он боролся за нас.
0: Я пытался выиграть время, потому что хотел попасть на Amplifiers. Мелисса сняла половину денег со счета и сказала, «У тебя есть выбор. Половина денег твоя. Если хочешь так жить, иди. Забирай деньги и оставляй кольцо. Я имею право развестись с тобой». Когда я услышал это, испугался, потому что жена была единственным человеком, который любил меня безусловно. Я позвонил своему учителю испанского и спросил, что мне делать. Он сказал, «Стань на колени и молись». Я ответил, «У меня нет времени на эту ерунду. Я стал эгоистом, и у меня не было времени для Бога. Я был сфокусирован только на себе. Я хотел попасть в UFC, стать чемпионом, но Бог показал мне, кем я был». А я сказал, «Это не я». Учитель спросил, «Что ты будешь делать?» Я выбрал Мелиссу. И когда она вернулась с работы, я был дома. Она сказала, «Хорошо, это уже кое-что».
1: Кейси начал читать Библию и переехал жить к учителю испанского, тем самым отрезав себя от негативного влияния.

0: профессионального спорта.
1: Когда я начал читать про Иисуса, то понял, что не хочу больше ничего. Я получил помощь в ту минуту, когда открыл Библию. У меня не было других занятий. Я не ходил в зал, а тренировался дома. Я читал Библию, а затем поднимал глаза к небу и спрашивал, «Зачем ты сделал это для нас?» Я знаю, какой я эгоистичен, но я начал влюбляться в Иисуса, я начал скучать по жене. Я провел 6 месяцев без нее.
0: Мелисса увидела, что сердце и характер Кейси начали преображаться. Мой муж изменился и начал думать о нас как о семье и о Божьем плане больше, чем о себе. Это было удивительно.
1: Чем ближе я был к Иисусу, тем ближе был к Мелиссе. Мы вместе читали Библию и тренировались. Она стала моим партнером по тренировкам, моим лучшим другом. Я по-новому влюбился в нее, в ее душу.
0: Кейси посвятил свою жизнь Христу. Он вернулся домой, и вскоре у них родился первенец. Сегодня это крепкий брак, потому что его основанием является Иисус.
1: Мы были молоды, но у нас была настоящая любовь, правда? Но я думал только о себе. Теперь я влюблен в нее, а не в себя. Вот что значит взять свой крест и пойти. Ты берешь крест, берешь свою жену, оставляя себя.
0: Бог вернулся в нашу жизнь. Мы оба должны были довериться Ему, возрасти в Нем. Я считаю, что это одна из самых важных вещей. Мы оба сделали выбор. И наш выбор был остаться вместе и идти к Богу.
1: У меня хорошая жизнь. Я не заслуживаю ее, но я благодарен Богу. Это история выживания. Выживание брака. Что Бог сочетал, то человек да не разлучает. Вот что говорил Кейси. Я знал, что делаю неправильно, но все равно пошел. Первые 3 раза у него тряслись руки, но вскоре это прекратилось. Всегда наступает момент, когда совесть успокаивается, и вы больше не считаете это неправильным и не реагируете физически. Вы привыкаете к новой реальности, и она буквально порабощает ваше сердце. Пророк Осия написал, что блуд подобен идолопоклонству. Он порабощает сердце. Вы влюбляетесь в то, что убивает вас и отделяет от Бога. Это делает вас рабом страстей, и вы теряете контроль над собой. Вы фокусируетесь на разрушающих вас вещах. Кейси сказал, «Я знал, что это было неправильно. А еще я осуждал Давида, пока сам не стал им». Вы делаете то, чего боитесь, что осуждаете. Давид знал, что поступал неправильно, но все равно делал это. А потом к прелюбодеянию добавил убийство. Однако он признал свой грех. Вы должны понять, что нет другого места, куда можно пойти, потому что только у Иисуса слова жизни. У меня есть хорошие новости для вас. Бог простил Давида. Бог простил Кейси. И Бог простит вас. Но вы должны отвернуться от греха. Сделайте то, что сделал Кейси. Он 6 месяцев восстанавливал свои отношения с Богом. Давид постился и молился в храме. Он покаялся и сказал, «Куда еще мне идти?» Так говорили и ученики. «Куда нам идти? У тебя слова жизни». Пусть это станет вашим поворотным моментом. Сегодня вы можете осознать, что только Иисус может дать вам жизнь, потому что Он – путь, истина и жизнь.

0: Вы не можете прийти к Отцу, как только через Него. Вам нужно признать то, что уводит вас от Бога. Будь то вино, блуд или идолопоклонство, какая-то цель в жизни, которая, как вам кажется, принесет вам радость и наслаждение. На самом деле, вы не получите ничего из этого. Эта вещь лишь уведет вас. Но истина в том, что, придя к Иисусу, вы получите все. Кейси осознал еще большую истину. «Я сильнее люблю Мелиссу, свою жену, а не себя». Иисус пришел ради нас. Он возлюбил нас. Он был готов отдать свою жизнь за нас. А главная ответственность мужа — положить свою жизнь за свою семью. Если вы тоже хотите изменить свою ситуацию, склоните голову и помолитесь со мной. Если вы уже раньше принимали Христа, но по какой-то причине отошли, как Кейси, столкнулись с искушением и поддались ему, а теперь не можете вернуться назад, возможно, вы стараетесь выглядеть хорошо внешне, но внутри знаете, что поступаете неправильно. Вы можете вернуться к Богу, как это сделали Кейси и Давид. Скажите: «Я не хочу жить сам. Я хочу, чтобы Он жил во мне». И когда вы примете это решение от всего сердца, то найдете его. Это молитва для вас. Склоните свою голову со мной и вместе помолимся. А Иисус делает то, что Он сделал для Давида и Кейси. Иисус сделает то, что умеет делать лучше всего. Он спасет вас. Он сделает это прямо сейчас. Иисус, скажите Его имя вслух. «Иисус, я отошел от Тебя. Меня увело мое сердце, похоть моих очей и плоти. Господь, я возвращаюсь к Тебе. Восстанови меня, прошу Тебя. Прости меня. Верни радость моего спасения. Позволь мне узнать, что Ты услышал мою молитву, что Ты простил мой грех, что Ты освободил меня. Иисус, я хочу следовать за Тобой во все дни своей жизни. Я хочу быть тем, кем Ты хочешь видеть меня. Услышь мою молитву. Приди в мое сердце, обнови меня. Я прошу об этом во имя Иисуса. Аминь.
1: Энджи и Джордан Салливан получили свой самый лучший подарок на День Святого Валентина. Это был неожиданный звонок, который подарил их дочери новое сердце. После обследования врач посмотрела на меня и сказала: «Сердцем вашего ребенка что-то не так». Энджи Салливан была на 5-м месяце беременности, когда УЗИ показало, что у ее малышки гипоплазия левого предсердия, редкий порог, при котором левая часть сердца практически не развита. Энджи позвонила своему мужу Джордану и все рассказала.
0: «Мое сердце ушло в пятки. Мне было больно, что моя жена плачет. Я понимал, к чему это может привести.
1: Страх, разочарование, шок, неверие. Ты не хочешь, чтобы такое случилось с тобой и твоими детьми. Малышке Блэр нужно было сделать несколько операций сразу после рождения. Энджи и Джордан обратились к родным и друзьям с просьбой помолиться, а также создали страничку под названием «Поддержка малышки Блэр». Я не знаю, что бы мы делали без помощи общины, и хватило ли у нас сил, чтобы пройти через это. Ведь это испытание. Рождение Блэр было наполнено надеждой и тревогой.
0: Я пытался осознать все это. Я видел ее пальчики, всю ее. Это было захватывающе. Просто удивительно.

0: пластырь наложить на разбитое колено. Я ничем не мог помочь ей. Я мог помогать только молитвой. Поэтому я молился и молился.
1: Энджи и Джордан снова обратились к друзьям и подписчикам в соцсети. Учитывая особые обстоятельства, их молитвы были наполнены смирением. Мы понимали, что для того, чтобы у Блэр появилось новое сердце, должен был умереть другой ребенок. Никто не хочет молиться о таком. Мы молились о том, чтобы исполнилась его воля, и чтобы мы были готовы к любому исходу. Из-за инфекций и других осложнений, Блэр несколько раз убирали из списка на трансплантацию. Но в день Святого Валентина родителям позвонили.
0: Женщина нам сказала: «Мы получили сердце для Блэр». «Что? Повторите». Она сказала: «Мы получили сердце для Блэр».
1: Я не могла в это поверить. Я попросила нашего координатора повторить это несколько раз, потому что не поверила.
0: Мы были очень рады. Мы обнимались и плакали. Это был особенный день Святого Валентина. Я сказал своей жене перед сном: «Я никогда не забуду этот день Святого Валентина. Ни один подарок не сравнится с тем, что нашей дочери дали сердце. Новое сердце».
1: На следующий день Блэр сделали успешную трансплантацию. Через 7 месяцев наконец-то выписали. Малышку встретили дома настоящим парадом. Это было удивительно. Когда мы привезли ее домой, то почувствовали, что именно здесь она и должна быть.
0: Она такая активная, веселая малышка. Она крутилась, садилась, игралась с игрушками. У нее всегда была улыбка на лице. Она очень радостный ребенок.
1: Блэр нужно наверстать упущенное, чтобы быть на уровне со сверстниками. И каждый раз на День Святого Валентина ее родители празднуют тот день, в который их малышка получила новое сердце, и вспоминают любовь Божью и молитвы верных людей.
0: Мы считаем, что если бы не молитвы наших друзей, общины и еще многих людей в мире, то сегодня Блэр не была бы с нами.
1: Наша цель – делиться своей историей, давать надежду другим, укреплять их в вере. Нельзя терять веру. Нужно молиться. И когда не остается других вариантов, нужно молиться. Только это поможет. Аминь. Нужно молиться, доверять Богу и хранить веру. Продолжайте молиться и верить, что Небесный Отец, который любит вас, слышит и отвечает на ваши молитвы. Он ответит на них в свое время. Это именно то, что нужно нам. Бог совершил чудо для этой чудесной семьи и может сделать нечто чудесное для вас. Я верю в это всем сердцем. Мы с Гордоном будем молиться за вас и ваши нужды, чтобы Бог совершил чудо в вашей жизни. А пока мы хотим ободрить вас в вере и расскажем несколько свидетельств. Это история о чуде. Дэвид из Миндена, Невада, проснулся однажды с острой болью в плече. Он надеялся, что она пройдет. Через 6 месяцев мужчина все еще чувствовал боль и дискомфорт. Однажды в клубе 700 он услышал, как Гордон сказал: «Вы молитесь о своем правом плече. Поднимите сейчас свою руку. Вы полностью исцелены». Дэвид с верой так и сделал, и боль ушла. Это чудо, слава Богу.
0: Вот еще одно. Рози прислала нам это свидетельство по электронной почте. «Я всегда люблю смотреть ваши свидетельства про исцеление и молитвы о нуждах». Эшли молилась об исцелении человека, у которого были проблемы с левой рукой. Она не знала причину боли. Я тоже не знала, почему у меня болело. Я приняла слово «исцеление», и боли больше нет. Вы слышите? Я приняла обетование исцеления. Это то, о чем говорит Библия. «Слушай, Израиль». Это означает, что мы должны слушать. Бог действует через свое слово. Пусть Его Слово будет как семя. Библия сравнивает Слово Божье с семенем. Пусть Его Слово сеется в вашем сердце, духе, разуме и теле. Пусть оно прорастет там, где вы нуждаетесь.

0: нуждаетесь в исцелении. Пусть его слово принесет жизнь и здоровье. Все, в чем вы нуждаетесь. Когда вы осознаете это, то поймете, что Бог воплощает свое слово. В начале было слово, и слово было с Богом, и слово было Бог. И это слово стало плотью и жило среди нас. Я цитирую Евангелие от Иоанна. Вы можете прочитать его сами. Если прочитаете, то поймете, что Бог действует именно так. Это слово стало плотью. Это значит, что его слово может стать плотью в вас. Оно может иметь такую же силу, как у Христа. Это серьезные слова. Вы можете подумать, что это значит. Когда Иисус приходит в ваше сердце, вы получаете ответы на все нужды. У Бога есть невероятные возможности. Пусть эти слова проникнут в вас. Пусть они принесут плод, который должны принести. Когда вы сеете пшеницу, то пшеницу и ожидаете собрать. Когда вы сажаете кукурузу, вы хотите собрать кукурузу. Если вы посадили помидоры, то собрать огурцы невозможно. Когда вы сеете Слово Божье, то получаете Бога. Он в Своем Слове. Он – исцеление, любовь и спасение. Пусть Он будет для вас всем во всем прямо сейчас. Давайте молиться. И вот вам чудесное слово. Он прощает все ваши беззакония и исцеляет все ваши болезни. Он венчает вас любовью и милостью. Обновляет вашу молодость, как у орла. Дает вам силу, мудрость и все, в чем вы нуждаетесь. Давайте молиться и верить. Пусть Божье Слово оживет вас. Господи Бог Всемогущий, мы приходим к Тебе с верой и просим, чтобы Твое Слово стало в нас плотью. Мы просим, чтобы мы стали живыми примерами силы Твоего Слова, потому что Ты следишь за тем, чтобы его исполнять. Ты в Своем Слове. Мы принимаем его сейчас во имя Иисуса. Эшли, Бог дал тебе что-то?
1: Да, кто-то смотрит нас. У вас увеличившееся сердце. Из-за этого возникают и другие проблемы. Вы шутите и говорите, у меня большое сердце, потому что я люблю людей. А вы знаете, что это болезнь, и хотите, чтобы Бог исцелил вас. С Богом все возможно. Бог может исцелить сердце. Я верю, что Он делает это для вас прямо сейчас во имя Иисуса. Поверьте и примите это. Начните славить Его, поклоняться Ему. Сила Духа Святого сходит на вас. Он видит вас. Он любит вас. Примите это сейчас. Спасибо, Господь.
0: У одной женщины лишай. Вы ощущаете боль, и у вас уже есть шрамы. Для вас это настоящая пытка. Бог исцеляет вашу кожу и нервы. Во имя Иисуса, будьте исцелены. У кого-то из вас аутоиммунное заболевание кожи. Бог исцеляет вас. Примите это сейчас. Поднимите свои руки к Нему и прославьте Его за то, что Он сделал для вас. Аминь и аминь. Если вы получили исцеление, поделитесь своими радостными новостями. А закончим мы со словами из Исаии. «Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная».